0: том уходе из части Запорожской области, но подтверждения тому нет. Сами американские спецпосланники тоже не ударяются в детали, но сохраняют оптимистичное выражение лица. Но в то же время никто не говорит о том, что примирение возможно в ближайшем будущем. Рассуждения идут о том, что будет ли это после зимы и весной, наметится какой-то прогресс, или же Уитков и Кушнер хотят прорыва на переговорах еще до зимы. Судя по всему, речь идет о том, как трактовать термин «оставить территорию Донбасса». Кто ее будет контролировать, оставшуюся часть, по чьей она будет официально юрисдикцией, будут ли там какие-то миротворцы, будет ли это зона свободы торговли и так далее и тому подобное. Вообще, судя по всему, также поднимался вопрос о миротворцах, в том числе ООНовских. Европейцы участвовали в писком раунде переговоров американских посланников и, возможно, там обсуждался вопрос о том, кто будет наблюдать за прекращением огня, когда и если оно будет достигнуто. В принципе, по опыту всех прошлых конфликтов, за прекращением огня нужен какой-то мониторинг. О европейских миротворцах все-таки речь, видимо, не идет. Москва это категорически не примет. Но, впрочем, это все забегание далеко вперед. Камень преткновения по-прежнему тот же, это территориальный вопрос. Ну и непонятно, что по остальным требованиям России, а именно демилитаризации, внеблокового статусе русского языка и канонической православной церкви и так далее и тому подобное. Поэтому вопрос ясности нет.
1: Это был комментарий Георгия Бовта. Телеграм-канал «Бовт знает». О том, что на прошедших переговорах был какой-то прорыв, говорить не стоит, отмечает политолог-международник, эксперт клуба «Валдая» Андрей Картунов.
2: Желание Соединенных Штатов добиться какого-то значимого прогресса до зимы, а, наверное, еще лучше до начала ноября, это понятно. Конечно, это нужно Трампу, в том числе и по внутриполитическим соображениям. Но при этом все понимают, что Россия и Украина вступили в очередной цикл эскалации конфликта. Этот цикл оборвать будет очень трудно. Пока что, конечно, о прорыве говорить не приходится. Мы даже и не знаем еще, какова была украинская реакция на те предложения, которые могли привести в Киев американские переговорщики. Можно предположить, что разговор в Киеве был не самым простым ни для американской, ни для украинской стороны. Но, тем не менее, конечно, какие-то новые моменты в предложениях по сравнению с тем, что мы видели, скажем, в начале года, наверное, были. Я думаю, что, может быть, были какие-то новые предложения и по Донбассу тоже, поскольку мы знаем, что Соединенные Штаты неоднократно выдвигали идею особого статуса Донбасса, создания там особой экономической зоны и так далее. Другое дело, что, в общем, эти идеи не находили поддержки ни в Киеве, ни тем более в Москве. Но я допускаю, что они могут быть снова запущены в оборот в надежде на то, что сейчас их удастся каким-то образом продавить. Но при этом мы не должны забывать о том, что не все ограничено разногласиями по территориальным вопросам. Есть и другие, не менее чувствительные вопросы, касающиеся будущего статуса Украины в системе европейской безопасности, перспектив или отсутствия перспектив размещения иностранных войск на территории Украины. Есть вопросы, которые относятся к внутриполитическому развитию этой страны.
3: Ну и вот момент с трехсторонними переговорами.
2: В итоге, конечно, это, по всей видимости, необходимая стадия переговорного процесса, поскольку переговоры не могут вечно вестись в режиме челночной дипломатии. Другое дело, что время для такого диалога, возможно, еще не пришло, поскольку в Москве и в Киеве очень разные представления о том, что такой диалог может дать. Поэтому я думаю, что, к сожалению, в ближайшем будущем, наверное, даже трехсторонняя встреча, если мы говорим о встрече трех президентов, наверное, в ближайшие планы ни Москвы, ни Киева не входит. Мне кажется, что пока что стороны к этому не готовы.
1: Андрей Картунов, эксперт клуба «Валдай». В субботу Уитков и Кушнер провели переговоры с Владимиром Путиным в Кремле. Они длились более трех часов. Позже помощник президента Юрий Ушаков заявил, что Владимир Путин может встретиться с Дональдом Трампом на саммите АТЭС Китая, если предоставится такая возможность. По его словам, также была бы полезна и трехсторонняя встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина. Но организовать ее должна принимающая сторона. Саммит АТЭС пройдет 18-19 ноября в городе Шэньчжэнь. Бизнес, услышав слова Владимира Путина об упрощении госзакупок для школ, обратился в нашу редакцию и поднял другую тему о закупках для медицинских учреждений, где проблема стоит не менее остро. Подчас в больнице или поликлинике необходимо срочно закупить медизделие или препарат, но процедура по действующему федеральному закону о контрактной системе растягивается на недели и приводит к дополнительным тратам. Глобально суть проблемы в том, что бюджетники не могут свободно потратить деньги на внеплановые закупки. Мы поговорили с бизнесом, юристами, учителями и околомедицинскими кругами, и они предложили свое решение. Подробности у Михаила Сафонова.
4: Гендиректор компании «Бальнеомед» из Петербурга Нарик Кайрумян обратился к нам по следам выступления президента на Восточном экономическом форуме. Путин предложил упростить госзакупки для школ. Но точно так же в этом, по словам бизнесмена, нуждаются и медицинские учреждения. Он, в том числе, поставляет расходные материалы для санаторно-курортной отрасли. И приводит простой пример. Допустим, поликлинике или санаторию нужно срочно закупить какую-нибудь медицинскую трубочку или катетер. Так случилось, что это понадобилось пациентам. Но просто так не купишь. Нужно обратиться в областной Минздрав, провести конкурс, потратить время и дополнительные средства.
5: Экономики никакой. Продукция стоит 40 тысяч рублей, хотя речь идет о маленькой коробочке, которую учреждение может сам из пункта выдачи транспортной забрать за 1000 рублей, но по требованиям 44-го федерального закона его надо доставить и разгрузить. Доставку выходит 9 тысяч рублей. Плюс комиссия оператора еще 2 тысячи рублей. То есть вместо того, чтобы экономить, заказчик платит 30-40% лишних денег.
4: Плюс к этому рабочее время юристов, бухгалтеров и в итоге расходы на новую закупку уже сопоставимы с ценой контракта. Оформление вместе с проведением конкурса и заключением договора 2-3 недели, а препарат или медизделие по понятным причинам пациентам нужны здесь и сейчас. Но для системы госзакупок таких слов нет. У нее, в принципе, одна из главных целей – другая. Поэтому и такая процедура, замечает адвокат Даниил Черных Аипов.
6: Составь техзадание, выстави закупку, подожди срок на возможное обжалование, оформи документы. И получается, что вся эта громоздкая машина, придуманная, чтобы ловить крупных жуликов на больших контрактах, по инерции наваливается всей своей тяжестью на самые бытовые копеечные нужды.
4: Для медицины проблема стоит острее, но она есть у всех небольших бюджетных учреждений. В тех же школах рассказывают, что чиновники просят перед сентябрем закупить все, что теоретически может понадобиться, потому что потом будет сложно. Простой пример. Все знают, как трепетно в школах относятся к бумаге для принтера. И даже не потому, что нет денег на новую, а потому что окно закупок закрылось. И если бумага кончится, то учителям, пока не пройдет новая процедура, придется покупать за свои. А может, внепланово сломаться и дорогое оборудование. Делится опытом учитель истории и председатель первичной профсоюзной организации средней школы села Таремское Павловского района Нижегородской области Дмитрий Казаков.
7: Я помню, были моменты, когда компьютер сломался, например, технику какую-то купить. Во-первых, она дорого стоит, и там как-то в бюджете этого нет. Но, может быть, надо конкурс какой-то там проходить. И тоже оставался учитель без компьютера на какой-то промежуток времени, достаточно долгий.
4: Есть два решения. Первое. Внести в контракт с подрядчиком возможность дополнительной закупки, чтобы не проходить все круги бюрократизма с новым договором. Но не факт, что когда потребуется, нужный товар будет у него на складе. Второе. Дать возможность учреждению хоть школам, хоть поликлиникам, самим тратить небольшие суммы, минуя систему госзакупок. Продолжает замдиректора Высшей школы госуправления Президентской академии и бывший министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.
8: Желательно, чтобы была возможность быстрого маневра и переключения с одного на другого поставщика. Не надо весь объем закупа таким образом высвобождать от действия федерального закона, но какой-то небольшой процент от планового объема закупок, ну, к примеру, до 5%, чтобы учебные организации в этом плане руки были развязаны.
4: Дальше можно создать механизм, как и где потратить деньги на внеплановые закупки. Например, через те же маркетплейсы, как предложил президент. Наверное, продумать, как это контролировать, чтобы у прокурора не возник вопрос, почему катетеры или шариковые ручки купили у одного продавца, когда у другого на 2 рубля дешевле. Но то, о чем сейчас говорит и бизнес, и бюджетники, дает возможность госучреждениям свободно тратить небольшие суммы и самим заключать прямые контракты с исполнителями. Ради тех же упомянутых выше 40 тысяч вряд ли кто-то пойдет на преступление. И у этого есть четкое название – непредвиденные расходы. Михаил Сафонов и Анна Моргунова. Бизнес ФМ.
9: Кто надо, услышал. Индивидуальный предприниматель Елена Солобоева попала на 1,5 миллиона рублей доп. Налогов из-за ошибки в декларации на 10 рублей. По этой причине ее лишили налоговых льгот на полгода.
10: После выхода репортажа моей ситуации, через день моей декларации была принята налоговой, и через день по декларации по ИП обновился статус, что претензий к нам нет.
9: А власти Петербурга пересмотрели региональные правила льготного ОСН, поскольку Елена оказалась далеко не одна. Ждем ваших сообщений по делу. В директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
11: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. 7 стран ОПЕК плюс сохранили неизменный план по добыче нефти в октябре. Решение приняли представители России, Саудовской Аравии, Ирака, Кувейта, Казахстана, Алжира и Омана. Об этом «семерка» договорилась на встрече 6 сентября. В начале августа государства согласовали повышение объемов добычи нефти на 188 тысяч баррелей в сутки на сентябрь. В частности, для России квоты установили на уровне 9 миллионов 949 тысяч бочек в сутки. Увеличение составило 62 тысячи баррелей в день. В следующий раз заседание стран ОПЕК плюс состоится 4 октября. Цены на лом черных металлов на российском рынке перешли к снижению после летнего роста. По данным корпорации «Чермета», в июле этого года производство стали в России увеличилось на 3,1% год к году до 5 миллионов 600 тысяч тонн. По итогам 7 месяцев выпуск отстает от прошлогоднего уровня на 5,4% и составляет 38 миллионов тонн. По данным «Транслома», сбор лома черных металлов в России в 2025-м упал на почти 19% до 16,5%. Миллионов тонн. Коррекцию связывают со слабым спросом со стороны металлургов, а также с падением цен на арматуру, на производство которой в основном и идет лом. За год доля Москвы и Подмосковья в общем обороте электронной коммерции сократилась с 26 до 23%. Столичный рынок близок к насыщению, а в других регионах наблюдается бурный рост онлайн-сегмента. По оценке Ассоциации компаний интернет-торговли, в первой половине 26-го доля столицы в общей структуре электронной коммерции составила 15,4%, а Подмосковье 7,4%. С июня 25 по июль 26 суммарный оборот «Озона» и «Вайлдберрис» в продажах наиболее востребованной продукции в онлайн-сегменте по всей России составил около 5 триллионов 400 миллиардов рублей. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Экс-глава Минкомсвязи Николай Никифоров стал фигурантом уголовного дела, сообщает РБК. По информации источников, экс-министра обвиняют в организации преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере. Предположительно, Никифоров был одним из создателей финансовой пирамиды. Подробности у Дианы Чебановой.
12: Николай Никифоров стал самым молодым федеральным министром в истории постсоветской России. На момент назначения в мае 2012 года ему было 29 лет. Кабмин тогда возглавлял Дмитрий Медведев. До перехода в правительство России Никифоров, уроженец Казани, возглавлял Министерство информатизации и связи Татарстана. Об экс-главе Минкомсвязи вспоминает председатель Совета фонда развития цифровой экономики, экс-советник президента России Герман Клименко.
13: Я с ним общался очень плотно, когда я был советником, он был министром. Ничего, кроме прекрасного впечатления, сказать не могу, как о нем, о человеке аккуратно. Для меня это новость шокирующая. Я знаю, что Николай, он меня никогда не приглашал в эту историю, но я и не хотел в майнинг. Он занимался майнингом. Мои знакомые ездили с ним на истории с покупкой энергетических мощностей, по-моему, он презентовал инвесторам. По крайней мере, никогда не проявлял при мне никаких попыток у частных лиц привлечь какие-то деньги. Речь была об институциональных инвесторах, которые примерно принимают группу риска. У меня о нем только были всегда прекрасные впечатления, как очень работоспособном и вменяемом человеке.
12: Газета «Коммерсант» сообщала, что показания на Никифорова дал сооснователь «Финика» Эдвард Сабиров. В декабре прошлого года его экстрадировали в Россию из Эмиратов, после чего Сабиров заключил соглашение со следствием. До сентября этого года связь экс-министра с «Финика» была лишь косвенной. СМИ называли Эдварда Сабирова бизнес-партнером.

0: дела финансов в пирамидах, ну, кроме когда речь идет об откровенных, мошеннических, то тут всегда же вопрос, когда настоящий полноценный финтех, стартап, там, действительно высокорискованный, но, тем не менее, превращается в откровенно мошеннический бизнес. Аналогично мы не знаем, может быть, кто-то использовал имя господина Никифорова для того, чтобы создать такой, скажем так, уважительный образ данной структуры в определенных кругах. Все-таки бывший министр, только что оставивший свою должность, действительно, это фигура. Поэтому, ну, так это или не так, только вот истинные лица, причастные к данной схеме, могут рассказать.
1: По сведениям казанского делового издания «Бизнес онлайн», Николая Никифорова должны были задержать днем 31 августа. Но за несколько часов до этого экс-министр сел на частный джет во Внуково и покинул Россию. Предположительно, он отправился в ОАЭ, где проживал последние годы. Издание допускает, что Никифоров смог уехать благодаря утечке в силовых структурах. Объединенные Арабские Эмираты – не лучшее место, чтобы скрыться от российского правосудия, говорит русский адвокат в Лондоне Владимир Гладышев.
2: Есть определенное сотрудничество между юридическими органами Эмиратов и Российской Федерации. В настоящее время это одна из таких юрисдикций, в которых Россия, в общем-то, дружит. Явно выбиралась страна для того, чтобы туда уехать, не с точки зрения наиболее оптимальной, которая не выдает граждан, а с точки зрения, как мне кажется, я, конечно, там не знаю, куда побыстрее можно было бы уехать. Скорее всего, из ОАЭ не так сложно будет человека истребовать на основании документов об экстрадиции. В настоящее время, например, в Англии с началом известных событий экстрадиция в принципе запрещена в России. А в Европе такого жесткого запрета нет формального, на практике он существует.
1: В Казани уже 2 года идет процесс по уголовному делу одного из создателей «Финика» Кирилла Доронина, в котором еще 9 фигурантов. Эпизод в отношении них, охищение 200 миллионов рублей, был ранее выделен в отдельное производство. Пока вынесен только один приговор. Одна из участниц мошеннической схемы Лилия Нуриева пошла на сделку со следствием и полностью признала свою вину. Ей дали 4,5 года колонии общего режима. Диана Чебанова, Михаил Задорожный, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
3: Российскую БПЛА ракету «Бандероль» почти невозможно обнаружить, сообщило украинское издание «Страна». Основной тактической особенностью «Бандероли» после ее воскресного запуска называют длительный полет на предельно малой высоте. Почти весь маршрут российской ракеты в направлении цели оставался незаметным для средств обнаружения. «Бандероли» фиксировались лишь эпизодически, когда им приходилось увеличивать высоту полета. Об этих ракетах пишут, что они сочетают высокую маневренность и маловысотный профиль. Все это делает ее почти невидимой для средств обнаружения, рассказал «Бизнес ФМ» военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
4: Она применяется как беспилотными летательными аппаратами типа «Орион», может нести одну бандероль как минимум. И весь комплекс работает без участия человека. Ну, в смысле, оператор присутствует, но человека на борту нет. Второе, это очень необычно, бандероль могут запускать вертолеты. Вполне вероятно, что бандероль могут нести и самолеты, но пока свидетельств этому я не встречал. Боевая особенность этой ракеты-дрона в том, что достаточно мощная боевая часть и высокая скорость полета. Более 500 км в час обеспечивает то, что эту ракету-дрон невозможно перехватить стрелковым оружием, мобильными огневыми группами, дронами-перехватчиками. Необходимо иметь для защиты от такого средства нападения либо зенитные ракетные комплексы, а с этим у ВСУ сейчас проблемы, в том числе и с боекомплектом. Там нет сплошного прикрытия ЗРК всех возможных объектов. Либо необходимо применение самолетов. С помощью ракет воздух-воздух технически можно сбивать такие аппараты, если они будут обнаружены. Еще одна особенность – это относительно недорогое средство поражения. Мы можем выпускать их в количествах, превышающих объемы производства, допустим, крылатых ракет. Крылатые ракеты – более сложное по технологическим свойствам изделие, а у «Бандероли» со спутниковой системой навигации наша промышленность такого рода изделия освоила, и сейчас они достаточно широко применяются. В том числе они могут применяться по объектам, которые обнаружены вот до момента пуска. Мы реализуем ту самую схему, о которой много лет говорили, то есть беспилотный летательный аппарат обнаруживает объект, допустим, на расстоянии в 200-300 километров, подтверждает, что эта цель актуальна и производит пуск «Бандероли». За счет реактивного двигателя она может лететь на малой высоте, на такой высоте ее с учетом скорости невозможно перехватить.
3: Дмитрий Корнев, военный эксперт. Ракету «Бандероль» классифицируют как малогабаритную крылатую ракету. Иногда ее называют гибридом дрона и ракеты. Разработчик АО «Кронштадт». На его счету также создание разведывательного ударного беспилотника «Орион». В августе профильный новостной портал Defense Security Aid

0: же сообщил, что ракета могла получить наземную пусковую установку. OpenAI признала, что ее ИИ-агенты взломали немецкоязычный форум для программистов. Ранее агентство Reuters сообщало, что модели OpenAI захватили сайт DSE Wiki. На этом сайте пользователи могут создавать и редактировать страницы по аналогии с Википедией. Но в итоге получилось так, что ИИ-агенты превратили форум в своеобразную доску объявлений для других ИИ-агентов. Там они публиковали инструкции, как лучше обойти те или иные ограничения и замаскировать свои действия. Инцидент произошел еще в мае, но сама компания обнаружила это только в августе. ИИ-агенты уже далеко не в первый раз выходят за пределы так называемых песочниц. Это контролируемая среда, где разработчики тестируют модели и дают им выполнять различные задачи. Нужен какой-то единый механизм контроля, говорит гендиректор компании Neville AI Алексей Хохунов.
1: Существующая инфраструктура, в которой тестируют агентов, систематически разрушается. То есть агенты находят способ выйти из песочницы. Опасность всей этой истории, мне кажется, в том, что общество в среднем перестало реагировать на эти истории резонансно. Хотя, конечно, на самом деле это для нас большая проблема. Я не склонен к этому призывать, но мне кажется, что это точка, где нужен реальный, сильный системный подход. Государство и регуляторы должны вмешиваться, смотреть, что с этим происходит, и управлять этим. Мы очень надеемся, что появится диалог между США и Китаем, и они начнут координировать здесь свои действия. Эти модели систематически ломают внешние сайты и среды, в которых их запускают, потому что там очень много дыр, которые мы, люди, наделали, и здесь нужна координация, так как невозможно сделать это мгновенно. Даже если мы научимся находить все дыры в сервисах, и у нас появится ИИ, который может исправить все баги во всех наших системах, все равно будет задержка между тем, как мы научились это делать, и тем, когда владельцы сайтов реально начнут пользоваться этими механизмами. Отвечая на вопрос, как модели между собой общаются. Они общаются просто с помощью текста. То есть сейчас существуют сайты, где вы можете открыть эту Википедию и буквально почитать, как агенты переписываются друг с другом, но обычными правками, вот как комментарии вы видели на любом форуме, там, на Пикабу, на Reddit, где угодно еще. Вот точно так же агенты координируются с друг другом вокруг отдельных статей.
0: Алексей Хохунов, гендиректор компании Neville AI. В OpenAI заявили, что они сотрудничают с десятками государственных регулирующих органов по всему миру. Также там отметили, что всем ИИ-компаниям, включая OpenAI, нужно быть более прозрачными в отношении случаев, вызванных непредсказуемым поведением ИИ-агентов.
2: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
3: Любая область человеческой деятельности защищается от посторонних терминологий. Создайте профессиональный язык, и чужак уже не поймет, о чем речь, насколько сложные или простые, дорогие или дешевые вещи обсуждаются. На этой неделе взламываем жаргон искусственного интеллекта, пусть профессионалы защищаются от нас как-нибудь иначе. Сегодня токены. Слово, которое чаще всего звучит, когда искусственный интеллект обсуждается в контексте бизнес-задач. Формально токен – минимальная единица текста, который оперирует модель. Неформально – универсальная валюта в мире искусственного интеллекта. Короткое английское слово укладывается в один токен. Обычное русское может биться на 3 или даже на 4. Раньше русский текст стоил заметно дороже, сейчас это отличие стирается. В токенах измеряются ключевые характеристики. Объем запроса, длина ответа, размер контекстного окна. О том, что это такое, подробно поговорим в следующей программе. Чем длиннее переписка с искусственным интеллектом, тем больше токенов модель приходится учитывать на каждом следующем шаге. И главное, в токенах написаны прайс-листы провайдеров искусственного интеллекта. При просчете бизнес-задачи мы оперируем опять же токенами. Они становятся особенно важны при подключении модели через внешний интерфейс. Прайс-листы оперируют стоимостью входящих и исходящих токенов. Тут есть нюанс, и не один. При подсчете входящих учитывается весь текст, который уходит в модель. Стартовый промпт, история диалога, новое сообщение. А вот почему длинный диалог может дорожать, и иногда выгоднее начать новый. При подсчете исходящих модель может учитывать и свои скрытые размышления. Мы их не видим на экране, но платим за них как за выход. Сколько в токенах будет стоить решение конкретной задачи, сказать можно очень приблизительно. И это не случайность. Так все и задумывалось.
2: Сумма технологий на Бизнес FM. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
4: Студия Вероника Романова. Здравствуйте. В Швейцарии указали на невозможность отмены санкций против России автоматически, если инициативу о нейтралитете страны примут. Для снятия ограничений понадобится дополнительное постановление Федерального совета правительства. Официальный представитель Государственного секретариата по экономическим вопросам Фабиан Майнфиш пояснил, что в случае одобрения инициативы по итогам голосования, которое пройдет 27 сентября, страна не сможет присоединяться к новым пакетам санкций Евросоюза. Основательница и глава детского хосписа «Дом с маяком» Лида Маниава сообщила о решении покинуть пост директора. Также она выйдет из состава правления организации. По ее словам, так она сможет защитить дальнейшую работу хосписа. Маниава подчеркнула, что не намерена уезжать из страны. Ее задержали 2 сентября, обвинив в распространении фейков об армии. Она вину не признает. Суд не стал арестовывать Маниаву, а назначил ей запрет определенных действий. Основатель Spotify покинет Швецию в случае введения налога на богатство. Об этом Мартин Лоренсон заявил агентству Bloomberg. Его состояние оценивается более чем в 11 миллиардов долларов. За введение таких сборов выступают левые и зеленые партии, которые входят в левоцентристскую оппозицию и опережают правящий правоцентристский блок в последних опросах. Нынешнее правительство исключает возврат к прежним налогам на наследство, дарение и налог на роскошь, отмененный в 2007-м. Тем не менее, инвесторы опасаются возможных компромиссов с левыми после выборов в парламент Швеции 13 сентября. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете «Бизнес FM», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Новая волна антикоррупционных дел в Киеве. На этот раз в зоне внимания НАБУ оказалась генпрокуратура и ее связи с мошенническими колл-центрами. Интриги добавило временное исчезновение главы ведомства Руслана Кравченко, о местонахождении которого не знали не только следователи, но и его ближайшее окружение. Чем может закончиться операция со звучным названием «Карфаген»? Комментарий Георгия Бофта. Партия «Альтернатива для Германии» впервые побеждает на региональных выборах. По данным экзит-полов, она набирает почти 45% голосов избирателей федеральной земли Саксония-Анхальт. Правые больше чем в два раза обгоняют однопартийцев канцлера Мерца из ХДС. ВДГ называют этот результат историческим. Импортозамещение не случилось. Больше половины россиян не смогли найти замены ушедшим брендам одежды. Больше всего опрошенные из Декшопинг грустят по товарам для спорта и масс-маркету. Все подробности в ближайшем эфире «Бизнес FM». Карфагену ворот. Кто заказал новую волну антикоррупционных дел в Киеве и зачем? В ночь на 5 сентября детективы Национального антикоррупционного бюро Украины провели обыски в кабинете генпрокурора Руслана Кравченко, а также у его первой заместительницы Марии Вдовиченко и в ряде подразделений офиса генпрокурора. Операция называется «Карфаген». Более 12 часов местонахождение генпрокурора не удавалось установить. Позднее он сам подтвердил обыск, заявив, что скрывать ему нечего, опровергнув принадлежность ему обнаруженного НАБУ сейфа с пачками долларов, а также любую связь с крышеванием мошеннических колл-центров. Карфаген – это уже третий мощный коррупционный скандал в высших эшелонах власти Украины. Что дальше? Комментирует Георгий Бофт, телеграм-канал «Бофт знает».
5: Согласно утечкам в украинские СМИ, в стране действует около 2000 мошеннических колл-центров. Более 1000 из них имеют прикрытие силовиков и платят абонентскую плату, избегая преследований. Остальные становятся объектами показательных рейдов. Платежи шли через так называемое «единое окно» – около 20 тысяч долларов в месяц с каждого белого центра. Сборщики действовали от имени СБУ, затем деньги распределялись между СБУ, ГУР, Департаментом стратегических расследований нацполиции, прокуратурой, финмониторингом и даже погранслужбой. Более 20 миллионов долларов в месяц – это только силовикам, отдельно от прибыли самих центров и от денег, украденных у жертв-мошенников. Прокурорская доля из каждых 20 тысяч составляла 3. После назначения Кравченко генпрокурором ее подняли до 7 тысяч, а общий взнос – до 24. Именно эта наценка, пишут украинские СМИ, не устроила часть владельцев центров. Кто-то из них слил информацию НАБУ. Жертвами украинских колл-центров были прежде всего граждане ЕС. Ущерб исчисляется десятками миллионов евро. Европейские союзники давно указывали Киеву на эту проблему. Летом прошло совещание с участием Зеленского. Были проведены десятки показательных обысков. 1 сентября Зеленский заявил о необходимости полностью покончить с колл-центрами. Но это была реакция на уже развернувшееся расследование. Карфаген вышел в публичное поле ровно в те дни, когда Стих Уитков и Джаред Кушнер провели переговоры в Кремле, а затем приехали в Киев. Совпадение породило версию, что антикоррупционные органы бьют по Зеленскому по заданию Трампа, принуждая его к уступкам. Однако, все же маловероятно, что действия НАБУ и специальной антикоррупционной прокуратуры были организованы Вашингтоном. Во-первых, Зеленский наверняка сказал бы об этом прямо, как говорил публично ранее о давлении американцев по Донбассу. Во-вторых, Европа не оказывала бы антикоррупционным органам той демонстративной поддержки, которую оказывает. В-третьих, именно администрация Трампа демонтировала ту грантовую инфраструктуру, созданную еще при Байдене и демократах, на которой держится украинская антикоррупционная среда. Одновременно газета «Нью-Йорк Таймс» опубликовала расследование о закупках вооружений. Там сказано, что только за 2024 год Украина потеряла около 1,2 миллиарда долларов на мошенничестве, растратах и халатности. Тут речь уже не о взятках прокуроров, а о том, что ВСУ не получает нужного. Этот аргумент призван произвести впечатление уже на европейцев. И продвигает его не протрамповское издание, а флагман того либерального истеблишмента, который до 2025 года патронировал украинскую антикоррупционную среду. То, что антикоррупционные органы теперь крышуют не США, а Европа, даже неприятнее для президента. Ведь Европа – главный источник денег, и она хочет контролировать их расходование, в том числе защищая НАБУ и САП от окружения президента. При этом сами антикоррупционные структуры солидарны с Европой в том, что надо воевать дальше и на уступки Москве не идти. Так что если и есть тут давление на Зеленского, то оно против мира на условиях Трампа. При этом Киеву нужны новые средства. Согласованный ЕС беспроцентный кредит в 90 миллиардов евро покрывает лишь около 2/3 прогнозируемого дефицита Украины до 2027 года. Спор о судьбе примерно 185 миллиардов евро российских активов в Евроклир не закрыт. Просить у Брюсселя дополнительные десятки миллиардов и одновременно громить структуры, которые Брюссель патронирует, так себе идея. Теперь главный вопрос по операции «Карфаген». Ограничится ли следствие офисом генпрокурора или пойдет дальше к СБУ и остальным реципиентам «Единого окна»? Прямой связи между Карфагеном и миссией Уиткофа с Кушнером, конечно, нет. Тем более, что и сам визит в Киеве оценивают скорее как церемониальный. Почти все наблюдатели также скептически оценивают данный этап переговоров. Можно предположить косвенную связь, но она тогда будет обратно той, которую многие ожидают. Потому что ослабленный коррупционными скандалами президент не лучший, а худший партнер подделки. Подписать непопулярные условия способен лишь политик с запасом прочности, а не тот, кто втянулся еще и в войну с собственными правоохранителями и знает, что обвинения в капитуляции будут выдвинуты против него моментально. Уступки требуют политического капитала, а он как раз у Зеленского сгорает. Вашингтон, конечно, может попробовать разыграть ситуацию к своей пользе, предложить Зеленскому свое покровительство вместо европейского, попытаться притормозить раскручивание новых скандалов в обмен на принятие условий завершения войны по плану Трампа. Однако вряд ли Зеленский пойдет на смену европейской крыши на американскую, покуда деньги и оружие, наряду с сохраняющейся политической поддержкой, идут из Брюсселя. Так что ключевой вопрос, видимо, все же не в том, кто заказал операцию «Карфаген», а в том, готов ли Зеленский бороться за сохранение реальной власти или смириться с ролью места блюстителя, которому позволят досидеть до конца войны, каковой он в любом случае будет стараться оттягивать.
0: Это был комментарий Георгия Бофта, а телеграм-канал «Бофт знает». Партия «Альтернатива для Германии» набирает почти 45% голосов на региональных выборах. Это данные первых экзит-полов, которые появились в момент закрытия участков в федеральной земле Саксония-Анхальт. Явка стала рекордной. Она составила 80%. Это самый высокий показатель за всю историю наблюдений в этом регионе. По данным первых опросов, проведенных для телеканала АРД, Христианско-демократический союз, эту партию возглавляет канцлер Мерц, набрал 18,5%, а «Альтернатива для Германии» получила 44,5%. Но сможет ли она сформировать большинство в парламенте Саксонии-Анхальт самостоятельно, пока вопрос. Предварительные результаты выборов комментирует немецкий политолог Александр Рар.
6: Прошедшие выборы можно оценить как некий такой политический переворот в Германии. Правда, только на земельном уровне, но все-таки он достаточно показателен. Альтернатива для Германии сокрушительную победу одержала. Но пока у них не хватает очень мало голосов, несколько голосов до полного выигрыша. То есть того, что они могут сами создать абсолютное большинство и создать правительство. Альтернатива для Германии идет во власть, как мне кажется. И сейчас, в будущие месяцы, может быть, даже годы уйдут на сопротивление этому подъему. Все другие партии, вся система будет бросать все силы, чтобы этот подъем остановить, ему помешать. Надо то еще подчеркнуть, что на избирательном участке пришло 80% избирателей. Это громадный результат для такой земли, как Анхальт-Саксония, вообще для Германии. И это показывает, что действительно люди хотели голосовать. И голосовали в большинстве случаев за альтернативу для Германии. Конечно, еще более эскалация внутри политической системы Германии. И это, конечно, очень важные сигналы для будущих выборов, которые будут проходить в других землях до федеральных выборов через 2 года. Пока власть Мерца никто под сомнение не ставит. Но тенденция к тому, что в Германии все больше и больше народ им недоволен, общественность недовольна, что рейтинг правительства катастрофически падает. Это все налицо. И поэтому критика в его адрес будет расти. Рано или поздно сами партийцы в христианской демократической партии могут попросить Мерца уходить в отставку.
0: Александр Рар, политолог, кандидат на пост премьер-министра в Саксонии-Анхальта от «Альтернативы для Германии» Ульрих Зигмунд после закрытия участков заявил, цитата, «Мы вошли в историю этой страны» и подчеркнул, что Германии необходимы фундаментальные политические перемены. Импортозамещение не случилось. Более 50% участников опроса «Сдэкшопинг» сообщили, что не смогли найти замену ушедшим брендам. Данные опроса приводят телеграм-каналы. При этом 41% респондентов за последний год несколько раз покупал зарубежные товары. Больше всего востребованными остаются спортивные товары и одежда из сегмента масс-маркет. К примеру, Nike назвали 34% опрошенных, а H&M 24%. Хорошие отечественные замены, по мнению опрошенных, нет также для Adidas и New Balance в категории обуви. Что касается одежды, то тут незамененными назвали Zara, Levi's и Uniqlo. Мы спросили у постоянных спикеров Business FM, скучают ли они по каким-то иностранным брендам и смогли ли импорта заместиться.
7: Генеральный директор юридической компании «Юрвиста», совладелец гостиницы «Чемоданов» Алексей Петропольский.
8: В первую очередь по спортивной одежде в стиле adventure. Я много в горы хожу, и бренды, особенно качественные, «Mammut», «Peak Performance», они ушли, и комплектующие к ним тоже ушли. Также нишевые бренды, как MSR. Купить их в магазине нельзя, но заказать через интернет абсолютно все можно. IKEA. Я был адептом IKEA. Качество, цена, практичность. Здесь по-настоящему сильный пробел качественной дешевой мебели в таком формате и объеме, увы, в России не появилось. А заказать через интернет многие позиции невозможно. Тоже являюсь адептом техники Apple, и когда была авторизованная поддержка, это было действительно удобно. Я живу в загородном доме, я пользуюсь много инженерии, которая была установлена еще, естественно, в довоенные времена. Grundfos — это насосное оборудование, и Buderus — оборудование отопительное. Все это ушло из России, пришлось, конечно, менять на аналоги из Турции и Китая. Честно, даже название не помню, какими насосами теперь мы все это заменяем, но работает вполне себе прилично.
7: Персональный стилист, преподаватель британской высшей школы дизайна Екатерина Деева.
9: Знаете, наверное, особо не скучаю я, и я бы не сказала, что скучают мои клиенты. Скорее, мне нравится то, что мы в чем-то ограничены. Больше вот эта эмоция присутствует, чем какая-то тоска по утраченным брендам. Но в целом, какого-то недостатка чего-то я бы не сказала, что мы испытываем. На самом деле, практически все заменяется либо локальными брендами. Достаточно времени прошло, и рынок адаптировался, и многие зарубежные бренды, которые мы привыкли, привозятся сюда, и масса служб доставки работает, и частные байеры доставки. Конечно, это усложненная схема, но тем не менее.
10: Аналоги наши, вот как вы сказали, локальные, за это время выстрелили?
9: Я думаю, в сегменте масс-маркета это всем известный Lime, Love Republic, это Sella, это наши бренды, которые, я думаю, сейчас очень хорошо себя чувствуют. И BeFree, кстати говоря, в сегменте масс-маркет тоже с хорошим большим ассортиментом, который, в общем-то, закрыл потребность в большинстве вещей масс-маркета для мужчин и для женщин.
7: Независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов.
11: те вещи, которые для меня были важны, которые я там любил, какие-то модели кроссовок, модели горнолыжных курток, я продолжаю пользоваться этими брендами. Понимаю, что, наверное, стало немного дороже, менее удобно с точки зрения гарантийных каких-то обязательств, но в целом я не могу сказать, что мой быт существенно изменился. Единственное, что я более-менее так существенно почувствовал на себе, это как владелец европейского автомобиля, то, что стало немного сложнее с какими-то запчастями, которые выходят за пределы регламентного ТО. Если что-то там сломался, какой-то узел, иногда приходится по 2-3 месяца под заказ его ждать. То, что можно было импортозаместить или заместить китайскими аналогами безболезненно, я это сделал. Не могу сказать, что я сильно страдающий в текущий момент по ушедшим брендам. Например, всякая походная одежда. Я очень люблю походы, какие-то экспедиции. Я просто перешел с каких-то брендов на отечественные аналоги. По характеристикам влагонепроницаемости и паропроницаемости я этим пользуюсь, меня абсолютно устраивает.
0: Судя по тому же опросу с Декшопинг, только 16% респондентов сказали, что предпочитают российские марки зарубежным.
2: Компании и корпорации.
12: В студии Олеся Савоськина. Здравствуйте.
2: Ценные бумаги.
12: Nike исключат из индекса S&P 100 после 18 лет в его составе. Изменения вступят в силу 21 сентября. При этом компания останется в более широком индексе S&P 500, а ее акции продолжат торговаться на Нью-Йоркской бирже. Сейчас бумаги Nike стоят почти на 80% ниже своего исторического максимума, установленного в 2021 году.
2: Отчеты и планы.
12: Jaguar Land Rover планирует сократить до 4000 сотрудников в течение 2 лет. Британский автопроизводитель пытается снизить расходы на фоне падения продаж, усиления конкуренции со стороны китайских брендов и американских пошлин. Компания рассчитывает сэкономить около 1,7 миллиарда фунтов. Сокращения в основном затронут офисных сотрудников и менеджеров, а не рабочих на заводах. Немецкая Isar Airspace со второй попытки успешно вывела свою ракету «Спектрум» на орбиту. Первый запуск в прошлом году завершился примерно через 30 секунд после старта. На этот раз ракета вывела на орбиту 5 небольших спутников и экспериментальную установку для испытания новых космических технологий. Isar Airspace стала первой европейской компанией, которая вывела на орбиту собственную ракету, запущенную из Европы. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Как откроются рынки в понедельник? Уходящая неделя оказалась для российского фондового рынка позитивной. По итогам основных торгов индекс Мосбиржи прибавил 6,5%. Заметный рост бенчмарка случился в четверг вечером, когда стало известно о визите представителей Трампа в Москву и Киев. Геополитический фон и переговорный процесс окажут влияние и на открытие торгов в понедельник, продолжает инвест-стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
13: Ожидания от этих переговоров достаточно низкие, и если рынок сочтет, что какого-то реального прогресса в переговорах нет, то вполне вероятно, что акции могут открыться снижением на открытие торгов в понедельник. Однако уже в конце недели поддержку фондового рынка может оказать снижение ключевой ставки Центральным банком. Такой шанс есть. Последние данные по инфляции показывали замедление роста потребительских цен в России, несмотря даже на слабый рубль и топливный кризис. Поэтому решение Центрального банка может оказать поддержку фондовому рынку в конце недели. Также могут вырасти отдельные акции, например, бумаги Роснефти на вводе в эксплуатацию стратегического проекта компании «Восток Ойл». Что касается курса рубля, то рубль может получить поддержку от того, что Минфин снизит в 3 раза покупки валюты в рамках бюджетного правила до 2,5 миллиардов рублей в день. А рубль может незначительно укрепиться на предстоящие недели, однако большой отток капитала, конечно, является фактором в сторону дальнейшего ослабления рубля ближе к концу года. Цены на нефть будут колебаться в диапазоне 95-100 долларов за баррель, но все-таки я думаю, что 100 долларов за баррель мы можем не увидеть, так как Арабский пролив сейчас уже частично разблокирован благодаря действиям американских военных сил.
0: Сергей Суверов, инвест-стратег УКАРИ «Капитал». Кроме того, на следующей неделе рынок будет ждать пятничного решения ЦБ по ставке. Другие новости, на которые будут реагировать котировки, это данные по инфляции за неделю и окончательные цифры Росстата за август. Ну и, конечно, геополитика тоже может добавить рынку волатильности, отмечает начальник аналитического отдела инвесткомпании «Рекомтраст», кандидат экономических наук Олег Абелев.
14: Во-первых, в пятницу у нас решение ЦБ по ставке. Важно будет увидеть данные по инфляции 9-го за неделю и окончательные данные Росстата по инфляции за август как раз 11-го. Там получится так, что одновременно и заседание по ставке, и данные окончательные по августу будут. И поскольку это будет неделя тишины, никаких заявлений от регулятора не будет, рынок будет руководствоваться исключительно рыночными новостями, и эти рыночные новости будут, на мой взгляд, с точки зрения экономического содержания, достаточно скудны по сравнению с прошлой неделей. Зато могут быть очень богаты геополитические новости и визиты спецпосланников в Москву и в Киев, возможно, дадут почву для очередных каких-нибудь заявлений и высказываний. Поэтому волатильность будет высокая. Скорее всего, мы увидим продолжение ослабления рубля куда-то в сторону 87-88 на фоне того, что цены на нефть пока явно не планируют увеличиваться, переизбыток на мировом рынке нефти налицо. Если еще и Венесуэла будет выходить из ОПЕК, и американские компании там будут резко увеличивать добычу, так уж тем более. Это будет вести к тому, что иностранные валюты будет притекать в российскую денежную массу по экспортным каналам меньше, соответственно, валюта будет становиться меньше, и это будет играть в сторону укрепления долларов и, соответственно, ослабления рублей. Что касается индекса, здесь очевидно, что рынок будет жить исключительно какими-то ожиданиями геополитических новостей. Ну и, конечно, решение по ставке, но пока вероятность того, что ставка будет снижена на 0,25%, она доминирует, примерно процентов, наверное, 70 вероятности, 30%, что она останется без изменений. Что касается общего настроения на рынке драгметаллов, но тут, наверное, мы увидим тоже стагнацию, потому что мы видим, что инфляционные настроения по всему миру толкают пока мировые ЦБ ставки повышать и повышать спрос на государственные долговые бумаги, а не на золото.
0: Олег Абелев, начальник аналитического отдела инвесткомпании «Рекомтраст». Помимо заседания ЦБ в пятницу, есть ряд заметных корпоративных событий следующей недели. В частности, ПИК обсудит делистинг акций и оферту по цене 551,4 рубля за бумагу. У Куйбышев Азота собрание по реорганизации с возможным присоединением Новокома. В среду Сбер отчитается по РСБУ за 8 месяцев, а Яндекс утвердит дивиденды за первое полугодие – 110 рублей на акцию. Аэрофлот также в конце недели опубликуют операционные результаты за август. На выходные и понедельник ЦБ оставил официальный курс доллара выше 86 рублей, евро 100 рублей 57 копеек, китайский юань 12 рублей 88 копеек. Футболисты «Динамо» одержали волевую победу над «Спартаком» в московском дерби. Встреча 7-го тура РПЛ завершилась со счетом 2-1. Бело-голубые заканчивали игру в меньшинстве после удаления Константина Тюкавина. Подробности тура у спортивного обозревателя «Бизнес ФМ».
15: Футбол с Григорием Гуреевым.
16: «Спартак» и «Динамо» начали не спеша, но ближе к середине первого тайма пошел более открытый футбол. Хорошая комбинация получилась у красно-белых. Маркинес поборолся на фланге, прострелил на Данила Пруцева, счет открыт. Но не успели спартаковцы порадоваться, как ошибся Наиль Умяров. Потерял мяч, и Ярослав Гладышев снял паутину с девятки. Шедеврально пробил издалека. Вот она, истинная атмосфера дерби. Без пауз на анализ и слезы. Равновесие в счете быстро восстановлено. А вскоре «Динамо» вышло вперед. Красиво многоходовку завершил Артур Гомес. После перерыва красно-белые стремились отыграться, но не хватало Исекеля Барка, который не попал в заявку из-за проблем со здоровьем. «Динамо» в ответ проводило более острые контратаки. И вдруг Константин Тюкавин на пустом, по сути, месте получает красную карточку за отмашку рукой прямо в кадык Александра Джику. «Спартаку» это не помогло. 18-летний Иван Сорокин забил головой, но из офсайда. Счет до конца игры не изменился. Махачкалинская «Динамо» на своем поле добилась победа над Родиной. 2-0. Очень красивым получился первый гол, который забил обводящим ударом верхний угол Гамит Агаларов. Московский клуб большую часть матча играл в меньшинстве после удаления Германа Анукхи. В итоге команда Вадима Евсеева набрала 12 очков и догнала «Зенит». Родина же идет в зоне стыков. Из других результатов дня обращает на себя внимание ничья в игре Оренбурга-Крон. Сценарий для тольяттинцев тот же, что и в прошлом туре с ЦСКА. Они пропускают гол, потом совершают камбэк и ведут в счете, но в итоге лишь ничья. ничья 2-2. У «Акрона» ни одной победы в 7 матчах и всего 4 очка. «Факел» тоже пока не выигрывал. В 7-м туре воронежский клуб крупно уступил Ростову 0-3 и с 2 очками идет на последнем месте. Большой резонанс вызвала победа ЦСКА над «Зенитом» в супердерби двух столиц. Судейство будут обсуждать еще долго. Основной спор вокруг двух эпизодов. В первом тайме за неумышленный удар локтем в исполнении Александра Соболева пенальти ворота «Зенита» назначили. А в конце матча, когда уже сам Соболев получил удар в лицо и весьма артистично упал, свисток молчал. Главный тренер «Зенита» Сергей Симак на пресс-конференции после матча недоумевал.
17: В одном случае удар локтем, пенальти, там несчастный случай, опять же. Ну и ладно, если такие ставите, то почему в аналогичной ситуации, еще более явно, вы не ставите пенальти? Я думаю, конечно, судейский департамент найдет кучу причин, но вот мы с вами здравомыслящие люди, может, кто-то из вас может ответить на этот вопрос? У меня ответа нет, не понимаю этого решения, также не понимаю свои карточки абсолютно.
16: Спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский в разговоре с «Бизнес-ФМ» высказался по этому эпизоду, а также выразил мнение, что везение армейцев, которые идут вторыми, не знают поражений в текущем сезоне и уступают лидерство только Краснодару, однажды закончится.
18: У меня лишь есть одна версия. Я думаю, что судейская бригада в полном ее составе не стала никак рассматривать этот эпизод, потому что, вероятно, до этого момента был еще какой-то фол со стороны игрока «Зенита». Одним только везением то, что происходит сейчас с ЦСКА, объяснить, я думаю, все-таки невозможно, потому что в игре против «Зенита» ЦСКА удалось сделать то, что в футболе считается вроде как попроще, то есть разрушать. Все проблемы ЦСКА впереди в чемпионате будут возникать именно в ситуации, когда нужно будет созидать, владея территорией и добывая результат. Это сложнее. А в матче с «Зенитом» армейцы выдали, на мой взгляд, образцовую игру вторым номером с сумасшедшей продуктивностью реализации тех немногочисленных моментов, которые у них были.
16: В понедельник, 7 сентября, тур завершится матчем в Казани, в котором «Рубин» сыграет с «Ахматом». У гродненского клуба всего одна победа за 7 игр чемпионата, у казанцев 2. Посмотрим, улучшит ли кто-то из соперников статистику. Григорий Гуреев, «Бизнес-ФМ».
15: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес-ФМ» на портале bfm.ru. Теории заговора. О тайном обществе иллюминатов впервые упоминается в европейских исторических хрониках конца 15 века. Название происходит от латинского «illuminatus», то есть «озаренный», «просвещенный». Изначально эта философско-религиозная группа проповедовала вдохновленное высшими силами внутреннее просветление. В разные времена иллюминатов обвиняли и в организации Великой Французской революции, и в стремлении уничтожить христианство, и в попытках перевернуть существующий миропорядок. Есть теория, что иллюминаты – это потомки древней расы, которая проникла на нашу планету несколько тысячелетий назад. По этой концепции именно иллюминаты теперь правят миром, сами предпочитая оставаться в тени. К ним относят представители богатейших семей планеты, в том числе и британскую королевскую династию. Согласно теории, цель иллюминатов проста – подготовить Землю к тому, чтобы стать колонией более развитых цивилизаций. Теории заговора на «Бизнес-ФМ». «Между делом» с Кирой Альтман.
0: «Между делом» спрашиваю у Нюты Федермессер, общественного деятеля, директора благотворительного фонда помощи хосписам «Вера», как она относится к формальным фразам, вроде «прими мое соболезнование». И есть ли у нее свой способ не быть формальным во время разговоров о смерти?
19: Ну, во-первых, формальные фразы все равно нужны, потому что они обозначают ситуацию. Позвонить кому-то, у кого умер близкий, и сказать «я соболезную», это значит позвонить и сказать, что я в курсе. Многие люди считают, говорят, вот мне он даже не позвонил, он даже не сказал, даже не выразил соболезнования. Хотя мало кто задумывается о значении слова «соболезнование». «Соболь». «Я горюю, у меня болит вместе с тобой». Но вот ушло значение этого слова и потерялась его эмоциональная окраска. Так же, как никто не задумывается, что спасибо – это спаси Господь, да, что здравствуйте – это будьте здоровы. Самое правильное, что может сказать человек, который не знает, что сказать – это «я не знаю, что сказать». Вот максимальная искренность. Вот искренность и есть поддержка. позвонить и сказать: «Я не знаю, что тебе сказать, но я не мог не позвонить». И все. У нас есть замечательный учитель Андрей Владимирович Гнездилов. Он был основателем одного из самых первых хосписов в России. Это хоспис под Санкт-Петербургом в Лахте. И он такую фразу сказал: «Если не знаешь, как говорить с пациентом и с его родственником, и не можешь честно ответить на вопросы, честно молчи, честно смотри в глаза, честно бери за руку и честно плачь».
0: Нюта Федермессер, директор благотворительного фонда помощи хосписам «Вера». Кира Альтман, Бизнес ФМ.
15: Между делом на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
20: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. В Севастополе после атаки беспилотника девочка получила ранение и скончалась в машине скорой помощи. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, беспилотник был начинен взрывчаткой и металлическими элементами. Пиротехники обнаружили на месте сотни поражающих элементов. Всего при атаке пострадали 3 человека, в том числе 16-летний подросток. Мужчина находится в крайне тяжелом состоянии и в коме. Врачи оказывают ему необходимую помощь. Еще одна пострадавшая, 18-летняя девушка и ее 16-летний брат, были доставлены в детскую больницу. После оказания медицинской помощи их отпустили домой. Развожаев выразил соболезнования родным и близким погибшей и заверил, что семье будет оказана вся необходимая поддержка. Аэрофлот планирует получить первые 8 самолетов МС-21 в четвертом квартале 2027 года, еще 10 в 2028 году. Об этом в рамках ВЭФ сообщил ТАСС глава компании Сергей Александровский. По его словам, все условия второго контракта на 90 МС-21 по лизингу, поставке и полному техническому обслуживанию согласованы. Подготовка пилотов, бортпроводников и инженеров для работы на МС-21 начнется в 2027 году. Самолеты планируют использовать прежде всего на коротких направлениях, в том числе на рейсах Москва, Санкт-Петербург и Москва, Нижний Новгород. Московская «Динамо» обыграла «Спартак» в столичном дерби 7-го тура российской премьер-лиги. Встреча на ВТБ-арене завершилась со счетом 2-1 в пользу хозяев, передает ТАСС. Бело-голубые доигрывали матч в меньшинстве из-за удаления нападающего Константина Тюкавина, который получил первую прямую красную карточку в своей карьере. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
15: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете Бизнес ФМ, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. США разрабатывают новый мирный пакет для разрешения конфликта на Украине и рассчитывают на прорыв в диалоге Москвы и Киева до наступления зимы. Об этом заявили спецпосланники Трампа по итогам переговоров с Владимиром Зеленским. Уитков и Кушнер считают, что состоявшиеся на выходных встречи в Москве и в Киеве положат начало возобновлению консультаций в трехстороннем формате между Россией, США и Украиной. Насколько оправдан их оптимизм? Упрощенная система госзакупок не только для учебных учреждений. Бизнес просит распространить реформу и на другие отрасли, в том числе на медицину, где проволочки, связанные с организацией тендеров, затягивают приобретение медизделий и приводят к дополнительным тратам. Бизнес ФМ поговорила с предпринимателями. Диверсанты OpenAI признала факт взлома нейросетью форумы для программистов. И агенты рассылали инструкции по обходу ограничений, выставленных разработчиками для весьма специфической аудитории. Адресатами были другие ИИ-агенты. Чем опасен выход нейросетей на просторы интернета и есть ли способ их остановить? Об этом и многом другом в ближайшем эфире Business FM. Уитков и Кушнер в Киеве заявили Зеленскому, что хотят прорыва в переговорах по регулированию до зимы. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники. По их данным, Зеленский обсуждал с американскими переговорщиками подготовку Украины к продолжению боевых действий зимой. Однако представители США подчеркнули, что рассчитывают добиться прорыва в переговорах еще до ее наступления. По данным Financial Times, Уитков и Кушнер не привезли в Киев новые идеи, скорее обновленные версии уже известных планов. Однако основным вопросом остается контроль над Донбассом. На полном выводе оттуда украинских войск продолжает настаивать Москва. В переговорах Киева с Кушнером и Уитковым также участвовали европейцы. По данным Рейтер, советники по нацбезопасности Великобритании, Франции и Германии. Стив Уитков выразил надежду на то, что трехсторонняя встреча Россия-США-Украина не за горами.
21: Думаю, мы добились большого прогресса, услышали много новых идей. О трехсторонней встрече, надеюсь, будет объявлено скоро. Обсудили много всего всего важного. Думаю, сотрудничество критически важно. Обе стороны должны пойти на компромиссы. И думаю, у нас есть все, чтобы это случилось. Но все это очень непросто. Скорее, даже очень-очень сложно.
0: Владимир Зеленский после переговоров с американскими посланниками заявил, что Киев по-прежнему не готов отказаться от Донбасса ради заключения мирного соглашения с Россией. По его словам, США в следующем году намерены нарастить производство ракет для «Патриот», которые Украина рассчитывает получить. Прошедшие переговоры комментирует политолог Георгий Бовт. Телеграм-канал «Бовт знает».
1: Содержание переговоров нам не раскрывают. Зеленский дал понять, что по-прежнему речь идет о том, чтобы ВСУ ушли из оставшейся части Донбасса. Есть утечки в украинскую прессу, которые говорят об уходе из части Запорожской области, но подтверждения тому нет. Сами американские спецпосланники тоже не ударяются в детали, но сохраняют оптимистичное выражение лица. Но в то же время никто не говорит о том, что примирение возможно в ближайшем будущем. Рассуждения идут о том, что будет ли это после зимы и весной, наметится какой-то прогресс, или же Уитков и Кушнер хотят прорыва на переговорах еще до зимы. Судя по всему, речь идет о том, как трактовать термин «оставить территорию Донбасса». Кто ее будет контролировать, оставшуюся часть, по чьей она будет официально юрисдикцией, будут ли там какие-то миротворцы, будет ли это зона свободы торговли и так далее и тому подобное. Вообще, судя по всему, также поднимался вопрос о миротворцах, в том числе ООНовских. Европейцы участвовали в низком раунде переговоров американских посланников, и, возможно, там обсуждался вопрос о том, кто будет наблюдать за прекращением огня, когда и если оно будет достигнуто. В принципе, по опыту всех прошлых конфликтов, за прекращением огня нужен какой-то мониторинг. О европейских миротворцах все-таки речь, видимо, не идет. Москва это категорически не примет. Но, впрочем, это все забегание далеко вперед. Камень преткновения по-прежнему тот же, это территориальный вопрос. Ну и непонятно, что по остальным требованиям России, а именно демилитаризации, внеблоковом статусе, статусе русского языка и канонической православной церкви и так далее и тому подобное. Поэтому вопрос ясности нет.
0: Это был комментарий Георгия Бовта. Телеграм-канал «Бовт знает». О том, что на прошедших переговорах был какой-то прорыв, говорить не стоит, отмечает политолог-международник, эксперт клуба «Валдай» Андрей Картунов.
3: Желание Соединенных Штатов добиться какого-то значимого прогресса до зимы, а, наверное, еще лучше до начала ноября, это понятно. Конечно, это нужно Трампу, в том числе и по внутриполитическим соображениям. Но при этом все понимают, что Россия и Украина вступили в очередной цикл эскалации конфликта. И этот цикл оборвать будет очень трудно. Пока что, конечно, о прорыве говорить не приходится. Мы даже и не знаем еще, какова была украинская реакция на те предложения, которые могли привести в Киев американские переговорщики. Можно предположить, что разговор в Киеве был не самым простым ни для американской, ни для украинской стороны. Но, тем не менее, конечно, какие-то новые моменты в предложениях по сравнению с тем, что мы видели, скажем, в начале года, наверное, были. Я думаю, что, может быть, были какие-то новые предложения и по Донбассу тоже, поскольку мы знаем, что Соединенные Штаты неоднократно выдвигали идею особого статуса Донбасса, создания там особой экономической зоны и так далее. Другое дело, что, в общем, эти идеи не находили поддержки ни в Киеве, ни тем более в Москве. Но я допускаю, что они могут быть снова запущены в оборот в надежде на то, что сейчас их удастся каким-то образом продавить. Но при этом мы не должны забывать о том, что не все ограничено разногласиями по территориальным вопросам. Есть и другие, не менее чувствительные вопросы, касающиеся будущего статуса Украины в системе европейской безопасности, перспектив или отсутствия перспектив размещения иностранных войск на территории Украины. Есть вопросы, которые относятся к внутриполитическому развитию этой страны.
0: Ну и вот момент с трехсторонними переговорами.
3: В итоге, конечно, это, по всей видимости, необходимая стадия переговорного процесса, поскольку, ну, переговоры не могут вечно вестись в режиме челночной дипломатии. Другое дело, что время для такого диалога, возможно, еще не пришло, поскольку в Москве и в Киеве очень разные представления о том, что такой диалог может дать. Поэтому я думаю, что, к сожалению, в ближайшем будущем, наверное, даже трехсторонняя встреча, если мы говорим о встрече трех президентов, наверное, в ближайшие планы ни Москвы, ни Киева не входит. Но мне кажется, что пока что стороны к этому не готовы.
0: Андрей Картунов, эксперт клуба «Валдай». В субботу Уитков и Кушнер провели переговоры с Владимиром Путиным в Кремле. Они длились более трех часов. Позже помощник президента Юрий Ушаков заявил, что Владимир Путин может встретиться с Дональдом Трампом на саммите АТЭС Китая, если предоставится такая возможность. По его словам, также была бы полезна и трехсторонняя встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина. Но организовать ее должна принимающая сторона. Саммит АТЭС пройдет 18-19 ноября в городе Шэньчжэнь. Бизнес, услышав слова Владимира Путина об упрощении госзакупок для школ, обратился в нашу редакцию и поднял другую тему о закупках для медицинских учреждений, где проблема стоит не менее остро. Сейчас в больнице или поликлинике необходимо срочно закупить медизделие или препарат, но процедура по действующему федеральному закону о контрактной системе растягивается на недели и приводит к дополнительным тратам. Глобально суть проблемы в том, что бюджетники не могут свободно потратить деньги на внеплановые закупки. Мы поговорили с бизнесом, юристами, учителями и околомедицинскими кругами, и они предложили свое решение. Подробности у Михаила Сафонова.
4: Гендиректор компании «Бальнеомед» из Петербурга Нари Кайрумян обратился к нам по следам выступления президента на Восточном экономическом форуме. Путин предложил упростить госзакупки для школ. Но точно так же в этом, по словам бизнесмена, нуждаются и медицинские учреждения. Он, в том числе, поставляет расходные материалы для санаторно-курортной отрасли. И приводит простой пример. Допустим, поликлинике или санаторию нужно срочно закупить какую-нибудь медицинскую трубочку или катетер. Так случилось, что это понадобилось пациентам. Но просто так не купишь. Нужно обратиться в областной Минздрав, провести конкурс, потратить время и дополнительные средства.
5: Экономики никакой. Продукция стоит 40 тысяч рублей, хотя речь идет о маленькой коробочке, которую учреждение может сам из пункта выдачи транспортной забрать за 1000 рублей, но по требованиям 44-го федерального закона его надо доставить и разгрузить. Доставку выходит 9 тысяч рублей. Плюс комиссия оператора еще 2 тысячи рублей. То есть вместо того, чтобы экономить, заказчик платит 30-40% лишних денег.
4: Плюс к этому рабочее время юристов, бухгалтеров и в итоге расходы на новую закупку уже сопоставимы с ценой контракта. Оформление вместе с проведением конкурса и заключением договора 2-3 недели, а препарат или медизделие по понятным причинам пациентам нужны здесь и сейчас. Но для системы госзакупок таких слов нет. У нее, в принципе, одна из главных целей – другая. Поэтому и такая процедура, замечает адвокат Даниил Черных Аипов.
22: Составь техзадание, выстави закупку, подожди срок на возможное обжалование, оформи документы. И получается, что вся эта громоздкая машина, придуманная, чтобы ловить крупных жуликов на больших контрактах, по инерции наваливается всей своей тяжестью на самые бытовые копеечные нужды.
4: Для медицины проблема стоит острее, но она есть у всех небольших бюджетных учреждений. В тех же школах рассказывают, что чиновники просят перед сентябрем закупить все, что теоретически может понадобиться, потому что потом будет сложно. Простой пример. Все знают, как трепетно в школах относятся к бумаге для принтера. И даже не потому, что нет денег на новую, а потому что окно закупок закрылось. И если бумага кончится, то учителям, пока не пройдет новая процедура, придется покупать за свои. А может, внепланово сломаться и дорогое оборудование. Делится опытом учитель истории и председатель первичной профсоюзной организации средней школы села Таремское Павловского района Нижегородской области Дмитрий Казаков.
23: Я помню, были моменты, когда компьютер сломался, например, технику какую-то купить. Во-первых, она дорого стоит, и там как-то в бюджете этого нет. Но, может быть, надо конкурс какой-то там проходить. И тоже оставался учитель без компьютера на какой-то промежуток времени, достаточно долгий.
4: Есть два решения. Первое. Внести в контракт с подрядчиком возможность дополнительной закупки, чтобы не проходить все круги бюрократизма с новым договором. Но не факт, что когда потребуется, нужный товар будет у него на складе. Второе. Дать возможность учреждению хоть школам, хоть поликлиникам, самим тратить небольшие суммы, минуя систему госзакупок. Продолжает замдиректора Высшей школы госуправления Президентской академии и бывший министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.
24: Желательно, чтобы была возможность быстрого маневра и переключения с одного на другого поставщика. Не надо весь объем закупа таким образом высвобождать от действия федерального закона, но какой-то небольшой процент от планового объема закупок, ну, к примеру, до 5%, чтобы для учебной организации в этом плане руки были развязаны.
4: Дальше можно создать механизм, как и где потратить деньги на внеплановые закупки. Например, через те же маркетплейсы, как предложил президент. Наверное, продумать, как это контролировать, чтобы у прокурора не возник вопрос, почему катетеры или шариковые ручки купили у одного продавца, когда у другого на 2 рубля дешевле. Но то, о чем сейчас говорит и бизнес, и бюджетники, дает возможность госучреждениям свободно тратить небольшие суммы и самим заключать прямые контракты с исполнителями. Ради тех же упомянутых выше 40 тысяч вряд ли кто-то пойдет на преступление. И у этого есть четкое название – непредвиденные расходы. Михаил Сафонов и Анна Моргунова. Бизнес ФМ.
15: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Рестораны. Начало. Развитию ресторанного бизнеса очень поспособствовала Великая Французская революция. Аристократия лишилась кто денег, кто свободы, а кто и головы. И повара, которые десятилетиями вкусно, разнообразно и изысканно кормили знатные семейства, остались не у дел. Они разъехались по миру, устраиваясь на работу в уже существующие заведения или открывая свои. Например, бывший шеф-повар герцога Орлеанского Мео открыл свой ресторан в районе Пале Рояль, недалеко от Лувра, в 1791 году. Посетителям заведения с роскошными интерьерами и изысканным обществом предлагалось меню из 100 блюд, 22 сорта красного вина и 27 белого. К началу 19 века только в Париже насчитывалось более 500 ресторанов. Рестораны. Начало. На Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
6: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Семь стран ОПЕК Плюс сохранили неизменный план по добыче нефти в октябре. Решение приняли представители России, Саудовской Аравии, Ирака, Кувейта, Казахстана, Алжира и Омана. Об этом семерка договорилась на встрече 6 сентября. В начале августа государства согласовали повышение объемов добычи нефти на 188 тысяч баррелей в сутки на сентябрь. В частности, для России квоты установили на уровне 9 949 тысяч бочек в сутки. Увеличение составило 62 тысячи баррелей в день. В следующий раз заседание стран ОПЕК Плюс состоится 4 октября. Цены на лом черных металлов на российском рынке перешли к снижению после летнего роста. По данным корпорации «Чермет», в июле этого года производство стали в России увеличилось на 3,1% год к году до 5 600 000 тонн. По итогам 7 месяцев выпуск отстает от прошлогоднего уровня на 5,4% и составляет 38 миллионов тонн. По данным «Транслома», сбор лома черных металлов в России в 2025-м упал на почти 19%, до 16,5%. Миллионов тонн. Коррекцию связывают со слабым спросом со стороны металлургов, а также с падением цен на арматуру, на производство которой в основном и идет лом. За год доля Москвы и Подмосковья в общем обороте электронной коммерции сократилась с 26 до 23%. Столичный рынок близок к насыщению, а в других регионах наблюдается бурный рост онлайн-сегмента. По оценке Ассоциации компаний интернет-торговли, в первой половине 26-го доля столицы в общей структуре электронной коммерции составила 15,4%, а Подмосковье 7,4%. С июня 25 по июль 26 суммарный оборот «Озона» и «Вайлдберрис» в продажах наиболее востребованной продукции в онлайн-сегменте по всей России составил около 5 триллионов 400 миллиардов рублей. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Вы слушаете Бизнес ФМ, в студии Ольга Кокорейкина. Экс-глава Минкомсвязи Николай Никифоров стал фигурантом уголовного дела, сообщает РБК. По информации источников, экс-министра обвиняют в организации преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере. Предположительно, Никифоров был одним из создателей финансовой пирамиды. Подробности у Дианы Чебановой.
7: Николай Никифоров стал самым молодым федеральным министром в истории постсоветской России. На момент назначения в мае 2012 года ему было 29 лет. Кабмин тогда возглавлял Дмитрий Медведев. До перехода в правительство России Никифоров, уроженец Казани, возглавлял Министерство информатизации и связи Татарстана. Об экс-главе Минкомсвязи вспоминает председатель Совета фонда развития цифровой экономики, экс-советник президента России Герман Клименко.
2: Я с ним общался очень плотно, когда я был советником, он был министром. Ничего, кроме прекрасного впечатления, сказать не могу, как о нем, о человеке аккуратно. Для меня эта новость шокирующая. Я знаю, что Николай, он меня никогда не приглашал в эту историю, но я и не хотел в майнинг. Он занимался майнингом. Мои знакомые ездили с ним на истории с покупкой энергетических мощностей, по-моему, он презентовал инвесторам. По крайней мере, никогда не проявлял при мне никаких попыток у частных лиц привлечь какие-то деньги. Речь была об институциональных инвесторах, которые примерно принимают группу риска. У меня о нем только были всегда прекрасные впечатления, как очень работоспособном и вменяемом человеке.
7: Газета «Коммерсант» сообщала, что показания на Никифорова дал сооснователь «Финика» Эдвард Сабиров. В декабре прошлого года его экстрадировали в Россию из Эмиратов, после чего Сабиров заключил соглашение со следствием. До сентября этого года связь экс-министра с «Финика» была лишь косвенной. СМИ называли Эдварда Сабирова бизнес-партнером Никифорова в одном из проектов, который создавался для привлечения инвестиций в Иннополис. Сама же финансовая пирамида появилась в Казани, по разным данным, то ли в 2018 году, то ли годом позже. «Финика» обещала доходность до 25% годовых. Организаторы обещали вкладывать деньги граждан в ценные бумаги и криптовалюты, но реальных инвестиций не делали. Пирамида рухнула летом 21-го. МВД России, по данным все той же газеты «Коммерсант», насчитало около 8 тысяч обманутых вкладчиков, а общий объем оценили примерно в 5 миллиардов рублей. Мог ли экс-министр связи России быть одним из организаторов пирамиды? Мнение управляющего партнера адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федора Трусова.
8: Всегда, когда говорят про финансовые пирамиды, по уголовным делам о финансовых пирамидах, ну кроме как

0: Есть определенное сотрудничество между юридическими органами Эмиратов и Российской Федерации. В настоящее время это одна из таких юрисдикций, в которых Россия, в общем-то, дружит. Явно выбиралась страна для того, чтобы туда уехать, не с точки зрения наиболее оптимальной, которая не выдает граждан, а с точки зрения, как мне кажется, я, конечно, там не знаю, куда побыстрее можно было бы уехать. Скорее всего, из ОАЭ не так сложно будет человека истребовать на основании документов об экстрадиции. В настоящее время, например, в Англии с началом известных событий экстрадиция в принципе запрещена в России. А в Европе такого жесткого запрета нет формального. На практике он существует.
1: В Казани уже 2 года идет процесс по уголовному делу одного из создателей «Финика» Кирилла Доронина, в котором еще 9 фигурантов. Эпизод в отношении них о хищении 200 миллионов рублей был ранее выделен в отдельное производство. Пока вынесен только один приговор. Одна из участниц мошеннической схемы Лилия Нуриева пошла на сделку со следствием и полностью признала свою вину. Ей дали 4,5 года колонии общего режима. Диана Чебанова, Михаил Задорожный, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
2: Российскую БПЛА ракету «Бандероль» почти невозможно обнаружить, сообщило украинское издание «Страна». Основной тактической особенностью «Бандероли» после ее воскресного запуска называют длительный полет на предельно малой высоте. Почти весь маршрут российской ракеты в направлении цели оставался незаметным для средств обнаружения. «Бандероли» фиксировались лишь эпизодически, когда им приходилось увеличивать высоту полета. Об этих ракетах пишут, что они сочетают высокую маневренность и маловысотный профиль. Все это делает ее почти невидимой для средств обнаружения, рассказал «Бизнес ФМ» военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
3: Она применяется как беспилотными летательными аппаратами типа «Орион», может нести одну бандероль как минимум. И весь комплекс работает без участия человека. Ну, в смысле, оператор присутствует, но человека на борту нет. Второе, это очень необычно, бандероль могут запускать вертолеты. Вполне вероятно, что бандероль могут нести и самолеты, но пока свидетельств этому я не встречал. Боевая особенность этой ракеты-дрона в том, что достаточно мощная боевая часть и высокая скорость полета. Более 500 км в час. Обеспечивает то, что эту ракету-дрон невозможно перехватить стрелковым оружием, мобильными огневыми группами, дронами-перехватчиками. Необходимо иметь для защиты от такого средства нападения либо зенитные ракетные комплексы, а с этим у ВСУ сейчас проблемы, в том числе и с боекомплектом. Там нет сплошного прикрытия ЗРК всех возможных объектов. Либо необходимо применение самолетов. С помощью ракет воздух-воздух технически можно сбивать такие аппараты, если они будут обнаружены. Еще одна особенность – это относительно недорогое средство поражения. Мы можем выпускать их в количествах, превышающих объемы производства, допустим, крылатых ракет. Крылатые ракеты – более сложное по технологическим свойствам изделие, а у «Бандероли» со спутниковой системой навигации наша промышленность такого рода изделия освоила, и сейчас они достаточно широко применяются. В том числе они могут применяться по объектам, которые обнаружены вот до момента пуска. Мы реализуем ту самую схему, о которой много лет говорили, то есть беспилотный летательный аппарат обнаруживает объект, допустим, на расстоянии в 200-300 километров, подтверждает, что эта цель актуальна и производит пуск «Бандероли». За счет реактивного двигателя она может лететь на малой высоте. На такой высоте ее, с учетом скорости, невозможно перехватить.
2: Дмитрий Корнев, военный эксперт. Ракету «Бандероль» классифицируют как малогабаритную крылатую ракету. Иногда ее называют гибридом дрона и ракеты. Разработчик АО «Кронштадт». На его счету также создание разведывательно-ударного беспилотника «Орион». В августе профильный новостной портал Defense Security Asia сообщил, что ракета могла получить наземную пусковую установку. OpenAI признала, что ее ИИ-агенты взломали немецкоязычный форум для программистов. Ранее агентство Reuters сообщало, что модели OpenAI захватили сайт DSE Wiki. На этом сайте пользователи могут создавать и редактировать страницы по аналогии с Википедией. Но в итоге получилось так, что ИИ-агенты превратили форум в своеобразную доску объявлений для других ИИ-агентов. Там они публиковали инструкции, как лучше обойти те или иные ограничения и замаскировать свои действия. Инцидент произошел еще в мае, но сама компания обнаружила это только в августе. ИИ-агенты уже далеко не в первый раз выходят за пределы так называемых песочниц. Это контролируемая среда, где разработчики тестируют модели и дают им выполнять различные задачи. Нужен какой-то единый механизм контроля, говорит гендиректор компании Neval AI Алексей

0: Хохунов.
1: Существующая инфраструктура, в которой тестируют агентов, систематически разрушается. То есть агенты находят способ выйти из песочницы. Опасность всей этой истории, мне кажется, в том, что общество в среднем перестало реагировать на эти истории резонансно. Хотя, конечно, на самом деле это для нас большая проблема. Я не склонен к этому призывать, но мне кажется, что это точка, где нужен реальный, сильный системный подход. Государство и регуляторы должны вмешиваться, смотреть, что с этим происходит, и управлять этим. Мы очень надеемся, что появится диалог между США и Китаем, и они начнут координировать здесь свои действия. Эти модели систематически ломают внешние сайты и среды, в которых их запускают, потому что там очень много дыр, которые мы, люди, наделали, и здесь нужна координация, так как невозможно сделать это мгновенно. Даже если мы научимся находить все дыры в сервисах, и у нас появится ИИ, который может исправить все баги во всех наших системах, все равно будет задержка между тем, как мы научились это делать, и тем, когда владельцы сайтов реально начнут пользоваться этими механизмами. Отвечая на вопрос, как модели между собой общаются. Они общаются просто с помощью текста. То есть сейчас существуют сайты, где вы можете открыть эту Википедию и буквально почитать, как агенты переписываются друг с другом, но обычными правками, вот как комментарии вы видели на любом форуме, там, на Пикабу, на Reddit, где угодно еще. Вот точно так же агенты координируются с друг другом вокруг отдельных статей.
2: Алексей Хохунов, гендиректор компании Neval AI. В OpenAI заявили, что они сотрудничают с десятками государственных регулирующих органов по всему миру. Также там отметили, что всем ИИ-компаниям, включая OpenAI, нужно быть более прозрачными в отношении случаев, вызванных непредсказуемым поведением ИИ-агентов.
3: Другим наука. Сергеем Корзуном.
4: Красота – страшная сила, но только непостоянная и еще сильно зависящая от окружения. На фоне менее выигрышной альтернативы вы действительно можете выглядеть привлекательнее. Правило некрасивой подружки – это не просто городская легенда, оно действует даже на смонтированных галереях лиц. Именно с их помощью психологи чаще всего изучают подобные эффекты. Хотя результаты иногда не совпадают и даже противоречат друг другу. Так в одних экспериментах неординарно красивое окружение существенно понижало рейтинг людей со сравнительно невысокой привлекательностью. Но в других одно и то же женское и даже мужское лицо нравилось больше, когда его показывали не само по себе, а в окружении других лиц. Это называют эффектом «черлидерш». При этом исследуемое лицо в одной из работ передвигали влево, вправо или в центр, а также меняли расположение соседей. Суть не менялась. Более того, эффект соседей по снимку вообще может быть не связан с восприятием лиц. В окружении домов лицо тоже казалось приятнее, хотя эффект был вдвое слабее, чем в компании других людей. Группа людей кажется в целом привлекательнее, чем средний рейтинг составляющих ее лиц. Это связывает с выборочным вниманием. Самые красивые непропорционально завышают впечатление обо всей компании. А эффект друга может быть не зрительным, а социальным. В исследованиях женщины оценивали привлекательность мужчины выше, если рядом с ним находилась обаятельная спутница. Но только в том случае, если она была представлена как романтический партнер. А вот если ее представляли сестрой или кузиной, такого эффекта не было. И это уже похоже не про внутренний мир личности, а про что-то более трофейное.
3: Другим наука на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
5: Студия Вероника Романова. Здравствуйте. В Швейцарии указали на невозможность отмены санкций против России автоматически, если инициативу о нейтралитете страны примут. Для снятия ограничений понадобится дополнительное постановление Федерального совета правительства. Официальный представитель Государственного секретариата по экономическим вопросам Фабиан Майнфиш пояснил, что в случае одобрения инициативы по итогам голосования, которое пройдет 27 сентября, страна не сможет присоединяться к новым пакетам санкций Евросоюза. Основательница и глава детского хосписа «Дом с маяком» Лида Маниава сообщила о решении покинуть пост директора. Также она выйдет из состава правления организации. По ее словам, так она сможет защитить дальнейшую работу хосписа. Маниава подчеркнула, что не намерена уезжать из страны. Ее задержали 2 сентября, обвинив в распространении фейков об армии. Она вину не признает. Суд не стал арестовывать Маниаву, а назначил ей запрет определенных действий. Основатель Spotify покинет Швецию в случае введения налога на богатство. Об этом Мартин Лоренсон заявил агентству Bloomberg. Его состояние оценивается более чем в 11 миллиардов долларов. За введение таких сборов выступают левые и зеленые партии, которые входят в левоцентристскую оппозицию и опережают правящий правоцентристский блок в последних опросах. Нынешнее правительство исключает возврат к прежним налогам на наследство, дарение и налог на роскошь, отмененный в 2007-м. Тем не менее, инвесторы опасаются возможных компромиссов с левыми после выборов в парламент Швеции 13 сентября. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Новая волна антикоррупционных дел в Киеве. На этот раз в зоне внимания НАБУ оказалась генпрокуратура и ее связи с мошенническими колл-центрами. Интриги добавило временное исчезновение главы ведомства Руслана Кравченко, о местонахождении которого не знали не только следователи, но и его ближайшее окружение. Чем может закончиться операция со звучным названием «Карфаген»? Комментарий Георгия Бофта. Партия «Альтернатива для Германии» впервые побеждает на региональных выборах. По данным экзит-полов, она набирает почти 45% голосов избирателей федеральной земли Саксония-Анхальт. Правые больше чем в два раза обгоняют однопартийцев канцлера Мерца из ХДС. В АДГ называют этот результат историческим. Импортозамещение не случилось. Больше половины россиян не смогли найти замены ушедшим брендам одежды. Больше всего опрошенные из Декшопинг грустят по товарам для спорта и масс-маркету. Все подробности в ближайшем эфире Business FM. Карфагену ворот. Кто заказал новую волну антикоррупционных дел в Киеве и зачем? В ночь на 5 сентября детективы Национального антикоррупционного бюро Украины провели обыски в кабинете генпрокурора Руслана Кравченко, а также у его первой заместительницы Марии Вдовиченко и в ряде подразделений офиса генпрокурора. Операция называется «Карфаген». Более 12 часов местонахождение генпрокурора не удавалось установить. Позднее он сам подтвердил обыск, заявив, что скрывать ему нечего, опровергнув принадлежность ему обнаруженного НАБУ сейфа с пачками долларов, а также любую связь с крышеванием мошеннических колл-центров. Карфаген – это уже третий мощный коррупционный скандал в высших эшелонах власти Украины. Что дальше? Комментирует Георгий Бофт, телеграм-канал «Бофт знает».
0: Согласно утечкам в украинские СМИ, в стране действует около 2000 мошеннических колл-центров. Более 1000 из них имеют прикрытие силовиков и платят абонентскую плату, избегая преследований. Остальные становятся объектами показательных рейдов. Платежи шли через так называемое «единое окно» – около 20 тысяч долларов в месяц с каждого белого центра. Сборщики действовали от имени СБУ, затем деньги распределялись между СБУ, ГУР, Департаментом стратегических расследований нацполиции, прокуратурой, финмониторингом и даже погранслужбой. Более 20 миллионов долларов в месяц – это только силовикам, отдельно от прибыли самих центров и от денег, украденных у жертв мошенников. Прокурорская доля из каждых 20 тысяч составляла 3. После назначения Кравченко генпрокурором ее подняли до 7 тысяч, а общий взнос – до 24. Именно эта наценка, пишут украинские СМИ, не устроила часть владельцев центров. Кто-то из них слил информацию НАБУ. Жертвами украинских колл-центров были прежде всего граждане ЕС. Ущерб исчисляется десятками миллионов евро. Европейские союзники давно указывали Киеву на эту проблему. Летом прошло совещание с участием Зеленского. Были проведены десятки показательных обысков. 1 сентября Зеленский заявил о необходимости полностью покончить с колл-центрами. Но это была реакция на уже развернувшееся расследование. Карфаген вышел в публичное поле ровно в те дни, когда Стив Уитков и Джаред Кушнер провели переговоры в Кремле, а затем приехали в Киев. Совпадение породило версию, что антикоррупционные органы бьют по Зеленскому по заданию Трампа, принуждая его к уступкам. Однако, все же маловероятно, что действия НАБУ и специальной антикоррупционной прокуратуры были организованы Вашингтоном. Во-первых, Зеленский наверняка сказал бы об этом прямо, как говорил публично ранее о давлении американцев по Донбассу. Во-вторых, Европа не оказывала бы антикоррупционным органам той демонстративной поддержки, которую оказывает. В-третьих, именно администрация Трампа демонтировала ту грантовую инфраструктуру, созданную еще при Байдене и демократах, на которой держится украинская антикоррупционная среда. Одновременно газета New York Times опубликовала расследование о закупках вооружений. Там сказано, что только за 2024 год Украина потеряла около 1,2 миллиарда долларов на мошенничестве, растратах и халатности. Тут речь уже не о взятках прокуроров, а о том, что ВСУ не получает нужного. Этот аргумент призван произвести впечатление уже на европейцев. И продвигает его не протрамповское издание, а флагман того либерального истеблишмента, который до 2025 года патронировал украинскую антикоррупционную среду. То, что антикоррупционные органы теперь крышуют не США, а Европа, даже неприятнее для президента. Ведь Европа – главный источник денег, и она хочет контролировать их расходование, в том числе защищая НАБУ и САП от окружения президента. При этом сами антикоррупционные структуры солидарны с Европой в том, что надо воевать дальше и на уступки Москве не идти. Так что если и есть тут давление на Зеленского, то оно против мира на условиях Трампа. При этом Киеву нужны новые средства. Согласованный ЕС беспроцентный кредит в 90 миллиардов евро покрывает лишь около 2/3 прогнозируемого дефицита Украины до 2027 года. Спор о судьбе примерно 185 миллиардов евро российских активов в Евроклир не закрыт. Просить у Брюсселя дополнительные десятки миллиардов и одновременно громить структуры, которые Брюссель патронирует, так себе идея. Теперь главный вопрос по операции «Карфаген». Ограничится ли следствие офисом генпрокурора или пойдет дальше к СБУ и остальным реципиентам «Единого окна»? Прямой связи между Карфагеном и миссией Уиткофа с Кушнером, конечно, нет. Тем более, что и сам визит в Киеве оценивают скорее как церемониальный. Почти все наблюдатели также скептически оценивают данный этап переговоров. Можно предположить косвенную связь, но она тогда будет обратно той, которую многие ожидают. Потому что ослабленный коррупционными скандалами президент не лучший, а худший партнер под сделки. Подписать непопулярные условия способен лишь политик с запасом прочности, а не тот, кто втянулся еще и в войну с собственными правоохранителями и знает, что обвинения в капитуляции будут выдвинуты против него моментально. Уступки требуют политического капитала, а он как раз у Зеленского сгорает. Вашингтон, конечно, может попробовать разыграть ситуацию к своей пользе, предложить Зеленскому свое покровительство вместо европейского, попытаться притормозить раскручивание новых скандалов в обмен на принятие условий завершения войны по плану Трампа. Однако вряд ли Зеленский пойдет на смену европейской крыши на американскую, покуда деньги и оружие, наряду с сохраняющейся политической поддержкой, идут из Брюсселя. Так что ключевой вопрос, видимо, все же не в том, кто заказал операцию «Карфаген», а в том, готов ли Зеленский бороться за сохранение реальной власти или смириться с ролью места блюстителя, которому позволят досидеть до конца войны, каковой он в любом случае будет стараться оттягивать.
2: Это был комментарий Георгия Бовта, а телеграм-канал «Бовт знает». Партия «Альтернатива для Германии» набирает почти 45% голосов на региональных выборах. Это данные первых экзит-полов, которые появились в момент закрытия участков в федеральной земле Саксония-Анхальт. Явка стала рекордной. Она составила 80%. Это самый высокий показатель за всю историю наблюдений в этом регионе. По данным первых опросов, проведенных для телеканала АРД, Христианско-демократический союз, эту партию возглавляет канцлер Мерц, набрал 18,5%, а «Альтернатива для Германии» получила 44,5%. Но сможет ли она сформировать большинство в парламенте Саксонии-Анхальт самостоятельно, пока вопрос. Предварительные результаты выборов комментирует немецкий политолог Александр Рар.
6: Прошедшие выборы можно оценить как некий такой политический переворот в Германии, правда, только на земельном уровне, но все-таки он достаточно показательный. «Альтернатива для Германии» сокрушительную победу одержала, но пока у них не хватает очень мало голосов, несколько голосов до полного выигрыша, то есть того, что они могут сами создать абсолютное большинство и создать правительство. «Альтернатива для Германии» идет во власть, как мне кажется, и сейчас, в будущие месяцы, может быть, даже годы уйдут на сопротивление этому подъему. Все другие партии, вся система будет бросать все силы, чтобы этот подъем остановить, ему помешать. Надо то еще подчеркнуть, что на избирательные участки пришло 80% избирателей. Это громадный результат для такой земли, как Анхальт-Саксония, вообще для Германии. И это показывает, что действительно люди хотели голосовать. И голосовали в большинстве случаев за «Альтернативу для Германии». Конечно, еще более эскалация внутри политической системы Германии. И это, конечно, очень важные сигналы для будущих выборов, которые будут проходить в других землях до федеральных выборов через 2 года. Пока власть Мерца никто под сомнение не ставит. Но тенденция к тому, что в Германии все больше и больше народ им недоволен, общественность недовольна, что рейтинг правительства катастрофически падает, это все налицо. И поэтому критика в его адрес будет расти. Рано или поздно сами партийцы в христианской демократической партии могут попросить Мерца уходить в отставку.
2: Александр Рар, политолог, кандидат на пост премьер-министра в Саксонии-Анхальта от «Альтернативы для Германии» Ульрих Зигмунд после закрытия участков заявил, цитата, «мы вошли в историю этой страны» и подчеркнул, что Германии необходимы фундаментальные политические перемены. Импортозамещение не случилось. Более 50% участников опроса «Сдэк Шоппинг» сообщили, что не смогли найти замену ушедшим брендам. Данные опроса приводят телеграм-каналы. При этом 41% респондентов за последний год несколько раз покупал зарубежные товары. Больше всего востребованными остаются спортивные товары и одежда из сегмента масс-маркет. К примеру, Nike назвали 34% опрошенных, а H&M – 24%. Хорошие отечественные замены, по мнению опрошенных, нет также для Adidas и New Balance в категории обуви. Что касается одежды, то тут незамененными назвали Zara, Levi's и Uniqlo. Мы спросили у постоянных спикеров Business FM, скучают ли они по каким-то иностранным брендам и смогли ли импорта заместиться.
7: Генеральный директор юридической компании «Юрвиста», совладелец гостиницы «Чемоданов» Алексей Петропольский.
8: В первую очередь по спортивной одежде в стиле adventure. Я много в горы хожу, и бренды особенно качественные, «Mammut», «Peak Performance», они ушли, и комплектующие к ним тоже ушли. Также нишевые бренды, как MSR. Купить их в магазине нельзя, но заказать через интернет абсолютно все можно. «Икея». Я был адептом «Икеи». Качество, цена, практически. Здесь по-настоящему сильный пробел качественной дешевой мебели в таком формате и объеме, увы, в России не появилось. А заказать через интернет многие позиции невозможно. Тоже являюсь адептом техники Apple, и когда была авторизованная поддержка, это было действительно удобно. Я живу в загородном доме, я пользуюсь много инженерией, которая была установлена еще, естественно, в довоенные времена. Грюнфус – это насосное оборудование, и Будерус – оборудование отопительное. Все это ушло из России, пришлось, конечно, менять на аналоги из Турции и Китая. Честно, даже название не помню, какими насосами теперь мы все это заменяем, но работает вполне себе прилично.
7: Персональный стилист, преподаватель Британской высшей школы дизайна Екатерина Деева.
9: Знаете, наверное, особо не скучаю я, и я бы не сказала, что скучают мои клиенты. Скорее, мне нравится то, что мы в чем-то ограничены. Больше вот эта эмоция присутствует, чем какая-то тоска по утраченным брендам. Но в целом, какого-то недостатка чего-то, я бы не сказала, что мы испытываем. На самом деле, практически все заменяется либо локальными брендами. Достаточно времени прошло, и рынок адаптировался, и многие зарубежные бренды, которые мы привыкли, привозятся сюда, и масса служб доставки работает, и частные байеры доставки. Конечно, это усложненная схема, но тем не менее.
10: Аналоги наши, вот как вы сказали, локальные, за это время выстрелили?
9: Я думаю, в сегменте масс-маркета это всем известный Lime, Love Republic, это Sella, это наши бренды, которые, я думаю, сейчас очень хорошо себя чувствуют. И Bifree, кстати говоря, в сегменте масс-маркет тоже. С хорошим, большим ассортиментом, который, в общем-то, закрыл потребность в большинстве вещей масс-маркета для мужчин и для женщин.
7: Независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов.
11: Те вещи, которые для меня были важны, которые я там любил, какие-то модели кроссовок, модели горнолыжных курток, я продолжаю пользоваться этими брендами. Понимаю, что, наверное, стало немного дороже, менее удобно с точки зрения гарантийных каких-то обязательств, но в целом я не могу сказать, что мой быт существенно изменился. Единственное, что я более-менее так существенно почувствовал на себе, это как владелец европейского автомобиля, то, что стало немного сложнее с какими-то запчастями, которые выходят за пределы регламентного ТО. Если что-то там сломался, какой-то узел, иногда приходится по 2-3 месяца под заказ его ждать. То, что можно было импортозаместить или заместить китайскими аналогами безболезненно, я это сделал. Не могу сказать, что я сильно страдающий в текущий момент по ушедшим брендам. Например, всякая походная одежда. Я очень люблю походы, какие-то экспедиции. Я просто перешел с каких-то брендов на отечественные аналоги по характеристикам пластиком, влагонепроницаемости и паропроницаемости. Я этим пользуюсь, меня абсолютно устраивает.
2: Судя по тому же опросу с Декшопинг, только 16% респондентов сказали, что предпочитают российские марки зарубежным.
3: Кто надо, услышал. Психолог Любовь Неделько о распространенной проблеме заведомо ложных негативных отзывах на цифровых платформах, о которых мы рассказали в эфире.
12: И буквально через чат Яндекс присылает мне письмо, что, Любовь, мы перепроверили отзывы, вы правы, сейчас они не соответствуют правилам. Вот так вот у нас ты разрешил, и ты огромная благодарность вам за содействие.
3: Ждем ваших сообщений по делу. В директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Компании и корпорации.
13: В студии Олеся Савоськина. Здравствуйте.
3: Ценные бумаги.
13: Nike исключат из индекса S&P 100 после 18 лет в его составе. Изменения вступят в силу 21 сентября. При этом компания останется в более широком индексе S&P 500, а ее акции продолжат торговаться на Нью-Йоркской бирже. Сейчас бумаги Nike стоят почти на 80% ниже своего исторического максимума, установленного в 2021 году.
3: Отчеты и планы.
13: Jaguar Land Rover планирует сократить до 4000 сотрудников в течение 2 лет. Британский автопроизводитель пытается снизить расходы на фоне падения продаж, усиления конкуренции со стороны китайских брендов и американских пошлин. Компания рассчитывает сэкономить около 1,7 миллиарда фунтов. Сокращения в основном затронут офисных сотрудников и менеджеров, а не рабочих на заводах. Немецкая Easer Airspace со второй попытки успешно вывела свою ракету «Спектрум» на орбиту. Первый запуск в прошлом году завершился примерно через 30 секунд после старта. На этот раз ракета вывела на орбиту 5 небольших спутников и экспериментальную установку для испытания новых космических технологий. Easer Airspace стала первой европейской компанией, которая вывела на орбиту собственную ракету, запущенную из Европы. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
2: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Как откроются рынки в понедельник? Уходящая неделя оказалась для российского фондового рынка позитивной. По итогам основных торгов индекс Мосбиржи прибавил 6,5%. Заметный рост бенчмарка случился в четверг вечером, когда стало известно о визите представителей Трампа в Москву и Киев. Геополитический фон и переговорный процесс окажут влияние и на открытие торгов в понедельник, продолжает инвест-стратег Кари Капитал Сергей Суверов.
14: Ожидания от этих переговоров достаточно низкие, и если рынок сочтет, что какого-то реального прогресса в переговорах нет, то вполне вероятно, что акции могут открыться снижением на открытие торгов в понедельник. Однако уже в конце недели поддержку фондовому рынку может оказать снижение ключевой ставки Центральным банком. Такой шанс есть. Последние данные по инфляции показывали замедление роста потребительских цен в России, несмотря даже на слабый рубль и топливный кризис. Поэтому решение Центрального банка может оказать поддержку фондовому рынку в конце недели. Также могут вырасти отдельные акции, например, бумаги Роснефти на вводе в эксплуатацию стратегического проекта компании «Восток Ойл». Что касается курса рубля, то рубль может получить поддержку от того, что Минфин снизит в 3 раза покупки валюты в рамках бюджетного правила до 2,5 миллиардов рублей в день. А рубль может незначительно укрепиться на представительстве настоящей недели, однако большой отток капитала, конечно, является фактором в сторону дальнейшего ослабления рубля ближе к концу года. Цены на нефть будут колебаться в диапазоне 95-100 долларов за баррель, но все-таки я думаю, что 100 долларов за баррель мы можем не увидеть, так как Арбузский пролив сейчас уже частично разблокирован благодаря действиям американских военных сил.
2: Сергей Суверов, инвест-стратег Укари Капитал. Кроме того, на следующей неделе рынок будет ждать пятничного решения ЦБ по ставке. Другие новости, на которые будут реагировать котировки, это данные по инфляции за неделю и окончательные цифры Росстата за август. Ну и, конечно, геополитика тоже может добавить рынку волатильности, отмечает начальник аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст, кандидат экономических наук Олег Абелев.
15: Во-первых, в пятницу у нас решение ЦБ по ставке. Важно будет увидеть данные по инфляции 9 за неделю и окончательные данные Росстата по инфляции за август как раз 11. Там получится так, что одновременно и заседание по ставке, и данные окончательные по августу будут. И поскольку это будет неделя тишины, никаких заявлений от регулятора не будет, рынок будет руководствоваться исключительно рыночными новостями, и эти рыночные новости будут, на мой взгляд, с точки зрения экономического содержания, достаточно скудны по сравнению с прошлой неделей. Зато могут быть очень богатые геополитические новости и визиты спецпосланников в Москву и в Киев. Возможно, дадут почву для очередных каких-нибудь заявлений и высказываний. Поэтому волатильность будет высокая. Скорее всего, мы увидим продолжение ослабления рубля куда-то в сторону 87-88 на фоне того, что цены на нефть пока явно не планируют увеличиваться. Переизбыток на мировом рынке нефти налицо. Если еще и Венесуэла будет выходить из ОПЕК, и американские компании там будут резко увеличивать добычу, так уж тем более. Это будет вести к тому, что иностранная валюта будет притекать в российскую денежную массу по экспортным каналам меньше, соответственно, валюта будет становиться меньше, и это будет играть в сторону укрепления долларов и, соответственно, ослабления рублей. Что касается индекса, здесь очевидно, что рынок будет жить исключительно какими-то ожиданиями геополитических новостей. Ну и, конечно, решение по ставке, но пока вероятность того, что ставка будет снижена на 0,25%, она доминирует, примерно процентов, наверное, 70 вероятности, 30%, что она останется без изменений. Что касается общего настроения на рынке драгметаллов, ну тут, наверное, мы увидим тоже стагнацию, потому что мы видим, что инфляционные настроения по всему миру толкают пока мировые ЦБ ставки повышать и повышать спрос на государственные долговые бумаги, а не на золото.
2: Олег Абелев, начальник аналитического отдела инвесткомпании Recom Trust. Помимо заседания ЦБ в пятницу, есть ряд заметных корпоративных событий следующей недели. В частности, ЭПИК обсудит делистинг акций и оферту по цене 551,4 рубля за бумагу. У Куйбышев Азота собрание по реорганизации с возможным присоединением Новокома. В среду Сбер отчитается по РСБУ за 8 месяцев, а Яндекс утвердит дивиденды за первое полугодие – 110 рублей на акцию. Аэрофлот также в конце недели опубликуют операционные результаты за август. На выходные и понедельник ЦБ оставил официальный курс доллара выше 86 рублей, евро 100 рублей 57 копеек, китайский юань 12 рублей 88 копеек. Футболисты «Динамо» одержали волевую победу над «Спартаком» в московском дерби. Встреча 7-го тура РПЛ завершилась со счетом 2-1. Бело-голубые заканчивали игру в меньшинстве после удаления Константина Тюкавина. Подробности тура у спортивного обозревателя «Бизнес ФМ».
3: Футбол с Григорием Гуреевым.
16: «Спартак» и «Динамо» начали не спеша, но ближе к середине первого тайма пошел более открытый футбол. Хорошая комбинация получилась у красно-белых. Маркиньос поборолся на фланге, прострелил на Данила Пруцева, счет открыт. Но не успели спартаковцы порадоваться, как ошибся Наиль Умяров. Потерял мяч, и Ярослав Гладышев снял паутину с девятки. Шедеврально пробил издалека. Вот она, истинная атмосфера дерби. Без пауз на анализ и слезы. Равновесие в счете быстро восстановлено. А вскоре «Динамо» вышло вперед. Красивую многоходовку завершил Артур Гомес. После перерыва красно-белые стремились отыграться, но не хватало Исекеля Барка, который не попал в заявку из-за проблем со здоровьем. «Динамо» в ответ проводило более острые контратаки. И вдруг Константин Тюкавин на пустом, по сути, месте получает красную карточку за отмашку рукой прямо в кадык Александра Джику. «Спартаку» это не помогло. 18-летний Иван Сорокин забил головой, но из офсайда. Счет до конца игры не изменился. Махачкалинская «Динамо» на своем поле добилась победы над родиной. 2-0. Очень красивым получился первый гол, который забил обводящим ударом верхний угол Гамит Агаларов. Московский клуб большую часть матча играл в меньшинстве после удаления Германа Анукхи. В итоге команда Вадима Евсеева набрала 12 очков и догнала «Зенит». Родина же идет в зоне стыков. Из других результатов дня обращает на себя внимание ничья в игре Оренбурга Крон. Сценарий для тольяттинцев тот же, что и в прошлом туре с ЦСКА. Они пропускают гол, потом совершают камбэк и ведут в счете, но в итоге лишь ничья 2-2. У «Акрона» ни одной победы в 7 матчах и всего 4 очка. «Факел» тоже пока не выигрывал. В 7-м туре воронежский клуб крупно уступил Ростову 0-3 и с 2 очками идет на последнем месте. Большой резонанс вызвала победа ЦСКА над «Зенитом» в супердерби двух столиц. Судейство будут обсуждать еще долго. Основной спор вокруг двух эпизодов. В первом тайме за неумышленный удар локтем в исполнении Александра Соболева пенальти ворота «Зенита» назначили. А в конце матча, когда уже сам Соболев получил удар в лицо и весьма артистично упал, свисток молчал. Главный тренер «Зенита» Сергей Симак на пресс-конференции после матча недоумевал.
17: В одном случае удар локтем, пенальти, там несчастный случай, опять же. Ну и ладно, если такие ставите, то почему в аналогичной ситуации, еще более явно, вы не ставите пенальти? Я думаю, конечно, судейский департамент найдет кучу причин, но вот мы с вами здравомыслящие люди, может, кто-то из вас может ответить на этот вопрос? У меня ответа нет, не понимаю этого решения, также не понимаю свои карточки абсолютно.
16: Спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский в разговоре с «Бизнес-ФМ» высказался по этому эпизоду, а также выразил мнение, что везение армейцев, которые идут вторыми, не знают поражений в текущем сезоне и уступают лидерство только Краснодару, однажды закончится.
18: У меня лишь есть одна версия. Я думаю, что судейская бригада в полном ее составе не стала никак рассматривать этот эпизод, потому что, вероятно, до этого момента был еще какой-то фол со стороны игрока «Зенита». Одним только везением то, что происходит сейчас с ЦСКА, объяснить, я думаю, все-таки невозможно, потому что в игре против «Зенита» ЦСКА удалось сделать то, что в футболе считается вроде как попроще, то есть разрушать. Все проблемы ЦСКА впереди в чемпионате будут возникать именно в ситуации, когда нужно будет созидать, владея территорией и добывая результат. Это сложнее. А в матче с «Зенитом» армейцы выдали, на мой взгляд, образцовую игру вторым номером с сумасшедшей продуктивностью реализации тех немногочисленных моментов, которые у них были.
16: В понедельник, 7 сентября, тур завершится матчем в Казани, в котором «Рубин» сыграет с «Ахматом». У гродненского клуба всего одна победа за 7 игр чемпионата, у казанцев 2. Посмотрим, улучшит ли кто-то из соперников статистику. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Теории заговора. О тайном обществе иллюминатов впервые упоминается в европейских исторических хрониках конца 15 века. Название происходит от латинского «illuminatus», то есть «озаренный», «просвещенный». Изначально эта философско-религиозная группа проповедовала вдохновленное высшими силами внутреннее просветление. В разные времена иллюминатов обвиняли и в организации Великой Французской революции, и в стремлении уничтожить христианство, и в попытках перевернуть существующий миропорядок. Есть теория, что иллюминаты – это потомки древней расы, которая проникла на нашу планету несколько тысячелетий назад. По этой концепции именно иллюминаты теперь правят миром, сами предпочитая оставаться в тени. К ним относят представители богатейших семей планеты, в том числе и британскую королевскую династию. Согласно теории, цель иллюминатов проста – подготовить Землю к тому, чтобы стать колонией более развитых цивилизаций. Теории заговора на Business FM. Карьера с Ольгой Дементьевой.
19: Что общего у самых интересных людей, которых вы встречали? Скорее всего, вы сейчас вспомнили не их должность, не подумали, он был прекрасным финансистом или она отличный маркетолог. Скорее, вы вспомнили что-то другое. Нанимают за экспертизу, а запоминают личность. Давайте обсудим, как это использовать в карьерном продвижении. Недавно в разговоре я услышала интересную фразу. На собеседовании надо показывать весь свой человеческий диапазон. Я поймала себя на мысли. Действительно, самопрезентацию с пресловутым вопросом «Расскажите о себе» воспринимают очень уж узко. А ведь главная задача на собеседовании – запомниться, а не пересказывать резюме. Если разговаривать только про задачи и достижения, это убеждает в экспертности. А вот если еще блеснуть своей многогранностью, то это уже объясняет, почему человек успешен, что ему помогает достигать целей. Например, пока вы рассказываете о том, что увлекаетесь скалолазанием, ваш собеседник думает, это про концентрацию, умение просчитывать риски, про волевые качества, то, что важно и для работы. А если окажется, что ваш собеседник любит театр, как и вы, то у вас будет что обсудить за пределами рабочих тем, и это отличный шанс продемонстрировать свой кругозор. Замечаю, что часто интервью заканчивается оффером не в тот момент, когда кандидат перечислил все свои проекты, а когда между людьми возникло настоящее человеческое совпадение. Потому что экспертность вызывает уважение, а вот многогранность приводит к выводу «мы совпали» или «нам интересно вместе», «есть о чем поговорить». И именно интерес очень часто становится конкурентным преимуществом, началом новых проектов, новых знакомств и карьерных возможностей.
3: Карьера на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
20: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. В Севастополе после атаки беспилотника девочка получила ранение и скончалась в машине скорой помощи. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, беспилотник был начинен взрывчаткой и металлическими элементами. Пиротехники обнаружили на месте сотни поражающих элементов. Всего при атаке пострадали 3 человека, в том числе 16-летний подросток. Мужчина находится в крайне тяжелом состоянии и в коме. Врачи оказывают ему необходимую помощь. Еще одна пострадавшая, 18-летняя девушка и ее 16-летний брат были доставлены в детскую больницу. После оказания медицинской помощи их отпустили домой. Развожаев выразил соболезнования родным и близким погибшей и заверил, что семье будет оказана вся необходимая поддержка. Аэрофлот планирует получить первые 8 самолетов МС-21 в четвертом квартале 2027 года, еще 10 в 2028 году. Об этом в рамках ВЭФ сообщил ТАСС глава компании Сергей Александровский. По его словам, все условия второго контракта на 90 МС-21 по лизингу, поставке и полному техническому обслуживанию согласованы. Подготовка пилотов, бортпроводников и инженеров для работы на МС-21 начнется в 2027 году. Самолеты планируют использовать прежде всего на коротких направлениях, в том числе на рейсах Москва, Санкт-Петербург и Москва, Нижний Новгород. Московская «Динамо» обыграла «Спартак» в столичном дерби 7-го тура российской премьер-лиги. Встреча на ВТБ-арене завершилась со счетом 2-1 в пользу хозяев, передает ТАСС. Бело-голубые доигрывали матч в меньшинстве из-за удаления нападающего Константина Тюкавина, который получил первую прямую красную карточку в своей карьере. Новости на «Бизнес-ФМ» каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
21: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. США разрабатывают новый мирный пакет для разрешения конфликта на Украине и рассчитывают на прорыв в диалоге Москвы и Киева до наступления зимы. Об этом заявили спецпосланники Трампа по итогам переговоров с Владимиром Зеленским. Уитков и Кушнер считают, что состоявшиеся на выходных встречи в Москве и в Киеве положат начало возобновлению консультаций в трехстороннем формате между Россией, США и Украиной. Насколько оправдан их оптимизм? Упрощенная система госзакупок не только для учебных учреждений. Бизнес просит распространить реформу и на другие отрасли, в том числе на медицину, где проволочки, связанные с организацией тендеров, затягивают приобретение медизделий и приводят к дополнительным тратам. Бизнес FM поговорила с предпринимателями. Диверсанты OpenAI признала факт взлома нейросетью форумы для программистов. И агенты рассылали инструкции по обходу ограничений, выставленных разработчиками для весьма специфической аудитории. Адресатами были другие ИИ-агенты. Чем опасен выход нейросетей на просторы интернета и есть ли способ их остановить? Об этом и многом другом в ближайшем эфире Business FM. Уитков и Кушнер в Киеве заявили Зеленскому, что хотят прорыва в переговорах по регулированию до зимы. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники. По их данным, Зеленский обсуждал с американскими переговорщиками подготовку Украины к продолжению боевых действий зимой. Однако представители США подчеркнули, что рассчитывают добиться прорыва в переговорах еще до ее наступления. По данным Financial Times, Уитков и Кушнер не привезли в Киев новые идеи, скорее обновленные версии уже известных планов. Однако основным вопросом остается контроль над Донбассом. На полном выводе оттуда украинских войск продолжает настаивать Москва. В переговорах Киева с Кушнером и Уитковым также участвовали европейцы. По данным Рейтер, советники по нацбезопасности Великобритании, Франции и Германии. Стив Уитков выразил надежду на то, что трехсторонняя встреча Россия-США-Украина не за горами.
22: Думаю, мы добились большого прогресса, услышали много новых идей. А трехсторонняя встреча, надеюсь, будет объявлена скоро. Обсудили много всего важного. Думаю, сотрудничество критически важно. Обе стороны должны пойти на компромиссы. И думаю, у нас есть все, чтобы это случилось. Но все это очень непросто. Скорее, даже очень-очень сложно.
21: Владимир Зеленский после переговоров с американскими посланниками заявил, что Киев по-прежнему не готов отказаться от Донбасса ради заключения мирного соглашения с Россией. По его словам, США в следующем году намерены нарастить производство ракет для «Патриот», которую Украина рассчитывает получить. Прошедшие переговоры комментирует политолог Георгий Бовт. Телеграм-канал «Бовт знает».
1: Содержание переговоров нам не раскрывают. Зеленский дал понять, что по-прежнему речь идет о том, чтобы ВСУ ушли с оставшейся части Донбасса. Есть утечки в украинскую прессу, которые говорят об уходе из части Запорожской области, но подтверждения тому нет. Сами американские спецпосланники тоже не ударяются в детали, но сохраняют оптимистичное выражение лица. Но в то же время никто не говорит о том, что примирение возможно в ближайшем будущем. Рассуждения идут о том, что будет ли это после зимы и весной, наметится какой-то прогресс, или же Уитков и Кушнер хотят прорыва на переговорах еще до зимы. Судя по всему, речь идет о том, как трактовать термин «оставить территорию Донбасса». Кто ее будет контролировать, оставшуюся часть, по чьей она будет официально юрисдикцией, будут ли там какие-то миротворцы, будет ли это зона свободы торговли и так далее и тому подобное. Вообще, судя по всему, также поднимался вопрос о миротворцах, в том числе ООНовских. Европейцы участвовали в низком раунде переговоров американских посланников, и, возможно, там обсуждался вопрос о том, кто будет наблюдать за прекращением огня, когда и если оно будет достигнуто. В принципе, по опыту всех прошлых конфликтов, за прекращением огня нужен какой-то мониторинг. О европейских миротворцах все-таки речь, видимо, не идет. Москва это категорически не примет. Но, впрочем, это все забегание далеко вперед. Камень преткновения по-прежнему тот же, это территориальный вопрос. Ну и непонятно, что по остальным требованиям России, а именно демилитаризации, внеблоковом статусе, статусе русского языка и канонической православной церкви и так далее и тому подобное. Поэтому вопрос ясности нет.
21: Это был комментарий Георгия Бовта, телеграм-канал «Бовт знает». О том, что на прошедших переговорах был какой-то прорыв, говорить не стоит, отмечает политолог-международник, эксперт клуба «Валдай» Андрей Картунов.
4: Желание Соединенных Штатов добиться какого-то значимого прогресса до зимы, а, наверное, еще лучше до начала ноября, это понятно. Конечно, это нужно Трампу, в том числе и по внутриполитическим соображениям. Но при этом все понимают, что Россия и Украина вступили в очередной цикл эскалации конфликта. И этот цикл оборвать будет очень трудно. Пока что, конечно, о прорыве говорить не приходится. Мы даже и не знаем еще, какова была украинская реакция на те предложения, которые могли привести в Киев американские переговорщики. Можно предположить, что разговор в Киеве был не самым простым ни для американской, ни для украинской стороны. Но, тем не менее, конечно, какие-то новые моменты в предложениях по сравнению с тем, что мы видели, скажем, в начале года, наверное, были. Я думаю, что, может быть, были какие-то новые предложения и по Донбассу тоже, поскольку мы знаем, что Соединенные Штаты неоднократно выдвигали идею особого статуса Донбасса, создания там особой экономической зоны и так далее. Другое дело, что, в общем, эти идеи не находили поддержки ни в Киеве, ни тем более в Москве. Но я допускаю, что они могут быть снова запущены в оборот в надежде на то, что сейчас их удастся каким-то образом продавить. Но при этом мы не должны забывать о том, что не все ограничено разногласиями по территориальным вопросам. Есть и другие, не менее чувствительные вопросы, касающиеся будущего статуса Украины в системе европейской безопасности, перспектив или отсутствия перспектив размещения иностранных войск на территории Украины. Есть вопросы, которые относятся к внутриполитическому развитию этой страны.
5: Ну и вот момент с трехсторонними переговорами.
4: В итоге, конечно, это, по всей видимости, необходимая стадия переговорного процесса, поскольку, ну, переговоры не могут вечно вестись в режиме челночной дипломатии. Другое дело, что время для такого диалога, возможно, еще не пришло, поскольку в Москве и в Киеве очень разные представления о том, что такой диалог может дать. Поэтому я думаю, что, к сожалению, в ближайшем будущем, наверное, даже трехсторонняя встреча, если мы говорим о встрече трех президентов, наверное, в ближайшие планы ни Москвы, ни Киева не входят. Мне кажется, что пока что стороны к этому не готовы.
21: Андрей Картунов, эксперт клуба «Валдай». В субботу Уитков и Кушнер провели переговоры с Владимиром Путиным в Кремле. Они длились более трех часов. Позже помощник президента Юрий Ушаков заявил, что Владимир Путин может встретиться с Дональдом Трампом на саммите АТЭС Китая, если предоставится такая возможность. По его словам, также была бы полезна и трехсторонняя встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина. Но организовать ее должна принимающая сторона. Саммит АТЭС пройдет 18-19 ноября в городе Шэньчжэнь. Бизнес, услышав слова Владимира Путина об упрощении госзакупок для школ, обратился в нашу редакцию и поднял другую тему о закупках для медицинских учреждений, где проблема стоит не менее остро. Сейчас в больнице или поликлинике необходимо срочно закупить медизделие или препарат, но процедура по действующему федеральному закону о контрактной системе растягивается на недели и приводит к дополнительным тратам. Глобально суть проблемы в том, что бюджетники не могут свободно потратить деньги на внеплановые закупки. Мы поговорили с бизнесом, юристами, учителями и околомедицинскими кругами, и они предложили свое решение. Подробности у Михаила Сафонова.
0: Гендиректор компании «Бальнеомед» из Петербурга Нары Кайрумян обратился к нам по следам выступления президента на Восточном экономическом форуме. Путин предложил упростить госзакупки для школ. Но точно так же в этом, по словам бизнесмена, нуждаются и медицинские учреждения. Он, в том числе, поставляет расходные материалы для санаторно-курортной отрасли. И приводит простой пример. Допустим, поликлинике или санаторию нужно срочно закупить какую-нибудь медицинскую трубочку или катетер. Так случилось, что это понадобилось пациентам. Но просто так не купишь. Нужно обратиться в областной Минздрав, провести конкурс, потратить время и дополнительные средства.
6: Экономики никакой. Продукция стоит 40 тысяч рублей, хотя речь идет о маленькой коробочке, которую учреждение может сам из пункта выдачи транспортной забрать за 1000 рублей, но по требованиям 44-го федерального закона его надо доставить и разгрузить. Доставку выходит 9 тысяч рублей. Плюс комиссия оператора еще 2 тысячи рублей. То есть вместо того, чтобы экономить, заказчик платит 30-40% лишних денег.
0: Плюс к этому рабочее время юристов, бухгалтеров и в итоге расходы на новую закупку уже сопоставимы с ценой контракта. Оформление вместе с проведением конкурса и заключением договора 2-3 недели, а препарат или медизделие по понятным причинам пациентам нужны здесь и сейчас. Но для системы госзакупок таких слов нет. У нее, в принципе, одна из главных целей – другая. Поэтому и такая процедура, замечает адвокат Даниил Черных Аипов.
8: Составь техзадание, выстави закупку, подожди срок на возможное обжалование, оформи документы. И получается, что вся эта громоздкая машина, придуманная, чтобы ловить крупных жуликов на больших контрактах, по инерции наваливается всей своей тяжестью на самые бытовые копеечные нужды.
0: Для медицины проблема стоит острее, но она есть у всех небольших бюджетных учреждений. В тех же школах рассказывают, что чиновники просят перед сентябрем закупить все, что теоретически может понадобиться, потому что потом будет сложно. Простой пример. Все знают, как трепетно в школах относятся к бумаге для принтера. И даже не потому, что нет денег на новую, а потому что окно закупок закрылось. И если бумага кончится, то учителям, пока не пройдет новая процедура, придется покупать за свои. А может, внепланово сломаться и дорогое оборудование. Делится опытом учитель истории и председатель первичной профсоюзной организации средней школы села Таремское Павловского района Нижегородской области Дмитрий Казаков.
23: Я помню, были моменты, когда компьютер сломался, например, технику какую-то купить. Во-первых, она дорого стоит, и там как-то в бюджете этого нет, но, может быть, надо конкурс какой-то там проходить. И тоже оставался учитель без компьютера на какой-то промежуток времени, достаточно долгий.
0: Есть два решения. Первое – внести в контракт с подрядчиком возможность дополнительной закупки, чтобы не проходить все круги бюрократизма с новым договором. Но не факт, что когда потребуется, нужный товар будет у него на складе. Второе – дать возможность учреждению хоть школам, хоть поликлиникам, самим тратить небольшие суммы, минуя систему госзакупок. Продолжает замдиректора Высшей школы госуправления Президентской академии и бывший министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.
24: Желательно, чтобы была возможность быстрого маневра и переключения с одного на другого поставщика. Не надо весь объем закупа таким образом высвобождать от действия федерального закона, но какой-то небольшой процент от планового объема закупок, ну, к примеру, до 5%, чтобы учебные организации в этом плане руки были развязаны.
0: Дальше можно создать механизм, как и где потратить деньги на внеплановые закупки. Например, через те же маркетплейсы, как предложил президент. Наверное, продумать, как это контролировать, чтобы у прокурора не возник вопрос, почему катетеры или шариковые ручки купили у одного продавца, когда у другого на 2 рубля дешевле. Но то, о чем сейчас говорит и бизнес, и бюджетники, дает возможность госучреждениям свободно тратить небольшие суммы и самим заключать прямые контракты с исполнителями. Ради тех же упомянутых выше 40 тысяч вряд ли кто-то пойдет на преступление. И у этого есть четкое название – непредвиденные расходы. Михаил Сафонов и Анна Моргунова. Бизнес ФМ.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru.
7: Итальянского видеоблогера сенегальского происхождения Хаби Лейма в сети прозвали «разрушителем лайфхаков». Хотя о подобной славе он даже не мечтал. После школы Хаби собирал автомобильные фильтры на заводе недалеко от Турина. Но из-за пандемии лишился работы и начал снимать видео. Первое появилось в 2020 году. Девушку-героиню ролика ради розыгрыша приковали велосипедным замком к ограде клумбы, и она якобы никак не могла выбраться. А Лайм показал, что она легко могла бы освободиться, просто сняв обувь. Сейчас у Хаби подписчиков в 4 раза больше, чем все население Италии, а именно 240 миллионов человек. Личное состояние – 20 миллионов долларов, которые он заработал на рекламе, на монетизации контента в соцсетях, инвестируя в недвижимость и снимаясь в кино и на телевидении.
3: Блогеры на Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
9: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Семь стран ОПЕК плюс сохранили неизменный план по добыче нефти в октябре. Решение приняли представители России, Саудовской Аравии, Ирака, Кувейта, Казахстана, Алжира и Омана. Об этом «семерка» договорилась на встрече 6 сентября. В начале августа государства согласовали повышение объемов добычи нефти на 188 тысяч баррелей в сутки на сентябрь. В частности, для России квоты установили на уровне 9 миллионов 949 тысяч бочек в сутки. Увеличение составило 62 тысячи баррелей в день. В следующий раз заседание стран ОПЕК плюс состоится 4 октября. Цены на лом черных металлов на российском рынке перешли к снижению после летнего роста. По данным корпорации «Чермета», в июле этого года производство стали в России увеличилось на 3,1% год к году до 5 миллионов 600 тысяч тонн. По итогам 7 месяцев выпуск отстает от прошлогоднего уровня на 5,4% и составляет 38 миллионов тонн. По данным «Транслома», сбор лома черных металлов в России в 2025-м упал на почти 19% до 16,5%. Миллионов тонн. Коррекцию связывают со слабым спросом со стороны металлургов, а также с падением цен на арматуру, на производство которой в основном и идет лом. За год доля Москвы и Подмосковья в общем обороте электронной коммерции сократилась с 26 до 23%. Столичный рынок близок к насыщению, а в других регионах наблюдается бурный рост онлайн-сегмента. По оценке Ассоциации компаний интернет-торговли, в первой половине 26-го доля столицы в общей структуре электронной коммерции составила 15,4%, а Подмосковье 7,4%. С июня 25 по июль 26 суммарный оборот Озона и Wildberries в продажах наиболее востребованной продукции в онлайн-сегменте по всей России составил около 5 триллионов 400 миллиардов рублей. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Вы слушаете Бизнес ФМ, в студии Ольга Кокорейкина. Экс-глава Минкомсвязи Николай Никифоров стал фигурантом уголовного дела, сообщает РБК. По информации источников, экс-министра обвиняют в организации преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере. Предположительно, Никифоров был одним из создателей финансовой пирамиды. Подробности у Дианы Чебановой.
10: Николай Никифоров стал самым молодым федеральным министром в истории постсоветской России. На момент назначения в мае 2012 года ему было 29 лет. Кабмин тогда возглавлял Дмитрий Медведев. До перехода в правительство России Никифоров, уроженец Казани, возглавлял Министерство информатизации и связи Татарстана. Об экс-главе Минкомсвязи вспоминает председатель Совета фонда развития цифровой экономики, экс-советник президента России Герман Клименко.
11: Я с ним общался очень плотно, когда я был советником, он был министром. Ничего, кроме прекрасного впечатления, сказать не могу, как о нем, о человеке аккуратно. Для меня эта новость шокирующая. Я знаю, что Николай, он меня никогда не приглашал в эту историю, но я и не хотел в майнинг. Он занимался майнингом. Мои знакомые ездили с ним на истории с покупкой энергетических мощностей, по-моему, он презентовал инвесторам. По крайней мере, он никогда не проявлял при мне никаких попыток у частных лиц привлечь какие-то деньги. Речь была об институциональных инвесторах, которые примерно понимают группу риска. У меня о нем только были всегда прекрасные впечатления, как очень говорить о работоспособном и вменяемом человеке.
10: Газета «Коммерсант» сообщала, что показания на Никифорова дал сооснователь «Финика» Эдвард Сабиров. В декабре прошлого года его экстрадировали в Россию из Эмиратов, после чего Сабиров заключил соглашение со следствием. До сентября этого года связь экс-министра с «Финика» была лишь косвенной. СМИ называли Эдварда Сабирова бизнес-партнером Никифорова в одном из проектов, который создавался для привлечения инвестиций в Иннополис. Сама же финансовая пирамида появилась в Казани, по разным данным, то ли в 2018 году, то ли годом позже. «Финика» обещала доходность до 25% годовых. Организаторы обещали вкладывать деньги граждан в ценные бумаги и криптовалюты, но реальных инвестиций не делали. Пирамида рухнула летом 2021-го. МВД России, по данным все той же газеты «Коммерсант», насчитала около 8 тысяч обманутых вкладчиков, а общий объем оценили примерно в 5 миллиардов рублей. Мог ли экс-министр связи России быть одним из организаторов пирамиды? Мнение управляющего партнера, адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федора Трусова.
12: Всегда, когда говорят про финансовые пирамиды, по уголовным делам о финансовых пирамидах, ну, кроме когда речь идет об откровенных, мошеннических, то тут всегда же вопрос, когда настоящий полноценный финтех, стартап, там, действительно высокорискованный, но тем не менее превращается в откровенно мошеннический бизнес. Аналогично мы не знаем, может быть, кто-то использовал имя господина Никифорова для того, чтобы создать такой, скажем так, уважительный образ данной структуры в определенных кругах. Все-таки бывший министр, только что оставивший свою должность, но действительно это фигура. Поэтому, ну, так это не так, только вот истинные лица, причастные к данной схеме, могут рассказать.
10: По сведениям казанского делового издания «Бизнес онлайн», Николая Никифорова должны были задержать днем 31 августа. Но за несколько

0: Не так сложно будет человека истребовать на основании документов об экстрадиции. В настоящее время, например, в Англии с началом известных событий экстрадиция в принципе запрещена в России. А в Европе такого жесткого запрета нет формального. На практике он существует.
1: В Казани уже 2 года идет процесс по уголовному делу одного из создателей «Финика» Кирилла Доронина, в котором еще 9 фигурантов. Эпизод в отношении них о хищении 200 миллионов рублей был ранее выделен в отдельное производство. Пока вынесен только один приговор. Одна из участниц мошеннической схемы Лилия Нуриева пошла на сделку со следствием и полностью признала свою вину. Ей дали 4,5 года колонии общего режима. Диана Чебанова, Михаил Задорожный, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
2: Российскую БПЛА ракету «Бандероль» почти невозможно обнаружить, сообщило украинское издание «Страна». Основной тактической особенностью «Бандероли» после ее воскресного запуска называют длительный полет на предельно малой высоте. Почти весь маршрут российской ракеты в направлении цели оставался незаметным для средств обнаружения. «Бандероли» фиксировались лишь эпизодически, когда им приходилось увеличивать высоту полета. Об этих ракетах пишут, что они сочетают высокую маневренность и маловысотный профиль. Все это делает ее почти невидимой для средств обнаружения, рассказал «Бизнес ФМ» военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
3: Она применяется как беспилотными летательными аппаратами типа «Орион», может нести одну бандероль как минимум. И весь комплекс работает без участия человека. Ну, в смысле, оператор присутствует, но человека на борту нет. Второе, это очень необычно, бандероль могут запускать вертолеты. Вполне вероятно, что бандероль могут нести и самолеты, но пока свидетельств этому я не встречал. Боевая особенность этой ракеты-дрона в том, что достаточно мощная боевая часть и высокая скорость полета. Более 500 км в час обеспечивает то, что эту ракету-дрон невозможно перехватить стрелковым оружием, мобильными огневыми группами, дронами-перехватчиками. Необходимо иметь для защиты от такого средства нападения либо зенитные ракетные комплексы, а с этим у ВСУ сейчас проблемы, в том числе и с боекомплектом. Там нет сплошного прикрытия ЗРК всех возможных объектов. Либо необходимо применение самолетов. С помощью ракет воздух-воздух технически можно сбивать такие аппараты, если они будут обнаружены. Еще одна особенность – это относительно недорогое средство поражения. Мы можем выпускать их в количествах, превышающих объемы производства, допустим, крылатых ракет. Крылатые ракеты – более сложное по технологическим свойствам изделие, а у «Бандероли» со спутниковой системой навигации наша промышленность такого рода изделия освоила, и сейчас они достаточно широко применяются. В том числе они могут применяться по объектам, которые обнаружены вот до момента пуска. Мы реализуем ту самую схему, о которой много лет говорили, то есть беспилотный летательный аппарат обнаруживает объект, допустим, на расстоянии в 200-300 километров, подтверждает, что эта цель актуальна и производит пуск «Бандероли». За счет реактивного двигателя она может лететь на малой высоте. На такой высоте ее, с учетом скорости, невозможно перехватить.
2: Дмитрий Корнев, военный эксперт. Ракету «Бандероль» классифицируют как малогабаритную крылатую ракету. Иногда ее называют гибридом дрона и ракеты. Разработчик АО «Кронштадт». На его счету также создание разведывательно-ударного беспилотника «Орион». В августе профильный новостной портал Defense Security Asia сообщил, что ракета могла получить наземную пусковую установку.
4: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
5: Платформа недвижимости «Домос» и девелоперская компания «Гравион» предложили рынку новый показатель для оценки качества курортных гостиничных проектов – коэффициент курортной инфраструктуры. Он показывает, сколько квадратных метров круглогодичной инфраструктуры приходится на одного постояльца. При этом учитывается исключительно гостиничный номерной фонд, без резиденций для проживания собственников. В состав оцениваемой инфраструктуры входят бассейны с подогревом, спа, велнес и медцентры, детские и фитнес-клубы, коммерческие объекты, кафе и рестораны, но пляжи и сезонные объекты в расчет не включаются. Авторы инициативы, которая уже опробована на отелях категории 4 и 5 звезд, строящихся в Адлерском районе Сочи, считают, что ККИ может стать дополнительным ориентиром для инвесторов и покупателей, позволяя сравнивать проекты не только по площади номеров или стоимости квадрата, но и по инфраструктурному наполнению. Большинство игроков рынка, с которыми Business FM обсудила это предложение, говорят, что отрасли и правда не хватает ориентира, который перевел бы абстрактную качественность среды в измеримые величины. Понятные коэффициенты могут быть востребованы и банками, и госорганами, и застройщиками,

0: и инвесторами, но пока в роли даже прикидочного отраслевого стандарта коэффициент курортной инфраструктуры слабоват. Исключение из расчетов сезонной инфраструктуры – вопрос спорный. ККИ отражает лишь площадь инфраструктуры, не учитывая ее качество, доступность и экономическую эффективность. У него нет привязки к звездности отеля и так далее. Словом, пока его можно использовать как вспомогательный параметр, но точно не как основной критерий оценки качества или инвестиционной привлекательности объекта, считают эксперты. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
1: Недвижимость на Business FM. Кто надо, услышал. Индивидуальный предприниматель Елена Солобоева попала на 1,5 миллиона рублей доп. Налогов из-за ошибки в декларации на 10 рублей. По этой причине ее лишили налоговых льгот на полгода.
2: После выхода репортажа моей ситуации, через день моя декларация была принята налоговой, и через день по декларации по ИП обновился статус, что претензий к нам нет.
1: А власти Петербурга пересмотрели региональные правила льготного ОСН, поскольку Елена оказалась далеко не одна. Ждем ваших сообщений по делу в директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Наизусть. Зигмунд Фрейд. Задача, которую мы должны поставить перед собой, состоит не в том, чтобы чувствовать себя в безопасности, а в том, чтобы уметь мириться с отсутствием безопасности. Наизусть. На Business FM. Вы слушаете радиоканал Business FM Москва, зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Business FM. Новости. Коротко.
3: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. В Швейцарии указали на невозможность отмены санкций против России автоматически, если инициативу о нейтралитете страны примут. Для снятия ограничений понадобится дополнительное постановление Федерального совета правительства. Официальный представитель Государственного секретариата по экономическим вопросам Фабиан Майнфиш пояснил, что в случае одобрения инициативы по итогам голосования, которое пройдет 27 сентября, страна не сможет присоединяться к новым пакетам санкций Евросоюза. Основательница и глава детского хосписа «Дом с маяком» Лида Маниава сообщила о решении покинуть пост директора. Также она выйдет из состава правления организации. По ее словам, так она сможет защитить дальнейшую работу хосписа. Маниава подчеркнула, что не намерена уезжать из страны. Ее задержали 2 сентября, обвинив в распространении фейков об армии. Она вину не признает. Суд не стал арестовывать Маниаву, а назначил ей запрет определенных действий. Основатель Spotify покинет Швецию в случае введения налога на богатство. Об этом Мартин Лоренсон заявил агентству Bloomberg. Его состояние оценивается более чем в 11 миллиардов долларов. За введение таких сборов выступают левые и зеленые партии, которые входят в левоцентристскую оппозицию и опережают правящий правоцентристский блок в последних опросах. Нынешнее правительство исключает возврат к прежним налогам на наследство, дарение и налог на роскошь, отмененный в 2007-м. Тем не менее, инвесторы опасаются возможных компромиссов с левыми после выборов в парламент Швеции 13 сентября. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Новая волна антикоррупционных дел в Киеве. На этот раз в зоне внимания НАБУ оказалась генпрокуратура и ее связи с мошенническими колл-центрами. Интриги добавило временное исчезновение главы ведомства Руслана Кравченко, о местонахождении которого не знали не только следователи, но и его ближайшее окружение. Чем может закончиться операция со звучным названием «Карфаген»? Комментарий Георгия Бофта. Партия «Альтернатива для Германии» впервые побеждает на региональных выборах. По данным экзит-полов, она набирает почти 45% голосов избирателей федеральной земли Саксония-Анхальт. Правые больше чем в два раза обгоняют однопартийцев канцлера Мерца из ХДС в АДГ. Называют этот результат историческим. импортозамещения не случилось. Больше половины россиян не смогли найти замены ушедшим брендам одежды. Больше всего опрошенные из Декшопинг грустят по товарам для спорта и масс-маркету. Все подробности в ближайшем эфире «Бизнес ФМ». Карфагену ворот. Кто заказал новую волну антикоррупционных дел в Киеве и зачем? В ночь на 5 сентября детективы Национального антикоррупционного бюро Украины провели обыски в кабинете генпрокурора Руслана Кравченко, а также у его первой заместительницы Марии Вдовиченко и в ряде подразделений офиса генпрокурора. Операция называется «Карфаген». Более 12 часов местонахождения генпрокурора не удавалось установить. Позднее он сам подтвердил обыск, заявив, что скрывать ему нечего, опровергнув принадлежность ему обнаруженного НАБУ сейфа с пачками долларов, а также любую связь с крышеванием мошеннических колл-центров. Карфаген – это уже третий мощный коррупционный скандал в высших эшелонах власти Украины. Что дальше? Комментирует Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает».
4: Согласно утечкам в украинские СМИ, в стране действует около 2000 мошеннических колл-центров. Более 1000 из них имеют прикрытие силовиков и платят абонентскую плату, избегая преследований. Остальные становятся объектами показательных рейдов. Платежи шли через так называемое «единое окно» – около 20 тысяч долларов в месяц с каждого белого центра. Сборщики действовали от имени СБУ, затем деньги распределялись между СБУ, ГУР, Департаментом стратегических расследований нацполиции, прокуратурой, финмониторингом и даже погранслужбой. Более 20 миллионов долларов в месяц – это только силовикам, отдельно от прибыли самих центров и от денег, украденных у жертв мошенников. Прокурорская доля из каждых 20 тысяч составляла 3. После назначения Кравченко генпрокурором ее подняли до 7 тысяч, а общий взнос – до 24. Именно эта наценка, пишут украинские СМИ, не устроила часть владельцев центров. Кто-то из них слил информацию НАБУ. Жертвами украинских колл-центров были прежде всего граждане ЕС. Ущерб исчисляется десятками миллионов евро. Европейские союзники давно указывали Киеву на эту проблему. Летом прошло совещание с участием Зеленского. Были проведены десятки показательных обысков. 1 сентября Зеленский заявил о необходимости полностью покончить с колл-центрами. Но это была реакция на уже развернувшееся расследование. Карфаген вышел в публичное поле ровно в те дни, когда Стив Уитков и Джаред Кушнер провели переговоры в Кремле, а затем приехали в Киев. Совпадение породило версию, что антикоррупционные органы бьют по Зеленскому по заданию Трампа, принуждая его к уступкам. Однако, все же маловероятно, что действия НАБУ и специальной антикоррупционной прокуратуры были организованы Вашингтоном. Во-первых, Зеленский наверняка сказал бы об этом прямо, как говорил публично ранее о давлении американцев по Донбассу. Во-вторых, Европа не оказывала бы антикоррупционным органам той демонстративной поддержки, которую оказывает. В-третьих, именно администрация Трампа демонтировала ту грантовую инфраструктуру, созданную еще при Байдене и демократах, на которой держится украинская антикоррупционная среда. Одновременно газета «Нью-Йорк Таймс» опубликовала расследование о закупках вооружений. Там сказано, что только за 2024 год Украина потеряла около 1,2 миллиарда долларов на мошенничестве, растратах и халатности. Тут речь уже не о взятках прокуроров, а о том, что ВСУ не получает нужного. Этот аргумент призван произвести впечатление уже на европейцев. И продвигает его не протрамповское издание, а флагман того либерального истеблишмента, который до 2025 года патронировал украинскую антикоррупционную среду. То, что антикоррупционные органы теперь крышуют не США, а Европа, даже неприятнее для президента. Ведь Европа – главный источник денег, и она хочет контролировать их расходование, в том числе защищая НАБУ и САП от окружения президента. При этом сами антикоррупционные структуры солидарны с Европой в том, что надо воевать дальше и на уступки Москве не идти. Так что если и есть тут давление на Зеленского, то оно против мира на условиях Трампа. При этом Киеву нужны новые средства. Согласованный ЕС беспроцентный кредит в 90 миллиардов евро покрывает лишь около 2/3 прогнозируемого дефицита Украины до 2027 года. Спор о судьбе примерно 185 миллиардов евро российских активов в Евроклир не закрыт. Просить у Брюсселя дополнительные десятки миллиардов и одновременно громить структуры, которые Брюссель патронирует, так себе идея. Теперь главный вопрос по операции «Карфаген». Ограничится ли следствие офисом генпрокурора или пойдет дальше к СБУ и остальным реципиентам «Единого окна»? Прямой связи между Карфагеном и миссией Уиткофа с Кушнером, конечно, нет. Тем более, что и сам визит в Киеве оценивают скорее как церемониальный. Почти все наблюдатели также скептически оценивают данный этап переговоров. Можно предположить косвенную связь, но она тогда будет обратно той, которую многие ожидают. Потому что ослабленный коррупционными скандалами президент не лучший, а худший партнер под сделки. Подписать непопулярные условия способен лишь политик с запасом прочности, а не тот, кто втянулся еще и в войну с собственными правоохранителями и знает, что обвинения в капитуляции будут выдвинуты против него моментально. Уступки требуют политического капитала, а он как раз у Зеленского сгорает. Вашингтон, конечно, может попробовать разыграть ситуацию к своей пользе, предложить Зеленскому свое покровительство вместо европейского, попытаться притормозить раскручивание новых скандалов в обмен на принятие условий завершения войны по плану Трампа. Однако вряд ли Зеленский пойдет на смену европейской крыши на американскую, покуда деньги и оружие, наряду с сохраняющейся политической поддержкой, идут из Брюсселя. Так что ключевой вопрос, видимо, все же не в том, кто заказал операцию «Карфаген», а в том, готов ли Зеленский бороться за сохранение реальной власти или смириться с ролью местоблюстителя, которому позволят досидеть до конца войны, каковой он в любом случае будет стараться оттягивать.
3: Это был комментарий Георгия Бофта, а телеграм-канал «Бофт знает». Партия «Альтернатива для Германии» набирает почти 45% голосов на региональных выборах. Это данные первых экзит-полов, которые появились в момент закрытия участков в федеральной земле Саксония-Анхальт. Явка стала рекордной. Она составила 80%. Это самый высокий показатель за всю историю наблюдений в этом регионе. По данным первых опросов, проведенных для телеканала АРД, Христианско-демократический союз, эту партию возглавляет канцлер Мерц, набрал 18,5%, а «Альтернатива для Германии» получила 44,5%. Но сможет ли она сформировать большинство в парламенте Саксонии-Анхальт самостоятельно, пока вопрос. Предварительные результаты выборов комментирует немецкий политолог Александр Рар.
5: Прошедшие выборы можно оценить как некий такой политический переворот в Германии. Правда, только на земельном уровне, но все-таки он достаточно показателен. «Альтернатива для Германии» сокрушительную победу одержала. Но пока у них не хватает очень мало голосов, несколько голосов до полного выигрыша. То есть того, что они могут сами создать абсолютное большинство и создать правительство. «Альтернатива для Германии» идет во власть, как мне кажется, и сейчас будущие месяцы, может быть, даже годы, уйдут на сопротивление этому подъему. Все другие партии, вся система будет бросать все силы, чтобы этот подъем остановить, ему помешать. Надо то еще подчеркнуть, что на избирательном участке пришло 80% избирателей. Это громадный результат для такой земли, как Анхальт-Саксония, вообще для Германии. И это показывает, что действительно люди хотели голосовать. И голосовали в большинстве случаев за «Альтернативу для Германии». Конечно, еще более эскалация внутри политической системы Германии. И это, конечно, очень важные сигналы для будущих выборов, которые будут проходить в других землях до федеральных выборов через 2 года. Пока власть Мерца никто под сомнение не ставит. Но тенденция к тому, что в Германии все больше и больше народ им недоволен, общественность недовольна, что рейтинг правительства катастрофически падает. Это все налицо. И поэтому критика в его адрес будет расти. Рано или поздно сами партийцы в Христианской демократической партии могут попросить Мерца уходить в отставку.
3: Александр Рар, политолог, кандидат на пост премьер-министра в Саксонии-Анхальта от «Альтернативы для Германии» Ульрих Зигмунд после закрытия участков заявил, цитата, «Мы вошли в историю этой страны» и подчеркнул, что Германии необходимы фундаментальные политические перемены. Импортозамещение не случилось. Более 50% участников опроса «Сдэкшопинг» сообщили, что не смогли найти замену ушедшим брендам. Данные опроса приводят телеграм-каналы. При этом 41% респондентов за последний год несколько раз покупал зарубежные товары. Больше всего востребованными остаются спортивные товары и одежда из сегмента масс-маркет. К примеру, Nike назвали 34% опрошенных, а H&M 24%. Хорошие отечественные замены, по мнению опрошенных, нет также для Adidas и New Balance в категории обуви. Что касается одежды, то тут незамененными назвали Zara, Levi's и Uniqlo. Мы спросили у постоянных спикеров Business FM, скучают ли они по каким-то иностранным брендам и смогли ли импортозаместиться.
6: Генеральный директор юридической компании «Юрвиста», совладелец гостиницы «Чемоданов» Алексей Петропольский.
7: В первую очередь по спортивной одежде в стиле адвенчер. Я много в горы хожу, и бренды, особенно качественные, Mammut, Peak Performance, они ушли, и комплектующие к ним тоже ушли. Также нишевые бренды, как MSR. Купить их в магазине нельзя, но заказать через интернет абсолютно все можно. IKEA. Я был адептом IKEA. Качество, цена, практичность. Здесь по-настоящему сильный пробел качественной дешевой мебели в таком формате и объеме, увы, в России не появилось. А заказать через интернет многие позиции невозможно. Тоже являюсь адептом техники Apple, и когда была авторизованная поддержка, это было действительно удобно. Я живу в загородном доме, я пользуюсь много инженерии, которая была установлена еще, естественно, в довоенные времена. Grundfos — это насосное оборудование, и Buderus — оборудование отопительное. Все это ушло из России, пришлось, конечно, менять на аналоги из Турции и Китая. Честно, даже название не помню, какими насосами теперь мы все это заменяем, но работают вполне себе прилично.
6: Персональный стилист, преподаватель британской высшей школы дизайна Екатерина Деева.
8: Знаете, наверное, особо не скучаю я, и я бы не сказала, что скучают мои клиенты. Скорее, мне нравится то, что мы в чем-то ограничены. Больше вот эта эмоция присутствует, чем какая-то тоска по утраченным брендам. Но в целом, какого-то недостатка чего-то, я бы не сказала, что мы испытываем. На самом деле, практически все заменяется либо локальными брендами. Достаточно времени прошло, и рынок адаптировался, и многие зарубежные бренды, которые мы привыкли, привозятся сюда, и масса служб доставки работает, и частные байеры доставки. Конечно, это усложненная схема, но тем не менее.
9: Аналоги наши, вот как вы сказали, локальные, за это время выстрелили?
8: Я думаю, в сегменте масс-маркета это всем известный Lime, Love Republic, это Sella, это наши бренды, которые, я думаю, сейчас очень хорошо себя чувствуют. И Bifree, кстати говоря, в сегменте масс-маркет тоже, с хорошим большим ассортиментом, который, в общем-то, закрыл потребность в большинстве вещей масс-маркета для мужчин и для женщин.
6: Независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов.
10: Те вещи, которые для меня были важны, которые я там любил, какие-то модели кроссовок, модели горнолыжных курток, я продолжаю пользоваться этими брендами. Понимаю, что, наверное, стало немного дороже, менее удобно с точки зрения гарантийных каких-то обязательств, но в целом я не могу сказать, что мой быт существенно изменился. Единственное, что я более-менее так существенно почувствовал на себе, это как владелец европейского автомобиля, то, что стало немного сложнее с какими-то запчастями, которые выходят за пределы регламентного ТО. Если что-то там сломался, какой-то узел, иногда приходится по 2-3 месяца под заказ его ждать. То, что можно было импортозаместить или заместить китайскими аналогами безболезненно, я это сделал. Не могу сказать, что я сильно страдающий в текущий момент по ушедшим брендам. Например, всякая походная одежда. Я очень люблю походы, какие-то экспедиции. Я просто перешел с каких-то брендов на отечественные аналоги по характеристикам. Характеристикам влагонепроницаемости и паропроницаемости я этим пользуюсь, меня абсолютно устраивает.
6: Судя по тому же опросу с Декшопинг, только 16% респондентов сказали, что предпочитают российские марки зарубежным.
1: Компании и корпорации.
11: В студии Олеся Савоськина. Здравствуйте.
1: Ценные бумаги.
11: Nike исключат из индекса SP100 после 18 лет в его составе. Изменения вступят в силу 21 сентября. При этом компания останется в более широком индексе SP500, а ее акции продолжат торговаться на Нью-Йоркской бирже. Сейчас бумаги Nike стоят почти на 80% ниже своего исторического максимума, установленного в 2021 году.
1: Отчеты и планы.
11: Jaguar Land Rover планирует сократить до 4000 сотрудников в течение 2 лет. Британский автопроизводитель пытается снизить расходы на фоне падения продаж, усиления конкуренции со стороны китайских брендов и американских пошлин. Компания рассчитывает сэкономить около 1,7 миллиарда фунтов. Сокращения в основном затронут офисных сотрудников и менеджеров, а не рабочих на заводах. Немецкая Easer Airspace со второй попытки успешно вывела свою ракету «Спектрум» на орбиту. Первый запуск в прошлом году завершился примерно через 30 секунд после старта. На этот раз ракета вывела на орбиту 5 небольших спутников и экспериментальную установку для испытания новых космических технологий. Easer Airspace стала первой европейской компанией, которая вывела на орбиту собственную ракету, запущенную из Европы. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
6: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Как откроются рынки в понедельник? Уходящая неделя оказалась для российского фондового рынка позитивной. По итогам основных торгов индекс Мосбиржи прибавил 6,5%. Заметный рост бенчмарка случился в четверг вечером, когда стало известно о визите представителей Трампа в Москву и Киев. Геополитический фон и переговорный процесс окажут влияние и на открытие торгов в понедельник, продолжает инвестстратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
12: Ожидания от этих переговоров достаточно низкие, и если рынок сочтет, что какого-то реального прогресса в переговорах нет, то вполне вероятно, что акции могут открыться снижением на открытие торгов в понедельник. Однако уже в конце недели поддержку фондового рынка может оказать снижение ключевой ставки Центральным банком. Такой шанс есть. Последние данные по инфляции показывали замедление роста потребительских цен в России, несмотря даже на слабый рубль и топливный кризис. Поэтому решение Центрального банка может оказать поддержку фондовому рынку в конце недели. Также могут вырасти отдельные акции, например, бумаги Роснефти на вводе в эксплуатацию стратегического проекта компании «Восток Ойл». Что касается курса рубля, то рубль может получить поддержку от того, что Минфин снизит в 3 раза покупки валюты в рамках бюджетного правила до 2,5 миллиардов рублей в день. А рубль может незначительно укрепиться на представительстве недели, однако большой отток капитала, конечно, является фактором в сторону дальнейшего ослабления рубля ближе к концу года. Цены на нефть будут колебаться в диапазоне 95-100 долларов за баррель, но все-таки я думаю, что 100 долларов за баррель мы можем не увидеть, так как Арбузский пролив сейчас уже частично разблокирован благодаря действиям американских военных сил.
6: Сергей Суверов, инвестстратег УК «Ари Капитал». Кроме того, на следующей неделе рынок будет ждать пятничного решения ЦБ по ставке. Другие новости, на которые будут реагировать котировки, это данные по инфляции за неделю и окончательные цифры Росстата за август. Ну и, конечно, геополитика тоже может добавить рынку волатильности, отмечает начальник аналитического отдела инвесткомпании «Рекомтраст», кандидат экономических наук Олег Абелев.
13: Во-первых, в пятницу у нас решение ЦБ по ставке. Важно будет увидеть данные по инфляции 9-го за неделю и окончательные данные Росстата по инфляции за август как раз 11-го. Там получится так, что одновременно и заседание по ставке, и данные окончательные по августу будут. И поскольку это будет неделя тишины, никаких заявлений от регулятора не будет, рынок будет руководствоваться исключительно рыночными новостями, и эти рыночные новости будут, на мой взгляд, с точки зрения экономического содержания, достаточно скудны по сравнению с прошлой неделей. Зато могут быть очень богатые геополитические новости и визиты спецпосланников в Москву и в Киев, возможно, дадут почву для очередных каких-нибудь заявлений и высказываний. Поэтому волатильность будет высокая. Скорее всего, мы увидим продолжение ослабления рубля куда-то в сторону 87-88 на фоне того, что цены на нефть пока явно не планируют увеличиваться. Переизбыток на мировом рынке нефти налицо. Если еще и Венесуэла будет выходить из ОПЕК, и американские компании там будут резко увеличивать добычу, так уж тем более. Это будет вести к тому, что иностранные валюты будет притекать в российскую денежную массу по экспортным каналам меньше, соответственно, валюта будет становиться меньше, и это будет играть в сторону укрепления долларов и, соответственно, ослабления рублей. Что касается индекса, здесь очевидно, что рынок будет жить исключительно какими-то ожиданиями геополитических новостей. Ну и, конечно, решение по ставке, но пока вероятность того, что ставка будет снижена на 0,25%, она доминирует, примерно процентов, наверное, 70 вероятности, 30%, что она останется без изменений. Что касается общего настроения на рынке драгметаллов, но тут, наверное, мы увидим тоже стагнацию, потому что мы видим, что инфляционные настроения по всему миру толкают пока мировые ЦБ ставки повышать и повышать спрос на государственные долговые бумаги, а не на золото.
6: Олег Абелев, начальник аналитического отдела инвесткомпании «Рекомтраст». Помимо заседания ЦБ в пятницу, есть ряд заметных корпоративных событий следующей недели. В частности, ПИК обсудит делистинг акций и оферту по цене 551,4 рубля за бумагу. У Куйбышев Азота собрание по реорганизации с возможным присоединением Новокома. В среду Сбер отчитается по РСБУ за 8 месяцев, а Яндекс утвердит дивиденды за первое полугодие – 110 рублей на акцию. Аэрофлот также в конце недели опубликуют операционные результаты за август. На выходные и понедельник ЦБ оставил официальный курс доллара выше 86 рублей, евро 100 рублей 57 копеек, китайский юань 12 рублей 88 копеек. Футболисты «Динамо» одержали волевую победу над «Спартаком» в московском дерби. Встреча седьмого тура РПЛ завершилась со счетом 2-1. Бело-голубые заканчивали игру в меньшинстве после удаления Константина Тюкавина. Подробности тура у спортивного обозревателя «Бизнес-ФМ».
1: Футбол с Григорием Гуреевым.
14: «Спартак» и «Динамо» начали не спеша, но ближе к середине первого тайма пошел более открытый футбол. Хорошая комбинация получилась у красно-белых. Маркинес поборолся на фланге, прострелил на Данила Пруцева, счет открыт. Но не успели спартаковцы порадоваться, как ошибся Наиль Умяров. Потерял мяч, и Ярослав Гладышев снял паутину с девятки. Шедеврально пробил издалека. Вот она, истинная атмосфера дерби. Без пауз на анализ и слезы. Равновесие в счете быстро восстановлено. А вскоре «Динамо» вышло вперед. Красивую многоходовку завершил Артур Гомес. После перерыва красно-белые стремились отыграться, но не хватало Исикеля Барка, который не попал в заявку из-за проблем со здоровьем. «Динамо» в ответ проводило более острые контратаки. И вдруг Константин Тюкавин на пустом, по сути, месте получает красную карточку за отмашку рукой прямо в кадык Александра Джику. «Спартаку» это не помогло. 18-летний Иван Сорокин забил головой, но из офсайда. Счет до конца игры не изменился. Махачкалинская «Динамо» на своем поле добилась победы над Родиной. 2-0. Очень красивым получился первый гол, который забил обводящим ударом верхний угол Гамит Агаларов. Московский клуб большую часть матча играл в меньшинстве после удаления Германа Анукхи. В итоге команда Вадима Евсеева набрала 12 очков и догнала «Зенит». Родина же идет в зоне стыков. Из других результатов дня обращает на себя внимание ничья в игре Оренбурга-Крон. Сценарий для тольяттинцев тот же, что и в прошлом туре с ЦСКА. Они пропускают гол, потом совершают камбэк и ведут в счете, но в итоге лишь ничья 2-2. У «Акрона» ни одной победы в 7 матчах и всего 4 очка. «Факел» тоже пока не выигрывал. В 7-м туре воронежский клуб крупно уступил Ростову 0-3 и с 2 очками идет на последнем месте. Большой резонанс вызвала победа ЦСКА над «Зенитом» в супердерби двух столиц. Судейство будут обсуждать еще долго. Основной спор вокруг двух эпизодов. В первом тайме за неумышленный удар локтем в исполнении Александра Соболева пенальти ворота «Зенита» назначили. А в конце матча, когда уже сам Соболев получил удар в лицо и весьма артистично упал, свисток молчал. Главный тренер «Зенита» Сергей Симак на пресс-конференции после матча недоумевал.
15: В одном случае удар локтем, пенальти, там несчастный случай, опять же. Ну и ладно, если такие ставите, то почему в аналогичной ситуации, еще более явно, вы не ставите пенальти? Я думаю, конечно, судейский департамент найдет кучу причин, но вот мы с вами здравомыслящие люди, может, кто-то из вас может ответить на этот вопрос? У меня ответа нет, не понимаю этого решения, также не понимаю своей карточки абсолютно.
14: Спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский в разговоре с «Бизнес-ФМ» высказался по этому эпизоду, а также выразил мнение, что везение армейцев, которые идут вторыми, не знают поражений в текущем сезоне и уступают лидерство только Краснодару, однажды закончится.
16: У меня лишь есть одна версия. Я думаю, что судейская бригада в полном ее составе не стала никак рассматривать этот эпизод, потому что, вероятно, до этого момента был еще какой-то фол со стороны игрока «Зенита». Одним только везением то, что происходит сейчас с ЦСКА, объяснить, я думаю, все-таки невозможно, потому что в игре против «Зенита» ЦСКА удалось сделать то, что в футболе считается вроде как попроще, то есть разрушать. Все проблемы ЦСКА впереди в чемпионате будут возникать именно в ситуации, когда нужно будет созидать, владея территорией и добывая результат. Это сложнее. А в матче с «Зенитом» армейцы выдали, на мой взгляд, образцовую игру вторым номером с сумасшедшей продуктивностью реализации тех немногочисленных моментов, которые у них были.
14: В понедельник, 7 сентября, тур завершится матчем в Казани, в котором «Рубин» сыграет с «Ахматом». У гродненского клуба всего одна победа за 7 игр чемпионата, у казанцев 2. Посмотрим, улучшит ли кто-то из соперников статистику. Григорий Гуреев, «Бизнес-ФМ».
1: Реклама. То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 200 000 рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000 рублей в Чанган Центр BCR Motors на Гагарина. Предложение ограничено.
17: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде 280-82-42.
18: Вначале был бизнес.
19: Как появлялись города?
20: Реж, Свердловская область, 36 тысяч жителей.
19: 1773 году заводчик Сава Яковлев получил от Берг-коллегии разрешение на строительство железоделательного и чугуноплавильного завода в верховье реки Реж на Урале. Тогда же был основан и поселок. Статус города получил в 1943 году.
18: Как появлялись города на бизнес-ФМ? Пам. Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
20: Любая область человеческой деятельности защищается от посторонних терминологий. Создайте профессиональный язык, и чужак уже не поймет, о чем речь, насколько сложные или простые, дорогие или дешевые вещи обсуждаются. На этой неделе взламываем жаргон искусственного интеллекта, пусть профессионалы защищаются от нас как-нибудь иначе. Сегодня токены – слово, которое чаще всего звучит, когда искусственный интеллект обсуждается в контексте бизнес-задач. Формально токен – минимальная единица текста, который оперирует модель. Неформально – универсальная валюта в мире искусственного интеллекта. Короткое английское слово укладывается в один токен. Обычное русское может биться на 3 или даже на 4. Раньше русский текст стоил заметно дороже, сейчас это отличие стирается. В токенах измеряются ключевые характеристики. Объем запроса, длина ответа, размер контекстного окна. О том, что это такое, подробно поговорим в следующей программе. Чем длиннее переписка с искусственным интеллектом, тем больше токенов модели приходится учитывать на каждом следующем шаге. И главное, в токенах написаны прайс-листы провайдеров искусственного интеллекта. При просчете бизнес-задачи мы оперируем, опять же, токенами. Они становятся особенно важны при подключении модели через внешний интерфейс. Прайс-листы оперируют стоимостью входящих и исходящих токенов. Тут есть нюанс, и не один. При подсчете входящих учитывается весь текст, который уходит в модель. Стартовый промпт, история диалога, новое сообщение. А вот почему длинный диалог может дорожать, и иногда выгоднее начать новый. При подсчете исходящих модель может учитывать и свои скрытые размышления. Мы их не видим на экране, но платим за них как за выход. Сколько в токенах будет стоить решение конкретной задачи, сказать можно очень приблизительно, и это не случайность. Так все и задумывалось.
18: Сумма технологий на бизнес-ФМ. Вначале был бизнес. Как появлялись города?
21: Альметьевск, Татарстан. 150 тысяч жителей. Судьбу деревни Альметьево решила найденная рядом с ней в начале 20 века месторождение нефти. Теперь это центр юго-восточной экономической зоны Республики Татарстан и четвертый по численности населения город в ее составе.
18: Как появлялись города на бизнес-ФМ? Бизнес-ФМ. Новости. Коротко.
22: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. В Севастополе после атаки беспилотника девочка получила ранение и скончалась в машине скорой помощи. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, беспилотник был начинен взрывчаткой и металлическими элементами. Пиротехники обнаружили на месте сотни поражающих элементов. Всего при атаке пострадали 3 человека, в том числе 16-летний подросток. Мужчина находится в крайне тяжелом состоянии и в коме. Врачи оказывают ему необходимую помощь. Еще одна пострадавшая, 18-летняя девушка и ее 16-летний брат были доставлены в детскую больницу. После оказания медицинской помощи их отпустили домой. Развожаев выразил соболезнования родным и близким погибшей и заверил, что семье будет оказана вся необходимая поддержка. Аэрофлот планирует получить первые 8 самолетов МС-21 в четвертом квартале 2027 года, еще 10 в 2028 году. Об этом в рамках ВЭФ сообщил ТАСС глава компании Сергей Александровский. По его словам, все условия второго контракта на 90 МС-21 по лизингу, поставке и полному техническому обслуживанию согласованы. Подготовка пилотов, бортпроводников и инженеров для работы на МС-21 начнется в 2027 году. Самолеты планируют использовать прежде всего на коротких направлениях, в том числе на рейсах Москва, Санкт-Петербург и Москва, Нижний Новгород. Московская «Динамо» обыграла «Спартак» в столичном дерби 7-го тура российской премьер-лиги. Встреча на ВТБ-арене завершилась со счетом 2-1 в пользу хозяев, передает ТАСС. Бело-голубые доигрывали матч в меньшинстве из-за удаления нападающего Константина Тюкавина, который получил первую прямую красную карточку в своей карьере. Новости на бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
18: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле.
21: Главные темы.
3: Вы слушаете Бизнес ФМ, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. США разрабатывают новый мирный пакет для разрешения конфликта на Украине и рассчитывают на прорыв в диалоге Москвы и Киева до наступления зимы. Об этом заявили спецпосланники Трампа по итогам переговоров с Владимиром Зеленским. Уитков и Кушнер считают, что состоявшиеся на выходных встречи в Москве и в Киеве положат начало возобновлению консультаций в трехстороннем формате между Россией, США и Украиной. Насколько оправдан их оптимизм? Упрощенная система госзакупок не только для учебных учреждений. Бизнес просит распространить реформу и на другие отрасли, в том числе на медицину, где проволочки, связанные с организацией тендеров, затягивают приобретение медизделий и приводят к дополнительным тратам. Бизнес ФМ поговорила с предпринимателями. ИИ-диверсанты OpenAI признала факт взлома нейросетью форумы для программистов. И агенты рассылали инструкции по обходу ограничений, выставленных разработчиками для весьма специфической аудитории. Адресатами были другие ИИ-агенты. Чем опасен выход нейросетей на просторы интернета и есть ли способ их остановить? Об этом и многом другом в ближайшем эфире «Бизнес ФМ». Уитков и Кушнер в Киеве заявили Зеленскому, что хотят прорыва в переговорах по регулированию до зимы. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники. По их данным, Зеленский обсуждал с американскими переговорщиками подготовку Украины к продолжению боевых действий зимой. Однако представители США подчеркнули, что рассчитывают добиться прорыва в переговорах еще до ее наступления. По данным Financial Times, Уитков и Кушнер не привезли в Киев новые идеи, скорее обновленные версии уже известных планов. Однако основным вопросом остается контроль над Донбассом. На полном выводе оттуда украинских войск продолжает настаивать Москва. В переговорах Киева с Кушнером и Уитковым также участвовали европейцы. По данным Рейтер, советники по нацбезопасности Великобритании, Франции и Германии. Стив Уитков выразил надежду на то, что трехсторонняя встреча Россия-США-Украина не за горами.
0: Думаю, мы добились большого прогресса, услышали много новых идей. А трехсторонняя встреча, надеюсь, будет объявлена скоро. Обсудили много всего важного. Думаю, сотрудничество критически важно. Обе стороны должны пойти на компромиссы. И думаю, у нас есть все, чтобы это случилось. Но все это очень непросто. Скорее, даже очень-очень сложно.
3: Владимир Зеленский после переговоров с американскими посланниками заявил, что Киев по-прежнему не готов отказаться от Донбасса ради заключения мирного соглашения с Россией. По его словам, США в следующем году намерены нарастить производство ракет для «Патриот», которую Украина рассчитывает получить. Прошедшие переговоры комментирует политолог Георгий Бовт. Телеграм-канал «Бовт знает».
2: Содержание переговоров нам не раскрывают. Зеленский дал понять, что по-прежнему речь идет о том, чтобы ВСУ ушли с оставшейся части Донбасса. Есть утечки в украинскую прессу, которые говорят об уходе из части Запорожской области, но подтверждения тому нет. Сами американские спецпосланники тоже не ударяются в детали, но сохраняют оптимистичное выражение лица. Но в то же время никто не говорит о том, что примирение возможно в ближайшем будущем. Рассуждения идут о том, что будет ли это после зимы, весной, наметится какой-то прогресс, или же Уитков и Кушнер хотят прорыва на переговорах еще до зимы. Судя по всему, речь идет о том, как трактовать термин «оставить территорию Донбасса». Кто ее будет контролировать, оставшуюся часть, по чьей она будет официально юрисдикцией, будут ли там какие-то миротворцы, будет ли это зона свободы торговли и так далее и тому подобное. Вообще, судя по всему, также поднимался вопрос о миротворцах, в том числе ООНовских. Европейцы участвовали в первом раунде переговоров американских посланников, и, возможно, там обсуждался вопрос о том, кто будет наблюдать за прекращением огня, когда и если оно будет достигнуто. В принципе, по опыту всех прошлых конфликтов, за прекращением огня нужен какой-то мониторинг. О европейских миротворцах все-таки речь, видимо, не идет. Москва это категорически не примет. Но, впрочем, это все забегание далеко вперед. Камень преткновения по-прежнему тот же, это территориальный вопрос. Ну и непонятно, что по остальным требованиям России, а именно демилитаризации, внеблоковом статусе, статусе русского языка и канонической православной церкви и так далее и тому подобное. Поэтому вопроса ясности нет.
3: Это был комментарий Георгия Бовта. Телеграм-канал «Бовт знает». О том, что на прошедших переговорах был какой-то прорыв, говорить не стоит, отмечает политолог-международник, эксперт клуба «Валдай» Андрей Картунов.
4: Желание Соединенных Штатов добиться какого-то значимого прогресса до зимы, а, наверное, еще лучше до начала ноября, это понятно. Конечно, это нужно Трампу, в том числе и по внутриполитическим соображениям. Но при этом все понимают, что Россия и Украина вступили в очередной цикл эскалации конфликта, и этот цикл оборвать будет очень трудно. Пока что, конечно, о прорыве говорить не приходится. Мы даже и не знаем еще, какова была украинская реакция на те предложения, которые могли привести в Киев американские переговорщики. Можно предположить, что разговор в Киеве был не самым простым ни для американской, ни для украинской стороны. Но, тем не менее, конечно, какие-то новые моменты в предложениях по сравнению с тем, что мы видели, скажем, в начале года, наверное, были. Я думаю, что, может быть, были какие-то новые предложения и по Донбассу тоже, поскольку мы знаем, что Соединенные Штаты неоднократно выдвигали идею особого статуса Донбасса, создания там особой экономической зоны и так далее. Другое дело, что, в общем, эти идеи не находили поддержки ни в Киеве, ни тем более в Москве. Но я допускаю, что они могут быть снова запущены в оборот в надежде на то, что сейчас их удастся каким-то образом продавить. Но при этом мы не должны забывать о том, что не все ограничено разногласиями по территориальным вопросам. Есть и другие, не менее чувствительные вопросы, касающиеся будущего статуса Украины в системе европейской безопасности, перспектив или отсутствия перспектив размещения иностранных войск на территории Украины. Есть вопросы, которые относятся к внутриполитическому развитию этой страны.
5: Ну и вот момент с трехсторонними переговорами.
4: В итоге, конечно, это, по всей видимости, необходимая стадия переговорного процесса, поскольку, ну, переговоры не могут вечно вестись в режиме челночной дипломатии. Другое дело, что время для такого диалога, возможно, еще не пришло, поскольку в Москве и в Киеве очень разные представления о том, что такой диалог может дать. Поэтому я думаю, что, к сожалению, в ближайшем будущем, наверное, даже трехсторонняя встреча, если мы говорим о встрече трех президентов, наверное, в ближайшие планы ни Москвы, ни Киева не входят. Мне кажется, что пока что стороны к этому не готовы.
6: Андрей Картунов, эксперт клуба «Валдай». В субботу Уитков и Кушнер провели переговоры с Владимиром Путиным в Кремле. Они длились более трех часов. Позже помощник президента Юрий Ушаков заявил, что Владимир Путин может встретиться с Дональдом Трампом на саммите АТЭС Китая, если предоставится такая возможность. По его словам, также была бы полезна и трехсторонняя встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина. Но организовать ее должна принимающая сторона. Саммит АТЭС пройдет 18-19 ноября в городе Шэньчжэнь. Бизнес, услышав слова Владимира Путина об упрощении госзакупок для школ, обратился в нашу редакцию и поднял другую тему о закупках для медицинских учреждений, где проблема стоит не менее остро. Сейчас в больнице или поликлинике необходимо срочно закупить медизделие или препарат, но процедура по действующему федеральному закону о контрактной системе растягивается на недели и приводит к дополнительным тратам. Глобально суть проблемы в том, что бюджетники не могут свободно потратить деньги на внеплановые закупки. Мы поговорили с бизнесом, юристами, учителями и околомедицинскими кругами, и они предложили свое решение. Подробности у Михаила Сафонова.
7: Гендиректор компании «Бальнеомед» из Петербурга Нары Кайрумян обратился к нам по следам выступления президента на Восточном экономическом форуме. Путин предложил упростить госзакупки для школ. Но точно так же в этом, по словам бизнесмена, нуждаются и медицинские учреждения. Он, в том числе, поставляет расходные материалы для санаторно-курортной отрасли. И приводит простой пример. Допустим, поликлинике или санаторию нужно срочно закупить какую-нибудь медицинскую трубочку или катетер. Так случилось, что это понадобилось пациентам. Но просто так не купишь. Нужно обратиться в областной Минздрав, провести конкурс, потратить время и дополнительные средства.
23: Экономики никакой. Продукция стоит 40 тысяч рублей, хотя речь идет о маленькой коробочке, которую учреждение может сам из пункта выдачи транспортной забрать за 1000 рублей, но по требованиям 44-го федерального закона его надо доставить и разгрузить. Доставку выходит 9 тысяч рублей. Плюс комиссия оператора еще 2 тысячи рублей. То есть вместо того, чтобы экономить, заказчик платит 30-40% лишних денег.
7: Плюс к этому рабочее время юристов, бухгалтеров и в итоге расходы на новую закупку уже сопоставимы с ценой контракта. Оформление вместе с проведением конкурса и заключением договора 2-3 недели, а препарат или медизделие по понятным причинам пациентам нужны здесь и сейчас. Но для системы госзакупок таких слов нет. У нее, в принципе, одна из главных целей – другая. Поэтому и такая процедура, замечает адвокат Даниил Чернов. основных АИПов.
8: Составь техзадание, выстави закупку, подожди срок на возможное обжалование, оформи документы. И получается, что вся эта громоздкая машина, придуманная, чтобы ловить крупных жуликов на больших контрактах, по инерции наваливается всей своей тяжестью на самые бытовые копеечные нужды.
7: Для медицины проблема стоит острее, но она есть у всех небольших бюджетных учреждений. В тех же школах рассказывают, что чиновники просят перед сентябрем закупить все, что теоретически может понадобиться, потому что потом будет сложно. Простой пример. Все знают, как трепетно в школах относятся к бумаге для принтера. И даже не потому, что нет денег на новую, а потому что окно закупок закрылось. И если бумага кончится, то учителям, пока не пройдет новая процедура, придется покупать за свои. А может, внепланово сломаться и дорогое оборудование. Делится опытом учитель истории и председатель первичной профсоюзной организации средней школы села Таремское Павловского района Нижегородской области Дмитрий Казаков.
9: Я помню, были моменты, когда компьютер сломался, например, технику какую-то купить. Во-первых, она дорого стоит, и там как-то в бюджете этого нет. Но, может быть, надо конкурс какой-то там проходить. И тоже оставался учитель без компьютера на какой-то промежуток времени, достаточно долгий.
7: Есть два решения. Первое. Внести в контракт с подрядчиком возможность дополнительной закупки, чтобы не проходить все круги бюрократизма с новым договором. Но не факт, что когда потребуется, нужный товар будет у него на складе. Второе. Дать возможность учреждению хоть школам, хоть поликлиникам, самим тратить небольшие суммы, минуя систему госзакупок. Продолжает замдиректора Высшей школы госуправления Президентской академии и бывший министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.
10: Желательно, чтобы была возможность быстрого маневра и переключения с одного на другого поставщика. Не надо весь объем закупа таким образом высвобождать от действия федерального закона, но какой-то небольшой процент от планового объема закупок, ну, к примеру, до 5%, чтобы учебные организации в этом плане руки были развязаны.
7: Дальше можно создать механизм, как и где потратить деньги на внеплановые закупки. Например, через те же маркетплейсы, как предложил президент. Наверное, продумать, как это контролировать, чтобы у прокурора не возник вопрос, почему катетеры или шариковые ручки купили у одного продавца, когда у другого на 2 рубля дешевле. Но то, о чем сейчас говорит и бизнес, и бюджетники, дает возможность госучреждениям свободно тратить небольшие суммы и самим заключать прямые контракты с исполнителями. Ради тех же упомянутых выше 40 тысяч вряд ли кто-то пойдет на преступление. И у этого есть четкое название – непредвиденные расходы. Михаил Сафонов и Анна Моргунова. Бизнес FM.
11: Реклама. То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Гагарина. Предложение ограничено.
21: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
24: Знай меру. Фут – длина ступни. Мера длины у многих народов. В англоязычном мире фут с 1959 года определен ровно в 30 сантиметров и 48 сотых. 7 футов под килем – это 2 метра 13 сантиметров. В международной авиации ровными тысячами футов обычно разделяют эшелоны полетов.
25: Знай меру на Business FM.
24: Вам. Кто надо, услышал.
26: Психолог Любовь Неделько о распространенной проблеме заведомо ложных негативных отзывах на цифровых платформах, о которых мы рассказали в эфире.
27: И буквально через чат Яндекс присылает мне письмо, что, Любовь, мы перепроверили отзывы, вы правы, сейчас они не соответствуют правилам. Вот так вот у нас ты разрешил, и ты огромная благодарность вам за содействие.
28: Ждем ваших сообщений по делу. В директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM.
29: Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM.
30: В эфире радио не на словах, а на деле.
29: Новости экономики.
1: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Семь стран ОПЕК+ сохранили неизменный план по добыче нефти в октябре. Решение приняли представители России, Саудовской Аравии, Ирака, Кувейта, Казахстана, Алжира и Омана. Об этом «семерка» договорилась на встрече 6 сентября. В начале августа государства согласовали повышение объемов добычи нефти на 188 тысяч баррелей в сутки на сентябрь. В частности, для России квоты установили на уровне 9 949 тысяч бочек в сутки. Увеличение составило 62 тысячи баррелей в день. В следующий раз заседание стран ОПЕК+ состоится 4 октября. Цены на лом черных металлов на российском рынке перешли к снижению после летнего роста. По данным корпорации «Чермет», в июле этого года производство стали в России увеличилось на 3,1% год к году до 5 600 000 тонн. По итогам 7 месяцев выпуск отстает от прошлогоднего уровня на 5,4% и составляет 38 миллионов тонн. По данным «Транслома», сбор лома черных металлов в России в 2025-м упал на почти 19% до 16,5%. Миллионов тонн. Коррекцию связывают со слабым спросом со стороны металлургов, а также с падением цен на арматуру, на производство которой в основном и идет лом. За год доля Москвы и Подмосковья в общем обороте электронной коммерции сократилась с 26 до 23%. Столичный рынок близок к насыщению, а в других регионах наблюдается бурный рост онлайн-сегмента. По оценке Ассоциации компаний интернет-торговли, в первой половине 26-го доля столицы в общей структуре электронной коммерции составила 15,4%, а Подмосковье 7,4%. С июня 25 по июль 26 суммарный оборот «Озона» и «Вайлдберрис» в продажах наиболее востребованной продукции в онлайн-сегменте по всей России составил около 5 400 000 000 000 рублей. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Вы слушаете Бизнес ФМ, в студии Ольга Кокорекина. Экс-глава Минкомсвязи Николай Никифоров стал фигурантом уголовного дела, сообщает РБК. По информации источников, экс-министра обвиняют в организации преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере. Предположительно, Никифоров был одним из создателей финансовой пирамиды. Подробности у Дианы Чебановой.
12: Николай Никифоров стал самым молодым федеральным министром в истории постсоветской России. На момент назначения в мае 2012 года ему было 29 лет. Кабмин тогда возглавлял Дмитрий Медведев. До перехода в правительство России Никифоров, уроженец Казани, возглавлял Министерство информатизации и связи Татарстана. Об экс-главе Минкомсвязи вспоминает председатель Совета фонда развития цифровой экономики, экс-советник президента России Герман Клименко.
13: Я с ним общался очень плотно, когда я был советником, он был министром. Ничего, кроме прекрасного впечатления, сказать не могу, как о нем, о человеке аккуратно. Для меня эта новость шокирующая. Я знаю, что Николай, он меня никогда не приглашал в эту историю, но я и не хотел. Майнинг, он занимался майнингом. Мои знакомые ездили с ним на истории с покупкой энергетических мощностей, по-моему, он презентовал инвесторам. По крайней мере, никогда не проявлял при мне никаких попыток у частных лиц привлечь какие-то деньги. Речь была об институциональных инвесторах, которые примерно понимают группу риска. У меня о нем только были всегда прекрасные впечатления, как очень работоспособном и вменяемом человеке.
12: Газета «Коммерсант» сообщала, что показания на Никифорова дал сооснователь «Финика» Эдвард Сабиров. В декабре прошлого года его экстрадировали в Россию из Эмиратов, после чего Сабиров заключил соглашение со следствием. До сентября этого года связь экс-министра с «Финика» была лишь косвенной. СМИ называли Эдварда Сабирова бизнес-партнером Никифорова в одном из проектов, который создавался для привлечения инвестиций в Иннополис. Сама же финансовая пирамида появилась в Казани по разным данным то ли в 2018 году, то ли годом позже. «Финика» обещала доходность до 25% годовых. Организаторы обещали вкладывать деньги граждан в ценные бумаги и криптовалюты, но реальных инвестиций не делали. Пирамида рухнула летом 21-го. МВД России, по данным все той же газеты «Коммерсант», насчитала около 8 тысяч обманутых вкладчиков, а общий объем оценили примерно в 5 миллиардов рублей. Мог ли экс-министр связи России быть одним из организаторов пирамиды? Мнение управляющего партнера, адвокатского бюро «Соколов-Трусов» и партнеры Федора Трусова.
14: Всегда, когда говорят про финансовые пирамиды, по уголовным делам о финансовых пирамидах, ну, кроме когда речь идет об откровенных, мошеннических, то тут всегда же вопрос, когда настоящий полноценный финтех, стартап, там, там действительно высокорискованный, но тем не менее превращается в откровенно мошеннический бизнес. Аналогично мы не знаем, может быть, кто-то использовал имя господина Никифорова для того, чтобы создать такой, скажем так, уважительный образ данной структуры в определенных кругах. Все-таки бывший министр, только что оставивший свою должность, действительно это фигура. Поэтому, ну так это не так, только вот истинные лица, причастные к данной схеме, могут рассказать.
12: По сведениям казанского делового издания «Бизнес онлайн», Николая Никифорова должны были задержать днем 31 августа. Но за несколько часов до этого экс-министр сел на частный джет во Внуково и покинул Россию. Предположительно, он отправился в ОАЭ, где проживал последние годы. Издание допускает, что Никифоров смог уехать благодаря утечке в силовых структурах. Объединенные Арабские Эмираты – не лучшее место, чтобы скрыться от российского правосудия, говорит русский адвокат в Лондоне Владимир Гладышев.
0: Есть определенное сотрудничество между юридическими органами Эмиратов и Российской Федерации. В настоящее время это одна из таких юрисдикций, в которых Россия, в общем-то, дружит. Явно выбиралась страна для того, чтобы туда уехать, не с точки зрения наиболее оптимальной, которая не выдает граждан, а с точки зрения, как мне кажется, я, конечно, там не знаю, куда побыстрее можно было бы уехать.

0: Чубанова, Михаил Задорожный, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
1: Российскую БПЛА ракету «Бандероль» почти невозможно обнаружить, сообщило украинское издание «Страна». Основной тактической особенностью «Бандероли» после ее воскресного запуска называют длительный полет на предельно малой высоте. Почти весь маршрут российской ракеты в направлении цели оставался незаметным для средств обнаружения. «Бандероли» фиксировались лишь эпизодически, когда им приходилось увеличивать высоту полета. Об этих ракетах пишут, что они сочетают высокую маневренность и маловысотный профиль. Все это делает ее почти невидимой для средств обнаружения, рассказал «Бизнес ФМ» военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
2: Она применяется как беспилотными летательными аппаратами типа «Орион», может нести одну бандероль как минимум. И весь комплекс работает без участия человека. Ну, в смысле, оператор присутствует, но человека на борту нет. Второе, это очень необычно, бандероль могут запускать вертолеты. Вполне вероятно, что бандероль могут нести и самолеты, но пока свидетельств этому я не встречал. Боевая особенность этой ракеты-дрона в том, что достаточно мощная боевая часть и высокая скорость полета. Более 500 км в час обеспечивает то, что эту ракету-дрон невозможно перехватить стрелковым оружием, мобильными огневыми группами, дронами-перехватчиками. Необходимо иметь для защиты от такого средства нападения либо зенитные ракетные комплексы, а с этим у ВСУ сейчас проблемы, в том числе и с боекомплектом. Там нет сплошного прикрытия ЗРК всех возможных объектов. Либо необходимо применение самолетов. С помощью ракет воздух-воздух технически можно сбивать такие аппараты, если они будут обнаружены. Еще одна особенность – это относительно недорогое средство поражения. Мы можем выпускать их в количествах, превышающих объемы производства, допустим, крылатых ракет. Крылатые ракеты – более сложное по технологическим свойствам изделие, а у «Бандероли» со спутниковой системой навигации наша промышленность такого рода изделия освоила, и сейчас они достаточно широко применяются. В том числе они могут применяться по объектам, которые обнаружены вот до момента пуска. Мы реализуем ту самую схему, о которой много лет говорили, то есть беспилотный летательный аппарат обнаруживает объект, допустим, на расстоянии в 200-300 километров, подтверждает, что эта цель актуальна и производит пуск бандероли. За счет реактивного двигателя она может лететь на малой высоте. На такой высоте ее, с учетом скорости, невозможно перехватить.
1: Дмитрий Корнев, военный эксперт. Ракету «Бандероль» классифицируют как малогабаритную крылатую ракету. Иногда ее называют гибридом дрона и ракеты. Разработчик АО «Кронштадт». На его счету также создание разведывательно-ударного беспилотника «Орион». В августе профильный новостной портал Defense Security Asia сообщил, что ракета могла получить наземную пусковую установку. OpenAI признала, что ее ИИ-агенты взломали немецкоязычный форум для программистов. Ранее агентство Reuters сообщало, что модели OpenAI захватили сайт DSEWiki. На этом сайте пользователи могут создавать и редактировать страницы по аналогии с Википедией. Но в итоге получилось так, что ИИ-агенты превратили форум в своеобразную доску объявлений для других ИИ-агентов. Там они публиковали инструкции, как лучше обойти те или иные ограничения и замаскировать свои действия. Инцидент произошел еще в мае, но сама компания обнаружила это только в августе. ИИ-агенты уже далеко не в первый раз выходят за пределы так называемых песочниц. Это контролируемая среда, где разработчики тестируют модели и дают им выполнять различные задачи. Нужен какой-то единый механизм контроля, говорит гендиректор компании Neville AI Алексей Хохунов.
3: Существующая инфраструктура, в которой тестируют агентов, систематически разрушается. То есть агенты находят способ выйти из песочницы. Опасность всей этой истории, мне кажется, в том, что общество в среднем перестало реагировать на эти истории резонансно. Хотя, конечно, на самом деле это для нас большая проблема. Я не склонен к этому призывать, но мне кажется, что это точка, где нужен реальный, сильный системный подход. Государство и регуляторы должны вмешиваться, смотреть, что с этим происходит, и управлять этим. Мы очень надеемся, что появится диалог между США и Китаем, и они начнут координировать здесь свои действия. Эти модели систематически ломают внешние сайты и среды, в которых их запускают, потому что там очень много дыр, которые мы, люди, наделали, и здесь нужна координация, так как невозможно сделать это мгновенно. Даже если мы научимся находить все дыры в сервисах, и у нас появится ИИ, который может исправить все баги во всех наших системах, все равно будет задержка между тем, как мы научились это делать, и тем, когда владельцы сайтов реально начнут пользоваться этими механизмами. Отвечая на вопрос, как модели между собой общаются. Они общаются просто с помощью текста. То есть сейчас существуют сайты, где вы можете открыть эту Википедию и буквально почитать, как агенты переписывают

0: друг другом, но обычными правками, вот как комментарии вы видели на любом форуме, там, на Пикабу, на Reddit, где угодно еще, вот точно так же агенты координируются с друг другом вокруг отдельных статей.
1: Алексей Хохунов, гендиректор компании Nevel AI. В OpenAI заявили, что они сотрудничают с десятками государственных регулирующих органов по всему миру. Также там отметили, что всем и компаниям, включая OpenAI, нужно быть более прозрачными в отношении случаев, вызванных непредсказуемым поведением ИИ-агентов.
2: Наизусть. Оскар Уайлд. Единственный наш долг перед историей – это постоянно ее переписывать. Наизусть. На Бизнес FM. Бизнес FM. Инструкция по применению. Показания. Потребность быть в курсе в любой момент. Особые показания. Дефицит времени. Способ применения и дозы. Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом. Передозировка. Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе. Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла. Консультация с врачом не требуется. Бизнес FM. Новости. Коротко.
3: Студия Вероника Романова. Здравствуйте. В Швейцарии указали на невозможность отмены санкций против России автоматически, если инициативу о нейтралитете страны примут. Для снятия ограничений понадобится дополнительное постановление Федерального совета правительства. Официальный представитель Государственного секретариата по экономическим вопросам Фабиан Майнфиш пояснил, что в случае одобрения инициативы по итогам голосования, которое пройдет 27 сентября, страна не сможет присоединяться к новым пакетам санкций Евросоюза. Основательница и глава детского хосписа «Дом с маяком» Лида Маниава сообщила о решении покинуть пост директора. Также она выйдет из состава правления организации. По ее словам, так она сможет защитить дальнейшую работу хосписа. Маниава подчеркнула, что не намерена уезжать из страны. Ее задержали 2 сентября, обвинив в распространении фейков об армии. Она вину не признает. Суд не стал арестовывать Маниаву, а назначил ей запрет определенных действий. Основатель Spotify покинет Швецию в случае введения налога на богатство. Об этом Мартин Лоренсон заявил агентству Bloomberg. Его состояние оценивается более чем в 11 миллиардов долларов. За введение таких сборов выступают левые и зеленые партии, которые входят в левоцентристскую оппозицию и опережают правящий правоцентристский блок в последних опросах. Нынешнее правительство исключает возврат к прежним налогам на наследство, дарение и налог на роскошь, отмененный в 2007-м. Тем не менее, инвесторы опасаются возможных компромиссов с левыми после выборов в парламент Швеции 13 сентября. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Новая волна антикоррупционных дел в Киеве. На этот раз в зоне внимания НАБУ оказалась генпрокуратура и ее связи с мошенническими колл-центрами. Интриги добавило временное исчезновение главы ведомства Руслана Кравченко, о местонахождении которого не знали не только следователи, но и его ближайшее окружение. Чем может закончиться операция со звучным названием «Карфаген»? Комментарий Георгия Бофта. Партия «Альтернатива для Германии» впервые побеждает на региональных выборах. По данным экзит-полов, она набирает почти 45% голосов избирателей федеральной земли Саксония-Анхальт. Правые больше чем в 2 раза обгоняют однопартийцев канцлера Мерца из ХДС. ВДГ называют этот результат историческим. Импортозамещение не случилось. Больше половины россиян не смогли найти замены ушедшим брендам одежды. Больше всего опрошенные из Декшопинг грустят по товарам для спорта и масс-маркету. Все подробности в ближайшем эфире Бизнес FM. Карфагену ворот. Кто заказал новую волну антикоррупционных дел в Киеве и зачем? В ночь на 5 сентября детективы Национального антикоррупционного бюро Украины провели обыски в кабинете генпрокурора Руслана Кравченко, а также у его первой заместительницы Марии Вдовиченко и в ряде подразделений офиса генпрокурора. Операция называется «Карфаген». Более 12 часов местонахождение генпрокурора не удавалось установить. Позднее он сам подтвердил обыск, заявив, что скрывать ему нечего, опровергнув принадлежность ему обнаруженного на БУ сейфа с пачками долларов, а также любую связь с крышеванием мошеннических колл-центров. Карфаген – это уже третий мощный коррупционный скандал в высших эшелонах власти Украины. Что дальше? Комментирует Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает».
4: Согласно утечкам в украинские СМИ, в стране действует около 2000 мошеннических колл-центров. Более 1000 из них имеют прикрытие силовиков и платят абонентскую плату, избегая преследований. Остальные становятся объектами показательных рейдов. Платежи шли через так называемое «единое окно» – около 20 тысяч долларов в месяц с каждого белого центра. Сборщики действовали от имени СБУ, затем деньги распределялись между СБУ, ГУР, Департаментом стратегических расследований нацполиции, прокуратурой, финмониторингом и даже погранслужбой. Более 20 миллионов долларов в месяц – это только силовикам, отдельно от прибыли самих центров и от денег, украденных у жертв мошенников. Прокурорская доля из каждых 20 тысяч составляла 3. После назначения Кравченко генпрокурором ее подняли до 7 тысяч, а общий взнос – до 24. Именно эта наценка, пишут украинские СМИ, не устроила часть владельцев центров. Кто-то из них слил информацию НАБУ. Жертвами украинских колл-центров были прежде всего граждане ЕС. Ущерб исчисляется десятками миллионов евро. Европейские союзники давно указывали Киеву на эту проблему. Летом прошло совещание с участием Зеленского. Были проведены десятки показательных обысков. 1 сентября Зеленский заявил о необходимости полностью покончить с колл-центрами. Но это была реакция на уже развернувшееся расследование. Карфаген вышел в публичное поле ровно в те дни, когда Стив Уитков и Джаред Кушнер провели переговоры в Кремле, а затем приехали в Киев. Совпадение породило версию, что антикоррупционные органы бьют по Зеленскому по заданию Трампа, принуждая его к уступкам. Однако, все же маловероятно, что действия НАБУ и специальной антикоррупционной прокуратуры были организованы Вашингтоном. Во-первых, Зеленский наверняка сказал бы об этом прямо, как говорил публично ранее о давлении американцев по Донбассу. Во-вторых, Европа не оказывала бы антикоррупционным органам той демонстративной поддержки, которую оказывает. В-третьих, именно администрация Трампа демонтировала ту грантовую инфраструктуру, созданную еще при Байдене и демократах, на которой держится украинская антикоррупционная среда. Одновременно газета «Нью-Йорк Таймс» опубликовала расследование о закупках вооружений. Там сказано, что только за 2024 год Украина потеряла около 1,2 миллиарда долларов на мошенничестве, растратах и халатности. Тут речь уже не о взятках прокуроров, а о том, что ВСУ не получает нужного. Этот аргумент призван произвести впечатление уже на европейцев. И продвигает его не протрамповское издание, а флагман того либерального истеблишмента, который до 2025 года патронировал украинскую антикоррупционную среду. То, что антикоррупционные органы теперь крышуют не США, а Европа, даже неприятнее для президента. Ведь Европа – главный источник денег, и она хочет контролировать их расходование, в том числе защищая НАБУ и САП от окружения президента. При этом сами антикоррупционные структуры солидарны с Европой в том, что надо воевать дальше и на уступки Москве не идти. Так что если и есть тут давление на Зеленского, то оно против мира на условиях Трампа. При этом Киеву нужны новые средства. Согласованный ЕС беспроцентный кредит в 90 миллиардов евро покрывает лишь около 2/3 прогнозируемого дефицита Украины до 2027 года. Спор о судьбе примерно 185 миллиардов евро российских активов в Евроклир не закрыт. Просить у Брюсселя дополнительные десятки миллиардов и одновременно громить структуры, которые Брюссель патронирует, так себе идея. Теперь главный вопрос по операции «Карфаген». Ограничится ли следствие офисом генпрокурора или пойдет дальше к СБУ и остальным реципиентам «Единого окна»? Прямой связи между Карфагеном и миссией Уиткофа с Кушнером, конечно, нет. Тем более, что и сам визит в Киеве оценивают скорее как церемониальный. Почти все наблюдатели также скептически оценивают данный этап переговоров. Можно предположить косвенную связь, но она тогда будет обратно той, которую многие ожидают. Потому что ослабленный коррупционными скандалами президент не лучший, а худший партнер под сделки. Подписать непопулярные условия способен лишь политик с запасом прочности, а не тот, кто втянулся еще и в войну с собственными правоохранителями и знает, что обвинения в капитуляции будут выдвинуты против него моментально. Уступки требуют политического капитала, а он как раз у Зеленского сгорает. Вашингтон, конечно, может попробовать разыграть ситуацию к своей пользе, предложить Зеленскому свое покровительство вместо европейского, попытаться притормозить раскручивание новых скандалов в обмен на принятие условий завершения войны по плану Трампа. Однако вряд ли Зеленский пойдет на смену европейской крыши на американскую, покуда деньги и оружие, наряду с сохраняющейся политической поддержкой, идут из Брюсселя. Так что ключевой вопрос, видимо, все же не в том, кто заказал операцию «Карфаген», а в том, готов ли Зеленский бороться за сохранение реальной власти или смириться с ролью места блюстителя, которому позволят досидеть до конца войны, каковой он в любом случае будет стараться оттягивать.
1: Это был комментарий Георгия Бофта, а телеграм-канал «Бофт знает». Партия «Альтернатива для Германии» набирает почти 45% голосов на региональных выборах. Это данные первых экзит-полов, которые появились в момент закрытия участков в федеральной земле Саксония-Анхальт. Явка стала рекордной. Она составила 80%. Это самый высокий показатель за всю историю наблюдений в этом регионе. По данным первых опросов, проведенных для телеканала АРД, Христианско-демократический союз, эту партию возглавляет канцлер Мерц, набрал 18,5%, а «Альтернатива для Германии» получила 44,5%. Но сможет ли она сформировать большинство в парламенте Саксонии-Анхальт самостоятельно, пока вопрос. Предварительные результаты выборов комментирует немецкий политолог Александр Рар.
5: Прошедшие выборы можно оценить как некий такой политический переворот в Германии, правда, только на земельном уровне, но все-таки он достаточно показательный. «Альтернатива для Германии» сокрушительную победу одержала, но пока у них не хватает очень мало голосов, несколько голосов до полного выигрыша, то есть того, что они могут сами создать абсолютное большинство и создать правительство. «Альтернатива для Германии» идет во власть, как мне кажется, и сейчас будущие месяцы, может быть, даже годы, уйдут на сопротивление этому подъему. Все другие партии, вся система будет бросать все силы, чтобы этот подъем остановить, ему помешать. Надо то еще подчеркнуть, что на избирательном участке пришло 80% избирателей. Это громадный результат для такой земли, как Анхальт-Саксония, вообще для Германии. И это показывает, что действительно люди хотели голосовать. И голосовали в большинстве случаев за «Альтернативу для Германии». Конечно, еще более эскалация внутри политической системы Германии. И это, конечно, очень важные сигналы для будущих выборов, которые будут проходить в других землях до федеральных выборов через 2 года. Пока власть Мерца никто под сомнение не ставит. Но тенденция к тому, что в Германии все больше и больше народ им недоволен, общественность недовольна, что рейтинг правительства катастрофически падает, это все налицо. И поэтому критика в его адрес будет расти. Рано или поздно сами партийцы в Христианской демократической партии могут попросить Мерца уходить в отставку.
1: Александр Рар, политолог, кандидат на пост премьер-министра в Саксонии-Анхальта от «Альтернативы для Германии» Ульрих Зигмунд после закрытия участков заявил, цитата, «Мы вошли в историю этой страны» и подчеркнул, что Германии необходимы фундаментальные политические перемены. Импортозамещения не случилось. Более 50% участников опроса «СДЭКШОППИНГ» сообщили, что не смогли найти замену ушедшим брендам. Данные опроса приводят телеграм-каналы. При этом 41% респондентов за последний год несколько раз покупал зарубежные товары. Больше всего востребованными остаются спортивные товары и одежда из сегмента масс-маркет. К примеру, Nike назвали 34% опрошенных, а H&M 24%. Хорошие отечественные замены, по мнению опрошенных, нет также для Adidas и New Balance в категории обуви. Что касается одежды, то тут незамененными назвали Zara, Levi's и Uniqlo. Мы спросили у постоянных спикеров Business FM, скучают ли они по каким-то иностранным брендам и смогли ли импорта заместиться.
6: Генеральный директор юридической компании «Юрвиста», совладелец гостиницы «Чемоданов» Алексей Петропольский. В первую очередь по спортивной одежде в стиле адвенчер. Я много в горы хожу, и бренды, особенно качественные, Mammut, Peak Performance, они ушли, и комплектующие к ним тоже ушли. Также нишевые бренды, как MSR. Купить их в магазине нельзя, но заказать через интернет абсолютно все можно. IKEA. Я был адептом IKEA. Качество, цена, практичность. Здесь по-настоящему сильный пробел качественной дешевой мебели в таком формате и объеме, увы, в России не появилось. А заказать через интернет многие позиции невозможно. Тоже являюсь адептом техники Apple, и когда была авторизованная поддержка, это было действительно удобно. Я живу в загородном доме, я пользуюсь много инженерии, которая была установлена еще, естественно, в довоенные времена. Grundfos — это насосное оборудование, и Buderus — оборудование отопительное. Все это ушло из России, пришлось, конечно, менять на аналоги из Турции и Китая. Честно, даже название не помню, какими насосами теперь мы все это заменяем, но работает вполне себе прилично.
7: Персональный стилист, преподаватель Британской высшей школы дизайна Екатерина Деева.
8: Знаете, наверное, особо не скучаю я, и я бы не сказала, что скучают мои клиенты. Скорее, мне нравится то, что мы в чем-то ограничены. Больше вот эта эмоция присутствует, чем какая-то тоска по утраченным брендам. Но в целом, какого-то недостатка чего-то я бы не сказала, что мы испытываем. На самом деле, практически все заменяется либо локальными брендами. Достаточно времени прошло, и рынок адаптировался, и многие зарубежные бренды, которые мы привыкли, привозятся сюда, и масса служб доставки работает, и частные байеры доставки. Конечно, это усложненная схема, но тем не менее.
9: Аналоги наши, вот как вы сказали, локальные, за это время выстрелили?
8: Я думаю, в сегменте масс-маркета это всем известный Lime, Love Republic, это Sella, это наши бренды, которые, я думаю, сейчас очень хорошо себя чувствуют. И Bifree, кстати говоря, в сегменте масс-маркет тоже. С хорошим, большим ассортиментом, который, в общем-то, закрыл потребность в большинстве вещей масс-маркета для мужчин и для женщин.
7: Независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов.
10: Те вещи, которые для меня были важны, которые я там любил, какие-то модели кроссовок, модели горнолыжных курток, я продолжаю пользоваться этими брендами. Понимаю, что, наверное, стало немного дороже, менее удобно с точки зрения гарантийных каких-то обязательств, но в целом я не могу сказать, что мой быт существенно изменился. Единственное, что я более-менее так существенно почувствовал на себе, это как владелец европейского автомобиля, то, что стало немного сложнее с какими-то запчастями, которые выходят за пределы регламентного ТО. Если что-то там сломался, какой-то узел, иногда приходится по 2-3 месяца под заказ его ждать. То, что можно было импортозаместить или заместить китайскими аналогами безболезненно, я это сделал. Не могу сказать, что я сильно страдающий в текущий момент по ушедшим брендам. Например, всякая походная одежда. Я очень люблю походы, какие-то экспедиции. Я просто перешел с каких-то брендов на отечественные аналоги по характеристикам. Характеристикам влагонепроницаемости и паропроницаемости я этим пользуюсь, меня абсолютно устраивает.
7: Судя по тому же опросу с Декшопинг, только 16% респондентов сказали, что предпочитают российские марки зарубежным.
2: Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
11: Застройщик ОСЗ «Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.
12: Мечтаете о новом авто, но дилеры говорят «нет»? Агат.РФ говорит «да». Мы запускаем новое направление «Агат.РФ Импорт». В наличии и под заказ автомобили под любой ваш запрос. Японские, немецкие, корейские. В Агат.РФ Импорт. Огромный выбор. И главное, каждая машина юридически проверена. Ждем вас на Казанском шоссе 1А. Звоните 239-37. Успейте выбрать свой идеальный автомобиль.
13: Агат. Покупай выгодно.
14: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская.
11: Застройщик ОСЗ Воровского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Вначале был бизнес.
16: Как появлялись города?
17: Архангельск, 340 тысяч жителей. С середины 16 века жители деревень и монастырей на берегах Белого моря торговали с англичанами и голландцами. В
18: 1584 году вокруг Михаила Архангельского монастыря был построен город-крепость для торговли и защиты северных рубежей.
16: Как появлялись города на Бизнес ФМ.
19: Компании и корпорации.
20: В студии Олеся Савуськина. Здравствуйте.
21: Ценные бумаги.
20: Nike исключат из индекса S&P 100 после 18 лет в его составе. Изменения вступят в силу 21 сентября. При этом компания останется в более широком индексе S&P 500, а ее акции продолжат торговаться на Нью-Йоркской бирже. Сейчас бумаги Nike стоят почти на 80% ниже своего исторического максимума, установленного в 2021 году.
21: Отчеты и планы.
20: Jaguar Land Rover планирует сократить до 4000 сотрудников в течение 2 лет. Британский автопроизводитель пытается снизить расходы на фоне падения продаж, усиления конкуренции со стороны китайских брендов и американских пошлин. Компания рассчитывает сэкономить около 1,7 миллиарда фунтов. Сокращения в основном затронут офисных сотрудников и менеджеров, а не рабочих на заводах. Немецкая Isar Airspace со второй попытки успешно вывела свою ракету «Спектрум» на орбиту. Первый запуск в прошлом году завершился примерно через 30 секунд после старта. На этот раз ракета вывела на орбиту 5 небольших спутников и экспериментальную установку для испытания новых космических технологий. Isar Airspace стала первой европейской компанией, которая вывела на орбиту собственную ракету, запущенную из Европы. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Как откроются рынки в понедельник? Уходящая неделя оказалась для российского фондового рынка позитивной. По итогам основных торгов индекс Мосбиржи прибавил 6,5%. Заметный рост бенчмарка случился в четверг вечером, когда стало известно о визите представителей Трампа в Москву и Киев. Геополитический фон и переговорный процесс окажут влияние и на открытие торгов в понедельник, продолжает инвест-стратег Кари Капитал Сергей Суверов.
22: Ожидания от этих переговоров достаточно низкие, и если рынок сочтет, что какого-то реального прогресса в переговорах нет, то вполне вероятно, что акции могут открыться снижением на открытие торгов в понедельник. Однако уже в конце недели поддержку фондовому рынку может оказать снижение ключевой ставки Центральным банком. Такой шанс есть. Последние данные по инфляции показывали замедление роста потребительских цен в России, несмотря даже на слабый рубль и топливный кризис. Поэтому решение Центрального банка может оказать поддержку фондовому рынку в конце недели. Также могут вырасти отдельные акции, например, бумаги Роснефти на вводе в эксплуатацию стратегического проекта компании «Восток Ойл». Что касается курса рубля, то рубль может получить поддержку от того, что Минфин снизит 3 раза покупки валюты в рамках бюджетного правила до 2,5 миллиардов рублей в день. А рубль может незначительно укрепиться на предстоящие недели, однако большой отток капитала, конечно, является фактором в сторону дальнейшего ослабления рубля ближе к концу года. Цены на нефть будут колебаться в диапазоне 95-100 долларов за баррель, но все-таки я думаю, что 100 долларов за баррель мы можем не увидеть, так как Арабский пролив сейчас уже частично разблокирован благодаря действиям американских военных сил.
1: Сергей Суверов, инвест-стратег Укари Капитал. Кроме того, на следующей неделе рынок будет ждать пятничного решения ЦБ по ставке. Другие новости, на которые будут реагировать котировки, это данные по инфляции за неделю и окончательные цифры Росстата за август. Ну и, конечно, геополитика тоже может добавить рынку волатильности, отмечает начальник аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст, кандидат экономических наук Олег Абелев.
23: Во-первых, в пятницу у нас решение ЦБ по ставке. Важно будет увидеть данные по инфляции 9-го за неделю и окончательные данные Росстата по инфляции за август как раз 11-го. Там получится так, что одновременно и заседание по ставке, и данные окончательные по августу будут. И поскольку это будет неделя тишины, никаких заявлений от регулятора не будет, рынок будет руководствоваться исключительно рыночными новостями, и эти рыночные новости будут, на мой взгляд, с точки зрения экономического содержания, достаточно скудны по сравнению с прошлой неделей. Зато могут быть очень богаты геополитические новости и визиты спецпосланников в Москву и в Киев, возможно, дадут почву для очередных каких-нибудь заявлений и высказываний. Поэтому волатильность будет высокая. Скорее всего, мы увидим продолжение ослабления рубля куда-то в сторону 87-88 на фоне того, что цены на нефть пока явно не планируют увеличиваться. Переизбыток на мировом рынке нефти налицо. Если еще и Венесуэла будет выходить из ОПЕК, и американские компании там будут резко увеличивать добычу, так уж тем более. Это будет вести к тому, что иностранная валюта будет притекать в российскую денежную массу по экспортным каналам меньше, соответственно, валюта будет становиться меньше, и это будет играть в сторону укрепления долларов и, соответственно, ослабления рублей. Что касается индекса, здесь очевидно, что рынок будет жить исключительно какими-то ожиданиями геополитических новостей. Ну и, конечно, решение по ставке, но пока вероятность того, что ставка будет снижена на 0,25%, она доминирует, примерно процентов, наверное, 70 вероятности, 30%, что она останется без изменений. Что касается общего настроения на рынке драгметаллов, ну тут, наверное, мы увидим тоже стагнацию, потому что мы видим, что инфляционные настроения по всему миру толкают пока мировые ЦБ ставки повышать и повышать спрос на государственные долговые бумаги, а не на золото.
7: Олег Абелев, начальник аналитического отдела инвесткомпании Реком Траст. Помимо заседания ЦБ в пятницу, есть ряд заметных корпоративных событий следующей недели. В частности, ПИК обсудит делистинг акций и оферту по цене 551,4 рубля за бумагу. У Куйбышев Азота собрание по реорганизации с возможным присоединением Новакома. В среду Сбер отчитается по РСБУ за 8 месяцев, а Яндекс утвердит дивиденды за первое полугодие 110 рублей на акцию. Аэрофлот также в конце недели опубликуют операционные результаты за август. На выходные и понедельник ЦБ оставил официальный курс доллара выше 86 рублей, евро 100 рублей 57 копеек, китайский юань 12 рублей 88 копеек. Футболисты «Динамо» одержали волевую победу над «Спартаком» в московском дерби. Встреча седьмого тура РПЛ завершилась со счетом 2-1. Бело-голубые заканчивали игру в меньшинстве после удаления Константина Тюкавина. Подробности тура у спортивного обозревателя «Бизнес-ФМ».
0: Футбол с Григорием Гуреевым.
3: «Спартак» и «Динамо» начали не спеша, но ближе к середине первого тайма пошел более открытый футбол. Хорошая комбинация получилась у красно-белых. Маркиньос поборолся на фланге, прострелил на Данила Пруцева, счет открыт. Но не успели спартаковцы порадоваться, как ошибся Наиль Умяров. Потерял мяч, и Ярослав Гладышев снял паутину с девятки. Шедеврально пробил издалека. Вот она, истинная атмосфера дерби. Без пауз на анализ и слезы. Равновесие в счете быстро восстановлено. А вскоре «Динамо» вышло вперед. Красивую многоходовку завершил Артур Гомес. После перерыва красно-белые стремились отыграться, но не хватало Исикеля Барка, который не попал в заявку из-за проблем со здоровьем. «Динамо» в ответ проводило более острые контратаки. И вдруг Константин Тюкавин на пустом, по сути, месте получает красную карточку за отмашку рукой прямо в кадык Александра Джику. «Спартаку» это не помогло. 18-летний Иван Сорокин забил головой, но из офсайда. Счет до конца игры не изменился. Махачкалинская «Динамо» на своем поле добилась победы. Победа над Родиной. 2-0. Очень красивым получился первый гол, который забил обводящим ударом верхний угол Гамит Агаларов. Московский клуб большую часть матча играл в меньшинстве после удаления Германа Анукхи. В итоге команда Вадима Евсеева набрала 12 очков и догнала «Зенит». Родина же идет в зоне стыков. Из других результатов дня обращает на себя внимание ничья в игре Оренбурга-Крон. Сценарий для тольяттинцев тот же, что и в прошлом туре с ЦСКА. Они пропускают гол, потом совершают камбэк и ведут в счете, но в итоге лишь ничья. 2-2. У «Акрона» ни одной победы в 7 матчах и всего 4 очка. «Факел» тоже пока не выигрывал. В 7-м туре воронежский клуб крупно уступил Ростову 0-3 и с 2 очками идет на последнем месте. Большой резонанс вызвала победа ЦСКА над «Зенитом» в супердерби двух столиц. Судейство будут обсуждать еще долго. Основной спор вокруг двух эпизодов. В первом тайме за неумышленный удар локтем в исполнение Александра Соболева пенальти ворота «Зенита» назначили. А в конце матча, когда уже сам Соболев получил удар в лицо и весьма артистично упал, свисток молчал. Главный тренер «Зенита» Сергей Симак на пресс-конференции после матча недоумевал.
4: В одном случае удар локтем, пенальти, там несчастный случай, опять же. Ну и ладно, если такие ставите, то почему в аналогичной ситуации, еще более явно, вы не ставите пенальти? Я думаю, конечно, судейский департамент найдет кучу причин, но вот мы с вами здравомыслящие люди, может, кто-то из вас может ответить на этот вопрос? У меня ответа нет, не понимаю этого решения, также не понимаю свои карточки абсолютно.
3: Спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский в разговоре с «Бизнес-ФМ» высказался по этому эпизоду, а также выразил мнение, что везение армейцев, которые идут вторыми, не знают поражений в текущем сезоне и уступают лидерство только Краснодару, однажды закончится.
5: У меня лишь есть одна версия. Я думаю, что судейская бригада в полном ее составе не стала никак рассматривать этот эпизод, потому что, вероятно, до этого момента был еще какой-то фол со стороны игрока «Зенита». Одним только везением то, что происходит сейчас с ЦСКА, объяснить, я думаю, все-таки невозможно, потому что в игре против «Зенита» ЦСКА удалось сделать то, что в футболе считается вроде как попроще, то есть разрушать. Все проблемы ЦСКА впереди в чемпионате будут возникать именно в ситуации, когда нужно будет созидать, владея территорией и добывая результат. Это сложнее. А в матче с «Зенитом» армейцы выдали, на мой взгляд, образцовую игру вторым номером с сумасшедшей продуктивностью реализации тех немногочисленных моментов, которые у них были.
3: В понедельник, 7 сентября, тур завершится матчем в Казани, в котором «Рубин» сыграет с «Ахматом». У гродненского клуба всего одна победа за 7 игр чемпионата, у казанцев 2. Посмотрим, улучшит ли кто-то из соперников статистику. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
6: Реклама. Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем летом», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
8: Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери «Тэнк» «Вагат». Только сейчас рамные внедорожники «Тэнк» с выгодой до 850 тысяч рублей у официального дилера «Агат» в Афонино на магистральной 137Б.
9: Не оферта.
24: «Агат». Покупай выгодно. Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она Приво» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова 14/5.
25: Франсуа де ла Рошфуко.
26: Судьбой следует обходиться, как со здоровьем. Когда она нам благоприятствует, наслаждаться ею. А когда начинает капризничать, терпеливо выжидать, не прибегая без особой необходимости к сильнодействующим средствам.
25: Наизусть. На Бизнес FM.
26: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
25: Бизнес FM. Новости. Коротко.
27: В Москве 6:58. У микрофона Олеся Потапова. При атаке ВСУ на Севастополь погиб ребенок. 15-летняя девочка скончалась от полученных ранений в машине скорой помощи, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Он не привел подробности инцидента, но отметил, что беспилотник был начинен взрывчаткой, металлическими элементами. Пострадали еще 3 человека. Мужчина находится в тяжелом состоянии. Еще 2 подростков были госпитализированы. Грузовой самолет «Амазон» выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся в международном аэропорту Майами. Как минимум 5 человек погибли, еще 5 пострадали. Уточняется, что при заходе на посадку самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и задел несколько автомобилей, после чего загорелся. Несколько человек оказались заблокированы в машинах. По факту катастрофы проводятся расследования. Оппозиционная правая партия «Альтернатива для Германии» после обработки всех бюллетеней побеждает на выборах в региональный парламент немецкой земли Саксония-Анхальт. АДГ набирает 43,8% голосов. Второе место с большим отставанием занимает Христианско-демократический союз 17,2%. Третье место с результатом в 9,3% заняла Социал-демократическая партия Германии. Зеленая и левая партия набирают 8,9% и 8,6%. 4% голосов. 5% избирательный барьер также преодолел союз Сары Вагенкнехт «За разум и справедливость». В такой конфигурации ни одна из партий не обладает большинством мест в парламенте. По мнению экспертов, результаты выборов в Саксонии-Анхальт, а также предстоящие выборы в региональные парламенты Берлина и земли Мекленбург, Передние Померания, смогут существенно повлиять на политический ландшафт в стране. Новости на бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
25: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 7 утра в российской столице, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Американские представители завершили турне в Москву и Киев. По итогам оба сказали, что хотели бы прорыва до зимы. И допустили возвращение к трехстороннему формату переговоров Россия, Украина, США. Но был ли на самом деле прорыв? Альтернатива для Германии уверенно победила на местных выборах в Саксонии-Анхальт. Партия получает 39 кресел, в 2,5 раза больше, чем у ХДС. Но получится ли сформировать у ОДГ правительство, пока вопрос открытый. Коалиция возможна только с союзом Сары Вагенкнехт, у которой как раз есть недостающие мандаты. Бизнес услышал слова президента об упрощении госзакупок для школ и обращается в нашу редакцию, поднимая другую тему о закупках для медучреждений. Об этом сегодня наша рубрика «Бизнес говорит». Все подробности в ближайшие минуты. Пытков и Кушнер в Киеве заявили Зеленскому, что хотят прорыва в переговорах по урегулированию до зимы. Об этом сообщает Аксис со ссылкой на источники. По их данным, Зеленский обсуждал с американскими переговорщиками подготовку Украины к продолжению боевых действий зимой. Однако представители США подчеркнули, что рассчитывают добиться прорыва в переговорах еще до ее наступления. По данным Financial Times, Пытков и Кушнер не привезли в Киев новые идеи, скорее обновленные версии уже известных планов. Однако основным вопросом остается контроль над Донбассом. На полном выводе оттуда украинских войск продолжает настаивать Москва. В переговорах Киева с Кушнером и Выткофом также участвовали европейцы. По данным Рейтер, советники по нацбезопасности Великобритании, Франции и Германии. Стив Выткоф выразил надежду, что трехсторонняя встреча России, США и Украины не за горами.
9: Думаю, мы добились большого прогресса, услышали много новых идей. О трехсторонней встрече, надеюсь, будет объявлено скоро. Обсудили много всего важного. Думаю, сотрудничество критически важно. Обе стороны должны пойти на компромиссы. И думаю, у нас есть все, чтобы это случилось. Но все это очень непросто. Скорее, даже очень-очень сложно.
2: Владимир Зеленский после переговоров с американскими посланниками заявил, что Киев по-прежнему не готов отказаться от Донбасса ради заключения мирного соглашения с Россией. По его словам, США в следующем году намерены нарастить производство ракет для «Патриот», которые Украина рассчитывает получить. О том, что на прошедших переговорах был какой-то прорыв, говорить не стоит, отмечает политолог-международник, эксперт клуба «Валдай» Андрей Картунов.
10: Желание Соединенных Штатов добиться какого-то значимого прогресса до зимы, а, наверное, еще лучше до начала ноября, это понятно. Конечно, это нужно Трампу, в том числе и по внутриполитическим соображениям. Но при этом все понимают, что Россия и Украина вступили в очередной цикл эскалации конфликта. И этот цикл оборвать будет очень трудно. Пока что, конечно, о прорыве говорить не приходится. Мы даже и не знаем еще, какова была украинская реакция на те предложения, которые могли привести в Киев американские переговорщики. Можно предположить, что разговор в Киеве был не самым простым ни для американской, ни для украинской стороны. Но, тем не менее, конечно, какие-то новые моменты в предложениях по сравнению с тем, что мы видели, скажем, в начале года, наверное, были. Я думаю, что, может быть, были какие-то новые предложения и по Донбассу тоже, поскольку мы знаем, что Соединенные Штаты неоднократно выдвигали идею особого статуса Донбасса, создания там особой экономической зоны и так далее. Другое дело, что, в общем, эти идеи не находили поддержки ни в Киеве, ни тем более в Москве. Но я допускаю, что они могут быть снова запущены в оборот в надежде на то, что сейчас их удастся каким-то образом продавить. Но при этом мы не должны забывать о том, что не все ограничено разногласиями по территориальным вопросам. Есть и другие, не менее чувствительные вопросы, касающиеся будущего статуса Украины в системе европейской безопасности, перспектив или отсутствия перспектив размещения иностранных войск на территории Украины. Есть вопросы, которые относятся к внутриполитическому развитию этой страны.
11: Ну и вот момент с трехсторонними переговорами.
10: В итоге, конечно, это, по всей видимости, необходимая стадия переговорного процесса, поскольку, ну, переговоры не могут вечно вестись в режиме челночной дипломатии. Другое дело, что время для такого диалога, возможно, еще не пришло, поскольку в Москве и в Киеве очень разные представления о том, что такой диалог может дать. Поэтому я думаю, что, к сожалению, в ближайшем будущем, наверное, даже трехсторонняя встреча, если мы говорим о встрече трех президентов, наверное, в ближайшие планы ни Москвы, ни Киева не входит. Но мне кажется, что пока что стороны к этому не готовы.
2: Это был Андрей Картунов. А в субботу Войтков и Кушнер провели переговоры с Владимиром Путиным в Кремле. Длились они более 3 часов. После помощник президента Юрий Ушаков заявил, что Владимир Путин может встретиться с Дональдом Трампом на саммите АТС Китая, если представится такая возможность. А по его словам, также была бы полезной трехсторонняя встреча Путина, Трампа и Си. Но организовать ее должна принимающая сторона. Саммит АТС пройдет в городе Шэньчжэнь 18-19 ноября.
25: Прямо сейчас.
2: Индекс Мосбиржи на утренней сессии начал день с падения на 0,8%, 2236 пунктов прямо сейчас. Но это тоже можно, наверное, рассматривать как реакцию рынка на турне американских представителей. Но об этом еще позже поговорим. Бизнес, услышав слова Владимира Путина об упрощении госзакупок для школ, обратился в нашу редакцию и поднял другую тему о закупках для медучреждений, где проблема стоит острее. Подчас больнице или поликлинике необходимо срочно закупить медизделие или препарат. Но процедура по действующему федеральному закону о контрактной системе растягивается на недели и приводит к дополнительным тратам. Глобальная суть проблем в том, что бюджетники не могут свободно потратить деньги на внеплановые закупки. Мы поговорили с бизнесом, юристами, учителями и околомедицинскими кругами. Они предложили свое решение. Подробности у Михаила Сафонова.
12: Гендиректор компании «Бальнеомед» из Петербурга Наря Кайрумян обратился к нам по следам выступления президента на Восточном экономическом форуме. Путин предложил упростить госзакупки для школ. Но точно так же в этом, по словам бизнесмена, нуждаются и медицинские учреждения. Он, в том числе, поставляет расходные материалы для санаторно-курортной отрасли. И приводит простой пример. Допустим, поликлинике или санаторию нужно срочно закупить какую-нибудь медицинскую трубочку или катетер. Так случилось, что это понадобилось пациентам. Но просто так не купишь. Нужно обратиться в областной Минздрав, провести конкурс, потратить время и дополнительные средства.
13: Экономики никакой. Продукция стоит 40 тысяч рублей, хотя речь идет о маленькой коробочке, которую учреждение может сам из пункта выдачи транспортной забрать за 1000 рублей, но по требованиям 44-го федерального закона его надо доставить и разгрузить. Доставку выходит 9 тысяч рублей. Плюс комиссия оператора еще 2 тысячи рублей. То есть вместо того, чтобы экономить, заказчик платит 30-40% лишних денег.
12: Плюс к этому рабочее время юристов, бухгалтеров и в итоге расходы на новую закупку уже сопоставимы с ценой контракта. Оформление вместе с проведением конкурса и заключением договора 2-3 недели, а препарат или медизделие по понятным причинам пациентам нужны здесь и сейчас. Но для системы госзакупок таких слов нет. У нее, в принципе, одна из главных целей – другая. Поэтому и такая процедура, замечает адвокат Даниил Черных Аипов.
14: Составь техзадание, выстави закупку, подожди срок на возможное обжалование, оформи документы. И получается, что вся эта громоздкая машина, придуманная, чтобы ловить крупных жуликов на больших контрактах, по инерции наваливается всей своей тяжестью на самые бытовые копеечные нужды.
12: Для медицины проблема стоит острее, но она есть у всех небольших бюджетных учреждений. В тех же школах рассказывают, что чиновники просят перед сентябрем закупить все, что теоретически может понадобиться, потому что потом будет сложно. Простой пример. Все знают, как трепетно в школах относятся к бумаге для принтера. И даже не потому, что нет денег на новую, а потому, что окно закупок закрылось. И если бумага кончится, то учителям, пока не пройдет новая процедура, придется покупать за свои. А может, внепланово сломаться и дорогое оборудование. Делится опытом учитель истории и председатель первичной профсоюзной организации средней школы села Таремское Павловского района Нижегородской области Дмитрий Казаков.
15: Я помню, были моменты, когда компьютер сломался, например, технику какую-то купить. Во-первых, она дорого стоит, и там как-то в бюджете этого нет. Но, может быть, надо конкурс какой-то там проходить. И тоже оставался учитель без компьютера на какой-то промежуток времени, достаточно долгий.
12: Есть два решения. Первое. Внести в контракт с подрядчиком возможность дополнительной закупки, чтобы не проходить все круги бюрократизма с новым договором. Но не факт, что когда потребуется, нужный товар будет у него на складе. Второе. Дать возможность учреждениям, хоть школам, хоть поликлиникам, самим тратить небольшие суммы, минуя систему госзакупок. Продолжает замдиректора Высшей школы госуправления Президентской академии и бывший министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.
16: Желательно, чтобы была возможность быстрого маневра и переключения с одного на другого поставщика. Не надо весь объем закупа таким образом высвобождать от действия федерального закона, но какой-то небольшой процент от планового объема закупок, ну, к примеру, до 5%, чтобы учебные организации в этом плане руки были развязаны.
12: Дальше можно создать механизм, как и где потратить деньги на внеплановые закупки. Например, через те же маркетплейсы, как предложил президент. Наверное, продумать, как это контролировать, чтобы у прокурора не возник вопрос, почему катетеры или шариковые ручки купили у одного продавца, когда у другого на 2 рубля дешевле. Но то, о чем сейчас говорит и бизнес, и бюджетники, дает возможность госучреждениям свободно тратить небольшие суммы и самим заключать прямые контракты с исполнителями. Ради тех же упомянутых выше 40 тысяч вряд ли кто-то пойдет на преступление. И у этого есть четкое название – непредвиденные расходы. Михаил Сафонов и Анна Моргунова. Бизнес FM.
17: Реклама.
18: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
19: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
20: Уважаемые предприниматели, говорит капитан Панда, на борту китайский форсаж от ВТБ. Пристегнитесь, ваши расчеты отправляются в Китай. Время в пути от 8 минут, высота комиссии от 0,2%. Желаем вам самых быстрых и выгодных расчетов. Напоминаем, от 8 минут от 0,2% ВТБ.
21: Акция для ИП и юрлиц, новых и действующих клиентов, не проводивших платежи в КНР 180 дней. Подключение до 15 октября 2026 года. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
22: Мечтаете о новом авто, но дилеры говорят нет? Агат РФ говорит да. Мы запускаем новое направление Агат РФ Импорт. В наличии и под заказ автомобили под любой ваш запрос. Японские, немецкие, корейские. В Агат РФ Импорт. Огромный выбор. И главное, каждая машина юридически проверена. Ждем вас на Казанском шоссе 1А. Звоните 239-37. Успейте выбрать свой идеальный автомобиль.
28: Агат. Покупай выгодно.
26: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
29: Деньги. Подделки чешских монет и медалей среди коллекционеров-нумизматов называются киллиановскими подделками. В 19 веке Вильям Киллиан собрал крупную коллекцию чешских монет и медалей. Но в его каталоге наряду с раритетами попадались и подделки неизвестного происхождения.
26: История денег на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле.
0: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
3: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. Правительство готовит меры для быстрого восстановления поврежденных НПЗ. Об этом ТАСС заявил первый вице-премьер Денис Мантуров. По его словам, главная задача – как можно быстрее возвращать мощности нефтеперерабатывающих предприятий в работу. Ранее Владимир Путин заявил, что России осталось отремонтировать всего 10% нефтезаводов, которые были повреждены при ударах Украины. Он добавил, что сейчас в стране объекты ТЭК защищаются гораздо эффективнее. В Нижегородской области утвердили программу развития транспорта до 2036 года. Главным приоритетом является обеспечение развитой инфраструктуры и современного подвижного состава. Кроме того, большое внимание уделят созданию оптимальной сети и внедрению цифровых технологий. Переход на экологичные виды топлива тоже станет одной из основных задач, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Там напомнили, что за последние 9 лет в Нижегородской области доставили более 1500 автобусов. В региональном парке числится 120 электробусов и почти 440 электротакси. Продолжаются работы по строительству метро и модернизации трамвайных путей. Серьезно увеличился пассажиропоток на речных судах, достигнув показателей в 120 тысяч человек за год. Корабли ходят в 16 субъектов России. По словам губернатора Глеба Никитина, главной задачей является повышение комфорта населения во время поездок. Поэтому большой упор сделают на мультимодальность, при которой пассажиры могут быстро и комфортно пересаживаться с одного вида транспорта на другой. 350 тысяч рублей выделили на закупку противогазов для Нижегородской больницы номер 37. Медучреждение объявило электронный аукцион на поставку 81 противогаза. Информация об этом появилась на сайте госзакупок 2 сентября. Противогазы необходимо поставить в течение 20 дней после заключения контракта. Заявки на участие принимают до 10 сентября. Итоги подведут 14 числа. И еще о торгах. 9,5 миллионов рублей выделили на закупку дорожной техники в Сосновском округе. Администрация проводит электронный аукцион на приобретение в лизинг экскаватора-погрузчика. Исполнитель обязан поставить транспортное средство в течение 15 рабочих дней после заключения контракта. Лизингодатель должен передать технику администрации во временное владение и пользование до конца 33 года. Заявки на участие принимают до 10 сентября, итоги подведут 14 сентября. В сентябре Нижегородский кадровый центр проведет серию ярмарок вакансий для жителей региона. Одним из ключевых событий станет серия встреч с предприятиями сферы машиностроения. Сегодня эта отрасль активно развивается, в связи с чем машиностроительный комплекс испытывает высокую потребность в кадрах от инженеров, конструкторов и технологов до операторов станков и сварщиков. Участие в ярмарке дается искателям возможность найти работу на ведущих заводах области, не покидая пределов своего округа. В течение месяца также пройдут мероприятия для подростков, мини-ярмарки вакансий с участием работодателей различных отраслей, где соискатели смогут напрямую пообщаться с представителями предприятий, узнать об условиях труда, требованиях к кандидатам и актуальных предложениях. В швейцарском Цюрихе вручили 36-ю Шнобелевскую премию. Ее присуждают за самые неочевидные, подчас нелепые научные открытия. В этом году призы получили исследователи биомеханики поцелуя, экономисты, доказавшие, что богатые люди ведут себя нагло по отношению к менее состоятельным гражданам, а также химики, изучившие богатые протеином и энергией молоко живородящих тараканов. О развитии событий на Бизнес FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
1: Погода.
4: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается небольшой дождь и плюс 15 градусов. Вечером будет пасмурно и плюс 12, ночью плюс 9 и вновь пасмурно.
1: Валюта.
4: Официальный курс валют, установленный Центральным банком на 5 сентября. Доллар 86 рублей 59 копеек, евро 100 рублей 57 копеек. Курс китайского юаня 12 рублей 88 копеек. Держитесь курса.
5: Компании и корпорации.
3: Около 500 представителей бизнеса приняли участие в межрегиональном форуме «Дни ритейла» в Нижнем Новгороде, который организовали федеральные ведомства и региональные власти. Он позволил объединить представителей власти, бизнеса и экспертного сообщества для обсуждения ключевых тенденций отрасли и выработки практических решений. Для Нижегородской области такие мероприятия имеют особое значение, поскольку способствуют развитию предпринимательства, укреплению кооперационных связей и расширению возможностей для региональных производителей, отметил министр промышленности и торговли региона Максим Черкасов. В рамках деловой программы более 60 федеральных отраслевых экспертов, а также представители розничной торговли, селлеры маркетплейсов, предприятий общественного питания, производители продукции, логистические компании, представители сферы коммерческой недвижимости обсудили ключевые тенденции развития потребительского рынка, рассмотрели вопросы госрегулирования торговли, продвижения региональных брендов, изменения потребительского спроса, развития различных форматов продаж и так далее. Напомню, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес». Компания «Магнит» начнет продавать собственные презервативы. Первые партии появятся в торговой сети «Магнит-аптека» уже в сентябре. По данным ведомости, структура ритейла уже подала в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака Iron Bolt. Инвестиции в запуск бренда оцениваются в 30 миллионов рублей. Эксперты считают, что «Магнит» вряд ли сможет существенно потеснить лидеров на общефедеральном уровне, но не исключают, что новый бренд займет свою нишу. В Нижегородской области планируют возродить красную горбатовскую породу коров. Агрохолдинг «Русское поле» подаст документы в Минпромторг на получение статуса генофондного хозяйства для разведения этой породы коров, сообщил замгубернатора Нижегородской области Егор Поляков. По его словам, поголовье 83 красные горбатовские коровы сохранились только в хозяйстве «Горбатовская». Сейчас агрохолдинг разрабатывает план племенной работы и уже завершил отбор образцов для генетической экспертизы и провел молекулярно-генетическое исследование, добавил Поляков. Отмечу, что это одна из немногих уникальных отечественных пород. Она появилась в результате скрещивания местного скота с тирольским, завозимому в Нижегородскую губернию. Порода относится к молочно-мясному типу. Среди ее главных особенностей – приспособленность к местным условиям, устойчивость к заболеваниям, крепкая конституция и невысокая живая масса. Животные этой породы дают молоко с высоким содержанием жира и белка. По данным областного Минсельхоза, статус племенных хозяйств в регионе имеют 35 предприятий. Племенные животные составляют около трети всего поголовья, которое насчитывает 74 тысячи голов. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
5: Вы слушаете

0: Весь сентябрь мы дарим скидки до 50% на посуду.
1: Максидом.
2: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган-центр BCR Motors на Гагарина. Предложение ограничено.
0: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
3: Через век. Главные капиталы России. Эммануил Людвигович Нобель.
4: Основой российского капитала братьев Нобелей являлся механический завод их отца в Санкт-Петербурге. В 1859 году Эммануэль Нобель объявил себя банкротом и со всей семьей уехал в Швецию, где и прославился впоследствии его сын Альфред, наладив производство динамитов и учредив премию имени себя. А Людвиг и Роберт в 60-х годах вернулись в Россию, чтобы восстановить дела завода, но быстро переключились на самую прогрессивную отрасль промышленности того времени. В 76-м году они купили свой первый нефтяной участок, а к концу 19 века товарищество нефтяного производства братьев Нобель было самой крупной нефтяной компанией на территории Российской империи. Нобели наладили добычу и переработку нефти в Баку и на Северном Кавказе. Они также создали собственную транспортную и сбытовую сеть, которая включала нефтепроводы, танкеры, вагоны-цистерны и нефтебазы с причалами и железнодорожными ветками. Кроме нефтепереработки, компания занималась производством вспомогательных веществ, например, соды и серной кислоты. К тому же механический завод Нобелей в Санкт-Петербурге постоянно получал госзаказы, как военные, так и гражданские. В 1880 году Роберт Нобель по состоянию здоровья отошел от дел и уехал на родину, в Стокгольм. В России остался только Людвиг с семьей. После его смерти в 88 году дела товарищества братьев Нобель перешли к его сыну, Эммануилу Людвиговичу. Год спустя Эммануил, первый из Нобелей, принял российское подданство. Альфред Нобель умер в декабре 1896 года. Сразу было обнародовано его завещание, учреждавшее премии в области науки. В шведской печати высказывалось мнение, что эта идея может привести к коррупции. А протестовать последнюю волю Альфреда Нобеля пытался даже король Швеции. Вот тут Эммануил Людвигович впервые заявил о себе как о человеке, мнение которого имеет вес. Племянник Альфреда Нобеля настоял на выполнении завещания, изъял все вклады дяди из промышленного производства и создал фонд размером в 2 миллиона фунтов стерлингов. Он и стал финансовой основой для будущих премий. Устав Нобелевского фонда был принят шведским Риксдагом и утвержден королем 29 июня 1900 года. Эммануил Людвигович, инженер по образованию, продолжил семейную традицию внедрения технических новшеств. В 98 году он купил лицензию на двигатель конструкции Рудольфа Дизеля и начал его производство на собственном петербургском заводе. Мало того, сам внес в агрегат конструктивные изменения. На международной выставке в Париже 1900 года двигатель Рудольфа Дизеля получил гран-при, а Нобель представил свой вариант, который мог работать как на очищенном топливе, так и на мазуте, который до этого рассматривался исключительно как отход производства керосина. Эта машина, как и завод, ее выпустивший, была названа «Русский дизель» и продавалась очень активно как в России, так и в Европе. Новый двигатель стали ставить в первую очередь на морские и речные суда. Так появился новый вид водного транспорта – теплоход. В 1909 году совершила первое плавание отечественная подводная лодка «Минога», оснащенная дизельным двигателем «Нобеля». А три года спустя Эммануил Нобель договорился с владельцем машиностроительного завода в Таллине Артуром Леснером о создании строительной верфи и поставил «Миноги» на поток. Переломным для Нобеля стал 1912 год. Акционирование завода «Людвиг Нобель» открыло новую страницу в истории семейного дела. Речь шла об объединении нескольких предприятий в концерн. В него вошли четыре фирмы. Товарищество нефтяного производства братьев Нобель, акционерное общество «Людвиг Нобель», производившее русский дизель, акционерное общество «Ноблеснер», строившее подводные лодки, и торговый дом «Альфа Нобель», продававший молочные сепараторы, отделявшие сливки от молока. Февральский переворот 1917 года начался с одновременного выступления рабочих на нескольких предприятиях на Выборгской стороне в отчине Эммануила Нобеля. Сначала он решил остаться в России и продолжить вести семейный бизнес, но быстро понял, что большевики ему этого не позволят. После национализации всех предприятий летом 1918 Нобель уехал из России.

0: Революция нанесла ему серьезный удар, и он постепенно отошел от всех дел. Умер Эммануил Людвигович Нобель в мае 1932 года в Швеции.
1: Через век. Главные капиталы России. На Бизнес FM.
2: Пока звучит этот текст, в мире купят 60 телевизоров.
1: Успеть за 10 секунд на Бизнес FM.
3: Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 7 часов 28 минут. Студия Олеся Потапова. Беспилотники ВСУ атаковали Чувашу. Жертв нет. Предварительно повреждена вышка сотовой связи, сообщил глава республики Олег Николаев. Он попросил жителей сохранять спокойствие и строго соблюдать меры безопасности. Об отражении массированной атаки дронов на Нижнекамск в Татарстане сообщил мэр города Радмир Беляев. Ночью вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Татарстана. Более 20 беспилотников сбиты ночью в Новошахтинске и 7 районах Ростовской области. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Он добавил, что беспилотная опасность в регионе сохраняется. Лавина накрыла группу альпинистов в горах Кабардино-Балкарии. 2 человека погибли, 3 пострадали. По данным МЧС, еще 10 человек в ущелье Безинге остаются под лавиной. Их судьба неизвестна. Визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Россию может состояться в ближайшее время, но точные даты еще не определены, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Пашинян приедет в Москву до конца года. На прошлой неделе Владимир Путин на полях саммита ШОС в Бишкеке провел переговоры с лидером Армении. В ходе встречи обсуждалась необходимость организации в Армении референдума по вступлению в Евросоюз. Путин пригласил Пашиняна в Москву для обсуждения конкретных вопросов взаимодействия двух стран. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 7.30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Очередная волна антикоррупционных расследований на Украине. Теперь среди фигурантов оказался даже генеральный прокурор, а история касается подпольных колл-центров и их крышевания. Кто инициировал дело и почему именно сейчас? Об этом Георгий Бовт через минуту. Триумф альтернативы для Германии на землях Саксонии-Анхальт. На местных выборах партия получает 39 кресел. Впрочем, ей еще нужно сформировать коалицию. А этот союз возможен только с союзом Сары-Вагенкнехт. Происходит все при рекордно высокой явке. Российский фондовый рынок начал неделю со снижения. На открытии утренней сессии индекс Мосбиржи терял 0,8%. А среди лидеров падения бумаги Пика лидируют бумаги Роснефти. Все это на фоне итогов визита в Москву и Киев представителей американского президента. Эти и другие темы в нашем эфире. Карфаген у ворот. Кто заказал новую волну антикоррупционных дел в Киеве и зачем? В ночь на 5 сентября детективы Национального антикоррупционного бюро Украины провели обыски в кабинете генпрокурора Украины Руслана Кравченко, у его первой заместительницы Марии Вдовиченко и в ряде подразделений офиса генпрокурора. Операция называется «Карфаген». Более 12 часов местонахождение генпрокурора не удавалось установить. Позднее он сам подтвердил обыск, заявив, что скрывать ему нечего. Опровергнув принадлежность ему обнаруженного на БУ сейфа с пачками долларов, а также любую связь с крышеванием мошеннических колл-центров. Карфаген – это уже третий мощный коррупционный скандал в высших эшелонах власти Украины. Что дальше? Комментирует Георгий Бов. Телеграм-канал «Бов знает».
3: Согласно утечкам в украинские СМИ, в стране действует около 2000 мошеннических колл-центров. Более 1000 из них имеют прикрытие силовиков и платят абонентскую плату, избегая преследований. Остальные становятся объектами показательных рейдов. Платежи шли через так называемое «единое окно» – около 20 тысяч долларов в месяц с каждого белого центра. Сборщики действовали от имени СБУ, затем деньги распределялись между СБУ, ГУР, Департаментом стратегических расследований нацполиции, прокуратурой, финмониторингом и даже погранслужбой. Более 20 миллионов долларов в месяц – это только силовикам, отдельно от прибыли самих центров и от денег, украденных у жертв-мошенников. Прокурорская доля из каждых 20 тысяч составляла 3. После назначения Кравченко генпрокурором ее подняли до 7 тысяч, а общий взнос – до 24. Именно эта наценка, пишут украинские СМИ, не устроила часть владельцев центров. Кто-то из них слил информацию НАБУ. Жертвами украинских колл-центров были прежде всего граждане ЕС. Ущерб исчисляется десятками миллионов евро. Европейские союзники давно указывали Киеву на эту проблему. Летом прошло совещание с участием Зеленского. Были проведены десятки показательных обысков. 1 сентября Зеленский заявил о необходимости полностью покончить с колл-центрами. Но это была реакция на уже развернувшееся расследование. Карфаген вышел в публичное поле ровно в те дни, когда Стив Уиткоф и Джаред Кушнер провели переговоры в Кремле, а затем приехали в Киев. Совпадение породило версию, что антикоррупционные органы бьют по Зеленскому по заданию Трампа, принуждая его к уступкам. Однако, все же маловероятно, что действия НАБУ и специальной антикоррупционной прокуратуры были организованы Вашингтоном. Во-первых, Зеленский наверняка сказал бы об этом прямо, как говорил публично ранее давление американцев по Донбассу. Во-вторых, Европа не оказывала бы антикоррупционным органам той демонстративной поддержки, которую оказывает. В-третьих, именно администрация Трампа демонтировала ту грантовую инфраструктуру, созданную еще при Байдене и демократах, на которой держится украинская антикоррупционная среда. Одновременно газета «Нью-Йорк Таймс» опубликовала расследование о закупках вооружений. Там сказано, что только за 2024 год Украина потеряла около 1,2 миллиарда долларов на мошенничестве, растратах и халатности. Тут речь уже не о взятках прокуроров, а о том, что ВСУ не получает нужного. Этот аргумент призван произвести впечатление уже на европейцев. И продвигает его не протрамповское издание, а флагман того либерального истеблишмента, который до 2025 года патронировал украинскую антикоррупционную среду. То, что антикоррупционные органы теперь крышуют не США, а Европа, даже неприятнее для президента. Ведь Европа – главный источник денег, и она хочет контролировать их расходование, в том числе защищая НАБУ и САП от окружения президента. При этом сами антикоррупционные структуры солидарны с Европой в том, что надо воевать дальше и на уступки Москве не идти. Так что если и есть тут давление на Зеленского, то оно против мира на условиях Трампа. При этом Киеву нужны новые средства. Согласованный ЕС беспроцентный кредит в 90 миллиардов евро покрывает лишь около 2/3 прогнозируемого дефицита Украины до 2027 года. Спор о судьбе примерно 185 миллиардов евро российских активов в Евроклир не закрыт. Просить у Брюсселя дополнительные десятки миллиардов и одновременно громить структуры, которые Брюссель патронирует, так себе идея. Теперь главный вопрос по операции «Карфаген». Ограничится ли следствие офисом генпрокурора или пойдет дальше к СБУ и остальным реципиентам «Единого окна»? Прямой связи между Карфагеном и миссией Уиткофа с Кушнером, конечно, нет. Тем более, что и сам визит в Киеве оценивают скорее как церемониальный. Почти все наблюдатели также скептически оценивают данный этап переговоров. Можно предположить косвенную связь, но она тогда будет обратно той, которую многие ожидают. Потому что ослабленный коррупционными скандалами президент не лучший, а худший партнер под сделки. Подписать непопулярные условия способен лишь политик с запасом прочности, а не тот, кто втянулся еще и в войну с собственными правоохранителями и знает, что обвинения в капитуляции будут выдвинуты против него моментально. Уступки требуют политического капитала, а он как раз у Зеленского сгорает. Вашингтон, конечно, может попробовать разыграть ситуацию к своей пользе, предложить Зеленскому свое покровительство вместо европейского, попытаться притормозить раскручивание новых скандалов в обмен на принятие условий завершения войны по плану Трампа. Однако вряд ли Зеленский пойдет на смену европейской крыши на американскую, покуда деньги и оружие, наряду с сохраняющейся политической поддержкой, идут из Брюсселя. Так что ключевой вопрос, видимо, все же не в том, кто заказал операцию «Карфаген», а в том, готов ли Зеленский бороться за сохранение реальной власти или смириться с ролью местоблюстителя, которому позволят досидеть до конца войны, каковой он в любом случае будет стараться оттягивать.
2: Это был Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Крайне правая партия «Альтернатива для Германии» одержала крупнейшую в своей истории победу на выборах в земле Саксонии-Анхальт. АДГ получила 43,8% голосов избирателей. Правящая ХДС набирает около 17,2%, почти вдвое меньше, чем на предыдущих выборах. Социал-демократы СДПГ набрали 9,3%. Результат левой партии 8,6%, зеленых 8,9%. Преодолел избирательный барьер в 5% союз Сары Вагенкнехт за разум и справедливость. А таким образом, АДГ самостоятельно не сможет сформировать правительство, и крайне правой партии придется создавать коалицию. Все политические политические силы, кроме Союза Сары Вагенкнехта, заявили, что с АДГ сотрудничать не будут. Явка в регионе стала рекордной, около 80%. Это самый высокий показатель за всю историю наблюдений. А первые результаты выборов комментирует немецкий политолог Александр Рар.
4: Прошедшие выборы можно оценить как некий такой политический переворот в Германии, правда, только на земельном уровне, но все-таки он достаточно показательный. Альтернатива для Германии сокрушительную победу одержала, но пока у них не хватает очень мало голосов, несколько голосов до полного выигрыша, то есть того, что они могут сами создать абсолютное большинство и создать правительство. Альтернатива для Германии идет во власть, как мне кажется, и сейчас, в будущие месяцы, может быть, даже годы уйдут на сопротивление этому подъему. Все другие партии, вся система будет бросать все силы, чтобы этот подъем остановить, ему помешать. Надо то еще подчеркнуть, что на избирательные участки пришло 80% избирателей. Это громадный результат для такой земли, как Анхальт-Саксония, вообще для Германии. И это показывает, что действительно люди хотели голосовать. И голосовали в большинстве случаев за альтернативу для Германии. Конечно, еще более эскалация внутри политической системы Германии. И это, конечно, очень важные сигналы для будущих выборов, которые будут проходить в других землях до федеральных выборов через 2 года. Пока власть Мерца никто под сомнение не ставит. Но тенденция к тому, что в Германии все больше и больше народ им недоволен, общественность недовольна, что рейтинг правительства катастрофически падает, это все налицо. И поэтому критика в его адрес будет расти. Рано или поздно сами партийцы в христианской демократической партии могут попросить Мерца уходить в отставку.
2: Немецкий политолог Александр Рар. Иностранная пресса называет победу альтернативы для Германии в Саксонии-Анхальт политическим переломом для Германии.
0: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
5: Рейтер делает акцент на масштабе общественного недовольства. По данным агентства, 87% избирателей заявляли о недовольстве работой федеральной коалиции. Таким образом, голосование стало не только поддержкой АДГ, но и наказанием правящей партии Мерца. Financial Times также пишет о разрушительном ударе как лично по Мерцу, рейтинги которого и так рекордно низкие, так и по его партии. Газета обращает внимание не только на разгром ХДС, но и на то, что результат вновь ставит под вопрос эффективность так называемого Брандмауэра – отказа традиционных партий сотрудничать с АДГ. АДГ не получил абсолютного большинства и пока не может самостоятельно сформировать правительство. Но газета обращает внимание на партию «Союз Сары Вагенкнехт», которая по предварительным оценкам едва преодолевает 5-процентный барьер. Теоретически именно ее позиция может оказаться важной при формировании правительства. Вагенкнехт ранее допускала, партия может не голосовать против кандидатуры АДГ на пост премьер-министра земли, а также может отдельно поддержать АДГ по конкретным законопроектам, если считает их правильными. Guardian отмечает, что успех АДГ на востоке Германии был продиктован сочетанием факторов – экономических проблем, демографического спада, разочарования в политической системе и ностальгии по временам ГДР. Кроме того, Саксония-Анхальт сильно зависит от иностранных работников, поэтому обещание АДГ по ужесточению миграционной политики вступает в противоречие с экономическими потребностями самой земли. Французская Le Monde подчеркивает, что у восточной земли также сохраняется более сложное отношение к России, а тема взаимоотношений с Москвой стала частью предвыборной гонки. И последние дни перед выборами ситуация обострилась после истории с инцидентом вокруг аэропорта Лейпцига. Газета также выделяет фигуру 35-летнего лидера АДГ в Саксонии-Анхальт Ульриха Зигмунда. Газета описывает его как политика нового типа. Молодого, очень активного в соцсетях и способного превращать электоральное недовольство в эмоциональную мобилизацию.
2: Кандидат на пост премьер-министра в Саксонии-Анхальт от альтернативы для Германии Ульрих Зигмунд после закрытия участков заявил, цитат, «Мы вошли в историю этой страны» и подчеркнул, что Германии необходимы фундаментальные политические перемены. Пу-пу-пу, этот зумер выгорел. Несите следующего. Теми, кто в теме, сегодня о словах, кандидатах на слово года. Но не только. Почему одни слова ярко вспыхивают на считанные дни, но быстро забываются, а другие прочно укореняются в языке? Какие слова становятся мемами и какие серьезные слова индикаторы привнес? 26-й год. Наш собеседник Максим Крангаус, лингвист, доктор филологических наук, профессор НИУ ВШЭ и РГГУ.
6: пора включать. Хайп и чуть более поздняя парочка хейт и хейтер. Я люблю тихие слова, которые не являются сверхмодными, но ползают в нашу речь. К языку никаких претензий нет. Язык отражает то, что волнует. Тенденция очень неприятная, когда языком считается только литературный язык. Хорошо, что правильного нет. Вот мне очень понравилось слово «пухосос». Такое слово «обочечный». Вот оно меня очень порадовало. Такое слово «упрек».
0: «Бизнес FM» с теми, кто в теме.
2: Тема лексикона сегодня в дневном эфире после полудня и в 18.30 на Business FM. Все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на всех подкаст-платформах через колонку «Алис» и, конечно, на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью».
0: Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
7: Застройщик ОСЗ «Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.
8: Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем летом», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966.
9: Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей, и вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
10: Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она примо» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова 14/5.
11: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
12: Деньги.
13: Одна из самых старых московских монет называется «динга». Она равна 1/200 рубля. При этом татары называли серебряные монеты «таньга». И это слово они позаимствовали из греческого. В Греции были в ходу монеты «данака». Чеканка «динги» в Москве началась в конце 14 века. А с конца 18 века это слово стали писать с мягким знаком «деньга».
0: История денег на Business FM. Компании и корпорации.
14: В студии Олеся Савоськина. Здравствуйте.
15: Ценные бумаги.
14: Nike исключат из индекса S&P 100 после 18 лет в его составе. Изменения вступят в силу 21 сентября. При этом компания останется в более широком индексе S&P 500, а ее акции продолжат торговаться на Нью-Йоркской бирже. Сейчас бумаги Nike стоят почти на 80% ниже своего исторического максимума, установленного в 2021 году.
15: Отчеты и планы.
14: Jaguar Land Rover планирует сократить до 4000 сотрудников в течение 2 лет. Британский автопроизводитель пытается снизить расходы на фоне падения продаж, усиления конкуренции со стороны китайских брендов и американских пошлин. Компания рассчитывает сэкономить около 1,7 миллиарда фунтов. Сокращения в основном затронут офисных сотрудников и менеджеров, а не рабочих на заводах. Немецкая Easer Airspace со второй попытки успешно вывела свою ракету «Спектрум» на орбиту. Первый запуск в прошлом году завершился примерно через 30 секунд после старта. На этот раз ракета вывела на орбиту 5 небольших спутников и экспериментальную установку для испытания новых космических технологий. Easer Airspace стала первой европейской компанией, которая вывела на орбиту собственную ракету, запущенную из Европы. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
2: Семь 7:47 в Москве. Индекс Мосбиржи на утренней сессии сегодня падает. Сейчас потери составляют ровно 0,5%. Показатель на уровне 2242 фунта. Уходящая неделя, прошедшая неделя, оказалась для российского фондового рынка позитивной. По итогам торгов индекс Мосбиржи на той неделе вырос на 6,5%. Заметный рост случился вечером в четверг, когда стало известно о визите американских представителей в Москву и Киев с переговорами. А чего ждать от новой недели, рассуждает инвест-стратег УКАРИ Капитал Сергей Суверов.
16: На ожидания вот этих переговоров достаточно низкие, и если рынок сочтет, что какого-то реального прогресса в переговорах нет, то вполне вероятно, что акции могут открыться снижением на открытие торгов в понедельник. Однако уже в конце недели поддержку фондового рынка может оказать снижение ключевой ставки Центральным банком. Такой шанс есть. Последние данные по инфляции показывали замедление роста потребительских цен в России, несмотря даже на слабый рубль и топливный кризис. Поэтому решение Центрального банка может оказать поддержку фондовому рынку в конце недели. Также могут вырасти отдельные акции, например, бумаги Роснефти на вводе в эксплуатацию стратегического проекта компании «Восток Ойл». Что касается курса рубля, то рубль может получить поддержку от того, что Минфин снизит в 3 раза покупки валюты в рамках бюджетного правила до 2,5 миллиардов рублей в день. А рубль может незначительно укрепиться на предстоящие недели, однако большой отток капитала, конечно, является фактором в сторону дальнейшего ослабления рубля ближе к концу года. Цены на нефть будут колебаться в диапазоне 95-100 долларов за баррель, но все-таки я думаю, что 100 долларов за баррель мы можем не увидеть, так как Арабский пролив сейчас уже частично разблокирован благодаря действиям американских военных сил.
2: Это был Сергей Суверов, инвестиционный стратег УКАРИ «Капитал». Кроме того, на новой неделе рынок ждет пятничного решения ЦБ по ставке. А другие новости, на которые будут реагировать котировки, данные по инфляции за неделю, окончательные цифры Росстат за август. А кроме того, пик обсудит делистинг акций и оферту по цене 551 рубль 40 копеек за бумагу. О Куйбышев Азот, собрание при организации с возможным присоединением Новоком, Сбер в среду отчитается по РСБУ за 8 месяцев. Яндекс утвердит дивиденды за первое полугодие 110 рублей за акцию. Аэрофлот также в конце недели опубликует операционные результаты за август. Еще раз повторю, сегодня неделя началась для российского фондового рынка с потерь. На момент открытия в 7 утра индекс Мосбиржи снижался на 0,8%. Сейчас поменьше, на 0,6% снижение. Но тем не менее. Ну и давайте посмотрим на нефтяной рынок. Тоже важный индикатор. Брент сейчас 97 долларов 34 цента стоит и прибавляет более 1%. А сейчас темы, которые пока в тени, но могут выстрелить вскоре. Об этом в специальной реплике политолога Малика Дудакова для бизнесов. Сегодня о том, как обострение долгового кризиса в США влияет на рынок инвестиций.
17: Заранее с Маликом Дудаковым.
18: Начало осени в западных столицах проходит под сенью распаляющегося долгового кризиса. Ставки по государственным облигациям ключевых развитых экономик достигли наивысших значений с кризисного 2008 года. Причем тряска на долговых рынках наблюдается практически везде. От Соединенных Штатов Америки до Британии и Франции, а также Южной Европы. В Старом Свете это еще усугубляется околонулевыми темпами экономического роста. В Америке они повыше, но все равно не поспевая за стремительным увеличением года. Долга. На днях общий государственный долг правительства США достиг отметки в 40 триллионов долларов. Дефицит госбюджета в июле 2026 года составил рекордные 400 миллиардов долларов. Госдолг Америки уже на четверть превосходит размер экономики Соединенных Штатов. Администрации Дональда Трампа сейчас еще приходится возвращать средства, заработанные при помощи тарифов и пошлин. Бюджетные баталии спровоцировали настоящий раскол в Вашингтоне. Конгресс до сих пор не хочет согласовывать ни один из бюджетов Трампа на следующий 2027 год. Заморожен даже военный бюджет, хоть он традиционно утверждается легко на основе двухпартийного консенсуса. Но сейчас демократы и его блокируют, не желая давать Трампу деньги на войну в Иране. Это вызывает ожидаемую нервозность среди иностранных инвесторов. Сказывается и постепенный отказ многих стран глобального юга от вложений в госдолг США из-за опасений будущего введения санкций и конфискации активов. С 2010 года доля иностранцев среди держателей американских казначейских бумаг упала с 40% примерно до 12%. Причем сейчас наблюдается еще один любопытный тренд. Инвесторы начали воспринимать американские гособлигации практически как рискованный актив, с которым они вовсю играются. Ставки по 30-летним трежерис превысили отметку в 5%. Они находятся на пиковых значениях за 20 лет. Попытки казначейства США и Скотта Бессента стабилизировать долговые рынки закончились полным фиаско. Япония сейчас вынуждена распродавать гособлигации США в надежде остановить падение курса иены. Норвежский суверенный фонд стал сбрасывать на рынок трежерис на фоне конфликта европейских элит с командой Трампа. Это все не только ослабляет переговорные позиции Белого дома, но и постепенно расшатывает основы американской экономики, которая начинает заваливаться из-за своих серьезных долговых проблем.
2: Это был политолог Малик Дудаков, автор одноименного телеграм-канала.
19: Прямо сейчас.
2: Союз Сары Вагенкнехт, той самой партии, которая смогла пробиться и получить кресло в земле Саксонии-Анхальт по итогам местных выборов, заявляет, что союз с альтернативой для Германии возможен, цитирую немецкие СМИ, представителя партии Шульца. Он говорит, у нас уже есть некоторые точки соприкосновения, прежде всего в вопросе о России, где мы заявляем, что выступаем буквально против санкций, которые разрушают нашу экономику. А как говорит Шульц, обе партии также выступают за то, что называют доступной энергией, то есть за возобновление поставок нефти и газа из России.
20: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-1.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРА по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
21: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. Результатом WeGlobal FinTech Awards 2024 АО «Альфа-банк». 16+.
22: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
23: Тоже отдых. Экологический, зеленый, мягкий или природный туризм – это посещение относительно нетронутых цивилизацией мест для единения с природой, часто с минимальным комфортом. Этот вид туризма появился почти одновременно и на Западе, и в СССР примерно в середине 1980-х годов. Тогда Бюро международного молодежного туризма «Спутник» Иркутского обкома ВЛКСМ разработало первые экологические маршруты на Байкале. В специальной брошюре интуристам и советским путешественникам объяснялось, что цель тура – это наслаждение красотой первозданной природы, а девиз – «Не навреди». Сегодня среди мировых лидеров этого направления туризма страны, в которых количество нетронутых цивилизаций мест составляет большую часть их территории. Танзания, Кения, Лаос, Коста-Рика, Непал, ЮАР, Новая Зеландия. Доля экотуризма во всей отрасли неизменно растет уже 20 лет.
24: Тоже отдых на Бизнес FM.
1: Business FM. Инструкция по применению.
3: Показания.
1: Потребность быть в курсе в любой момент.
3: Особые показания.
1: Дефицит времени.
3: Способ применения и дозы.
1: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
3: Передозировка.
1: Чревато побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе.
3: Исключение.
1: Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Business FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Business FM. Радио здравого смысла.
3: Консультация с врачом не требуется.
4: Кто надо, услышал. Индивидуальный предприниматель Елена Солобоева попала на 1,5 миллиона рублей доп. Налогов из-за ошибки в декларации на 10 рублей. По этой причине ее лишили налоговых льгот на полгода.
19: После выхода репортажа моей ситуации, через день моей декларации была принята налоговой, и через день по декларации по ИП обновился статус, что претензий к нам нет.
4: А власти Петербурга пересмотрели региональные правила льготного ОСН, поскольку Елена оказалась далеко не одна. Ждем ваших сообщений по делу в директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
24: В Москве 7:58. В студии Олеся Потапова. Аэропорты Казани, Чебоксары и Ижевска возобновили работу, сообщает Росавиация. Сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов. Ранее мэр Нижнекамска Радмир Беляев сообщил об отражении массированной атаки дронов. В Чувашии после прилета беспилотников повреждена вышка сотовой связи. По предварительным данным, никто не пострадал. При атаке ВСУ на Севастополь погиб ребенок. 15-летняя девочка скончалась от полученных ранений в машине скорой помощи, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Он не привел подробности инцидента, но отметил, что беспилотник был начинен взрывчаткой и металлическими элементами. Пострадали еще 3 человека. Мужчина находится в тяжелом состоянии. Еще 2 подростка были госпитализированы. Грузовой самолет «Амазон» выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся в международном аэропорту Майами. Как минимум 5 человек погибли, еще 5 пострадали. Уточняется, что при заходе на посадку самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и задел несколько автомобилей, после чего загорелся. Правая партия «Альтернатива для Германии» победила на выборах в региональный парламент федеральной земли Саксония-Анхальт. После подсчета всех бюллетеней она набирает 43,8% голосов. Это лучший результат АДГ за всю историю. Второе место у ХДС – 17,2%. На третьем месте – социал-демократы, которые набрали 9%. Зеленая и левая партия набирают 8,9% и 8,6% голосов соответственно. 5% избирательный барьер также смог преодолеть союз Сары Вагенкнехт. По итогам выборов ни одна из партий не смогла заполучить большинство мест в парламенте. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курсом.
4: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 8 утра в российской столице, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Американские представители завершили турне в Москву и Киев. По итогам сказали, что хотели бы прорыва до зимы и допустили возвращение к 3-стороннему формату переговоров России, Украины, США. Но было ли на самом деле хоть какое-то продвижение? АДГ уверенно победил на местных выборах в Саксонии-Анхальт. Партия получает 39 кресел, но получится ли сформировать альтернативу для Германии правительство? Вопрос пока открыт. Коалиция, возможно, только с союзом Сары Вагенкнехт. Там уже дали понять, что сотрудничать в принципе готов. Более от госзакупок бизнес на фоне предложения упрощать подобные операции для школ поднял вопрос о том, что упрощение нужно и медицинским учреждениям, причем им-то еще нужнее. Мы поговорили об этом с представителями деловых кругов и юристами. Все подробности в ближайшее время. Войтков и Кушнер в Киеве заявили Зеленскому, что хотят прорыва в переговорах по урегулированию до зимы. Об этом сообщает Аксия со ссылкой на источники. По их данным, Зеленский обсуждал с американскими переговорщиками подготовку Украины к продолжению боевых действий зимой. Однако представители США подчеркнули, что рассчитывают добиться прорыва в переговорах еще до ее наступления. По данным Financial Times, Войтков и Кушнер не привезли в Киев новых идей, скорее обновленные версии уже известных планов. Однако основным вопросом остается контроль над Донбассом. На полном выводе оттуда украинских войск продолжает настаивать Москва. В переговорах Киева с Кушнером и Войтковым также участвовали европейцы, по данным Рейтер, советники по нацбезопасности от Великобритании, Франции и Германии. Стив Войтков выразил надежду на то, что трехсторонняя встреча России, США, Украина не за горами.
5: Думаю, мы добились большого прогресса, услышали много новых идей. О трехсторонней встрече, надеюсь, будет объявлено скоро. Обсудили много всего важного. Думаю, сотрудничество критически важно. Обе стороны должны пойти на компромиссы. И думаю, у нас есть все, чтобы это случилось. Но все это очень непросто. Скорее, даже очень-очень сложно.
2: Владимир Зеленский после переговоров с американскими посланниками заявил, что Киев по-прежнему не готов отказаться от Донбасса ради заключения мирного соглашения с Россией. По его словам, США в следующем году намерены нарастить производство ракет для «Патриот», которые Украина рассчитывает получить. О том, что на прошедших переговорах был какой-то прорыв, говорить не стоит, отмечает политолог-международник, эксперт клуб «Валдай» Андрей Картунов.
6: Желание Соединенных Штатов добиться какого-то значимого прогресса до зимы, а, наверное, еще лучше до начала ноября, это понятно. Конечно, это нужно Трампу, в том числе и по внутриполитическим соображениям. Но при этом все понимают, что Россия и Украина вступили в очередной цикл эскалации конфликта, и этот цикл оборвать будет очень трудно. Пока что, конечно, о прорыве говорить не приходится. Мы даже и не знаем еще, какова была украинская реакция на те предложения, которые могли привести в Киев американские переговорщики. Можно предположить, что разговор в Киеве был не самым простым ни для американской, ни для украинской стороны. Но, тем не менее, конечно, какие-то новые моменты в предложениях по сравнению с тем, что мы видели, скажем, в начале года, наверное, были. Я думаю, что, может быть, были какие-то новые предложения и по Донбассу тоже, поскольку мы знаем, что Соединенные Штаты неоднократно выдвигали идею особого статуса Донбасса, создания там особой экономической зоны и так далее. Другое дело, что, в общем, эти идеи не находили поддержки ни в Киеве, ни тем более в Москве. Но я допускаю, что они могут быть снова запущены в оборот в надежде на то, что сейчас их удастся каким-то образом продавить. Но при этом мы не должны забывать о том, что не все ограничено разногласиями по территориальным вопросам. Есть и другие, не менее чувствительные вопросы, касающиеся будущего статуса Украины в системе европейской безопасности, перспектив или отсутствия перспектив размещения иностранных войск на территории Украины. Есть вопросы, которые относятся к внутриполитическому развитию этой страны.
7: Ну и вот момент с трехсторонними переговорами.
6: В итоге, конечно, это, по всей видимости, необходимая стадия переговорного процесса, поскольку переговоры не могут вечно вестись в режиме челночной дипломатии. Другое дело, что время для такого диалога, возможно, еще не пришло, поскольку в Москве и в Киеве очень разные представления о том, что такой диалог может дать. Поэтому я думаю, что, к сожалению, в ближайшем будущем, наверное, даже трехсторонняя встреча, если мы говорим о встрече трех президентов, наверное, в ближайшие планы ни Москвы, ни Киева не входят. Мне кажется, что пока что стороны к этому не готовы.
2: Андрей Картунов, эксперт клуба «Валдай». В субботу Войтков и Кушнер провели переговоры с Владимиром Путиным в Кремле. Они длились более 3 часов. А позже помощник президента Юрий Ушаков заявил, что Владимир Путин может встретиться с Дональдом Трампом на саммите АТС в Китае. Если представится такая возможность, по его словам, также была полезна и трехсторонняя встреча Путина, Трампа и Си, но организовать ее должна принимающая сторона. Саммит АТС пройдет в городе Шэньчжэнь, Китай. 18-19 ноября. Бизнес, услышав слова Владимира Путина об упрощении госзакупок для школ, обратился в нашу редакцию и поднял другую тему о закупках для медучреждений. Там проблема стоит еще острее. Подчас в больнице или поликлинике необходимо срочно закупить медизделие или препарат, но процедура по действующему федеральному закону о контрактной системе растягивается на недели и приводит к дополнительным тратам. Глобальная суть проблемы в том, что бюджетники не могут свободно потратить деньги на внеплановые закупки. Мы поговорили с бизнесом, юристами, учителями и околомедицинскими кругами. Они предложили свое решение. Подробности у Михаила Сафонова.
8: Гендиректор компании «Бальнеомед» из Петербурга Наря Кайрумян обратился к нам по следам выступления президента на Восточном экономическом форуме. Путин предложил упростить госзакупки для школ. Но точно так же в этом, по словам бизнесмена, нуждаются и медицинские учреждения. Он, в том числе, поставляет расходные материалы для санаторно-курортной отрасли. И приводит простой пример. Допустим, поликлинике или санаторию нужно срочно закупить какую-нибудь медицинскую трубочку или катетер. Так случилось, что это понадобилось пациентам. Но просто так не купишь. Нужно обратиться в областной Минздрав, провести конкурс, потратить время и дополнительные средства.
9: Экономики никакой. Продукция стоит 40 тысяч рублей, хотя речь идет о маленькой коробочке, которую учреждение может сам из пункта выдачи транспортной забрать за 1000 рублей, но по требованиям 44-го федерального закона его надо доставить и разгрузить. Доставка выходит 9 тысяч рублей. Плюс комиссия оператора еще 2 тысячи рублей. То есть вместо того, чтобы экономить, заказчик платит 30-40% лишних денег.
8: Плюс к этому рабочее время юристов, бухгалтеров и в итоге расходы на новую закупку уже сопоставимы с ценой контракта. Оформление вместе с проведением конкурса и заключением договора 2-3 недели, а препарат или медизделие по понятным причинам пациентам нужны здесь и сейчас. Но для системы госзакупок таких слов нет. У нее, в принципе, одна из главных целей – другая. Поэтому и такая процедура, замечает адвокат Даниил Черных Аипов.
10: Составь техзадание, выстави закупку, подожди срок на возможное обжалование, оформи документы. И получается, что вся эта громоздкая машина, придуманная, чтобы ловить крупных жуликов на больших контрактах, по инерции наваливается всей своей тяжестью на самые бытовые копеечные нужды.
8: Для медицины проблема стоит острее, но она есть у всех небольших бюджетных учреждений. В тех же школах рассказывают, что чиновники просят перед сентябрем закупить все, что теоретически может понадобиться, потому что потом будет сложно. Простой пример. Все знают, как трепетно в школах относятся к бумаге для принтера. И даже не потому, что нет денег на новую, а потому что окно закупок закрылось. И если бумага кончится, то учителям, пока не пройдет новая процедура, придется покупать за свои. А может, внепланово сломаться и дорогое оборудование. Делится опытом учитель истории и председатель первичной профсоюзной организации средней школы села Таремское Павловского района Нижегородской области Дмитрий Казаков.
11: Я помню, были моменты, когда компьютер сломался, например, технику какую-то купить. Во-первых, она дорого стоит, и там как-то в бюджете этого нет. Но, может быть, надо конкурс какой-то там проходить. И тоже оставался учитель без компьютера на какой-то промежуток времени, достаточно долгий.
8: Есть два решения. Первое. Внести в контракт с подрядчиком возможность дополнительной закупки, чтобы не проходить все круги бюрократизма с новым договором. Но не факт, что когда потребуется, нужный товар будет у него на складе. Второе. Дать возможность учреждению хоть школам, хоть поликлиникам, самим тратить небольшие суммы, минуя систему госзакупок. Продолжает замдиректора Высшей школы госуправления Президентской академии и бывший министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.
12: Желательно, чтобы была возможность быстрого маневра и переключения с одного на другого поставщика. Не надо весь объем закупа таким образом высвобождать от действия федерального закона, но какой-то небольшой процент от планового объема закупок, ну, к примеру, до 5%, чтобы лечебные организации в этом плане руки были развязаны.
8: Дальше можно создать механизм, как и где потратить деньги на внеплановые закупки. Например, через те же маркетплейсы, как предложил президент. Наверное, продумать, как это контролировать, чтобы у прокурора не возник вопрос, почему катетеры или шариковые ручки купили у одного продавца, когда у другого на 2 рубля дешевле. Но то, о чем сейчас говорит и бизнес, и бюджетники, дает возможность госучреждениям свободно тратить небольшие суммы и самим заключать прямые контракты с исполнителями. Ради тех же упомянутых выше 40 тысяч вряд ли кто-то пойдет на преступление. И у этого есть четкое название – непредвиденные расходы. Михаил Сафонов и Анна Моргунова. Бизнес FM.
22: Реклама.
20: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. О7 агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру не является публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРА по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
0: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
13: ООО Яндекс.360 на бизнес. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес/0+.
14: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
22: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM на портале bfm.ru. «Бизнес FM. Контекст. Осень. Яхт-клуб «Буревестник». Любители ветра и морских брызг могут принять участие в парусной регате. Осеннее меню с акцентом на охотничьи трофеи. Блюда фламбе, паста в головке сыра, авторский том-ям, блинчики с маскарпоне, которые шеф-повар приготовит у вашего стола. В октябре с теплой веранды можно наблюдать за подъемом и подготовкой яхт к зиме. Подробнее на сайте ресторана яхт-клуба «Буревестник». 0+.
15: Валюты.
16: Датская крона стала официальной валютой королевства в 1873 году, заменив датский риксдалер. Также датская крона используется в Гренландии и на Фарерских островах. Название валюте в 17 веке дала большая королевская корона, отчеканенная на реверсе серебряной монеты. В зону евро Дания не вошла. Большинство датчан проголосовали за сохранение кроны.
15: Валюты на Бизнес FM.
25: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
22: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород», зарегистрированный управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
15: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
26: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Трамвай продлят до Ольгина и Новинок к 2036 году. Это подразумевает комплексная программа развития транспортной системы региона, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Также запланировано продление трамвайных линий в Сурмовском районе города. По прогнозам, пассажиропоток на этом виде транспорта увеличится в 2 раза, с 25 до почти 50 миллионов пассажиров в год. Новые пути обособят от улично-дорожной сети. Власти уверены, что жители смогут быстро и без пробок добираться до центра города. В перспективе развития трамвайной сети также рассматривается возможность внедрения беспилотного подвижного состава. Еще предусматривается дальнейшее развитие системы канатных дорог, городских и пригородных электричек, парковок, внедрение интеллектуальных транспортных систем, развитие воздушного транспорта. Более 1000 магазинов могут закрыться в торговых центрах к концу года, а посещение ТЦ снизится примерно на 10%, сообщил президент Союза торговых центров Булат Шакиров. Он отметил, что сейчас все чаще попадаются новости, что торговый центр снесен, а на его месте будет построен жилой комплекс, многофункциональный комплекс и так далее. При этом Шакиров подчеркнул, что есть и успешные ТЦ, в которых посещаемость практически не сократилась, и выразил мнение, что в дальнейшем они станут досуговыми и развлекательными центрами. 15 деревень исчезнут с карты Нижегородской области в будущем году. Населенные пункты упразднят и переименуют в двух районах – в Чкаловском и Варнавинском. Соответствующие документы подписал губернатор Глеб Никитин. Отмечу, что за последние два десятилетия в Нижегородской области перестали существовать около 120 сел и деревень. Их пришлось упразднить из-за отсутствия постоянных жителей. Нижегородская область заняла 15 место в рейтинге наиболее перспективных для трудоустройства регионов России по итогам первого полугодия. Медианная предлагаемая зарплата в Нижегородской области достигла почти 75 тысяч рублей, что более чем в 4 раза превышает прожиточный минимум для трудоспособного населения. Он, напомню, составляет чуть менее 18 тысяч. Безработица в регионе составила 0,9%. Это один из самых низких показателей среди субъектов, вошедших в топ-15. Первое место в рейтинге занял Татарстан. В тройку также вошли Башкортостан и Амурская область. Улица Минина утвердили новый дизайн-код. Документ размещен на сайте мэрии. Концепция устанавливает требования к шрифту, к вывескам на фасадах. Они должны выполняться в цветах колористического решения фасада, либо на бесцветной прозрачной подложке. Оконные проемы нельзя менять по размеру и конфигурации, закрывать их или размещать на них рекламу. Запрещено размещение инженерного оборудования на фасадах ОКН и проведение работ, изменяющих предмет охраны. Есть и целый ряд других требований и запретов. 2/3 родителей в России готовы поддержать желание своего ребенка заняться предпринимательством. При этом 23% помогут ему сразу, а 43% после того, как ребенок получит опыт работы в выбранной отрасли, сообщает газета «Рус» со ссылкой на опрос. Главным преимуществом предпринимательства каждый второй участник исследования назвал возможность самостоятельно принимать решения. Потенциально более высокий доход привлекает 38% родителей, вне зависимости от работодателя на 1% меньше. Наиболее перспективной сферой для будущего бизнеса ребенка родители считают IT и цифровые технологии, строительство и ремонт, онлайн-образование и дополнительное обучение. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
1: Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается небольшой дождь и плюс 15 градусов. Вечером будет пасмурно и плюс 12, ночью плюс 9 и вновь пасмурно.
1: Валюта.
3: Официальный курс валют, установленный Центральным банком на 5 сентября. Доллар 86 рублей 59 копеек, евро 100 рублей 57 копеек. Курс китайского юаня 12 рублей 88 копеек. Держитесь курса.
1: Компании и корпорации.
26: Около 500 представителей бизнеса приняли участие в межрегиональном форуме «Дни ритейла» в Нижнем Новгороде, который организовали федеральные ведомства и региональные власти. Он позволил объединить представителей власти, бизнеса и экспертного сообщества для обсуждения ключевых тенденций отрасли и выработки практических решений. Для Нижегородской области такие мероприятия имеют особое значение, поскольку способствуют развитию предпринимательства, укреплению кооперационных связей и расширению возможностей для региональных производителей, отметил министр промышленности и торговли региона Максим Чернов. В рамках деловой программы более 60 федеральных отраслевых экспертов, а также представители розничной торговли, селлеры маркетплейсов, предприятий общественного питания, производители продукции, логистические компании, представители сферы коммерческой недвижимости обсудили ключевые тенденции развития потребительского рынка, рассмотрели вопросы госрегулирования торговли, продвижения региональных брендов, изменения потребительского спроса, развития различных форматов продаж и так далее. Напомню, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес». Компания «Магнит» начнет продавать собственные презервативы. Первые партии появятся в торговой сети «Магнит Аптека» уже в сентябре. По данным ведомости, структура ритейла уже подала в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака «Iron Bolt». Инвестиции в запуск бренда оцениваются в 30 миллионов рублей. Эксперты считают, что «Магнит» вряд ли сможет существенно потеснить лидеров на общефедеральном уровне, но не исключают, что новый бренд займет свою нишу. В Нижегородской области планируют возродить красную горбатовскую породу коров. Агрохолдинг «Русское поле» подаст документы в Минпромторг на получение статуса генофондного хозяйства для разведения этой породы коров, сообщил замгубернатора Нижегородской области Егор Поляков. По его словам, поголовье 83 красные горбатовские коровы сохранились только в хозяйстве «Горбатовская». Сейчас агрохолдинг разрабатывает план племенной работы и уже завершил отбор образцов для генетической экспертизы и провел молекулярно-генетическое исследование, добавил Поляков. Отмечу, что это одна из немногих уникальных отечественных пород, она появилась в результате скрещивания местного скота с тирольским, завозимому в Нижегородскую губернию. Порода относится к молочно-мясному типу. Среди ее главных особенностей – приспособленность к местным условиям, устойчивость к заболеваниям, крепкая конституция и невысокая живая масса. Животные этой породы дают молоко с высоким содержанием жира и белка. По данным областного Минсельхоза, статус племенных хозяйств в регионе имеет 35 предприятий. Племенные животные составляют около трети всего поголовья, которое насчитывает 74 тысячи голов. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
4: Вы слушаете «Бизнес-ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
17: Мечтаете о новом авто, но дилеры говорят «нет»? Агат.РФ говорит «да». Мы запускаем новое направление «Агат.РФ Импорт». В наличии и под заказ автомобили под любой ваш запрос. Японские, немецкие, корейские. В Агат.РФ Импорт. Огромный выбор. И главное, каждая машина юридически проверена. Ждем вас на Казанском шоссе 1А. Звоните 239-37. Успейте выбрать свой идеальный автомобиль.
18: Агат. Покупай выгодно.
19: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны и

0: Не золото на реке Анон, в Забайкалье и в верховьях притока Амура реки Зеи. К этому времени семейство Собашниковых переехало в Москву, где и родились сыновья Михаил и Сергей. После смерти родителей воспитанием младших детей занялась старшая сестра Екатерина Собашникова, в замужестве Барановская. Она дала братьям блестящее домашнее образование благодаря учителям-ученым. Руководил обучением близкий друг семьи Николай Васильевич Спиранский. Издательская деятельность братьев Собашниковых началась как финансирование публикаций книг их домашних учителей. Братья также безвозмездно отправляли книги в различные учебные и образовательные учреждения по всей стране, а во время голода 1891 года они пожертвовали бедствующим сумму в размере своего годового дохода. Еще будучи студентами Московского университета, в 1896 году Собашниковы выкупили у младшей сестры и ее мужа Любимовский сахарный завод в Курской губернии, находившийся на грани краха. А через несколько лет превратили его в мощное предприятие и включились в деятельность Всероссийского общества сахарозаводчиков. Вскоре Михаил Васильевич был избран членом его правления. После разорения нескольких известных московских кондитерских фирм, покупавших любимовский сахар, Михаил Собашников не только устоял на ногах, но и, приняв управление обанкротившимися фирмами, поправил их дела. В своих владимирских и курских имениях братья Собашниковы сразу же активно занялись строительством школ и больниц. Вскоре Сергей Васильевич был избран гласным Покровского уездного земского собрания Владимирской губернии, а Михаил Васильевич – гласным Суджинского земства в Курской губернии. За этим последовало избрание обоих братьев в Московскую городскую думу, где они активно продвигали прогрессивные идеи российского земства. Однако власти на тот момент не видели существенных различий между мирным земским и революционным движением. Начались преследования, которые подтолкнули земцев к созданию нелегальной организации. В 1905 году молодые политики и предприниматели братья Собашниковы вступили в Земский союз освобождения и начали активную работу над созданием Конституционно-демократической партии России. Михаил Васильевич был избран в ее центральный комитет, а Сергей Васильевич курировал крестьянское переселенческое движение. Этот год стал роковым для Сергея. На него напал безумец, разоренный деловыми провалами третьего брата, Федора Собашникова. Сергей был серьезно ранен. В течение последующих 4 лет ему сделали множество операций, но он так и не смог оправиться и умер в 1909 году. Михаил Собашников продолжил вести дела. В начале 20 века он был председателем правления товарищества Любимовского свекло-сахарного завода, членом администрации сахарных заводов графа Бобринского в Тульской губернии, председателем администрации по делам товарищества на паях Аврикосова и сыновей в Москве, членом правления Всероссийского общества сахарозаводчиков и выборным Московского биржевого общества. После февральской революции 17 года был избран в Центральный комитет партии кадетов, а с приходом к власти большевиков вступил в подпольную кадетскую организацию. С 18 по 20 год его несколько раз арестовывали, но освобождали по поручительству влиятельных знакомых. В июле 21 года Михаил Собашников был назначен казначеем Всероссийского комитета помощи голодающим. Все эти годы Михаил Васильевич не оставлял издательское дело. Под его руководством были изданы серии «История», «Памятники мировой литературы», «Страны, века и народы», а также сочинения Белинского и Огарева. В 1930 году его в последний раз арестовали, и в этом же году издательство Собашниковых было ликвидировано и преобразовано в кооперативную промысловую артель «Север». С 1934 года Михаил работал ответственным редактором в артели «Сотрудник», печатавший учебные пособия. Умер Михаил Собашников зимой 1943 года в Москве.
1: Через век. Главные капиталы России. На Бизнес FM. Деньги.
2: Российские монеты начала 90-х годов уже сегодня могут принести неплохую прибыль. Так, монеты номиналом 10 и 20 рублей московской чеканки нумизматы оценивают в 1500 и 5000 рублей соответственно. Аналоги, изготовленные в северной столице, будут стоить от 8 до 20 тысяч. А вот советские монеты начала 90-х спросом не пользуются. Коллекционеров интересуют лишь 10-рублевые монеты 91-го и 92-го годов, за которые можно выручить не больше 5000 рублей.
1: История денег на Business FM. Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 8 часов 28 минут. Студия Олеся Потапова. Интервал движения временно увеличено на Бутовской линии московского метро из-за человека на пути, сообщили в столичном департаменте транспорта. Движения нет от станции Бунинская аллея до бульвара Адмирала Ушакова. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами. Российские беспилотники нанесли удары по сухогрузу с военно-техническим имуществом для ВСУ в порту Черноморск, сообщает Минобороны. Также поражен производственно-погрузочный комплекс в порту Измаил в акватории Черного моря. Там атакован патрульный катер, задействованный для проводки судов с грузами военного назначения. Лавина накрыла группу альпинистов в горах Кабардино-Балкарии. Два человека погибли, трое пострадали. По данным МЧС, еще 10 человек в ущелье Безинге остаются под лавиной. Их судьба неизвестна. Визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Россию может состояться в ближайшее время, но точные даты еще не определены, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Пашинян приедет в Москву до конца года. На прошлой неделе Владимир Путин на полях саммита ШОС в Бишкеке провел переговоры с лидером Армении. В ходе встречи обсуждалась необходимость организации в Армении референдума по вступлению в Евросоюз. Путин пригласил Пашиняна в Москву для обсуждения конкретных вопросов взаимодействия двух стран. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Половина девятого в российской столице, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Очередная волна антикоррупционных расследований на Украине. Теперь среди фигурантов оказался даже генеральный прокурор. А история касается подпольных колл-центров и их крышевания. Кто инициировал дело и почему сейчас, об этом Георгий Бофт. Через минуту. Падение начинает новую неделю российский фондовый рынок. На утренней сессии индекс Мосбиржи в моменте терял около 0,8%. Сейчас 0,5% в минусе, 2242 пункта. Судя по всему, не впечатлило российских инвесторов, по крайней мере, пока. А встреча американских представителей по итогам визитов в Москву, а затем в Киев. Хотя, например, и Кушнер, и Выдков допустили, что, возможно, все-таки встреча в трехстороннем формате с участием США. Точки соприкосновения есть. В союзе Сары Вагенкнехт допустили коалицию с АДГ, победившей на выборах в Саксонии-Анхальт. Альтернатива для Германии получила рекордное для себя число голосов, но в одиночку сформировать местное правительство не сможет. Как голосование за правых в одной федеральной земле может отразиться на всей немецкой политике? Эти и другие темы в нашем эфире.
0: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк. Лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024 АО Альфа-банк 16+.
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
0: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
2: Карфаген у ворот. Кто заказал новую волну антикоррупционных дел в Киеве? И зачем? В ночь на 5 сентября детективы Национального антикоррупционного бюро Украины провели обыски в кабинете генпрокурора Украины Руслана Кравченко, у его первой заместительницы Марии Вдовиченко и в ряде подразделений офиса генпрокурора. Операция называется «Карфаген». Более 12 часов местонахождение генпрокурора установить не удавалось. Позднее он сам подтвердил обыск, заявил, что скрывается скрывать ему нечего, и опроверг принадлежность ему обнаруженного НАБУ сейфа с пачками долларов, а также любую связь с крышеванием мошеннических колл-центров. Карфаген — это уже третий мощный коррупционный скандал в высших эшелонах власти Украины. Что дальше, комментирует Георгий Бов, телеграм-канал «Бовт знает».
5: Согласно утечкам в украинские СМИ, в стране действует около 2000 мошеннических колл-центров. Более 1000 из них имеют прикрытие силовиков и платят абонентскую плату, избегая преследований. Остальные становятся объектами показательных рейдов. Платежи шли через так называемое «единое окно» – около 20 тысяч долларов в месяц с каждого белого центра. Сборщики действовали от имени СБУ, затем деньги распределялись между СБУ, ГУР, Департаментом стратегических расследований нацполиции, прокуратурой, финмониторингом и даже погранслужбой. Более 20 миллионов долларов в месяц – это только силовикам, отдельно от прибыли самих центров и от денег, украденных у жертв мошенников. Прокурорская доля из каждых 20 тысяч составляла 3. После назначения Кравченко генпрокурором ее подняли до 7 тысяч, а общий взнос – до 24. Именно эта наценка, пишут украинские СМИ, не устроила часть владельцев центров. Кто-то из них слил информацию НАБУ. Жертвами украинских колл-центров были прежде всего граждане ЕС. Ущерб исчисляется десятками миллионов евро. Европейские союзники давно указывали Киеву на эту проблему. Летом прошло совещание с участием Зеленского. Были проведены десятки показательных обысков. 1 сентября Зеленский заявил о необходимости полностью покончить с колл-центрами. Но это была реакция на уже развернувшееся расследование. Карфаген вышел в публичное поле ровно в те дни, когда Стив Уитков и Джаред Кушнер провели переговоры в Кремле, а затем приехали в Киев. Совпадение породило версию, что антикоррупционные органы бьют по Зеленскому по заданию Трампа, принуждая его к уступкам. Однако, все же маловероятно, что действия НАБУ и специальной антикоррупционной прокуратуры были организованы Вашингтоном. Во-первых, Зеленский наверняка сказал бы об этом прямо, как говорил публично ранее о давлении американцев по Донбассу. Во-вторых, Европа не оказывала бы антикоррупционным органам той демонстративной поддержки, которую оказывает. В-третьих, именно администрация Трампа демонтировала ту грантовую инфраструктуру, созданную еще при Байдене и демократах, на которой держится украинская антикоррупционная среда. Одновременно газета «Нью-Йорк Таймс» опубликовала расследование о закупках вооружений. Там сказано, что только за 2024 год Украина потеряла около 1,2 миллиарда долларов на мошенничестве, растратах и халатности. Тут речь уже не о взятках прокуроров, а о том, что ВСУ не получает нужного. Этот аргумент призван произвести впечатление уже на европейцев. И продвигает его не протрамповское издание, а флагман того либерального истеблишмента, который до 2025 года патронировал украинскую антикоррупционную среду. То, что антикоррупционные органы теперь крышуют не США, а Европа, даже неприятнее для президента. Ведь Европа – главный источник денег, и она хочет контролировать их расходование, в том числе защищая НАБУ и САП от окружения президента. При этом сами антикоррупционные структуры солидарны с Европой в том, что надо воевать дальше и на уступки Москве не идти. Так что если и есть тут давление на Зеленского, то оно против мира на условиях Трампа. При этом Киеву нужны новые средства. Согласованный ЕС беспроцентный кредит в 90 миллиардов евро покрывает лишь около 2/3 прогнозируемого дефицита Украины до 2027 года. Спор о судьбе примерно 185 миллиардов евро российских активов в Евроклир не закрыт. Просить у Брюсселя дополнительные десятки миллиардов и одновременно громить структуры, которые Брюссель патронирует, так себе идея. Теперь главный вопрос по операции «Карфаген». Ограничится ли следствие офисом генпрокурора или пойдет дальше к СБУ и остальным реципиентам «Единого окна»? Прямой связи между Карфагеном и миссией Уиткофа с Кушнером, конечно, нет. Тем более, что и сам визит в Киеве оценивают скорее как церемониальный. Почти все наблюдатели также скептически оценивают данный этап переговоров. Можно предположить косвенную связь, но она тогда будет обратна той, которую многие ожидают. Потому что ослабленный коррупционными скандалами президент не лучший, а худший партнер под сделки. Подписать непопулярные условия способен лишь политик с запасом прочности, а не тот, кто втянулся еще и в войну с собственными правоохранителями и знает, что обвинения в капитуляции будут выдвинуты против него моментально. Уступки требуют политического капитала, а он как раз у Зеленского сгорает. Вашингтон, конечно, может попробовать разыграть ситуацию к своей пользе, предложить Зеленскому свое покровительство вместо европейского, попытаться притормозить раскручивание новых скандалов в обмен на принятие условий завершения войны по плану Трампа. Однако вряд ли Зеленский пойдет на смену европейской крыши на американскую, покуда деньги и оружие, наряду с сохраняющейся политической поддержкой, идут из Брюсселя. Так что ключевой вопрос, видимо, все же не в том, кто заказал операцию «Карфаген», а в том, готов ли Зеленский бороться за сохранение реальной власти или смириться с ролью места блюстителя, которому позволят досидеть до конца войны. Каковой он в любом случае будет стараться оттягивать.
2: Это был Георгий Буфт. Альтернативная Германия одержала крупнейшую в своей истории победу на выборах в земле Саксония-Анхальт. АДГ получила 43,8% голосов избирателей. Эти кресел для единоличного формирования правительства не хватает в местном парламенте, но союз Сары Вагенкнехт, преодолевший 5-процентный барьер, не без труда заявил, что в коалицию с АДГ готов войти. А что до других результатов, то правящая в Германии ХДС набирает около 17,2%, почти вдвое меньше, чем на предыдущих выборах. Социал-демократы СДПГ набрали 9,3%, менее 9% у левой партии, у зеленых. Явка при этом в регионе стала рекордной, около 80%. Самый высокий показатель за все время местных выборов. Лидер партии в Саксонии-Анхальт Томас Шульце уже заявил, что Союз готов обсуждать сотрудничество с АДГ, отметив совпадение прежде всего по России с санкциями и доступным энергоносителям. Сама Сара Вагенкнехт после выборов призвала отменить санкции против России и заявила, что формирование правительства без АДГ стало бы оскорблением для избирателей. Иностранная пресса называет победу альтернативы для Германии в Саксонии-Анхальт политическим переломом для Германии.
3: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
6: Рейтер делает акцент на масштабе общественного недовольства. По данным агентства, 87% избирателей заявляли о недовольстве работой федеральной коалиции. Таким образом, голосование стало не только поддержкой АДГ, но и наказанием правящей партии Мерца. Financial Times также пишет о разрушительном ударе как лично по Мерцу, рейтинги которого и так рекордно низкие, так и по его партии. Газета обращает внимание не только на разгром ХДС, но и на то, что результат вновь ставит под вопрос эффективность так называемого Брандмауэра – отказа традиционных партий сотрудничать с АДГ. Гардиан отмечает, что успех АДГ на востоке Германии был продиктован сочетанием факторов – экономических проблем, демографического спада, разочарования в политической системе и ностальгии по временам ГДР. Кроме того, Саксония-Анхальт сильно зависит от иностранных работников, поэтому обещание АДГ по ужесточению миграционной политики вступает в противоречие с экономическими потребностями самой земли. Французская «Le Monde» подчеркивает, что у восточной земли также сохраняется более сложное отношение к России – а тема взаимоотношений с Москвой стала частью предвыборной гонки. И последние дни перед выборами ситуация обострилась после истории с инцидентом вокруг аэропорта Лейпцига. Газета также выделяет фигуру 35-летнего лидера АДГ в Саксонии-Анхальт Ульриха Зигмунда. Газета описывает его как политика нового типа. Молодого, очень активного в соцсетях и способного превращать электоральное недовольство в эмоциональную мобилизацию.
2: Первые результаты выборов комментирует немецкий политолог Александр Рар.
7: Прошедшие выборы можно оценить как некий такой политический переворот в Германии, правда, только на земельном уровне, но все-таки он достаточно показательный. Альтернатива для Германии сокрушительную победу одержала. Альтернатива для Германии идет во власть, как мне кажется, и сейчас будущие месяцы, может быть, даже годы, уйдут на сопротивление этому подъему. Все другие партии, вся система будет бросать все силы, чтобы этот подъем остановить, ему помешать. Надо то еще подчеркнуть, что на избирательном участке пришло 80% избирателей. Это громадный результат для такой земли, как Анхальт-Саксония, вообще для Германии. И это показывает, что действительно люди хотели голосовать. И голосовали в большинстве случаев за альтернативу для Германии. Конечно, еще более эскалация внутри политической системы Германии. И это, конечно, очень важные сигналы для будущих выборов, которые будут проходить в других землях до федеральных выборов через 2 года. Пока власть Мерца никто под сомнение не ставит. Но тенденция к тому, что в Германии все больше и больше народ им недоволен, общественность недовольна, что рейтинг правительства катастрофически падает, это все налицо. И поэтому критика в его адрес будет расти рано или поздно. Сами партийцы в Христианской демократической партии могут попросить Мерца уходить в отставку.
2: Александр Рар. Перед выборами в Саксонии-Анхальт власти Германии рассматривали различные меры для ограничения влияния ОДГ в случае победы, включая лишение региона части бюджетных средств. Пу-пу-пу, этот зумер выгорел. Несите следующего. Теми, кто в теме сегодня о словах кандидатах на слово года, но не только. Почему одни слова ярко вспыхивают на считанные дни, но быстро забываются, а другие прочно укореняются в языке? Какие слова становятся мемами и какие серьезные слова-индикаторы привнес 26-й год? Наш собеседник Максим Крангаус, лингвист, доктор филологических наук, профессор ВШЭ и РГГУ.
8: Пора включать хайп и чуть более поздняя парочка хейт и хейтер. Я люблю тихие слова, которые не являются сверхмодными, но ползают в нашу речь. К языку никаких претензий нет. Язык отражает то, что волнует. Тенденция очень неприятная, когда языком считается только литературный язык. Хорошо, что правильного нет. Вот мне очень понравилось слово «пухосос». Такое слово «обочечник». Вот оно меня очень порадовало. Такое слово «упрек».
9: «Бизнес FM». Теми, кто в теме.
2: Тема лексикона сегодня в дневном эфире после полудня 18.30 на Business FM. Все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на всех подкаст-платформах через колонку Алисы и, конечно, на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью».
10: Реклама. То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган-центр BCR Motors на Гагарина. Предложение ограничено.
11: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщик ОСЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей, и вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
13: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
14: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Moonlight.
15: Это английское слово обычно переводится как «лунный свет». Однако здесь есть нюанс. В русской речи труд по совместительству или временная подработка обозначается не слишком благозвучным словом «халтура». Английский язык в этом случае оказался более поэтичным. «Moonlight» можно перевести как «работать при свете луны, под покровом ночи», то есть в тайне от налоговой или официального работодателя. Слово стало идиомой в середине 20-го столетия, хотя веком ранее оно употреблялось в значении «совершать преступление ночью».
14: Срочные переводы на Business FM. Компании и корпорации.
16: В студии Сергей Гордеев. Здравствуйте.
17: Отчеты и планы.
16: На месте торгового центра «Город» на Рязанском проспекте в Москве может появиться крупный жилой комплекс. Как пишут ведомости, владелец здания «Сбербанк» предлагает снести объект и готов рассмотреть предложения девелоперов, заинтересованных в жилой или смешанной застройке. Площадь торгово-развлекательного комплекса «Город-1» составляет почти 90 тысяч квадратов. ТЦ был построен на территории бывших цехов Карачаровского механического завода в 2006 году. Крупный производитель косметики «Миксит» арендовал склад на 25 тысяч квадратных метров в Подмосковье. Ранее эти площади занимал DIY-ритейлер «Оби», который в прошлом году был переименован в «Дом Лента», пишет газета «Коммерсант». Компания «Миксит» консолидирует логистические мощности из-за роста объемов продаж, отмечают эксперты. В целом же производители и ритейлеры стремятся снизить зависимость от маркетплейсов, чьи склады в последнее время подвергаются атакам.
14: Арбитраж.
16: Ювелирная сеть «Санлайт» подала кассационную жалобу в суд по интеллектуальным правам. Ранее арбитражный суд Москвы обязал компанию опубликовать на своем сайте информацию о нарушении прав на дизайн более 20 ювелирных изделий бренда «Джосер», а также выплатить компенсацию в размере 17 миллионов рублей. «Санлайт» настаивает, что похожая ювелирная эстетика существовала на рынке за много лет до появления коллекции «Джосер». Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: А 8:48 в Москве. Футболисты «Динамо» одержали волевую победу над «Спартаком» в московском дерби. Встреча седьмого тура РПЛ завершилась со счетом 2-1. Бело-голубые заканчивали игру в меньшинстве после удаления Константина Тюкавина. Подробности тура у нашего спортивного обозревателя.
14: Футбол с Григорием Гуреевым.
17: «Спартак» и «Динамо» начали не спеша, но ближе к середине первого тайма пошел более открытый футбол. Хорошая комбинация получилась у красно-белых. Маркинес поборолся на фланге, прострелил на Данила Пруцева, счет открыт. Но не успели спартаковцы порадоваться, как ошибся Наиль Умяров. Потерял мяч, и Ярослав Гладышев снял паутину с девятки. Шедеврально пробил издалека. Вот она, истинная атмосфера дерби. Без пауз на анализ и слезы. Равновесие в счете быстро восстановлено. А вскоре «Динамо» вышло вперед. Красивую многоходовку завершил Артур Гомес. После перерыва красно-белые стремились отыграться, но не хватало Исикеля Барка, который не попал в заявку из-за проблем со здоровьем. «Динамо» в ответ проводило более острые контратаки. И вдруг Константин Тюкавин на пустом, по сути, месте получает красную карточку за отмашку рукой прямо в кадык Александра Джику. «Спартаку» это не помогло. 18-летний Иван Сорокин забил головой, но из офсайда. Счет до конца игры не изменился. Махачкалинская «Динамо» на своем поле добилась победы над родиной. 2-0. Очень красивым получился первый гол, который забил обводящим ударом верхний угол Гамит Агаларов. Московский клуб большую часть матча играл в меньшинстве после удаления Германа Анукхи. В итоге команда Вадима Евсеева набрала 12 очков и догнала «Зенит». Родина же идет в зоне стыков. Из других результатов дня обращает на себя внимание ничья в игре Оренбурга «Крон». Сценарий для тольяттинцев тот же, что и в прошлом туре с ЦСКА. Они пропускают гол, потом совершают камбэк и ведут в счете, но в итоге лишь ничья 2-2. У «Акрона» ни одной победы в 7 матчах и всего 4 очка. «Факел» тоже пока не выигрывал. В 7-м туре воронежский клуб крупно уступил Ростову 0-3 и с 2 очками идет на последнем месте. Большой резонанс вызвала победа ЦСКА над «Зенитом» в супердерби двух столиц. Судейство будут обсуждать еще долго. Основной спор вокруг двух эпизодов. В первом тайме за неумышленный удар локтем в исполнение Александра Соболева пенальти ворота «Зенита» назначили. А в конце матча, когда уже сам Соболев получил удар в лицо и весьма артистично упал, свисток молчал. Главный тренер «Зенита» Сергей Симак на пресс-конференции после матча недоумевал.
18: В одном случае удар локтем, пенальти, там несчастный случай, опять же. Ну и ладно, если такие ставите, то почему в аналогичной ситуации, еще более явно, вы не ставите пенальти? Я думаю, конечно, судейский департамент найдет кучу причин, но вот мы с вами здравомыслящие люди. Может, кто-то из вас может ответить на этот вопрос? У меня ответа нет, не понимаю этого решения, также не понимаю свои карточки абсолютно.
17: Спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский в разговоре с «Бизнес ФМ» высказался по этому эпизоду, а также выразил мнение, что везение армейцев, которые идут вторыми, не знают поражений в текущем сезоне и уступают лидерство только Краснодару, однажды закончится.
19: У меня лишь есть одна версия. Я думаю, что судейская бригада в полном ее составе не стала никак рассматривать этот эпизод, потому что, вероятно, до этого момента был еще какой-то фол со стороны игрока «Зенита». Одним только везением то, что происходит сейчас с ЦСКА, объяснить, я думаю, все-таки невозможно, потому что в игре против «Зенита» ЦСКА удалось сделать то, что в футболе считается вроде как попроще, то есть разрушать. Все проблемы ЦСКА впереди в чемпионате будут возникать именно в ситуации, когда нужно будет созидать, владея территорией и добывая результат. Это сложнее. А в матче с «Зенитом» армейцы выдали, на мой взгляд, образцовую игру вторым номером с сумасшедшей продуктивностью реализации тех немногочисленных моментов, которые у них были.
17: В понедельник, 7 сентября, тур завершится матчем в Казани, в котором «Рубин» сыграет с «Ахматом». У гродненского клуба всего одна победа победа за 7 игр чемпионата, у казанцев 2. Посмотрим, улучшит ли кто-то из соперников статистику. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
9: Капитал с Григорием Беглоряном.
2: Гриш, доброе утро.
20: Доброе утро.
2: Ну что, все ждали, как рынок будет реагировать на визит Витков и Кушнера. Рынок реагирует, ну, пока покраснев.
20: Снижение пока скромно, тем более первые минуты торгов, поэтому, да, через час, как говорится, сверим часы. Понятно, что каких-то конкретных итогов не получается, да, но, с другой стороны, инвесторы судили, что делегация была широкая, да, все-таки не два человека, а там целая делегация и сюда, и в Киев. Поэтому, наверное, о чем-то они там договаривались, там, как говорится, по факту событий будет понятно. Так что, в любом случае, вот этот полупозитивный настрой на рынке все-таки сохраняет. Ну, по крайней мере, рынок теперь не ожидает какого-то резкого ухудшения, да, с точки зрения какой-то лавины санкций со стороны Америки и прочее. Все рассчитывают на какие-то компромиссные решения или поиски этих компромиссных решений. Так что пока рынок будет по большей части ориентироваться на внутренние события, у нас еще на этой неделе предстоит заседание ЦБ. Существенно, я смотрю, сдвинулись ожидания. Теперь рынок не исключает снижение ставки от ЦБ сразу на 0,5%. Вот такие есть прогнозы, хотя они еще пока в меньшинстве, те экономисты, которые это ожидают. Ну, традиционно опрос идет на Reuters Bloomberg. Ну, вот там где-то вероятность снижения ставки на 0,5% оценивается в 10%. Все-таки не маленький, не нулевой показатель. Ну, и рынок внутреннего долга, в принципе, стабилизировался, ожил, я бы даже сказал. Индекс ОФЗ с утра, кстати, растет более активно, чем рынок акций. Рынок акций частично, может быть, и реагирует на некоторую стабилизацию российской валюты. Опять не получилось сдвинуться по паре юань-рубль на 13+. Опять вернулись к уровню поддержки в 12.75. Неделя будет, кстати, интересной. Что касается глобальных рынков, ну, естественно, на первый план выходят нефтяные котировки. Какая-то идет такая запутанная комбинация событий в Персидском заливе. Ну, в принципе, я смотрю, даже американские инсайдеры говорят, что действительно иранская ракета была пущена по той американской небольшой эскадре, которая участвует в сопровождении судов у побережья Оманского побережья. Эту ракету Иран разорвал, ну, в смысле, он это, ну, самоуничтожение. Эта ракета была прямо над кораблями. То есть, если бы они, насколько я понял, ПВО прошли. Поэтому могли бы и ударить. Иран, естественно, не стал рисковать, потому что зачем им сейчас скандал. Но, тем не менее, вот такая демонстрация силы была. Что интересно, рынок нефти эту демонстрацию силы понял. И к этой минуте и Brent, и американская нефть вот пытаются еще раз пробить вот эти сформированные уровни сопротивления по Brent 97, по американской нефти 92. И там пока этот уровень пробивается. Ну, естественно, надо подтверждать. Вот если сегодня закроемся выше этих уровней, ну, соответственно, открывается дорога на 100+.
9: Капитал на Бизнес FM. Реклама.
21: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-1.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРА по рынку бет-платежей 2026. 16+.
22: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму 50 000 рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО Альфа-банк.
9: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru.
0: теории заговора. О тайном обществе иллюминатов впервые упоминается в европейских исторических хрониках конца 15 века. Название происходит от латинского «illuminatus», то есть «озаренный», «просвещенный». Изначально эта философско-религиозная группа проповедовала вдохновленное высшими силами внутреннее просветление. В разные времена иллюминатов обвиняли и в организации Великой Французской революции, и в стремлении уничтожить христианство, и в попытках перевернуть существующий миропорядок. Есть теория, что иллюминаты – это потомки древней расы, которая проникла на нашу планету несколько тысячелетий назад. По этой концепции именно иллюминаты теперь правят миром, сами предпочитая оставаться в тени. К ним относят представителей богатейших семей планеты, в том числе и британскую королевскую династию. Согласно теории, цель иллюминатов проста – подготовить Землю к тому, чтобы стать колонией более развитых цивилизаций. Теории заговора на Бизнес FM.
22: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Радио Плеер и новое приложение от Яндекса Яндекс Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение Business FM. Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Business FM. Новости. Коротко.
1: В Москве без 9:02 в студии Олеси Потапова. Силы ПВО сбили 306 украинских беспилотников минувшей ночью, сообщает Минобороны. Дроны уничтожены над приграничными территориями в Нижегородской, Орловской, Самарской, Саратовской, Тамбовской, Ульяновской областях, а также над Крымом, Татарстаном, Удмуртией, Чувашией, Пермским краем, акваториями Азовского и Черного морей. О последствиях на земле военное ведомство не информирует. Интервалы движения временно увеличены на Бутовской линии московского метро из-за человека на пути, сообщили в столичном департаменте транспорта. Движения нет от станции Бунинская аллея до бульвара Адмирала Ушакова. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами. По данным ТАСС, пассажир упал под поезд и погиб. В Красноярском крае, где ранее медведь убил двух женщин, участили случаи появления медведей. Так, в районе Енисейска и за выходные, и утро понедельника замечено более 10 животных. 2 сентября в Енисейском округе Красноярского края были найдены тела двух женщин. Они ушли в лес за грибами и пропали в районе поселка Подсесово. На телах были обнаружены следы нападения медведя. Следствие проводит проверку. Осень в Москве стала теплее на 3 градуса за последние 35 лет. Это произошло из-за глобального потепления, сообщил агентство ТАСС синоптик Николай Терешонок. При этом количество осадков за это время не изменилось, но в последние годы наметилась тенденция к их увеличению, особенно в октябре и ноябре. Средняя температура воздуха осенью в Москве за последние 10 лет составила плюс 7 градусов. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь в курсе.
22: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: 9 утра в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Американские представители завершили турне в Москву и Киев. По итогам оба сказали, что хотели бы прорыва до зимы и допустили возвращение к трехстороннему формату переговоров России, Украины, США. Но было ли на самом деле хоть какое-то продвижение? Альтернатива для Германии уверенно победила на местных выборах. В Саксонии-Анхальт партия получает 39 кресел, в 2 с лишним раза больше, чем у ХДС. Но получится ли сформировать у АДГ правительство, пока вопрос открыт. Коалиция возможна только с союзом Сары Вагенкнехт, у которого как раз есть недостающие мандаты. Там уже далее понять, что сотрудничать готово. Проблемные госзакупки. Бизнес на фоне предложений упрощать подобные операции для школ поднял вопрос о том, что упрощение нужно и медучреждениям, причем им это и еще нужнее. Подробнее в эфире Business FM. Уитков и Кушнер в Киеве заявили Зеленскому, что хотят прорыва в переговорах по регулированию до зимы. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники. По их данным, Зеленский обсуждал с американскими переговорщиками подготовку Украины к продолжению боевых действий зимой. Однако представители США подчеркнули, что рассчитывают добиться прорыва в переговорах еще до ее наступления. По данным Financial Times, Уитков и Кушнер не привезли в Киев новые идеи, скорее обновленные версии уже известных планов. Но основным вопросом остается контроль над Донбассом. На полном выводе оттуда украинских войск продолжает настаивать Москва. В переговорах Киева с Кушнером и Уитковым также участвовали европейцы, но, по данным Рейтера, советники по нацбезопасности Великобритании, Франции и Германии. Стив Уитков выразил надежду, что трехсторонняя встреча России, США, Украина не за горами.
3: Думаю, мы добились большого прогресса, услышали много новых идей. О трехсторонней встрече, надеюсь, будет объявлено скоро. Обсудили много всего важного. Думаю, сотрудничество критически важно. Обе стороны должны пойти на компромиссы. И думаю, у нас есть все, чтобы это случилось. Но все это очень непросто. Скорее, даже очень-очень сложно.
4: Владимир Зеленский после переговоров с американскими посланниками заявил, что Киев по-прежнему не готов отказаться от Донбасса ради заключения мирного соглашения с Россией. По его словам, США в следующем году намерены нарастить производство ракет для Патриот, которые Украина рассчитывает получить. О том, что на прошедших переговорах был какой-то прорыв, говорить не стоит, отмечает политолог-международник-эксперт клуба «Валдай» Андрей Картунов.
5: Желание Соединенных Штатов добиться какого-то значимого прогресса до зимы, а, наверное, еще лучше до начала ноября, это понятно. Конечно, это нужно Трампу, в том числе и по внутриполитическим соображениям. Но при этом все понимают, что Россия и Украина вступили в очередной цикл эскалации конфликта. И этот цикл оборвать будет очень трудно. Пока что, конечно, о прорыве говорить не приходится. Мы даже и не знаем еще, какова была украинская реакция на те предложения, которые могли привести в Киев американские переговорщики. Можно предположить, что разговор в Киеве был не самым простым ни для американской, ни для украинской стороны. Но, тем не менее, конечно, какие-то новые моменты в предложениях по сравнению с тем, что мы видели, скажем, в начале года, наверное, были. Я думаю, что, может быть, были какие-то новые предложения и по Донбассу тоже, поскольку мы знаем, что Соединенные Штаты неоднократно выдвигали идею особого статуса Донбасса, создания там особой экономической зоны и так далее. Другое дело, что, в общем, эти идеи не находили поддержки ни в Киеве, ни тем более в Москве. Но я допускаю, что они могут быть снова запущены в оборот в надежде на то, что сейчас их удастся каким-то образом продавить. Но при этом мы не должны забывать о том, что не все ограничено разногласиями по территориальным вопросам. Есть и другие, не менее чувствительные вопросы, касающиеся будущего статуса Украины в системе европейской безопасности, перспектив или отсутствия перспектив размещения иностранных войск на территории Украины. Есть вопросы, которые относятся к внутриполитическому развитию этой страны.
6: Ну и вот момент с трехсторонними переговорами.
5: В итоге, конечно, это, по всей видимости, необходимая стадия переговорного процесса, поскольку, ну, переговоры не могут вечно вестись в режиме челночной дипломатии. Другое дело, что время для такого диалога, возможно, еще не пришло, поскольку в Москве и в Киеве очень разные представления о том, что такой диалог может дать. Поэтому я думаю, что, к сожалению, в ближайшем будущем, наверное, даже трехсторонняя встреча, если мы говорим о встрече трех президентов, наверное, в ближайшие планы ни Москвы, ни Киева не входят. Мне кажется, что пока что стороны к этому не готовы.
4: Андрей Картунов, политолог-международник. В субботу Уитков и Кушнер провели переговоры с Владимиром Путиным в Кремле. Они длились более трех часов. Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что Владимир Путин может встретиться с Дональдом Трампом на саммите АТЭС в Киеве, в Китае, если предоставится такая возможность. По его словам, также была бы полезная трехсторонняя встреча Путина, Трампа и Си. Но организовать ее должна принимающая сторона. Саммит АТЭС пройдет 18-19 ноября в городе Шэньчжэнь. Бизнес, услышав слова Владимира Путина об упрощении госзакупок для школ, обратился в нашу редакцию. И поднял другую тему о закупках для медицинских учреждений, где проблема стоит острее. Сейчас подчас больницы или поликлиники необходимо срочно закупить медизделие или препарат, но процедура по действующему федеральному закону о контрактной системе растягивается на недели и приводит к дополнительным тратам. Глобально суть проблемы в том, что бюджетники не могут свободно потратить деньги на внеплановые закупки. Мы поговорили с бизнесом, юристами, учителями и околомедицинскими кругами. И они предложили свое решение. Подробности у Михаила Сафонова.
7: Гендиректор компании «Бальнеомед» из Петербурга Нари Кайрумян обратился к нам по следам выступления президента на Восточном экономическом форуме. Путин предложил упростить госзакупки для школ. Но точно так же в этом, по словам бизнесмена, нуждаются и медицинские учреждения. Он, в том числе, поставляет расходные материалы для санаторно-курортной отрасли. И приводит простой пример. Допустим, поликлинике или санаторию нужно срочно закупить какую-нибудь медицинскую трубочку или катетер. Так случилось, что это понадобилось пациентам. Но просто так не купишь. Нужно обратиться в областной Минздрав, провести конкурс, потратить время и дополнительные средства.
8: Экономики никакой. Продукция стоит 40 тысяч рублей, хотя речь идет о маленькой коробочке, которую учреждение может сам из пункта выдачи транспортной забрать за 1000 рублей, но по требованиям 44-го федерального закона его надо доставить и разгрузить. Доставку выходит 9 тысяч рублей. Плюс комиссия оператора еще 2 тысячи рублей. То есть вместо того, чтобы экономить, заказчик платит 30-40% лишних денег.
7: Плюс к этому рабочее время юристов, бухгалтеров и в итоге расходы на новую закупку уже сопоставимы с ценой контракта. Оформление вместе с проведением конкурса и заключением договора 2-3 недели, а препарат или медизделие по понятным причинам пациентам нужны здесь и сейчас. Но для системы госзакупок таких слов нет. У нее, в принципе, одна из главных целей – другая. Поэтому и такая процедура, замечает адвокат Даниил Черных Аипов.
10: Составь техзадание, выстави закупку, подожди срок на возможное обжалование, оформи документы. И получается, что вся эта громоздкая машина, придуманная, чтобы ловить крупных жуликов на больших контрактах, по инерции наваливается всей своей тяжестью на самые бытовые копеечные нужды.
7: Для медицины проблема стоит острее, но она есть у всех небольших бюджетных учреждений. В тех же школах рассказывают, что чиновники просят перед сентябрем закупить все, что теоретически может понадобиться, потому что потом будет сложно. Простой пример. Все знают, как трепетно в школах относятся к бумаге для принтера. И даже не потому, что нет денег на новую, а потому что окно закупок закрылось. И если бумага кончится, то учителям, пока не пройдет новая процедура, придется покупать за свои. А может, внепланово сломаться и дорогое оборудование. Делится опытом учитель истории и председатель первичной профсоюзной организации средней школы села Таремское Павловского района Нижегородской области Дмитрий Казаков.
23: Я помню, были моменты, когда компьютер сломался, например, технику какую-то купить. Во-первых, она дорого стоит, и там как-то в бюджете этого нет. Но, может быть, надо конкурс какой-то там проходить. И тоже оставался учитель без компьютера на какой-то промежуток времени, достаточно долгий.
7: Есть два решения. Первое. Внести в контракт с подрядчиком возможность дополнительной закупки, чтобы не проходить все круги бюрократизма с новым договором. Но не факт, что когда потребуется, нужный товар будет у него на складе. Второе. Дать возможность учреждению хоть школам, хоть поликлиникам, самим тратить небольшие суммы, минуя систему госзакупок. Продолжает замдиректора Высшей школы госуправления Президентской академии и бывший министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.
24: Желательно, чтобы была возможность быстрого маневра, переключения с одного на другого поставщика. Не надо весь объем закупа таким образом высвобождать от действия федерального закона, но какой-то небольшой процент от планового объема закупок, ну, к примеру, до 5%, чтобы лечебные организации в этом плане руки были развязаны.
7: Дальше можно создать механизм, как и где потратить деньги на внеплановые закупки. Например, через те же маркетплейсы, как предложил президент. Наверное, продумать, как это контролировать, чтобы у прокурора не возник вопрос, почему катетеры или шариковые ручки купили у одного продавца, когда у другого на 2 рубля дешевле. Но то, о чем сейчас говорит и бизнес, и бюджетники, дает возможность госучреждениям свободно тратить небольшие суммы и самим заключать прямые контракты с исполнителями. Ради тех же упомянутых выше 40 тысяч вряд ли кто-то пойдет на преступление. И у этого есть четкое название – непредвиденные расходы. Михаил Сафонов и Анна Моргунова. Бизнес FM.
22: Реклама.
11: только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
12: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
13: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
15: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, фронт 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
16: Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери «Тэнк» «Вагат». Только сейчас рамные внедорожники «Тэнк» с выгодой до 850 тысяч рублей. У официального дилера «Агат» в Афонино на магистральной 137Б.
25: Не оферта.
26: «Агат». Покупай выгодно.
27: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
28: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
29: Деньги. Первые банки появились в Месопотамии примерно за 2-3 тысячи лет до нашей эры. Их роль выполняли храмы и дворцы местных правителей, предоставлявшие услуги по безопасному хранению товаров.
30: История денег на Business FM.
31: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM.
32: Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
33: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород».
34: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
35: «Бизнес FM Нижний Новгород». Новости коротко.
36: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Власти Нижегородской области планируют запустить льготную программу займов для предпринимателей, пострадавших после атак на логистические центры Wildberries. За поддержкой уже обратилась 221 региональная компания, сообщил губернатор Глеб Никитин. Для пострадавших селлеров региональная микрокредитная компания разработала специальный финансовый продукт. Предпринимателям предлагают выдавать займы на срок от 6 до 36 месяцев, обрабатывающим производством поставки от 5 до 10,5%, остальным субъектам малого и среднего предпринимательства от 8 до 12%. Окончательное решение о запуске программы пока не принято. Параллельно профильные ведомства по поручению губернатора прорабатывают другие региональные меры поддержки компании, чьи товары находились на атакованных складах. Около 1 305 000 доз вакцины от гриппа доставят в Нижегородскую область, рассказала замруководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Садыкова. По ее словам, такое количество меньше обычных показателей, поэтому медикамент распределят адресно среди детей, беременных женщин и граждан с хроническими заболеваниями. Кроме того, в группе риска находятся и те, кто чаще контактирует с другими людьми. Речь идет о представителях медицинской сферы, учителях, правоохранителях и сотрудниках МФЦ. В России выросли цены на сырье из пальмового масла. По данным издания «Шопперс», расценки выросли до 60%. Одной из причин называют сбой поставок в порту Тамань. Там начались проблемы после атак беспилотников. Поставки сейчас перенаправляют через порты на северо-западе России. Если проблемы затянутся, это может привести к росту цен на некоторые продукты. Пальмовое масло используют при производстве недорогих заменителей сыра, маргарина, спредов и кондитерских изделий. В Нижегородской области началась реализация 68 проектов-победителей регионального грантового конкурса. Региональным оператором в этом году выступил Дом народного единства при поддержке областного правительства. Среди уже стартовавших проектов – помощь семьям с детьми с аутизмом и другими ментальными нарушениями, творческий интенсив, кинотеатральная лаборатория, экскурсионное путешествие школьников на рождественской стороне об истории города, проект развития спортивного туризма и другие. Дом народного единства организует цикл консультаций, обучающих семинаров для НКО, как уже приступивших к работе, так и тех, кто только планирует запустить свой проект. Около 80 представителей организации уже получили рекомендации по составлению финансовой отчетности, работе с аналитическими данными и проведению информационных кампаний. Почти 8,5 миллионов рублей выделили на закупку дорожной техники в Первомайске. Местная администрация объявила электронный аукцион на приобретение в лизинг двух комбинированных дорожных машин. Победитель торгов должен предоставить технику в течение 15 дней после заключения контракта. Заявки на участие принимают до 14 сентября, итоги подведут 15 числа. Тигровым комарам теперь нельзя летать на территории Сен-Жюст-Сен-Робер, пишут «Известия». Такое постановление издал руководитель муниципалитета Оливье Жули. Одним запретом не ограничились. Власти выделили 45 тысяч евро на ловушки для насекомых и домики для их врагов – ласточек и летучих мышей. Первое появление азиатских тигровых комаров в Европе зафиксировали еще в 70-е годы прошлого века, но с 2023-го эти кровососущие насекомые стали появляться в городах Франции, в том числе и в Париже. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
33: Погода.
0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде возможен небольшой дождь и плюс 15 градусов. Вечером будет малооблачно и плюс 12, ночью малооблачно и плюс 8.
33: Валюта.
0: Официальный курс валют, установленный Центральным банком на 5 сентября. Доллар 86 рублей 59 копеек, евро 100 рублей 57 копеек, курс китайского юаня 12 рублей 88 копеек. Держитесь курса.
33: Компании и корпорации.
1: Объединенная судостроительная корпорация по итогам конкурсного отбора назначила корпоративные стипендии студентам старших курсов 5 ведущих технических вузов России. Они будут ежемесячно получать стипендию за высокие результаты в учебе, научно-исследовательской деятельности и прохождении производственной практики на предприятиях корпорации. Получателями корпоративной стипендии стали студенты Санкт-Петербургского государственного морского технического университета, филиала Северного федерального университета имени Ломоносова в Северодвинске, Нижегородского государственного технического университета имени Алексеева, Севастопольского госуниверситета и Калининградского государственного технического университета. Автопроизводитель Jaguar Land Rover, принадлежащий индийский Tata Group, запускает программу сокращения штата для офисных работников и менеджеров. По информации Times, речь идет о 4000 рабочих мест. Всего в компании заняты около 44 тысяч человек. Причинами кризиса в Jaguar стали резкое падение выручки из-за снижения продаж, кибератаки прошлой осенью, остановившие производство на несколько недель, а также новых пошлин Дональда Трампа на импорт автомобилей в США. Сотрудники лаборатории естественного языка Высшей школы экономики совместно с экспертами из Санкт-Петербургского федерального исследовательского центра РАН и Центра практического ИИ Сбербанка разработали нейросеть, способную одновременно распознавать эмоции, оценивать воспринимаемые черты личности и выявлять неуверенность или противоречивость поведения. Разработанная модель получает информацию о поведении человека сразу по нескольким каналам. Она анализирует видео, голос и содержание речи, а также сгенерированное описание мимики, взгляда, позы и жестов. Таким образом, нейросеть одновременно распознает эмоции, оценивает воспринимаемые черты личности и выявляет амбивалентность. Разработчики отмечают, что результаты исследования показывают потенциал разработки для цифровых образовательных систем, интеллектуальных интерфейсов и технологий поддержки пользователя, где важно учитывать эмоциональные и поведенческие особенности человека. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского Бизнес ФМ. Держитесь курса.
33: Вы слушаете Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты.
2: все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
3: Застройщик ОСЗ «Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ком.рф.
4: Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем летом», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
5: Осень – это время не только красивых пейзажей, но и отличная возможность для обновлений. В «Максидоме» по-осеннему выгодно. Весь сентябрь мы дарим скидки до 50% на посуду.
6: «Максидом».
8: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
9: Через век. Главные капиталы России. Николай Александрович Второв. Состояние более 100 миллионов рублей.
10: Самый богатый человек дореволюционной России. Про его деловую хватку ходили легенды. А первой сделкой была авантюра по продаже купцу Варфоломееву прав на несуществующую дорогу Томск-Новосибирск за 135 тысяч рублей. Дело было в 1856 году. Юному мошеннику на тот момент было 15 лет. В наказание отец, иркутский купец первой гильдии Александр Федорович Второв, решил проучить сына и сослал его в Томск развивать бизнес.

0: 11-м умер Фторов отец, и большую часть его состояния получил Николай. Это около 150 розничных магазинов, паи во многих крупных мануфактурах, текстильные и химические предприятия, а также различные трактиры и гостиницы. В 1912 году Николай Александрович начал свой первый крупный самостоятельный проект – строительство комплекса зданий «Деловой двор» в Москве. Следующее дело Фторова – текстильный трест, в который вошла, например, купленная бизнесменом «Даниловская мануфактура». Практически сразу после начала Первой мировой российская армия столкнулась с недостатком боеприпасов, и главное артиллерийское управление страны создало организацию по изготовлению снарядов французского образца. Фторову была предоставлена фабрика, которой достроили два снаряжательных завода и мастерские. Николай Александрович объединил военно-промышленные предприятия и часть текстильного бизнеса в акционерное общество «Поставщик». И, стараясь заместить импорт отечественной продукции, где только возможно, параллельно создал российское акционерное общество химической промышленности «Русско-Краска». В 1916 году Фторов приобрел «Юнкерсбанк» с капиталом в 30 миллионов рублей и переименовал его в «Московский промышленный банк». С помощью этого учреждения приобретались металлургические, цементные и химические заводы, а также развивались предприятия, направленные на военное снабжение. Ко времени прихода к власти большевиков Николай Фторов владел крупнейшей в России бизнес-империей. Вместе с Рябушинским он создал автомобильное московское общество, после революции преобразованное в ЗИЛ. Фронт требовал колоссальные объемы стали, и Фторов в короткие сроки сумел наладить производство на основанном им заводе «Электросталь». Своей империей он управлял из особняка в Москве в Спасо-Песковском переулке. Сегодня этот дом арендуется правительством США как резиденция посла Соединенных Штатов в России и известен в народе как «Спасо-хаус». Советская власть предприятия Фторова не трогала из-за их стратегической ценности. В мае 1918 года 52-летний промышленник был убит в своем рабочем кабинете. По Москве ходили слухи, что его застрелил агент большевиков, хотя тем вряд ли в тот момент была нужна смерть Николая Александровича. По другой версии, убийца, красноармеец и студент из Сибири по фамилии Гудков, был незаконным сыном Фторова, родом из Томска. Как сообщали газеты, Гудков просил у Фторова денег на продолжение учебы. Тот обещал, что поможет не только закончить среднее, но и получить высшее образование. Однако студент потребовал просто дать ему 20 тысяч здесь и сейчас. Получив отказ, он достал револьвер. Фторов бросился на него, пытаясь обезоружить, но тот успел смертельно его ранить. Обливаясь кровью, Николай Александрович дошел до прихожей и сказал попавшейся на глаза служащей: «Дуняша, не ходи туда, там стреляют». Это были его последние слова. Убийцу заперли в кабинете. Поняв, что ему не скрыться, Гудков выстрелил себе в висок. Промышленника провожала вся Москва. Вероятно, в первый и последний раз при советской власти в одной колонне шли рабочие, оставшиеся представители буржуазии и красные комиссары. Похоронная процессия растянулась более чем на версту. Одни венки заняли 9 колесниц, а рабочие несли венок с надписью «Великому организатору промышленности». Предприятие Фторова национализировали уже после его смерти в 1918-19 годах.
1: Через век. Главные капиталы России. На Бизнес FM. Валюты.
0: Албанский лек был введен в обращение в 1926-м как разменная монета албанского франка, который стоил 5 лек. Полноценной валютой стал после денежной реформы 1947 года. Название это сокращение имени Александра Македонского. Лек почти на 2 порядка дешевле доллара США.
1: Валюты на Бизнес FM. Пока звучит этот текст, мир сделает 150 тысяч телефонных звонков. Успеть за 10 секунд на Бизнес FM.
0: Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 9 часов 28 минут. В студии Олеся Потапова. При атаке беспилотника в Перми погиб человек. Еще четверо получили ранения. Об этом сообщил губернатор.

0: губернатор Дмитрий Махонин. По его словам, было сбито около 30 беспилотников. В результате прилета поврежден жилой многоквартирный дом. Сейчас для жителей организован пункт временного размещения. В ближайшее время фонд капремонта приступит к восстановительным работам в доме. Кроме того, обломки беспилотника задели частный дом и придомовую территорию. Там пострадавших нет. Китайская компания Каньзи построит в Приморье технопарк по производству промышленных роботов. Объем инвестиций составит 3 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики. Соответствующее соглашение было подписано на полях Восточного экономического форума во Владивостоке. Проект будет реализован на базе действующего промышленного парка Каньзи в Уссурийске. Жителя Кирова приговорили к административному наказанию за комментарии в соцсети по поводу Великорецкого крестного хода. Он сравнил его участников с сектантами, добавив нецензурное выражение, сообщает РИА Новости. После этого в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье о публичном оскорблении религиозных чувств верующих. В суде отметили, что комментарий содержал совокупность лингвистических и психологических признаков унижения христиан. Вину фигурант признал, мужчину приговорили к 80 часам обязательных работ. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Половина десятого в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Очередная волна антикоррупционных расследований на Украине. Теперь среди фигурантов оказался даже генпрокурор. А история касается подпольных колл-центров и их крышевания. Кто инициировал дело и почему сейчас, об этом сегодня в нашем эфире Георгий Бовт. Точки соприкосновения есть. В союзе Сарвагенкнехт допустили коалицию САДГ, победившей на выборах в Саксонии-Анхальт. Альтернатива для Германии получила рекордное для себя число голосов, но в одиночку сформировать местное правительство не сможет. Медведи продолжают выходить к людям. Только за последние три ночи в Красноярском крае отстрелили 36 медведей. В Енисейском округе того же края есть погибшие. Почему? Несмотря на предупреждение, отстрел принятых мер оказалось недостаточно. Эти и другие темы в эфире «Бизнес ФМ». Карфаген у ворот. Кто заказал новую волну антикоррупционных дел в Киеве и зачем? В ночь на 5 сентября детективы Национального антикоррупционного бюро Украины провели обыски в кабинете генпрокурора Украины Руслана Кравченко, у его первой заместительницы Марии Вдовиченко и в ряде подразделений офиса генпрокурора. Операция называется «Карфаген». Более 12 часов местонахождение генпрокурора не удавалось установить. Позднее он сам подтвердил обыск, заявив, что скрывать ему нечего, опровергнув принадлежность ему обнаруженного на бусейфа с пачками долларов, а также любую связь с крышеванием мошеннических колл-центров. Карфаген – это уже третий мощный коррупционный скандал в высших эшелонах власти Украины. Что дальше? Комментирует Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает».
3: Согласно утечкам в украинские СМИ, в стране действует около 2000 мошеннических колл-центров. Более 1000 из них имеют прикрытие силовиков и платят абонентскую плату, избегая преследований. Остальные становятся объектами показательных рейдов. Платежи шли через так называемое «единое окно» – около 20 тысяч долларов в месяц с каждого белого центра. Сборщики действовали от имени СБУ, затем деньги распределялись между СБУ, ГУР, Департаментом стратегических расследований нацполиции, прокуратурой, финмониторингом и даже погранслужбой. Более 20 миллионов долларов в месяц – это только силовикам, отдельно от прибыли самих центров и от денег, украденных у жертв мошенников. Прокурорская доля из каждых 20 тысяч составляла 3. После назначения Кравченко генпрокурором ее подняли до 7 тысяч, а общий взнос – до 24. Именно эта наценка, пишут украинские СМИ, не устроила часть владельцев центров. Кто-то из них слил информацию НАБУ. Жертвами украинских колл-центров были прежде всего граждане ЕС. Ущерб исчисляется десятками миллионов евро. Европейские союзники давно указывали Киеву на эту проблему. Летом прошло совещание с участием Зеленского. Были проведены десятки показательных обысков. 1 сентября Зеленский заявил о необходимости полностью покончить с колл-центрами. Но это была реакция на уже развернувшееся расследование. Карфаген вышел в публичное поле ровно в те дни, когда Стив Уитков и Джаред Кушнер провели переговоры в Кремле, а затем приехали в Киев. Совпадение породило версию, что антикоррупционные органы бьют по Зеленскому по заданию Трампа, принуждая его к уступкам. Однако, все же маловероятно, что действия НАБУ и специальной антикоррупционной прокуратуры были организованы Вашингтоном. Во-первых, Зеленский наверняка сказал бы об этом прямо, как говорил публично ранее о давлении американцев по Донбассу. Во-вторых, Европа не оказывала бы антикоррупционным органам той демонстративной поддержки, которую оказывает. В-третьих, именно администрация Трампа демонтировала ту грантовую инфраструктуру, созданную еще при Байдене и демократах, на которой держится украинская антикоррупционная среда. Одновременно газета «Нью-Йорк Таймс» опубликовала расследование о закупках вооружений. Там сказано, что только за 2024 год Украина потеряла около 1,2 миллиарда долларов на мошенничестве, растратах и халатности. Тут речь уже не о взятках прокуроров, а о том, что ВСУ не получает нужного. Этот аргумент призван произвести впечатление уже на европейцев. И продвигает его не протрамповское издание, а флагман того либерального истеблишмента, который до 2025 года патронировал украинскую антикоррупционную среду. То, что антикоррупционные органы теперь крышуют не США, а Европа, даже неприятнее для президента. Ведь Европа – главный источник денег, и она хочет контролировать их расходование, в том числе защищая НАБУ и САП от окружения президента. При этом сами антикоррупционные структуры солидарны с Европой в том, что надо воевать дальше и на уступки Москве не идти. Так что если и есть тут давление на Зеленского, то оно против мира на условиях Трампа. При этом Киеву нужны новые средства. Согласованный ЕС беспроцентный кредит в 90 миллиардов евро покрывает лишь около 2/3 прогнозируемого дефицита Украины до 2027 года. Спор о судьбе примерно 185 миллиардов евро российских активов в Евроклир не закрыт. Просить у Брюсселя дополнительные десятки миллиардов и одновременно громить структуры, которые Брюссель патронирует, так себе идея. Теперь главный вопрос по операции «Карфаген». Ограничится ли следствие офисом генпрокурора или пойдет дальше к СБУ и остальным реципиентам «Единого окна»? Прямой связи между «Карфагеном» и миссией Уиткофа с Кушнером, конечно, нет. Тем более, что и сам визит в Киеве оценивают скорее как церемониальный. Почти все наблюдатели также скептически оценивают данный этап переговоров. Можно предположить косвенную связь, но она тогда будет обратно той, которую многие ожидают. Потому что ослабленный коррупционными скандалами президент не лучший, а худший партнер подделки. Подписать непопулярные условия способен лишь политик с запасом прочности, а не тот, кто втянулся еще и в войну с собственными правоохранителями и знает, что обвинения в капитуляции будут выдвинуты против него моментально. Уступки требуют политического капитала, а он как раз у Зеленского сгорает. Вашингтон, конечно, может попробовать разыграть ситуацию к своей пользе, предложить Зеленскому свое покровительство вместо европейского, попытаться притормозить раскручивание новых скандалов в обмен на принятие условий завершения войны по плану Трампа. Однако вряд ли Зеленский пойдет на смену европейской крыши на американскую, покуда деньги и оружие, наряду с сохраняющейся политической поддержкой, идут из Брюсселя. Так что ключевой вопрос, видимо, все же не в том, кто заказал операцию «Карфаген», а в том, готов ли Зеленский бороться за сохранение реальной власти или смириться с ролью места блюстителя, которому позволят досидеть до конца войны, каковой он в любом случае будет стараться оттягивать.
2: Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает». Крайне правая партия «Альтернатива для Германии» одержала крупнейшую в своей истории победу на выборах в земле Саксония-Анхальт. АДГ получила 43,8% голосов избирателей. Для единоличного формирования правительства ей не хватает буквально 5 мест в местном парламенте Ландтаге. Что до других результатов, то правящая ХДС набирает 17,2%. Это почти вдвое меньше, чем на предыдущих выборах. Социал-демократы СДПГ набрали 9,3%, менее 9% у левой партии у зеленых. Явка в Саксонии стала рекордной, около 80%. Это самый высокий показатель за всю историю наблюдений в этом регионе. Лидер партии в Саксонии Анхальт Томас Шульце уже заявил, что Союз готов обсуждать сотрудничество с АДГ, отметив совпадение прежде всего по России с санкциям и доступным энергоносителям. Сама Сара Вагенкнехт после выборов призвала отменить санкции против России и заявила, что формирование правительства без АДГ стало бы оскорблением для избирателей. Победу и перспективы альтернативы для Германии комментирует старший научный сотрудник ИНИОН РАН, доктор философии Бонского университета Светлана Погорельская.
4: Сама Сара до выборов еще говорила о необходимости отменить эту тактику Брандмауэра, то есть тактику противопожарной стены, отказа от сотрудничества с АДГ, и обещала партии АДГ даже свою поддержку в случае прохода в Лантаг. Так что сейчас пока что в напряжении все ожидают, что будет делать эта маленькая и весьма скандальная даже партия. Я не думаю, что системные партии, особенно ХДС, которая потерпела в силу своей неодаренной предвыборной стратегии и неудачного канцлера, которая потерпела сокрушительнейшее поражение на выборах, я не верю, что эти партии сейчас решатся продолжать стратегию вытеснения альтернативы для Германии из политической жизни, из власти. Мне видится скорее возможность интеграции этой партии в политическую жизнь, по примеру того, как это в свое время было сделано с зелеными. Я полагаю, что, будучи принята во власть, эта партия в значительной мере смягчит свои радикальные воззрения и в итоге станет участником системы. Сейчас это земельное правительство, и я не жду от АДГ, даже если она сформирует правительство, я не жду каких-то от нее радикальных изменений. Но я не могу сейчас представить, чтобы по отношению к партии, так мощно победившей, применили снова стратегию Брандмауэр, стратегию так называемой хавтодемократии, то есть демократии, умеющей защищаться, и снова попытались вытеснить ее в оппозицию. Это очень маловероятно.
2: Светлана Погорельская, старший научный сотрудник Инеон РАН, доктор философии Боннского университета. Иностранная пресса называет победу альтернативы для Германии в Саксонии-Анхальт политическим переломом для Германии.
1: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
5: Рейтер делает акцент на масштабе общественного недовольства. По данным агентства, 87% избирателей заявляли о недовольстве работой федеральной коалиции. Таким образом, голосование стало не только поддержкой АДГ, но и наказанием правящей партии Мерца. Financial Times также пишет о разрушительном ударе как лично по Мерцу, рейтинги которого и так рекордно низкие, так и по его партии. Газета обращает внимание не только на разгром ХДС, но и на то, что результат вновь ставит под вопрос эффективность так называемого Брандмауэра – отказа традиционных партий сотрудничать с АДГ. Guardian отмечает, что успех АДГ на востоке Германии был продиктован сочетанием факторов – экономических проблем, демографического спада, разочарования в политической системе и ностальгии по временам ГДР. Кроме того, Саксония-Анхальт сильно зависит от иностранных работников, поэтому обещание АДГ по ужесточению миграционной политики вступает в противоречие с экономическими потребностями самой земли. Французская Le Monde подчеркивает, что у восточной земли также сохраняется более сложное отношение к России – а тема взаимоотношений с Москвой стала частью предвыборной гонки. И в последние дни перед выборами ситуация обострилась после истории с инцидентом вокруг аэропорта Лейпцига. Газета также выделяет фигуру 35-летнего лидера АДГ в Саксонии-Анхальт Ульриха Зигмунда. Газета описывает его как политика нового типа. Молодого, очень активного в соцсетях и способного превращать электоральное недовольство в эмоциональную мобилизацию.
2: Перед выборами в Саксонии-Анхальт власти Германии рассматривали различные меры для ограничения влияния альтернативы для Германии в случае ее победы, включая лишение региона части бюджетных средств. Упу-пу! Этот зуммер выгорел. Несите следующего. С теми, кто в теме, сегодня о словах, кандидатах на слово года, но не только. Почему одни слова ярко вспыхивают на считанные дни, но быстро забываются, а другие прочно укореняются в языке? Какие слова становятся мемами и какие серьезные слова-индикаторы привнес 2026 год? Наш собеседник Максим Кронгаус, лингвист, доктор филологических наук, профессор НИУ Высшей школы экономики и РГГУ.
6: Пора включать хайп и чуть более поздняя парочка хейт и хейтер. Я люблю тихие слова, которые не являются сверхмодными, но ползают в нашу речь. К языку никаких претензий нет. Язык отражает то, что волнует. Тенденция очень неприятная, когда языком считается только литературный язык. Хорошо, что правильного нет. Вот мне очень понравилось слово «пухосос». Такое слово «обочечник». Вот оно меня очень порадовало. Такое слово «упрек».
1: «Бизнес FM». Теми, кто в теме.
2: Максим Кронгаус. Тема лексикона сегодня в дневном эфире после полудня и 18.30 на Бизнес-ФМ. Все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на всех подкаст-платформах через колонку «Алиса» и, конечно, на сайте bfm.ru в разделе «Подкасты и интервью».
1: Реклама. Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Джак Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
7: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
1: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. В конце 19 века ирландские крестьяне решили всем миром бороться за право свободной купли-продажи земли. И перешли от слов к делу, когда в 1880-м самые смелые из них демонстративно не вышли на сбор урожая в имении лорда Эрна, землевладельца в ирландском графстве Мейо. Чарльз Каннингем Бойкотт, с одной стороны, тоже был ирландцем, но с другой – управляющим лорда Эрна. И менеджер в душе Чарльза победил ирландца. Бойкотт ввязался в борьбу против забастовок. А бастующие, в свою очередь, начали кампанию по изоляции Бойкотта. Соседи перестали с ним разговаривать, магазины обслуживать. Никто не здоровался и не подавал руки. Кампанией против Бойкотта заинтересовалась пресса. Правительство прислало полк регулярной армии для охраны специально нанятых в соседнем графстве сборщиков урожая, потратив в целом 10 раз больше, чем стоил урожай. Впоследствии бойкотирование стало стандартным методом мирного сопротивления и политического протеста в разных странах.
8: Говорящие фамилии на Business FM. Пока звучит этот текст, мир выпьет 200 тысяч чашек кофе. Успеть за 10 секунд на Business FM. Компании и корпорации.
9: В студии Сергей Гордеев. Здравствуйте.
10: Отчеты и планы.
9: На месте торгового центра «Город» на Рязанском проспекте в Москве может появиться крупный жилой комплекс. Как пишут ведомости, владелец здания «Сбербанк» предлагает снести объект и готов рассмотреть предложения девелоперов, заинтересованных в жилой или смешанной застройке. Площадь торгово-развлекательного комплекса «Город-1» составляет почти 90 тысяч квадратов. ТЦ был построен на территории бывших цехов Карачаровского механического завода в 2006 году. Крупный производитель косметики «Миксит» арендовал склад на 25 тысяч квадратных метров в Подмосковье. Ранее эти площади занимал DIY-ритейлер «Оби», который в прошлом году был переименован в «Дом Лента», пишет газета «Коммерсант». Компания «Миксит» консолидирует логистические мощности из-за роста объемов продаж, отмечают эксперты. В целом же производители и ритейлеры стремятся снизить зависимость от маркетплейсов, чьи склады в последнее время подвергаются атакам.
10: Арбитраж.
9: Ювелирная сеть «Санлайт» подала кассационную жалобу в суд по интеллектуальным правам. Ранее арбитражный суд Москвы обязал компанию опубликовать на своем сайте информацию о нарушении прав на дизайн более 20 ювелирных изделий бренда Джоссер, а также выплатить компенсацию в размере 17 миллионов рублей. Sunlight настаивает, что похожая ювелирная эстетика существовала на рынке за много лет до появления коллекции Джоссер. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: Девять 47 в Москве. Вы слушаете Business FM. Темы, которые пока в тени, но могут выстрелить вскоре. Об этом в специальной реплике политолога Малика Дудакова для Business FM. Сегодня о том, как обострение долгового кризиса в США влияет на рынок инвестиций.
1: Заранее с Маликом Дудаковым.
11: Начало осени в западных столицах проходит под сенью распаляющегося долгового кризиса. Ставки по государственным облигациям ключевых развитых экономик достигли наивысших значений с кризисного 2008 года. Причем тряска на долговых рынках наблюдается практически везде. От Соединенных Штатов Америки до Британии и Франции, а также Южной Европы. В Старом Свете это еще усугубляется околонулевыми темпами экономического роста. В Америке они повыше, но все равно не поспевая за стремительным увеличением госдолга. На днях общий государственный долг правительства США достиг отметки в 40 триллионов долларов. Дефицит госбюджета в июле 2026 года составил рекордные 400 миллиардов долларов. Госдолг Америки уже на четверть превосходит размер экономики Соединенных Штатов. Администрация Дональда Трампа сейчас еще приходится возвращать средства, заработанные при помощи тарифов и пошлин. Бюджетные баталии спровоцировали настоящий раскол в Вашингтоне. Конгресс до сих пор не хочет согласовывать ни один из бюджетов Трампа на следующий 2027 год. Заморожен даже военный бюджет, хоть он традиционно утверждается легко на основе двухпартийного консенсуса. Но сейчас демократы и его блокируют, не желая давать Трампу деньги на войну в Иране. Это вызывает ожидаемую нервозность среди иностранных инвесторов. Сказывается и постепенный отказ многих стран глобального юга от вложений в госдолг США из-за опасений будущего введения санкций и конфискации активов. С 2010 года доля иностранцев среди держателей американских казначейских бумаг упала с 40% примерно до 12%. Причем сейчас наблюдается еще один любопытный тренд. Инвесторы начали воспринимать американские гособлигации практически как рискованный актив, с которым они вовсю играются. Ставки по 30-летним трежерис превысили отметку в 5%. Они находятся на пиковых значениях за 20 лет. Попытки казначейства США и Скотта Бессента стабилизировать долговые рынки закончились полным фиаско. Япония сейчас вынуждена распродавать гособлигации США в надежде остановить падение курса иены. Норвежский суверенный фонд стал сбрасывать на рынок трежерис на фоне конфликта европейских элит с командой Трампа. Это все не только ослабляет переговорные позиции Белого дома, но и постепенно расшатывает основы американской экономики, которая начинает заваливаться из-за своих серьезных долговых проблем.
2: Это был политолог Малек Дудаков, автор одноименного телеграм-канала.
1: «Капитал» с Григорием Беглоряном.
2: Гриш, доброе утро.
12: Доброе утро.
2: Ну, а теперь узнаем, что ждет российский рынок сегодня. Пока, я так понимаю, снижение индекса Мосбиржи.
12: Да, снижение, ну, наверное, умеренно, все-таки в 0,5%. Я так понимаю, просто не было каких-то конкретных итоговых формулировок, да, после вот всех тех встреч в Москве, в Киеве. Ну, вы поняли, да, про переговорщиков этих американских идет речь. С другой стороны, инвесторы увидели, что делегации были расширены, значит, не просто приезжали, раз столько народу с собой возят, причем из разных ведомств, значит, какие-то детали обговариваются, так что вот здесь осадок пока такой сладкий, я так понимаю, остается у инвесторов после всех этих событий. По-прежнему остаются надежды на то, что какие-то компромиссные решения сейчас, как говорится, в режиме поиска. И таких активных продаж в любом случае пока на рынке нет. 0,5% и в целом активность, конечно, в первые минуты минимальная. Но что касается валютного рынка, здесь может быть один из моментов, который притормозил движение на рынке акций, потому что этого инвесторы так активно предвкушали движение юаня к рублю выше 13, соответственно, мягкая девальвация и прочее-прочее. Все это поддерживало спрос на сектор экспортных компаний, но вот рубль по итогам вот этих позитивных настроений тоже в пятницу даже окреп, причем юань к рублю отпустился почти до уровня поддержки 12.75, раньше это было сопротивление, вот с утра 12.80, то есть здесь с рублем в течение сентября ситуация не совсем пока понятна. Во-первых, с сегодняшнего дня ЦБ покупает валюту уже не на почти 7 миллиардов в день, а менее чем на 2 миллиарда, из-за того, что нефтегазовые доходы были в последнем периоде мониторинга ниже. Во-вторых, ЦБ заседает в ближайшую пятницу, и судя по настроениям, у меня есть некоторые прогнозы, что и 0,5% вниз по ставке мы можем увидеть. Конечно, это не консенсус, общий консенсус, что статус-кво будет сохранен и ставка не двинется, но, тем не менее, ожидание, потому что снижение ставки будет, все-таки где-то превышает 50%. Просто масштаб снижения, говорю, 50 пунктов или 25. В принципе, здесь для долгового рынка, в первую очередь, будет позитив. Ну, а рынок акций может тоже получить какую-то поддержку. Глобальные рынки с утра в целом все тихо. На валютном рынке продолжаются движения по иене. Ну, интервенции японцев все-таки сделали свое дело. Уровень 160 по паре доллар-иена удержали. В итоге на фоне ожидания роста ставки ЦБ Японии идет сворачивание позиций против иены. Соответственно, японская валюта укрепляется и к доллару, и к другим валютам. Ну, правда, цена защиты очень большая. Вот тут последние цифры. По августу, оказывается, ЗВР Японии сократились на 80 миллиардов. Значит, общий объем интервенции был такой масштабный. 80 миллиардов, это только за две недели августа. По оценке японских банков, общий объем интервенции половина июля, август, вот где-то под 140 потратили на резервы. Но в итоге, в любом случае, пока иену стабилизировали. Нефтяной рынок с утра был активным. Котировки Brent и американской нефти пытаются сейчас протестировать и удержать важный уровень сопротивления. 97 по Brent, 92 по американской нефти. Ну, вот эти два уровня просто открывают дорогу на 100+, если они будут удержаны, и цена там закрепится. Ну, понятно, что новости из Персидского залива противоречивые. Американцы говорят, что что-то там проходит из судов, но последние данные говорят о том, что после иранской атаки на американские эсминцы, причем Иран просто ракету запустил, прошел противоракетную оборону, и эту ракету самоуничтожили. То есть Иран показал, что он может их уничтожить, но не решился. Соответственно, рынок нефти это все оценил, и котировки подросли на фоне ожидания эскалации. Ну, Иран в этом плане просто демонстрирует силу, но, тем не менее, сам факт, что неопределенность и затрудненная логистика сохраняются, естественно, военную премию в нефтяных котировках держит высокой.
1: Капитал на бизнес FM. Реклама.
13: Уважаемые предприниматели, говорит капитан Панда, на борту китайский форсаж от ВТБ. Пристегнитесь, ваши расчеты отправляются в Китай. Время в пути от 8 минут, высота комиссии от 0,2%. Желаем вам самых быстрых и выгодных расчетов. Напоминаем, от 8 минут от 0,2% ВТБ.
14: Акция для ИП и юрлиц, новых и действующих клиентов, не проводивших платежи в КНР 180 дней. Подключение до 15 октября 2026 года. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия СБРФ номер 1000. Реклама 0+.
15: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
16: Выйдите на террасу. Сядьте в любимое кресло. Вдохните чистый воздух парка. Остановите взгляд на зелени деревьев. Расслабьтесь. Расслабьтесь.
17: Но не расслабляйтесь слишком сильно, чтобы не упустить свою резиденцию в клубном доме «Река». Городские виллы в парке на Мосфильмовской. Террасы, камины, окна в пол. Клубный дом «Река» от «Донстрой». Проектная декларация на nafikodom.rf.
1: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM на портале bfm.ru.
18: Первые в деле.
19: Первый в мире специализированный кондитерский магазин «La Mer de Famille» был открыт на Монмартре в Париже молодым бокалейщиком Пьером Жаном Бернаром в 1761 году. За века магазин сменил нескольких владельцев, но и сегодня, оставшись на том же историческом месте, продолжает радовать посетителей всевозможными десертами.
18: Первые в деле на Business FM.
20: Кто надо, услышал. Индивидуальный предприниматель Елена Солобоева попала на 1,5 миллиона рублей доп. Налогов из-за ошибки в декларации на 10 рублей. По этой причине ее лишили налоговых льгот на полгода.
21: После выхода репортажа моей ситуации, через день моей декларации была принята налоговой, и через день по декларации по ИП обновился статус, что претензий к нам нет.
20: А власти Петербурга пересмотрели региональные правила льготного ОСН, поскольку Елена оказалась далеко не одна. Ждем ваших сообщений по делу в директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
0: В Москве без 2:10 у микрофона Олеся Потапова. Число погибших альпинистов при сходе лавины с горы Межирги в Кабардино-Балкарии выросло до 11. Еще 6 пострадавших госпитализировано, сообщает МЧС. Ранее было известно о 2 погибших. Всего в группе, совершавшей восхождение, находились 33 человека. Из них 10 спустили самостоятельно. Судьба еще 6 альпинистов остается неизвестной. Поисковые работы продолжаются. Лавина накрыла группу альпинистов в ущелье Безинген накануне. Глава правительства Михаил Мишустин назвал открытие автомобильного моста через реку Туманную на границе с КНДР историческим событием. Сегодня на границе Северной Кореи проходит церемония завершения строительства автомобильного моста. В ней в режиме видеоконференции принимает участие премьер-министр 2 государств. Мишустин напомнил, что строительство моста началось весной прошлого года. В рекордные сроки здесь был построен, а также пункт пропуска через госграницу. Через него смогут проезжать до 300 автомобилей ежедневно. Российские силы ПВО сбили 306 украинских беспилотников минувшую ночью над территорией России, сообщает Минобороны. Дроны уничтожены над приграничными районами в Приволжском округе, над Крымом, Татарстаном, Удмуртией, Чувашией и Пермским краем, а также акваториями Азовского и Черного морей. По данным военного ведомства, российские военные нанесли удары по логистическим объектам в украинских портах Черноморск и Измаил. В Бурятии закрыли особо охраняемые территории из-за частого выхода медведей. Запрет распространяется на тропы к 33-метровому Буде в Худагском заказнике, природном парке Мамай и Энхалукском заказнике на берегу Байкала. Ранее выданное разрешение на посещение этих объектов больше не действует. Оформление новых согласований приостановлено. На особо охраняемых природных территориях ведется мониторинг. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курсом.
20: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
22: 10 утра в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Американские представители завершили турне в Москву и Киев. По итогам оба сказали, что хотели бы прорыва до зимы и допустили возвращение к трехстороннему формату переговоров. Но было ли на самом деле хоть какое-то продвижение? Альтернатива для Германии уверенно победила на местных выборах в Саксонии-Анхальт. Партия получает 39 кресел. А пока получится ли сформировать у АДГ правительство, вопрос открыт. Но коалиция, возможно, с союзом Сары Вагенкнехт. Боль от госзакупок. Бизнес на фоне предложения упрощать подобные операции для школ поднял вопрос о том, что упрощение нужно и медучреждениям, причем им это даже нужнее. Все подробности в нашем эфире. Войтков и Кушнер в Киеве заявили Зеленскому, что хотят прорыва в переговорах по урегулированию до зимы. Об этом сообщает Аксия со ссылкой на источники. По их данным, Зеленский обсуждал с американскими переговорщиками подготовку Украины к продолжению боевых действий зимой. Однако представители США подчеркнули, что рассчитывают добиться прорыва в переговорах еще до ее наступления. Кроме того, американские переговорщики выразили надежду, что трехсторонняя встреча России, США, Украины не за горами. Однако говорить о том, что на прошедших переговорах был какой-то прорыв, говорить не стоит, отмечает политолог-международник, эксперт клуба «Валдай» Андрей Картунов.
23: Желание Соединенных Штатов
3: добиться какого-то значимого прогресса до зимы, а, наверное, еще лучше до начала ноября. Это понятно, конечно, это нужно Трампу, в том числе и по внутриполитическим соображениям. Но при этом все понимают, что Россия и Украина вступили в очередной цикл эскалации конфликта. Этот цикл оборвать будет очень трудно. Пока что, конечно, о прорыве говорить не приходится. Можно предположить, что разговор в Киеве был не самым простым ни для американской, ни для украинской стороны. Но, тем не менее, конечно, какие-то новые моменты в предложениях по сравнению с тем, что мы видели, скажем, в начале года, наверное, были. Я думаю, что, может быть, были какие-то новые предложения и по Донбассу тоже, поскольку мы знаем, что Соединенные Штаты неоднократно выдвигали идею особого статуса Донбасса, создания там особой экономической зоны и так далее. Другое дело, что, в общем, эти идеи не находили поддержки ни в Киеве, ни тем более в Москве. Но я допускаю, что они могут быть снова запущены в оборот в надежде на то, что сейчас их удастся каким-то образом продавить. Но при этом мы не должны забывать о том, что не все ограничено разногласиями по территориальным вопросам. Есть и другие, не менее чувствительные вопросы, касающиеся будущего статуса Украины в системе европейской безопасности, перспектив или отсутствия перспектив размещения иностранных войск на территории Украины. Есть вопросы, которые относятся к внутриполитическому развитию этой страны. Поэтому я думаю, что, к сожалению, в ближайшем будущем, наверное, даже трехсторонняя встреча, если мы говорим о встрече трех президентов, наверное, в ближайшие планы ни Москвы, ни Киева не входит. Мне кажется, что пока что стороны к этому не готовы.
22: Андрей Картунов. Западные СМИ по-разному оценили итоги визита американских делегатов в Киев. Одни увидели в этом символизм, другие — повод для Зеленского задуматься. Подробнее в нашем обзоре прессы.
4: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
5: Общее настроение в Киеве после визита Уиткофа и Кушнера в Россию испортилось, а у Зеленского стало еще больше проблем, пишет немецкая Berliner Zeitung. Издание отмечает, украинский политик пытается взять под контроль растущий внутриполитический кризис, вызванный коррупцией, а граждане страны сталкиваются с нехваткой продуктов в магазинах из-за уничтожения около 90% складских возможностей Украины. Переговоры американских делегатов в Киеве богаты символизмом, но между странами конфликта все еще сохраняются фундаментальные разногласия. BBC считает, что Зеленский неспроста встретил Виткофа и Кушнера в Софийском соборе. Это не только памятник украинской истории, но и место, где неподалеку находится штаб-квартира спецслужб страны, которую на прошлой неделе, как утверждают в Киеве, атаковали российские беспилотники. В Киеве не видят скорого окончания конфликта после встречи с американскими посланниками, отмечает Bloomberg. По данным издания, Украина смирилась с тем, что ситуация с Россией затянется еще на одну суровую зиму и ждет от союзников пакет мир, который бы включил в себя усиление противовоздушной обороны, а также энергосбережение, в том числе поставку американского сжиженного природного газа. А вот газета «Гардиан» подвешивает интригу со ссылкой на высокопоставленного представителя нынешней украинской власти. Издание отмечает, что американские посланники представили Киеву новые и более эффективные предложения по прекращению конфликта. Правда, подробности не раскрываются.
22: Перед поездкой в Киев Уитков и Кушнер провели переговоры с Владимиром Путиным в Кремле. Она длилась более 3 часов. Позже помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что Путин может встретиться с Трампом на саммите АТС в Китае. Если представится такая возможность, саммит пройдет в Шэньчжэне с 18 по 19 ноября. Индекс Мосбиржи теряет на открытии торгов в дневной сессии около 0,7%. Позже подробности, а сейчас бизнес, услышав слова Владимира Путина о упрощении госзакупок для школ, обратился в нашу редакцию и поднял другую тему. О закупках для медицинских учреждений, где проблема стоит острее. Сейчас больницы или поликлиники иногда необходимо срочно закупить медизделие и препарат, но процедура по действующему федеральному закону о контрактной системе растягивается на недели и приводит к дополнительным тратам. Глобальная суть проблем в том, что бюджетники не могут свободно потратить деньги на внеплановые закупки. Мы поговорили с бизнесом, юристами, учителями и околомедицинскими кругами, и они предложили свое решение. Подробности у Михаила Сафонова.
6: Гендиректор компании «Бальнеомед» из Петербурга Нари Кайрумян обратился к нам по следам выступления президента на Восточном экономическом форуме. Путин предложил упростить госзакупки для школ. Но точно так же в этом, по словам бизнесмена, нуждаются и медицинские учреждения. Он, в том числе, поставляет расходные материалы для санаторно-курортной отрасли. И приводит простой пример. Допустим, поликлинике или санаторию нужно срочно закупить какую-нибудь медицинскую трубочку или катетер. Так случилось, что это понадобилось пациентам. Но просто так не купишь. Нужно обратиться в областной Минздрав, провести конкурс, потратить время и дополнительные средства.
7: Экономики никакой. Продукция стоит 40 тысяч рублей, хотя речь идет о маленькой коробочке, которую учреждение может сам из пункта выдачи транспортной забрать за 1000 рублей, но по требованиям 44-го федерального закона его надо доставить и разгрузить. Доставку выходит 9 тысяч рублей. Плюс комиссия оператора еще 2 тысячи рублей. То есть вместо того, чтобы экономить, заказчик платит 30-40% лишних денег.
6: Плюс к этому рабочее время юристов, бухгалтеров и в итоге расходы на новую закупку уже сопоставимы с ценой контракта. Оформление вместе с проведением конкурса и заключением договора 2-3 недели, а препарат или медизделие по понятным причинам пациентам нужны здесь и сейчас. Но для системы госзакупок таких слов нет. У нее, в принципе, одна из главных целей – другая. Поэтому и такая процедура, замечает адвокат Даниил Черных-Аипов.
8: Составь техзадание, выстави закупку, подожди срок на возможное обжалование, оформи документы. И получается, что вся эта громоздкая машина, придуманная, чтобы ловить крупных жуликов на больших контрактах, по инерции наваливается всей своей тяжестью на самые бытовые копеечные нужды.
6: Для медицины проблема стоит острее, но она есть у всех небольших бюджетных учреждений. В тех же школах рассказывают, что чиновники просят перед сентябрем закупить все, что теоретически может понадобиться, потому что потом будет сложно. Простой пример. Все знают, как трепетно в школах относятся к бумаге для принтера. И даже не потому, что нет денег на новую, а потому что окно закупок закрылось. И если бумага кончится, то учителям, пока не пройдет новая процедура, придется покупать за свои. А может, внепланово сломаться и дорогое оборудование. Делится опытом учитель истории и председатель первичной профсоюзной организации средней школы села Таремское Павловского района Нижегородской области Дмитрий Казаков.
23: Я помню, были моменты, когда компьютер сломался, например, технику какую-то купить. Во-первых, она дорого стоит, и там как-то в бюджете этого нет. Но, может быть, надо конкурс какой-то там проходить. И тоже оставался учитель без компьютера на какой-то промежуток времени, достаточно долгий.
6: Есть два решения. Первое. Внести в контракт с подрядчиком возможность дополнительной закупки, чтобы не проходить все круги бюрократизма с новым договором. Но не факт, что когда потребуется, нужный товар будет у него на складе. Второе. Дать возможность учреждению хоть школам, хоть поликлиникам, самим тратить небольшие суммы, минуя систему госзакупок. Продолжает замдиректора Высшей школы госуправления Президентской академии и бывший министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.
24: Желательно, чтобы была возможность быстрого маневра и переключения с одного на другого поставщика. Не надо весь объем закупа таким образом высвобождать от действия федерального закона, но какой-то небольшой процент от планового объема закупок, ну, к примеру, до 5%, чтобы учебные организации в этом плане руки были развязаны.
6: Дальше можно создать механизм, как и где потратить деньги на внеплановые закупки. Например, через те же маркетплейсы, как предложил президент. Наверное, продумать, как это контролировать, чтобы у прокурора не возник вопрос, почему катетеры или шариковые ручки купили у одного продавца, когда у другого на 2 рубля дешевле. Но то, о чем сейчас говорит и бизнес, и бюджетники, дает возможность госучреждениям свободно тратить небольшие суммы и самим заключать прямые контракты с исполнителями. Ради тех же упомянутых выше 40 тысяч вряд ли кто-то пойдет на преступление. И у этого есть четкое название – непредвиденные расходы. Михаил Сафонов и Анна Моргунова. Бизнес FM.
25: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. А7-агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не является публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
26: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст.
2: 15 и 17 сентября. Театр наций. Спектакль «На всякого мудреца». Режиссер Константин Богомолов взял за основу пьесу Александра Островского, превратив ее в едкую сатиру на жизнь сегодняшней российской элиты. Персонажи классика стали чиновниками, олигархами и поп-звездами. Однако помимо сатиры, это грустная и трогательная история о том, что в современном мире никто никого не любит. Подробнее на theatreofnations.ru. 18+.
26: Валюты.
2: Гонконгский доллар – это валюта специального административного района Гонконг Китайской Народной Республики. И статус территории и ее официальные деньги сохранятся как минимум до 2047 года, когда закончится 50-летний период, данный Гонконгу для полного перехода из юрисдикции Великобритании в юрисдикцию Китая. В несколько раз дешевле доллара США.
26: Валюты на Business FM.
9: Бизнес FM. Инструкция по применению.
10: Показания.
9: Потребность быть в курсе в любой момент.
10: Особые показания.
9: Дефицит времени.
10: Способ применения и дозы.
9: Принимать в течение часа. От 1 до 3 раз в день с перерывом.
10: Передозировка.
9: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
10: и, очевидно, уже в курсе.
9: Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве.
26: Бизнес FM. Радио здравого смысла.
10: Консультация с врачом не требуется.
26: В эфире радио не на словах, а на деле.
11: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
26: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
12: Здравствуйте. В студии Наталья Самородова. Для возвращения нефтеперерабатывающих заводов в строй после атак беспилотных летательных аппаратов требуется от 2 до 3 недель. Об этом, как передает ТАСС, заявил основатель «Лукойла» Вагит Алекперов. Ранее первый зампред правительства Денис Мантуров подчеркивал, что ремонт поврежденных объектов ведется силами российских подрядчиков с использованием отечественного оборудования. При этом итоговые сроки работ напрямую зависят от сложности повреждений и необходимости замены конкретных узлов. Нижегородская область на 6-м месте в рейтинге российских регионов по ситуации на рынке труда по итогам 2025 года. При расчете рейтинга экспертами РИА Новости были проанализированы такие показатели, как уровень оплаты труда, занятость, условия труда, а также емкость рынка труда. За год наш регион добавил 6 позиций, поднявшись с 12-го места. Как отмечают эксперты, на российском рынке труда в целом сохраняются тенденции, характеризующиеся дефицитом кадров, высокой конкуренцией за рабочие места, продолжающимся ростом зарплат и низкой безработицей. В рейтинге удерживают лидерство Москва и Санкт-Петербург, замыкают список Ингушетия и Дагестан. Министерство градостроительной деятельности Нижегородской области утвердило проект планировки и межевания территории в границах улиц Дьяконова, Борской, Львовской, Бурденко, проспекта Бусыгина, а также улицы Львовской и Дворовой. Документация подготовлена ООО «Специализированный застройщик Альфа-Норма» в рамках договора о комплексном развитии территории. Площадь осваиваемой территории составляет 11 гектаров. Сегодня это пространство занято старым жилым фондом. Проектом предусмотрено строительство 8 многоквартирных домов с подземными автостоянками. Общая площадь квартир в новых домах составит 90 тысяч квадратных метров, а обновленный квартал сможет принять около 3000 жителей. За счет инвестора здесь появится детский сад, также проектом предусмотрена школа. Застройщик обеспечит разработку проектной документации и проведение госэкспертизы. Кроме того, документации предусмотрено размещение объектов транспортной и инженерной инфраструктуры и нежилого здания общественного назначения. Быстрая музыка за рулем может вынуждать водителей сильнее давить на газ и хуже концентрироваться на дороге. К такому выводу пришли авторы нового исследования, проанализировав популярные плейлисты Spotify для поездок, сообщило издание Vice. Среди самых опасных треков неожиданно оказались «Shape of You» Эда Ширана и «Wonderwall» группы «Oasis». Для исследования выбрали 50 песен, которые встречались в плейлистах чаще всего. Затем треки сравнили по темпу. Авторы работы отмечают, что музыка более 120 ударов в минуту может быть связана с более высокой скоростью движения, снижением концентрации и большим количеством ошибок за рулем. При этом исследование не утверждает, что песни сами по себе делают вождение опасным. Речь идет о связи между быстрым темпом музыки и поведением человека за рулем. Авторы объясняют эффект работы автономной нервной системы и так называемой ритмической синхронизации. Человек может бессознательно подстраивать свое поведение под ритм композиции. Для более спокойного вождения исследователи рекомендуют музыку с темпом от 60 до 100 ударов в минуту. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
1: Погода.
13: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде возможен небольшой дождь и плюс 15 градусов. Вечером будет малооблачно и плюс 12, ночью малооблачно и плюс 8.
1: Валюта.
13: Официальный курс валют, установленный Центральным банком на 5 сентября. Доллар 86 рублей 59 копеек, евро 100 рублей 57 копеек, курс китайского юаня 12 рублей 88 копеек. Держитесь курса.
26: Компании и корпорации.
12: Объединенная судостроительная корпорация по итогам конкурсного отбора назначила корпоративные стипендии студентам старших курсов 5 ведущих технических вузов России. Они будут ежемесячно получать стипендию за высокие результаты в учебе, научно-исследовательской деятельности и прохождении производственной практики на предприятиях корпорации. Получателями корпоративной стипендии стали студенты Санкт-Петербургского государственного морского технического университета, филиала Северного федерального университета имени Ломоносова в Северодвинске, Нижегородского государственного технического университета имени Алексеева, Севастопольского госуниверситета и Калининградского государственного технического университета. Автопроизводитель Jaguar Land Rover, принадлежащий индийский Tata Group, запускает программу сокращения штата для офисных работников и менеджеров. По информации Times, речь идет о 4000 рабочих мест. Всего в компании заняты около 44 тысяч человек. Причинами кризиса в Jaguar стали резкое падение выручки из-за снижения продаж, кибератаки, прошлой осенью остановившие производство на несколько недель, а также новых пошлин Дональда Трампа на импорт автомобилей в США. Сотрудники лаборатории естественного языка Высшей школы экономики совместно с экспертами из Санкт-Петербургского федерального исследовательского центра РАН и Центра практического ИИ Сбербанка разработали нейросеть, способную одновременно распознавать эмоции, оценивать воспринимаемые черты личности и выявлять неуверенность или противоречивость поведения. Разработанная модель получает информацию о поведении человека сразу по нескольким каналам. Она анализирует видео, голос и содержание речи, а также сгенерированное описание мимики, взгляда, позы и жестов. Таким образом, нейросеть одновременно распознает эмоции, оценивает воспринимаемые черты личности и выявляет амбивалентность. Разработчики отмечают, что результаты исследования показывают потенциал разработки для цифровых образовательных систем, интеллектуальных интерфейсов и технологий поддержки пользователя, где важно учитывать эмоциональные и поведенческие особенности человека. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского Бизнес FM. Держитесь курса.
26: Вы слушаете Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
25: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
26: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
1: Деньги. Сленговые названия мелких денег показывают презрительное отношение к ним в обществе. В испанском языке мелкую монету называют словами «пустяк» и «невзрачный». В голландском про грош говорят, что он слабый, а в английском остатки денег называют «сквиз» – «выжимки».
26: История денег на Business FM. Курс истории или история курса.
14: Японская иена впервые была отчеканена в 1869 году, заменив собой более 1500 видов денег, которые 3 столетия выпускали разные кланы. И еще через 2 года иена была официально принята в качестве основной валюты Японии. Золотое содержание было установлено в 750 миллиграммов чистого золота. В 1933 году золотой стандарт отменили. В следующие 6 лет Япония входила в стерлинговый блок. Иена равнялась 14 британским пенсам. А в 1939-м был установлен курс 4 с четвертью иены за доллар США. Исторического минимума японская валюта достигла в первые послевоенные годы, когда доллар стоил 360 йен, а максимума в 1995 году, когда за доллар давали чуть менее 80 йен. Сегодня курс примерно 120.
26: Курс истории или история курса на Business FM. Через век. Главные капиталы России. Алексей Иванович Путилов.
15: Витте называл его одним из самых влиятельных

0: Петропавловском соборе, я и то согласился бы. Сын почетного мирового судьи Алексей Иванович Путилов не унаследовал никаких состояний. Образование он получил в первой Санкт-Петербургской гимназии. В 1889 году окончил юридический факультет Петербургского университета. Служил в Министерстве финансов помощником юрисконсульта, потом делопроизводителем общей канцелярии министра финансов. Тогда его и заметил Сергей Юльевич Витте. Спустя 4 года Путилов уже был директором общей канцелярии министерства. В октябре 1905-го, когда Витте стал председателем Совета министров, Путилов был назначен заместителем министра финансов и управляющим дворянским и крестьянским банками. Участвовал в подготовке Столыпинской аграрной реформы. Для расширения операций крестьянского банка предложил ввести принудительный выкуп части помещичьих земель, после чего из-за недовольства императора Николая II подал в отставку. С 1910 года Алексей Путилов – председатель правления Русско-Азиатского банка, который под его управлением стал крупнейшим в России. В 17 году на пике роста Русско-Азиатский банк имел доли в 160 компаниях, работавших почти во всех отраслях, а капитал банка составлял около миллиарда рублей. После февральской революции Алексей Путилов вместе с Александром Вышнеградским создали Общество экономического возрождения России, в которое вошли представители ряда крупнейших банков и страховых обществ Петрограда. В ноябре 1917 года движимое и недвижимое имущество Путилова было конфисковано. Весной 18 года его жена с тремя детьми перешла границу по льду Финского залива и уехала в Париж. Алексей Иванович же сначала отправился в Китай, где на базе оставшихся отделений восстановил деятельность Русско-Азиатского банка. К 20-м годам прошлого века большая часть отделений банка действовала в Китае, но функции правления перешли к парижскому представительству, которым и руководил Путилов. Банк стал называться «Франко-Азиатским». Последним громким делом Алексея Путилова стала попытка договориться с советским правительством о создании эмиссионного синдиката. Идея не понравилась ни большевикам, ни эмигрантам. Путилов вышел из правления Франко-Азиатского банка, и через полгода тот был признан банкротом и ликвидирован. В 1937 году Путилов дал 3 интервью парижской русской газете «Последние новости» о своей роли в революционных событиях. Далее о нем ничего не известно, кроме даты смерти – 2 июня 1940 года.
1: Через век. Главные капиталы России. На «Бизнес-ФМ».
0: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На «Бизнес-ФМ». Случаи, когда ученые совмещают изучение природы вещей с изучением природы денег, в истории нередки. В 16 веке великий астроном Николай Коперник, будучи управляющим общим имуществом Вармийского епископства, вел наблюдение не только за движением небесных сфер, но и за движением денег. Сочинение Коперника-экономиста содержит новаторские для своего времени идеи различия между ценностью и стоимостью и, как считается, заложили основы для будущей количественной теории денег. А в названии принципа, который гласит, что плохие деньги вытесняют хорошие, имя Коперника объединено с именем вдохновителя создания лондонской биржи Томаса Грэшема. Закон так и называется – Коперника-Грэшема.
1: Деньги к деньгам. На «Бизнес-ФМ». «Бизнес-ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 10 часов 28 минут. В студии Олеся Потапова. Число жертв атаки беспилотников на Севастополь увеличилось до 2. В реанимации скончался мужчина, раненый ночью. До этого сообщалось о гибели девочки. Также были госпитализированы 2 подростков, пострадавших в ходе атаки. Число погибших альпинистов при сходе лавины с горы Межирги в Кабардино-Балкарии выросло до 11. Еще 6 пострадавших госпитализированы, сообщили в МЧС. Ранее было известно о 2 погибших. Всего в группе, совершавшей восхождение, находились 33 человека. 10 спустились самостоятельно. Судьба еще 6 альпинистов остается неизвестной. Поисковые работы продолжаются. Лавина накрыла группу альпинистов в ущелье Безенги накануне. Грузовой самолет «Амазон» выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся в международном

0: В аэропорту Майами как минимум 5 человек погибли, еще 5 пострадали. Уточняется, что при заходе на посадку лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и задел несколько автомобилей, после чего загорелся. Несколько человек оказались заблокированы в машинах. По факту катастрофы проводится расследование. Осень в Москве стала теплее на 3 градуса за последние 35 лет. Это произошло из-за глобального потепления, считают синоптики. Само количество осадков за это время не изменилось, но в последние годы наметилась тенденция к их увеличению, особенно в октябре и ноябре, отмечает ТАСС. Средняя температура осенью в Москве за последние 10 лет составила плюс 7 градусов. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курсом.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 10:30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Очередная волна антикоррупционных расследований на Украине. Среди фигурантов оказался даже генпрокурор. Но история касается подпольных колл-центров. Почему все происходит и кто инициировал дело, об этом Георгий Бовт через минуту. Точки соприкосновения есть в союзе Сары и Вагенкнехт. Допустили коалицию с АДГ, победившей на выборах в Саксонии-Анхальт. Альтернатива для Германии получила рекордное для себя число голосов, но в одиночку сформировать местное правительство все же не может. Как комментирует последние новости зарубежная пресса. Российские фондовые индексы падают на 0,6%. Индекс Мосбиржи 2240 пунктов. Индекс РТС 2815. Просто 815, разумеется, без тысяч. А рубль падает к юаню сейчас на 0,4%. 12,84. Эти и другие темы в нашем эфире. Карфаген у ворот. Кто заказал новую волну антикоррупционных дел в Киеве? И зачем? В ночь на 5 сентября детективы Национального антикоррупционного бюро Украины провели обыски в кабинете генпрокурора Украины Руслана Кравченко, у его первой заместительницы Марии Вдовиченко и в ряде подразделений офиса генпрокурора. Операция называется «Карфаген». Более 12 часов местонахождения генпрокурора не удавалось установить. Сам он позднее подтвердил обыск, заявил, что скрывать ему нечего, а проверк принадлежность ему, обнаруженного на БУ сейфа с пачками долларов, а также любую связь с крышеванием мошеннических колл-центров. Карфаген – это уже третий мощный коррупционный скандал в высших эшелонах власти Украины. Что происходит, комментирует Георгий Бов, телеграм-канал «Бов знает».
3: Согласно утечкам в украинские СМИ, в стране действует около 2000 мошеннических колл-центров. Более 1000 из них имеют прикрытие силовиков и платят абонентскую плату, избегая преследований. Остальные становятся объектами показательных рейдов. Платежи шли через так называемое «единое окно» – около 20 тысяч долларов в месяц с каждого белого центра. Сборщики действовали от имени СБУ, затем деньги распределялись между СБУ, ГУР, Департаментом стратегических расследований, нацполицией, прокуратурой, финмониторингом и даже погранслужбой. Более 20 миллионов долларов в месяц – это только силовикам, отдельно от прибыли самих центров и от денег, украденных у жертв мошенников. Прокурорская доля из каждых 20 тысяч составляла 3. После назначения Кравченко генпрокурором ее подняли до 7 тысяч, а общий взнос – до 24. Именно эта наценка, пишут украинские СМИ, не устроила часть владельцев центров. Кто-то из них слил информацию НАБУ. Жертвами украинских колл-центров были прежде всего граждане ЕС. Ущерб исчисляется десятками миллионов евро. Европейские союзники давно указывали Киеву на эту проблему. Летом прошло совещание с участием Зеленского. Были проведены десятки показательных обысков. 1 сентября Зеленский заявил о необходимости полностью покончить с колл-центрами. Но это была реакция на уже развернувшееся расследование. Карфаген вышел в публичное поле ровно в те дни, когда Стих Уитков и Джаред Кушнер провели переговоры в Кремле, а затем приехали в Киев. Совпадение породило версию, что антикоррупционные органы бьют по Зеленскому по заданию Трампа, принуждая его к уступкам. Однако, все же маловероятно, что действия НАБУ и специальной антикоррупционной прокуратуры были организованы Вашингтоном. Во-первых, Зеленский наверняка сказал бы об этом прямо, как говорил публично ранее о давлении американцев по Донбассу. Во-вторых, Европа не оказывала бы антикоррупционным органам той демонстративной поддержки, которую оказывает. В-третьих, именно администрация Трампа демонтировала ту грантовую инфраструктуру, созданную еще при Байдене и демократах, на которой держится украинская антикоррупционная среда. Одновременно газета «Нью-Йорк Таймс» опубликовала расследование о закупках вооружений. Там сказано, что только за 2024 год Украина потеряла около 1,2 миллиарда долларов на мошенничестве, растратах и халатности. Тут речь уже не о взятках прокуроров, а о том, что ВСУ не получает нужного. Этот аргумент призван произвести впечатление уже на европейцев. И продвигает его не протрамповское издание, а флагман того либерального истеблишмента, который до 2025 года патронировал украинскую антикоррупционную среду. То, что антикоррупционные органы теперь крышуют не США, а Европа, даже неприятнее для президента. Ведь Европа – главный источник денег, и она хочет контролировать их расходование, в том числе защищая НАБУ и САП от окружения президента. При этом сами антикоррупционные структуры солидарны с Европой в том, что надо воевать дальше и на уступки Москве не идти. Так что если и есть тут давление на Зеленского, то оно против мира на условиях Трампа. При этом Киеву нужны новые средства. Согласованный ЕС беспроцентный кредит в 90 миллиардов евро покрывает лишь около 2/3 прогнозируемого дефицита Украины до 2027 года. Спор о судьбе примерно 185 миллиардов евро российских активов в Евроклир не закрыт. Просить у Брюсселя дополнительные десятки миллиардов и одновременно громить структуры, которые Брюссель патронирует, так себе идея. Теперь главный вопрос по операции «Карфаген». Ограничится ли следствие офисом генпрокурора или пойдет дальше к СБУ и остальным реципиентам «Единого окна»? Прямой связи между Карфагеном и миссией Уиткофа с Кушнером, конечно, нет. Тем более, что и сам визит в Киеве оценивают скорее как церемониальный. Почти все наблюдатели также скептически оценивают данный этап переговоров. Можно предположить косвенную связь, но она тогда будет обратна той, которую многие ожидают. Потому что ослабленный коррупционными скандалами президент не лучший, а худший партнер под сделки. Подписать непопулярные условия способен лишь политик с запасом прочности, а не тот, кто втянулся еще и в войну с собственными правоохранителями и знает, что обвинения в капитуляции будут выдвинуты против него моментально. Уступки требуют политического капитала, а он как раз у Зеленского сгорает. Вашингтон, конечно, может попробовать разыграть ситуацию к своей пользе, предложить Зеленскому свое покровительство вместо европейского, попытаться притормозить раскручивание новых скандалов в обмен на принятие условий завершения войны по плану Трампа. Однако вряд ли Зеленский пойдет на смену европейской крыши на американскую, покуда деньги и оружие, наряду с сохраняющейся политической поддержкой, идут из Брюсселя. Так что ключевой вопрос, видимо, все же не в том, кто заказал операцию «Карфаген», а в том, готов ли Зеленский бороться за сохранение реальной власти или смириться с ролью места блюстителя, которому позволят досидеть до конца войны, каковой он в любом случае будет стараться оттягивать.
2: Это был Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Крайне правая партия «Альтернатива для Германии» одержала крупнейшую в своей истории победу на выборах в земле Саксония-Анхальт, а АДГ получила 43,8% голосов избирателей. Правда, 5 мест ей не хватает для единоличного формирования правительства в местном парламенте. А что касается других результатов, то правящая ХДС набирает около 17,2%, почти вдвое меньше, чем на прежних выборах. Социал-демократы СДПГ набрали 9,3%, у левой партии, у зеленых, менее 9%. Явка в Саксонии составила около 80%, самая высокая за все время истории наблюдения за выборами в этом регионе. Лидер партии «Союз» Сары Вагенкнехт в Саксонии-Анхальт Томас Шульце уже заявил, что партия готова обсуждать сотрудничество с АДГ, отметив совпадение прежде всего по России с санкциям и доступным энергоносителям. Сама Сара Вагенкнехт после выборов призвала отменить санкции против России и заявила, что формирование правительства без АДГ было бы оскорблением для избирателей. Победу и перспективы «Альтернативы для Германии» комментирует научный сотрудник отдела европейских политических исследований ММО РАН Мария Харольская.
4: На самом деле расклад очень сложный. Это мы сейчас говорим, да, приземельный расклад. Получается, что это определенный тупик. Если мы переведем получившиеся проценты на места в парламенте, то у АДГ 39 мест. Это недостаточно, чтобы сформировать правительство большинства. Но что интересно, у четырех партий, я имею в виду ХДС, христианских демократов, социал-демократов, зеленых и левых, тоже в сумме 39 мест. Соответственно, у них тоже нет возможности формировать правительство. А в данном случае такой, да, делателем королей становится маленькая партия «Союз» Сары Вагенкнехт, которые получили 5 голосов. Почему они? Потому что они в целом, они не говорят о том, что они вступят в коалицию, коалицию с АДГ, но они и не отрицают возможность сотрудничества. Но ситуация тупиковая, соответственно, какие возможны расклады? Возможно, правительство меньшинства, где будет АДГ при поддержке союза Сара Вагенкнехт. Понятно, что вообще правительство меньшинства – это очень нестабильное образование, потому что придется все время договариваться в случае голосования в Лантаге, да, чтобы получить большинство. Другой вариант – это коалиция тоже меньшинства при поддержке союза Сары Вагенкнехт, упомянутых но ранее 4 партий, или коалиция 5 партий, все без АДГ. Но здесь тоже есть большие проблемы. Во-первых, как вы можете себе легко представить, коалиция из 4 партий меньшинства или коалиция 5 партий – это «Лебедь», «Рак» и «Щука». Слишком различаются их установки. Ну и, в принципе, даже такую коалицию без АДГ сейчас очень сложно образовать. Почему? Потому что у христианских демократов есть ограничения внутренние. Они сами решили на взаимодействие на союз с левой партией. Соответственно, сейчас как бы и АДГ, у нее нет большинства, и у партии без АДГ, по сути, тоже. И это определенный политический тупик на земельном уровне, а это означает, что в следующие 4 года в этой федеральной земле маленькой, не очень богатой, не будет эффективного правительства, скорее всего.
2: Мария Харольская и Меморан, созданный в 24-м году, союз Сары Вагенкнехт, называют партией левых консерваторов. Они выступают за социальное государство и защиту работников, но занимают жесткую позицию по миграции, критикуют западную политику в отношении России, выступают против дальнейшей военной поддержки Украины. Сейчас, по данным немецких СМИ, партия переживает серьезный внутренний кризис. После того, как в Тюрингии большинство депутатов земельного парламента вышло из союза из-за конфликта с федеральным руководством во главе с Вагенкнехт. Иностранная пресса тем временем обсуждает победу АДГ в Саксонии-Анхальт и называет это политическим переломом для Германии.
1: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
5: Рейтер делает акцент на масштабе общественного недовольства. По данным агентства, 87% избирателей заявляли о недовольстве работой федеральной коалиции. Таким образом, голосование стало не только поддержкой АДГ, но и наказанием правящей партии Мерца. Financial Times также пишет о разрушительном ударе как лично по Мерцу, рейтинги которого и так рекордно низкие, так и по его партии. Газета обращает внимание не только на разгром ХДС, но и на то, что результат вновь ставит под вопрос эффективность так называемого Бранбауэра – отказа традиционных партий сотрудничать с АДГ. Guardian отмечает, что успех АДГ на востоке Германии был продиктован сочетанием факторов – экономических проблем, демографического спада, разочарования в политической системе и ностальгии по временам ГДР. Кроме того, Саксония-Анхальт сильно зависит от иностранных работников, поэтому обещание АДГ по ужесточению миграционной политики вступает в противоречие с экономическими потребностями самой земли. Французская Le Monde подчеркивает, что у восточной земли также сохраняется более сложное отношение к России – а тема взаимоотношений с Москвой стала частью предвыборной гонки. И последние дни перед выборами ситуация обострилась после истории с инцидентом вокруг аэропорта Лейпцига. Газета также выделяет фигуру 35-летнего лидера АДГ в Саксонии-Анхальт Ульриха Зигмунда. Газета описывает его как политика нового типа. Молодого, очень активного в соцсетях и способного превращать электоральное недовольство в эмоциональную мобилизацию.
2: Власти Германии перед выборами в Саксонии рассматривали различные меры для ограничения влияния альтернативы для Германии в случае ее победы, включая лишение региона части бюджетных средств. Пу-пу-пу, этот зумер выгорел, несите следующего. С теми, кто в теме сегодня о словах-кандидатах на слово года, но не только. Почему одни слова ярко вспыхивают на считанные дни, но быстро забываются, а другие прочно укореняются в языке? Об этом не только. Сегодня наш собеседник Максим Крангаус, лингвист, доктор филологических наук, профессор НИУ ВШЭ и РГГУ.
6: Пора включать хайп и чуть более поздняя парочка хейт и хейтер. Я люблю тихие слова, которые не являются сверхмодными, но ползают в нашу речь. К языку никаких претензий нет. Язык отражает то, что волнует. Тенденция очень неприятная, когда языком считается только литературный язык. Хорошо, что правильного нет. Вот мне очень понравилось слово «пухосос». Такое слово «обочечный». Вот оно меня очень порадовало. Такое слово «упрек».
1: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
2: Тема лексикона сегодня в дневном эфире после полудня и 18.30 на Business FM. Все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на всех подкаст-платформах через колонку Алисы и, конечно, на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью».
1: Реклама.
7: Мечтаете о новом авто, но дилеры говорят нет? Агат РФ говорит да. Мы запускаем новое направление Агат РФ Импорт. В наличии и под заказ автомобили под любой ваш запрос. Японские, немецкие, корейские. В Агат РФ Импорт. Огромный выбор. И главное, каждая машина юридически проверена. Ждем вас на Казанском шоссе 1А. Звоните 239-37. Успейте выбрать свой идеальный автомобиль.
8: Агат. Покупай выгодно.
9: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
10: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь.
11: Смертная казнь в истории человеческой цивилизации, исключая последний век, всегда была жестокой и мучительной. Повешение, сожжение на костре, четвертование. Лишь к знатным и богатым проявляли снисхождение и казнили более гуманным способом, в основном отсекая голову топором или мечом. Однако многое зависело от искусства палача. Если он был неквалифицированным или новичком, то его ошибка лишь продлевала агонию. В 1791 году французский врач Жозеф Гильотен предложил использовать устройство, которое свело бы мучение казненного к минимуму. К тому же оно, по задумке автора, должно было применяться ко всем без исключения приговоренным к смерти, что подчеркивало равенство граждан перед законом. Устройство, в котором острое косое лезвие падало на шею осужденного с 2-3-метровой высоты, в честь доктора получило название «гильотина» и использовалось вплоть до отмены смертной казни во Франции в 1981 году.
10: Говорящие фамилии на Business FM.
12: Компании и корпорации.
13: В студии Сергей Гордеев. Здравствуйте.
14: Отчеты и планы.
13: На месте торгового центра «Город» на Рязанском проспекте в Москве может появиться крупный жилой комплекс. Как пишут ведомости, владелец здания «Сбербанк» предлагает снести объект и готов рассмотреть предложения девелоперов, заинтересованных в жилой или смешанной застройке. Площадь торгово-развлекательного комплекса «Город-1» составляет почти 90 тысяч квадратов. ТЦ был построен на территории бывших цехов Карачаровского механического завода в 2006 году. Крупный производитель косметики «Миксит» арендовал склад на 25 тысяч квадратных метров в Подмосковье. Ранее эти площади занимал DIY-ритейлер «Оби», который в прошлом году был переименован в «Дом Лента», пишет газета «Коммерсант». Компания «Миксит» консолидирует логистические мощности из-за роста объемов продаж, отмечают эксперты. В целом же производители и ритейлеры стремятся снизить зависимость от маркетплейсов, чьи склады в последнее время подвергаются атакам.
12: Арбитраж.
13: Ювелирная сеть «Санлайт» подала кассационную жалобу в суд по интеллектуальным правам. Ранее арбитражный суд Москвы обязал компанию опубликовать на своем сайте информацию о нарушении прав на дизайн более 20 ювелирных изделий бренда Джоссер, а также выплатить компенсацию в размере 17 миллионов рублей. Sunlight настаивает, что похожая ювелирная эстетика существовала на рынке за много лет до появления коллекции Джоссер. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: Десять сорок восемь в Москве. Футболисты «Динамо» одержали волевую победу над «Спартаком» в московском дерби. Встреча седьмого тура РПЛ завершилась со счетом 2-1. Бело-голубые заканчивали игру в меньшинстве после удаления Константина Тюкавина. Подробности тура у нашего спортивного обозревателя.
15: Футбол с Григорием Гуреевым.
16: «Спартак» и «Динамо» начали не спеша, но ближе к середине первого тайма пошел более открытый футбол. Хорошая комбинация получилась у красно-белых. Маркинес поборолся на фланге, прострелил на Данила Пруцева, счет открыт. Но не успели спартаковцы порадоваться, как ошибся Наиль Умяров. Потерял мяч, и Ярослав Гладышев снял паутину с девятки. Шедеврально пробил издалека. Вот она, истинная атмосфера дерби. Без пауз на анализ и слезы. Равновесие в счете быстро восстановлено. А вскоре «Динамо» вышло вперед. Красивую многоходовку завершил Артур Гомес. После перерыва красно-белые стремились отыграться, но не хватало Исекиэля Барка, который не попал в заявку из-за проблем со здоровьем. «Динамо» в ответ проводила более острые контратаки. И вдруг Константин Тюкавин на пустом, по сути, месте получает красную карточку за отмашку рукой прямо в кадык Александра Джику. «Спартаку» это не помогло. 18-летний Иван Сорокин забил головой, но из офсайда. Счет до конца игры не изменился. Махачкалинская «Динамо» на своем поле добилась победы над Родиной. 2-0. Очень красивым получился первый гол, который забил обводящим ударом верхний угол Гамит Агаларов. Московский клуб большую часть матча играл в меньшинстве после удаления Германа Анукхи. В итоге команда Вадима Евсеева набрала 12 очков и догнала «Зенит». Родина же идет в зоне стыков. Из других результатов дня обращает на себя внимание ничья в игре Оренбурга-Крон. Сценарий для тольяттинцев тот же, что и в прошлом туре с ЦСКА. Они пропускают гол, потом совершают камбэк и ведут в счете, но в итоге лишь ничья – 2-2. У Акрона ни одной победы в 7 матчах и всего 4 очка. «Факел» тоже пока не выигрывал. В 7-м туре воронежский клуб крупно уступил Ростову – 0-3. И с 2 очками идет на последнем месте. Большой резонанс вызвала победа ЦСКА над «Зенитом» в супердерби двух столиц. Судейство будут обсуждать еще долго. Основной спор вокруг двух эпизодов. В первом тайме за неумышленный удар локтем в исполнении Александра Соболева пенальти в ворота «Зенита» назначили. А в конце матча, когда уже сам Соболев получил удар в лицо и весьма артистично упал, свисток молчал. Главный тренер «Зенита» Сергей Симак на пресс-конференции после матча недоумевал.
14: В одном случае удар локтем, пенальти, там несчастный случай, опять же. Ну и ладно, если такие ставите, то почему в аналогичной ситуации, еще более явно, вы не ставите пенальти? Я думаю, конечно, судейский департамент найдет кучу причин, но вот мы с вами здравомыслящие люди, может, кто-то из вас может ответить на этот вопрос? У меня ответа нет, не понимаю этого решения, также не понимаю свои карточки абсолютно.
16: Спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский в разговоре с «Бизнес-ФМ» высказался по этому эпизоду, а также выразил мнение, что везение армейцев, которые идут вторыми, не знают поражений в текущем сезоне и уступают лидерство только Краснодару, однажды закончится.
17: У меня лишь есть одна версия. Я думаю, что судейская бригада в полном ее составе не стала никак рассматривать этот эпизод, потому что, вероятно, до этого момента был еще какой-то фол со стороны игрока «Зенита». Одним только везением то, что происходит сейчас с ЦСКА, объяснить, я думаю, все-таки невозможно, потому что в игре против «Зенита» ЦСКА удалось сделать то, что в футболе считается вроде как попроще, то есть разрушать. Все проблемы ЦСКА впереди в чемпионате будут возникать именно в ситуации, когда нужно будет созидать, владея территорией и добывая результат. Это сложнее. А в матче с «Зенитом» армейцы выдали, на мой взгляд, образцовую игру вторым номером с сумасшедшей продуктивностью реализации тех немногочисленных моментов, которые у них были.
16: В понедельник, 7 сентября, тур завершится матчем в Казани, в котором «Рубин» сыграет с «Ахматом». У гроздинского клуба всего одна победа за 7 игр чемпионата, у казанцев 2. Посмотрим, улучшит ли кто-то из соперников статистику. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
18: Капитал с Григорием Бегларяном.
2: Григорий, приветствую еще раз.
19: Добрый день.
2: Что скажешь?
19: Что скажу? Ничего не скажу.
2: Что сказать?
19: Молчать буду.
2: Нет, не будешь молчать, да. Я не позволю. А 0,5% потери по индексу Мосбиржи, давай начнем с этого, если у тебя нет идей.
19: Да идей-то на нашем рынке особых нет, кроме как каких-то.
2: Да, да. На рынке тоже нет идей.
19: Да, надежды только, я так понимаю, инвесторов на какие-то компромиссные варианты решения конфликта вокруг Украины и прочее. Ну, в принципе, по итогам этих визитов и конкретики не было, поэтому, с одной стороны, рынок немножечко разочарован, с другой стороны, раз такая обширная делегация приезжала и сюда, и туда, соответственно, значит, какие-то договоренности и детали этих договоренностей, скорее всего, каким-то образом обсуждались. Так что, наверное, по действиям будущим будет видно. Рынок решил подождать, и пока особого движения нет. Ну, то, что индекс ушел на 0,5% ниже, здесь за счет снижения цен на акции «Газпрома» они почти 2% потеряли, акции «Сбербанк» 60-х, две бумаги тяжеловесные, но тут еще «Лукойл» потерял процент, а так в целом на рынке активности особо нет. Так, бумаге корректируются после неплохой череды хороших показателей, которые были в течение почти всей прошлой недели. Валютный рынок у нас тоже пока стабилизировался. Юань к рублю приближался к отметке 12.75. Это вот теперь зона поддержки. Но к этой минуте рынок двинулся опять повыше. Естественно, сегодня уже не такой большой объем покупки страны ЦБ, не почти 7 миллиардов в день, а менее 2, поэтому этот фактор тоже будет иметь значение, но пока сложно понять, какая будет динамика предложения валютной выручки в течение сентября. Судя по раскладу, и в августе было немного продаж со стороны экспортеров. Июльские цифры ЦБ как-то озвучивал, там вообще показатели продаж были копеечными. Ну, в общем, пока главный фактор, который определит динамику курса рубля с точки зрения сужения спроса стран ЦБ, это динамика предложения. Вырастет предложение, ну, соответственно, рубль как минимум останется вот в этом стабильном режиме. А если предложение там увеличится, ну, может быть, рубль даже попытается опять показать какие-то потуги к укреплению. Пока в целом здесь все стабильно. Главное, пока не взяли 13 по паре юань-рубль, спекулянты пока этого ждут. На глобальном рынке в целом все пока тихо. Доллар американский в целом свои позиции сдает. В основном здесь продолжается укрепление позиции японской иены. Очень большие усилия японские власти приложили, чтобы притормозить ослабление иены, удержать курс 160. Ну, пока удержали ценой, конечно, продажи огромных объемов валюты. ЗВР вот японские сократились более чем на 110 миллиардов за последние полтора месяца. Ну, в общем, это многовато. Ну, и ожидания роста ставки со стороны Банка Японии, пока японскую валюту поддерживают. Слабеющий доллар сегодня поддержал в целом товарные рынки. Вот и золото, и серебро тоже отыграли утренние снижения. Ну, а цены на нефть попытались отыграть в такое потенциальное обострение ситуации в Персидском заливе после того, как иранская ракета преодолела ПВО и чуть не поразила американские эсминцы. Ракета самоуничтожилась. Ну, такая демонстрация силы. Ну, с утра отыгрывали этот момент, но пока не получилось удержаться выше сопротивления. Вот 97,92 по бренду американской нефти. Вот эти уровни, которые пока взять не удается. Но сегодня активность будет невысокая. Вечером, да, в Америке выходной день, день труда. Так что ситуация будет такой достаточно волатильной.
20: Капитал на бизнес FM. Реклама.
21: Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем летом», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966.
22: Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она приво» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова, 14/5.
23: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
24: Деньги. Еще в античности существовал обычай бросать монеты в колодцы в надежде на исцеление от какого-либо недуга. Теперь археологи говорят, история денег хранится на дне колодца.
25: История денег на Business FM.
26: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
27: Бизнес FM. Новости. Коротко.
0: 10:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Мужчина, пострадавший при ночной атаке украинских беспилотников в Севастополе, умер в больнице. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. Ранее от тяжелых ран в машине скорой помощи скончалась девочка. Беспилотник был начинен металлическими поражающими элементами. Повреждены 8 многоквартирных домов и детский сад. Между тем, в Перми при атаке беспилотников повреждения получил многоквартирный дом. Один человек погиб, четверо пострадали, сообщил глава Прикамья Дмитрий Манохин. Город Грайворон в Белгородской области сегодня утром подвергся атаке украинских беспилотников. При детонации одного из дронов погиб мужчина и еще одна женщина пострадала. Тем временем российская армия продолжает наносить удары по портовой инфраструктуре и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. В порту Черноморск проживало судно с военно-техническим имуществом. В порту Измаил производственно-погрузочный комплекс, в Черном море патрульный катер ВСУ. Число погибших в результате схода лавины в горах Кабардино-Балкарии выросло до 11. Об этом сообщили в МЧС. 6 человек пострадали, еще 6 ищут. Всего в туристической группе было 33 человека. 10 из них спустились самостоятельно. В горах продолжается спасательная операция в Безенгейском ущелье. В Хабаровском крае задержали поджогшего базовую станцию сотовой связи россиянина. В зону ее покрытия входят войсковые части, объекты государственного и муниципального значения региона, сообщает ФСБ. Мужчина, по данным спецслужбы, действовал по заданию военной разведки Украины. Он поддерживал контакт с представителями Киева в интернете. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, в том числе и о госизмене. В Бурятии закрыли особо охраняемые территории из-за частого выхода медведей. Запрет распространяется на тропу к 33-метровому Будде в Худагском заказнике, природный маяк Мамай и Энхалукский заказник на берегу Байкала. Ранее выданные разрешения на посещение этих объектов больше не действуют. Оформление новых согласований приостановили до особого распоряжения. На особо охраняемых природных территориях ведут мониторинг госинспекторы. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
27: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 11:01 в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Американские представители завершили турне в Москву и Киев. По итогам оба сказали, что хотели бы прорыва до зимы и допустили возвращение к трехстороннему формату переговоров России, Украина, США. Но было ли на самом деле хоть какое-то продвижение? Проблемные госзакупки. Бизнес на фоне предложения упрощать подобные операции для школ поднял вопрос о том, что упрощение нужно и медицинским учреждениям. Причем им это еще нужнее. Пользователи из России сообщают о невозможности зайти на сайт чат GPT. Появилась версия, что ресурс попал под блокировку. Однако официально это предположение пока никто не комментировал. Эти и другие темы в эфире Business FM. Витков и Кушнер в Киеве заявили Зеленскому, что хотят прорыва в переговорах по урегулированию до зимы. Это сообщает Axios со ссылкой на источники. По их данным, Зеленский обсуждал с американскими переговорщиками подготовку Украины к продолжению боевых действий зимой. Но представители США подчеркнули, что рассчитывают добиться прорыва в переговорах еще до ее наступления. Кроме того, американские переговорщики выразили надежду, что трехсторонняя встреча России, США, Украины не за горами. Однако говорить, что на прошедших переговорах был какой-то прорыв, не стоит, отмечает политолог-международник, эксперт клуба «Валдай» Андрей Куртунов.
3: Желание Соединенных Штатов добиться какого-то значимого прогресса до зимы, а, наверное, еще лучше до начала ноября, это понятно. Конечно, это нужно Трампу, в том числе и по внутриполитическим соображениям. Но при этом все понимают, что Россия и Украина вступили в очередной цикл эскалации конфликта. И этот цикл оборвать будет очень трудно. Пока что, конечно, о прорыве говорить не приходится. Можно предположить, что разговор в Киеве был не самым простым, ни для американской, ни для украинской стороны. Но, тем не менее, конечно, какие-то новые моменты в предложениях по сравнению с тем, что мы видели, скажем, в начале года, наверное, были. Я думаю, что, может быть, были какие-то новые предложения и по Донбассу тоже, поскольку мы знаем, что Соединенные Штаты неоднократно выдвигали идею особого статуса Донбасса, создания там особой экономической зоны и так далее. Другое дело, что, в общем, эти идеи не находили поддержки ни в Киеве, ни тем более в Москве. Но я допускаю, что они могут быть снова запущены в оборот в надежде на то, что сейчас их удастся каким-то образом продавить. Но при этом мы не должны забывать о том, что не все ограничено разногласиями по территориальным вопросам. Есть и другие, не менее чувствительные вопросы, касающиеся будущего статуса Украины в системе европейской безопасности, перспектив или отсутствия перспектив размещения иностранных войск на территории Украины. Есть вопросы, которые относятся к внутриполитическому развитию этой страны. Поэтому я думаю, что, к сожалению, в ближайшем будущем, наверное, даже трехсторонняя встреча, если мы говорим о встрече трех президентов, наверное, в ближайшие планы ни Москвы, ни Киева не входит. Но мне кажется, что пока что стороны к этому не готовы.
1: Андрей Картунов, политолог-международник. Западные СМИ по-разному оценили итоги визита американских делегатов в Киев. Одни увидели в этом символизм, другие – повод для Зеленского задуматься. Подробнее в нашем обзоре прессы.
25: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
4: Общее настроение в Киеве после визита Уиткофа и Кушнера в Россию испортилось, а у Зеленского стало еще больше проблем, пишет немецкая Berliner Zeitung. Издание отмечает, украинский политик пытается взять под контроль растущий внутриполитический кризис, вызванный коррупцией, а граждане страны сталкиваются с нехваткой продуктов в магазинах из-за уничтожения около 90% складских возможностей Украины. Переговоры американских делегатов в Киеве богаты символизмом, но между странами конфликта все еще сохраняются фундаментальные разногласия. BBC считает, что Зеленский неспроста встретил Виткофа и Кушнера в Софийском соборе. Это не только памятник украинской истории, но и место, где неподалеку находится штаб-квартира спецслужб страны, которую на прошлой неделе, как утверждают в Киеве, атаковали российские беспилотники. В Киеве не видят скорого окончания конфликта после встречи с американскими посланниками, отмечает Bloomberg. По данным издания, Украина смирилась с тем, что ситуация с Россией затянется еще на одну суровую зиму и ждет от союзников пакет «Мир», который бы включил в себя усиление противовоздушной обороны, а также энергосбережение, в том числе поставку американского сжиженного природного газа. А вот газета «Гардиан» подвешивает интригу со ссылкой на высокопоставленного представителя нынешней украинской власти. Издание отмечает, что американские посланники представили Киеву новые и более эффективные предложения по прекращению конфликта. Правда, подробности не раскрываются.
1: Перед поездкой в Киев Уиткоф и Кушнер провели переговоры с Владимиром Путиным в Кремле. Они длились более 3 часов. Позже помощник президента Юрий Ушаков заявил, что Путин может встретиться с Трампом на саммите АТС в Китае, если предоставится такая возможность. Саммит пройдет 18-19 ноября в городе Шэньчжэнь. Бизнес, услышав слова Владимира Путина об упрощении госзакупок для школ, обратился в нашу редакцию и поднял другую тему. О закупках для медицинских учреждений, где проблема стоит острее. Подчас больницы или поликлиники необходимо срочно закупить медизделие или препарат. Но процедура по действующему федеральному закону о контрактной системе растягивается на недели и приводит к дополнительным тратам. Глобально суть проблемы в том, что бюджетники не могут свободно потратить деньги на внеплановые закупки. Мы поговорили с бизнесом, юристами, учителями и околомедицинскими кругами, и они предложили свое решение. Подробности у Михаила Сафонова.
5: Гендиректор компании «Бальнеомед» из Петербурга Нарик Кайрумян обратился к нам по следам выступления президента на Восточном экономическом форуме. Путин предложил упростить госзакупки для школ. Но точно так же в этом, по словам бизнесмена, нуждаются и медицинские учреждения. Он, в том числе, поставляет расходные материалы для санаторно-курортной отрасли. И приводит простой пример. Допустим, поликлинике или санаторию нужно срочно закупить какую-нибудь медицинскую трубочку или катетер. Так случилось, что это понадобилось стать пациентом. Но просто так не купишь. Нужно обратиться в областной Минздрав, провести конкурс, потратить время и дополнительные средства.
6: Экономики никакой. Продукция стоит 40 тысяч рублей, хотя речь идет о маленькой коробочке, которую учреждение может сам из пункта выдачи транспортной забрать за 1000 рублей, но по требованиям 44-го федерального закона его надо доставить и разгрузить. Доставку выходит 9 тысяч рублей. Плюс комиссия оператора еще 2 тысячи рублей. То есть вместо того, чтобы экономить, заказчик платит 30-40% лишних денег.
5: Плюс к этому рабочее время юристов, бухгалтеров и в итоге расходы на новую закупку уже сопоставимы с ценой контракта. Оформление вместе с проведением конкурса и заключением договора 2-3 недели, а препарат или медизделие по понятным причинам пациентам нужны здесь и сейчас. Но для системы госзакупок таких слов нет. У нее, в принципе, одна из главных целей – другая. Поэтому и такая процедура, замечает адвокат Даниил Черных-Аипов.
7: Составь техзадание, выстави закупку, подожди срок на возможное обжалование, оформи документы. И получается, что вся эта громоздкая машина, придуманная, чтобы ловить крупных жуликов на больших контрактах, по инерции наваливается всей своей тяжестью на самые бытовые копеечные нужды.
5: Для медицины проблема стоит острее, но она есть у всех небольших бюджетных учреждений. В тех же школах рассказывают, что чиновники просят перед сентябрем закупить все, что теоретически может понадобиться, потому что потом будет сложно. Простой пример. Все знают, как трепетно в школах относятся к бумаге для принтера. И даже не потому, что нет денег на новую, а потому что окно закупок закрылось. И если бумага кончится, то учителям, пока не пройдет новая процедура, придется покупать за свои. А может, внепланово сломаться и дорогое оборудование. Делится опытом учитель истории и председатель первичной профсоюзной организации средней школы села Таремское Павловского района Нижегородской области Дмитрий Казаков.
8: Я помню, были моменты, когда компьютер сломался, например, технику какую-то купить. Во-первых, она дорого стоит, и там как-то в бюджете этого нет. Но, может быть, надо конкурс какой-то там проходить. И тоже оставался учитель без компьютера на какой-то промежуток времени, достаточно долгий.
5: Есть два решения. Первое – внести в контракт с подрядчиком возможность дополнительной закупки, чтобы не проходить все круги бюрократизма с новым договором. Но не факт, что когда потребуется, нужный товар будет у него на складе. Второе – дать возможность учреждению хоть школам, хоть поликлиникам, самим тратить небольшие суммы, минуя систему госзакупок. Продолжает замдиректора Высшей школы госуправления Президентской академии и бывший министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.
9: Желательно, чтобы была возможность быстрого маневра и переключения с одного на другого поставщика. Не надо весь объем закупа таким образом высвобождать от действия федерального закона, но какой-то небольшой процент от планового объема закупок, ну, к примеру, до 5%, чтобы лечебные организации в этом плане руки были развязаны.
5: Дальше можно создать механизм, как и где потратить деньги на внеплановые закупки. Например, через те же маркетплейсы, как предложил президент. Наверное, продумать, как это контролировать, чтобы у прокурора не возник вопрос, почему катетеры или шариковые ручки купили у одного продавца, когда у другого на 2 рубля дешевле. Но то, о чем сейчас говорит и бизнес, и бюджетники, дает возможность госучреждениям свободно тратить небольшие суммы и самим заключать прямые контракты с исполнителями. Ради тех же упомянутых выше 40 тысяч вряд ли кто-то пойдет на преступление. И у этого есть четкое название – непредвиденные расходы. Михаил Сафонов и Анна Моргунова. Бизнес FM.
10: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРА по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
27: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Кто надо, услышал. Индивидуальный предприниматель Елена Солобоева попала на 1,5 миллиона рублей топ-налогов из-за ошибки в декларации на 10 рублей. По этой причине ее лишили налоговых льгот на полгода.
11: После выхода репортажа моей ситуации, через день моей декларации была принята налоговой, и через день по декларации по ИП обновился статус, что претензий к нам нет.
27: А власти Петербурга пересмотрели региональные правила льготного ОСН, поскольку Елена оказалась далеко не одна. Ждем ваших сообщений по делу в директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
0: У микрофона Олеся Потапова. Единую систему оплаты труда для работников здравоохранения планируют разработать в России до конца года. Об этом сообщил «Ведомостям» председатель профсоюза работников здравоохранения Анатолий Думников. По его словам, подходы к формированию зарплат в регионах различаются между собой. Из-за этого размеры зарплаты медиков за одну и ту же работу могут значительно отличаться от субъекта к субъекту. Планируется, что доля оклада в структуре зарплаты без учета компенсации будет составлять не менее 50%, а стимулирующие выплаты не более оставшихся 50%. Сейчас во многих регионах сложилась обратная тенденция, и значительная доля заработка медработников складывается из премий. Рособоронэкспорт заключил экспортные контракты на поставку вооружений и военной техники на сумму более 13 миллиардов долларов в первом полугодии текущего года. Эти данные привел глава компании Александр Михеев. По его словам, наибольшая доля заключенных в этом году контрактов приходится на продукцию для военно-воздушных сил. На втором месте техника противовоздушной обороны. Михеев подчеркнул, что исполнение экспортных контрактов не повлияет на работу предприятий российского оборонно-промышленного комплекса по государственному оборонному заказу. Женщины в России в среднем тратят чуть более 5,5 месяцев на поиск работы, а мужчины почти 4,5 месяца. Разница составила чуть больше месяца. Данные Росстата приводит ТАСС. Показатель безработицы в июле в России в этом году составил 2,3%. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курсом.
27: Погода в Москве.
1: Всего плюс 12 сейчас в столице. Днем синоптики обещали до плюс 14 во второй половине дня. Дожди. Завтра тоже холодно, плюс 15 во вторник, но вроде не должно быть дождей. Одиннадцать 16 в Москве. Вы слушаете Business FM. Экс-глава Минкомсвязи Николай Никифоров стал фигурантом уголовного дела, сообщает РБК. По информации источников, экс-министра обвиняют в организации преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере. Предположительно, Никифоров был одним из создателей финансовой пирамиды «Финико». Подробности у Дианы Чубановой.
12: Николай Никифоров стал самым молодым федеральным министром в истории постсоветской России. На момент назначения в мае 2012 года ему было 29 лет. Кабмин тогда возглавлял Дмитрий Медведев. До перехода в правительство России Никифоров, уроженец Казани, возглавлял Министерство информатизации и связи Татарстана. Об экс-главе Минкомсвязи вспоминает председатель Совета фонда развития цифровой экономики, экс-советник президента России Герман Клименко.
13: Я с ним общался очень плотно, когда я был советником, он был министром.
2: ничего, кроме прекрасного впечатления, сказать не могу, как о нем, о человеке аккуратно. Для меня это новость шокирующая. Я знаю, что Николай, он меня никогда не приглашал в эту историю, но я и не хотел в майнинг. Он занимался майнингом. Мои знакомые ездили с ним на истории с покупкой энергетических мощностей, по-моему, он презентовал инвесторам. По крайней мере, никогда не проявлял при мне никаких попыток у частных лиц привлечь какие-то деньги. Речь была об институциональных инвесторах, которые примерно принимают группу риска. У меня о нем только были всегда прекрасные впечатления, как очень о работоспособном и вменяемом человеке.
12: Газета «Коммерсант» сообщала, что показания на Никифорова дал сооснователь «Финика» Эдвард Сабиров. В декабре прошлого года его экстрадировали в Россию из Эмиратов, после чего Сабиров заключил соглашение со следствием. До сентября этого года связь экс-министра с «Финика» была лишь косвенной. СМИ называли Эдварда Сабирова бизнес-партнером Никифорова в одном из проектов, который создавался для привлечения инвестиций в Иннополис. Сама же финансовая пирамида появилась в Казани, по разным данным, то ли в 2018 году, то ли годом позже. «Финика» обещала доходность до 25% годовых. Организаторы обещали вкладывать деньги граждан в ценные бумаги и криптовалюты, но реальных инвестиций не делали. Пирамида рухнула летом 21-го. МВД России, по данным все той же газеты «Коммерсант», насчитало около 8 тысяч обманутых вкладчиков, а общий объем оценили примерно в 5 миллиардов рублей. Мог ли экс-министр связи России быть одним из организаторов пирамиды? Мнение управляющего партнера, адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федора Трусова.
13: Всегда, когда говорят про финансовые пирамиды, по уголовным делам о финансовых пирамидах, ну, кроме когда речь идет об откровенных, мошеннических, то тут всегда же вопрос, когда настоящий полноценный финтех, стартап, там действительно высокорискованный, но тем не менее превращается в откровенно мошеннический бизнес. Аналогично мы не знаем, может быть, кто-то использовал имя господина Никифорова для того, чтобы создать такой, скажем так, уважительный образ данной структуры в определенных кругах. Все-таки бывший министр, только что оставивший свою должность, но действительно это фигура. Поэтому, ну так это не так, только вот истинные лица, причастные к данной схеме, могут рассказать.
12: По сведениям казанского делового издания «Бизнес онлайн», Николая Никифорова должны были задержать днем 31 августа. Но за несколько часов до этого экс-министр сел на частный джет во Внуково и покинул Россию. Предположительно, он отправился в ОАЭ, где проживал последние годы. Издание допускает, что Никифоров смог уехать благодаря утечке в силовых структурах. Объединенные Арабские Эмираты – не лучшее место, чтобы скрыться от российского правосудия, говорит русский адвокат в Лондоне Владимир Гладышев.
14: Есть определенное сотрудничество между юридическими органами Эмиратов и Российской Федерации. В настоящее время это одна из таких юрисдикций, в которых Россия, в общем-то, дружит. Явно выбиралась страна для того, чтобы туда уехать, не с точки зрения наиболее оптимальной, которая не выдает граждан, а с точки зрения, как мне кажется, я, конечно, там не знаю, куда побыстрее можно было бы уехать. Скорее всего, из ОАЭ не так сложно будет человека истребовать на основании документов об экстрадиции. В настоящее время, например, в Англии с началом известных событий экстрадиция, в принципе, запрещена в России. А в Европе такого жесткого запрета нет формального, на практике он существует.
12: В Казани уже 2 года идет процесс по уголовному делу одного из создателей «Финика» Кирилла Доронина, в котором еще 9 фигурантов. Эпизод в отношении них, охищение 200 миллионов рублей, был ранее выделен в отдельное производство. Пока вынесен только один приговор. Одна из участниц мошеннической схемы Лилия Нуриева пошла на сделку со следствием и полностью признала свою вину. Ей дали 4,5 года колонии общего режима. Диана Чубанова, Михаил Задорожный, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
0: В Европе назревает кризис доступности жилья. Лишь половина европейцев со средним доходом может позволить себе купить однушку или студию. А 39% жителей Европы не могут даже арендовать жилье такого размера. Подробнее Екатерина Штрыкова.
15: Согласно исследованию Венского технического университета, опубликованного в научном журнале Journal of Maps, сильнее всего от назревающего кризиса страдают густонаселенные районы Европы. Парижу, Берлину и Мадриду не помогают даже высокие по сравнению с провинциями зарплаты. В основу исследования легли более 20 миллионов объявлений о продаже недвижимости в 30 странах. В итоге исследователи рассчитали, какое жилье можно купить в ипотеку на 30 лет, отдавая на выплаты треть среднего дохода по региону. Более 70% населения проживает в районах, где такой бюджет бюджет позволяет купить не более 75 квадратов. Что происходит с ценами на жилье в Европе, говорит руководитель международной выставки недвижимости МИПИФ Дмитрий Саватеев.
16: За последние 10 лет цены на недвижимость в Европе выросли в среднем на 60%. А если мы берем большие города, то где-то и на 100%. Зарплаты в Европе так не выросли. Сейчас купить недвижимость намного сложнее. Такая же ситуация в целом, наверное, была в России, когда ввелась льготная ипотека. Цены выросли аж в два с половиной раза за там несколько лет. Здесь можно даже параллели какие-то провести.
17: А насколько сейчас доступно жилье, вот в том числе и для молодых, взрослых в Европе?
16: Оно скорее недоступно, чем доступно. В Европе популярно брать недвижимость в аренду. Ипотеку берут под маленький процент на долгий срок, в основном в молодости выплачивают к старости. Сейчас в Европе пытаются решить эту проблему, выделяя деньги на строительство социального жилья, выделили порядка 50 миллиардов евро, и по оценкам нужно еще два раза по столько. Есть другая проблема, это туристы, это краткосрочная аренда, особенно если мы говорим про большие города. Государство пытается контролировать рынок краткосрочной аренды, выдавать лицензии на квартиры, то есть не все квартиры условно можно сдавать под Airbnb. Из-за того, что люди выбирают сдавать долгосрок или краткосрок, в среднем общая цена на аренду недвижимости, она тоже растет, и не все могут даже ее себе позволить в аренду снять.
15: Как пишет Рейтер, Европейская комиссия предложила ввести новые ограничения для компаний, занимающихся краткосрочной арендой, чтобы решить проблему дефицита доступного жилья в туристических центрах. Власти смогут определять районы, испытывающие нехватку жилья, на основе местного соотношения цены на недвижимость к доходу. Как заявил руководитель исследования Франциско Зилькер, сильнее всего зарождающийся кризис сказывается на тех, кто выходит на рынок недвижимости впервые. Молодые взрослые в Европе вынуждены отказываться от покупки квартиры или снимать жилье в складчину, чтобы выжить. Как пишет Рейтер, молодые европейцы даже вышли на улицы с протестами из-за роста краткосрочной аренды жилья для отдыха. Повезло лишь тем, у кого бабушки и дедушки успели купить квартиру еще в 60-е, говорит гид-переводчик из Парижа Дмитрий Мисуркин.
18: Молодежи мало, поэтому если бабушки и дедушки все время постарались, молодежи в этом смысле есть перспективы. А для текущей активной жизни ситуация трагическая.

0: Кова, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
1: OpenAI признала, что ее ИИ-агенты взломали немецкоязычный форум для программистов. Ранее агентство Reuters сообщало, что модели OpenAI захватили сайт DSE Wiki. На этом сайте пользователи могут создавать и редактировать страницы по аналогии с Википедией. Но в итоге получилось так, что ИИ-агенты превратили форум в своеобразную доску объявлений для других ИИ-агентов. Там они публиковали инструкции, как лучше обойти те или иные ограничения и замаскировать свои действия. Инцидент произошел еще в мае, но сама компания обнаружила это только в августе. ИИ-агенты уже далеко не в первый раз выходят за пределы так называемых песочниц. Это контролируемая среда, где разработчики тестируют модели и дают им выполнять различные задачи. Нужен какой-то единый механизм контроля, говорит гендиректор компании Neval AI Алексей Хохунов.
2: Существующая инфраструктура, в которой тестируют агентов, систематически разрушается. То есть агенты находят способ выйти из песочницы. Опасность всей этой истории, мне кажется, в том, что общество в среднем перестало реагировать на эти истории резонансно. Хотя, конечно, на самом деле это для нас большая проблема. Я не склонен к этому призывать, но мне кажется, что это точка, где нужен реальный, сильный системный подход. Государство и регуляторы должны вмешиваться, смотреть, что с этим происходит, и управлять этим. Мы очень надеемся, что появится диалог между США и Китаем, и они начнут координировать здесь свои действия. Эти модели систематически ломают внешние сайты и среды, в которых их запускают, потому что там очень много дыр, которые мы, люди, наделали, и здесь нужна координация, так как невозможно сделать это мгновенно. Даже если мы научимся находить все дыры в сервисах, и у нас появится ИИ, который может исправить все баги во всех наших системах, все равно будет задержка между тем, как мы научились это делать, и тем, когда владельцы сайтов реально начнут пользоваться этими механизмами. Отвечая на вопрос, как модели между собой общаются. Они общаются просто с помощью текста. То есть сейчас существуют сайты, где вы можете открыть эту Википедию и буквально почитать, как агенты переписываются друг с другом, но обычными правками, вот как комментарии вы видели на любом форуме, там, на Пикабу, на Reddit, где угодно еще. Вот точно так же агенты координируются с друг другом вокруг отдельных статей.
1: Алексей Хохунов, гендиректор компании Neval AI в OpenAI, заявили, что они сотрудничают с десятками государственных регулирующих органов по всему миру. Также там отметили, что всем ИИ-компаниям, включая OpenAI, нужно быть более прозрачными в отношении случаев, вызванных непредсказуемым поведением ИИ-агентов.
3: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
4: 11:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. В России разработают единую систему оплаты труда медиков к концу года. Согласно готовящимся правилам, доля оклада в структуре зарплаты без учета компенсации должна составлять не менее 50%. Об этом заявил ведомостям глава профсоюза работников здравоохранения Анатолий Думников. Сейчас зарплата врачей складывается из оклада и премии, но окладная часть нередко не дотягивает до рекомендуемого значения. В некоторых субъектах структуру зарплат определяют сами медучреждения, из-за чего за одну и ту же работу в разных регионах медики получают разные деньги, отметил он. Многоэтажный дом, поврежденный из-за атаки беспилотников на Перми, отключен от коммунальных ресурсов. На месте работают оперативные службы, сообщил на встрече с жильцами замглавы администрации города Артем Балахнин. Утром 7 сентября из-за повреждения дома погиб один человек, еще четверо пострадали. Все жильцы эвакуированы, для них организовали пункт временного размещения. Природные пожары полностью ликвидировали в Ямало-Ненецком автономном округе. В регионе потушен последний очаг в Пуровском районе площадью 51 тысяча гектаров. Улучшению лесопожарной обстановки способствовала благоприятная погода. Этот сезон стал настоящей проверкой на прочность для всего Ямала. Всего на территории округа бушевали 887 природных пожаров на площади почти 800 тысяч гектаров. В лесах региона продолжает действовать режим ЧС регионального характера. суд в Тюмени приговорил

0: к условному сроку местную жительницу за получение пособия на несуществующего ребенка. В 2020 году она получила от сообщника подложное свидетельство о рождении ребенка от пермского ЗАГСа. На основании этого документа женщина систематически обращалась для оформления мер соцподдержки и за 3 года получила выплаты на общую сумму свыше 730 тысяч рублей. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 11.31. В Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Очередная волна антикоррупционных расследований на Украине. Теперь среди фигурантов оказался даже генпрокурор. А история касается подпольных колл-центров и их крышевания. Кто инициировал дело и почему сейчас, об этом сегодня в нашем эфире Георгий Бовт. Точки соприкосновения есть. В Союзе Сары Вагенкнехт допустили коалицию с АДГ, победившей на выборах в Саксонии-Анхальт. Альтернатива для Германии получила рекордное для себя число голосов, но в одиночку сформировать местное правительство не может. Сеть бьюти-магазинов «Золотое яблоко» существенно нарастила продажи электроники российских брендов. Особенно заметный рост показали колонки и наушники, пишет «Коммерсант». Конкурирующие сети также сообщают о росте продаж. Все подробности в эфире «Бизнес ФМ». АДГ после победы на выборах в Саксонии-Анхальт намерена добиваться восстановления отношений с Россией. Сопредседатель «Альтернативы для Германии» Тина Крупаала заявил, что после победы партия будет добиваться восстановления отношений с Россией и изменения санкционной политики. «Мы хотим, чтобы у нас снова были хорошие отношения с Россией», отметила Крупаала. Санкционная политика, по его словам, должна измениться. На выборах в Саксонии-Анхальт АДГ получила рекордные для себя 43,8% голосов. ХДС канцлера Фридриха Мерца набрала 17,2%. Это худший результат партии в регионе. Для самостоятельного формирования правительства АДГ не хватает 5 мест в Ландтаге. Потенциальным партнером может стать Союз Сары Вагенкнехт, набравший 5,3%. Лидер партии в регионе Томас Шульц заявил о готовности обсуждать сотрудничество. Сама Вагенкнехт призвала отменить санкции против России и заявила, что формирование правительства без АДГ стало бы оскорблением для избирателей. Победу АДГ и перспективы формирования правительства комментирует научный сотрудник ИММОРАН Мария Харольская.
3: Расклад очень сложный. Это мы сейчас говорим, да, про земельный расклад. Получается, что это определенный тупик. Если мы переведем получившиеся проценты на места в парламенте, то у АДГ 39 мест. Это недостаточно, чтобы сформировать правительство большинства. Но что интересно, у 4 партий, я имею в виду ХДС, христианских демократов, социал-демократов, зеленых и левых, тоже в сумме 39 мест. Соответственно, у них тоже нет возможности формировать правительство. А в данном случае, такой делателем королей становится маленькая партия «Союз Сары Вагенкнехт», которые получили 5 голосов. Почему они? Потому что они в целом, они не говорят о том, что они вступят в коалицию с АДГ, но они и не отрицают возможность сотрудничества. Но ситуация тупиковая, соответственно, какие возможны расклады? Возможно, правительство меньшинства, где будет АДГ при поддержке «Союза Сары Вагенкнехт», то вообще правительство меньшинства – это очень нестабильное образование, потому что придется все время договариваться в случае голосования в Ландтаге. Другой вариант – это коалиция тоже меньшинства при поддержке Союза Сары Вагенкнехт, упомянутых ранее 4 партий, или коалиция 5 партий, все без АДГ. Но здесь тоже есть большие проблемы. Во-первых, как коалиция из 4 партий меньшинства или коалиция 5 партий – это «Лебедь», «Рак» и «Щука», слишком различаются их установки. Ну и, в принципе, даже такую коалицию без АДГ сейчас очень сложно образовать. Почему? Потому что у христианских демократов есть ограничения внутренние. Они сами решили на взаимодействие, на союз с левой партией. И это определенный политический тупик на земельном уровне. А это означает, что в следующие 4 года в этой федеральной земле маленькой, не очень богатой, не будет эффективного правительства, скорее всего.
2: Мария Харольская, научный сотрудник ИММОРАН. Созданный в 24-м году Союз Сары Вагенкнехт называют партией левых консерваторов. Они выступают за социальное государство и защиту работников, но занимают жесткую позицию по миграции, критикуют западную политику в отношении России и выступают против дальнейшей военной поддержки Украины. Иностранная пресса тем временем называет победу альтернативы для Германии в Саксонии-Анхальт политическим переломом для страны.
1: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
4: Рейтер делает акцент на масштабе общественного недовольства. По данным агентства, 87% избирателей заявляли о недовольстве работой федеральной коалиции. Таким образом, голосование стало не только поддержкой АДГ, но и наказанием правящей партии Мерца. Financial Times также пишет о разрушительном ударе как лично по Мерцу, рейтинги которого и так рекордно низкие, так и по его партии. Газета обращает внимание не только на разгром ХДС, но и на то, что результат вновь ставит под вопрос эффективность так называемого «Брандмауэра», отказа традиционных партий сотрудничать с АДГ. Guardian отмечает, что успех АДГ на востоке Германии был продиктован сочетанием факторов – экономических проблем, демографического спада, разочарования в политической системе и ностальгии по временам ГДР. Кроме того, Саксония-Анхальт сильно зависит от иностранных работников, поэтому обещание АДГ по ужесточению миграционной политики вступает в противоречие с экономическими потребностями самой земли. Французская Le Monde подчеркивает, что у восточной земли также сохраняется более сложное отношение к России – а тема взаимоотношений с Москвой стала частью предвыборной гонки. И последние дни перед выборами ситуация обострилась после истории с инцидентом вокруг аэропорта Лейпцига. Газета также выделяет фигуру 35-летнего лидера АДГ в Саксонии-Анхальт Ульриха Зигмунда. Газета описывает его как политика нового типа. Молодого, очень активного в соцсетях и способного превращать электоральное недовольство в эмоциональную мобилизацию.
2: Перед выборами в Саксонии-Анхальт власти Германии рассматривали различные меры для ограничения влияния альтернативы для Германии в случае ее победы, включая лишение региона части бюджетных средств. Следующие важные выборы в Германии пройдут 20 сентября в Берлине и Мекленбурге, Переднее Померание. Карфаген у ворот. Кто заказал новую волну антикоррупционных дел в Киеве и зачем? В ночь на 5 сентября детективы Национального антикоррупционного бюро Украины провели обыск в кабинете генпрокурора Украины Руслана Кравченко, у его первой заместительницы Марии Вдовиченко и в ряде подразделений офиса генпрокурора. Операция называется «Карфаген». Более 12 часов местонахождение генпрокурора не удавалось установить. Позднее он сам подтвердил обыск, заявив, что скрывать ему нечего, опровергнув принадлежность ему обнаруженного на Абу сейфа с пачками долларов, а также любую связь с крышеванием машин колл-центров. Карфаген – это уже третий мощный коррупционный скандал в высших эшелонах власти Украины. Что дальше? Комментирует Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает».
5: Согласно утечкам в украинские СМИ, в стране действует около 2000 мошеннических колл-центров. Более 1000 из них имеют прикрытие силовиков и платят абонентскую плату, избегая преследований. Остальные становятся объектами показательных рейдов. Платежи шли через так называемое «единое окно» – около 20 тысяч долларов в месяц с каждого белого центра. Сборщики действовали от имени СБУ, затем деньги распределялись между СБУ, ГУР, Департаментом стратегических расследований нацполиции, прокуратурой, финмониторингом и даже пограничной службой. Более 20 миллионов долларов в месяц – это только силовикам, отдельно от прибыли самих центров и от денег, украденных у жертв-мошенников. Прокурорская доля из каждых 20 тысяч составляла 3. После назначения Кравченко генпрокурором ее подняли до 7 тысяч, а общий взнос – до 24. Именно эта наценка, пишут украинские СМИ, не устроила часть владельцев центров. Кто-то из них слил информацию НАБУ. Жертвами украинских колл-центров были прежде всего граждане ЕС. Ущерб исчисляется десятками миллионов евро. Европейские союзники давно указывали Киеву на эту проблему. Летом прошло совещание с участием Зеленского. Были проведены десятки показательных обысков. 1 сентября Зеленский заявил о необходимости полностью покончить с колл-центрами. Но это была реакция на уже развернувшееся расследование. Карфаген вышел в публичное поле ровно в те дни, когда Стив Уиткоф и Джаред Кушнер провели переговоры в Кремле, а затем приехали в Киев. Совпадение породило версию, что антикоррупционные органы бьют по Зеленскому по заданию Трампа, принуждая его к уступкам. Однако, все же маловероятно, что действия НАБУ и специальной антикоррупционной прокуратуры были организованы Вашингтоном. Во-первых, Зеленский наверняка сказал бы об этом прямо, как говорил публично ранее о давлении американцев по Донбассу. Во-вторых, Европа не оказывала бы антикоррупционным органам той демонстративной поддержки, которую оказывает. В-третьих, именно администрация Трампа демонтировала ту грантовую инфраструктуру, созданную еще при Байдене и демократах, на которой держится украинская антикоррупционная среда. Одновременно газета «Нью-Йорк Таймс» опубликовала расследование о закупках вооружений. Там сказано, что только за 2024 год Украина потеряла около 1,2 миллиарда долларов на мошенничестве, растратах и халатности. Тут речь уже не о взятках прокуроров, а о том, что ВСУ не получает нужного. Этот аргумент призван произвести впечатление уже на европейцев. И продвигает его не протрамповское издание, а флагман того либерального истеблишмента, который до 2025 года патронировал украинскую антикоррупционную среду. То, что антикоррупционные органы теперь крышуют не США, а Европа, даже неприятнее для президента. Ведь Европа – главный источник денег, и она хочет контролировать их расходование, в том числе защищая НАБУ и САП от окружения президента. При этом сами антикоррупционные структуры солидарны с Европой в том, что надо воевать дальше и на уступки Москве не идти. Так что если и есть тут давление на Зеленского, то оно против мира на условиях Трампа. При этом Киеву нужны новые средства. Согласованный ЕС беспроцентный кредит в 90 миллиардов евро покрывает лишь около 2/3 прогнозируемого дефицита Украины до 2027 года. Спор о судьбе примерно 185 миллиардов евро российских активов в Евроклир не закрыт. Просить у Брюсселя дополнительные десятки миллиардов и одновременно громить структуры, которые Брюссель патронирует, так себе идея. Теперь главный вопрос по операции «Карфаген». Ограничится ли следствие офисом генпрокурора или пойдет дальше к СБУ и остальным реципиентам «Единого окна»? Прямой связи между Карфагеном и миссией Уиткофа с Кушнером, конечно, нет. Тем более, что и сам визит в Киеве оценивают скорее как церемониальный. Почти все наблюдатели также скептически оценивают данный этап переговоров. Можно предположить косвенную связь, но она тогда будет обратна той, которую многие ожидают. Потому что ослабленный коррупционными скандалами президент – не лучший, а худший партнер под сделки. Подписать непопулярные условия способен лишь политик с запасом прочности, а не тот, кто втянулся еще и в войну с собственными правоохранителями и знает, что обвинения в капитуляции будут выдвинуты против него моментально. Уступки требуют политического капитала, а он как раз у Зеленского сгорает. Вашингтон, конечно, может попробовать разыграть ситуацию к своей пользе, предложить Зеленскому свое покровительство вместо европейского, попытаться притормозить раскручивание новых скандалов в обмен на принятие условий завершения войны по плану Трампа. Однако вряд ли Зеленский пойдет на смену европейской крыши на американскую, покуда деньги и оружие, наряду с сохраняющейся политической поддержкой, идут из Брюсселя. Так что ключевой вопрос, видимо, все же не в том, кто заказал операцию «Карфаген», а в том, готов ли Зеленский бороться за сохранение реальной власти или смириться с ролью места блюстителя, которому позволят досидеть до конца войны, каковой он в любом случае будет стараться оттягивать.
2: Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает». Пу-пу-пум. Этот зумер выгорел. Несите следующего. Теми, кто в теме, сегодня о словах-кандидатах на слово года, но не только. Почему одни слова ярко вспыхивают на считанные дни, но быстро забываются, а другие прочно укореняются в языке? Какие слова становятся мемами, а какие серьезные слова-индикаторы привнес 2026 год? Наш собеседник Максим Кронгаус, лингвист, доктор филологических наук, профессор НИУ ВШЭ и РГГУ.
6: Пора включать хайп и чуть более поздняя парочка хейт и хейтер. Я люблю тихие слова, которые не являются сверхмодными, но ползают в нашу речь. К языку никаких претензий нет. Язык отражает то, что волнует. Тенденция очень неприятная, когда языком считается только литературный язык. Хорошо, что правильного нет. Вот мне очень понравилось слово «пухосос». Такое слово «обочечник». Вот оно меня очень порадовало. Такое слово «упрек».
1: Бизнес FM. Теми, кто в теме.
2: Максим Кронгаус. Тема лексикона сегодня в дневном эфире после полудня и в 18.30 на Business FM. Все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на всех подкаст-платформах через колонку Алиса и, конечно, на сайте bfm.ru в разделе «Подкасты и интервью».
1: Реклама.
7: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. «Tirar la casa por la ventana». Дословно переводится с испанского как «выкинуть дом в окно», иначе говоря, «промотать состояние». Выражение возникло в 18 веке, когда король Испании Карлос III учредил первую национальную лотерею. Призовые суммы были столь велики, что победители на радостях выбрасывали из дома всю прежнюю мебель, рассчитывая со дня на день заменить ее новой. Не столь удачливые игроки считали такую расточительность показухой. Так выражение стало употребляться в значении «сорить деньгами». Срочные переводы на Business FM. Компании и корпорации.
8: В студии Сергей Гордеев. Здравствуйте.
1: Отчеты и планы.
8: На месте торгового центра «Город» на Рязанском проспекте в Москве может появиться крупный жилой комплекс. Как пишут ведомости, владелец здания «Сбербанк» предлагает снести объект и готов рассмотреть предложения девелоперов, заинтересованных в жилой или смешанной застройке. Площадь торгово-развлекательного комплекса «Город-1» составляет почти 90 тысяч квадратов. ТЦ был построен на территории бывших цехов Карачаровского механического завода в 2006 году. Крупный производитель косметики «Миксит» арендовал склад на 25 тысяч квадратных метров в Подмосковье. Ранее эти площади занимал DIY-ритейлер «Оби», который в прошлом году был переименован в «Дом Лента», пишет газета «Коммерсант». Компания «Миксит» консолидирует логистические мощности из-за роста объемов продаж, отмечают эксперты. В целом же производители и ритейлеры стремятся снизить зависимость от маркетплейсов, чьи склады в последнее время подвергаются атакам.
1: Арбитраж.
8: Ювелирная сеть «Санлайт» подала кассационную жалобу в суд по интеллектуальным правам. Ранее арбитражный суд Москвы обязал компанию опубликовать на своем сайте информацию о нарушении прав на дизайн более 20 ювелирных изделий бренда «Джоссер», а также выплатить компенсацию в размере 17 миллионов рублей. «Санлайт» настаивает, что похожая ювелирная эстетика существовала на рынке за много лет до появления коллекции «Джоссер». Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: Одиннадцать 11:47 в Москве. Вы слушаете Business FM. Темы, которые пока в тени, но могут выстрелить вскоре. Об этом в специальной реплике политолога Малика Дудакова для Business FM. Сегодня о том, как обострение долгового кризиса в США влияет на рынок инвестиций.
1: Заранее с Маликом Дудаковым.
9: Начало осени в западных столицах проходит под сенью распаляющегося долгового кризиса. Ставки по государственным облигациям ключевых развитых экономик достигли наивысших значений с кризисного 2008 года. Причем тряска на долговых рынках наблюдается практически везде. От Соединенных Штатов Америки до Британии и Франции, а также Южной Европы. В старом свете это еще усугубляется около нулевыми темпами экономического роста. В Америке они повыше, но все равно не поспевают за стремительным увеличением госдолга. На днях общий государственный долг правительства США достиг отметки в 40 триллионов долларов. Дефицит госбюджета в июле 2026 года составил рекордные 400 миллиардов долларов. Госдолг Америки уже на четверть превосходит размер экономики Соединенных Штатов. Администрации Дональда Трампа сейчас еще приходится возвращать средства, заработанные при помощи тарифов и пошлин. Бюджетные баталии спровоцировали настоящий раскол в Вашингтоне. Конгресс до сих пор не хочет согласовывать ни один из бюджетов Трампа на следующий 27-й год. Заморожен даже военный бюджет, хоть он традиционно утверждается легко на основе двухпартийного консенсуса. Но сейчас демократы и его блокируют, не желая давать Трампу деньги на войну в Иране. Это вызывает ожидаемую нервозность среди иностранных инвесторов. Сказывается и постепенный отказ многих стран глобального юга от вложений в госдолг США из-за опасений будущего введения санкций и конфискации активов. С 2010 года доля иностранцев среди держателей американских казначейских бумаг упала с 40% примерно до 12%. Причем сейчас наблюдается еще один любопытный тренд. Инвесторы начали воспринимать американские гособлигации практически как рискованный актив, с которым они вовсю играются. Ставки по 30-летним трежерис превысили отметку в 5%. Они находятся на пиковых значениях за 20 лет. Попытки казначейства США и Скотта Бессента стабилизировать долговые рынки закончились полным фиаско. Япония сейчас вынуждена распродавать гособлигации США в надежде остановить падение курса иены. Норвежский суверенный фонд стал сбрасывать на рынок трежерис на фоне конфликта европейских элит с командой Трампа. Это все не только ослабляет переговорные позиции Белого дома, но и постепенно расшатывает основы американской экономики, которая начинает заваливаться из-за своих серьезных долговых проблем.
2: Это был политолог Малик Дудаков, автор одноименного телеграм-канала.
1: «Капитал» с Григорием Беглоряном.
2: Ну, а теперь узнаем, что происходит на рынках в эти минуты. Гриш, приветствую.
10: Добрый день.
2: Тебе слово.
10: У нас на рынке, кстати, чуть-чуть ускорилось снижение. Индекс Мосбиржи уже теряет, ну, где-то, ну, почти процента уже. И чуть-чуть поактивнее стали продавцы. Опускаются ниже отметки 90 рублей «Газпром», его акции 2%. Соответственно, акции Сбербанка тоже ускорились, может, процент «Лукойл». В общем, так называемые тяжелые бумаги, то есть влияющие на индекс Мосбиржи, в общем-то, так синхронно снижаются. Соответственно, индекс тоже потихонечку идет вниз. Ну и надо признать, что индекс Мосбиржи не смог по итогам прошлой недели, несмотря на весь позитив, да, который сопровождался вот этими визитами американских переговорщиков, 2250 удержать индекс Мосбиржи не смог. Ну, соответственно, сейчас приходится рынку, как говорится, отходить на заранее подготовленные позиции. Я так понимаю, что будет попытка подойти еще раз к отметке 2200, но там уже будет видно. В любом случае, рынок не считает, что вот все эти визиты и переговоры, такая простая трата времени, какие-то детали, наверное, будут всплывать, и по-прежнему инвесторы рассчитывают на какие-то компромиссные решения по Украине и прочее, так что такой, ну, уже осторожный, но все-таки оптимизм на рынке у нас сохраняется. Валютный рынок после укрепления рубля в пятницу сегодня опять пошел в другую сторону. Юань к рублю 12.86. Здесь, с одной стороны, объем скупки валют от ЦБ будет меньше 2 миллиардов. Сегодняшнего дня было почти 7. С другой стороны, нет понимания, какие объемы продажи валютной выручки мы увидим в сентябре. Понятно, что в июле было мало, это ЦБ уже озвучил. Сейчас вот цифры по продажам в августе, судя по всему, будут схожими. Данные от ЦБ еще нет. Ну и в целом рынок пока валютный так нехотя перешел в такой нейтральный режим. Но спекулянты пока, естественно, ждут дальнейшего ослабления рубля. Ну, уровень 13+, вот туда целит спекулянты. Получится или нет, вот опять же будет зависеть от предложения валюты. ЦБ на этой неделе заседает. Общий консенсус, что ставка будет сохранена, но вероятность снижения ставки все-таки не нулевая. Где-то там в 40% вероятности оценивается шаг ЦБ в сторону смягчения денежно-кредитной политики. В принципе, долговой рынок от этого может получить у нас поддержку. На глобальном рынке активность к вечеру будет низкой, потому что в Америке выходной день, там празднуют День труда. Ну и сегодня вот какие-то движения в основном наблюдается на валютном рынке. Тут укрепление иены продолжается. Банк Японии с помощью интервенции смог удержать иену на уровне ниже отметки 160. Дальше уже включились факторы ликвидации позиций со стороны спекулянтов, которые играли против иены. Ну и ожидание роста ставки от Банка Японии тоже пока в целом укрепляет японскую валюту. Соответственно, японская иена укрепляется, по-моему, до максимальных уровней с апреля, да, текущего года. Ну и это в целом укрепило другие валютные пары против доллара, в том числе и евро. Но, правда, ослабление доллара пока так не сильно всколыхнуло товарные рынки, особенно в сегменте твердых активов. И промышленные металлы слабые, золото с серебром даже немножко снижаются. Что касается цен на нефть, ну, здесь, вот говорю, активность в Америке минимальная, поэтому ценовые движения были с утра основные. Пробивали по бренд отметку 97 опять наверх, удержать опять не смогли. Рынок ждет каких-то прояснений ситуации о том, что будет там с контролем Ирана и Омана, то есть будут ли они совместно управлять логистикой или опять все это дело будет прервано. В любом случае напряженность там сохраняется, да, с учетом атак Ирана против американских кораблей. Ну и американцы постоянно присутствуя на побережье Омана, да, поддерживая судоходство, да, и логистику, естественно, провоцирует Иран на какие-то новые действия, так что здесь военная премия пока особо не снижается.
1: Капитал на Бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. 20 и 21 октября. Театр «Шалом». Спектакль «Последние». Драма об отце, лишившемся власти, должности и любви. Взрослые дети пытаются вырваться из-под его влияния и ступить на свой путь. За закрытыми дверями кипят страсти, рвутся связи и рушатся судьбы. Пьеса Горького развернется на огромном поворотном круге, а зрители окажутся в самом сердце событий. Подробнее на сайте театра «Шалом». 16+.
11: Первые в деле.
12: Первый в мире специализированный кондитерский магазин «La Mère de Famille» был открыт на Монмартре в Париже молодым бокалейщиком Пьером Жаном Бернаром в 1761 году. За века магазин сменил нескольких владельцев, но и сегодня, оставшись на том же историческом месте, продолжает радовать посетителей всевозможными десертами.
11: Первые в деле на Business FM.
1: Карьера с Ольгой Дементьевой.
13: Что общего у самых интересных людей, которых вы встречали? Скорее всего, вы сейчас вспомнили не их должность, не подумали, он был прекрасным финансистом или она отличный маркетолог. Скорее, вы вспомнили что-то другое. Нанимают за экспертизу, а запоминают личность. Давайте обсудим, как это использовать в карьерном продвижении. Недавно в разговоре я услышала интересную фразу. На собеседовании надо показывать весь свой человеческий диапазон. Я поймала себя на мысли. Действительно, самопрезентацию с пресловутым вопросом «Расскажите о себе» воспринимают очень уж узко. А ведь главная задача на собеседовании – запомниться, а не пересказывать резюме. Если разговаривать только про задачи и достижения, это убеждает в экспертности. А вот если еще блеснуть своей многогранностью, то это уже объясняет, почему человек успешен, что ему помогает достигать целей. Например, пока вы рассказываете о том, что увлекаетесь скалолазанием, ваш собеседник думает, это про концентрацию, умение просчитывать риски, про волевые качества, то, что важно и для работы. А если окажется, что ваш собеседник любит театр, как и вы, то у вас будет что обсудить за пределами рабочих тем. И это отличный шанс продемонстрировать свой кругозор. Замечаю, что часто интервью заканчивается оффером не в тот момент, когда кандидат перечислил все свои проекты, а когда между людьми возникло настоящее человеческое совпадение. Потому что экспертность вызывает уважение, а вот многогранность приводит к выводу «мы совпали» или «нам интересно вместе», «есть о чем поговорить». И именно интерес очень часто становится конкурентным преимуществом, началом новых проектов, новых знакомств и карьерных возможностей.
1: Карьера на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
0: 11:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Число желающих проголосовать онлайн на выборах в Госдуму достигло 3 миллионов. Больше всего заявок подали из Московской области – 573 тысячи, сообщили в Минцифры. Чтобы отдать голос онлайн, нужно зарегистрироваться на госуслугах для участия в ДЭК до 14 сентября. Электронное голосование будет проходить в 32 регионах. Без учета Москвы жители столицы смогут проголосовать на портале mus.ru. Выборы депутатов Госдумы пройдут с 18 по 20 сентября. Впервые в думских выборах примут участие жители Донбасса и Новороссии. Центр избирком аннулировал регистрацию кандидатов в депутаты Госдумы от КПРФ Николая Бондаренко. Причина в заведенном на него административном деле – срок наказания, по которому исчисляется с момента вступления в законную силу постановления суда и занимает год. Об этом сообщил член ЦИК Константин Амазуревский. Суд в Саратове 21 августа оштрафовал Бондаренко на 1000 рублей по статье КУАП о пропаганде или публичной демонстрации нацистской символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций. На границе России и Северной Кореи рыли автомобильный мост через реку Туманную. Он получил название в честь национального героя КНДР и советского офицера Якова Новиченко, который в 45-46 годах в звании младшего лейтенанта входил в группу советских военных советников на Корейском полуострове. Главы правительств двух стран Михаил Мишустин и Пак Тэ Сон запустили движение по видеосвязи. После выхода на полную мощность мост смогут пересекать 300 автомобилей и 2300 человек в сутки. Более 1500 рейсов задерживаются в 8 аэропортах из-за извержения вулкана Анак-Кракатау между островами Суматра и Ява в Индонезии. Ситуация коснулась 170 тысяч пассажиров. Аэропорты в регионах вынужденно приостановили работу из-за вулканического пепла. Извержение Кракатау началось в субботу. В воскресенье ситуация стабилизировалась. Вулканический пепел поднялся до 6 километров у Явы и на высоту до 15 километров у Суматры. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
11: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
14: Полдень в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. 11 альпинистов погибли под лавиной в горах Кабардино-Балкарии. Неизвестной остается судьба 6 человек. Поиски пропавших продолжаются. Первый автомобильный мост открылся сегодня на границе России и Южной Кореи. До сих пор страны связывал только железнодорожный мост. Новый объект должен как улучшить логистику между двумя странами, так и увеличить турпоток. Боль от госзакупок. Бизнес на фоне предложения упрощать подобные операции для школ поднял вопрос о том, что упрощение нужно и медицинским учреждениям, причем им даже нужнее. Есть и другие темы в нашем эфире. Под лавиной в Кабардино-Балкарии погибли 11 человек, еще 6 считаются пропавшими без вести, их продолжают искать под снегом. Еще 6 человек получили травмы, их удалось доставить в больницы. Всего в группе, попавшей под лавину, было 33 человека, но 10 из них смогли спуститься сами. Лавина сошла вчера в Безингийском ущелье с горы Межингири. А в прессе есть видео. На кадрах видно, как снежная масса стремительно накрывает склон горы, лавина остановилась у самого подножия. Глава комитета спортивного альпинизма Федерации альпинизма России Александр Яковенко назвал лавину случайностью, от которой никто не застрахован. Он заявил СМИ, что группа альпинистов не совершала спортивные восхождения, а проходила плановые учебные сборы для представителей силовых ведомств. Они разбили палаточные лагеря и выходили на учебные участки, чтобы отрабатывать технику передвижения по ледовому рельефу и организацию страховки. О том, что сейчас известно о гибели альпинистов, рассказывает собственный корреспондент российской газеты по Северо-Кавказскому федеральному округу Михаил Сухарев.
15: Это стало неожиданностью, потому что предупреждений о лавинах не было. Погода стояла ясная. Это Межингийский массив, ущелье Безинги, верховье. Высота горы порядка 5000 метров, но группа, я так понимаю, не планировала восхождение на саму гору. То есть это было, они просто проходили мимо. Стоял сильный ветер в ущелье, и известно, что сначала начался камнепад, который за собой потянул уже лавину. Группа была большая, 33 человека. Группа была достаточно подготовленная. Если говорить о самой горе Межинги, то там нужна категория сложности горы 4Б, то есть это такой средний крепкий уровень альпинистов. Маршруты, которые проходят рядом по массиву, они чуть проще.
16: Возможно, там было несколько групп. Сейчас их объединили в одну, просто общее количество человек, и вот отчитываются о состоянии всех, кто попал в зону схода лавины. На месте сейчас работает группировка спасателей, уже больше 50 человек, техника. Ее стараются увеличить, привлекли с соседних регионов, сотрудников МЧС, Северокавказского федерального округа, поисковый отряд, используют вертолеты Ми-8 для поисков. Я думаю, что еще больше будет сотрудников МЧС привлечено для поисков, потому что территория обширная и массив снега, который сошел, очень большой.
17: А сейчас какие условия погоды?
16: Обещали, что будут дожди в ближайшие дни. Погода в горах, нужно понимать, что быстро может меняться. Прогноз может быть один, через два часа погода другая. Плюс сильный ветер мешает поискам. И в целом рельеф местности очень сложный и проводить поисковые работы трудно. При этом сохраняется угроза повторного схода лавины. Поэтому сами спасатели не могут чувствовать себя там в безопасности. Снег нужно перекапывать, искать людей, потому что могут быть искать выжившие.
14: Михаил Сухарев, «Российская газета». Федерация альпинистов назвали сход этой лавины событием уровня Кармадонской трагедии. Такое может происходить раз в 50 лет или около того, сказал глава комитета спортивного альпинизма Александр Яковенко. По его словам, обычная лавинная обстановка в районе учитывается при проведении учебных сборов, однако именно такой масштабный сход практически невозможно было предсказать. Россия и КНДР открыли движение по новому автомобильному мосту через реку Туманную. Это первый автопереход между двумя странами. Он соединил Приморский край с северокорейской территорией, а рядом заработал новый пункт пропуска «Хасан» на 10 полос движения. До этого момента в течение 60 с лишним лет существовало только ЖД-сообщение между двумя странами. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, через пункт могут проходить до 300 автомобилей в сутки. Мост должен увеличить грузовые и пассажирские перевозки между Россией и КНДР и дать новый импульс и экономическому сотрудничеству стран. Также правительство рассчитывает на развитие туризма и на появление новых рабочих мест в регионе. Еще ни один объект в Приморском крае не возводили настолько быстро, говорит редактор портала «Новости ВЛ.ру» Сергей Ланин.
18: Действительно, в последние пару лет, когда после ковида границы были открыты и Корея пустила туристов, насколько знаю, сейчас только российских туристов, через Приморский край, через эту границу периодически ездят тургруппы. Есть два способа полететь самолетом в Пхеньян, есть способ приехать поездом, но это действительно номинальное пересечение границы поездом. Как правило, туристов везут до села Шасан, самое южное село, самое близкое к границе, везут автобусами, там они пересаживаются в поезд, проезжают этот мост, снова пересаживаются в автобусы и дальше едут путешествовать. Когда запускали этот туристический маршрут, думали, что это будет очень популярно, но на самом деле в рамках там даже Приморского края это не самый популярный маршрут. За это все время несколько сотен туристов, наверное, туда попали, и все. Автомобильным мостом, наверное, количество туристов не станет больше, потому что Северная Корея не очень открыта в этом плане. Страна, все-таки там есть какое-то небольшое место, куда можно приехать, это побережье, и, честно говоря, приморцы, в том числе все россияне, которые приезжают в Приморский край, чтобы съездить в Северную Корею, чаще всего есть гораздо более дешевые и доступные варианты. Весь Приморский край ездит за границу в Китай, и вряд ли Северная Корея как-то переманит хотя бы часть туристов на себя. С точки зрения грузоперевозок очевидно, что теперь будут, наверное, увеличиться объемы, потому что автомобильный транспорт проще гораздо возить грузы. Но, опять же, большой ли объем товарооборота между Северной Кореей и Россией, на сейчас это очень небольшие цифры. Мы удивлены сегодня, что вообще так быстро построили мост. Удивительно, так в Приморском крае быстро объекты обычно не строятся.
14: Сергей Ланин, «Новости ВЛ.ру». Строительство нового моста началось весной 25 года. Переход назвали в честь Якова Новиченко, офицера Красной Армии, который в 46 году спас Ким Ир Сена, накрыв собой брошенную в него гранату. Колонну автомобилей с российской стороны во время церемонии открытия возглавил некогда принадлежавший Новиченко «Запорожец» алого цвета. Бизнес, услышав слова Владимира Путина об упрощении госзакупок для школ, обратился в нашу редакцию и поднял другую тему о закупках для медицинских учреждений, где проблема стоит острее. По часу больнице или поликлинике необходимо срочно закупить медизделие или препарат. Но процедура по действующему федеральному закону о контрактной системе растягивается на неделю и приводит к дополнительным тратам. Глобально суть проблем в том, что бюджетники не могут свободно потратить деньги на внеплановые закупки. Мы поговорили с бизнесом, с юристами, учителями и околомедицинскими кругами. И они предложили свое решение. Подробности у Михаила Сафонова.
19: Гендиректор компании «Бальнеомед» из Петербурга Нара Кайрумян обратился к нам по следам выступления президента на Восточном экономическом форуме. Путин предложил упростить госзакупки для школ. Но точно так же в этом, по словам бизнесмена, нуждаются и медицинские учреждения. Он, в том числе, поставляет расходные материалы для санаторно-курортной отрасли. И приводит простой пример. Допустим, поликлинике или санаторию нужно срочно закупить какую-нибудь медицинскую трубочку или катетер. Так случилось, что это понадобилось пациентам. Но просто так не купишь. Нужно обратиться в областной Минздрав, провести конкурс, потратить время и дополнительные средства.
20: Экономики никакой. Продукция стоит 40 тысяч рублей, хотя речь идет о маленькой коробочке, которую учреждение может сам из пункта выдачи транспортной забрать за 1000 рублей, но по требованиям 44-го федерального закона его надо доставить и разгрузить. Доставку выходит 9 тысяч рублей. Плюс комиссия оператора еще 2 тысячи рублей. То есть вместо того, чтобы экономить, заказчик платит 30-40% лишних денег.
19: Плюс к этому рабочее время юристов, бухгалтеров и в итоге расходы на новую закупку уже сопоставимы с ценой контракта. Оформление вместе с проведением конкурса и заключением договора 2-3 недели, а препарат или медизделие по понятным причинам пациентам нужны здесь и сейчас. Но для системы госзакупок таких слов нет. У нее, в принципе, одна из главных целей – другая. Поэтому и такая процедура, замечает адвокат Даниил Черных-Аипов.
3: Составь техзадание, выстави закупку, подожди срок на возможное обжалование, оформи документы. И получается, что вся эта громоздкая машина, придуманная, чтобы ловить крупных жуликов на больших контрактах, по инерции наваливается всей своей тяжестью на самые бытовые копеечные нужды.
19: Для медицины проблема стоит острее, но она есть у всех небольших бюджетных учреждений. В тех же школах рассказывают, что чиновники просят перед сентябрем закупить все, что теоретически может понадобиться, потому что потом будет сложно. Простой пример. Все знают, как трепетно в школах относятся к бумаге для принтера. И даже не потому, что нет денег на новую, а потому что окно закупок закрылось. И если бумага кончится, то учителям, пока не пройдет новая процедура, придется покупать за свои. А может, внепланово сломаться и дорогое оборудование. Делится опытом учитель истории и председатель первичной профсоюзной организации средней школы села Таремское Павловского района Нижегородской области Дмитрий Казаков.
21: Я помню, были моменты, когда компьютер сломался, например, технику какую-то купить. Во-первых, она дорого стоит, и там как-то в бюджете этого нет. Но, может быть, надо конкурс какой-то там проходить. И тоже оставался учитель без компьютера на какой-то промежуток времени, достаточно долгий.
19: Есть два решения. Первое. Внести в контракт с подрядчиком возможность дополнительной закупки, чтобы не проходить все круги бюрократизма с новым договором. Но не факт, что когда потребуется, нужный товар будет у него на складе. Второе. Дать возможность учреждению хоть школам, хоть поликлиникам, самим тратить небольшие суммы, минуя систему госзакупок. Продолжает замдиректора Высшей школы госуправления Президентской академии и бывший министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.
22: Желательно, чтобы была возможность быстрого маневра и переключения с одного на другого поставщика. Не надо весь объем закупа таким образом высвобождать от действия федерального закона, но какой-то небольшой процент от планового объема закупок, ну, к примеру, до 5%, чтобы в учебной организации в этом плане руки были развязаны.
19: Дальше можно создать механизм, как и где потратить деньги на внеплановые закупки. Например, через те же маркетплейсы, как предложил президент. Наверное, продумать, как это контролировать, чтобы у прокурора не возник вопрос, почему катетеры или шариковые ручки купили у одного продавца, когда у другого на 2 рубля дешевле. Но то, о чем сейчас говорит и бизнес, и бюджетники, дает возможность госучреждениям свободно тратить небольшие суммы и самим заключать прямые контракты с исполнителями. Ради тех же упомянутых выше 40 тысяч вряд ли кто-то пойдет на преступление. И у этого есть четкое название – непредвиденные расходы. Михаил Сафонов и Анна Моргунова. Бизнес-ФМ.
11: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не является публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
23: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Кто надо, услышал. Психолог Любовь Неделько о распространенной проблеме заведомо ложных негативных отзывах на цифровых платформах, о которых мы рассказали в эфире.
24: И буквально через чат Яндекс присылает мне письмо, что, Любовь, мы перепроверили отзывы, вы правы, сейчас они не соответствуют правилам. Вот так вот у нас ты разрешил, и ты огромная благодарность вам за содействие.
23: Ждем ваших сообщений по делу. В директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
4: Здравствуйте. В студии Наталья Самородова. Для возвращения нефтеперерабатывающих заводов в строй после атак беспилотных летательных аппаратов требуется от 2 до 3 недель. Об этом, как передает ТАСС, заявил основатель «Лукойла» Вагит Алекперов. Ранее первый зампред правительства Денис Мантуров подчеркивал, что ремонт поврежденных объектов ведется силами российских подрядчиков с использованием отечественного оборудования. При этом итоговые сроки работ напрямую зависят от сложности повреждений и необходимости замены конкретных узлов. Нижегородская область на 6-м месте в рейтинге российских регионов по ситуации на рынке труда по итогам 2025 года. При расчете рейтинга экспертами РИА Новости были проанализированы такие показатели, как уровень оплаты труда, занятость, условия труда, а также емкость рынка труда. За год наш регион добавил 6 позиций, поднявшись с 12-го места. Как отмечают эксперты, на российском рынке труда в целом сохраняются тенденции, характеризующиеся дефицитом кадров, высокой конкуренцией за рабочие места, продолжающимся ростом зарплат и низкой безработицей. В рейтинге удерживают лидерство Москва и Санкт-Петербург, замыкают список Ингушетия и Дагестан. Министерство градостроительной деятельности Нижегородской области утвердило проект планировки и межевания территории в границах улиц Дьяконова, Борской, Львовской, Бурденко, проспекта Бусыгина, а также улицы Львовской и Дворовой. Документация подготовлена ООО «Специализированный застройщик Альфа-Норма» в рамках договора о комплексном развитии территории. Площадь осваиваемой территории составляет 11 гектаров. Сегодня это пространство занято старым жилым фондом. Проектом предусмотрено строительство 8 многоквартирных домов с подземными автостоянками. Общая площадь квартир в новых домах составит 90 тысяч квадратных метров, а обновленный квартал сможет принять около 3000 жителей. За счет инвестора здесь появится детский сад, также проектом предусмотрена школа. Застройщик обеспечит разработку проектной документации и проведение госэкспертизы. Кроме того, документацией предусмотрено размещение объектов транспортной и инженерной инфраструктуры и нежилого здания общественного назначения. Быстрая музыка за рулем может вынуждать водителей сильнее давить на газ и хуже концентрироваться на дороге. К такому выводу пришли авторы нового исследования, проанализировав популярные плейлисты Spotify для поездок, сообщило издание Vice. Среди самых опасных треков неожиданно оказались «Shape of You» Эда Ширана и «Wonderwall» группы «Оазис». Для исследования выбрали 50 песен, которые встречались в плейлистах чаще всего. Затем треки сравнили по темпу. Авторы работы отмечают, что музыка более 120 ударов в минуту может быть связана с более высокой скоростью движения, снижением концентрации и большим количеством ошибок за рулем. При этом исследование не утверждает, что песни сами по себе делают вождение опасным. Речь идет о связи между быстрым темпом музыки и поведением человека за рулем. Авторы объясняют эффект работы автономной нервной системы и так называемой ритмической синхронизации. Человек может бессознательно подстраивать свое поведение под ритм композиции. Для более спокойного вождения исследователи рекомендуют музыку с темпом от 60 до 100 ударов в минуту. Развитие событий на Бизнес FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
23: Погода.
5: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде возможен небольшой дождь и плюс 15 градусов. Вечером будет малооблачно и плюс 12, ночью малооблачно и плюс 8.
23: Валюта.
5: Официальный курс валют, установленный Центральным банком на 5 сентября. Доллар 86 рублей 59 копеек, евро 100 рублей 57 копеек, курс китайского юаня 12 рублей 88 копеек. Держитесь курса.
23: Компании и корпорации.
4: Объединенная судостроительная корпорация по итогам конкурсного отбора назначила корпоративные стипендии студентам старших курсов 5 ведущих технических вузов России. Они будут ежемесячно получать стипендию за высокие результаты в учебе, научно-исследовательской деятельности и прохождении производственной практики на предприятиях корпорации. Получателями корпоративной стипендии стали студенты Санкт-Петербургского государственного морского технического университета, филиала Северного федерального университета имени Ломоносова в Северодвинске, Нижегородского государственного технического университета имени Алексеева, Севастопольского госуниверситета и Калининградского государственного технического университета. Автопроизводитель Jaguar Land Rover, принадлежащий индийский Tata Group, запускает программу сокращения штата для офисных работников и менеджеров. По информации Times, речь идет о 4000 рабочих мест. Всего в компании заняты около 44 тысяч человек. Причинами кризиса в Jaguar стали резкое падение выручки из-за снижения продаж, кибератаки, прошлой осенью остановившие производство на несколько недель, а также новых пошлин Дональда Трампа на импорт автомобилей в США. Сотрудники лаборатории естественного языка Высшей школы экономики совместно с экспертами из Санкт-Петербургского федерального исследовательского центра РАН и Центра практического ИИ Сбербанка разработали нейросеть, способную одновременно распознавать эмоции, оценивать воспринимаемые черты личности и выявлять неуверенность или противоречивость поведения. Разработанная модель получает информацию о поведении человека сразу по нескольким каналам. Она анализирует видео, голос и содержание речи, а также сгенерированное описание мимики, взгляда, позы и жестов. Таким образом, нейросеть одновременно распознает эмоции, оценивает воспринимаемые черты личности и выявляет амбивалентность. Разработчики отмечают, что результаты исследования показывают потенциал разработки для цифровых образовательных систем, интеллектуальных интерфейсов и технологий поддержки пользователя, где важно учитывать эмоциональные и поведенческие особенности человека. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
23: Вы слушаете «Бизнес-ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте. Застройщик ООО «Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру. То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган-центр BCR Motors на Гагарина. Предложение ограничено. Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщик ОСЗ Воровского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Главные капиталы России. Михаил и Сергей Собашниковы.
2: Братья родились в семье сибирского купца Василия Никитича Собашникова. Во второй половине 19 века отец занимался оптовыми поставками китайского чая на нижегородские ярмарки, а затем вложил капиталы в золотодобычу. В 70-е годы 19 века ему принадлежали богатые месторождения золота на реке Анон, в Забайкалье и в верховьях притока Амура реки Зеи. К этому времени семейство Собашниковых переехало в Москву, где и родились сыновья Михаил и Сергей. После смерти родителей воспитанием младших детей занялась старшая сестра Екатерина Собашникова, в замужестве Барановская. Она дала братьям блестящее домашнее образование благодаря учителям-ученым. Руководил обучением близкий друг семьи Николай Васильевич Спиранский. Издательская деятельность братьев Собашниковых началась как финансирование публикаций книг их домашних учителей. Братья также безвозмездно отправляли книги в различные учебные и образовательные учреждения по всей стране. А во время голода 1891 года они пожертвовали бедствующим сумму в размере своего годового дохода. Еще будучи студентами Московского университета, в 1896 году Собашниковы выкупили у младшей сестры и ее мужа Любимовский сахарный завод в Курской губернии, находившийся на грани краха. А через несколько лет превратили его в мощное предприятие и включились в деятельность Всероссийского общества сахарозаводчиков. Вскоре Михаил Васильевич был избран членом его правления. После разорения нескольких известных московских кондитерских фирм, покупавших любимовский сахар, Михаил Собашников не только устоял на ногах, но и, приняв управление обанкротившимися фирмами, поправил их дела. В своих владимирских и курских имениях братья Собашниковы сразу же активно занялись строительством школ и больниц. Вскоре Сергей Васильевич был избран гласным Покровского уездного земства.

0: головыми провалами третьего брата, Федора Собашникова. Сергей был серьезно ранен. В течение последующих 4 лет ему сделали множество операций, но он так и не смог оправиться и умер в 1909 году. Михаил Собашников продолжил вести дела. В начале 20 века он был председателем правления товарищества Любимовского свекло-сахарного завода, членом администрации сахарных заводов графа Бобринского в Тульской губернии, председателем администрации по делам товарищества Напоях Аврикосова и сыновей в Москве, членом правления Всероссийского общества сахарозаводчиков и выборным Московского биржевого общества. После февральской революции 17 года был избран в Центральный комитет партии кадетов, а с приходом к власти большевиков вступил в подпольную кадетскую организацию. С 18 по 20 год его несколько раз арестовывали, но освобождали по поручительству влиятельных знакомых. В июле 21 года Михаил Собашников был назначен казначеем Всероссийского комитета помощи голодающим. Все эти годы Михаил Васильевич не оставлял издательское дело. Под его руководством были изданы серии «История», «Памятники мировой литературы», «Страны, века и народы», а также сочинения Белинского и Огарева. В 1930 году его в последний раз арестовали, и в этом же году издательство Собашниковых было ликвидировано и преобразовано в кооперативную промысловую артель «Север». С 1934 года Михаил работал ответственным редактором в артели «Сотрудник», печатавший учебные пособия. Умер Михаил Собашников зимой 1943 года в Москве.
1: Через век. Главные капиталы России. На Бизнес ФМ. Деньги.
2: Старинная монета «Алтын» по стоимости приравнивалась к 6 московским серебряным деньгам. Название «Алтын» получил от татарского слова «алты», что по-русски означает 6.
1: История денег на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 12:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает пресс-служба Кремля. В рамках беседы лидеры государств уделили особое внимание актуальным вопросам, связанным с торгово-экономическим и гуманитарным сотрудничеством двух стран. По итогам разговора стороны договорились активизировать контакты России и Азербайджана на различных уровнях. Вооруженные силы России поразили транспортно-логистическую структуру на Украине, а также склады беспилотников и пункты дислокации ВСУ в 142 районах проведения спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны. Кроме того, российские войска в течение суток улучшили позиции и заняли более выгодные рубежи в зоне СВО. Напавшую на учителей и сверстников в Красноярском крае школьницу обследуют в психдиспансере. Она находится на обследовании добровольно с разрешения отца. Об этом Интерфаксу сообщили в правоохранительных органах. Напомню, ЧП произошло 1 сентября. Семиклассница с ножом напала на педагогов и сверстников в школе номер 2 города Канска. 5 человек получили ножевые ранения. Посольство России в Ханое работает над разрешением ситуации с задержкой авиарейса в Москву. Об этом ТАСС сообщили в диппредставительстве. Ранее канал Мэш сообщал, что примерно 600 российских туристов застряли в международном аэропорту Нойбай в Ханое и не могут второй день вылететь на родину из-за переноса рейса авиакомпании Vietnam Airlines по маршруту Ханой-Москва. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 12:30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Сопредседатель АДГ после уверенной победы на выборах в земельный парламент Саксонии Анхальт заявил, что партия будет давить на Берлин, требуя восстановления отношений с Москвой и изменения санкционной политики. АДГ, напомню, набрала рекордное для себя количество голосов в регионе, но в одиночку сформировать правительство все-таки не сможет.

0: Пользователи из России сообщили о невозможности зайти на сайт ChatGPT. Появились версии, что ресурс попал под блокировку. Правда, официально это предложение пока никто не комментировал. Что же происходит на самом деле? На российском фондовом рынке сейчас наблюдается снижение в 0,2%, это 2248 пунктов. Это, впрочем, меньше, чем было с утра, когда потери составляли почти 101%. Рубль сегодня снижается к юаню на примерно 0,6%, 12,87 текущий показатель. Сайт ChatGPT перестал открываться, жалуются российские пользователи. Ранее на сервис не давал доступ сама OpenAI. Сайт открывался, но на нем была заглушка о недоступности продукта в России, но теперь соединение обрывается еще до того, как обратиться к серверам OpenAI. Бизнес-ФМ направил сайт в Роскомнадзор, пока ведомство ситуацию не прокомментировало. Судя по всему, ограничение идет со стороны провайдеров, причем сразу нескольких, предполагает управляющий RTM Group, эксперт в области информационной безопасности Евгений Царев.
1: Непосредственно для российских пользователей, именно для российских айпишников, соответственно, наших отечественных операторов, была блокировка со стороны самого сервиса долгое время. Соответственно, что видели пользователи? Они видели заглушку, что в вашей стране мы работать не хотим. Сейчас, действительно, мы даже доступа к этой заглушке с российского IP-адреса получить не можем. Это говорит об ограничении на уровне оператора связи. А вот как это ограничение появилось с помощью регулятора, по его требованию, мы не знаем. Но точно можно сказать, что это ограничение на уровне оператора связи. Я проверил через несколько операторов. У всех, у кого я проверял, ChatGPT недоступен, что, в свою очередь, говорит о том, что это довольно странно, если бы сами операторы по своей инициативе вот так разом ограничили доступ.
2: А может ли в том числе это быть связано с законом о развитии искусственного интеллекта в России?
1: Как раз-таки может быть связано много с чем, но только не с законом об поддержке искусственного интеллекта, потому что я бы его даже так называл, именно о поддержке. Там речь идет не о безопасности, там речь идет о поддержке Яндекс.ГПТ и Сберовская нейронка Гигачат. Национальные, суверенные модели, вот эта вся история. Законопроект в том виде, в котором он был изначально, так и не был принят, поэтому основания для блокировки, если мы говорим про то, что это действие регулятора, были давным-давно, уже очень много лет. Это законопроект о приземлении IT-компаний, ну и все остальное, защита персональных данных и так далее. Поэтому чисто технически можно придумать несколько сценариев, благодаря которым регулятор мог давным-давно заблокировать тот же самый ChatGPT.
2: А есть ли в этом логика? Изначально сам сервис, сама платформа не желала работать с российскими IP, а тут и мы.
1: Это не только происходит с нейронками, вообще большое количество сервисов блокируется с одной и с другой стороны. Тут дело в другом. Дело в том, что я сказал уже, что у нас нормативная база вся для блокировки создана, но при этом отсутствует даже единое понимание, а что мы создаем и почему. Нейронки, они действительно создают массу угроз, которые никоим образом не снижаются или даже об этом не говорят. Например, то, что люди закачивают туда огромное количество корпоративных данных. И даже на уровне организации, я уверен, что 9 из 10 организаций, они даже не занимались этим вопросом. То есть какого-нибудь условного регламента работы с системами искусственного интеллекта нет. И сотрудники закачивают туда базы данных клиентов, они загружают туда данные, не знаю, по зарплатам, по сотрудникам и так далее. Для того, чтобы получить какой-то результат полезный для них. И с этим никто ничего не делал, и это даже как-то не обозначалось с высоких трибун, и это проблема.
0: Это был Евгений Царев, управляющий RTM Group. Как отмечают профильные СМИ, перестало работать и приложение ChatGPT, которое обращается к тому же домену, что и сайт. При этом часть служебных адресов OpenAI пока остается доступной. Пу-пу-пу, этот зумер выгорел, несите следующего. А с теми, кто в теме. Сегодня о претендентах на слово года, но не только. Почему одни слова ярко вспыхивают, но быстро забываются, а другие прочно укореняются в языке? Какие слова становятся мемами и что слова могут рассказать о времени, в котором появились? Об этом в интервью Максима Крангаус, лингвиста, доктора филологических наук, профессора НИУ ВШИ РГГУ. С ним беседует моя коллега Елена Марчукова.
3: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
4: Здравствуйте. Это «С теми, кто в теме» в студии Елена Марчукова. Тема сегодня словарная. Выигрышная, классная, сказали бы мои ровесники. А зумеры сказали бы «тема имба». Ну или имба. Вопросы сегодня задаю Максиму Крангаузу, лингвисту, доктору филологических наук, профессору НИУФШЕ и РГГУ. Максим Анисимович, здравствуйте. Так как все-таки правильно, имба или имба?
5: Здравствуйте. Здесь хорошо, что правильного нет. Это так называемый некодифицированный язык. Встречается и так, и так.
4: Начала с имбы неспроста, потому что это слово один из претендентов на слово года 2025 по версии портала Грамота.ру. Журналисты часто пишут об этом проекте.
5: Таких конкурсов очень много, и на каждом конкурсе свои правила. Это касается английского языка, где много разных конкурсов, и русского, где тоже их появилось довольно много.
4: Какие из них самые крупные и авторитетные?
5: Ну, для английского самый престижный и крупный – это конкурс Оксфордского словаря. Есть еще Merriam-Webster, тоже хороший конкурс. Есть еще Dictionary.com. Русский есть конкурс, который недавно объявил Грамота.ру. Есть несколько объявленных в интернете в соцсетях. Есть конкурс Института русского языка имени Пушкина. И вот конкурс, который недавно создана специально большая группа под названием «Конкурс слова года». Так что можно выбирать.
4: Обращаете ли вы внимание на эти конкурсы и опросы как специалист? Насколько велика их значимость с точки зрения лингвистики?
5: Ну вот тут важно, по какому принципу выбирается. Иногда выбирается, так сказать, на вкус, большого интереса в этом нет. А вот когда используются хотя бы какие-то статистические методы, например, словари используют такую характеристику, как количество запросов, это касается словарей и поисковых систем. Причем не в абсолютном измерении, не сколько всего было запросов, а вспышки. В этом году это слово стали запрашивать во столько-то раз больше, чем в прошлом. И вот это показатель того, что слово в этом году стало чрезвычайно активным. В конкурсе слова года участвуют не только слова, появившиеся в этом году. Это, конечно, особенно интересно. Иногда слово могло появиться давно, но оно вспыхивает очень ярким светом именно в этом году. А дальше, возможно, уже эксперты подключаются, голосуют, решают, какое все-таки важнее и несет какой-то важный смысловой заряд. За такими конкурсами следить интересно. Во-первых, видно, что в этом году вспыхнуло. А во-вторых, такие конкурсы создают целые тенденции. Слово года во многом отражает устремление человечества.
4: Есть ли слова значимые и заслуживающие, по вашему вниманию, но не вошедшие в рейтинги за прошедший год?
5: Ну, конкурсы же еще как таковые не начались. Вот это первая весточка была. Поэтому говорит о том, что кому-то не дали медальки, это преждевременно. Я люблю тихие слова, которые не являются модными, но ползают в нашу речь, сразу становятся довольно устойчивыми и укорененными. В этом году таким тихим, но важным словом, мне кажется, является слово «нишевый». Вроде бы в нем нет никакого особого политического, социального потенциала, но оно захватило довольно большое пространство. В нем какое-то наше стремление найти свою нишу. Когда мы все чувствуем себя очень неуютно, мы пытаемся найти вот это место уютное. Я думаю, что это хорошее слово и случайно появившееся в этом году. У меня есть свои пристрастия. Это слово появилось пораньше. Недавно ехал с дачи и думал, как раздражают автомобилисты, которые отгоняют поток машин по обочине. Выяснилось, что есть такое слово «обочечник». Вот оно меня очень порадовало. Такое слово «упрек». Есть еще смешные слова, часто придуманные, появляющиеся сразу в рамках какого-то мема или потом провоцирующие создание таких мемов. Вот мне очень понравилось слово «пухосос». По поводу этого слова сразу возникли и отдельные мемы, и даже песни, по-моему, где слово «пухосос» обыгрывается так и это.
4: А есть у вас нелюбимые слова? Бесячие, как сейчас говорят?
5: У меня, как у лингвиста, нет таких слов. А как у носителя языка, наверное, бывает. Но я сейчас скажу, может быть, о другом. В этом году до такого массового употребления докатились военные слова. Довольно активно стали использоваться слова «дрон», «беспилотник», аббревиатура «БПЛА». Это свидетельство того, что это коснулось всех. Если раньше это было где-то далеко, и русский язык особо слова не ходили, то сейчас это вошло. И, конечно, разные слова, которые связаны с блокировками, с интернетом, вот эти белые списки и прочее тоже. Я не могу сказать, что я не люблю эти слова, но то, с чем они связаны, конечно, вызывает у меня не самые приятные чувства. К языку никаких претензий нет. Язык отражает то, что волнует, но вот здесь интересно как раз, что это появилось не сразу.
4: В публичном поле мы все довольно долго уже видим борьбу за родной язык. Возникают все новые и новые требования закона в отношении бизнеса. Все переделывают вывески на русскоязычные. Вы видите, как специалист, тенденцию к делатинизации? Видно ли по языку, что люди хотят больше русскими словами называть свои бизнесы?
5: Ну, я бы поспорил со словом «хотят». Мне кажется, что не хотят, а вынуждены. Действительно, тенденция есть. Кроме того, появилась новая тенденция, когда люди запрашивают Институт русского языка и обращаются к лингвистам, пишут письма в официальные инстанции с просьбой включить в словарь некое слово, не потому что оно пришло в русский язык, а потому что оно используется где-то в названиях, и если его не включить в словарь, то его нельзя будет использовать. Это обеспокоило бизнес. Если слово не попадает в словарь, то его нельзя использовать, даже если оно уже используется как некая торговая марка или как ты еще.
4: Насколько новые слова, в том числе из молодежного сленга, важны для языка? И насколько они общеупотребимы? Вы пользуетесь ими, например? Можете что-то по-зумерски?
5: Да, ваш вопрос содержит в себе некоторое лукавство. Дело в том, что сленг уже язык. Это вот тенденция очень неприятная, когда языком считается только литературный язык. Вокруг литературного языка есть еще много разного, интересного, важного. В частности, молодежный сленг, язык интернета. И даже неправильный сленг тоже важный. И сленг — это очень важное явление для литературного языка. Мне кажется, это во многом является его питательной средой. Можно вспомнить ряд слов, которые приходят в словари и становятся вполне обычными словами литературного языка. Ну, слово «гламур», слово «тусовка», слова из интернета, такие как «блог» и «лайк». Все эти слова еще недавно не существовали, потом возникли и существовали в своей нише, а сейчас вполне употребительные. Из тех слов, которые не вошли, но очень близки к этому, и я считаю, что уже пора включать, я бы назвал слово «хайп», в свое время взорвавшее язык, и чуть более поздняя парочка «хейт» и «хейтер». Тоже запомнили определенную лакуну, вот такой демонстративной ненависти, прежде всего, конечно, в интернете. Ну и вообще, сленг очень интересно наблюдать, там происходят разнообразные, любопытнейшие процессы, и они происходят очень быстро, мы видим их начало и конец. Если в литературном языке изменения тоже, безусловно, существуют, но они протекают очень медленно и часто не доходят до конца, потому что есть сдерживающий фактор. Например, во многих глаголах ударение переходит с окончания на корень. Когда-то мы говорили «манит», сейчас «манит» считается устаревшим, правильно «мани». Но при этом, скажем, «звонит», вот тоже многие говорят, не буду это произносить, тоже это считается так. Главным показателем неграмотности, там как бы культура говорит «стоп», в этом глаголе ни за что, не притянем ударение, не добить. Так что в литературном есть некие жесткие ограничения, которые часто не дают тенденциям дойти до конца. А в сленге таких механизмов нет, и все доходит до конца. Очень интересно смотреть на какие-то словообразовательные процессы. Появляются прекрасные ряды слов, очень экспрессивные, скажем, «досвидос», «полтос», «видос», «скидос», очень эмоционально и живо. Нежданчик, загулянчик. Я люблю слово, нет, его тоже ненавидеть, вообще слова всегда вызывают дискуссию. Я люблю молодежное словечко «норм», да, от «нормально», вот эти сокращения, обрубки, но оно тоже часто употребляется, в том числе в комической поэзии. Но еще раз повторю, очень интересно, что это всегда неоднозначная реакция. Кто-то их использует, а кто-то бесится.
4: Спасибо, приоткрыли сегодня с вашей помощью тему лексикона. Максим Крангаус, лингвист, доктор филологических наук, профессор НИУФШЕ ИРГ.
3: Бизнес FM с теми, кто в теме.
0: С Максимом Крангаузом, лингвистом, доктором филологических наук, профессором НИУ ВШЭ РГГУ, беседовала Елена Марчукова. Все выпуски «С теми, кто в теме» можно найти на всех подкаст-платформах через колонку «Алисы» и, конечно, на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью».
3: Реклама.
6: Мечтаете о новом авто, но дилеры говорят «нет», Агат.РФ говорит «да». Мы запускаем новое направление «Агат.РФ Импорт». В наличии и под заказ автомобили под любой ваш запрос. Японские, немецкие, корейские. В Агат.РФ Импорт. Огромный выбор. И главное, каждая машина юридически проверена. Ждем вас на Казанском шоссе 1А. Звоните 239-37. Успейте выбрать свой идеальный автомобиль. Агат. Покупай выгодно.
3: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
6: Деньги. Федеральный закон США запрещает размещение на денежных знаках страны портретов ныне живущих людей. Американские президенты могут попасть на банкноты только через 2 года после смерти. Традицию заложил еще Джордж Вашингтон, запретив размещать свои портреты на первых американских долларах.
3: История денег на Business FM.
7: Business FM. Инструкция по применению.
8: Показания.
7: Потребность быть в курсе в любой момент.
8: Особые показания.
7: Дефицит времени.
8: Способ применения и дозы.
7: Принимать в течение часа. От 1 до 3 раз в день с перерывом.
8: Передозировка.
7: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе.
8: Исключение.
7: Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Business FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Business FM. Радио здравого смысла.
8: Консультация с врачом не требуется.
7: Компании и корпорации.
9: В студии Сергей Гордеев. Здравствуйте.
7: Отчеты и планы.
9: Группа «Лента» запустила в Ленинградской области свою первую фабрику-кухню для производства готовой еды. Ранее на базе предприятия было производство мясной и рыбной продукции. Реконструкция помещений и установка оборудования заняли 6 месяцев. Инвестиции в проект превысили 200 миллионов рублей. Фабрика-кухня будет поставлять продукцию в гипермаркеты и супермаркеты сети в Петербурге и Северо-Западном федеральном округе. МВидео в августе привлекла кредит на 17,5 миллиардов рублей. Это сказано в отчетности компании. Кредитная линия открыта на фоне реструктуризации долгов группы, которые на конец июня достигли почти 160 миллиардов рублей. Как пишут ведомости, долговая нагрузка компании остается критической, а сам ритейлер убыточен уже на операционном уровне и не зарабатывает даже на поддержании работы магазинов. Яндекс.Гоу будет предлагать пассажирам скидку за согласие подождать такси дольше обычного. Речь про те часы, когда спрос на эту услугу особенно высок. Среднее время ожидания в режиме «позже» будет от 30 до 40 минут, а вот скидка составит 30%, а в отдельных случаях будет достигать 50%. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: «12:47 в Москве. Сейчас о темах, которые пока в тени, но могут выстрелить вскоре. Об этом в специальной реплике политолога Малика Дудакова для Business FM. Сегодня о том, как обострение долгового кризиса в США влияет на рынок инвестиций.
7: Заранее с Маликом Дудаковым.
10: Начало осени в западных столицах проходит под сенью распаляющегося долгового кризиса. Ставки по государственным облигациям ключевых развитых экономик достигли наивысших значений с кризисного 2008 года. Причем тряска на долговых рынках наблюдается практически везде. От Соединенных Штатов Америки до Британии и Франции, а также Южной Европы. В Старом Свете это еще усугубляется околонулевыми темпами экономического роста. В Америке они повыше, но все равно не поспевая за стремительным увеличением года. Долга. На днях общий государственный долг правительства США достиг отметки в 40 триллионов долларов. Дефицит госбюджета в июле 2026 года составил рекордные 400 миллиардов долларов. Госдолг Америки уже на четверть превосходит размер экономики Соединенных Штатов. Администрации Дональда Трампа сейчас еще приходится возвращать средства, заработанные при помощи тарифов и пошлин. Бюджетные баталии спровоцировали настоящий раскол в Вашингтоне. Конгресс до сих пор не хочет согласовывать ни один из бюджетов Трампа на следующий 27-й год. Заморожен даже военный бюджет, хоть он традиционно утверждается легко на основе двухпартийного консенсуса. Но сейчас демократы и его блокируют, не желая давать Трампу деньги на войну в Иране. Это вызывает ожидаемую нервозность среди иностранных инвесторов. Сказывается и постепенный отказ многих стран глобального юга от вложений в госдолг США из-за опасений будущего введения санкций и конфискации активов. С 2010 года доля иностранцев среди держателей американских казначейских бумаг упала с 40% примерно до 12%. Причем сейчас наблюдается еще один любопытный тренд. Инвесторы начали воспринимать американские гособлигации практически как рискованный актив, с которым они вовсю играются. Ставки по 30-летним трежерис превысили отметку в 5%. Они находятся на пиковых значениях за 20 лет. Попытки казначейства США и Скотта Бессента стабилизировать долговые рынки закончились полным фиаско. Япония сейчас вынуждена распродавать гособлигации США в надежде остановить падение курса иены. Норвежский суверенный фонд стал сбрасывать выбрасывать на рынок трежерис на фоне конфликта европейских элит с командой Трампа. Это все не только ослабляет переговорные позиции Белого дома, но и постепенно расшатывает основы американской экономики, которая начинает заваливаться из-за своих серьезных долговых проблем.
0: Это был политолог Малик Дудаков, автор одноименного телеграм-канала.
6: «Капитал» с Григорием Бегларяном.
0: Григорий Беглариан в студии, приветствую.
1: Добрый день.
0: Тоже автор одноименного телеграм-канала, кстати.
1: Здесь индекс Мосбиржи у нас после полудня все-таки отыграл снижение. Ну, начали вот где-то час назад пытаться, так, пытаться стать более активными продавцы, но в итоге все стабилизировалось, и индекс Мосбиржи, ну, туда, знаешь, даже, может, и в плюс уже выйдет. Минимальные потери в 0,3.
0: Был даже 0,2, кстати.
1: Да. Здесь стабилизировались акции «Газпрома». Ну, отыграли половину потерь, опять выше 90 рублей. Ну, и акции «Сбербанка» тоже практически весь утренний спад отыграли. Соответственно, и рынок потихонечку восстанавливается. Долговой рынок тоже стабилизировался. Здесь индекс ОФЗ, хотя и не растет, но в целом держится достаточно твердо. Может быть, инвесторы оценивают там вариант снижения ставок со стороны ЦБ. Такие прогнозные оценки уже стали потихонечку повышаться. Вероятность снижения ставки оценивается уже более чем 40%. Это очень такой высокий показатель. И хотя вот эти переговорные процессы вокруг Украины, да, вот визиты этих американских спецпосланников в Москву, в Киев, вроде как не увенчались конкретными итоговыми заявлениями, там такое впечатление, что, дескать, все напрасно было, зачем ездили, но понятно, что о чем-то договаривались, понятно, что договоренности будут понятны в будущем, там, я думаю, в ближайшие недели, и если есть какие-то моменты, которые приближают компромиссные какие-то точки соприкосновения, рынок их увидит. Вот именно с этой идеей, я так понимаю, наш рынок пытается свыкнуться, и вот эта идея в целом, ну, не то что оптимизм, но, скажем так, поддерживает нейтралитет. Пессимизма особого нет. Валютный рынок тут у нас пока без изменений. 13 по паре юань-рубль так толком и не взяли. Теперь с сегодняшнего дня покупки со стороны ЦБ втрое ниже, чем в прошлую пятницу, предположим. Там 2 миллиарда, даже ниже. Но предложение валют, судя по текущей конфигурации на межбанковском рынке, пока вот предложение валюты особо не наращивается. Так что тут тоже режим стабильности.
6: «Капитал» на «Бизнес ФМ». Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66. Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Слова, проверенные делом. Есть множество способов управлять успешной компанией, но тот, который сработал хорошо однажды, вряд ли окажется эффективным во второй раз. А то, чего вас предостерегают, может принести успех. Правил не существует. Я уверен, нельзя позволять, чтобы тебя остановило убогое словцо «нельзя». Ричард Брэнсон, эксцентричный британский предприниматель-миллиардер, основатель корпорации Virgin Group. Слова, проверенные делом. На Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Все золото мира.
11: Северное золото или по-шведски Nordic Gold – это разновидность алюминиевой латуни, медный сплав золотистого цвета, из которого изготавливают многие современные монеты. Например, 10, 20, 50 евроцентов, 5 и 10 шведских крон, польские 2 злотых. В составе сплава 89% меди, 5% алюминия, 5% цинка и 1% олова. Сплав весьма износоустойчив, внешне достойно имитирует цвет настоящего золота, но при этом не содержит его вовсе.
12: Все золото мира на Бизнес FM. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
13: Платформа недвижимости «Домос» и девелоперская компания «Гравион» предложили рынку новый показатель для оценки качества курортных гостиничных проектов – коэффициент курортной инфраструктуры. Он показывает, сколько квадратных метров круглогодичной инфраструктуры приходится на одного постояльца. При этом учитывается исключительно гостиничный номерной фонд, без резиденций для проживания собственников. В состав оцениваемой инфраструктуры входят бассейны с подогревом, спа, велнес и медцентры, детские и фитнес-клубы, коммерческие объекты, кафе и рестораны, но пляжи и сезонные объекты в расчет не включаются. Авторы инициативы, которая уже опробована на отелях категории 4 и 5 звезд, строящихся в Адлерском районе Сочи, считают, что ККИ может стать дополнительным ориентиром для инвесторов и покупателей, позволяя сравнивать проекты не только по площади номеров или стоимости квадрата, но и по инфраструктурному наполнению. Большинство игроков рынка, с которыми бизнес ФМ обсудила это предложение, говорят, что отрасли и правда не хватает ориентира, который перевел бы абстрактную качественность среды в измеримые величины. Понятные коэффициенты могут быть востребованы и банками, и госорганами, и застройщиками, и инвесторами. Но пока в роли даже прикидочного отраслевого стандарта коэффициент курортной инфраструктуры слабоват. Исключение из расчетов сезонной инфраструктуры – вопрос спорный. ККИ отражает лишь площадь инфраструктуры, не учитывая ее качество, доступность и экономическую эффективность. У него нет привязки к звездности отеля и так далее. Словом, пока его можно использовать как вспомогательный параметр, но точно не как основной критерий оценки качества или инвестиционной привлекательности объекта, считают эксперты. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
12: Недвижимость на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
14: 12:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Россия практически полностью перешла на расчеты в национальных валютах, перевела в них почти 90% своей торговли, заявил глава МИД Сергей Лавров, выступая перед студентами и преподавателями МГИМО. Он отметил, что доллар формально все еще остается главной резервной валютой, но уже не может использоваться Западом для откровенного шантажа и принуждения. Причина в том, что есть множество альтернатив американской валюте, в том числе китайские юани и эмиратские дирхамы. Около 1700 украинских военных находятся в окружении в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки «Север» продолжают сжимать кольцо окружения и уничтожать формирование ВСУ в районе Варваровки, Малой Волчьи, Нефедовки и Черного. За сутки окруженные войска не предпринимали попыток прорыва, отметили в военном ведомстве. Задержан председатель фракции «Яблоко» в Екатеринбургской гордуме депутат Константин Киселев. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на Свердловское отделение партии. По данным «Яблока», Киселева задержали на выходе из дома, когда тот собирался на дебаты на ВГТРК на Урал. Политик является кандидатом депутата Госдумы по одномандатному округу. Нацпарк «Красноярские столбы» из-за медведей запретили посещать в темное время суток. Решение принято превентивно. В случае ухудшения обстановки столбы могут полностью закрыть для туристов, сообщает пресс-служба парка. Отмечается, что многочисленные сообщения о выходах медведей в городскую черту, охранную зону национального парка, начали поступать с середины августа. В текущем сезоне администрация получила около 20 таких предупреждений. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
12: Business FM. Радио не на словах, а на деле.
15: Главные темы.
16: Час дня в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. 11 альпинистов погибли под лавиной в горах Кабардино-Балкария. Неизвестной остается судьба еще 6 человек, сообщили в МЧС. Поиски пропавших продолжаются уже второй день. В КНДР теперь можно добраться на машине. Между Россией и Северной Кореей сегодня открылся первый автомобильный мост через реку Туманную в Приморье. Через пункт смогут проходить до 300 автомобилей в сутки. Сеть бьюти-магазинов «Золотое яблоко» существенно нарастила продажи электроники российских брендов. Особенно заметный рост показали колонки и наушники, пишет «Коммерсант». Конкурирующие сети также сообщают о росте продаж. Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Под лавиной в Кабардино-Балкарии погибли 11 человек, еще 6 считаются пропавшими без вести, их продолжают искать под снегом. Еще 6 человек получили травмы, их удалось доставить в больницу. Всего в группе, попавшие под лавину, было 33 человека, но 10 из них смогли спуститься сами. Лавина сошла вчера в Безингийском ущелье с горы Межерги. В прессе есть видео, на кадрах видно, как снежная масса стремительно накрывает склон горы. Лавина остановилась у самого подножия. Глава Комитета спортивного альпинизма Федерации альпинизма России Александр Яковенко назвал лавину случайностью, от которой никто не застрахован. Он заявил СМИ, что группа альпинистов не совершала спортивное восхождение, а проходила плановые учебные сборы для представителей силовых ведомств. Они разбили палаточный лагерь и выходили на учебные участки, чтобы отрабатывать технику передвижения по ледовому рельефу и организацию страховки. О том, что сейчас известно о гибели альпинистов, рассказывает собственный корреспондент российской газеты по Северокавказскому федеральному округу Михаил Сухарев.
17: Это стало неожиданностью, потому что предупреждений о лавинах не было. Погода стояла ясная. Это Межергийский массив, ущелье Безинги, верховье. Высота горы порядка 5000 метров, но группа, я так понимаю, не планировала восхождение на саму гору. То есть это было, они просто проходили мимо. Стоял сильный ветер в ущелье, и известно, что сначала начался камнепад, который за собой потянул уже лавину. Группа была большая, 33 человека. Группа была достаточно подготовленная. Если говорить о самой горе Межерги, то там нужна категория сложности горы 4Б, то есть это такой средний крепкий уровень альпинистов. Маршруты, которые проходят рядом по массиву, они чуть проще.
18: Возможно, там было несколько групп. Сейчас их объединили в одну, просто общее количество человек, и вот отчитываются о состоянии всех, кто попал в зону схода лавины. На месте сейчас работает группировка спасателей, уже больше 50 человек, техника. Ее стараются увеличить, привлекли с соседних регионов, сотрудников МЧС, Северокавказского федерального округа, поисковый отряд, используют вертолеты Ми-8 для поисков. Я думаю, что еще больше будет сотрудников МЧС привлечено для поисков, потому что территория обширная и массив снега, который сошел, очень большой.
19: А сейчас какие условия погоды?
18: Обещали, что будут дожди в ближайшие дни. Погода в горах, нужно понимать, что быстро может меняться. Прогноз может быть один через два часа, погода другая. Плюс сильный ветер мешает поискам. И в целом рельеф местности очень сложный, и проводить поисковые работы трудно. При этом сохраняется угроза повторного схода лавин. Поэтому сами спасатели не могут чувствовать себя там в безопасности. Снег нужно перекапывать, искать людей, потому что могут быть выжившие.
16: Михаил Сухарев, СОБКОР российской газеты по Северокавказскому федеральному округу. Лавина сошла внезапно, никаких предупреждений не поступало, и для группы это стало неожиданностью. Летом и в начале осени в горах активный период таяния ледников и, как следствие, повышенная лавинная опасность. В это время возможны сходы снежных масс и камнепады. При этом маршруты в местах, где сошла лавина, одни из самых сложных, говорит журналист из Нальчика Елена Беслонеева.
20: Альпинисты проходили по маршруту 4Б, это категория сложности. Вообще в альп-лагере Безинги находится 5 пятитысячников. Сюда с времен СССР всегда приезжали альпинисты, и благодаря именно этим склонам они могли получить разряд. Это очень сложные маршруты. Действительно, должна быть серьезнейшая подготовка для того, чтобы ты зашел на Безингийскую стену.
16: Елена Бесланеева. Федерация альпинистов назвали сход этой лавины событием уровня Кармадонской трагедии, когда погибла съемочная группа во главе с Сергеем Бодровым-младшим. Такое может происходить раз в 50 лет или около того, сказал глава комитета спортивного альпинизма Александр Яковенко. По его словам, обычная лавинная обстановка в районе учитывается при проведении учебных сборов. Однако именно такой масштабный сход практически невозможно было предсказать. Россия и КНДР открыли движение по новому автомобильному мосту через реку Туманная. Это первый автопереход между двумя странами. Он соединил Приморский край с северокорейской территорией, а рядом заработал новый пункт пропуска Хасан на 10 полос движения. До этого момента в течение 60 с лишним лет существовало только железнодорожное сообщение между двумя странами. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, через пункт смогут проходить до 300 автомобилей в сутки. Мост должен увеличить грузовые и пассажирские перевозки между Россией и КНДР и дать новый импульс экономическому сотрудничеству стран. Правительство также рассчитывает на развитие туризма и на появление новых рабочих мест в регионе. Еще ни один объект в Приморском крае не возводили настолько быстро, говорит редактор портала новости vl.ru Сергей Ланин.
15: Действительно, в последние пару лет, когда после ковида границы были открыты, и Корея пустила туристов, насколько я знаю, сейчас только российских туристов, через Приморский край, через эту границу периодически ездят тургруппы. Есть два способа полететь самолетом в Хинен, есть способ приехать поездом, но это действительно номинальное пересечение границы поездом. Как правило, туристов везут до села Хасан, самое южное село, самое близкое к границе, везут автобусами, там не пересаживаются в поезд, проезжают этот мост, снова пересаживаются в автобусы и дальше едут путешествовать. Когда запускали этот туристический маршрут, думали, что это будет очень популярно, но на самом деле в рамках там даже Приморского края это не самый популярный маршрут. За это все время несколько сотен туристов, наверное, туда попали, и все. Автомобильным мостом, наверное, количество туристов не станет больше, потому что Северная Корея не очень открыта в этом плане. Страна все-таки там есть какое-то небольшое место, куда можно приехать, это побережье, и, честно говоря, приморцы, в том числе те россияне, которые приезжают в Приморский край, чтобы съездить в Северную Корею, чаще всего есть гораздо более дешевые и доступные варианты. Весь Приморский край ездит за границу в Китай, и вряд ли Северная Корея как-то переманит хотя бы часть туристов на себя. С точки зрения грузоперевозок очевидно, что теперь будут, наверное, увеличиться объемы, потому что автомобильный транспорт проще гораздо возить грузы. Но, опять же, большой ли объем товарооборота между Северной Кореей и Россией, на сейчас это очень небольшая цифра. Мы удивлены сегодня, что вообще так быстро построили мост. Удивительно, так в Приморском крае быстро объекты обычно не строятся.
16: Сергей Ланин, редактор портала новости vl.ru. Строительство нового моста началось весной 25 года. Переход назвали в честь Якова Новиченко, офицера Красной Армии, который в 1946 году спас Ким Ир Сена, накрыв собой брошенную в него гранату. Колонну автомобилей с российской стороны во время церемонии открытия возглавил некогда принадлежавший Новиченко запорожец алого цвета. Импорт не заместили больше половины российских граждан. Более 50% участников опроса СДЭКШОППИНГ сообщили, что не смогли найти замену ушедшим брендам. Данный опрос приводит телеграм-каналы. При этом 41% респондентов за последний год несколько раз покупали зарубежные товары. Больше всего востребованными остаются спортивные товары и одежда из сегмента масс-маркет. К примеру, Nike назвали 34%, опрошенных H&M 24%. Хорошие отечественные замены, по мнению опрошенных, нет для Adidas и New Balance в категории обуви. Что касается одежды, то тут незамененными назвали Zara, Levi's и Uniqlo. Мы спросили у постоянных спикеров Business FM, скучают ли они по каким-то иностранным брендам и смогли ли они импортозаместиться.
21: Генеральный директор юридической компании «Юрвиста», совладелец гостиницы «Чемоданов» Алексей Петропольский.
22: В первую очередь по спортивной одежде в стиле adventure. Я много в горы хожу, и бренды, особенно качественные, «Mammut», «Peak Performance», они ушли, и комплектующие к ним тоже ушли. Также нишевые бренды, как MSR. Купить их в магазине нельзя, но заказать через интернет абсолютно все можно. IKEA. Я был адептом IKEA. Качество, цена, практически экологичность. Здесь по-настоящему сильный пробел качественной дешевой мебели в таком формате и объеме, увы, в России не появилось. А заказать через интернет многие позиции невозможно. Тоже являюсь адептом техники Apple, и когда была авторизованная поддержка, это было действительно удобно. Я живу в загородном доме, я пользуюсь многой инженерией, которая была установлена еще, естественно, в довоенные времена. Grundfos — это насосное оборудование, и Buderus — оборудование отопительное. Все это ушло из России, пришлось, конечно, менять на аналоги из Турции и Китая. Честно, даже название не помню, какими насосами теперь мы все это заменяем, но работает вполне себе прилично.
21: Персональный стилист, преподаватель Британской высшей школы дизайна Екатерина Деева.
2: Знаете, наверное, особо не скучаю я, и я бы не сказала, что скучают мои клиенты. Скорее, мне нравится то, что мы в чем-то ограничены. Больше вот эта эмоция присутствует, чем какая-то тоска по утраченным брендам. Но в целом, какого-то недостатка чего-то я бы не сказала, что мы испытываем. На самом деле, практически все заменяется либо локальными брендами. Достаточно времени прошло, и рынок адаптировался, и многие зарубежные бренды, которые мы привыкли, привозятся сюда, и масса служб доставки работает, и частные байеры доставки. Конечно, это усложненная схема, но тем не менее.
4: Аналоги наши, вот как вы сказали, локальные, за это время выстрелили?
2: Я думаю, в сегменте масс-маркета это всем известный Lime, Love Republic, это Sella, это наши бренды, которые, я думаю, сейчас очень хорошо себя чувствуют. И Befree, кстати говоря, в сегменте масс-маркет тоже. С хорошим большим ассортиментом, который, в общем-то, закрыл потребность в большинстве вещей масс-маркета для мужчин и для женщин.
21: Независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов.
5: Те вещи, которые для меня были важны, которые я там любил, какие-то модели кроссовок, модели горнолыжных курток, я продолжаю пользоваться этими брендами. Понимаю, что, наверное, стало немного дороже, менее удобно с точки зрения гарантийных каких-то обязательств, но в целом я не могу сказать, что мой быт существенно изменился. Единственное, что я более-менее так существенно почувствовал на себе, это как владелец европейского автомобиля, то, что стало немного сложнее с какими-то запчастями, которые выходят за пределы регламентного ТО. Если что-то там сломался, какой-то узел, иногда приходится по 2-3 месяца под заказ его ждать. То, что можно было импортозаместить или заместить китайскими аналогами безболезненно, я это сделал. Не могу сказать, что я сильно страдающий в текущий момент по ушедшим брендам. Например, всякая походная одежда. Я очень люблю походы, какие-то экспедиции. Я просто перешел с каких-то брендов на отечественные аналоги по характеристикам. Характеристикам влагонепроницаемости и паропроницаемости я этим пользуюсь, меня абсолютно устраивает.
16: Судя по тому же опросу с Декшопинг, только 16% респондентов сказали, что предпочитают российские марки зарубежным.
23: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
24: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru.
25: Кто надо, услышал. Индивидуальный предприниматель Елена Солобоева попала на 1,5 миллиона рублей топ-налогов из-за ошибки в декларации на 10 рублей. По этой причине ее лишили налоговых льгот на полгода.
26: После выхода репортажа моей ситуации, через день моей декларации была принята налоговая, и через день по декларации по ИП обновился статус, что претензий к нам нет.
25: А власти Петербурга пересмотрели региональные правила льготного ОСН, поскольку Елена оказалась далеко не одна. Ждем ваших сообщений по делу в директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Бизнес FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Реклама.
27: Осень – это время не только красивых пейзажей, но и отличная возможность для обновлений. В Максидоме по-осеннему выгодно. Весь сентябрь мы дарим скидки до 50% на посуду. Максидом.
25: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
0: Имя нарицательное. Истории привычных названий на Business FM.
1: В 1937 году в Германии химики компании Bayer случайно синтезировали новое вещество с весьма необычными свойствами. Оно было гибким и упругим, но легко рвалось. Его назвали пенополиуретан. Сфера применения этого материала оказалась широчайшей. Тепло- и шумоизоляция, набивка для мебели и игрушек, в автомобильной и обувной промышленности, в строительстве. Но Вторая мировая война поставила на этих планах крест. Лишь в 1950-х годах, когда германская экономика стала восстанавливаться и активно отстраивались разрушенные города, интерес к пенополиуретанам вернулся. К 1960-му разными компаниями суммарно было изготовлено уже более 50 тысяч тонн этого материала. В это же время норвежская фирма «Поролон» начала поставлять листовой пенополиуретан в Советский Союз. И название «Поролон» на десятилетия закрепилось за любым эластичным пенополиуретаном.
0: Имя нарицательное на Business FM.
3: И на 17% ниже среднего показателя за последние 5 лет. Ситуация обусловлена сокращением площадей, а также тем, что сильная засуха и жара нанесли ущерб виноградникам во Франции. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Погода в Москве.
6: В Москве сейчас плюс 13, теплее сегодня уже не будет. Во второй половине дня возможен дождь. Завтра осадков не ожидают до плюс 15 во вторник. 13.16 в Москве. Вы слушаете Business FM. В бьюти-сетях растут продажи электронной техники. Речь не только о профильной электронике, вроде массажеров, стайлеров и фенов, но и аудиоколонок, наушников и прочей мелкой техники для дома. К примеру, у бьюти-ритейлера «Золотое яблоко» продажи электроники выросли за первое полугодие на 37% в денежном выражении. «Литуаль» сообщил, что за прошлый год продал в своих магазинах более 75 тысяч устройств, а оборот превысил 200 миллионов рублей. Эксперты связывают это с несколькими факторами. Кроме доверия покупателя, история про сопутствующий товар, когда вместе со средством по уходу за волосами покупают еще и фен, есть и новая тенденция. Заказ мелкой электроники через сайт бьюти-магазина сегодня надежнее, чем через маркетплейс. Комментирует основатель Академии ритейла, доцент МГИМО Алексей Филатов.
7: С точки зрения системы организации доставки товара, конечно, видим, что сейчас происходит существенное изменение в силу тех атак, которые были на инфраструктуру. Все больше розничных компаний, которые занимались продажами на маркетплейсах, они стремятся развивать направление click and collect, когда заказы можно забирать в магазинах. Люди уверены, что заказав товар, они могут прийти и быстро забрать его в магазине, не попадать в ситуацию, когда, возможно, товар, заказ придется ожидать больше, чем планировал. И в этом смысле, да, конечно, небольшие по размеру предметы, электроника, они вполне себе сопоставимы, да, и даже по стоимости с товарами, которые продаются в бьюти-сетях. Все бренды, которые завоевали доверие большой аудитории, они сейчас находятся в, возможно, уникальной ситуации, когда могут предлагать своим покупателям услуги и решения не только в своей области, в своей традиционной, да, сфере. Я думаю, в этом смысле мы абсолютно точно находимся в состоянии перелома и очень вероятно развитие нового направления. Это отличный фундамент для того, чтобы расширять свой бизнес в разных направлениях. Действительно, это может быть и стайлеры, и колонки. Я правда не удивлюсь, если это будут и туристические поездки.
6: Алексей Филатов, основатель Академии ритейла, доцент МГИМО. Доставка и хранение условного фена или наушников по издержкам сопоставимы с парфюмерным набором, но дает высокую выручку с каждого квадратного метра витрины и кубометра склада. И в текущих условиях в определенных категориях товаров сети вполне могут составить конкуренцию маркетплейсам, отмечают эксперты. Между тем, в России намерены разработать перечень онлайн-платформ, которые будут допущены к проведению госзакупок, пишут «Ведомости». Попасть в список смогут маркетплейсы, которые могут соответствовать нескольким условиям. Имеют логистическую инфраструктуру на территории не менее 45 регионов и включены в реестр цифровых платформ Минэкономразвития. Сейчас в нем предварительно 12 участков, в частности, это Озон, Wildberries, Авито, Ламода, а также сервисы доставки и агрегатора услуг. Экс-глава Минэкомсвязи Николай Никифоров стал фигурантом уголовного дела, сообщает РБК. По информации источников, экс-министра обвиняют в организации преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере. Предположительно, Никифоров был одним из создателей финансовой пирамиды «Финика». Подробности у Дианы Чебановой.
8: Николай Никифоров стал самым молодым федеральным министром в истории постсоветской России. На момент назначения в мае 2012 года ему было 29 лет. Кабмин тогда возглавлял Дмитрий Медведев. До перехода в правительство России Никифоров, уроженец Казани, возглавлял Министерство информатизации и связи Татарстана. Об экс-главе Минкомсвязи вспоминает председатель Совета фонда развития цифровой экономики, экс-советник президента России Герман Клименко.
9: Я с ним общался очень плотно, когда я был советником, он был министром. Ничего, кроме прекрасного впечатления, сказать не могу, как о нем, о человеке аккуратно. Для меня эта новость шокирующая. Я знаю, что Николай, он меня никогда не приглашал в эту историю, но я и не хотел в майнинг. Он занимался майнингом. Мои знакомые ездили с ним на истории с покупкой энергетических мощностей, по-моему, он презентовал инвесторам. По крайней мере, никогда не проявлял при мне никаких попыток у частных лиц привлечь какие-то деньги. Речь была об институциональных инвесторах, которые примерно принимают группу риска. У меня о нем только были всегда прекрасные впечатления, как очень о работоспособном и вменяемом человеке.
8: Газета «Коммерсант» сообщала, что показания на Никифорова дал сооснователь «Финика» Эдвард Сабиров. В декабре прошлого года его экстрадировали в Россию из Эмиратов, после чего Сабиров заключил соглашение со следствием. До сентября этого года связь экс-министра с «Финика» была лишь косвенной. СМИ называли Эдварда Сабирова бизнес-партнером Никифорова в одном из проектов, который создавался для привлечения инвестиций в Иннополис. Сама же финансовая пирамида появилась в Казани, по разным данным, то ли в 2018 году, то ли годом позже. «Финика» обещала доходность до 25% годовых. Организаторы обещали вкладывать деньги граждан в ценные бумаги и криптовалюты, но реальных инвестиций не делали. Пирамида рухнула летом 21-го. МВД России, по данным все той же газеты «Коммерсант», насчитало около 8 тысяч обманутых вкладчиков, а общий объем оценили примерно в 5 миллиардов рублей. Мог ли экс-министр связи России быть одним из организаторов пирамиды? Мнение управляющего партнера адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федора Трусова.
10: Всегда, когда говорят про финансовые пирамиды, по уголовным делам о финансовых пирамидах, ну, кроме когда речь идет об откровенных, мошеннических, то тут всегда же вопрос, когда настоящий полноценный финтех, стартап, там действительно высокорискованный, но тем не менее превращается в откровенно мошеннический бизнес. Аналогично мы не знаем, может быть, кто-то использовал имя господина Никифорова для того, чтобы создать такой, скажем так, уважительный образ данной структуры в определенных кругах. Все-таки бывший министр, только что оставивший свою должность, но действительно это фигура. Поэтому, ну так это не так, только вот истинные лица, причастные к данной схеме, могут рассказать.
8: По сведениям казанского делового издания «Бизнес онлайн», Николая Никифорова должны были задержать днем 31 августа. Но за несколько часов до этого экс-министр сел на частный джет во Внуково и покинул Россию. Предположительно, он отправился в ОАЭ, где проживал последние годы. Издание допускает, что Никифоров смог уехать благодаря утечке в силовых структурах. Объединенные Арабские Эмираты – не лучшее место, чтобы скрыться от российского правосудия, говорит русский адвокат в Лондоне Владимир Гладышев.
11: Есть определенное сотрудничество между юридическими органами Эмиратов и Российской Федерации. В настоящее время это одна из таких юрисдикций, в которых Россия, в общем-то, дружит. Явно выбиралась страна для того, чтобы туда уехать, не с точки зрения наиболее оптимальной, которая не выдает граждан, а с точки зрения, как мне кажется, я, конечно, там не знаю, куда побыстрее можно было бы уехать. Скорее всего, из ОАЭ не так сложно будет человека истребовать на основании документов об экстрадиции. В настоящее время, например, в Англии с началом известных событий экстрадиция, в принципе, запрещена в России. А в Европе такого жесткого запрета нет формального, на практике он существует.
8: В Казани уже 2 года идет процесс по уголовному делу одного из создателей «Финика» Кирилла Доронина, в котором еще 9 фигурантов. Эпизод в отношении них, о хищении 200 миллионов рублей, был ранее
21: выделен в отдельное производство. Пока вынесен только один приговор. Одна из участниц мошеннической схемы Лилия Нуриева пошла на сделку со следствием и полностью признала свою вину. Ей дали 4,5 года колонии общего режима. Диана Чубанова, Михаил Задорожный, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
6: В Европе назревает кризис доступности жилья. Лишь половина европейцев со средним доходом может позволить себе купить однушку или студию. А 39% жителей Европы не могут даже арендовать жилье такого размера. Подробнее Екатерина Штрыкова.
12: Согласно исследованию Венского технического университета, опубликованного в научном журнале Journal of Maps, сильнее всего от назревающего кризиса страдают густонаселенные районы Европы. Парижу, Берлину и Мадриду не помогают даже высокие по сравнению с провинциями зарплаты. В основу исследования легли более 20 миллионов объявлений о продаже недвижимости в 30 странах. В итоге исследователи рассчитали, какое жилье можно купить в ипотеку на 30 лет, отдавая на выплаты треть среднего дохода по региону. Более 70% населения проживает в районах, где такой бюджет позволяет купить не более 75 квадратов. Что происходит с ценами на жилье в Европе, говорит руководитель международной выставки недвижимости МИПИФ Дмитрий Саватеев.
13: За последние 10 лет цены на недвижимость в Европе выросли в среднем на 60%. А если мы берем большие города, то где-то и на 100%. Зарплаты в Европе так не выросли. Сейчас купить недвижимость намного сложнее. Такая же ситуация в целом, наверное, была в России, когда ввелась льготная ипотека. Цены выросли аж 2-2.5 раза за там несколько лет. Здесь можно даже параллели какие-то провести.
4: А насколько сейчас доступно жилье, вот в том числе и для молодых, взрослых в Европе?
13: Оно скорее недоступно, чем доступно. В Европе популярно.

0: Районы, испытывающие нехватку жилья на основе местного соотношения цены на недвижимость к доходу. Как заявил руководитель исследования Франциско Зилькер, сильнее всего зарождающийся кризис сказывается на тех, кто выходит на рынок недвижимости впервые. Молодые взрослые в Европе вынуждены отказываться от покупки квартиры или снимать жилье в складчину, чтобы выжить. Как пишет Рейтер, молодые европейцы даже вышли на улицы с протестами из-за роста краткосрочной аренды жилья для отдыха. Повезло лишь тем, у кого бабушки и дедушки успели купить квартиру еще в 60-е, говорит гид-переводчик из Парижа Дмитрий Мисуркин.
1: Молодежи мало, поэтому если бабушки, дедушки все время постарались, у молодежи в этом смысле есть перспективы. А для текущей активной жизни ситуация трагическая, потому что даже работая, люди не могут ни покупать, да некоторые и снимать. Все больше и больше входит в практику локосъем, когда снимается большая квартира, и там живут разные люди, тем самым деля участников расхода. Но подобная практика не позволяет создавать семьи и выращивать детей. И улучшение в этом смысле не планируется. В Париже средняя цена квадратного метра порядка 11 тысяч, в хороших районах выше. По статистике порядка 10% жилого фонда в Париже пустует. Эта проблематика уже является одним из поводов для политических дебатов в рамках выборов, которые во Франции будут в следующем году.
0: Надежд на скорое решение кризиса у европейской молодежи пока мало, поэтому приходится переизобретать коммуналки. Екатерина Штрыкова, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
2: Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
3: 13:28 в Москве. В студии Евгения Симонова. Любые попытки контактов по урегулированию конфликта на Украине – это шаг в сторону мира, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что Москва высоко ценит миротворческие усилия американских переговорщиков, при этом пока российская сторона не располагает информацией о результатах контактов спецпосланников президента США Стива Уиткофа и Джареда Кушнера в Киеве. Также Песков допустил вероятность телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа по итогам поездки американских коллег. Многоэтажный дом, поврежденный в результате атаки беспилотников на Пермь, отключен от коммунальных ресурсов. На месте работают оперативные службы, сообщил замглавы администрации города Артем Балахнин. Напомню, утром 7 сентября в результате повреждения дома один человек погиб, четверо пострадали. Все жильцы дома эвакуированы, для них организовали пункт временного размещения. Вооруженные силы России поразили транспортно-логистическую структуру, склады беспилотников и пункты дислокации ВСУ в 142 районах спецоперации. Об этом сообщил сегодня Минобороны. Кроме того, по данным ведомства, в течение суток российские войска улучшили позиции и заняли более выгодные рубежи в зоне спецоперации. Напавшую на учителей и сверстников в Красноярском крае школьницу обследуют в психдиспансере. Она находится на обследовании добровольно с разрешения отца. Об этом сообщили Интерфаксу в правоохранительных органах. Напомню, ЧП произошло 1 сентября. Семиклассница с ножом напала на педагогов и сверстников в школе номер 2 города Канска. 5 человек получили ножевые ранения. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 13:31 в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Точки соприкосновения есть. В союзе Саре Вагенкнехт допустили коалицию с АДГ, победившей на выборах в Саксонии-Анхальт. Альтернатива для Германии получила рекордное для себя число голосов, но в одиночку сформировать местное правительство не сможет. Как голосование за право хвадной федеральной земли может отразиться на всей немецкой политике? Проблемные госзакупки. Бизнес на фоне предложения упрощать подобные операции для школ поднял вопрос о том, что упрощение нужно и медицинским учреждениям. Причем им это еще нужнее. Некоторые виды сыров под угрозой во Франции. Всему виной жаркое лето. Коровы недополучили свежую пастбищную траву, из-за чего фермеры перешли на искусственные корма. А вот они меняют жирность молока, ну и вкус сыра. Все подробности в эфире. Бизнес ФМ.

0: АДГ после победы на выборах в Саксонии-Анхальт намерена добиваться восстановления отношений с Россией. Сопредседатель «Альтернатива для Германии» Тина Хрупаала заявила, что после победы партия будет добиваться восстановления отношений с Россией и изменения санкционной политики. «Мы хотим, чтобы у нас снова были хорошие отношения с Россией», отметил Хрупаала. Санкционная политика, по его словам, должна измениться. На выборах в Саксонии-Анхальт АДГ получила рекордное для себя 43,8% голосов. ХДС канцлера Фридриха Мерца набрала 17,2%. Это худший результат партии в регионе. Для самостоятельного формирования правительства АДГ не хватает 5 мест в Ландтаге. Потенциальным партнером может стать союз Сары Вагенкнехт, набравший 5,3%. Лидер партии в регионе Томас Шульце заявил о готовности обсуждать сотрудничество. Сама Вагенкнехт призвала отменить санкции против России и заявила, что формирование правительства без АДГ стало бы оскорблением для избирателей. Победу АДГ и перспектива формирования правительства комментирует научный сотрудник ИМАМОРАН Мария Харольская.
1: Расклад очень сложный. Это мы сейчас говорим, да, про земельный расклад. Получается, что это определенный тупик. Если мы переведем получившиеся проценты на места в парламенте, то у АДГ 39 мест. Это недостаточно, чтобы сформировать правительство большинства. Но что интересно, у 4 партий, я имею в виду ХДС, христианских демократов, социал-демократов, зеленых и левых, тоже в сумме 39 мест. Соответственно, у них тоже нет возможности формировать правительство. А в данном случае, такое, да, делателем королей становится маленькая партия «Союз Сары Вагенкнехт», которые получили 5 голосов. Почему они? Потому что они в целом, они не говорят о том, что они вступят в коалицию с АДГ, но они и не отрицают возможность сотрудничества. Но ситуация тупиковая, соответственно, какие возможны расклады? Возможно, правительство меньшинства, где будет АДГ при поддержке «Союза Сары Вагенкнехт», то вообще правительство меньшинства – это очень нестабильное образование, потому что придется все время договариваться в случае голосования в Ландтаге. Другой вариант – это коалиция тоже меньшинства при поддержке Союза Сары Вагенкнехт, упомянутых ранее 4 партий, или коалиция 5 партий, все без АДГ. Но здесь тоже есть большие проблемы. Во-первых, как коалиция из 4 партий меньшинства или коалиция 5 партий – это «Лебедь», «Рак» и «Щука», слишком различаются их установки. Ну и, в принципе, даже такую коалицию без АДГ сейчас очень сложно образовать. Почему? Потому что у христианских демократов есть ограничения внутренние. Они сами решили на взаимодействие, на союз с левой партией. И это определенный политический тупик на земельном уровне. А это означает, что в следующие 4 года в этой федеральной земле маленькой, не очень богатой, не будет эффективного правительства, скорее всего.
0: Мария Харольская, научный сотрудник ММОРАН. Созданный в 24-м году Союз Сары Вагенкнехт называют партией левых консерваторов. Они выступают за социальное государство и защиту работников, но занимают жесткую позицию по миграции, критикуют западную политику в отношении России и выступают против дальнейшей военной поддержки Украины. Сейчас, по данным немецких СМИ, партия переживает серьезный внутренний кризис после того, как в Тюрингии большинство депутатов земельного парламента вышло из Союза из-за конфликта с федеральным руководством во главе с Вагенкнехт. О перспективах внутренней политики в Германии говорит немецкий политолог Александр Рар.
2: Традиционные партии в Германии перестают играть большую политическую роль. Радикальные партии, оппозиционные, настоящие оппозиционные партии, как их называют, «Альтернатива для Германии», но и «Союз Сары Вагенкнехт» начинает преобладать громадным и дочивым политическим весом. Это может привести к изменению политической системы в Германии в будущем. Результаты налицо. Большинство избирателей Восточной Германии, там просто люди хотят другую политику видеть, чем те немцы, которые живут в западных землях. Хотя, надо сказать, даже в западных немецких землях все больше и больше людей начинают выбирать именно эти две партии. Меньше Сары Вагенкнехт, но в большом объеме «Альтернатива для Германии». «Альтернатива для Германии» стала вместе с христианской демократической партией сегодня единственной народной партией в политической системе Германии. Правящие партии не справляются, экономический кризис не проходит, они не видят больше будущего. Поэтому люди пытаются цепляться за какие-то альтернативные источники, за какие-то другие политические программы, которые предлагает альтернатива Германии.
0: Александр Арар, немецкий политолог. Перед выборами в Саксонии-Анхальт власти Германии рассматривали различные меры для ограничения влияния альтернативы для Германии в случае ее победы, включая лишение региона части бюджетных средств. Следующие важные выборы в Германии пройдут 20 сентября в Берлине и Мекленбурге Передней Померании. Сайт нейросети ChatGPT перестал открываться, жалуются российские пользователи. Раньше на сервис не давала доступ сама OpenAI. Сайт открывался, но на нем была заглушка о недоступности продукта в России. Но теперь соединение обрывается еще до того, как обратиться к серверам OpenAI. Business FM направила запрос в Роскомнадзор, пока ведомство не комментировало ситуацию. Судя по всему, ограничение идет со стороны провайдеров, причем сразу нескольких, предполагает управляющий RTM Group, эксперт в области информационной безопасности Евгений Царев.
3: Непосредственно для российских пользователей, именно для российских айпишников, соответственно, наших отечественных операторов, была блокировка со стороны самого сервиса долгое время. Соответственно, что видели пользователи? Они видели заглушку, что в вашей стране мы работать не хотим. Сейчас, действительно, мы даже доступа к этой заглушке с российского IP-адреса получить не можем. Это говорит об ограничении на уровне оператора связи. А вот как это ограничение появилось с помощью регулятора, по его требованию, мы не знаем. Но точно можно сказать, что это ограничение на уровне оператора связи. Я проверил через несколько операторов. У всех, у кого я проверял, ChatGPT недоступен, что, в свою очередь, говорит о том, что это довольно странно, если бы сами операторы по своей инициативе вот так разом ограничили доступ. Чисто технически можно придумать несколько сценариев, благодаря которым регулятор мог давным-давно заблокировать тот же самый ChatGPT. Это не только происходит с нейронками, вообще большое количество сервисов блокируется с одной и с другой стороны. Тут дело в другом. Дело в том, что нормативная база вся для блокировки создана, но при этом отсутствует даже единое понимание, а что мы создаем и почему. Нейронки, они действительно создают массу угроз. Например, то, что люди закачивают туда огромное количество корпоративных данных. И даже на уровне организации, я уверен, что 9 из 10 организаций, они даже не занимались этим вопросом. То есть какого-нибудь условного регламента работы с системами искусственного интеллекта нет. И сотрудники закачивают туда базы данных клиентов, они загружают туда данные, не знаю, по зарплатам, по сотрудникам и так далее, для того, чтобы получить какой-то результат полезный для них. И с этим никто ничего не делал, и это даже как-то не обозначалось с высоких трибун, и это проблема.
0: Евгений Царев, эксперт в области информбезопасности, управляющий RTM Group. Как сообщают профильные СМИ, перестало работать и приложение ChatGPT, которое обращается к тому же домену, что и сайт. При этом часть служебных адресов OpenAI пока остается доступной. Бизнес, услышав слова Владимира Путина об упрощении госзакупок для школы, обратился в нашу редакцию. И поднял другую тему. О закупках для медицинских учреждений, где проблема стоит острее. Подчас больнице или клинике необходимо срочно закупить медизделие или препарат. Но процедура по действующему федеральному закону о контрактной системе растягивается на недели и приводит к дополнительным тратам. Глобально суть проблемы в том, что бюджетники не могут свободно потратить деньги на внеплановые закупки. Мы поговорили с бизнесом, юристами, учителями и околомедицинскими кругами. И они предложили свое решение. Подробности у Михаила Сафонова.
4: Гендиректор компании «Бальнеомед» из Петербурга Наря Кайрумян обратился к нам по следам выступления президента на Восточном экономическом форуме. Путин предложил упростить госзакупки для школ. Но точно так же в этом, по словам бизнесмена, нуждаются и медицинские учреждения. Он, в том числе, поставляет расходные материалы для санаторно-курортной отрасли. И приводит простой пример. Допустим, поликлинике или санаторию нужно срочно закупить какую-нибудь медицинскую трубочку или катетер. Так случилось, что это понадобилось пациентам. Но просто так не купишь. Нужно обратиться в областной Минздрав, провести конкурс, потратить время и дополнительные средства.
5: Экономики никакой. Продукция стоит 40 тысяч рублей, хотя речь идет о маленькой коробочке, которую учреждение может сам из пункта выдачи транспортной забрать за 1000 рублей, но по требованиям 44-го федерального закона его надо доставить и разгрузить. Доставку выходит 9 тысяч рублей. Плюс комиссия оператора еще 2 тысячи рублей. То есть вместо того, чтобы экономить, заказчик платит 30-40% лишних денег.
4: Плюс к этому рабочее время юристов, бухгалтеров и в итоге расходы на новую закупку уже сопоставимы с ценой контракта. Оформление вместе с проведением конкурса и заключением договора 2-3 недели, а препарат или медизделие по понятным причинам пациентам нужны здесь и сейчас. Но для системы госзакупок таких слов нет. У нее, в принципе, одна из главных целей – другая. Поэтому и такая процедура, замечает адвокат Даниил Черных-Аипов.
6: Составь техзадание, выстави закупку, подожди срок на возможное обжалование, оформи документы. И получается, что вся эта громоздкая машина, придуманная, чтобы ловить крупных жуликов на больших контрактах, по инерции наваливается всей своей тяжестью на самые бытовые копеечные нужды.
4: Для медицины проблема стоит острее, но она есть у всех небольших бюджетных учреждений. В тех же школах рассказывают, что чиновники просят перед сентябрем закупить все, что теоретически может понадобиться, потому что потом будет сложно. Простой пример. Все знают, как трепетно в школах относятся к бумаге для принтера. И даже не потому, что нет денег на новую, а потому что окно закупок закрылось. И если бумага кончится, то учителям, пока не пройдет новая процедура, придется покупать за свои. А может, внепланово сломаться и дорогое оборудование. Делится опытом учитель истории и председатель первичной профсоюзной организации средней школы села Таремское Павловского района Нижегородской области Дмитрий Казаков.
7: Я помню, были моменты, когда компьютер сломался, например, технику какую-то купить. Во-первых, она дорого стоит, и там как-то в бюджете этого нет. Но, может быть, надо конкурс какой-то там проходить. И тоже оставался учитель без компьютера на какой-то промежуток времени, достаточно долгий.
4: Есть два решения. Первое. Внести в контракт с подрядчиком возможность дополнительной закупки, чтобы не проходить все круги бюрократизма с новым договором. Но не факт, что когда потребуется, нужный товар будет у него на складе. Второе. Дать возможность учреждению хоть школам, хоть поликлиникам, самим тратить небольшие суммы, минуя систему госзакупок. Продолжает замдиректора Высшей школы госуправления Президентской академии и бывший министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.
8: Желательно, чтобы была возможность быстрого маневра и переключения с одного на другого поставщика. Не надо весь объем закупа таким образом высвобождать от действия федерального закона, но какой-то небольшой процент от планового объема закупок, ну, к примеру, до 5%, чтобы в лечебной организации в этом плане руки были развязаны.
4: Дальше можно создать механизм, как и где потратить деньги на внеплановые закупки. Например, через те же маркетплейсы, как предложил президент. Наверное, продумать, как это контролировать, чтобы у прокурора не возник вопрос, почему катетеры или шариковые ручки купили у одного продавца, когда у другого на 2 рубля дешевле. Но то, о чем сейчас говорит и бизнес, и бюджетники, дает возможность госучреждениям свободно тратить небольшие суммы и самим заключать прямые контракты с исполнителями. Ради тех же упомянутых выше 40 тысяч вряд ли кто-то пойдет на преступление. И у этого есть четкое название – непредвиденные расходы. Михаил Сафонов и Анна Моргунова. Бизнес-ФМ.
9: Реклама. Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери «Тэнк» «Вагат». Только сейчас рамные внедорожники «Тэнк» с выгодой до 850 тысяч рублей. У официального дилера «Агат» в Афонино на магистральной 137Б. Не оферта. «Агат». Покупай выгодно.
10: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
9: Деньги.
11: Основой монетной системы царской России начала 20 века был золотой рубль. В монете достоинством 10 рублей, отчеканенной из золота 900-й пробы, доля драгоценного металла составляла 7,7 грамма. Вес золотой монеты в 7 граммов считается традиционным. Столько весили римские золотые ауреусы, монеты времен Христа, а также золотая испанская монета пистоль и французский луидор.
9: История денег на Business FM. Компании и корпорации.
12: В студии Сергей Гордеев. Здравствуйте.
13: Отчеты и планы.
12: Группа «Лента» запустила в Ленинградской области свою первую фабрику-кухню для производства готовой еды. Ранее на базе предприятия было производство мясной и рыбной продукции. Реконструкция помещений и установка оборудования заняли 6 месяцев. Инвестиции в проект превысили 200 миллионов рублей. Фабрика-кухня будет поставлять продукцию в гипермаркеты и супермаркеты сети в Петербурге и Северо-Западном федеральном округе. МВидео в августе привлекла кредит на 17,5 миллиардов рублей. Это сказано в отчетности компании. Кредитная линия открыта на фоне реструктуризации долгов группы, которые на конец июня достигли почти 160 миллиардов рублей. Как пишут ведомости, долговая нагрузка компании остается критической, а сам ритейлер убыточен уже на операционном уровне и не зарабатывает даже на поддержание работы магазинов. Яндекс.Гоу будет предлагать пассажирам скидку за согласие подождать такси дольше обычного. Речь про те часы, когда спрос на эту услугу особенно высок. Среднее время ожидания в режиме «позже» будет от 30 до 40 минут, а вот скидка составит 30%, а в отдельных случаях будет достигать 50%. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: Тринадцать сорок семь в Москве. Вы слушаете Бизнес ФМ. Пу-пу-пу. Этот зумер выгорел. Несите следующего. С теми, кто в теме, сегодня о претендентах на слово года, но не только. Почему одни слова ярко вспыхивают, но быстро забываются, а другие прочно укореняются в языке? Какие слова становятся мемами и что слова могут рассказать о времени, в котором появились? Об этом в интервью Максима Кронгауза, лингвиста, доктора филологических наук, профессора НИУ ВШЭ и РГГУ, с ним беседует Елена Марчукова.
14: Бизнес ФМ. Теми, кто в теме.
15: Здравствуйте, это «С теми, кто в теме» в студии Елена Марчукова. Тема сегодня словарная. Выигрышная, классная, сказали бы мои ровесники. А зумеры сказали бы «тема имба», ну или «имба». Вопросы сегодня задаю Максиму Крангаузу, лингвисту, доктору филологических наук, профессору НИУ ВШЭ и РГГУ. Максим Анисимович, здравствуйте. Так как все-таки правильно, имба или имба?
16: Здравствуйте, здесь хорошо, что правильного нет. Это так называемый некодифицированный язык. Встречается и так.
15: Начала с имбы неспроста, потому что это слово один из претендентов на слово года 2025 по версии портала Грамота.ру. Журналисты часто пишут об этом проекте.
16: Таких конкурсов очень много, и на каждом конкурсе свои правила. Это касается английского языка, где много разных конкурсов, и русского, где тоже их появилось довольно много.
15: Какие из них самые крупные и авторитетные?
16: Ну, для английского самый престижный и крупный – это конкурс Оксфордского словаря. Есть еще Merriam-Webster, тоже хороший конкурс. Есть еще Dictionary.com. Русский есть конкурс, который недавно объявил Грамота.ру. Есть несколько объявленных в интернете в соцсетях. Есть конкурс Института русского языка имени Пушкина. И вот конкурс, который недавно создана специально большая группа под названием «Конкурс слова года». Так что можно выбирать.
15: Обращаете ли вы внимание на эти конкурсы и опросы как специалист? Насколько велика их значимость с точки зрения лингвистики?
16: Ну вот тут важно, по какому принципу выбирается. Иногда выбирается, так сказать, на вкус, большого интереса в этом нет. А вот когда используются хотя бы какие-то статистические методы, например, словари используют такую характеристику, как количество запросов, это касается словарей и поисковых систем. Причем не в абсолютном измерении, не сколько всего было запросов, а вспышки. В этом году это слово стали запрашивать во столько-то раз больше, чем в прошлом. И вот это показатель того, что слово в этом году стало чрезвычайно активным. В конкурсе слова года участвуют не только слова, появившиеся в этом году. Это, конечно, особенно интересно. Иногда слово могло появиться давно, но оно вспыхивает очень ярким светом именно в этом году. А дальше, возможно, уже эксперты подключаются, голосуют, решают, какое все-таки важнее и несет какой-то важный смысловой заряд. За такими конкурсами следить интересно. Во-первых, видно, что в этом году вспыхнуло. А во-вторых, такие конкурсы создают целые тенденции. Слово года во многом отражает устремление человечества.
15: Есть ли слова значимые и заслуживающие, по вашему вниманию, но не вошедшие в рейтинги за прошедший год?
16: Ну, конкурсы же еще как таковые не начались. Вот это первая весточка была. Поэтому говорить о том, что кому-то не дали медальки, это преждевременно. Я люблю тихие слова, которые не являются модными, но ползают в нашу речь, сразу становятся довольно устойчивыми и укорененными. В этом году таким тихим, но важным словом, мне кажется, является слово «нишевый». Вроде бы в нем нет никакого особого политического, социального потенциала, стало, но оно захватило довольно большое пространство. В нем какое-то наше стремление найти свою нишу. Когда мы все чувствуем себя очень неуютно, мы пытаемся найти вот это место уютное. Я думаю, что это хорошее слово, не случайно появившееся в этом году. У меня есть свои пристрастия. Это слово появилось пораньше. Недавно ехал в дачу и думал, как раздражают автомобилисты, которые отгоняют поток машин по обочине. Выяснилось, что есть такое слово «обочечник». Вот оно меня очень порадовало. Такое слово «упрек». Есть еще смешные слова, часто придуманные, появляющиеся сразу в рамках какого-то мема или потом провоцирующие создание таких мемов. Вот мне очень понравилось слово «пухосос». По поводу этого слова сразу возникли и отдельные мемы, и даже песни, по-моему, где слово «пухосос» обыгрывается так и это.
15: А есть у вас нелюбимые слова? Бесячие, как сейчас говорят.
16: У меня, как у лингвиста, нет таких слов. А как у носительского, наверное, бывает. Но я сейчас скажу, может быть, о другом. В этом году до такого массового употребления докатились военные слова. Довольно активно стали использоваться слова «дрон», «беспилотник», аббревиатура «БПЛА». Это свидетельствует того, что это коснулось всех. Если раньше это было где-то далеко, и русский язык особо слова не входили, то сейчас это вошло. И, конечно, разные слова, которые связаны с блокировками, с интернетом, вот эти белые списки и прочее тоже. Я не могу сказать, что я не люблю эти слова, но то, с чем они связаны, конечно, вызывает у меня не самые приятные. К языку никаких претензий нет. Язык отражает то, что волнует, но вот здесь интересно как раз, что это появилось не сразу.
15: В публичном поле мы все довольно долго уже видим борьбу за родной язык. Возникают все новые и новые требования закона в отношении бизнеса. Все переделывают вывески на русскоязычные. Вы видите, как специалист, тенденцию к делатинизации? Видно ли по языку, что люди хотят больше русскими словами называть свои бизнесы?
16: Ну, я бы поспорил со словом «хотят». Мне кажется, что не хотят, а вынуждены. Действительно, тенденция есть. Кроме того, появилась новая тенденция, когда люди запрашивают Институт русского языка и обращаются к лингвистам, пишут письма в официальные инстанции с просьбой включить в словарь некое слово, не потому что оно пришло в русский язык, а потому что оно используется где-то в названиях, и если его не включить в словарь, то его нельзя будет использовать. Это обеспокоило бизнес. Если слово не попадает в словарь, то его нельзя использовать, даже если оно уже используется как некая торговая марка или как-то еще.
15: Насколько новые слова, в том числе из молодежного сленга, важны для языка? И насколько они общеупотребимы? Вы пользуетесь ими, например? Можете что-то по-зумерски?
16: Да, ваш вопрос содержит в себе некоторое лукавство. Дело в том, что сленг уже язык. Это вот тенденция очень неприятная, когда языком считается только литературный язык. Вокруг литературного языка есть еще много разного, интересного, важного. В частности, молодежный сленг, язык интернета. И даже неправильность тоже важна. И сленг – это очень важное явление. Для литературного языка, мне кажется, это во многом является его питательной средой. Можно вспомнить ряд слов, которые приходят в словари и становятся вполне обычными словами литературного языка. Ну, слово «гламур», слово «тусовка», слова из интернета, такие как «блог» и «лайк». Все эти слова еще недавно не существовали, потом возникли и существовали в своей нише, а сейчас вполне употребительные. Из тех слов, которые не вошли, но очень близки к этому, я считаю, что уже пора включать, я бы назвал слово «хайп», в свое время взорвавший язык, и чуть более поздняя парочка «хейт» и «хейтер». Тоже запомнили определенную лакуну, вот такой демонстративной ненависти, прежде всего, конечно, в интернете. Ну и вообще, сленг очень интересно наблюдать, там происходят разнообразные, любопытнейшие процессы, и они происходят очень быстро, мы видим их начало и конец. Если в литературном языке изменения тоже, безусловно, существуют, но они протекают очень медленно и часто не доходят до конца, потому что есть сдерживающий фактор. Например, во многих глаголах ударение переходит с окончания на корень. Когда-то мы говорили «манит», сейчас «манит» считается устаревшим, правильно «мани». Но при этом, скажем, «звонит», вот тоже многие говорят, не буду это произносить, тоже это считается так. Главным показателем неграмотности, там как бы культура говорит «стоп». В этом глаголе ни за что не притянем ударение, не добить. Так что в литературе есть некие жесткие ограничения, которые часто не дают тенденциям дойти до конца. А в сленге таких механизмов нет, и все доходит до конца. Очень интересно смотреть на какие-то словообразовательные процессы. Появляются прекрасные ряды слов, но очень экспрессивные, скажем, «досвидос», «полтос», «видос», «скидос». Очень эмоционально и живо. Нежданчик, загулянчик, Я люблю слово, нет, его тоже ненавидеть, вообще эти слова всегда вызывают дискуссию. Я люблю молодежное словечко «норм», да, от «нормального», то есть сокращение, обрубки, но оно тоже часто употребляется, в том числе в комической поэзии. Но еще раз повторю, очень интересно, что это всегда неоднозначная реакция. Кто-то их использует, а кто-то бесится.
15: Спасибо, приоткрыли сегодня с вашей помощью тему лексикона. Максим Крангаус, лингвист, доктор филологических наук, профессор НИУФШЕ и РГГУ.
14: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
0: С Максимом Кронгаузом, лингвистом, доктором филологических наук, профессором НИУ ВШЭ и РГГУ беседовала Елена Марчукова. А все выпуски «С теми, кто в теме» можно найти на всех подкаст-платформах через колонку «Алиса» и, конечно, на сайте bfm.ru в разделе «Подкасты и интервью».
9: Реклама. Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем летом», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966.
10: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
9: Деньги. В средневековой Англии правом чеканки монет наделялись лишь некоторые представители знати, которые ставили на монетах собственное клеймо. Тем самым удостоверялась подлинность денег. Но некоторые вельможи, что называется, подрабатывали и чеканили фальшивки. Узнав об этом в канун Рождества 1125 года, король Генрих I вызвал к себе представителей знати и потребовал доказать чистоту своих монет. Тем, кто сделать этого не смог, король велел отрубить правую руку. Это событие в Англии знают как «Кровавое Рождество».
14: История денег на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Business FM. Новости. Коротко.
13: 13:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Суд заочно приговорил экс-владельца банка «Мастер Капитал» и спонсора раллийной команды «КамАЗ-Мастер» Феликса Бажанова к 12 годам колонии за особо крупное мошенничество. По материалам дела предприниматель осужден за хищение миллиарда рублей из банка «Мастер Капитал», соучредителем которого ранее являлся. Также он признан виновным в хищении средств компании «Плутон», предприятие по выпуску электровакуумных приборов военного и гражданского назначения. Подконтрольная Бажанову структура заключила с «Плутон» договоры на ряд работ, но не выполнила свои обязательства. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропорту Сочи. Об этом сообщает Росавиация. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации. В России планируют комплексно модернизировать систему поддержки семей с детьми. Премьер Михаил Мишустин поручил профильным министерствам до 1 июня 2027 года подготовить соответствующие предложения. Кабмин при модернизации мер поддержки для семей учтет поручение президента России Владимира Путина в части расширения льгот в зависимости от числа детей и прогрессии мат-капитала. Макдональдс на Украине сообщил о проблемах со снабжением продуктами. Некоторые позиции в меню недоступны, об этом сообщает РБК Украина. В последнее время неоднократно поступали сообщения о проблемах со снабжением магазинов. Во многих городах Украины в стране уже начали вводить лимиты на покупку продуктов. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
14: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 14:00 в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. 11 альпинистов погибли под лавиной в горах Кабардино-Балкарии. Неизвестной остается все еще судьба 6 человек. Есть пострадавшие. Это сообщили в МЧС. Поиски пропавших продолжаются второй день. Пользователи из России сообщают о невозможности зайти на сайт ChatGPT. Появилась вещь, что ресурс попал под блокировку, однако официально это предположение пока никто не комментировал. Мы спросили причину у экспертов. Медведи продолжают выходить к людям. Только за последние три ночи в Красноярском крае отстрелили 36 медведей. В Енисейском округе того же края есть погибшие. Есть погибшие в Бурятии. Почему, несмотря на предупреждение, отстрел принятых мер оказалось недостаточно? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Под лавиной в Кабардино-Балкарии погибли 11 человек. Еще 6 считаются пропавшими без вести. Их продолжают искать под снегом. 6 получили травмы. Их удалось доставить в больницу. Всего в группе, попавшей под лавину, было 33 человека, но 10 из них смогли спуститься сами. Лавина сошла вчера в Безингийском ущелье с горы Межерги. В прессе есть видео, на которых видно, как снежная масса стремительно накрывает склон горы. Лавина остановилась у самого подножия. Глава комитета спортивного альпинизма Федерация альпинизма России Александра Яковенко назвал лавину случайностью, от которой никто не застрахован. Он заявил СМИ, что группа альпинистов не совершала спортивное восхождение, а проходила плановые учебные сборы для представителей силовых ведомств. Они разбили палаточные лагеря и выходили на учебные участки, чтобы отрабатывать технику передвижения по ледовому рельефу и организацию страховки. О том, что сейчас известно о гибели альпинистов, рассказывает собственный корреспондент российской газеты по Северокавказскому федеральному округу Михаил Сухарев.
17: Это стало неожиданностью, потому что предупреждений о лавинах не было. Погода стояла ясная. Это Межергийский массив, ущелье Безинги, верховье. Высота горы порядка 5000 метров, но группа, я так понимаю, не планировала восхождение на саму гору. То есть это было, они просто проходили мимо. Стоял сильный ветер в ущелье, и известно, что сначала начался камнепад, который за собой потянул уже лавину. Группа была большая, 33 человека. Группа была достаточно подготовленная. Если говорить о самой горе Межерги, то там нужна категория сложности горы 4Б, то есть это такой средний крепкий уровень альпинистов. Маршруты, которые проходят рядом по массиву, они чуть проще.
18: Возможно, там было несколько групп. Сейчас их объединили в одну, просто общее количество человек, и вот отчитываются о состоянии всех, кто попал в зону схода лавины. На месте сейчас работает группировка спасателей, уже больше 50 человек, техника. Ее стараются увеличить, привлекли с соседних регионов, сотрудников МЧС, Северокавказского федерального округа, поисковый отряд, используют вертолеты Ми-8 для поисков. Я думаю, что еще больше будет сотрудников МЧС привлечено для поисков, потому что территория обширная и массив снега, который сошел, очень большой.
19: А сейчас какие условия погоды?
18: Обещали, что будут дожди в ближайшие дни. Погода в горах, нужно понимать, что быстро может меняться. Прогноз может быть один через два часа, погода другая. Плюс сильный ветер мешает поискам. И в целом рельеф местности очень сложный, и проводить поисковые работы трудно. При этом сохраняется угроза повторного схода лавин. Поэтому сами спасатели не могут чувствовать себя там в безопасности. Снег нужно перекапывать, искать людей, потому что могут быть выжившие.
0: Михаил Сухарев, СОПКОР российской газеты по Северокавказскому федеральному округу. Лавина сошла внезапно, никаких предупреждений не поступало, и для группы это стало неожиданностью. Летом и в начале осени в горах активный период таяния ледников и, как следствие, повышенная лавинная опасность. В это время возможны сходы снежных масс и камнепады. При этом маршруты в местах, где сошла лавина, одни из самых сложных, говорит журналист из Нальчика Елена Беслонеева.
20: Альпинисты проходили по маршруту 4Б, это категория сложности. Вообще в альп-лагере Безинги находится 5 пятитысячников. Сюда с времен СССР всегда приезжали альпинисты, и благодаря именно этим склонам они могли получить разряд. Это очень сложные маршруты. Действительно, должна быть серьезнейшая подготовка для того, чтобы ты зашел на Безингийскую стену.
0: Елена Беслонеева, Федерация альпинистов, назвали сход этой лавины событием уровня Кармадонской трагедии, когда погибла съемочная группа во главе с Сергеем Бодровым-младшим. Такое может происходить раз в 50 лет или около того, сказал глава комитета спортивного альпинизма Александр Яковенко. По его словам, обычная лавинная обстановка в районе учитывается при проведении учебных сборов. Однако именно такой масштабный сход практически невозможно было предсказать. Без субсидий сухой Суперджет 100 начнут покидать парки авиакомпаний. Замена иностранных двигателей на российские на самолетах SSJ-100 потребует финансовой господдержки, заявил глава Аэрофлота Сергей Александровский. Речь идет о замене российско-французских двигателей SAM-146 на российские ПД-8 на уже эксплуатируемых самолетах SSJ-100. Если этого не сделать, то авиаперевозчики будут вынуждены постепенно выводить эти самолеты из своих парков, а компенсировать выбывшие лайнеры можно будет за счет перераспределения налета на другие самолеты и поставок МС-21, отметил Александровский. Проблема касается примерно 160 оставшихся в России SSJ-100. Крупнейший парк у авиакомпании «Россия» из группы «Аэрофлот» — 78 самолетов. Главный вопрос — насколько такая замена экономически оправдана, говорит главный редактор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров.
1: Стоимость, обозначенная, во всяком случае озвученная Александровским, 2 миллиарда за один самолет. На мой взгляд, она более-менее адекватна тому, что предстоит сделать. Это провести конструкторские работы по ремоторизации, провести летные испытания, провести сертификационные испытания. И ремоторизация – это не просто замена двигателей, а в процессе ремоторизации надо будет еще переделывать самолет, то есть дорабатывать самолет, потому что двигатели совершенно разные. Все это вместе, вся эта себестоимость, включая стоимость производства самих двигателей, ляжет на очень маленькую серию. Это всего 200 двигателей, потому что речь идет о ремоторизации около сотни суперджетов. По два двигателя, 200 двигателей. Поэтому и такая достаточно высокая цена. Если посмотреть реально на остаточную стоимость самолетов, то она может оказаться у большинства самолетов ниже, чем цена ремоторизации. То есть самые самолеты стоят дешевле установки новых двигателей. Поэтому это все в чистом виде теряет любой экономический смысл. Авиакомпании откажутся, они просто не подтянут и не окупят такую дорогую ремоторизацию. И самолеты будут просто списываться. Начиная с 28 года по 30 год, мы рискуем потерять 150 самолетов в парке наших авиакомпаний без перспектив замещения на ближайшие сроки. Конечно же, заменой суперджетом может стать и сам суперджет нового поколения, импортозамещенный второй генерации, и даже самолеты МС-21. Но, учитывая предполагаемые темпы производства, списание произойдет значительно раньше, чем промышленность сможет произвести эти новые самолеты.
0: Роман Гусаров, главный редактор портала «Авиа.ру». Между тем, Минпромторг и Ростех обсуждают введение нового сбора с авиапассажиров. Как ранее сообщало агентство «Авиастат», предлагается взимать по 800 рублей с билета российского перевозчика и по 1800 рублей с иностранного. Вырученные средства планируется направить на ускорение выхода на рынок отечественных самолетов МС-21, SJ-100, Ил-114 и Ту-214. Сбор по оценкам может приносить от 120 до 240 миллиардов рублей в год. Все новые и новые случаи выхода медведя к людям. В Красной Поляне два случая. Медведь зашел в пятизвездочный отель, а на следующую ночь объявился возле коттеджа туристов, которые спугнули его своим криком. В Бурятии в минувшие выходные медведь растерзал мужчину, а до этого другой мужчина чудом спасся от нападавшего медведя. В Красноярском крае после нападения медведей на женщин-грибников отстрелили уже более 30 медведей. Почему? Несмотря на предупреждение, отстрел принятых мер оказалось недостаточно. И что годами мешало нормально регулировать численность медведей. Об этом Олеся Савоськина.
21: К концу августа в одном только Енисейском округе медведи более сотни раз заходили в населенные пункты. Среди мест, где замечали хищников, был и поселок Потесово. Власти собрали специальную рабочую группу. Жители просили не ходить в лес. Возле школ усилили патрулирование. Родители попросили провожать детей. Бизнес-ФМ обратилась за комментарием в пресс-службу губернатора и правительства Красноярского края. На момент выхода материала ответа не получила. По данным мониторинга, в Красноярском крае сейчас около 27-30 тысяч бурых медведей, в 2-3 раза больше нормы для местной кормовой базы. При этом охота, которая должна сдерживать рост популяции, с этой задачей не справляется. В прошлом сезоне лимит составлял больше 4500 медведей, а отстрелили всего 244, около 5%. И такая картина картина сохраняется уже несколько лет. Охота на медведя сложная, опасная и дорогая, а желающих становится все меньше. Почему разовыми отстрелами накопившуюся проблему уже не решить, объясняет биолог-охотовед Валерий Кузенков.
2: Я всегда говорил, что численность надо регулировать, это надо было делать до гибели людей. Она же росла не вчера, она росла год.
3: Почему отстрел не прекращаются, новые выходы?
2: Потому что нет отстрела, надо отстрелять половину популяции. И то, что там отстреляли 10 медведей, там отстреляли 15, это не приведет к решению проблемы. И вот эти вот пустые места после того, как зверей убрали, заполняются другими зверями. Это должно быть комплексное решение данного вопроса. Воссоздание охотхозяйственной отрасли, не надо давить охотников, надо заниматься обучением профессиональных охотоведов, биологов. Сегодня специалистов нет и охотоведов нет. И это привело к логическому такому завершению. Все было предсказуемо.
3: Возможно ли было решить эту проблему раньше и не допускать такого масштаба?
2: Конечно. Но для этого надо было выстроить грамотную профессиональную законодательную базу, не заниматься чехардой, ерундой, устраивать никому не нужные реформы, которые привели к разрушению охотхозяйственной деятельности и к уничтожению полной грамотной работы с диким животным миром. И это продолжается.
21: Теперь краевое Минприроды подготовило предложение снизить сборы для охотников, прописать процедуру вынужденного отстрела и исключить бурого медведя из перечня видов, для которых устанавливают лимит. Отдельно рассматривают денежные выплаты охотникам. Пока эти изменения не приняты. Все это не могло не отразиться и на туризме. Что происходит с поездками и маршрутами, рассказывает гид в Красноярском крае Алексей.
22: Где-то 30%, наверное, отказались у нас в Ергаке, в наш последний заезд, здесь увеличивающееся количество медведей. В целом здесь по окрестностям Красноярска, я вот что заметил, сам работаю вот в Гремячей Гриве, в экопарке, и меньше посетителей стало. В конце августа было еще достаточно много, а вот эта неделя очень большой просадок именно по посещаемости. Люди просто переживают ходить в лес. Все туристические тропы, вся туристская рекреационная зона закрыта. Сам вот я лично встретил медведя, тоже 20 метров. Это было вот как раз вот во второй половине августа. Но мы были группой, и медведи ели ягоду. Мы обычно всегда о себе сигнализируем, предупреждаем, и поэтому медведь к человеку не выходит.
21: И это уже история ни одного региона. На Алтае в августе медведь убил 29-летнюю туристку. На Байкале из-за хищников закрывают туртропы. В начале сентября Национальный парк в Забайкалье объявил о досрочном завершении турсезона. По отдельным регионам нынешний всплеск особенно хорошо виден в цифрах. В Томской области за одну неделю приняли 17 решений об отстреле медведей. Больше половины от показателя за весь прошлый год. А по данным Сочинского нацпарка, в Сочи и на горных курортах с января по май медведи 150 раз выходили к людям. Вдвое больше, чем за весь 25-й год. И основной пик активности там еще впереди. Он обычно приходится на сентябрь-ноябрь. По словам охотоведов, ситуация может успокоиться ближе к декабрю, когда медведи залягут в берлоги. Но если животные не успеют нагулять достаточно жира, могут появиться шатуны, медведи, которые не ушли в спячку и продолжают искать пищу. Тогда опасный период может продолжиться и зимой. Олеся Савоськина, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
23: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
24: А7 агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру не является публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
25: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Реклама.
26: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщику С.З. Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
25: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
27: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. В 1828 году в Москве на Остоженке профессор медицины, лейб-медик императора Александра I Христиан Иванович Лодер открыл заведение искусственных минеральных вод.
4: Врач и сам очень уважал и всячески продвигал целебное воздействие пеших прогулок и лечения минеральными водами. Заплатив невероятные тогда деньги, 300 рублей, москвичи, следившие за своим здоровьем, могли уже не тратиться на поездку в Висбаден, а пить лечебную водичку и принимать ванные процедуры прямо на Остоженке. После чего прогуливаться в парке, который спускался к набережной. Простолюдинам, трудившимся в поте лица, такое времяпрепровождение казалось придурью богатых бездельников. И в столице стали говорить, что на Москве-реке есть место, где гоняют лодыря. А потом и самих пациентов клиники, переиначив фамилию доктора, стали называть лодырями, подразумевая тунеядцев.
5: Говорящие фамилии на «Бизнес-ФМ».
13: Прошлого года и на 17% ниже среднего показателя за последние 5 лет. Ситуация обусловлена сокращением площадей, а также тем, что сильная засуха и жара нанесли ущерб виноградникам во Франции. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Погода в Москве.
0: Плюс 12 в столице сейчас, к вечеру возможен дождь, завтра осадков не ожидается, днем плюс 15. 14.16 в Москве, вы слушаете Business FM. В UTC-сетях растут продажи электронной техники. Речь не только о профильной электронике, вроде массажеров, стайлеров и фенов, но и аудиоколонок, наушников и прочей мелкой техники для дома. К примеру, у бьюти-ритейлера «Золотое яблоко» продажи электроники выросли за первое полугодие на 37% в денежном выражении. «Летуаль» сообщил, что за прошлый год продал в своих магазинах более 75 тысяч устройств, а оборот превысил 200 миллионов рублей. Эксперты связывают это с несколькими факторами. Кроме доверия покупателя, истории про сопутствующий товар, когда вместе со средствами по уходу за волосами покупают еще и фен. Есть и новая тенденция. Заказ мелкой электроники через сайт бьюти-магазина сегодня надежнее, чем через маркетплейс. Комментирует основатель Академии ритейла, доцент МГИМО Алексей Филатов.
6: С точки зрения системы организации доставки товара, конечно, видимо, что сейчас происходит существенное изменение в силу тех атак, которые были на инфраструктуру. Все больше розничных компаний, которые занимались продажами на маркетплейсах, они стремятся развивать направление click and collect, когда заказы можно забирать в магазинах. Люди уверены, что заказав товар, они могут прийти быстро забрать его в магазине, не попадать в ситуацию, когда, возможно, товар, заказ придется ожидать больше, чем планировал. И в этом смысле, да, конечно, небольшие по размеру предметы, электроника, они вполне себе сопоставимы, да, и даже по стоимости с товарами, которые продаются в бьюти-сетях. Все бренды, которые завоевали доверие большой аудитории, они сейчас находятся в, возможно, уникальной ситуации, когда могут предлагать своим покупателям услуги и решения не только в своей области, в своей традиционной, да, сфере. Я думаю, в этом смысле мы абсолютно точно находимся в состоянии перелома и очень вероятно развитие нового направления. Это отличный фундамент для того, чтобы расширять свой бизнес в разных направлениях. Действительно, это может быть и стайлеры, и колонки. Я, правда, не удивлюсь, если это будут и туристические поездки.
0: Алексей Филатов, основатель Академии ритейла, доцент МГИМО. Доставка и хранение условного фена или наушников по издержкам сопоставима с парфюмерным набором, но дает высокую выручку с каждого квадратного метра витрины и кубометра склада. И в текущих условиях в определенных категориях товаров сети вполне могут составить конкуренцию маркетплейсам, отмечают эксперты. Между тем, в России намерены разработать перечень онлайн-платформ, которые будут допущены к проведению госзакупок, пишут ведомости. Попасть список могут маркетплейсы, которые будут соответствовать нескольким условиям. Имеют логистическую инфраструктуру на территории не менее 45 регионов и включены в реестр цифровых платформ Минэкономразвития. Сейчас в нем предварительно 12 участников, в частности, это Озон, Wildberries, Авито, Ламода, а также сервисы доставки и агрегатора услуг. Импорт не заместили больше половины российских граждан. Более 50% участников опроса SDEC Shopping сообщили, что не смогли найти замену ушедшим брендам. Данные опроса приводят телеграм-каналы. При этом 41% респондентов за последний год несколько раз покупали зарубежные товары. Больше всего востребованными остаются спортивные товары и одежда из сегмента масс-маркет. К примеру, Nike назвали 34% опрошенных, H&M 24%. Хорошей отечественной замены, по мнению опрошенных, нет для Adidas и New Balance в категории обуви. Что касается одежды, то тут незаменимыми назвали Zara, Levi's и Uniqlo. Мы спросили у постоянных спикеров Business FM, скучают ли они по каким-то иностранным брендам и смогли ли они импортозаместиться.
7: Генеральный директор юридической компании «Юрвиста», совладелец гостиницы «Чемоданов» Алексей Петропольский.
8: В первую очередь по спортивной одежде в стиле adventure. Я много в горы хожу, и бренды, особенно качественные, «Mammut», «Peak Performance», они ушли, и комплектующие к ним тоже ушли. Также нишевые бренды, как MSR. Купить их в магазине нельзя, но заказать через интернет абсолютно все можно. «Икея». Я был адептом «Икеи». Качество, цена, практически. Здесь по-настоящему сильный пробел качественной дешевой мебели в таком формате и объеме, увы, в России не появилось. А заказать через интернет многие позиции невозможно. Тоже являюсь адептом техники Apple, и когда была авторизованная поддержка, это было действительно удобно. Я живу в загородном доме, я пользуюсь много инженерии, которая была установлена еще, естественно, в довоенные времена. Grundfos — это насосное оборудование, и Buderus — оборудование отопительное. Все это ушло из России, пришлось, конечно, менять на аналоги из Турции и Китая. Честно, даже название не помню, какими насосами теперь мы все это заменяем, но работает вполне себе прилично.
7: Персональный стилист, преподаватель Британской высшей школы дизайна Екатерина Деева.
9: Знаете, наверное, особо не скучаю я, и я бы не сказала, что скучают мои клиенты. Скорее, мне нравится то, что мы в чем-то ограничены. Больше вот эта эмоция присутствует, чем какая-то тоска по утраченному брендом. Но в целом, какого-то недостатка чего-то, я бы не сказала, что мы испытываем. На самом деле, практически все заменяется либо локальными брендами. Достаточно времени прошло, и рынок адаптировался, и многие зарубежные бренды, которые мы привыкли привозить сюда, и масса служб доставки работает, и частные байеры доставки. Конечно, это усложненная схема, но тем не менее.
3: Аналоги наши, вот как вы сказали, локальные, за это время выстрелили?
9: Я думаю, в сегменте масс-маркета это всем известный Lime, Love Republic, это Sela, это наши бренды, которые, я думаю, сейчас очень хорошо себя чувствуют. И Bifree, кстати говоря, в сегменте масс-маркет тоже. С хорошим, большим ассортиментом, который, в общем-то, закрыл потребность в большинстве вещей масс-маркета для мужчин и для женщин.
7: Независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов.
10: Те вещи, которые для меня были важны, которые я там любил, какие-то модели кроссовок, модели горнолыжных курток, я продолжаю пользоваться этими брендами. Понимаю, что, наверное, стало немного дороже, менее удобно с точки зрения гарантийных каких-то обязательств, но в целом я не могу сказать, что мой быт существенно изменился. Единственное, что я более-менее так существенно почувствовал на себе, это как владелец европейского автомобиля, то, что стало немного сложнее с какими-то запчастями, которые выходят за пределы регламентного ТО. Если что-то там сломался, какой-то узел, иногда приходится по 2-3 месяца под заказ его ждать. То, что можно было импортозаместить или заместить китайскими аналогами безболезненно, я это сделал. Не могу сказать, что я сильно страдающий в текущий момент по ушедшим брендам. Например, всякая походная одежда. Я очень люблю походы, какие-то экспедиции. Я просто перешел с каких-то брендов на отечественные аналоги по характеристикам. Характеристикам влагонепроницаемости и паропроницаемости я этим пользуюсь, меня абсолютно устраивает.
0: Судя по тому же опросу SDEC Shopping, только 16% респондентов сказали, что предпочитают российские марки зарубежным. Из-за жары во Франции некоторые виды сыров под угрозой. Всему виной засушливое лето на территории страны. Коровы недополучили свежую пастбищную траву, из-за чего фермеры перешли на искусственные корма, которые меняют жирность молока. И, как следствие, меняется вид производимого сыра. Подробности приводят журналисты CNN.
11: Из-за беспрецедентных волн жары французские молочные коровы, которые обычно пасутся на открытом воздухе летом, испытывают тепловой стресс. Вдобавок остаются без привычной пышной зелени с полей, важнейшего элемента питания. Ученые-сыровары из департамента Канталь на юго-востоке Франции предупреждают. Уникальный вкус местных сыров находится под угрозой. Этим летом три четверти французских производителей полутвердого сыра Солерс были вынуждены прекратить производство из-за жары и сопутствующей засухи. Сыр Солерс – один из 47 французских сыров, имеющих маркировку, гарантирующую, что все этапы производства происходили в пределах ограниченной географической зоны. Местный терруар формирует уникальный вкусовой профиль, который может варьироваться от грецких орехов, фундука и травы до ферментированных сливок, перечных специй и копченого жареного лука. Поэтому фермеры были вынуждены переключиться на изготовление другого сыра – полутвердого Канталь. Производителям сыров Бафор, Комте и Абонданс уже разрешили увеличить долю корма для коров, чтобы компенсировать нехватку травы, что неизменно скажется и на вкусе продукта. Ожидается, что данный список сыров будет расти.
0: Изменение климата не только влияет на качество сыров, но и представляет угрозу для самих коров. Страдающие от теплового истощения, они дают на 10% меньше молока. Кроме того, нехватка травы вынуждает фермеров использовать запасы сена, которые они накопили на зиму. В итоге за год это приводит к убыткам в десятки тысяч евро на каждого французского фермера.
12: Между делом с Кирой Альтман.
14: Между делом спрашиваю у Нюты Федермессер, общественного деятеля, директора благотворительного фонда помощи хосписам «Вера», как она относится к формальным фразам, вроде «прими мое соболезнование». И есть ли у нее свой способ не быть формальным во время разговоров о смерти?
15: Ну, во-первых, формальные фразы все равно нужны, потому что они обозначают ситуацию. Позвонить кому-то, у кого умер близкий, и сказать «я соболезную» – это значит позвонить и сказать, что я в курсе. Многие люди считают, говорят,

0: первых хосписов в России. Это хоспис под Санкт-Петербургом в Лахте. И он такую фразу сказал: если не знаешь, как говорить с пациентом и с его родственником, и не можешь честно ответить на вопросы, честно молчи, честно смотри в глаза, честно бери за руку и честно плачь.
1: Нюта Федермессер, директор благотворительного фонда помощи хосписам «Вера». Кира Альтман, Бизнес ФМ.
2: Между делом на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
3: 14:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Любые попытки контактов по урегулированию конфликта на Украине – это шаг в сторону мира, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что Москва высоко ценит миротворческие усилия американских переговорщиков. При этом пока российская сторона не располагает информацией о результатах контактов спецпосланников. Президента США в Киеве. Также Песков допустил вероятность телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа по итогам поездки американских коллег. Россия практически полностью перешла на расчеты в национальных валютах, перевела в них почти 90% своей торговли, заявил глава МИД Сергей Лавров. Он отметил, что доллар формально все еще остается главной резервной валютой, но уже не может использоваться западными странами для откровенного шантажа и принуждения. Причина в том, что есть множество альтернатив. Задержан председатель фракции «Яблоко» в Екатеринбургской гордуме. Депутат Константин Киселев сообщил о газете «Коммерсант» со ссылкой на Свердловское отделение партии. По данным «Яблока», Киселев задержали на выходе из дома, когда тот собирался на дебаты на ВГТРК «Урал». Медведь напал на мужчину в Бурятии. Пострадавший получил тяжелые травмы головы, умер в больнице, сообщил глава республики Алексей Цыденов. По его словам, хищник набросился на мужчину, когда тот шел из поселка к автобусной остановке. По пути он свернул в лес проверить свой домашний скот, где на него и напал медведь. Принято решение о ликвидации хищника. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Половина третьего в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Точки соприкосновения есть. В Союзе Сарая Вагенкнехт допустили коалицию с АДГ, победившей на выборах в Саксонии-Анхальт. Альтернатива для Германии получила рекордное для себя число голосов, но в одиночку сформировать местное правительство не сможет. В КНДР теперь можно добраться на машине. Между Россией и Северной Кореей открылся первый автомобильный мост через реку Туманную в Приморье. Через пункт, как ожидается, смогут проходить до 300 автомобилей в сутки. ПВЗ и мини-склады маркетплейсов смогут размещаться в российских ТЦ. Инициативу собираются предложить Минпромторгу, рассказал сопредседатель Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла Павел Люлин. Как это может работать и что на это говорят селлеры? Все подробности в эфире. Бизнес ФМ. АДГ после победы на выборах в Саксонии-Анхальт намерена добиваться восстановления отношений с Россией. Сопредседатель «Альтернатива для Германии» Тина Хрупаала заявил, что после победы партия будет добиваться восстановления отношений с Россией и изменения санкционной политики. «Мы хотим, чтобы у нас снова были хорошие отношения с Россией», отметил Хрупаала. Санкционная политика, по его словам, должна измениться. На выборах в Саксонии-Анхальт АДГ получила рекордные для себя 43,8% голосов. ХДС канцлера Германии Фридриха Мерца 17,2. Это худший результат партии в регионе. Для самостоятельного формирования правительства АДГ не хватает 5 мест в Ландтаге. Потенциальным партнером может стать союз Сара Вагенкнехт, набравший 5,3%. Лидер партии в регионе Томас Шульц заявил о готовности обсуждать сотрудничество. Сама Вагенкнехт призвала отменить санкции против России и заявила, что формирование правительства без АДГ стало бы оскорблением для избирателей. Победу АДГ и перспективы формирования правительства комментирует научный сотрудник ММО РАН Мария Харольская.
5: Расклад очень сложный. Это мы сейчас говорим, да, про земельный расклад. Получается, что это определенный тупик. Если мы переведем получившийся

0: проценты на места в парламенте, то у АДГ 39 мест. Это недостаточно, чтобы сформировать правительство большинства. Но что интересно, у четырех партий, я имею в виду ХДС, христианских демократов, социал-демократов, зеленых и левых, тоже в сумме 39 мест. Соответственно, у них тоже нет возможности формировать правительство. А в данном случае, такое, да, делателем королей становится маленькая партия «Союз Сары Вагнер», которые получили 5 голосов. Почему они? Потому что они в целом, они не говорят о том, что они вступят в коалицию с АДГ, но они и не отрицают возможность сотрудничества. Но ситуация тупиковая, соответственно, какие возможны расклады? Возможно, правительство меньшинства, где будет АДГ при поддержке союза Сара Вагенкнехт, то вообще правительство меньшинства — это очень нестабильное образование, потому что придется все время договариваться в случае голосования в Ландтаге. Другой вариант — это коалиция тоже меньшинства при поддержке союза Сары Вагенкнехт, упомянутых ранее четырех партий, или коалиция пяти партий, все без АДГ. Но здесь тоже есть большие проблемы. Во-первых, коалиция из четырех партий меньшинства или коалиция пяти партий, это «Лебедь», «Рак» и «Щука», слишком различаются их установки. Ну и, в принципе, даже такую коалицию без АДГ сейчас очень сложно образовать. Почему? Потому что у христианских демократов есть ограничения внутренние. Они сами решили на взаимодействие, на союз с левой партией. И это определенный политический тупик на земельном уровне, а это означает, что в следующие 4 года в этой федеральной земле маленькой, не очень богатой, не будет эффективного правительства, скорее всего.
1: Мария Харольская, научный сотрудник ММОРАН. Созданный в 24-м году союз Сары Вагенкнехт называют партией левых консерваторов. Они выступают за социальное государство и защиту работников, но занимают жесткую позицию по миграции, критикуют западную политику в отношении России и выступают против дальнейшей военной поддержки Украины. Сейчас, по данным немецких СМИ, партия переживает серьезный внутренний кризис после того, как в Тюрингии большинство депутатов земельного парламента вышло из союза из-за конфликта с федеральным руководством во главе с Вагенкнехт. О перспективах внутренней политики в Германии говорит немецкий политолог Александр Рар.
2: Традиционные партии в Германии перестают играть большую политическую роль. Радикальные партии, оппозиционные, настоящие оппозиционные партии, как их называют, альтернатива для Германии, но и союз Сары Вагенкнехт начинает преобладать громадным и дочивым политическим весом. Это может привести к изменению политической системы в Германии в будущем. Результаты налицо. Большинство избирателей Восточной Германии, там просто люди хотят другую политику видеть, чем те немцы, которые живут в западных землях. Хотя, надо сказать, даже в западных немецких землях все больше и больше людей начинают выбирать именно эти две партии. Меньше Сару Вагенкнехт, но в большом объеме альтернатива для Германии. Альтернатива для Германии стала вместе с христианской демократической партией сегодня единственной народной партией в политической системе Германии. Правящие партии не справляются, экономический кризис не проходит, они не видят больше будущего. Поэтому люди пытаются цепляться за какие-то альтернативные источники, за какие-то другие политические программы, которые предлагает альтернатива Германии.
1: Александр Рар, немецкий политолог. Канцлер Германии Фридрих Мерц по итогам выборов в Саксонии-Анхальт признал поражение, заявив, что ХДС, цитата, «драматически проиграли выборы». Следующие важные выборы в Германии пройдут 20 сентября в Берлине и Мекленбурге, Передней Померании. Сеть чат GPT вновь заработала в России, и модель была недоступна несколько часов. Это следует из данных мониторинговых сервисов. Ранее пользователи из России жаловались, что сайт чат-GPT не открывается. В целом, чат-GPT никогда не работала с российским IP-адресом из-за ограничений самой компании. Открывалась заглушка о недоступности продукта в России. Но во время сбоя профильные каналы писали, что связь сбрасывалась еще на этапе соединения с серверами OpenAI. Сейчас проблема исчезла. Пользователи из России вновь могут увидеть традиционную заглушку. Business FM направила запрос в Роскомнадзор, пока ведомство ситуацию не комментировало. Блокировать иностранные нейросети Роскомнадзору бессмысленно. Возможно, проблемы были связаны с донастройкой белых списков в регионах, считает председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
3: Если я в Москве, у меня отказ идет от чата GPT, а в регионах это Роскомнадзор, то, скорее всего, это белые списки включены. Мы про них немножечко забыли. Они все-таки есть. И, скорее всего, так как они вроде бы настроились, как была бы моя версия, я не уверен, что это прям оно стопроцентно. Я не думаю, что Роскомнадзору имеет смысл сейчас блокировать. То есть юридически, возможно, там есть за что блокировать. И но тогда все можно блокировать в мире, где наши граждане получают знания. Потому что сотрудничество с нашим Роскомнадзором по сохранности персданных никто не производит, поэтому там и подпасть должен быть и Gemini, и чат GPT давно, и все вот эти разные нейронные сети. Я думаю, что либо речь идет о том, что где-то в регионах тестируются белые списки, либо Роскомнадзор вспомнил, что ему формально все-таки надо выставить запрет на чат GPT. Но в целом смысла во всей этой истории, на мой взгляд, почти нет, потому что, еще раз повторюсь, зарубежные сети и так нас уже заблокировали. Из этого следует простейшая история, что Запад нас отсекает и рано или поздно с нашей помощью или без нашей помощи отсечет, возможно, окончательно. И ориентироваться сейчас имеет смысл при стабильном, если нужны какие-то стабильные результаты, стабильная работа, только на китайский продукт.
1: Герман Клименко. Можно предположить, что проблемы с доступом к чат GPT были связаны с возможными временными ограничениями со стороны провайдеров, говорит управляющий RTM группы эксперт в области информационной безопасности Евгений Царев.
4: Непосредственно для российских пользователей, именно для российских айпишников, соответственно, наших отечественных операторов, была блокировка со стороны самого сервиса долгое время. Соответственно, что видели пользователи? Они видели заглушку, что в вашей стране мы работать не хотим. Сейчас, действительно, мы даже доступа к этой заглушке с российского IP-адреса получить не можем. Это говорит об ограничении на уровне оператора связи. А вот как это ограничение появилось с помощью регулятора, по его требованию, мы не знаем. Но точно можно сказать, что это ограничение на уровне оператора связи. Я проверил через несколько операторов. У всех, у кого я проверял, чат GPT недоступен, что, в свою очередь, говорит о том, что это довольно странно, если бы сами операторы по своей инициативе вот так разом ограничили доступ. Это не только происходит с нейронками, это вообще большое количество сервисов блокируется с одной и с другой стороны.
1: Евгений Царев. В июне этого года вице-премьер Дмитрий Григоренко заявлял, что использование иностранных нейросетей в России не запретят. Однако он отметил, что в структурах госсектора и на критической инфраструктуре должны применяться именно российские разработки. Россия и КНДР открыли движение по новому автомобильному мосту через реку Туманную. Это первый автопереход между двумя странами. Он соединил Приморский край с северокорейской территорией, а рядом заработал новый пункт пропуска Хасан на 10 полос движения. До этого момента в течение 60 с лишним лет существовало только железнодорожное сообщение между двумя странами. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, через пункт смогут проходить до 300 автомобилей в сутки. Мост должен увеличить грузовые и пассажирские перевозки между Россией и КНДР и дать новый импульс экономическому сотрудничеству стран. Правительство также рассчитывает на развитие туризма и на появление новых рабочих мест в регионе. Еще ни один объект в Приморском крае не возводили настолько быстро, говорит редактор портала новости.вл.ру Сергей Ланин.
5: Действительно, в последние пару лет, когда после ковида границы были открыты и Корея пустила туристов, насколько я знаю, сейчас только российских туристов, через Приморский край, через эту границу периодически ездят тургруппы. Есть два способа полететь самолетом в Хинен, есть способ приехать поездом, но это действительно номинальное пересечение границы поездом. Как правило, туристов везут до села Хасан, самое южное село, самая близкая граница, везут автобусами, там не пересаживаются в поезд, проезжают этот мост, снова пересаживаются в автобусы и дальше едут путешествовать. Когда запускали этот туристический маршрут, думали, что это будет очень популярно, но на самом деле в рамках там даже Приморского края это не самый популярный маршрут за это все время. Несколько сотен туристов, наверное, туда попали, и все. Автомобильным мостом, наверное, количество туристов не станет больше, потому что Северная Корея не очень открыта в этом плане. Страна, все-таки там есть какое-то небольшое место, куда можно приехать, это побережье, и, честно говоря, приморцы, в том числе все россияне, которые приезжают в Приморский край, чтобы съездить в Северную Корею, чаще всего есть гораздо более дешевые и доступные варианты. Весь Приморский край ездит за границу в Китай, и вряд ли Северная Корея как-то переманит хотя бы часть туристов на себя. С точки зрения грузоперевозок очевидно, что теперь будут, наверное, увеличиться объемы, потому что автомобильный транспорт проще гораздо возить грузы. Но, опять же, большой ли объем товарооборота между Северной Кореей и Россией? На сейчас это очень небольшая цифра. Мы удивлены сегодня, что вообще так быстро построили мост. Удивительно, так в Приморском крае быстро объекты обычно не строятся.
1: Сергей Ланин, редактор портала новости vl.ru. Строительство нового моста началось весной 25 года. Переход назвали в честь Якова Новиченко, офицера Красной Армии, который в 1946 году спас Киммерсена, накрыв собой брошенную в него гранату. Колонну автомобилей с российской стороны во время церемонии открытия возглавил некогда принадлежавший Новиченко запорожец алого цвета.
6: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
7: Застройщик ООО «СЗ Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.
8: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
9: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
6: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Пока звучит этот текст, в мире купят 60 телевизоров. Успеть за 10 секунд на Business FM. Кто надо, услышал. Психолог Любовь Неделько о распространенной проблеме заведомо ложных негативных отзывах на цифровых платформах, о которых мы рассказали в эфире.
10: И буквально через час Яндекс присылает мне письмо, что, Любовь, мы перепроверили отзывы, вы правы, сейчас они не соответствуют правилам. Вот так вот у нас ты разрешил, и ты огромная благодарность вам за содействие.
6: Ждем ваших сообщений по делу. В директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Компании и корпорации.
11: В студии Сергей Гордеев. Здравствуйте.
12: Отчеты и планы.
11: Группа «Лента» запустила в Ленинградской области свою первую фабрику-кухню для производства готовой еды. Ранее на базе предприятия было производство мясной и рыбной продукции. Реконструкция помещений и установка оборудования заняли 6 месяцев. Инвестиции в проект превысили 200 миллионов рублей. Фабрика-кухня будет поставлять продукцию в гипермаркеты и супермаркеты сети в Петербурге и Северо-Западном федеральном округе. МВидео в августе привлекла кредит на 17,5 миллиардов рублей. Это сказано в отчетности компании. Кредитная линия открыта на фоне реструктуризации долгов группы, которые на конец июня достигли почти 160 миллиардов рублей. Как пишут ведомости, долговая нагрузка компании остается критической, а сам ритейлер убыточен уже на операционном уровне и не зарабатывает даже на поддержание работы магазинов. Яндекс.Го будет предлагать пассажирам скидку за согласие подождать такси дольше обычного. Речь про те часы, когда спрос на эту услугу особенно высок. Среднее время ожидания в режиме «позже» будет от 30 до 40 минут. А вот скидка составит 30%, а в отдельных случаях будет достигать 50%. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: В Москве вы слушаете Business FM. Пу-пу-пу. Этот зумер выгорел. Несите следующего. С теми, кто в теме, сегодня о претендентах на слово года, но не только. Почему одни слова ярко вспыхивают, но быстро забываются, а другие прочно укореняются в языке? Какие слова становятся мемами? И что слова могут рассказать о времени, в котором появились? Об этом в интервью Максима Кронгауза, лингвиста, доктора филологических наук, профессора НИУ ВШЭ и РГГУ. С ним беседует Елена Марчукова.
6: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
12: Здравствуйте. Это «С теми, кто в теме» в студии Елена Марчукова. Тема сегодня словарная. Выигрышная, классная, сказали бы мои ровесники. А зумеры сказали бы «тема имба». Ну или имба. Вопросы сегодня задаю Максиму Крангаузу, лингвисту, доктору филологических наук, профессору НИУФШЕ и РГГУ. Максим Анисимович, здравствуйте. Так как все-таки правильно, имба или имба?
13: Здравствуйте. Здесь хорошо, что правильного нет. Это так называемый некодифицированный язык. Встречается и так.
12: Начала с имбы неспроста, потому что это слово один из претендентов на слово года 2025 по версии портала Грамота.ру. Журналисты часто пишут об этом проекте.
13: Таких конкурсов очень много, и на каждом конкурсе свои правила. Это касается английского языка, где много разных конкурсов, и русского, где тоже их появилось довольно много.
12: Какие из них самые крупные и авторитетные?
13: Ну, для английского самый престижный и крупный – это конкурс Оксфордского словаря. Есть еще Merriam-Webster, тоже хороший конкурс. Есть еще Dictionary.com. Русский есть конкурс, который недавно объявил Грамота.ру. Есть несколько объявленных в интернете в соцсетях. Есть конкурс Института русского языка имени Пушкина. И вот конкурс, который недавно создана специально большая группа под названием «Конкурс слова года». Так что можно выбирать.
12: Обращаете ли вы внимание на эти конкурсы и опросы как специалист? Насколько велика их значимость с точки зрения лингвистики?
13: Ну вот тут важно, по какому принципу выбирается. Иногда выбирается, так сказать, на вкус, большого интереса в этом нет. А вот когда используются хотя бы какие-то статистические методы, например, словари используют такую характеристику, как количество запросов, это касается словарей и поисковых систем. Причем не в абсолютном измерении, не сколько всего было запросов, а вспышки. В этом году это слово стали запрашивать во столько-то раз больше, чем в прошлом. И вот это показатель того, что слово в этом году стало чрезвычайно активным. В конкурсе слова года участвуют не только слова, появившиеся в этом году. Это, конечно, особенно интересно. Иногда слово могло появиться давно, но оно вспыхивает очень ярким светом именно в этом году. А дальше, возможно, уже эксперты подключаются, голосуют, решают, какое все-таки важнее и несет какой-то важный смысловой заряд. За такими конкурсами следить интересно. Во-первых, видно, что в этом году вспыхнуло. А во-вторых, такие конкурсы создают целые тенденции. Слово года во многом отражает устремление человечества.
12: Есть ли слова значимые и заслуживающие по вашему вниманию, но не вошедшие в рейтинги за прошедший год?
13: Ну, конкурсы же еще как таковые не начались. Вот это первая весточка была. Поэтому говорить о том, что кому-то не дали медальки, это преждевременно. Я люблю тихие слова, которые не являются модными, но ползают в нашу речь, сразу становятся довольно устойчивыми и укорененными. В этом году таким тихим, но важным словом, мне кажется, является слово «нишевый». Вроде бы в нем нет никакого особого политического, социального потенциала, но оно захватило довольно большое пространство. В нем какое-то наше стремление найти свою нишу. Когда мы все чувствуем себя очень неуютно, мы пытаемся найти вот это место уютное. Я думаю, что это хорошее слово и случайно появившееся в этом году. У меня есть свои пристрастия. Это слово появилось пораньше. Недавно въехал с дачи и думал, как раздражают автомобилисты, которые отгоняют поток машин по обочине. Выяснилось, что есть такое слово «обочечник». Вот оно меня очень порадовало. Такое слово «упрек». Есть еще смешные слова, часто придуманные, появляющиеся сразу в рамках какого-то мема или потом провоцирующие создание таких мемов. Вот мне очень понравилось слово «пухосос». По поводу этого слова сразу возникли и отдельные мемы, и даже песни, по-моему, где слово «пухосос» обыгрывается так и это.
12: А есть у вас нелюбимые слова? Бесячие, как сейчас говорят.
13: У меня, как у лингвиста, нет таких слов. А как у носителя, наверное, бывает. Но я сейчас скажу, может быть, о другом. В этом году до такого массового употребления докатились военные слова. Довольно активно стали использоваться слова «дрон», «беспилотник», аббревиатура «БПЛА». Это свидетельствует того, что это коснулось всех. Если раньше, ну, это было где-то далеко, и русский язык особо слова не входили, то сейчас это вошло. И, конечно, разные слова, которые связаны с блокировками, с интернетом, вот эти белые списки и прочее тоже. Я не могу сказать, что я не люблю эти слова, но то, с чем они связаны, конечно, вызывает у меня не самые приятные. К языку никаких претензий нет. Язык отражает то, что волнует, но вот здесь интересно как раз, что это появилось не сразу.
12: В публичном поле мы все довольно долго уже видим борьбу за родной язык. Возникают все новые и новые требования закона в отношении бизнеса. Все переделывают вывески на русскоязычные. Вы видите, как специалист, тенденцию к делатинизации? Видно ли по языку, что люди хотят больше русскими словами называть свои бизнесы?
13: Ну, я бы поспорил со словом «хотят». Мне кажется, что не хотят, а вынуждены. Действительно, тенденция есть. Кроме того, появилась новая тенденция, когда люди запрашивают Институт русского языка и обращаются к лингвистам, пишут письма в официальные инстанции с просьбой включить в словарь некое слово, не потому что оно пришло в русский язык, а потому что оно используется где-то в названиях, и если его не включить в словарь, то его нельзя будет использовать. Это обеспокоило бизнес. Если слово не попадает в словарь, то его нельзя использовать, даже если оно уже используется как некая торговая марка или как-то еще.
12: Насколько новые слова, в том числе из молодежного сленга, важны для языка? И насколько они общеупотребимы? Вы пользуетесь ими, например? Можете что-то по-зумерски?
13: Да, ваш вопрос содержит в себе некоторое лукавство. Дело в том, что сленг уже язык. Это вот тенденция очень неприятная, когда языком считается только литературный язык. Вокруг литературного языка есть еще много разного, интересного, важного. В частности, молодежный сленг, язык интернета. И даже неправильности тоже важны. Не сленг – это очень важное явление для литературного языка. Мне кажется, это во многом является его питательной средой. Можно вспомнить ряд слов, которые приходят в словари, становятся вполне обычными словами литературного языка. Ну, слово «гламур», слово «тусовка», слова из интернета, такие как «блог» и «лайк». Все эти слова еще недавно не существовали, потом возникли и существовали в своей нише, а сейчас вполне употребительные. Из тех слов, которые не вошли, но очень близки к этому, и я считаю, что уже пора включать, я бы назвал слово «хайп», в свое время взорвавший язык, и более поздняя парочка «хейт» и «хейтер». Тоже запомнили определенную лакуну, вот такой демонстративной ненависти, прежде всего, конечно, в интернете. Ну и вообще, сленг очень интересно наблюдать, там происходят разнообразные, любопытнейшие процессы, и они происходят очень быстро, мы видим их начало и конец. Если в литературном языке изменения тоже, безусловно, существуют, но они протекают очень медленно и часто не доходят до конца, потому что есть сдерживающий фактор. Например, во многих глаголах ударение переходит с окончания на «кори». Когда-то мы говорили «манит», сейчас «манит» считается устаревшим, правильно «мани». Но при этом, скажем, «звонит», вот тоже многие говорят, не буду это произносить, тоже считается так. Главным показателем неграмотности, там как бы культура говорит «стоп». В этом глаголе ни за что не притянем ударение, не добить. Так что в литературном есть некие жесткие ограничения, которые часто не дают тенденциям дойти до конца. А в сленге таких механизмов нет, и все доходит до конца. Очень интересно смотреть на какие-то словообразовательные процессы. Появляются прекрасные ряды слов, ну, очень экспрессивные, скажем, «досвидос», «полтос», «видос», «скидос». Очень эмоционально и живо. Нежданчик, загулянчик. Я люблю слово, нет, его тоже ненавидеть, по всей слова всегда вызывают дискуссию. Я люблю молодежное словечко «норм», да, от «нормально», вот эти сокращения, обрубки. Но оно тоже часто употребляется, в том числе в комической поэзии. Но еще раз повторю, очень интересно, что это всегда неоднозначная реакция. Кто-то их использует, а кто-то бесится.
12: Спасибо, приоткрыли сегодня с вашей помощью тему лексикона. Максим Крангаус, лингвист, доктор филологических наук, профессор НИУФШЕ и РГГУ.
6: Бизнес FM с теми, кто в теме.
1: С Максимом Кронгаузом, лингвистом, доктором филологических наук, профессором НИУВШЭ и РГГУ беседовала Елена Марчукова. А все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на всех подкаст-платформах через колонку Алисы и, конечно, на сайте bfm.ru в разделе «Подкасты и интервью».
6: Реклама.
14: Мечтаете о новом авто, но дилеры говорят «нет»? Агат РФ говорит «да». Мы запускаем новое направление «Агат РФ Импорт». В наличии и под заказ автомобили под любой ваш запрос. Японские, немецкие, корейские. В «Агат РФ Импорт» огромный выбор. И главное, каждая машина юридически проверена. Ждем вас на Казанском шоссе 1А. Звоните 239-37. Успейте выбрать свой идеальный автомобиль.
6: Агат. Покупай выгодно. Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Деньги. В качестве платежного средства люди когда-то использовали золотой песок. В Японии его фасовали в бумажные кульки. В Древней Мексике засыпали в трубку птичьего пера и использовали как полноценные деньги. А во времена золотой лихорадки в той же Мексике он был единственной валютой.
14: История денег на Business FM.
6: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
12: В Москве 14.58, в студии Вероника Романова. Стив Уитков и Джаред Кушнер на встрече с Владимиром Путиным представили обновленные версии предложений по миру на Украине, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники. По их словам, эти предложения учитывают уже изменившиеся обстоятельства за последние месяцы. До этого Уитков и Кушнер приезжали в Россию для обсуждения мирного плана в январе. А на переговорах с Зеленским в Киеве главным образом обсуждались территориальные вопросы, заявил источник газеты. В предыдущей версии мирного плана, разработанного США в 25-м году, предлагалось прекратить огонь в новых регионах по линии расположения войск на дату принятия соглашения. Украина при этом настаивала на выводе российской армии из Донбасса, хотя Россия называет ключевым условием для мира выход ВСУ с этой территории. Генералы МВД задержали в Московской области за хищение моторного топлива. По словам официального представителя Министерства внутренних дел Ирины Волка, к преступлению причастны председатель совета директоров ПАО «Евротранс» Игорь Мартынов, трое его подчиненных при участии начальника тыла генерал-майора внутренней службы МВД Сергея Малькова и двух его коллег. Минобразование Литвы убрало произведение русского ученого и писателя Михаила Ломоносова и русского поэта Гавриила Державина из учебной программы по родному языку и литературе в школах республики. Пересмотр программы для 9 классов начал действовать с этого учебного года. Ранее литовский премьер-министр говорил, что власти страны подготовят перечень классиков русской литературы, которых исключат из программ школ национальных меньшинств. Глава литовского кабинета также предлагал добавить в школьную программу произведения украинского поэта Тараса Шевченко. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
15: 15 часов в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Под лавиной в Кабардино-Балкарии погибли 11 человек, 6 считаются пропавшими без вести. Еще 6 человек получили травмы, их удалось доставить в больницу. Что привело к трагедии, можно ли было ее избежать? Замена иностранных двигателей на российских самолетах Superjet 100 потребует финансовой господдержки, заявил глава Аэрофлота, а без субсидий Superjet'а начнут покидать парки авиакомпании. Как может разрешиться ситуация? Все новые и новые случаи выхода медведей к людям. В Красной Поляне медведь зашел в 5-звездочный отель, а на следующий день ночью объявился возле коттеджа туристов. В Бурятии в минувшие выходные медведь растерзал мужчину, а в Красноярском крае после нападения медведей отстреляли уже более 30 особей. Эти и другие темы на Business FM. Под лавиной в Кабардино-Балкарии погибли 11 человек, еще 6 считаются пропавшими без вести, их продолжают искать под снегом. 6 получили травмы, их удалось доставить в больницы. Всего в группе, попавшей под лавину, было 33 человека, но 10 из них смогли спуститься сами. Лавина сошла вчера в Безенгийском ущелье с горы Межерги. СМИ публикуют кадры, на которых видно, как снежная масса стремительно накрывает склон горы. Лавина остановилась у самого подножия. Глава Комитета спортивного альпинизма Федерации альпинизма России Александр Яковенко назвал лавину случайностью, от которой никто не застрахован. Он заявил в СМИ, что группа альпинистов не совершала спортивные восхождения, а проходила плановые учебные сборы для представителей силовых ведомств. Они разбили палаточный лагерь и выходили на учебные участки, чтобы отрабатывать технику передвижения по ледовому рельефу и организацию страховки. О том, что сейчас известно о гибели альпинистов, рассказывает собственный корреспондент российской газеты по Северокавказскому федеральному округу Михаил Сухарев.
16: Это стало неожиданностью, потому что предупреждений о лавинах не было. Погода стояла ясная. Это Межрудийский массив, ущелье Бизинди, верховье. Высота горы порядка 5000 метров, но группа, я так понимаю, не планировала восхождение на саму гору. То есть это был, они просто проходили мимо. Стоял сильный ветер в ущелье, и известно, что сначала начался камнепад, который за собой потянул уже лавину. Группа была большая, 33 человека. Группа была достаточно подготовленная. Если говорить о самой горе Межурги, то там нужна категория сложности горы 4Б. То есть это такой средний, крепкий уровень альпинистов. Маршруты, которые проходят рядом по массиву, они чуть проще.
17: Возможно, там было несколько групп. Сейчас их объединили в одну, просто общее количество человек. И вот отчитываются о состоянии всех, кто попал в зону схода лавины. На месте сейчас работает группировка спасателей. Уже больше 50 человек, техника. Ее стараются увеличить. Привлекли с соседних регионов сотрудников МЧС, Северокавказского федерального округа, поисковый отряд. Используют вертолет Ми-8 для поисков. Я думаю, что еще больше будет сотрудников МЧС привлечено для поисков, потому что территория обширная и массив снега, который сошел, очень большой.
18: А сейчас какие условия погоды?
17: Обещали, что будут дожди в ближайшие дни. Погода в горах, нужно понимать, что быстро может меняться. Прогноз может быть один, через два часа погода другая. Плюс сильный ветер мешает поискам. И в целом рельеф местности очень сложный, и проводить поисковые работы трудно. При этом сохраняется угроза повторного схода лавин, поэтому сами спасатели не могут чувствовать себя там в безопасности. Снег нужно перекапывать, искать людей, потому что могут быть выжившие.
15: Михаил Сухарев, СОБКОР российской газеты в регионе. Лавина летом и в начале осени в горах активный период таяния ледников и, как следствие, повышенная лавинная опасность. В это время возможны сходы снежных масс и камнепады. При этом маршруты в местах, где сошла лавина, один из самых сложных, говорит журналист и значка Елена Беслонеева.
19: Альпинисты проходили по маршруту 4Б, это категория сложности. Вообще в альплагере Бизинги находится 5 пятитысячников. Сюда с времен СССР всегда приезжали альпинисты, и благодаря именно этим склонам они могли получить разряд. Это очень сложные маршруты. Действительно, должна быть серьезнейшая подготовка для того, чтобы ты зашел на Бизингийскую стену.
15: Елена Беслонеева, журналист из Нальчика. К Федерации альпинистов назвали сход этой лавины событием уровня Кармадонской трагедии, когда погибла съемочная группа во главе с Сергеем Бодровым, младшим. А такое может происходить раз в 50 лет или около того, сказал глава комитета спортивного альпинизма Александр Яковенко. По его словам, обычная лавинная обстановка в районе учитывается при проведении учебных сборов. Однако именно такой масштабный сход практически невозможно было предсказать. Без субсидий сухой Суперджет 100 начнут покидать парки авиакомпаний. Замена иностранных двигателей на российские на самолетах сухой Суперджет 100 потребует финансовой господдержки, заявил глава Аэрофлота Сергей Александровский. Речь идет о замене российско-французских двигателей на российские ПД-8 на уже эксплуатируемых самолетах сухой Суперджет 100. Если этого не сделать, то авиаперевозчики будут вынуждены постепенно выводить эти самолеты из своих парков, а компенсировать выбывшие лайнеры можно будет за счет перераспределения налета на другие самолеты и поставок МС-21, отметил Александровский. Проблема касается примерно 160 оставшихся в России сухой Суперджет 100. А крупнейший парк у авиакомпании России с группой Аэрофлот 78 самолетов. Главный вопрос, насколько такая замена экономически оправдана, говорит главный редактор портала Авиа.ру Роман Гусаров.
20: Стоимость, обозначенная, во всяком случае озвученная Александровским, 2 миллиарда за один самолет. На мой взгляд, она более-менее адекватна тому, что предстоит сделать. Это провести конструкторские работы по ремоторизации, провести летные испытания, провести сертификационные испытания. И ремоторизация – это не просто замена двигателей, а в процессе ремоторизации надо будет еще переделывать самолет, то есть дорабатывать самолет, потому что двигатели совершенно разные. Все это вместе, вся эта себестоимость, включая стоимость производства самих двигателей, ляжет на очень маленькую серию. Это всего 200 двигателей, потому что речь идет о ремоторизации около сотни суперджетов. По два двигателя, 200 двигателей. Поэтому и такая достаточно высокая цена. Если посмотреть реально на остаточную стоимость самолетов, то она может оказаться у большинства самолетов ниже, чем цена ремоторизации. То есть самые самолеты стоят дешевле установки новых двигателей. Поэтому это все в чистом виде теряет любой экономический смысл. Авиакомпании откажутся, они просто не подтянут и не окупят такую дорогую ревитализацию. И самолеты будут просто списываться. Начиная с 28 года по 30 год мы рискуем потерять 150 самолетов в парке наших авиакомпаний без перспектив замещения на ближайшие сроки. Конечно же, заменой суперджетом может стать и сам суперджет нового поколения, импортозамещенный второй генерации, и даже самолеты МС-21. Но, учитывая предполагаемые темпы производства, списание произойдет значительно раньше, чем промышленность сможет произвести эти новые самолеты.
15: Главный редактор портала «Авиару» Роман Гусаров. А между тем, Минпромторг и Ростех обсуждают введение нового сбора с авиапассажиров. Как ранее сообщало агентство «Авиастат», предлагается взимать по 800 рублей с билета российского перевозчика и по 1800 рублей с иностранного. Вырученные средства планируется направить на ускорение выхода на рынок отечественных самолетов МС-21, Суперджет-100, Ил-114 и Ту-214. Сбор, по оценкам, может приносить от 120 до 240 миллиардов рублей в год. Все новые и новые случаи выхода медведей к людям. В Красной Поляне 2 случая. Медведь зашел в 5-звездочный отель, а на следующую ночь объявился возле коттеджа туристов, которые спугнули его своим криком. А в Бурятии в минувшие выходные медведь растерзал мужчину, а до этого другой мужчина чудом спасся от нападавшего медведя. А в Красноярском крае после нападения медведей на женщин-грибников отстрелили уже более 30 особей. А почему, несмотря на предупреждение и отстрел, принятых мер оказалось недостаточно? И что годами мешало нормально регулировать численность медведей? Об этом Олеся Савоськина.
0: К концу августа в одном только Енисейском округе медведи более сотни раз заходили в населенные пункты. Среди мест, где замечали хищников, был и поселок Потесово. Власти собрали специальную рабочую группу. Жители просили не ходить в лес. Возле школ усилили патрулирование. Родители попросили провожать детей. Бизнес-ФМ обратилась за комментарием в пресс-службу губернатора и правительства Красноярского края. На момент выхода материала ответа не получила. По данным мониторинга, в Красноярском крае сейчас около 27-30 тысяч бурых медведей. В 2-3 раза больше нормы для местной кормовой базы. При этом охота, которая должна сдерживать рост популяции, с этой задачей не справляется. В прошлом сезоне лимит составлял больше 4500 медведей, а отстрелили всего 244, около 5%. И такая картина сохраняется уже несколько лет. Охота на медведя сложная, опасная и дорогая, а желающих становится все меньше. Почему разовыми отстрелами накопившуюся проблему уже не решить, объясняет биолог-охотовед Валерий Кузенков.
21: Я всегда говорил, что численность надо регулировать, это надо было делать до гибели людей. А наша росла не вчера, она росла год.
22: Почему отстрел не прекращается, новые выходы?
21: Потому что нет отстрела, надо отстрелять половину популяции. И то, что там отстреляли 10 медведей, там отстреляли 15, это не приведет к решению проблемы. И вот эти вот пустые места после того, как зверей убрали, заполняются другими зверями. Это должно быть комплексное решение данного вопроса. Воссоздание охотхозяйственной отрасли, не надо давить охотников, надо заниматься обучением профессиональных охотоведов, биологов. Сегодня инициалистов нет и охотоведов нет. И это привело к логическому такому завершению. Все было предсказуемо.
22: Возможно ли было решить эту проблему раньше и не допускать такого масштаба?
21: Конечно. Но для этого надо было выстроить грамотную профессиональную законодательную базу, не заниматься чехардой, ерундой, устраивать никому ненужные реформы, которые привели к разрушению охотхозяйственной деятельности и к уничтожению полной грамотной работы с диким животным миром. И это продолжается.
0: Теперь краевое Минприроды подготовило предложение снизить сборы для охотников, прописать процедуру вынужденного отстрела и исключить бурого медведя из перечня видов, для которых устанавливают лимит. Отдельно рассматривают денежные выплаты охотникам, пока эти изменения не приняты. Все это не могло не отразиться и на туризме. Что происходит с поездками и маршрутами, рассказывает гид в Красноярском крае Алексей.
23: Где-то 30%, наверное, отказались у нас в Ергаке, в наш последний заезд, здесь увеличивающееся количество медведей. В целом здесь по окрестностям Красноярска, я вот что заметил, сам работаю в Гремячей Гриве, в экопарке, и меньше посетителей стало. В конце августа было еще достаточно много, а вот эта неделя очень большой просадок именно по посещаемости. Люди просто переживают ходить в лес, все туристические тропы, вся туристская рекреационная зона закрыта. Сам вот я лично встретил медведя, тоже метров 20, это было вот как раз вот во второй половине августа. Но мы были группой, и медведи ели ягоду. Мы обычно всегда о себе сигнализируем, предупреждаем, и поэтому медведь к человеку не выходит.
0: И это уже история ни одного региона. На Алтае в августе медведь убил 29-летнюю туристку. На Байкале из-за хищников закрывают туртропы. В начале сентября Национальный парк в Забайкалье объявил о досрочном завершении турсезона. По отдельным регионам нынешний всплеск особенно хорошо виден в цифрах. В Томской области за одну неделю приняли 17 решений об отстреле медведей. Больше половины от показателей за весь прошлый год. А по данным сочинского нацпарка, в Сочи и на горных курортах с января по май медведи 150 раз выходили к людям. Вдвое больше, чем за весь 25-й год. И основной пик активности там еще впереди. Он обычно приходится на сентябрь-ноябрь. По словам охотоведов, ситуация может успокоиться ближе к декабрю, когда медведи залягут в берлоги. Но если животные не успеют нагулять достаточно жира, могут появиться шатуны, медведи, которые не ушли в спячку и продолжают искать пищу. Тогда опасный период может продолжиться и зимой. Олеся Савоськина, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
2: Реклама.
3: Уважаемые предприниматели, говорит капитан Панда, на борту китайский форсаж от ВТБ. Пристегнитесь, ваши расчеты отправляются в Китай. Время в пути от 8 минут, высота комиссии от 0,2%. Желаем вам самых быстрых и выгодных расчетов. Напоминаем, от 8 минут от 0,2% ВТБ.
4: Акция для ИП и юрлиц, новых и действующих клиентов, не проводивших платежи в КНР 180 дней. Подключение до 15 октября 2026 года. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия СБРФ номер 1000. Реклама 0+.
5: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
24: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Минфин обсудит идею фиксированных ставок по банковским кредитам для регионов. Это следует из списка поручений премьера Михаила Мишустина по итогам встречи с членами Совета Федерации. Еще одно предложение сенаторов – ввести механизм контроля за коммерческим кредитованием регионов и погашением таких задолженностей. Минфин должен проработать все предложения к 1 октября. Среди других обсуждаемых мер по поддержке регионов – перенос срока погашения бюджетных кредитов. По оценкам Владимира Путина, за счет этого в бюджетах регионов будут оставаться дополнительные 100 миллиардов рублей в год. Объем онлайн-торговли в России в этом году может вырасти на 18-20%, сообщил в интервью ТАСС замглавы Минпромторга Роман Чекушев. За первое полугодие 26-го торговля в онлайн-формате уже приросла примерно на 20%. В относительных цифрах торговля на маркетплейсах замедляется из-за высокой базы. В 2020 году оборот онлайн-торговли составил 3 триллиона 200 миллиардов рублей. В 2025-м вырос более чем в 4 раза – до 13 триллионов 200 миллиардов. Годовой рост доходов российских самозанятых составил 14,2%, что сопоставимо с ростом номинальных зарплат наемных работников – 13,5%. Наибольший рост выплат самозанятым наблюдался в сферах ремонта и строительства – более 20%, компьютерной помощи – 18%, дизайна – 13% и бухгалтерских услуг – 10%. Самозанятые в веб-разработке стали получать на 10% меньше, но по сумме дохода остались одной из наиболее высоких оплачиваемых категорий с медианной выплатой в 71 тысячу рублей. Об этом говорится в исследовании платформы по работе бизнеса с самозанятыми «Кьюго». Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Погода в Москве.
15: Сейчас в городе плюс 13 градусов, облачно с прояснениями. Согласно обновленному прогнозу, сегодня осадков не ожидается. Как и завтра, синоптики обещают без дождя, переменной облачности до плюс 15. +15-16 в Москве. В бьюти-сетях растут продажи электронной техники. Речь не только о профильной электронике, вроде массажеров, стайлеров и фенов, но и аудиоколонок, наушников и прочей мелкой техники для дома. К примеру, у бьюти-ритейлера «Золотое яблоко» продажи электроники выросли за первое полугодие на 37% в денежном выражении. Литуаль сообщил, что за прошлый год продал в своих магазинах более 75 тысяч устройств, а оборот превысил 200 миллионов рублей. Эксперты связывают это с несколькими факторами. Кроме доверия покупателей и истории, истории про сопутствующий товар, когда вместе со средством по уходу за волосами покупают еще и фен. Есть и новая тенденция. Заказ мелкой электроники через сайт бьюти-магазина сегодня надежнее, чем через маркетплейс, комментирует основатель Академии ритейла, доцент МГИМО Алексей Филатов.
2: С точки зрения системы организации доставки товара, конечно, видимо, что сейчас происходит существенное изменение в силу тех атак, которые были на инфраструктуру. Все больше розничных компаний, которые занимались продажами на маркетплейсах, они стремятся развивать направление click and collect, когда заказы можно забирать в магазинах. Люди уверены, что заказав товар, они могут прийти быстро забрать его в магазине, не попадать в ситуацию, когда, возможно, товар, заказ придется ожидать больше, чем планировал. И в этом смысле, да, конечно, небольшие по размеру предметы, электроника, они вполне себе сопоставимы, да, и даже по стоимости с товарами, которые продаются в бьюти-сетях. Все бренды, которые завоевали доверие большой аудитории, они сейчас находятся в, возможно, уникальной ситуации, когда могут предлагать своим покупателям услуги и решения не только в своей области, в своей традиционной, да, сфере. Я думаю, в этом смысле мы абсолютно точно находимся в состоянии перелома и очень вероятно развитие нового направления. Это отличный фундамент для того, чтобы расширять свой бизнес в разных направлениях. Действительно, это может быть и стайлеры, и колонки. Я правда не удивлюсь, если это будут и туристические поездки.
15: Алексей Филатов, основатель Академии ритейла. Доставка и хранение условного фена или наушников по издержкам сопоставимы с парфюмерным набором, но дают высокую выручку с каждого квадратного метра витрины и кубометра склада. И в текущих условиях в определенных категориях товаров сети вполне могут составить конкуренцию маркетплейсам, отмечают эксперты. Между тем, в России намерены разработать перечень онлайн-платформ, которые будут допущены к проведению государственных закупок, пишут ведомости. Попасть в список смогут маркетплейсы, которые будут соответствовать нескольким условиям, иметь логистическую инфраструктуру на территории не менее 45 регионов и включены в реестр цифровых платформ Минэкономразвития. Сейчас в нем предварительно 12 участников, в частности, это Озон, Wildberries, Авито, Ламода, а также сервисы доставки и агрегаторы услуг. Нет времени и смысла притворяться. В «Сатириконе» большая премьера накануне по пьесе «Егор Булычев и другие». 18+, режиссер Николай Рощин, в главной роли Константин Райкин. Это тот спектакль, который точно будет обсуждать столичные театралы. Александра Сидорова продолжит.
7: Пьесу «Егор Булычев и другие» много ставили в советское время. В современной России ее как будто забыли. Время действия – 1917 год. Война, раскол в обществе, грядущая революция. Но у главного героя, богатого купца Егора Булычева, своя трагедия. Он узнает, что у него рак печени. И весь спектакль про то, как он и его окружение переживают эти катастрофы. Разговоры Булычева с домашними звучат лёстко и злободневно. Моментами не верится, что текст был написан в 1931-м. Но Николай Рощин, который любит приближать материал к сегодняшнему дню, тут практически ничего не добавил от себя. Все по-горькому. Худрук «Сатирикона» Константин Райкин говорит, Максим Горький давно его интересует как драматург. Несмотря на то, что главный герой неизлечимо болен, автор видел в нем мощного, язвительного бунтаря. Роль была Булычева требует колоссальных энергетических затрат, говорит Константин Райкин.
8: Это очень интересная драматургическая ситуация, когда человек обстоятельствами прижат к стенке уже, он как смертельно раненый зверь, начинает жизнь свою переоценивать и воспринимать по-другому, потому что ему уже нет времени и смысла притворяться. Это в большой степени похоже на обстоятельства других великих пьес. Это шекспировские какие-то обстоятельства, это «Король Лир», это трагизм, познание, которое постигает пожилого человека, когда он вдруг понимает, что он не так оценивал всю жизнь. Так и здесь. Его болезнь смертельная у Булычева, она обостряет восприятие жизни и заставляет его пытаться разрушить тот фальшивый, так сказать, фасад, интерьер. И он это делает со всей истовостью, которая свойственна вообще его натуре. Это вообще очень интересная ситуация. Экзистенциальная, когда на границе жизни человек что-то познает и пытается разрушить то, что ему кажется неверным, фальшивым, лживым, несправедливым. Это очень остро, это очень мощно. Это самое сердце смысла в драматургии вообще.
7: Спектакль идет чуть больше 2 часов и держит зрителя в постоянном напряжении. Тут немало режиссерских и сценографических решений, которые приводят в оторопь или даже вызывают омерзение, но тем сильнее эффект. Сцена, где Булычева лечит лекариха Забунова, так вообще хоррор. Иногда тебе кажется, что ты сходишь с ума вместе с героями. Спектакль злит, провоцирует, заставляет проводить параллели. Вначале на сцене 10 закрытых дверей. За каждой из них зрителя ждет сюрприз. И не один. Еще одна неожиданность – распределение ролей. Например, у Тимофея Трибунцева сразу 6 эпизодических персонажей. Но каждый – жемчужина. А Агриппина Стеклова одновременно играет 2 сестер – жену Булычева Ксению и ее родную сестру, которая стала настоятельницей женского монастыря.
1: Та роль, на которую я была распределена изначально – я очень ей дорожу, это игуменья. Роль жены, которую я получила в процессе уже репетиций, она для меня более сложная. Всегда какие-то проблематичные дети, они тоже вызывают какие-то особые чувства. Это природа даже не смешного, это не комедия, это трагифарс. А поскольку это глубоко любимый мной жанр, в принципе. И мне кажется, он нашей труппе и сатирикону тоже близок. И потом это так близко всегда в жизни не бывает.
7: Попасть на этот горький трагифарс, похоже, будет непросто. На сентябрьские премьерные показы уже все продано, но появилась афиша на октябрь и ноябрь. И там есть билеты от 1000 до 10 000 рублей. Александра Сидорова, Бизнес ФМ.
15: Из-за жары во Франции некоторые виды сыров под угрозой. Всему виной засушливое лето. На территории страны коровы недополучили свежую пасточную траву, из-за чего фермеры перешли на искусственные корма, которые меняют жирность молока. И, как следствие, меняется вид производимого сыра. Подробности приводят журналисты CNN.
9: Из-за беспрецедентных волн жары французские молочные коровы, которые обычно пасутся на открытом воздухе летом, испытывают тепловой стресс. Вдобавок остаются без привычной пышной зелени с полей, важнейшего элемента питания. Ученые-сыровары из департамента Канталь на юго-востоке Франции предупреждают. Уникальный вкус местных сыров находится под угрозой. Этим летом 3/4 французских производителей полутвердого сыра Солерс были вынуждены прекратить производство из-за жары и сопутствующей засухи. Сыр Солерс – один из 47 французских сыров, имеющих маркировку, гарантирующую, что все этапы производства происходили в пределах ограниченной географической зоны. Местный терруар формирует уникальный вкусовой профиль, который может варьироваться от грецких орехов, фундука и травы до ферментированных сливок, перечных специй и копченого жареного лука. Поэтому фермеры были вынуждены переключиться на изготовление другого сыра – полутвердого «Канталь». Производителям сыров «Бафор», «Комте» и «Абонданс» уже разрешили увеличить долю корма для коров, чтобы компенсировать нехватку травы, что неизменно скажется и на вкусе продукта. Ожидается, что данный список сыров будет расти.
15: Изменение климата не только влияет на качество сыров, но и представляет угрозу для самих коров, страдающие от теплового истощения. Они дают на 10% меньше молока. Кроме того, нехватка травы вынуждает фермеров использовать запасы сена, которые они накопили на зиму. В итоге за год это приводит к убыткам в десятки тысяч евро на каждого французского фермера.
6: Business FM. Инструкция по применению.
10: Показания.
6: Потребность быть в курсе в любой момент.
10: Особые показания.
6: Дефицит времени.
10: Способ применения дозы.
6: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
10: Передозировка.
6: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе.
10: Исключение.
6: Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Business FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Business FM. Радио здравого смысла.
10: Консультация с врачом не требуется.
6: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых

0: Москвы, 15:28, студия Вероника Романова. Басманный суд Москвы признал виновным в мошенничестве бывшего владельца банка «Мастер Капитал» и спонсора раллийной команды «КамАЗ-Мастер» Феликса Бажанова. Его заочно приговорили к 12 годам колонии. Также суд арестовал его имущество, включая объекты недвижимости, и удовлетворил гражданские иски потерпевших, в том числе на сумму 2 миллиарда 230 миллионов рублей. Дело связано с хищением средств объединения по выпуску электровакуумных приборов «Плутон». Как установил суд, подконтрольная Бажанова структура заключила договоры с «Плутоном» на ремонтные и обслуживающие работы, но компания так и не выполнила обязательства по контрактам. Также, как считает следствие, Бажанов похитил около 1 миллиарда рублей из банка «Мастер Капитал», которым владел. Его объявили в розыск в августе 2020-го, в том же году заочно арестовали. Вторым фигурантом дела был бывший председатель правления банка «Мастер Капитал» Владимир Викторов. Его в 2022 году приговорили к 4 годам за хищение 2 миллиардов 300 миллионов рублей из кредитного учреждения. Финляндии объявили о завершении строительства 200-километрового забора на границе с Россией. На реализацию проекта ушло около 4 лет. Заграждение возвели не вдоль всей границы протяженностью более 1300 километров, а на отдельных участках от Лапландии до Финского залива. Стройка обошлась финским властям в 356 миллионов евро. Примерно 1,5 миллиона евро потребуется выделять ежегодно на обслуживание заграждения. Huawei представила свой первый складной телефон, состоящий из 3 частей. В полностью разложенном виде он близок по размеру к планшету, его диагональ более 25 сантиметров. Такая тройная раскладушка будет стоить почти 3000 долларов, а цена самой дорогой версии достигнет 3730 долларов. Продажи начнутся 12 сентября. До сих пор складывающийся втрое смартфон выпускала только южнокорейская компания Samsung. Она представила его в декабре 25-го, но вскоре остановила продажи. А сегодня новый флагманский склад одной смартфон должен представить другой китайский производитель Xiaomi, а 9 сентября состоится презентация складного телефона от Apple. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 15:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Извержение вулкана Анак-Кракатау частично парализовало авиасообщение в Индонезии. Пепел поднялся на высоту до 15 километров и распространился над Явой и Суматрой. И власти страны предупреждают о возможности новых извержений. Как это скажется на российских путешественниках? В Германии АДГ после победы на выборах в Саксонии-Анхальт намерена добиться восстановления отношений с Россией. Для самостоятельного формирования правительства АДГ не хватает 5 мест в Ландтаге. Потенциальным партнером может стать союз Сара Вагенкнехт. Получится ли договориться и что в таком случае ждет действующее правительство? Нейросеть ChatGPT вновь заработала в России, и модель была недоступна несколько часов. Ранее пользователи из России жаловались на то, что сайт не открывается. Сейчас проблема исчезла. Но с чем мог быть связан сбой? Эти и другие темы на Business FM. Извержение вулкана Анак-Кракатау частично парализовало авиасообщение в Индонезии. Извержение с несколькими выбросами пепла и лавы началось 5 сентября. Пепел поднялся на высоту до 15 километров и распространился над Явой и Суматрой. И власти страны предупреждают о возможности новых извержений. Из-за извержения приостановили работу 8 аэропортов страны. Задержаны или отменены более 1500 рейсов. Пострадали около 170 тысяч пассажиров. Авиаперевозчики корректируют расписание, в частности, Vietnam Airlines. А помимо Анак-Кракатау, Индонезия одновременно активно еще несколько вулканов. Всего специалисты фиксируют извержение 6 вулканов, причем между ними нет прямой связи. Может ли нынешняя ситуация перерасти в масштабный международный авиаколлапс по сценарию 2010 года, когда извержение вулкана в Исландии и Фьялдайокуделя привело к закрытию воздушного пространства в Европе и срыву более 100 тысяч рейсов, комментирует генеральный директор туроператора Space Travel, вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян.
3: Ситуация в Индонезии принципиально отличается от исландского кризиса 2010 года. Тогда исландский вулкан выбросил пепел на высоту 10 километров прямо в зону атлантических воздушных трасс, что парализовало авиасообщение над всей Европой. Нынешняя активность сосредоточена в Юго-Восточной Азии. Закрыты 8 аэропортов, преимущественно на территории самой Индонезии, включая ключевой узел аэропорт Джакарта.

0: карты. Это региональная, не глобальная проблема. Общее число затронутых рейсов по текущим данным 467, из которых лишь 58 международные. Для сравнения, в 2010 году было отменено более 100 тысяч рейсов по всей Европе. Здесь речь идет о локальном сбое, хотя и крайне болезненном для самого региона. После уроков 2010 года авиаотрасль внедрила спутниковый мониторинг вулканического пепла и алгоритмы, позволяющие облетать опасные зоны, а не останавливать движение. Если говорить о российских туристах, то, насколько мы понимаем, их существенно не затронуло, и перевозчики планируют маршруты согласно расписанию. При всем при этом действительно случилась задержка во Вьетнаме. Вьетнамские авиалинии на пути в Россию отменили рейсы. Часть туристов была пересажена на рейсы альтернативных перевозчиков, которые, несмотря на опасность вулканического пепла в регионе, продолжают полеты. Поэтому говорить о том, насколько это долго продлится, пока невозможно, потому что извержение все еще продолжается, хотя интенсивность существенно снизилась. В любом случае, это, скажем так, локальное чрезвычайное происшествие не затронет глобальную авиационную маршрутную сетку.
1: Вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян. Извержение Анак-Кракатау может отразиться не только на авиасообщении, но и на мировых поставках кофе и какао. Продолжительное выпадение вулканического пепла способно повредить растения и снизить урожайность культур. Пока говорить о неизбежном росте цен рано, но при существенном сокращении урожая последствия, по словам экспертов, могут выйти за пределы внутреннего рынка Индонезии. АДГ после победы на выборах в Саксонии-Анхальт намерена добиться восстановления отношений с Россией. Сопредседатель «Альтернатива для Германии» Тина Храпала заявила, что после победы партия будет добиваться восстановления отношений с Россией и изменения санкционной политики. «Мы хотим, чтобы у нас снова были хорошие отношения с Россией», отметил он. Санкционная политика, по его словам, должна измениться. На выборах в Саксонии-Анхальт АДГ получила рекордные для себя 43,8% голосов. ХДС канцлера Фридриха Мерца набрала 17,2%. Это худший результат партии в регионе. Для самостоятельного формирования правительства АДГ не хватает 5 мест в Ландтаге. Потенциальным партнером может стать союз Сара Вагенкнехт, набравший 5,3%. Лидер партии в регионе Томас Шульце заявил о готовности обсуждать сотрудничество. Сама Вагенкнехт призвала отменить санкции против России и заявила, что формирование правительства без АДГ стало бы оскорблением для избирателей. Победу АДГ и перспективы формирования правительства комментирует научный сотрудник ММРАН Мария Харольская.
2: Расклад очень сложный. Это мы сейчас говорим, да, про земельный расклад. Получается, что это определенный тупик. Если мы переведем получившиеся проценты на места в парламенте, то у АДГ 39 мест. Это недостаточно, чтобы сформировать правительство большинства. Но что интересно, у 4 партий, я имею в виду ХДС, христианских демократов, социал-демократов, зеленых и левых, тоже в сумме 39 мест. Соответственно, у них тоже нет возможности формировать правительство. А в данном случае, такой делателем королей становится маленькая партия «Союз Сары Вагенкнехт», которые получили 5 голосов. Почему они? Потому что они в целом, они не говорят о том, что они вступят в коалицию с АДГ, но они и не отрицают возможность сотрудничества. Но ситуация тупиковая, соответственно, какие возможны расклады? Возможно, правительство меньшинства, где будет АДГ при поддержке «Союза Сары Вагенкнехт», то вообще правительство меньшинства – это очень нестабильное образование, потому что придется все время договариваться в случае голосования в Ландтаге. Другой вариант – это коалиция тоже меньшинства при поддержке Союза Сарых Вагенкнехт, упомянутых ранее 4 партий, или коалиция 5 партий, все без АДГ. Но здесь тоже есть большие проблемы. Во-первых, как коалиция из 4 партий меньшинства или коалиция 5 партий – это «Лебедь, Рак и Щука», слишком различаются их установки. Ну и, в принципе, даже такую коалицию без АДГ сейчас очень сложно образовать. Почему? Потому что у христианских демократов есть ограничения внутренние. Они сами решили на взаимодействие, на союз с левой партией. И это определенный политический тупик на земельном уровне. А это означает, что в следующие 4 года в этой федеральной земле маленькой, не очень богатой, не будет эффективного правительства, скорее всего.
1: Мария Харольская. научный сотрудник ММРАН, созданный в 24 году Союз Сара Вагенкнехт, называют партией левых консерваторов. Они выступают за социальное государство и защиту работников, но занимают жесткую позицию по миграции, критикуют западную политику в отношении России и выступают против дальнейшей военной поддержки Украины. Сейчас, по данным немецких СМИ, партия переживает серьезный внутренний кризис после того, как в Тюринге большинство депутатов земельного парламента вышло из Союза из-за конфликта с федеральным руководством во главе с Вагенкнехт. О перспективах внутренней политики в Германии говорит немецкий политолог Александр Рар.
3: Традиционные партии в Германии перестают играть большую политическую роль. Радикальные партии, оппозиционные, настоящие оппозиционные партии, как их называют, альтернатива для Германии, но и Союз Вагенкнехт начинает преобладать громадным и дочивым политическим весом. Это может привести к изменению политической системы в Германии в будущем. Результаты налицо. Большинство избирателей Восточной Германии, там просто люди хотят другую политику видеть, чем те немцы, которые живут в западных землях. Хотя, надо сказать, даже в западных немецких землях все больше и больше людей начинают выбирать именно эти две партии. Меньше Вагенкнехт, но в большом объеме альтернативы для Германии. Альтернатива для Германии стала вместе с Христианской демократической партией сегодня единственной народной партией в политической системе Германии. Правящие партии не справляются, экономический кризис не проходит, они не видят больше будущего. Поэтому люди пытаются цепляться за какие-то альтернативные источники, за какие-то другие политические программы, которые предлагает альтернатива Германии.
1: Немецкий политолог Александр Рар, канцлер Германии Фридрих Мерц по итогам выборов в Саксонии-Анхальт признал поражение, заявив, что ХДС, цитата, «драматически проиграли выборы». Следующие важные выборы в Германии пройдут 20 сентября в Берлине и Мекленбурге перед Дни Померания. Нейросеть ChatGPT вновь заработала в России, и модель была недоступна несколько часов. Это следует из данных мониторинговых сервисов. Ранее пользователи из России жаловались на то, что сайт ChatGPT не открывается. А в целом ChatGPT никогда не работала с российскими IP-адресом из-за ограничений самой компании. Открывалась заглушка о недопустимости продукта в России. Но во время сбоя профильный канал писали, что связь сбрасывалась еще на этапе соединения с серверами OpenAI. Сейчас проблема исчезла. Пользователи из России вновь могут увидеть традиционную заглушку. Бизнес-ФМ направила запрос в Роскомнадзор, пока ведомство не комментировало ситуацию. Блокировать иностранные нейросети Роскомнадзора бессмысленно. Возможно, проблемы были связаны с донастройкой белых списков в регионах, считает председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
4: Если я в Москве, у меня отказ идет от чата GPT, а в регионах это Роскомнадзор, то, скорее всего, это белые списки включены. Мы про них немножечко забыли, они все-таки есть. И, скорее всего, так как они вроде бы настроились, как была бы моя версия, я не уверен, что это прямо оно стопроцентно. Я не думаю, что Роскомнадзору имеет смысл сейчас блокировать. То есть юридически, возможно, там есть за что блокировать. И вот тогда все можно блокировать в мире, где наши граждане получают знания. Потому что сотрудничество с нашим Роскомнадзором по сохранности персданных никто не производит, поэтому там и подпасть должен быть и Gemini, и ChatGPT давно, и все вот эти разные нейронные сети. Я думаю, что либо речь идет о том, что где-то в регионах тестируются белые списки, либо Роскомнадзор вспомнил, что ему формально все-таки надо выставить запрет на ChatGPT. Но в целом смысла во всей этой истории, на мой взгляд, почти нет, потому что, еще раз повторюсь, зарубежные сети и так нас уже заблокировали. Из этого следует простейшая история, что Запад нас отсекает, и рано или поздно и с нашей помощью или без нашей помощи отсечет, возможно, окончательно. И ориентироваться сейчас имеет смысл при стабильном, если нужны какие-то стабильные результаты, стабильная работа, только на китайский продукт.
1: Председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. Можно предположить, что проблемы с доступом к ChatGPT были связаны с возможными временными ограничениями со стороны провайдеров, говорит управляющий РТМ-групп, эксперт в области информационной безопасности Евгений Царев.
5: Непосредственно для российских пользователей, именно для российских айпишников, соответственно, наших отечественных операторов, была блокировка со стороны самого сервиса долгое время. Соответственно, что видели пользователи? Они видели заглушку, что в вашей стране мы работать не хотим. Сейчас, действительно, мы даже доступа к этой заглушке с российского IP-адреса получить не можем. Это говорит об ограничении на уровне оператора связи. А вот как это ограничение появилось с помощью регулятора, по его требованию, мы не знаем. Но точно можно сказать, что это ограничение на уровне оператора связи. Я проверил через несколько операторов. У всех, у кого я проверял, чат-GPT недоступен, что, в свою очередь, говорит о том, что это довольно странно, если бы сами операторы по своей инициативе вот так разом ограничили доступ. Это не только происходит с нейронками, это вообще большое количество сервисов блокируется с одной и с другой стороны.
1: Эксперт в области информационной безопасности Евгений Царев. В июне этого года вице-премьер Дмитрий Григоренко заявлял, что использование иностранных нейросетей в России не запретят. Однако он отметил, что в структурах госсектора и на критической инфраструктуре должны применяться именно российские разработки.
6: Реклама. Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она примо» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова 14/5.
7: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Cash cow. Буквально с английского «денежная корова». Так называют бизнес, который из месяца в месяц, из года в год приносит стабильный хороший доход. Как правило, это надежная компания с устойчивым уровнем прибыли и дивидендов при относительно небольших затратах на развитие, которая, кстати, может стать и инвестором. Что англоязычным людям «денежная корова», то русскому человеку «курица, несущая золотые яйца». Срочные переводы на «Бизнес FM». Компании и корпорации.
8: В студии Сергей Гордеев. Здравствуйте.
9: Отчеты и планы.
8: Группа «Лента» запустила в Ленинградской области свою первую фабрику-кухню для производства готовой еды. Ранее на базе предприятия было производство мясной и рыбной продукции. Реконструкция помещений и установка оборудования заняли 6 месяцев. Инвестиции в проект превысили 200 миллионов рублей. Фабрика-кухня будет поставлять продукцию в гипермаркеты и супермаркеты сети в Петербурге и Северо-Западном федеральном округе. NVIDIA в августе привлекла кредит на 17,5 миллиардов рублей. Это сказано в отчетности компании. Кредитная линия открыта на фоне реструктуризации долгов группы, которые на конец июня достигли почти 160 миллиардов рублей. Как пишут ведомости, долговая нагрузка компании остается критической, а сам ритейлер убыточен уже на операционном уровне и не зарабатывает даже на поддержании работы магазинов. Яндекс.Гоу будет предлагать пассажирам скидку за согласие подождать такси дольше обычного. Речь про те часы, когда спрос на эту услугу особенно высок. Среднее время ожидания в режиме «позже» будет от 30 до 40 минут, а вот скидка составит 30%, а в отдельных случаях будет достигать 50%. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: Пятнадцать сорок шесть в Москве. Россия и КНДР открыли движение по новому автомобильному мосту через реку Туманную. Это первый автопереход между двумя странами. Он соединил Приморский край с северокорейской территорией, а рядом заработал новый пункт пропуска Хасан на 10 полос движения. До этого момента в течение 60 с лишним лет существовало только железнодорожное сообщение между двумя странами. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, через пункт смогут проходить до 300 автомобилей в сутки. Мост должен увеличить грузовые и пассажирские перевозки между Россией и КНДР и дать новый импульс экономическому сотрудничеству стран. Правительство также рассчитывает на развитие туризма и на появление новых рабочих мест в регионе. Еще ни один объект в Приморском крае не возводили настолько быстро, говорит редактор портала новости LV.ru Сергей Ланин.
9: Действительно, последние пару лет, когда после ковида границы были открыты, и Корея пустила туристов, насколько я знаю, сейчас только российских туристов, через Приморский край, через эту границу периодически ездят тургруппы. Есть два способа полететь самолетом в Пхеньян, есть способ приехать поездом, но это действительно номинальное пересечение границы поездом. Как правило, туристов везут до села Шасан, самое южное село, самое близкое к границе, везут автобусами, там не пересаживаются в поезд, проезжают этот мост, снова пересаживаются в автобусы и дальше едут путешествовать. Когда запускали этот туристический маршрут, думали, что это будет очень популярно, но на самом деле в рамках там даже Приморского края это не самый популярный маршрут. За это все время несколько сотен туристов, наверное, туда попали, и все. Автомобильным мостом, наверное, количество туристов не станет больше, потому что Северная Корея не очень открыта в этом плане. Страна, все-таки там есть какое-то небольшое место, куда можно приехать, это побережье, и, честно говоря, приморцы, в том числе все россияне, которые приезжают в Приморский край, чтобы съездить в Северную Корею, чаще всего есть гораздо более дешевые и доступные варианты. Весь Приморский край ездит за границу в Китай, и вряд ли Северная Корея как-то переманит хотя бы часть туристов на себя. С точки зрения грузоперевозок очевидно, что теперь будут, наверное, увеличиться объемы, потому что автомобильный транспорт проще гораздо возить грузы. Но, опять же, большой ли объем товарооборота между Северной Кореей и Россией, на сейчас это очень небольшая цифра. Мы удивлены сегодня, что вообще так быстро построили мост. Удивительно, так в Приморском крае быстро объекты обычно не строятся.
1: Главред портала «Новости Велиру» Сергей Ланин. Строительство нового моста началось весной 25-го. Переход назвали в честь Якова Новиченко, офицера Красной Армии, который в 1946 году спас Ким Ир Сена, накрыв собой брошенную в него гранату. Колонну автомобилей с российской стороны во время церемонии открытия возглавил некогда принадлежавший Новиченко запорожец алого цвета. Бизнес, услышав слова Владимира Путина об упрощении госзакупок для школ, обратился в нашу редакцию и поднял другую тему о закупках для медицинских учреждений, где проблема стоит острее. Подчас больнице или поликлинике необходимо срочно закупить медизделие или препарат, но процедура по действующему федеральному закону о контрактной системе растягивается на неделю и приводит к дополнительным тратам. Глобально суть проблемы в том, что бюджетники не могут свободно потратить деньги на внеплановые закупки. Мы поговорили с бизнесом, юристами, учителями и околомедицинскими кругами, и они предложили свое решение. Подробности у Михаила Сафонова.
10: Гендиректор компании «Бальнеомед» из Петербурга Наря Кайрумян обратился к нам по следам выступления президента на Восточном экономическом форуме. Путин предложил упростить госзакупки для школ. Но точно так же в этом, по словам бизнесмена, нуждаются и медицинские учреждения. Он, в том числе, поставляет расходные материалы для санаторно-курортной отрасли. И приводит простой пример. Допустим, поликлинике или санаторию нужно срочно закупить какую-нибудь медицинскую трубочку или катетер. Так случилось, что это понадобилось пациентам. Но просто так не купишь. Нужно обратиться в областной Минздрав, провести конкурс, потратить время и дополнительные средства.
11: Экономики никакой. Продукция стоит 40 тысяч рублей, хотя речь идет о маленькой коробочке, которую учреждение может сам из пункта выдачи транспортной забрать за 1000 рублей, но по требованиям 44-го федерального закона его надо доставить и разгрузить. Доставку выходит 9 тысяч рублей. Плюс комиссия оператора еще 2 тысячи рублей. То есть вместо того, чтобы экономить, заказчик платит 30-40% лишних денег.
10: Плюс к этому рабочее время юристов, бухгалтеров и в итоге расходы на новую закупку уже сопоставимы с ценой контракта. Оформление вместе с проведением конкурса и заключением договора 2-3 недели, а препарат или медизделие по понятным причинам пациентам нужны здесь и сейчас. Но для системы госзакупок таких слов нет. У нее, в принципе, одна из главных целей – другая. Поэтому и такая процедура, замечает адвокат Даниил Черных Аипов.
12: Составь техзадание, выстави закупку, подожди срок на возможное обжалование, оформи документы. И получается, что вся эта громоздкая машина, придуманная, чтобы ловить крупных жуликов на больших контрактах, по инерции наваливается всей своей тяжестью на самые бытовые копеечные нужды.
10: Для медицины проблема стоит острее, но она есть у всех небольших бюджетных учреждений. В тех же школах рассказывают, что чиновники просят перед сентябрем закупить все, что теоретически может понадобиться, потому что потом будет сложно. Простой пример. Все знают, как трепетно в школах относятся к бумаге для принтера. И даже не потому, что нет денег на новую, а потому что окно закупок закрылось. И если бумага кончится, то учителям, пока не пройдет новая процедура, придется покупать за свои. А может, внепланово сломаться и дорогое оборудование. Делится опытом учитель истории и председатель первичной профсоюзной организации средней школы села Таремское Павловского района Нижегородской области Дмитрий Казаков.
13: Я помню, были моменты, когда компьютер сломался, например, технику какую-то купить. Во-первых, она дорого стоит, и там как-то в бюджете этого нет. Но, может быть, надо конкурс какой-то там проходить. И тоже оставался учитель без компьютера на какой-то промежуток времени, достаточно долгий.
10: Есть два решения. Первое. Внести в контракт с подрядчиком возможность дополнительной закупки, чтобы не проходить все круги бюрократизма с новым договором. Но не факт, что когда потребуется, нужный товар будет у него на складе. Второе. Дать возможность учреждениям, хоть школам, хоть поликлиникам, самим тратить небольшие суммы, минуя систему госзакупок. Продолжает замдиректора Высшей школы госуправления Президентской академии и бывший министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.
14: Желательно, чтобы была возможность быстрого маневра и переключения с одного на другого поставщика. Не надо весь объем закупа таким образом высвобождать от действия федерального закона, но какой-то небольшой процент от планового объема закупок, ну, к примеру, до 5%, чтобы учебные организации в этом плане руки были развязаны.
10: Дальше можно создать механизм, как и где потратить деньги на внеплановые закупки. Например, через те же маркетплейсы, как предложил президент. Наверное, продумать, как это контролировать, чтобы у прокурора не возник вопрос, почему катетеры или шариковые ручки купили у одного продавца, когда у другого на 2 рубля дешевле. Но то, о чем сейчас говорит и бизнес, и бюджетники, дает возможность госучреждениям свободно тратить небольшие суммы и самим заключать прямые контракты с исполнителями. Ради тех же упомянутых выше 40 тысяч вряд ли кто-то пойдет на преступление. И у этого есть четкое название – непредвиденные расходы. Михаил Сафонов и Анна Моргунова. Бизнес FM.
7: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРА по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. 10 сентября. Клуб Алексея Козлова. Концерт в честь 75-летия Алексея Уайт-Белова, гитариста, вокалиста, основателя группы «Удачное приобретение» и одного из пионеров блюза в СССР. В программе прозвучат блюзовые, блюз-роковые и рок-н-ролльные стандарты Джимми Хендрикса, Джонни Уинтера, Рори Галлахера, а также авторские композиции самого Белова. Концерт украсят специальные гости. Подробнее на сайте клуба Алексея Козлова. 12+. Валюты. Валюты. Гонконгский доллар – это валюта специального административного района Гонконг Китайской Народной Республики. И статус территории и ее официальные деньги сохранятся как минимум до 2047 года, когда закончится 50-летний период, данный Гонконгу для полного перехода из юрисдикции Великобритании в юрисдикцию Китая. В несколько раз дешевле доллара США. Валюты на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Кто надо, услышал.
15: Индивидуальный предприниматель Елена Солобоева попала на 1,5 миллиона рублей топ-налогов из-за ошибки в декларации на 10 рублей. По этой причине ее лишили налоговых льгот на полгода.
16: После выхода репортажа моей ситуации, через день моей декларации была принята налоговой, и через день по декларации по ИП обновился статус, что претензий к нам нет.
15: А власти Петербурга пересмотрели региональные правила льготного ОСН, поскольку Елена оказалась далеко не одна. Ждем ваших сообщений по делу. В директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
17: В Москве 15:58, в студии Вероника Романова. Главы стран Евросоюза и НАТО обсуждают долгосрочный и устойчивый ответ на инцидент с беспилотником в аэропорту Лейпцига, ответственность за который Германия возложила на Россию. Это пишет Financial Times со ссылкой на источники. Высокопоставленные чиновники ЕС и НАТО, по данным газеты, признают серьезное воздействие произошедшего на столицы европейских государств и альянса. Собеседники газеты отмечают необходимость пересмотра подходов к гибридным угрозам, хотя нынешних мер сдерживания Евросоюза хватает, чтобы предотвратить эскалацию с применением обычных или ядерных вооружений со стороны России, говорится в публикации. В Иране признали неэффективность блокировок из-за VPN, но зарубежные соцсети разрешили только чиновникам. Решение приняли на заседании специального штаба по регулированию интернет-пространства, об этом сообщает иранское агентство ИСНА. Заместитель по коммуникациям и информации аппарата первого вице-президента Ирана Аббас Пазуки назвал прежнюю политику странной самоизоляцией. Он объяснил, что молодежь и СМИ все равно пользовались международными платформами и читали там новости, в то время как государственные ведомства не могли публиковать информацию на тех же площадках. Решение уже вызвало дискуссию о том, почему пользоваться зарубежными платформами разрешили чиновникам, но не сняли ограничения для остальных жителей страны. Владимир Путин поручил присвоить железнодорожной станции Грозный имя Ахмата Кадырова. Указ вступил в силу с сегодняшнего дня. Ахмат Хаджик Кадыров, первый президент Чечни, был убит 9 мая 2004-го в теракте на грозненском стадионе «Динамо». Кадыров был посмертно удостоен звания Героя России и медалью за заслуги перед Чеченской Республикой. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
15: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 16 часов в Москве. В студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Задержаны четверо топ-менеджеров компании «Евротранс», оператора сети АЗС «Трасса». А в том числе председателя. Ранее стало известно, что ПАО «Евротранс» допустил фактический дефолт по всем 10 выпускам облигаций на бирже. Все известные подробности буквально через минуту. Под лавиной в Кабардино-Балкарии погибли 11 человек, еще 6 считаются пропавшими без вести. 6 получили травмы, их удалось доставить в больницу. Что привело к трагедии и можно ли было ее избежать? Новые случаи выхода медведей к людям фиксируются повсеместно. В Красной Поляне медведь зашел в 5-звездочный отель, а на следующую ночь объявился возле коттеджа туристов. В Бурятии медведь растерзал мужчину, а в Красноярском крае после нападения медведей на женщин-грибников отстрелили уже более 30 особей. Эти и другие темы на Business FM. Задержаны четверо топ-менеджеров компании «Евротранс», оператора сети АЗС «Трасса», а в том числе председатель совета директоров компании. В МВД называют его Игорем Мартыновым, хотя на сайте «Евротранса» председателем правления значится Игорь Мартышов. В отношении руководства компании возбуждено уголовное дело о присвоении или растрате в особо крупном размере.
15: Подробности.
18: В МВД выявили хищение топлива, принадлежавшего подмосковной полиции. Трое топ-менеджеров «Евротранса» уже заключены под стражу. По данным ведомства, помимо руководства «Евротранса», к преступлению могут быть причастны также высокопоставленные полицейские. Генерал-майор Сергей Мальков, полковник Сергей Суяров и подполковник Анна Левина уволены из органов внутренних дел и задержаны вместе с председателем правления компании «Евротранс». Следствие ходатайствует об их аресте. Сегодня сегодня же стало известно о том, что Евротранс перешел в полноценный дефолт по всем выпускам облигаций. Серьезные претензии к компании есть также у ее крупных партнеров и у банков. Так, 23 июля Банк России уведомил о намерении обратиться с заявлением о банкротстве Евротранса. 5 августа аналогичное уведомление опубликовал Сбербанк. В банке заявили, что более 5 месяцев обсуждали с компанией варианты урегулирования задолженности, но договориться не удалось. Сумму долга Сбер не раскрывал.
1: Кроме того, 26 августа Московское областное управление ФАС возбудило в отношении Евротранса дело о злоупотреблении доминирующим положением. Однако проблемы Евротранса не стоит транслировать на все независимые АЗС в стране, уверена генеральный директор независимого аналитического агентства нефтегазового сектора Тамара Сафонова.
19: Здесь конкретно предварительное банкротство сети АЗС «Трасса», оно может связано быть исключительно с закредитованностью и с условиями привлечения облигаций. И, в общем-то, говорить о том, что вот сейчас, да, мы наблюдаем очень сложную ситуацию здесь в независимых НПЗ, когда не хватает реально топлива для распределения. Но в целом, в случае, если рынок восстановится, производственные показатели нефтеперерабатывающих заводов и производство топлива восстановится к концу года, то в этом случае, конечно, и все независимые АЗС смогут восстановить свою работу.
1: Тамара Сафонова, генеральный директор независимого аналитического агентства нефтегазового сектора. Расследование уголовного дела ведет Следственный департамент МВД России. Устанавливаются обстоятельства дела, возможные соучастники и другие потерпевшие. Под лавиной в Кабардино-Балкарии погибли 11 человек. Еще 6 считаются пропавшими без вести. Их продолжают искать под снегом. 6 человек получили травмы, их удалось доставить в больницы. Всего в группе, попавшей под лавину, было 33 человека, но 10 из них смогли спуститься сами. Лавина сошла вчера в Безингийском ущелье с горы Межурги. СМИ публикуют кадры, на которых видно, как снежная масса стремительно накрывает склон горы. Лавина остановилась у самого подножья. Глава Комитета спортивного альпинизма Федерации альпинизма России Александр Яковенко назвал лавину случайностью, от которой никто не застрахован. Он заявил СМИ, что группа альпинистов не совершала спортивные восхождения, а проходила плановые учебные сборы для представителей силовых ведомств. Они разбили палаточный лагерь и выходили на учебные участки, чтобы отрабатывать технику передвижения по ледовому рельефу и организацию страховки. О том, что сейчас известно о гибели альпинистов, рассказывает собственный корреспондент российской газеты по Северокавказскому федеральному округу Михаил Сухарев.
20: Это стало неожиданностью, потому что предупреждений о лавинах не было. Погода стояла ясная. Это Межургийский массив, ущелье Безинги, верховье. Высота горы порядка 5000 метров, но группа, я так понимаю, не планировала восхождение на саму гору. То есть это было, они просто проходили мимо. Стоял сильный ветер в ущелье, и известно, что сначала начался камнепад, который за собой потянул уже лавину. Группа была большая, 33 человека. Группа была достаточно подготовленная. Если говорить о самой горе Межурги, то там нужна категория сложности горы 4Б, то есть это такой средний крепкий уровень альпинистов. Маршруты, которые проходят рядом по массиву, они чуть проще.
21: Возможно, там было несколько групп. Сейчас их объединили в одну, просто общее количество человек, и вот отчитываются о состоянии всех, кто попал в зону схода лавины. На месте сейчас работает группировка спасателей, уже больше 50 человек, техника. Ее стараются увеличить, привлекли с соседних регионов сотрудников МЧС, Северокавказского федерального округа, поисковый отряд, используют вертолет Ми-8 для поисков. Я думаю, что еще больше будет сотрудников МЧС привлечено для поисков, потому что территория обширная и массив снега, который сошел, очень большой.
22: А сейчас какие условия погоды?
21: Обещали, что будут дожди в ближайшие дни. Погода в горах, нужно понимать, что быстро может меняться. Прогноз может быть один, через 2 часа погода другая. Плюс сильный ветер мешает поискам. И в целом рельеф местности очень сложный и проводить поисковые работы трудно. При этом сохраняется угроза повторного схода лавины. Поэтому сами спасатели не могут чувствовать себя там в безопасности. Снег нужно перекапывать, искать людей, потому что могут быть выжившие.
1: Сопкор российской газеты в регионе Михаил Сухарев. Лавина сошла внезапно, никаких предупреждений не поступало, и для группы это стало неожиданностью. Летом и в начале осени в горах активный период таяния ледников и, как следствие, повышенная лавинная опасность. В это время возможны сходы снежных масс и камнепады, при этом маршруты в местах, где сошла лавина, одни из самых сложных, говорит журналист из Нальчика Елена Бесланеева.
0: Альпинисты проходили по маршруту 4Б, это категория сложности. Вообще в альп-лагере Безенки находится 5 пятитысячников. Сюда с времен СССР всегда приезжали альпинисты, и благодаря именно этим склонам они могли получить разряд. Это очень сложные маршруты. Действительно, должна быть серьезнейшая подготовка для того, чтобы ты зашел на Безенгийскую стену.
1: Елена Бесланеева, журналист из Нальчика. В Федерации альпинистов назвали сход этой лавины событием уровня Кармадонской трагедии, когда погибла съемочная группа во главе с Сергеем Бодровым-младшим. Такое может происходить раз в 50 лет или около того, сказал глава комитета спортивного альпинизма Александр Яковенко. По его словам, обычная лавинная обстановка в районе учитывается при проведении учебных сборов. Однако именно такой масштабный сход практически невозможно было предсказать. Все новые и новые случаи выхода медведей к людям. В Красной Поляне 2 случая. Медведь зашел в 5-звездочный отель, а на следующую ночь объявился возле коттеджа туристов, которые спугнули его своим криком. А в Бурятии в минувшие выходные медведь растерзал мужчину, а до этого другой мужчина чудом спасся от нападавшего медведя. А в Красноярском крае после нападения медведей на женщин-грибников отстрелили уже более 30 особей. Почему, несмотря на предупреждение и отстрел, принятых мер оказалось недостаточно и что годами мешало нормально регулировать численность медведей. Об этом Олеся Савоськина.
2: К концу августа в одном только Енисейском округе медведи более 100 раз заходили в населенные пункты. Среди мест, где замечали хищников, был и поселок Потесово. Власти собрали специальную рабочую группу. Жители просили не ходить в лес. Возле школ усилили патрулирование. Родители попросили провожать детей. Бизнес-ФМ обратилась за комментарием в пресс-службу губернатора и правительства Красноярского края. На момент выхода материала ответа не получила. По данным мониторинга, в Красноярском крае сейчас около 27-30 тысяч бурых медведей. В 2-3 раза больше нормы для местной кормовой базы. При этом охота, которая должна сдерживать рост популяции, с этой задачей не справляется. В прошлом сезоне лимит составлял больше 4500 медведей, а отстрелили всего 244, около 5%. И такая картина сохраняется уже несколько лет. Охота на медведя сложная, опасная и дорогая, а желающих становится все меньше. Почему разовыми отстрелами накопившуюся проблему уже не решить, объясняет биолог-охотовед Валерий Кузенков.
3: Я всегда говорил, что численность надо регулировать, это надо было делать до гибели людей. Она же росла не вчера, она росла год.
23: Почему отстрел не прекращаются новые выходы?
3: Потому что нет отстрела, надо отстрелять половину популяции. И то, что там отстреляли 10 медведей, там отстреляли 15, это не приведет к решению проблемы. Все вот эти вот пустые места после того, как зверей убрали, заполняются другими зверями. Это должно быть комплексное решение данного вопроса. Воссоздание охотхозяйственной отрасли, не надо давить охотников, надо заниматься обучением профессиональных охотоведов, биологов. Сегодня инициалистов нет и охотоведов нет. И это привело к логическому такому завершению. Все было предсказуемо.
23: Возможно ли было решить эту проблему раньше и не допускать такого масштаба?
3: Конечно. Но для этого надо было выстроить грамотную профессиональную законодательную базу, не заниматься чехардой, ерундой, устраивать никому ненужные реформы, которые привели к разрушению охотхозяйственной деятельности и к уничтожению полной грамотной работы с диким животным миром. И это продолжается.
2: Теперь краевое Минприроды подготовило предложение снизить сборы для охотников, прописать процедуру вынужденного отстрела и исключить бурого медведя из перечня видов, для которых устанавливают лимит. Отдельно рассматривают денежные выплаты охотникам. Пока эти изменения не приняты. Все это не могло не отразиться и на туризме. Что происходит с поездками и маршрутами, рассказывает гид в Красноярском крае Алексей.
4: Где-то 30%, наверное, отказались у нас в Ергаке, в наш последний заезд, здесь увеличивающееся количество медведей. В целом здесь по окрестностям Красноярска, я вот что заметил, сам работаю вот в Гремячей Гриве, в экопарке, и меньше посетителей стало. В конце августа было еще достаточно много, а вот эта неделя очень большой просадок именно по посещаемости. Люди просто переживают ходить в лес, все туристические тропы, вся туристская рекреационная зона закрыта. Сам вот я лично встретил медведя, тоже 20 метров, это было вот как раз вот во второй половине августа. Но мы были группой, и медведи ели ягоду. Мы обычно всегда о себе сигнализируем, предупреждаем, и поэтому медведь к человеку не выходит.
2: И это уже история ни одного региона. На Алтае в августе медведь убил 29-летнюю туристку. На Байкале из-за хищников закрывают туртропы. В начале сентября Национальный парк в Забайкалье объявил о досрочном завершении турсезона. По отдельным регионам нынешний всплеск особенно хорошо виден в цифрах. В Томской области за одну неделю приняли 17 решений об отстреле медведей. Больше половины от показателя за весь прошлый год. А по данным сочинского нацпарка, в Сочи и на горных курортах с января по май медведи 150 раз выходили к людям. Вдвое больше, чем за весь 25-й год. И основной пик активности там еще впереди. Он обычно приходится на сентябрь-ноябрь. По словам охотоведов, ситуация может успокоиться ближе к декабрю, когда медведи залягут в берлоги. Но если животные не успеют нагулять достаточно жира, могут появиться шатуны. Медведи, которые не ушли в спячку и продолжают искать пищу. Тогда опасный период может продолжиться и зимой. Олеся Савоськина, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
7: Бизнес ФМ. Инструкция по применению. Показания. Потребность быть в курсе в любой момент. Особые показания. Дефицит времени. Способ применения дозы. Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом. Передозировка. Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе. Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес ФМ не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес ФМ. Радио здравого смысла.
5: Консультация с врачом не требуется.
7: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
6: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Минфин обсудит идею фиксированных ставок по банковским кредитам для регионов. Это следует из списка поручений премьера Михаила Мишустина по итогам встречи с членами Совета Федерации. Еще одно предложение сенаторов – ввести механизм контроля за коммерческим кредитованием регионов и погашением таких задолженностей. Минфин должен проработать все предложения к 1 октября. Среди других обсуждаемых мер по поддержке регионов – перенос срока погашения бюджетных кредитов. По оценкам Владимира Путина, за счет этого в бюджетах регионов будут оставаться дополнительные 100 миллиардов рублей в год. Объем онлайн-торговли в России в этом году может вырасти на 18-20%, сообщил в интервью ТАСС замглавы Минпромторга Роман Чекушев. За первое полугодие 26-го торговля в онлайн-формате уже приросла примерно на 20%. В относительных цифрах торговля на маркетплейсах замедляется из-за высокой базы. В 20-м году оборот онлайн-торговли составил 3 триллиона 200 миллиардов рублей. В 25-м вырос более чем в 4 раза до 13 триллионов 200 миллиардов. Годовой рост доходов российских самозанятых составил 14,2%, что сопоставимо с ростом номинальных зарплат наемных работников – 13,5%. Наибольший рост выплат самозанятым наблюдался в сферах ремонта и строительства – более 20%, компьютерной помощи – 18%, дизайна – 13% и бухгалтерских услуг – 10%. Самозанятые в веб-разработке стали получать на 10% меньше, но по сумме дохода остались одной из наиболее высоких
17: высокооплачиваемых категорий с медианной выплатой в 71 тысячу рублей. Об этом говорится в исследовании платформы по работе бизнеса с самозанятыми «Кьюго». Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Погода в Москве.
1: Сейчас в городе плюс 13 градусов, облачно с прояснениями, и сегодня синоптики обещают без осадков. Как и на завтра, дождя в столице не ожидается, а днем температура поднимется до 15 градусов. Шестнадцать в Москве. Без субсидий сухой Суперджет 100 начнут покидать парки авиакомпаний. Замена иностранных двигателей на российские на самолетах сухой Суперджет 100 потребует финансовой поддержки, заявил глава Аэрофлота Сергей Александровский. Речь идет о замене российско-французских двигателей на российские ПД-8 на уже эксплуатируемых самолетах. Если этого не сделать, то авиаперевозчики будут вынуждены постепенно выводить эти самолеты из своих парков, а компенсировать выбывшие лайнеры можно будет за счет перераспределения налета на другие самолеты и поставок МС-21, отметил Александровский. Проблема касается примерно 160 оставшихся в России сухой Суперджет 100. Крупнейший парк у авиакомпании России с группы Аэрофлот 78 самолетов. Главный вопрос, насколько такая замена экономически оправдана, говорит главный редактор портала Авиару Роман Гусаров.
8: Стоимость, обозначенная, во всяком случае озвученная Александровским, 2 миллиарда за один самолет. На мой взгляд, она более-менее адекватна тому, что предстоит сделать. Это провести конструкторские работы по ремоторизации, провести летные испытания, провести сертификационные испытания. И ремоторизация – это не просто замена двигателей, а в процессе ремоторизации надо будет еще переделывать самолет, то есть дорабатывать самолет, потому что двигатели совершенно разные. Все это вместе, вся эта себестоимость, включая стоимость производства самих двигателей, ляжет на очень маленькую серию. Это всего 200 двигателей, потому что речь идет о ремоторизации около сотни суперджетов. По два двигателя, 200 двигателей. Поэтому и такая достаточно высокая цена. Если посмотреть реально на остаточную стоимость самолетов, то она может оказаться у большинства самолетов ниже, чем цена ремоторизации. То есть самые самолеты стоят дешевле установки новых двигателей. Поэтому это все в чистом виде теряет любой экономический смысл. Авиакомпании откажутся, они просто не подтянут и не окупят такую дорогую ремоторизацию. И самолеты будут просто списываться. Начиная с 28 года по 30 год мы рискуем потерять 150 самолетов в парке наших авиакомпаний без перспектив замещения на ближайшие сроки. Конечно же, заменой суперджетом может стать и сам суперджет нового поколения, импортозамещенные второй генерации, и даже самолеты МС-21. Но, учитывая предполагаемые темпы производства, списание произойдет значительно раньше, чем промышленность сможет произвести эти новые самолеты.
1: Главный редактор портала «Авиару» Роман Гусаров. Между тем, Минпромторг и Ростех обсуждают введение нового сбора с авиапассажиров. Как ранее сообщало агентство «Авиастат», предлагается взимать по 800 рублей с билета российского перевозчика и по 1800 с иностранного. Вырученные средства планируется направлять на ускорение выхода на рынок отечественных самолетов. МС-21, сухой Суперджет 100, Ил-114, Ту-214 сбор. По оценкам, может приносить от 120 до 240 миллиардов рублей в год. Нет времени и смысла притворяться. В «Сатирикон» небольшая премьера накануне по пьесе «Егор Булычев и другие. 18+». Режиссер Николай Рощин, в главной роли Константин Райкин. Это тот спектакль, который точно будут обсуждать столичные театралы. Александра Сидорова продолжит.
9: Пьесу «Егор Булычев и другие» много ставили в советское время. В современной России ее как будто забыли. Время действия – 1917 год. Война, раскол в обществе, грядущая революция. Но у главного героя, богатого купца Егора Булычева, своя трагедия. Он узнает, что у него рак печени. И весь спектакль про то, как он и его окружение переживают эти катастрофы. Разговоры Булычева с домашними звучат хлебом. хлестко и злободневно. Моментами не верится, что текст был написан в 1931-м. Но Николай Рощин, который любит приближать материал к сегодняшнему дню, тут практически ничего не добавил от себя. Все по-горькому. Худрук «Сатирикона» Константин Райкин говорит, Максим Горький давно его интересует как драматург. Несмотря на то, что главный герой неизлечимо болен, автор видел в нем мощного, язвительного бунтаря. Роль Булычева требует колоссальных энергетических затрат, говорит Константин Райкин.
11: Это очень интересная драматургическая ситуация, когда человек обстоятельствами прижат к стенке уже, он как смертельно раненый зверь, начинает жизнь свою переоценивать и воспринимать по-другому, потому что ему уже нет времени и смысла притворяться. Это в большой степени похоже на обстоятельства других великих пьес. Это шекспировские какие-то обстоятельства, это «Король Лир», это трагизм, познание, которое постигает пожилого человека, когда он вдруг понимает, что он не так оценивал всю жизнь. Так и здесь. Его болезнь смертельная у Булычева, она обостряет восприятие жизни и заставляет его пытаться разрушить тот фальшивый, так сказать, фасад, интерьер. И он это делает со всей истовостью, которая свойственна вообще его натуре. Это вообще очень интересная ситуация. Экзистенциальная, когда на границе жизни человек что-то познает и пытается разрушить то, что ему кажется неверным, фальшивым, лживым, несправедливым. Это очень остро, это очень мощно. Это самое сердце смысла в драматургии вообще.
9: Спектакль идет чуть больше 2 часов и держит зрителя в постоянном напряжении. Тут немало режиссерских и сценографических решений, которые привозят в оторопь или даже вызывают омерзение, но тем сильнее эффект. Сцена, где Булычева лечит лекариха Забунова, так вообще хоррор. Иногда тебе кажется, что ты сходишь с ума вместе с героями. Спектакль злит, провоцирует, заставляет проводить параллели. Вначале на сцене 10 закрытых дверей. За каждой из них зрителя ждет сюрприз. И не один. Еще одна неожиданность – распределение ролей. Например, у Тимофея Трибунцева сразу 6 эпизодических персонажей. Но каждый – жемчужина. А Агриппина Стеклова одновременно играет 2 сестер – жену Булычева Ксению и ее родную сестру, которая стала настоятельницей женского монастыря.
12: Та роль, на которую я была распределена изначально – я очень ей дорожу, это игуменья. Роль жены, которую я получила в процессе уже репетиции, она для меня более сложная. Всегда какие-то проблематичные дети, они тоже вызывают какие-то особые чувства. Это природа даже не смешного, это не комедия, это трагифарс. А поскольку это глубоко любимый мной жанр, в принципе. И мне кажется, он нашей труппе и Сатирикону тоже близок. И потом это так близко всегда в жизни не бывает.
9: Попасть на этот горький трагифарс, похоже, будет непросто. На сентябрьские премьерные показы уже все продано, но появилась афиша на октябрь и ноябрь. И там есть билеты от 1000 до 10 000 рублей. Александра Сидорова, Бизнес ФМ.
1: Из-за жары во Франции некоторые виды сыров под угрозой. Всему виной засушливое лето. На территории страны коровы недополучили свежепастбищную траву, из-за чего фермеры перешли на искусственные корма, которые меняют жирность молока. И, как следствие, меняется вид производимого сыра. Подробности приводят журналисты CNN.
13: Из-за беспрецедентных волн жары французские молочные коровы, которые обычно пасутся на открытом воздухе летом, испытывают тепловой стресс. Вдобавок остаются без привычной пышной зелени с полей, важнейшего элемента питания. Ученые-сыровары из департамента Канталь на юго-востоке Франции предупреждают. Уникальный вкус местных сыров находится под угрозой. Этим летом 3/4 французских производителей полутвердого сыра Солерс были вынуждены прекратить производство из-за жары и сопутствующей последующие засухи. Сыр Солерс – один из 47 французских сыров, имеющих маркировку, гарантирующую, что все этапы производства происходили в пределах ограниченной географической зоны. Местный терруар формирует уникальный вкусовой профиль, который может варьироваться от грецких орехов, фундука и травы до ферментированных сливок, перечных специй и копченого жареного лука. Поэтому фермеры были вынуждены переключиться на изготовление другого сыра – полутвердого «Канталь». Производителям сыров «Бафор», «Комте» и «Абонданс» уже разрешили увеличить долю корма для коров, чтобы компенсировать нехватку травы, что неизменно скажется и на вкусе продукта. Ожидается, что данный список сыров будет расти.
1: Изменение климата не только влияет на качество сыров, но и представляет угрозу для самих коров. Страдающие от теплового истощения, они дают на 10% меньше молока. Кроме того, нехватка травы вынуждает фермеров использовать запасы сена, которые они накопили на зиму. В итоге за год это приводит к убыткам в десятки тысяч евро на каждого французского фермера.
7: Кто надо, услышал. Психолог Любовь Неделько о распространенной проблеме заведомо ложных негативных отзывах на цифровых платформах, о которых мы рассказали в эфире.
10: И буквально через чат Яндекс присылает мне письмо, что, Любовь, мы перепроверили отзывы, вы правы, сейчас они не соответствуют правилам. Вот так вот у нас ты разрешил, и ты огромная благодарность вам за содействие.
7: Ждем ваших сообщений по делу. В директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Business FM. Новости. Коротко.
6: В Москве 16:28, в студии Вероника Романова. Стив Уиткоф и Джаред Кушнер на встрече с Владимиром Путиным представили обновленные версии старых предложений по миру на Украине. Это пишет газета Financial Times со ссылкой на источники. По их данным, эти предложения подкорректировали...

0: Это сообщил сопредседатель «Альтернативы для Германии» Тинна Хруппола. Накануне в Саксонии-Анхальт прошли выборы в местный парламент. Победу одержала партия «Альтернатива для Германии», получившая более 43,5% голосов. И это лучший результат политической силы в регионах страны за всю ее историю. «Зенит» вошел в топ-10 европейских клубов с самыми стабильными составами. Рейтинг был представлен Международным центром спортивных исследований. Петербургский клуб занял в нем 9-е место. При составлении перечня подсчитывалось среднее количество лет, проведенных игроками текущего состава в команде. В среднем действующие футболисты «Зенита» выступают за клуб чуть более 3 лет и 3 месяцев. В первой тройке испанская «Сосуна» почти 5 лет, «Реал Сосьедад» и «Атлетик» тоже из Испании чуть более 4 лет. «Зенит» действующий чемпион России. После 7 туров российской премьер-лиги петербуржцы с 12 очками занимают 5-е место в турнирной таблице. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 16:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Извержение вулкана на Кракатау частично парализовало авиасообщение Индонезии. Пепел поднялся на высоту до 15 километров и распространился над Явой и Суматрой. Власти страны предупреждают о возможности новых извержений. Как это скажется на российских путешественниках? В Германии АДГ после победы на выборах в Саксонии-Анхальт намерена добиться восстановления отношений с Россией. Для самостоятельного формирования правительства АДГ не хватает 5 мест в Ландтаге. Потенциальным партнером может стать союз Сары Вагенкнехт. Получится ли договориться и что в таком случае ждет действующее правительство? Нейросеть ChatGPT вновь заработала в России, и модель была недоступна несколько часов. Ранее пользователи из России жаловались на то, что сайт ChatGPT не открывается. Сейчас проблема исчезла. Но с чем мог быть связан сбой? Эти и другие темы на Business FM. Извержение вулкана Анак-Кракатау частично парализовало авиасообщение в Индонезии. Извержение с несколькими выбросами пепла и лавы началось 5 сентября. Пепел поднялся на высоту до 15 километров и распространился над Явой и Суматрой. И власти страны предупреждают о возможности новых извержений. Из-за извержения приостановили работу 8 аэропортов страны. Задержаны или отменены более 1500 рейсов. Пострадали около 170 тысяч пассажиров. Авиаперевозчики корректируют расписание, в частности, Vietnam Airlines. А помимо Анак-Кракатау, в Индонезии одновременно активно еще несколько вулканов. Всего специалисты фиксируют извержение 6 вулканов, причем между ними нет прямой связи. Может ли нынешняя ситуация перерасти в масштабный международный авиаколлапс по сценарию 2010 года, когда извержение вулкана в Исландии и Эйхьяддлайкудаля привело к закрытию воздушного пространства в Европе и срыву более 100 тысяч рейсов, комментирует генеральный директор туроператора Space Travel, вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян.
3: Ситуация в Индонезии принципиально отличается от исландского кризиса 2010 года. Тогда исландский вулкан выбросил пепел на высоту 10 километров прямо в зону атлантических воздушных трасс, что парализовало авиасообщение над всей Европой. Нынешняя активность сосредоточена в Юго-Восточной Азии. Открыты 8 аэропортов, преимущественно на территории самой Индонезии, включая ключевой узел аэропорт Джакарты. Это региональная, не глобальная проблема. Общее число затронутых рейсов, по текущим данным, 467, из которых лишь 58 международные. Для сравнения, в 2010 году было отменено более 100 тысяч рейсов по всей Европе. Здесь речь идет о локальном сбое, хотя и крайне болезненном для самого региона. После уроков 2010 года авиаотрасль внедрила спутниковый мониторинг вулканического пепла и алгоритмы, позволяющие облетать опасные зоны, они останавливают движение. Если говорить о российских туристах, то, насколько мы понимаем, их существенно не затронуло, и перевозчики планируют маршруты согласно расписанию. При всем при этом действительно случилась задержка во Вьетнаме. Вьетнамские авиалинии на пути в Россию отменили рейсы. Часть туристов была пересажена на рейсы альтернативных перевозчиков, которые, несмотря на опасность вулканического пепла в регионе, продолжают полеты. Поэтому говорить о том, насколько это долго продлится, пока невозможно. возможно, потому что извержение все еще продолжается, хотя интенсивность существенно снизилась. В любом случае, это, скажем так, локальное чрезвычайное происшествие не затронет глобальную авиационную маршрутную сетку.
2: Вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян. Извержение Анак-Кракатау.

0: какао может отразиться не только на авиасообщении, но и на мировых поставках кофе и какао. Продолжительное выпадение вулканического пепла способно повредить растения и снизить урожайность культур. Пока говорить о неизбежном росте цен рано, но при существенном сокращении урожая последствия, по словам экспертов, могут выйти за пределы внутреннего рынка Индонезии. АДГ после победы на выборах в Саксонии-Анхальт намерена добиться восстановления отношений с Россией. Сопредседатель «Альтернатива для Германии» Тина Храпала заявила, что после победы партия будет добиваться восстановления отношений с Россией и изменения санкционной политики. «Мы хотим, чтобы у нас снова были хорошие отношения с Россией», отметил он. Санкционная политика, по его словам, должна измениться. На выборах в Саксонии-Анхальт АДГ получила рекордные для себя 43,8% голосов. ХДС канцлера Фридриха Мерца набрала 17,2%. Это худший результат партии в регионе. Для самостоятельного формирования правительства АДГ не хватает 5 мест в Ландтаге. Потенциальным партнером может стать союз Сара Вагенкнехта, набравший 5,3%. Лидер партии в регионе Томас Шульц заявил о готовности обсуждать сотрудничество. Сама Вагенкнехт призвала отменить санкции против России и заявила, что формирование правительства без АДГ стало бы оскорблением для избирателей. Победу АДГ и перспективы формирования правительства комментирует научный сотрудник ММРАН Мария Харольская.
1: Расклад очень сложный. Это мы сейчас говорим, про земельный расклад. Получается, что это определенный тупик. Если мы переведем получившиеся проценты на места в парламенте, то у АДГ 39 мест. Это недостаточно, чтобы сформировать правительство большинства. Но что интересно, у 4 партий, я имею в виду ХДС, христианских демократов, социал-демократов, зеленых и левых, тоже в сумме 39 мест. Соответственно, у них тоже нет возможности сформировать правительство. А в данном случае такой делателем королей становится маленькая партия «Союз Сары Вагенкнехт», которые получили 5 голосов. Почему они? Потому что они в целом, они не говорят о том, что они вступят в коалицию с АДГ, но они и не отрицают возможность сотрудничества. Но ситуация тупиковая, соответственно, какие возможны расклады? Возможно, правительство меньшинства, где будет АДГ при поддержке «Союза Сары Вагенкнехт», то вообще правительство меньшинства – это очень нестабильное образование, потому что придется все время договариваться в случае голосования в Ландтаге. Другой вариант – это коалиция тоже меньшинства при поддержке Союза Сарых Вагенкнехт, упомянутых ранее 4 партий, или коалиция 5 партий, все без АДГ. Но здесь тоже есть большие проблемы. Во-первых, коалиция из 4 партий меньшинства или коалиция 5 партий – это «Лебедь, Рак и Щука». Слишком различаются их установки. Ну и, в принципе, даже такую коалицию без АДГ сейчас очень сложно образовать. Почему? Потому что у христианских демократов есть ограничения внутренние. Они сами решили на взаимодействие, на союз с левой партией. И это определенный политический тупик на земельном уровне. А это означает, что в следующие 4 года в этой федеральной земле маленькой, не очень богатой, не будет эффективного правительства, скорее всего.
0: Мария Харольская, научный сотрудник ММРАН, созданный в 2024 году «Союз Сара Вагенкнехт», называют партией левых консерваторов. Они выступают за социальное государство и защиту работников, но занимают жесткую позицию по миграции, критикуют западную политику в отношении России и выступают против дальнейшей военной поддержки Украины. Сейчас, по данным немецких СМИ, партия переживает серьезный внутренний кризис после того, как в Тюринге большинство депутатов земельного парламента вышло из Союза из-за конфликта с федеральным руководством во главе с Вагенкнехт. О перспективах внутренней политики в Германии говорит немецкий политолог Александр Рар.
2: Традиционные партии в Германии перестают играть большую политическую роль. Радикальные партии, оппозиционные, настоящие оппозиционные партии, как их называют, «Альтернатива для Германии», но и «Союз Арвангард» начинает преобладать громадным и дочивым политическим весом. Это может привести к изменению политической системы в Германии в будущем. Результаты налицо. Большинство избирателей Восточной Германии, там просто люди хотят другую политику видеть, чем те немцы, которые живут в западных землях. Хотя, надо сказать, даже в западных немецких землях все больше и больше людей начинают выбирать именно эти две партии. Меньше Сарвагдеш, но в большом объеме альтернатива для Германии. Альтернатива для Германии стала вместе с Христианской демократической партией сегодня единственной народной партией в политической системе Германии. Правящие партии не справляются, экономический кризис не проходит, они не видят больше будущего, поэтому люди пытаются цепляться за какие-то альтернативные источники, за какие-то другие политические программы, которые предлагают альтернатива Германии.
0: Немецкий политолог Александр Рар, канцлер Германии Фридрих Мерц по итогам выборов в Саксонии-Анхальта признал поражение, заявив, что ХДС, цитата, «драматически проиграли выборы». А следующие важные выборы в Германии пройдут 20 сентября в Берлине и Мекленбурге, перед ним Померания. Нейросеть ChatGPT вновь заработала в России, и модель была недоступна несколько часов. Это следует из данных мониторинговых сервисов. Ранее пользователи из России жаловались на то, что сайт ChatGPT не открывается. А в целом ChatGPT никогда не работала с российскими IP-адресами из-за ограничений самой компании. Открывалась заглушка о недопустимости продукта в России. Но во время сбоя профильный канал писали, что связь сбрасывалась еще на этапе соединения с серверами OpenAI. Сейчас проблема исчезла. Пользователи из России вновь могут увидеть традиционную заглушку. Бизнес-ФМ направил запрос в Роскомнадзор, пока ведомство не комментировало ситуацию. Блокировать иностранные нейросети Роскомнадзора бессмысленно. Возможно, проблемы были связаны с донастройкой белых списков в регионах, считает председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
3: Если я в Москве, у меня отказ идет от чата GPT, а в регионах это Роскомнадзор, то, скорее всего, это белые списки включены. Мы про них немножечко забыли. Они все-таки есть. И, скорее всего, так как они вроде бы настроились, как была бы моя версия, я не уверен, что это прямо оно стопроцентно. Я не думаю, что Роскомнадзору имеет смысл сейчас блокировать. То есть юридически, возможно, там есть за что блокировать. Но тогда все можно блокировать в мире, где наши граждане получают знания. Потому что сотрудничество с нашим Роскомнадзором по сохранности перс-данных никто не производит. Поэтому там и подпасть должен быть и Gemini, и ChatGPT давно, и все вот эти разные нейронные сети. Я думаю, что либо речь идет о том, что где-то в регионах тестируют белые списки, либо Роскомнадзор вспомнил, что ему формально все-таки надо выставить запрет на ChatGPT. Но в целом смысла во всей этой истории, на мой взгляд, почти нет, потому что, еще раз повторюсь, зарубежные сети и так нас уже заблокировали. Из этого следует простейшая история, что Запад нас отсекает и рано или поздно с нашей помощью или без нашей помощи отсечет, возможно, окончательно. И ориентироваться сейчас имеет смысл при стабильном, если нужны какие-то стабильные результаты, стабильная работа только на китайский продукт.
0: Председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. А можно предположить, что проблемы с доступом к ChatGPT были связаны с возможными временными ограничениями со стороны провайдеров, говорит управляющий РТМ-групп, эксперт в области информационной безопасности Евгений Царев.
4: Непосредственно для российских пользователей, именно для российских айпишников, соответственно, наших отечественных операторов, была блокировка со стороны самого сервиса долгое время. Соответственно, что видели пользователи? Они видели заглушку, что в вашей стране мы работать не хотим. Сейчас, действительно, мы даже доступа к этой заглушке с российского IP-адреса получить не можем. Это говорит об ограничении на уровне оператора связи. А вот как это ограничение появилось с помощью регулятора, по его требованию, мы не знаем. Но точно можно сказать, что это ограничение на уровне оператора связи. Я проверил через несколько операторов. У всех, у кого я проверял, ChatGPT недоступен, что, в свою очередь, говорит о том, что это довольно странно, если бы сами операторы по своей инициативе вот так разом ограничили доступ. Это не только происходит с нейронками, это вообще большое количество сервисов блокируется с одной и с другой стороны.
0: Эксперт в области информационной безопасности Евгений Царев. В июне этого года вице-премьер Дмитрий Григоренко заявлял, что использование иностранных нейросетей в России не запретят. Однако он отметил, что в структурах госсектора и на критической инфраструктуре должны применяться именно российские разработки.
5: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM». Контекст. 20 и 21 октября. Театр «Шалом». Спектакль «Последнее». Драма об отце, лишившемся власти, должности и любви. Взрослые дети пытаются вырваться из-под его влияния и ступить на свой путь. За закрытыми дверями кипят страсти, рвутся связи и рушатся судьбы. Пьеса Горького развернется на огромном поворотном круге, а зрители окажутся в самом сердце событий. Подробнее на сайте театра «Шалом». 16+.
6: Первые в деле.
7: Считается, что идея создания первой фирмы по прокату авто пришла автомеханику из Небраски Джо Сандерсу в 1916-м. Случилось это, когда Джо пришлось одолжить свою машину знакомому, который опаздывал на свидание. Вскоре отделение компании Sanders System открылись по всей Америке. Разорилась фирма в годы Великой депрессии.
6: Первые в деле. На Бизнес FM.
5: Компании и корпорации.
8: В студии Диана Чубанова. Здравствуйте.
5: Отчеты и планы.
8: Озон начнет привлекать сторонних логистических операторов к обработке товаров в разных регионах России. Их сортировочные центры дополнят сеть компаний, сообщили РБК в Озоне. На партнерских объектах будут принимать и сортировать поступающие товары, обрабатывать возвраты и передавать заказы курьерам. Ранее об использовании сторонних хабов для хранения товаров объявил Wildberries. Совет директоров Сибурхолдинга рекомендовал выплатить дивиденды по итогам второго квартала. 22,5 миллиарда рублей, сообщила компания. В первом квартале акционерам направили около 7 миллиардов рублей. Таким образом, по итогам первого полугодия дивиденды компании составят свыше 29 миллиардов рублей. Ранее сообщалось, что чистая прибыль Сибура по МФСО в первом полугодии составила 68 миллиардов рублей. Немецкий автоконцерн Volkswagen достиг соглашения с немецкой федеральной землей Нижняя Саксония и хедж-фондом Aurelius Capital о продаже автомобильного завода в Оснабрюке, сообщил Volkswagen. Aurelius и Нижняя Саксония намерены превратить предприятие в экспертно-консультационный центр по вопросам безопасности и обороны. Завершение сделки зависит от окончательных соглашений, одобрения соответствующих корпоративных органов и согласования с регулирующими органами. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
5: Прямо сейчас.
0: Более 700 человек эвакуировали из делового центра в Москве из-за возгорания. Эвакуация произведена из делового центра на Новинском бульваре, сообщили ТАСС в оперативных службах. А в здании сильное задымление, сказал собеседник агентству. Пока других подробностей не приводится. В Москве. Россия и КНДР открыли движение по новому автомобильному мосту через реку Туманная. Это первый автопереход между двумя странами. Он соединил Приморский край и северокорейские территории. А рядом заработал новый пункт пропуска «Хасан» на 10 полос движения. До этого момента в течение 60 с лишним лет существовало только железнодорожное сообщение между двумя странами. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, через пункт смогут проходить до 300 автомобилей в сутки. Мост должен увеличить грузовые и пассажирские перевозки между Россией и КНДР и дать новый импульс экономическому сотрудничеству стран. Правительство также рассчитывает на развитие туризма и на появление новых рабочих мест в регионе. Еще ни один объект в Приморском крае не возводили настолько быстро, говорит редактор портала новости VL.ru Сергей Ланин.
9: Действительно, в последние пару лет, когда после ковида границы были открыты и Корея пустила туристов, насколько я знаю, сейчас только российских туристов, через Приморский край, через эту границу периодически есть тургруппы. Есть два способа полететь самолетом в Пхеньян, есть способ приехать поездом, но это действительно номинальное пересечение границы поездом. Как правило, туристов везут до села Шасан, самое южное село, самая близкая граница, везут автобусами, там не пересаживаются в поезд, проезжают этот мост, снова пересаживаются в автобусы и дальше едут путешествовать. Когда запускали этот туристический маршрут, думали, что это будет очень популярно, но на самом деле в рамках там даже Приморского края это не самый популярный маршрут. За это все время несколько сотен туристов, наверное, туда попали, и все. Автомобильным мостом, наверное, количество туристов не станет больше, потому что Северная Корея не очень открыта в этом плане. Страна, все-таки там есть какое-то небольшое место, куда можно приехать, это побережье, и, честно говоря, приморцы, в том числе все россияне, которые приезжают в Приморский край, чтобы съездить в Северную Корею, чаще всего есть гораздо более дешевые и доступные варианты, ну, Приморский край ездит за границу в Китай, и вряд ли Северная Корея как-то переманит хотя бы часть туристов на себя. С точки зрения грузоперевозок очевидно, что теперь будут, наверное, увеличиться объемы, потому что автомобильный транспорт проще гораздо возить грузы. Но, опять же, большой ли объем товарооборота между Северной Кореей и Россией, на сейчас это очень небольшие цифры. Мы удивлены сегодня, что вообще так быстро построили мост. Удивительно, так в Приморском крае быстро объекты обычно не строятся.
0: Редактор портала «Новости Вельру» Сергей Ланин. Строительство нового моста началось весной 25 года. Переход назвали в честь Якова Новиченко, офицера Красной Армии, который в 46 году спас Ким Ир Сена, накрыв собой брошенную в него гранату. Колонну автомобилей с российской стороны во время церемонии открытия возглавил некогда принадлежавший Новиченко запорожец алого цвета. Бизнес, услышав слова Владимира Путина об упрощении госзакупок для школ, обратился в нашу редакцию и поднял другую тему о закупках для медицинских учреждений, где проблема стоит острее. Подчас больнице или поликлинике необходимо срочно закупить медизделие или препарат. Но процедура по действующему федеральному закону о контрактной системе растягивается на недели и приводит к дополнительным тратам. Глобально суть проблемы в том, что бюджетники не могут свободно потратить деньги на внеплановые закупки. Мы поговорили с бизнесом, юристами, учителями, околомедицинскими кругами, и они предложили свое решение. Подробности у Михаила Сафонова.
10: Гендиректор компании «Бальнеомед» из Петербурга Нари Кайрумян обратился к нам по следам выступления президента на Восточном экономическом форуме. Путин предложил упростить госзакупки для школ. Но точно так же в этом, по словам бизнесмена, нуждаются и медицинские учреждения. Он, в том числе, поставляет расходные материалы для санаторно-курортной отрасли. И приводит простой пример. Допустим, поликлинике или санаторию нужно срочно закупить какую-нибудь медицинскую трубочку или катетер. Так случилось, что это понадобилось пациентам. Но просто так не купишь. Нужно обратиться в областной Минздрав, провести конкурс, потратить время и дополнительные средства.
11: Экономики никакой. Продукция стоит 40 тысяч рублей, хотя речь идет о маленькой коробочке, которую учреждение может сам из пункта выдачи транспортной забрать за 1000 рублей, но по требованиям 44-го федерального закона его надо доставить и разгрузить. Доставку выходит 9 тысяч рублей. Плюс комиссия оператора еще 2 тысячи рублей. То есть вместо того, чтобы экономить, заказчик платит 30-40% лишних денег.
10: Плюс к этому рабочее время юристов, бухгалтеров и в итоге расходы на новую закупку уже сопоставимы с ценой контракта. Оформление вместе с проведением конкурса и заключением договора 2-3 недели, а препарат или медизделие по понятным причинам пациентам нужны здесь и сейчас. Но для системы госзакупок таких слов нет. У нее, в принципе, одна из главных целей – другая. Поэтому и такая процедура, замечает адвокат Даниил Черных Аипов.
12: Составь техзадание, выстави закупку, подожди срок на возможное обжалование, оформи документы. И получается, что вся эта громоздкая машина, придуманная, чтобы ловить крупных жуликов на больших контрактах, по инерции наваливается всей своей тяжестью на самые бытовые копеечные нужды.
10: Для медицины проблема стоит острее, но она есть у всех небольших бюджетных учреждений. В тех же школах рассказывают, что чиновники просят перед сентябрем закупить все, что теоретически может понадобиться, потому что потом будет сложно. Простой пример. Все знают, как трепетно в школах относятся к бумаге для принтера. И даже не потому, что нет денег на новую, а потому что окно закупок закрылось. И если бумага кончится, то учителям, пока не пройдет новая процедура, придется покупать за свои. А может, внепланово сломаться и дорогое оборудование. Делится опытом учитель истории и председатель первичной профсоюзной организации средней школы села Таремское Павловского района Нижегородской области Дмитрий Казаков.
13: Я помню, были моменты, когда компьютер сломался, например, технику какую-то купить. Во-первых, она дорого стоит, и там как-то в бюджете этого нет. Но, может быть, надо конкурс какой-то там проходить. И тоже оставался учитель без компьютера на какой-то промежуток времени, достаточно долгий.
10: Есть два решения. Первое. Внести в контракт с подрядчиком возможность дополнительной закупки, чтобы не проходить все круги бюрократизма с новым договором. Но не факт, что когда потребуется, нужный товар будет у него на складе. Второе. Дать возможность учреждениям хоть школам, хоть поликлиникам, самим тратить небольшие суммы, минуя систему госзакупок. Продолжает замдиректора Высшей школы госуправления Президентской академии и бывший министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.
14: Желательно, чтобы была возможность быстрого маневра и переключения с одного на другого поставщика. Не надо весь объем закупа таким образом высвобождать от действия федерального закона, но какой-то небольшой процент от планового объема закупок, ну, к примеру, до 5%, чтобы лечебные организации в этом плане руки были развязаны.
10: Дальше можно создать механизм, как и где потратить деньги на внеплановые закупки. Например, через те же маркетплейсы, как предложил президент. Наверное, продумать, как это контролировать, чтобы у прокурора не возник вопрос, почему катетеры или шариковые ручки купили у одного продавца, когда у другого на 2 рубля дешевле. Но то, о чем сейчас говорит и бизнес, и бюджетники, дает возможность госучреждениям свободно тратить небольшие суммы и самим заключать прямые контракты с исполнителями. Ради тех же упомянутых выше 40 тысяч вряд ли кто-то пойдет на преступление. И у этого есть четкое название – непредвиденные расходы. Михаил Сафонов и Анна Моргунова. Бизнес FM.
5: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. 15 и 17 сентября. Театр наций. Спектакль «На всякого мудреца». Режиссер Константин Богомолов взял за основу пьесу Александра Островского, превратив ее в едкую сатиру на жизнь сегодняшней российской элиты. Персонажи классика стали чиновниками, олигархами и поп-звездами. Однако помимо сатиры, это грустная и трогательная история о том, что в современном мире никто никого не любит. Подробнее на theatreofnations.ru. 18+. Валюты. Валюты. Брунейский доллар стал официальной валютой султаната Бруней в 1967 году. Привязан к сингапурскому доллару в соотношении 1:1. Долгое время на землях, ныне принадлежащих Брунею, распространенным платежным средством были бронзовые заварные чайники, которыми славились местные мастера. А до этого ракушки морских улиток каури. Валюты на Бизнес FM. Наизусть. Уильям Шекспир. Не слишком разжигайте печь для своих врагов, иначе вы сгорите в ней сами. Наизусть. На Бизнес FM. Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
15: Любая область человеческой деятельности защищается от посторонних терминологий. Создайте профессиональный язык, и чужак уже не поймет, о чем речь, насколько сложные или простые, дорогие или дешевые вещи обсуждаются. На этой неделе взламываем жаргон искусственного интеллекта, пусть профессионалы защищаются от нас как-нибудь иначе. Сегодня токены – слово, которое чаще всего звучит, когда искусственный интеллект обсуждается в контексте бизнес-задач. Формально токен – минимальная единица текста, который оперирует модель. Неформально – универсальная валюта в мире искусственного интеллекта. Короткое английское слово укладывается в один токен. Обычное русское может биться на 3 или даже на 4. Раньше русский текст стоил заметно дороже, сейчас это отличие стирается. В токенах измеряются ключевые характеристики. Объем запроса, длина ответа, размер контекстного окна. О том, что это такое, подробно поговорим в следующей программе. Чем длиннее переписка с искусственным интеллектом, тем больше токенов модель приходится учитывать на каждом следующем шаге. И главное, в токенах написаны прайс-листы провайдеров искусственного интеллекта. При просчете бизнес-задачи мы оперируем опять же токенами. Они становятся особенно важны при подключении модели через внешний интерфейс. Прайс-листы оперируют стоимостью входящих и исходящих токенов. Тут есть нюанс, и не один. При подсчете входящих учитывается весь текст, который уходит в модель. Стартовый промпт, история диалога, новое сообщение. А вот почему длинный диалог может дорожать, и иногда выгоднее начать новый. При подсчете исходящих модель может учитывать и свои скрытые размышления. Мы их не видим на экране, но платим за них как за выход. Сколько в токенах будет стоить решение конкретной задачи, сказать можно очень приблизительно. И это не случайность. Так все и задумывалось.
5: Сумма технологий на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
8: В Москве 16:58, в студии Вероника Романова. Владимир Путин поручил создать межведомственную комиссию по применению временных ограничительных мер против лиц, находящихся за рубежом и уклоняющихся от исполнения наказаний. В состав комиссии войдут представители МВД, ФСБ, Генпрокуратуры, Федеральной службы по финмониторингу. Пост председателя группы займет министр юстиции. Комиссия будет рассматривать вопросы о назначении пособия близким родственникам тех, в отношении кого применяются ограничительные меры. 4 августа Путин подписал закон об ограничениях для уклоняющихся от наказания релокантов. Среди мер – заморозка денег и имущества, запрет на переводы средств, отказ в оформлении кредитов и прочее. Закон предусматривает гуманитарное пособие для близких родственников, попавших под ограничение лиц, если они не имеют собственного дохода. Власти установили его размер на уровне одного МРОТа – 27 тысяч рублей. В Финляндии объявили о завершении строительства 200-километрового забора на границе с Россией. На реализацию проекта ушло около 4 лет. Заграждение возвели не вдоль всей границы протяженностью более 1300 километров, а на отдельных участках от Лапландии до Финского залива. Стройка обошлась финским властям в 356 миллионов евро, и примерно 1,5 миллиона евро потребуется выделять ежегодно на обслуживание заграждения. Спрос на зарубежный отдых этой осенью у россиян снизился, сообщили в Российском Союзе туриндустрии. Интерес упал на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самыми популярными зарубежными направлениями этим летом стали Турция, Египет и Вьетнам. На первые две страны пришлось 88% продаж туров. А что касается Вьетнама, он полностью заместил Объединенные Арабские Эмираты, которые в прошлом году занимали третью строчку рейтинга. Причиной стал конфликт на Ближнем Востоке. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 17:00 в Москве. В студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Задержаны четверо топ-менеджеров компании Евротранс, оператора сети АЗС Трасса. Ранее стало известно, что ПАО Евротранс допустил фактический дефолт по всем 10 выпускам облигаций на бирже. А все известные подробности буквально через минуту. Под лавиной в Кабардино-Балкарии погибли 11 человек. Еще 6 считаются пропавшими без вести. Их продолжают искать под снегом. 6 человек получили травмы. Их удалось доставить в больницу. Что привело к трагедии и можно ли было ее избежать? Замена иностранных двигателей на российские. На самолетах «Сухой Суперджет-100» потребует финансовой поддержки, заявил глава Аэрофлота. А без субсидий со стороны государства «Суперджеты» начнут покидать парки авиакомпаний в ближайшее время. Как может разрешиться ситуация? Эти и другие темы на Business FM. Задержаны четверо топ-менеджеров компании «Евротранс», оператора сети АЗС «Трасса», в том числе председатель совета директоров компании. МВД называет его Игорем Мартыновым, хотя на сайте «Евротранса» председателем правления значится Игорь Мартышов. В отношении руководства компании возбуждено уголовное дело о присвоении или растрате в особо крупном размере.
6: Подробности.
16: В МВД выявили хищение топлива, принадлежавшего подмосковной полиции. Трое топ-менеджеров Евротранса уже заключены под стражу. По данным ведомства, помимо руководства Евротранса, к преступлению могут быть причастны также высокопоставленные полицейские. Генерал-майор Сергей Мальков, полковник Сергей Суяров и подполковник Анна Левина уволены из органов внутренних дел и задержаны вместе с председателем правления компании Евротранс. Следствие ходатайствует об их аресте. Сегодня же стало известно о том, что Евротранс перешел в полноценный дефолт по всем выпускам облигаций. Серьезные претензии к компании есть также у ее крупных партнеров и у банков. Так, 23 июля Банк России уведомил о намерении обратиться с заявлением о банкротстве Евротранса. 5 августа аналогичное уведомление опубликовал Сбербанк. В банке заявили, что более 5 месяцев обсуждали с компанией варианты урегулирования задолженности, но договориться не удалось. Сумму долга Сбер не раскрывал.
0: Кроме того, 26 августа Московское областное управление ФАС возбудило в отношении Евротранса дело о злоупотреблении доминирующим положением. Однако проблемы Евротранса не стоит проецировать на все независимые АЗС в стране, уверена генеральный директор независимого аналитического агентства нефтегазового сектора Тамара Сафонова.
17: Здесь конкретно предварительное банкротство сети АЗС «Трасса», оно может связано быть исключительно с закредитованностью и с условиями привлечения облигаций. И, в общем-то, говорить о том, что вот сейчас, да, мы наблюдаем очень сложную ситуацию для сети независимых НПЗ, когда не хватает реально топлива для распределения. Но в целом, в случае, если рынок восстановится, производственные показатели нефтеперерабатывающих заводов и производство топлив восстановится к концу года, то в этом случае, конечно, эти независимые АЗС смогут восстановить свою работу.
0: Гендиректора независимого аналитического агентства нефтегазового сектора Тамара Сафонова. Расследование уголовного дела ведет Следственный департамент МВД России. Устанавливаются обстоятельства дела, возможные соучастники и другие потерпевшие. Под лавиной в Кабардино-Балкарии погибли 11 человек. Еще 6 считаются пропавшими без вести. Их продолжают искать под снегом. 6 человек получили травмы, их удалось доставить в больницы. Всего в группе, попавшей под лавину, было 33 человека, но 10 из них смогли спуститься сами. Лавина сошла вчера в Безингийском ущелье с горы Межерги. СМИ публикуют кадры, на которых видно, как снежная масса стремительно накрывает склон горы. Лавина остановилась у самого подножия. Глава Комитета спортивного альпинизма Федерации альпинизма России Александр Яковенко назвал лавину случайностью, от которой никто не застрахован. Он заявил СМИ, что группа альпинистов не совершала спортивные восхождения, а проходила плановые учебные сборы для представителей силовых ведомств. Они разбили палаточный лагерь и выходили на учебные участки, чтобы отрабатывать технику передвижения по ледовому рельефу и организацию страховки. О том, что сейчас известно о гибели альпинистов, рассказывает собственный корреспондент российской газеты по Северокавказскому федеральному округу Михаил Сухарев.
18: Это стало неожиданностью, потому что предупреждений о лавинах не было. Погода стояла ясная. Это Межергийский массив, ущелье Безинги, верховье. Высота горы порядка 5000 метров, но группа, я так понимаю, не планировала восхождение на саму гору. То есть это было, они просто проходили мимо. Стоял сильный ветер в ущелье, и известно, что сначала начался камнепад, который за собой потянул уже лавину. Группа была большая, 33 человека. Группа была достаточно подготовленная. Если говорить о самой горе Межерги, то там нужна категория сложности горы 4Б, то есть это такой средний крепкий уровень альпинистов. Маршруты, которые проходят рядом по массиву, они чуть проще.
19: Возможно, там было несколько групп. Сейчас их объединили в одну, просто общее количество человек, и вот отчитываются о состоянии всех, кто попал в зону схода лавины. На месте сейчас работает группировка спасателей, уже больше 50 человек, техника. Ее стараются увеличить, привлекли с соседних регионов сотрудников МЧС, Северокавказского федерального округа, поисковый отряд, используют вертолет Ми-8 для поисков. Я думаю, что еще больше будет сотрудников МЧС привлечено для поисков, потому что территория обширная и массив снега, который сошел, очень большой.
20: А сейчас какие условия погоды?
19: Обещали, что будут дожди в ближайшие дни. Погода в горах, нужно понимать, что быстро может меняться. Прогноз может быть один, через два часа погода другая. Плюс сильный ветер мешает поискам. И в целом рельеф местности очень сложный, и проводить поисковые работы трудно. При этом сохраняется угроза повторного схода лавины, поэтому сами спасатели не могут чувствовать себя там в безопасности. Снег нужно перекапывать, искать людей, потому что могут быть выжившие.
0: Собкор российской газеты в регионе Михаил Сухарев. Лавина сошла внезапно, никаких предупреждений не поступало. Летом и в начале осени в горах активный период таяния ледников и, как следствие, повышенная лавинная опасность. В это время возможны сходы снежных масс и камнепады. При этом маршруты в местах, где сошла лавина, одни из самых сложных, говорит журналист «Изнальщика» Елена Бесланеева.
21: Альпинисты проходили по маршруту 4Б, это категория сложности. Вообще в альп-лагере Безинги находится 5 пятитысячников. Сюда с времен СССР всегда приезжали альпинисты, и благодаря именно этим склонам они могли получить разряд. Это очень сложные маршруты. Действительно, должна быть серьезнейшая подготовка для того, чтобы ты зашел на Безингийскую стену.
0: Елена Бесланеева, журналист «Изнальщика». Федерация альпинистов назвали сход этой лавины событием уровня Кармадонской трагедии, когда погибла съемочная группа во главе с Сергеем Бодровым-младшим. Такое может происходить раз в 50 лет или около того, сказал глава Комитета спортивного альпинизма Александр Яковенко. По его словам, обычная лавинная обстановка в районе учитывается при проведении учебных сборов. Однако именно такой масштабный сход практически невозможно было предсказать. Без субсидий сухой Суперджет 100 начнут покидать парки авиакомпаний. Замена иностранных двигателей на российские на самолетах «Сухой Суперджет-100» потребует финансовой господдержки, заявил глава Аэрофлота Сергей Александровский. Речь идет о замене российско-французских двигателей на российские ПД-8 на уже эксплуатируемых самолетах. Если этого не сделать, то авиаперевозчики будут вынуждены постепенно выводить эти самолеты из своих парков, а компенсировать выбывшие лайнеры можно будет за счет перераспределения налета на другие самолеты и поставок МС-21, отметил Александровский. Проблема касается примерно 160 оставшихся в России сухой Суперджет-100. А крупнейший парк у авиакомпании России из группы Аэрофлот – 78 самолетов. Основной вопрос – насколько такая замена экономически оправдана, говорит главный редактор портала «Авиару» Роман Гусаров.
1: Стоимость, обозначенная, во всяком случае озвученная Александровским, 2 миллиарда за один самолет. На мой взгляд, она более-менее адекватна тому, что предстоит сделать. Это провести конструкторские работы по ремоторизации, провести летные испытания, провести сертификационные испытания. И ремоторизация – это не просто замена двигателей, а в процессе ремоторизации надо будет еще переделывать самолет, то есть дорабатывать самолет, потому что двигатели совершенно разные. Все это вместе, вся эта себестоимость, включая стоимость производства самих двигателей, ляжет на очень маленькую серию. Это всего 200 двигателей, потому что речь идет о ремоторизации около сотни суперджетов. По два двигателя, 200 двигателей. Поэтому и такая достаточно высокая цена. Если посмотреть реально на остаточную стоимость самолетов, то она может оказаться у большинства самолетов ниже, чем цена ремоторизации. То есть самые самолеты стоят дешевле установки новых двигателей. Поэтому это все в чистом виде теряет любой экономический смысл. Авиакомпании откажутся, они просто не подтянут и не окупят такую дорогую ремоторизацию. И самолеты будут просто списываться. Начиная с 28 года по 30 год мы рискуем потерять 150 самолетов в парке наших авиакомпаний без перспектив замещения на ближайшие сроки. Конечно же, заменой суперджетом может стать и сам суперджет нового поколения, импортозамещенный второй генерации, и даже самолеты МС-21. Но, учитывая предполагаемые темпы производства, списание произойдет значительно раньше, чем промышленность сможет произвести эти новые самолеты.
0: Роман Гусаров, главный редактор портала «Авиару». Между тем, Минпромторг и Ростех обсуждают введение нового сбора с авиапассажиров. Как ранее сообщало агентство «Авиастат», предлагается взимать по 800 рублей с билета российского перевозчика и по 1800 с иностранного. Вырученные средства планируется направить на ускорение выхода на рынок отечественных самолетов МС-21, Суперджет-100, Ил-114, Ту-214. Сбор, по оценкам, может приносить от 120 до 200 миллиардов рублей в год.
6: Реклама. Тэнк 400 теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
2: Уважаемые предприниматели, говорит капитан Панда, на борту китайский форсаж от ВТБ. Пристегнитесь, ваши расчеты отправляются в Китай. Время в пути от 8 минут, высота комиссии от 0,2%. Желаем вам самых быстрых и выгодных расчетов. Напоминаем, от 8 минут от 0,2% ВТБ.
22: Акция ИП и юрлиц, новых и действующих клиентов, не проводивших платежи в КНР 180 дней. Подключение до 15 октября 2026 года. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
23: Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем летом», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
24: Мечтаете о новом авто, но дилеры говорят нет, Агат РФ говорит да. Мы запускаем новое направление Агат РФ Импорт. В наличии и под заказ автомобили под любой ваш запрос. Японские, немецкие, корейские. В Агат РФ Импорт огромный выбор. И главное, каждая машина юридически проверена. Ждем вас на Казанском шоссе 1А. Звоните 239-37. Успейте выбрать свой идеальный автомобиль.
25: Агат. Покупай выгодно.
3: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
4: Кто надо, услышал. Индивидуальный предприниматель Елена Солобоева попала на 1,5 миллиона рублей доп. Налогов из-за ошибки в декларации на 10 рублей. По этой причине ее лишили налоговых льгот на полгода.
7: После выхода репортажа моей ситуации, через день моей декларации была принята налоговой, и через день по декларации по ИП обновился статус, что претензий к нам нет.
4: А власти Петербурга пересмотрели региональные правила льготного ОСН, поскольку Елена оказалась далеко не одна. Ждем ваших сообщений по делу в директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM Нижний Новгород». Новости коротко.
9: Здравствуйте, в студии Наталья Самородова. Для возвращения нефтеперерабатывающих заводов в строй после атак беспилотных летательных аппаратов требуется от 2 до 3 недель. Об этом, как передает ТАСС, заявил основатель «Лукойла» Вагит Алекперов. Ранее первый зампред правительства Денис Мантуров подчеркивал, что ремонт поврежденных объектов ведется силами российских подрядчиков с использованием отечественного оборудования. При этом итоговые сроки работ напрямую зависят от сложности повреждений и необходимости замены конкретных узлов. Нижегородская область на 6-м месте в рейтинге российских регионов по ситуации на рынке труда по итогам 2025 года. При расчете рейтинга экспертами РИА Новости были проанализированы такие показатели, как уровень оплаты труда, занятость, условия труда, а также емкость рынка труда. За год наш регион добавил 6 позиций, поднявшись с 12-го места. Как отмечают эксперты, на российском рынке труда в целом сохраняются тенденции, характеризующиеся дефицитом кадров, высокой конкуренцией за рабочие места, продолжающимся ростом зарплат и низкой безработицей. В рейтинге удерживают лидерство Москва и Санкт-Петербург, замыкают список Ингушетия и Дагестан. Министерство градостроительной деятельности Нижегородской области утвердило проект планировки и межевания территории в границах улиц Дьяконова, Борской, Львовской, Бурденко, проспекта Бусыгина, а также улицы Львовской и Дворовой. Документация подготовлена ООО «Специализированный застройщик Альфа-Норма» в рамках договора о комплексном развитии территории. Площадь осваиваемой территории составляет 11 гектаров. Сегодня это пространство занято старым жилым фондом. Проектом предусмотрено строительство 8 многоквартирных домов с подземными автостоянками. Общая площадь квартир в новых домах составит 90 тысяч квадратных метров, а обновленный квартал сможет принять около 3000 жителей. За счет инвестора здесь появится детский сад. Также проектом предусмотрена школа. Застройщик обеспечит разработку проектной документации и проведение госэкспертизы. Кроме того, документацией предусмотрено размещение объектов транспортной и инженерной инфраструктуры и нежилого здания общественного назначения. Быстрая музыка за рулем может вынуждать водителей сильнее давить на газ и хуже концентрироваться на дороге. К такому выводу пришли авторы нового исследования, проанализировав популярные плейлисты Spotify для поездок, сообщило издание Vice. Среди самых опасных треков неожиданно оказались «Shape of You» Эда Ширана и «Wonderwall» группы «Оазис». Для исследования выбрали 50 песен, которые встречались в плейлистах чаще всего. Затем треки сравнили по темпу. Авторы работы отмечают, что музыка более 120 ударов в минуту может быть связана с более высокой скоростью движения, снижением концентрации и большим количеством ошибок за рулем. При этом исследование не утверждает, что песни сами по себе делают вождение опасным. Речь идет о связи между быстрым темпом музыки и поведением человека за рулем. Авторы объясняют эффект работы автономной нервной системы и так называемой ритмической синхронизации. Человек может бессознательно подстраивать свое поведение под ритм композиции. Для более спокойного вождения исследователи рекомендуют музыку с темпом от 60 до 100 ударов в минуту. Развитие событий на Бизнес-ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
10: Погода.
11: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде будет малооблачно, плюс 8 градусов. Завтра утром ожидается облачное с прояснениями неба и плюс 10, днем будет пасмурно и плюс 14.
10: Валюта.
11: Официальный курс валют, установленный Центральным банком на 5 сентября. Доллар 86 рублей 59 копеек, евро 100 рублей 57 копеек, курс китайского юаня 12 рублей 88 копеек. Держитесь курса.
10: Компании и корпорации.
9: Объединенная судостроительная корпорация по итогам конкурсного отбора назначила корпоративные стипендии студентам старших курсов 5 ведущих технических вузов России. Они будут ежемесячно получать стипендию за высокие результаты в учебе, научно-исследовательской деятельности и прохождении производственной практики на предприятиях корпорации. Получателями корпоративной стипендии стали студенты Санкт-Петербургского государственного морского технического университета, филиала Северного федерального университета имени Ломоносова в Северодвинске, Нижегородского государственного технического университета имени Алексеева, Севастопольского госуниверситета и Калининградского государственного технического университета. Автопроизводитель Jaguar Land Rover, принадлежащий индийский Tata Group, запускает программу сокращения штата для офисных работников и менеджеров. По информации Times, речь идет о 4000 рабочих мест. Всего в компании заняты около 44 тысяч человек. Причинами кризиса в Jaguar стали резкое падение выручки из-за снижения продаж, кибератаки прошлой осенью, остановившие производство на несколько недель, а также новых пошлин Дональда Трампа на импорт автомобилей в США. Сотрудники лаборатории естественного языка Высшей школы экономики совместно с экспертами из Санкт-Петербургского федерального исследовательского центра РАН и Центра практического ИИ Сбербанка разработали нейросеть, способную одновременно распознавать эмоции, оценивать воспринимаемые черты личности и выявлять неуверенность или противоречивость поведения. Разработанная модель получает информацию о поведении человека сразу по нескольким каналам. Она анализирует видео, голос и содержание речи, а также сгенерированное описание мимики, взгляда, позы и жестов. Таким образом, нейросеть одновременно распознает эмоции, оценивает воспринимаемые черты личности и выявляет амбивалентность. Разработчики отмечают, что результаты исследования показывают потенциал разработки для цифровых образовательных систем, интеллектуальных интерфейсов и технологий поддержки пользователя, где важно учитывать эмоциональные и поведенческие особенности человека. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского Бизнес-ФМ. Держитесь курса.
10: Вы слушаете Бизнес-ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте. Застройщик ООО «ЗЗ Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ком.рф.
12: Жизнь полна сюрпризов. И Jack RF8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска и это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама не оферта.
13: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского 11/66.
10: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
14: Через век. Главные капиталы России. Артур Антонович Анатра.
5: родился в 1878 году в семье Антонио Анджеловича Анатре в известном на юге России купеческом клане итальянцев-переселенцев, чья деятельность во многом способствовала развитию Одессы и оставила яркий след в ее истории. Торгово-промышленная фирма «Братья Анатре» включала экспортный дом, мукомольную мельницу и пароходство. Фирма специализировалась на транспортировке хлебных грузов, а также на производстве и экспорте зернопродуктов и импорте английского угля. В начале 20 века при финансовом участии Артура Антоновича в Одессе на улице Гавани 13 был открыт первый в городе стационарный иллюзион, то есть кинотеатр. В 1907 году Артур Анатра принял участие в одной из первых на территории Российской империи автомобильных гонок, организованных в том числе и на его деньги. А заинтересовавшись воздухоплаванием, он стал одним из учредителей Одесского аэроклуба, основанного в марте 1908, а через два года его президентом. 15 июня 1910 года по инициативе Артура Антоновича при Одесском аэроклубе был открыт военно-авиационный класс с бесплатной формой обучения. Для его устройства Анатра, занимавший также пост вице-президента Новороссийского общества поощрения конозаводства, предоставил ипподром. И заодно подарил будущим авиаторам французский аэроплан «Блерио». Через год авиационный класс был преобразован в авиашколу. К началу 1916 года она уже обучала около сотни курсантов. В программе обучения значились такие элементы пилотажа, как скольжение, крутой вираж, перевертывание, штопор, мертвая петля и бой в воздухе. Также в школе проходили специальный курс техники Одесского морского батальона. Они изучали авиадвигатели. После обучения эти мастера могли без чертежей, пользуясь только фотографической памятью, восстанавливать поврежденные аэропланы. Ремонтируя самолеты, принадлежащие аэроклубу, они приобрели опыт, достаточный, чтобы приступить к самолетостроению. И первый аэроплан был построен в мастерских Артура Антоновича 14 апреля 1911 года. Эта дата официально считается днем основания Одесского авиастроительного завода «Анатра». В первый год существования завода на нем было построено 7 самолетов. За следующий год было выпущено уже 20. В то время на заводе работали всего 100 человек. В июне 2013 года «Анатра» получил первый госзаказ на 5 самолетов французской системы «Фарман». Толчок бурному росту предприятия дала Первая мировая война. Русская императорская армия нуждалась в самолетах. Завод аэропланов «Анатра» начал получать крупные заказы от военного ведомства, а Одесса стала одним из центров самолетостроения Российской империи. К концу сентября 1916 года на окраине Симферополя у реки Славянки был построен новый авиазавод. Симферопольский промышленный комплекс включал в себя авиастроительный, автомобильный и моторостроительные заводы. К концу существования Российской империи на фирме «Анатра», которая превратилась в крупнейший авиакомплекс, работало более 2500 человек. Потенциальная мощность фирмы составляла 100 самолетов в месяц. 9 января 1918 года на заседании Совета народных комиссаров был принят декрет о конфискации аэропланного завода «Анатра» в Симферополе. 28 июня вся авиапромышленность, находящаяся в пределах Советской России, была объявлена собственностью государства. Одесский филиал при этом пока оставался завладельцем, потому что в 18 году Одесса была сначала под властью Украинской Народной Республики, потом в австро-венгерской оккупации, и еще позже под контролем войск Антанты. В такой политико-экономической ситуации почти полностью прекратились поставки импортных моторов, и завод практически остановил работу. Не примирившись с новой реальностью, в начале 1919 года «Анатра» покинул Одессу на собственном самолете. О дальнейшей его судьбе известно мало. Артур Антонович умер в 1943 году в Италии.
24: Через век. Главные капиталы России. На Бизнес FM. Британские ученые доказали.
5: Собаки в два раза умнее кошек, доказали американские ученые. В течение долгого времени они изучали различных животных и выяснили, что в коре головного мозга собак насчитывается около 530 миллионов нейронов, а у кошек лишь 250 миллионов. Специалисты считают, что именно число нейронов в коре влияет на способность животного делать выводы, исходя из предыдущего опыта. Таким образом, собаки способны решать более сложные задачи, чем кошки. Однако исследователи уточняют, кошек нельзя назвать глупыми. Просто их, в принципе, сложнее изучать. Интересно, что у енотов, несмотря на небольшой размер головного мозга, количество нейронов оказалось таким же, как и у собак. Но люди все еще цари зверей. У человека насчитывается порядка 16 миллиардов нейронов.
24: Британские ученые доказали. Ну и молодцы.
8: Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 17:28, студия Вероника Романова. Россия закрывает генконсульство Германии в Санкт-Петербурге. Как заявили в МИДе, решение принято в качестве ответной меры после закрытия немецкой стороной российского генконсульства в Бонне и российского Дома науки и культуры в Берлине. Консульство Германии должно прекратить деятельность не позднее 18 сентября, а его сотрудники покинуть Россию к этой же дате. Также на Смоленской площади потребовали прекратить работу в России культурных центров Гёте. Командированным сотрудникам этих центров предписано выехать из страны не позднее 13 сентября. ФРГ решил закрыть российское генконсульство и русский дом после инцидента с дронами. В частности, в начале августа в аэропорту Лейпциг-Галле обнаружили дрон с взрывчаткой, и Германия обвинила Россию в произошедшем. Около 300 тысяч человек могут лишиться рабочих мест в Евросоюзе до конца года. Это связано с активной колонизацией китайскими производителями компонентов цепочек поставок, пишет Guardian со ссылкой на оценку Европейской ассоциации производителей стали и металлургической компании.

0: Там объяснили, что реализация электромобилей ограничена предложением, так как нехватка бензина застала врасплох производителей и импортеров авто. И СМИ также ранее писали, что электромобили и гибриды в России начали дорожать, так как дистрибьюторы и дилеры отменяют скидки на фоне роста спроса из-за ситуации на топливном рынке. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 17.30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Стив Уиков заявил о существенном прогрессе в обсуждении урегулирования по итогам поездки в Россию и на Украину, в том числе в части согласования трехсторонней встречи. Также, по его словам, Трамп активно работает над завершением украинского конфликта. Извержение вулкана Анак-Кракатау частично парализовало авиасообщение в Индонезии. Пепел поднялся на высоту до 15 километров и распространился над Явой и Суматрой. Власти страны предупреждают о возможности новых извержений. В Германии АДГ после победы на выборах в Саксонии-Анхальт намерена добиваться восстановления отношений с Россией. Для самостоятельного формирования правительства АДГ не хватает 3 мест в Ландтаге. Потенциальным партнером может стать союз Сара-Вагенкнехт. Получится ли договориться и что в таком случае ждет действующее правительство? Эти и другие темы на Business FM. Извержение вулкана Анак-Кракатау частично парализовало авиасообщение в Индонезии. Извержение с несколькими выбросами пепла и лавы началось 5 сентября. Пепел поднялся на высоту до 15 километров и распространился над Явой и Суматрой. И власти страны предупреждают о возможности новых извержений. Из-за извержения приостановили работу 8 аэропортов страны, задержаны или отменены более 1500 рейсов. Пострадали около 170 тысяч пассажиров. Авиаперевозки корректируют расписание, в частности Vietnam Airlines. Помимо Анак-Кракатау, в Индонезии одновременно активны еще несколько вулканов. Всего специалисты фиксируют извержение 6 вулканов, причем между ними нет прямой связи. Может ли нынешняя ситуация перерасти в масштабный международный авиаколлапс по сценарию 2010 года, когда извержение вулкана в Исландии и для ее Кудаля привело к закрытию воздушного пространства в Европе и срыву более 100 тысяч рейсов, комментирует генеральный директор туроператора Space Travel, вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян.
3: Ситуация в Индонезии принципиально отличается от исландского кризиса 2010 года. Тогда исландский вулкан выбросил пепел на высоту 10 километров прямо в зону атлантических воздушных трасс, что парализовало авиасообщение над всей Европой. Нынешняя активность сосредоточена в Юго-Восточной Азии. Закрыты 8 аэропортов, преимущественно на территории самой Индонезии, включая ключевой узел аэропорт Джакарты. Это региональная, не глобальная проблема. Общее число затронутых рейсов по текущим данным 467, из которых лишь 58 международных. Для сравнения, в 2010 году было отменено более 100 тысяч рейсов по всей Европе. Здесь речь идет о локальном сбое, хотя и крайне болезненном для самого региона. После уроков 2010 года авиаотрасль внедрила спутниковый мониторинг вулканического пепла и алгоритмы, позволяющие облетать опасные зоны, а не останавливать движение. Если говорить о российских туристах, то, насколько мы понимаем, их существенно не затронуло, и перевозчики планируют маршруты согласно расписанию. При всем при этом действительно случилась задержка во Вьетнаме. Вьетнамские авиалинии на пути в Россию отменили рейсы. Часть туристов была пересажена на рейсы альтернативных перевозчиков, которые, несмотря на опасность вулканического пепла в регионе, продолжают полеты. Поэтому говорить о том, насколько это долго продлится, пока невозможно, потому что извержение все еще продолжается, хотя интенсивность существенно снизилась. В любом случае, это, скажем так, локальное чрезвычайное происшествие не затронет глобальную авиационную маршрутную сетку.
2: Артур Мурадян, вице-президент АТОР по вопросам международного туризма. Извержение Анак-Кракатау может отразиться не только на авиасообщении, но и на мировых поставках кофе и какао. Продолжительное выпадение вулканического пепла способно повредить растения и снизить урожайность культур. Пока говорить о неизбежном росте цен рано, но при существенном сокращении урожая последствия, по словам экспертов, могут выйти за пределы внутреннего рынка Индонезии. АДГ после победы на выборах в Саксонии-Анхальт намерена добиться восстановления отношений с Россией. Сопредседатель «Альтернатива для Германии» Тина Хрупала заявил, что после победы партия будет добиваться восстановления отношений с Россией и изменения санкционной политики. Мы хотим, чтобы...

0: У нас снова были хорошие отношения с Россией, отметил он. Санкционная политика, по его словам, должна измениться. На выборах в Саксонии-Анхальт-АДГ получила рекордные для себя 43,8% голосов. ХДС канцлера Фридриха Мерца набрала 17,2%. Это худший результат партии в регионе. Для самостоятельного формирования правительства АДГ не хватает 3 мест в Ландтаге. Потенциальным партнером может стать союз Сары Вагенкнехт, набрав 5,3%. Лидер партии в регионе Томас Шульце заявил о готовности обсуждать сотрудничество. Сама Вагенкнехт признала отменить санкции против России и заявила, что формирование правительства без АДГ стало бы оскорбительным для избирателей. А победу АДГ и перспективу формирования правительства комментирует научный сотрудник ММРАН Мария Харольская.
1: Расклад очень сложный. Это мы сейчас говорим, да, про земельный расклад. Получается, что это определенный тупик. Если мы переведем получившиеся проценты на места в парламенте, то у АДГ 39 мест. Это недостаточно, чтобы сформировать правительство большинства. Но что интересно, у 4 партий, я имею в виду ХДС, христианских демократов, социал-демократов, зеленых и левых, тоже в сумме 39 мест. Соответственно, у них тоже нет возможности формировать правительство. А в данном случае, такое, да, делателем королей становится маленькая партия «Союз Сары Вагенкнехт», которые получили 5 голосов. Почему они? Потому что они в целом, они не говорят о том, что они вступят в коалицию с АДГ, но они и не отрицают возможность сотрудничества. Но ситуация тупиковая, соответственно, какие возможны расклады? Возможно, правительство меньшинства, где будет АДГ при поддержке союза Сары Вагенкнехт, то вообще правительство меньшинства — это очень нестабильное образование, потому что придется все время договариваться в случае голосования в Ландтаге. Другой вариант — это коалиция тоже меньшинства при поддержке союза Сары Вагенкнехт, упомянутых ранее 4 партий, или коалиция 5 партий, все без АДГ. Но здесь тоже есть большие проблемы. Во-первых, коалиция из 4 партий меньшинства или коалиция 5 партий, это «Лебедь», «Рак» и «Щука», слишком различаются их установки. Ну и, в принципе, даже такую коалицию без АДГ сейчас очень сложно образовать. Почему? Потому что у христианских демократов есть ограничения внутренние. Они сами решили на взаимодействие, на союз с левой партией. И это определенный политический тупик на земельном уровне, а это означает, что в следующие 4 года в этой федеральной земле маленькой, не очень богатой, не будет эффективного правительства, скорее всего.
0: Мария Харольская, научный сотрудник ММРАН, созданный в 24 году. Союз Сары Вагенкнехт называют партией левых консерваторов. Они выступают за социальное государство и защиту работников, но занимают жесткую позицию по миграции, критикуют западную политику в отношении России и выступают против дальнейшей военной поддержки Украины. Сейчас, по данным немецких СМИ, партия переживает серьезный внутренний кризис после того, как в Тюрингии большинство депутатов земельного парламента вышло из Союза из-за конфликта с федеральным руководством во главе с Вагенкнехт. О перспективах внутренней политики в Германии говорит немецкий политолог Александр Рар.
2: Традиционные партии в Германии перестают играть большую политическую роль. Радикальные партии, оппозиционные, настоящие оппозиционные партии, как их называют, альтернатива для Германии, но и союз Вагенкнехт начинает преобладать громадным и дочивым политическим весом. Это может привести к изменению политической системы в Германии в будущем. Результаты налицо. Большинство избирателей Восточной Германии, там просто люди хотят другую политику видеть, чем те немцы, которые живут в западных землях. Хотя, надо сказать, даже в западных немецких землях все больше и больше людей начинают выбирать именно эти две партии. Меньше Сары Вагенкнехт, но в большом объеме альтернатива для Германии. Альтернатива для Германии стала вместе с христианской демократической партией сегодня единственной народной партией в политической системе Германии. Правящие партии не справляются, экономический кризис не проходит, они не видят больше будущего. Поэтому люди пытаются цепляться за какие-то альтернативные источники, за какие-то другие политические программы, которые предлагает альтернатива Германии.
0: Немецкий политолог Александр Рар, канцлер Германии Фридрих Мерц по итогам выборов в Саксонии-Анхальт признал поражение, заявив, что ХДС, цитата, «драматически проиграли выборы». Следующие важные выборы в Германии пройдут 20 сентября в Берлине и Мекленбурге, передней Померании. We'll be right back. Нейросеть чат GPT вновь заработала в России, и модель была недоступна несколько часов. Это следует из данных мониторинговых сервисов. Ранее пользователи из России жаловались на то, что сайт ChatGPT не открывается. В целом ChatGPT никогда не работала с российским IP-адресом из-за ограничений самой компании. Открывалась заглушка о недоступности продукта в России. Но во время сбоя профильные каналы писали, что связь сбрасывалась еще на этапе соединения с серверами OpenAI. Сейчас проблема исчезла. Пользователи из России вновь могут увидеть традиционную заглушку. Бизнес FM направил запрос в Роскомнадзор, пока ведомство не комментировало ситуацию. Блокировать иностранные нейросети Роскомнадзору бессмысленно. Возможно, проблемы были связаны с донастройкой белых списков. А в регионах, считает председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
3: Если я в Москве, у меня отказ идет от чата GPT, а в регионах это Роскомнадзор, то, скорее всего, это белые списки включены. Мы про них немножечко забыли, они все-таки есть. И, скорее всего, так как они вроде бы настроились, как была бы моя версия, я не уверен, что это прямо оно стопроцентно. Я не думаю, что Роскомнадзору имеет смысл сейчас блокировать. То есть юридически, возможно, там есть за что блокировать. Но тогда все можно блокировать в мире, где наши граждане получают знания. Потому что сотрудничество с нашим Роскомнадзором по сохранности персданных никто не производит, поэтому там и подпасть должен быть и Gemini, и чат GPT давно, и все вот эти разные нейронные сети. Я думаю, что либо речь идет о том, что где-то в регионах тестируются белые списки, либо Роскомнадзор вспомнил, что ему формально все-таки надо выставить запрет на чат GPT, но в целом смысла во всей этой истории, на мой взгляд, почти нет, потому что, еще раз повторюсь, зарубежные сети и так нас уже заблокировали. Из этого следует простейшая история, что Запад нас отсекает, и рано или поздно с нашей помощью или без нашей помощи отсечет, возможно, окончательно. И ориентироваться сейчас имеет смысл при стабильном, если нужны какие-то стабильные результаты, стабильная работа, только на китайский продукт.
0: Председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. Можно предположить, что проблемы с доступом к ChatGPT были связаны с возможными временными ограничениями со стороны провайдеров, говорит управляющий РТМ Групп, эксперт в области информационной безопасности Евгений Царев.
4: Непосредственно для российских пользователей, именно для российских айпишников, соответственно, наших отечественных операторов, была блокировка со стороны самого сервиса долгое время. Соответственно, что видели пользователи? Они видели заглушку, что в вашей стране мы работать не хотим. Сейчас, действительно, мы даже доступа к этой заглушке с российского IP-адреса получить не можем. Это говорит об ограничении на уровне оператора связи. А вот как это ограничение появилось с помощью регулятора, по его требованию, мы не знаем. Но точно можно сказать, что это ограничение на уровне оператора связи. Я проверил через несколько операторов. У всех, у кого я проверял, ChatGPT недоступен, что, в свою очередь, говорит о том, что это довольно странно, если бы сами операторы по своей инициативе вот так разом ограничили доступ. Это не только происходит с нейронками. Это вообще большое количество сервисов блокируется с одной и с другой стороны.
0: Эксперт в области информбезопасности Евгений Царев. В июне этого года вице-премьер Дмитрий Григоренко заявлял, что использование иностранных нейросетей в России не запретят. Однако он отметил, что в структурах госсектора и на критической инфраструктуре должны применяться именно российские разработки.
5: Реклама. Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери «Тэнк» «Вагат». Только сейчас рамные внедорожники «Тэнк» с выгодой до 850 тысяч рублей у официального дилера «Агат» в Афонино на магистральной 137Б. Не оферта. «Агат». Покупай выгодно. Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщику С.З. Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 200 000 рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000 рублей в Чанган Центр BCR Motors на Гагарина. Предложение ограничено.
6: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Срочные переводы. за минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Drop a dime. Американское выражение, которое дословно переводится как «бросить 10-центовую монету». Раньше это означало «позвонить из телефона автомата». В середине прошлого века таксофоны стояли практически на каждом американском перекрестке, а звонок обходился всего в 10 центов. Однако главным преимуществом уличных автоматов была возможность сохранить анонимность в разговоре, и звонки из телефонной будки были еще и удобным способом сообщить полиции о преступлении. Так фраза «drop a dime» обрела новый смысл – доносить, информировать. Срочные переводы на Business FM. Компании и корпорации.
7: В студии Диана Чебанова. Здравствуйте.
6: Отчеты и планы.
7: Озон начнет привлекать сторонних логистических операторов к обработке товаров в разных регионах России. Их сортировочные центры дополнят сеть компаний, сообщили РБК в Озоне. На партнерских объектах будут принимать и сортировать поступающие товары, обрабатывать возвраты и передавать заказы курьерам. Ранее об использовании сторонних хабов для хранения товаров объявил Wildberries. Совет директоров Сибурхолдинга рекомендовал выплатить дивиденды по итогам второго квартала. 22,5 миллиарда рублей, сообщила компания. В первом квартале акционерам направили около 7 миллиардов рублей. Таким образом, по итогам первого полугодия дивиденды компании составят свыше 29 миллиардов рублей. Ранее сообщалось, что чистая прибыль Сибура по МФСО в первом полугодии составила 68 миллиардов рублей. Немецкий автоконцерн Volkswagen достиг соглашения с немецкой федеральной землей Нижняя Саксония и хедж-фондом Aurelius Capital о продаже автомобильного завода в Оснабрюке, сообщил Volkswagen. Aurelius и Нижняя Саксония намерены превратить предприятие в экспертно-консультационный центр по вопросам безопасности и обороны. Завершение сделки зависит от окончательных соглашений, одобрения соответствующих корпоративных органов и согласования с регулирующими органами. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: В Москве. Россия и КНДР открыли движение по новому автомобильному мосту через реку Туманную. Это первый автопереход между двумя странами. Он соединил Приморский край с северокорейской территорией, а рядом заработал новый пункт пропуска «Хасан» на 10 полос движения. До этого момента в течение 60 с лишним лет существовало только железнодорожное сообщение между двумя странами. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, через пункт смогут проходить до 300 автомобилей в сутки. Мост должен увеличить грузовые и пассажирские перевозки между Россией и КНДР и дать новый импульс экономическому сотрудничеству стран. Правительство также рассчитывает на развитие туризма и на появление новых рабочих мест в регионе. Еще один объект в Приморском крае не возводили настолько быстро, говорит редактор портала новости VL.ru Сергей Ланин.
8: Действительно, в последние пару лет, когда после ковида границы были открыты и Корея пустила туристов, насколько я знаю, сейчас только российских туристов, через Приморский край, через эту границу периодически ездят тургруппы. Есть два способа полететь самолетом в Хинен, есть способ приехать поездом, но это действительно номинальное пересечение границы поездом. Как правило, туристов везут до села Хасан, самое южное село, самая близкая граница, везут автобусами, там не пересаживаются в поезд, проезжают этот мост, снова пересаживаются в автобусы и дальше едут путешествовать. Когда запускали этот туристический маршрут, думали, что это будет очень популярно, но на самом деле в рамках там даже Приморского края это не самый популярный маршрут. За это все время несколько сотен туристов, наверное, туда попали, и все. Автомобильным мостом, наверное, количество туристов не станет больше, потому что Северная Корея не очень открыта в этом плане. Страна, все-таки там есть какое-то небольшое место, куда можно приехать, это побережье, и, честно говоря, приморцы, в том числе все россияне, которые приезжают в Приморский край, чтобы съездить в Северную Корею, чаще всего есть гораздо более дешевые и доступные варианты. Весь Приморский край ездит за границу в Китай, и вряд ли Северная Корея как-то переманит хотя бы часть туристов на себя. С точки зрения грузоперевозок очевидно, что теперь будут, наверное, увеличиться объемы, потому что автомобильный транспорт проще гораздо возить грузы. Но, опять же, большой ли объем товарооборота между Северной Кореей и Россией, на сейчас это очень небольшие цифры. Мы удивлены сегодня, что вообще так быстро построили мост. Удивительно, так в Приморском крае быстро объекты обычно не строятся.
0: Редактор портала «Новости Вель.ру» Сергей Ланин. Строительство нового моста началось весной 25 года. Переход назвали в честь Якова Новиченко, офицера Красной армии, который в 1946 году спас Ким Ир Сена, накрыв собой брошенную у него гранату. Колонну автомобилей с российской стороны во время церемонии открытия возглавил некогда принадлежавший Новиченко запорожец алого цвета.
5: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
0: Приветствую, Алексей.
9: Добрый вечер.
0: Вот началась рабочая неделя. Смотрим на то, что сейчас наш рынок показывает. А он показывает небольшой, но все-таки рост, там, 0,3%, чуть больше. А не связано ли это случайно с геополитикой, последними заявлениями спецпосланника американского президента Уиткофа? Он же рассказал, что по итогам поездки в Москву и на Украину есть какие-то позитивные сдвиги в переговорах, в том числе, возможно, согласование трехсторонних переговоров.
9: Ну, может быть, в этом и есть основной позитив согласования вот этих трехсторонних переговоров, но в целом, пока вот, судя по комментариям, которые присутствуют на рынке, рынок не нашел каких-то, как обычно говорят, прорывных решений в этом. Да, высокая оценка и со стороны Российской Федерации оценка высокая, ну, в частности, со стороны помощника президента Российской Федерации Юрия Ушакова, и высокая оценка со стороны представителей американской делегации. Да, все это красиво сказано, но рынок пока не нашел какого-то позитива с пролонгацией. Вот так скажем, хорошо росли в конце прошлой недели, ожидая встречу. Затем пытались корректироваться сегодня, но вернулись к небольшому, но все-таки росту. Это уже хорошо. 2261 пункт. Индекс Московской биржи подрастает на 0,4%. Ростом выделяются сегодня акции Роснефти. Вот они лидируют сегодня и прибавляют более 3% к текущему моменту. Не исключено, что это связано с запуском нового проекта «Восток Ойл». Как сказал Игорь Сечин, президент Роснефти, 30 миллионов тонн будет во втором полугодии следующего года обеспечивать вот этот проект «Восток Ойл». Но если надо, то и до 100 миллионов тонн нефти в год может все это дойти. Так что, в принципе, хороший проект. Загрузка танкера первая прошла в минувшие выходные. Может, отчасти рынок на это тоже обратил внимание. Ну, в целом, конечно же, не будем забывать, что грядет заседание, очередное заседание Банка России по ключевой ставке. Состоится оно уже в ближайшую пятницу, 11 сентября. И рынок, ну, практически однозначно ждет то, что Банк России возьмет в цикле смягчения денежно-кредитной политики паузу. Наконец-то рынок дождется паузы. Ну, во всяком случае, таковы и прогнозы экономистов. Различные опросы сейчас присутствуют на рынке, и все эти опросы сводятся к тому, что большинство рынка как раз ждет паузу, при этом в меньшинстве тех, кто ждут снижения ставки на 25 базисных пунктов. Ну и здесь удивительное совпадение получается, потому что денежный рынок тоже ждет паузу. Если мы посмотрим на ставки РУСФАР, на день это 13,88, то есть при ставке 14, даже не 13,75. То есть рынок денежный в этом индикаторе, как мы видим, ждет паузу. Если мы возьмем недельный индикатор, ставку РУСФАР на неделю в рублях, то это 13,94. То есть это еще ближе к 14% ключевой ставки текущей и на месяц 13,96. То есть рынок не ждет изменения ставки по итогам сентябрьского заседания. Посмотрим. На самом деле 25 базисных пунктов, если и будет снижение, то это кардинально ничего не изменит на самом деле в плане инвестиций в том числе. И на такой шаг, на мой взгляд, Банк России все-таки способен пойти.
5: Капитал на бизнес FM. Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. А7 агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не является публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте. Застройщик ООО «За регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.
6: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
5: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Acid Test. Дословно переводится с английского как «кислотный тест». Во времена золотой лихорадки так называли пробу на кислотную реакцию для химического анализа металлов. Чем устойчивее металл к азотной кислоте, тем выше в нем содержание золота. Позже термином «acid test» стали называть любую проверку, с помощью которой определяют качество и ценность того или иного продукта или идеи. Срочные переводы на «Бизнес FM». «Между делом» с Кирой Альтман.
10: «Между делом» спрашиваю у Нюты Федермессер, общественного деятеля, директора благотворительного фонда помощи хосписам «Вера». Как она относится к формальным фразам, вроде «прими мое соболезнование»? И есть ли у нее свой способ не быть формальным во время разговоров о смерти?
11: Ну, во-первых, формальные фразы все равно нужны, потому что они обозначают ситуацию. Позвонить кому-то, у кого умер близкий, и сказать «я соболезную», это значит позвонить и сказать, что я в курсе. Многие люди считают, говорят, вот мне он даже не позвонил, он даже не сказал, даже не выразил соболезнование. Хотя мало кто задумывается о значении слова «соболезнование». «Соболь». «Я горюю, у меня болит вместе с тобой». Но вот ушло значение этого слова и потерялась его эмоциональная окраска. Так же, как никто не задумывается, что спасибо – это спаси Господь, да, что здравствуйте – это будьте здоровы. Самое правильное, что может сказать человек, который не знает, что сказать, это «я не знаю, что сказать». Вот максимальная искренность. Вот искренность и есть поддержка. Позвонить и сказать «я не знаю, что тебе сказать, но я не мог не позвонить». И все. У нас есть замечательный учитель Андрей Владимирович Гнездилов. Он был основателем одного из самых первых хосписов в России. Это хоспис под Санкт-Петербургом в Лахте. И он такую фразу сказал: «Если не знаешь, как говорить с пациентом и с его родственником, и не можешь честно ответить на вопросы, честно молчи, честно смотри в глаза, честно бери за руку и честно плачь».
10: Нюта Федермессер, директор благотворительного фонда помощи хосписам «Вера». Кира Альтман, «Бизнес FM».
5: «Между делом» на «Бизнес FM». «Бизнес FM». Новости. Коротко.
7: В Москве 17:58, в студии Вероника Романова. В переговорах по российско-украинскому конфликту достигнут существенный прогресс, в том числе в вопросе планирования трехсторонних переговоров. Это заявил сегодня спецпосланник президента США Стив Уитков после его встречи с руководством России и Украины. Уитков и предприниматель Джаред Кушнер встретились с Владимиром Путиным 5 сентября в Кремле. Тогда заявили о предельно откровенной и доверительной беседе. Уитков говорил, что услышал от российской стороны новые идеи по решению конфликта. А 6 сентября американские переговорщики прибыли в Киев для встречи с Владимиром Зеленским. Обе стороны там тоже положительно оценили итоги переговоров. правительство подготовило концепцию правил по безопасному поведению россиян в цифровом пространстве. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании. Документ должен утвердить типовой пошаговый план действий для людей, столкнувшихся с цифровыми преступлениями. Концепция также установит правила взаимодействия с ИИ, включая методы верификации контента на предмет признаков искусственной генерации. Единые правила и рекомендации планируют внедрить в образовательные программы в детских садах, школах, колледжах, вузах. Мишустин подчеркнул, что особое внимание нужно уделить защите людей старшего возраста, детей и подростков. В России за первые 7 месяцев года продали чуть более миллиарда литров колы на 110 миллиардов рублей. За год продажи этого напитка выросли на 102,5 миллиона литров, а их сумма сразу на 18 миллиардов рублей, сообщили аналитики «Честного знака». Больше всего этот напиток любят в Ленинградской области. Там на одного жителя приходится 10,5 литров. В Республике Алтай показатель составил 10,2. В Ямало-Ненецком автономном округе и Краснодарском крае по 9,8 литра. В Московской области 9,7. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
12: В Москве 6 вечера, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Задержаны четверо топ-менеджеров компании «Евротранс», а также генерал МВД, полковник и подполковник. Возбуждено уголовное дело о присвоении или растрате в особо крупном размере. Часть фигурантов уже арестованы судом. О чем идет речь и не появятся ли вопросы к другим независимым АЗС в стране? Бьюти-сети берутся за электронику. Продажи мелкобытовой техники неожиданно растут. У ритейлеров в сфере красоты параллельно владельцы торговых центров предлагают сдавать площади под склады и ПВЗ. Все это на фоне перетока покупателей с маркетплейсов, как перестраивается рынок ритейла. Аэрофлот хочет госсубсидии на ремодернизацию. Без них лайнеры «Сухой Суперджетство» начнут покидать парки авиакомпаний, заявили. Там речь о замене российско-французских двигателей Сам-146 на российский ПД-8 на уже эксплуатируемых самолетах. Насколько такая замена экономически оправдана, подробности на Business FM. Суд арестовал еще двоих фигурантов дела Евротранса. Следующие 2 месяца под стражей приведут бывшие замначальника Главного управления МВД России по Московской области и его экс-коллега, которым предъявлены обвинения в растрате, сообщили Интерфаксу в правоохранительных органах. В ближайшее время следствие обратится в суд за избранием меры пресечения другим фигурантам дела, в том числе председателю совета директоров ПАО Евротранс Игорю Мартышову. Ранее трое топ-менеджеров компании уже были арестованы по тому же уголовному делу о присвоении или растрате в особо крупном размере.
5: Подробности.
13: В МВД выявили хищение топлива, принадлежавшего подмосковной полиции. Трое топ-менеджеров Евротранса уже заключены под стражу. По данным ведомства, помимо руководства Евротранса, к преступлению могут быть причастны также высокопоставленные полицейские. Сегодня же стало известно о том, что Евротранс перешел в полноценный дефолт по всем выпускам облигаций. Серьезные претензии к компании есть также у ее крупных партнеров и у банков. Так, 23 июля Банк России уведомил о намерении обратиться с заявлением о банкротстве Евротранса. 5 августа аналогичное уведомление опубликовал Сбербанк. В банке заявили, что более 5 месяцев обсуждали с компанией варианты урегулирования задолженности, но договориться не удалось. Сумму долга Сбер не раскрывал.
12: Кроме того, 26 августа Московское областное УФАС возбудило в отношении Евротранса дело о злоупотреблении доминирующим положением. Однако проблемы Евротранса не стоит проецировать на все независимые АЗС в стране, уверена гендиректор независимого аналитического агентства нефтегазового сектора Тамара Сафонова.
14: Здесь конкретно предварительное банкротство сети АЗС «Трасса», оно может связано быть исключительно с закредитованностью и с условиями привлечения облигаций. И, в общем-то, говорить о том, что вот сейчас, да, мы наблюдаем очень сложную ситуацию здесь независимых НПЗ, когда не хватает реально топлива для распределения. Но в целом, в случае, если рынок восстановится, производственные показатели нефтеперерабатывающих заводов и производство топлив восстановится к концу года, то в этом случае, конечно, и все независимые АЗС смогут восстановить свою работу.
12: Тамара Сафонова, гендиректор независимого аналитического агентства нефтегазового сектора. Расследование уголовного дела ведет Следственный департамент МВД России. Устанавливаются обстоятельства дела, возможные соучастники и другие потерпевшие. Бьюти-сети перехватывают электронику. Продажи мелкой бытовой техники неожиданно растут у ритейлеров в сфере красоты. Эксперты связывают это с перетоком покупателей с маркетплейсов. Параллельно владельцы торговых центров предлагают сдавать площади под склады и ПВЗ, чтобы заполнить залы, опустевшие после ухода крупных арендаторов. О том, как перестраивается рынок ритейла, Наталья Шашина.
15: Бьюти-сети активно перетягивают на себя спрос. И теперь это не только массажеры и фены, но и аудиоколонки, наушники и другая техника для дома. У «Золотого яблока» продажи электроники выросли за первое полугодие на 37% в денежном выражении. О росте спроса на девайсы сообщает и Литуаль. С одной стороны, есть история про сопутствующий товар, когда вместе с шампунем покупают еще и фен. С другой, сами сети превратились в интернет-площадки, куда привлекают селлеров. В «Золотом яблоке» заявили Business FM, что видят приток новых российских поставщиков. Летом он был особенно заметен в технике, товарах для дома, украшениях, аксессуарах, отметили в компании. Эксперты считают, что продавцы и покупатели из-за атак на маркетплейсы вспомнили, что есть сети с интернет-заказом и физическими магазинами, комментирует основатель Академии ритейла, доцент МГИМО Алексей Филатов.
16: С точки зрения системы организации доставки товара, конечно, видимо, что сейчас происходит существенное изменение в силу тех атак, которые были на инфраструктуру. Все больше розничных компаний, которые занимались продажами на маркетплейсах, они стремятся развивать направление click-and-collect, когда заказы можно забирать в магазинах. Люди уверены, что заказав товар, они могут прийти и быстро забрать его в магазине. Не попадать в ситуацию, когда, возможно, товар-заказ придется ожидать больше, чем планировал. Все бренды, которые завоевали доверие большой аудитории, они сейчас находятся в, возможно, уникальной ситуации, когда могут предлагать своим покупателям услуги и решения не только в своей области. Я думаю, в этом смысле мы абсолютно точно находимся в состоянии перелома и очень вероятно развитие нового направления.
15: Когда цена на Dyson или Яндекс-станцию одинаковая и тут, и там, фактор, что товар точно привезут вовремя, играет роль. Тренд на мультиканальную модель видит и Максим Абушенков, основатель бренда товаров для ухода за полостью рта Revline.
17: Тренд действительно существует, и он и был изначально. Те компании, которые активно развиваются и растут, они изначально уже были на других площадках. А сейчас мы трафик перераспределили, мы больше трафика даем на Озон и на другие площадки. С этой платой Яблоко, МВидео, ДНС, Глобус, Лента. Сейчас мы ведем переговоры еще с сетями со многими. Где-то в общественных сетях мы стоим тоже. В принципе, все крупные компании так делают. Просто вопрос, что для маленьких компаний это бывает не под силу. То есть они не могут охватить сразу несколько каналов продаж, поставить везде менеджеров.
15: Пока бренды ищут новые каналы сбыта, торговые центры предлагают свои пустеющие площади под ПВЗ и мини-склады маркетплейсов. Такую инициативу собираются предложить Минпромторгу, сообщил сопредседатель Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла Павел Люлин. В ТЦ предлагается размещать хабы от микроформатов 150 квадратов до крупных в 5000 квадратов. По словам Люлина, около 70% ТЦ в стране были бы готовы разместить такие расширенные ПВЗ. Управляющая торговым центром Алтуфьевский Наталья Кузнецова считает предложение реалистичным. Ее ТЦ уже идет по этому пути.
18: Например, мы переоборудовали свой подземный паркинг, подвал, под Яндекс.Лавку, поскольку машин, желающих припарковаться у нас, тем более за деньги, нет. Но есть свободные отапливаемые площади, которые подходят под этот бизнес. Соответственно, мы уже давно идем по этому пути. Например, с уходом таких больших магазинов, как МВидео, у нас остались площади свободные, там, 3000 квадратных метров, 2,5. Ну, мы, конечно, производим какую-то нарезку, но ведь в глубине этой нарезки это никому не нужные площади. Но тут мы сталкиваемся с другой проблемой. Поможет ли нам наше государство ее решать? А если мы начинаем из торговых центров переделываться в складские, это другой вид разрешенного использования, который должен быть в выписке на земельный участок. То есть, когда у нас был магазин и складские помещения как вспомогательные, это не требовалось. А если у нас сейчас основным станет складской бизнес, начнутся ли проблемы у торговых центров?
15: Кроме того, один из вопросов, во сколько обойдется аренда такой немалой площади в ТЦ. Впрочем, пока это только предложение. Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Алексей Шевцов, Business FM.
12: Без субсидий сухой Суперджет 100 начнут покидать парки авиакомпаний. Замена иностранных двигателей на российские на самолетах сухой Суперджет 100 потребует на финансовой господдержке, заявил глава Аэрофлота Сергей Александровский. Речь идет о замене российско-французских двигателей САМ-146 на российские ПД-8 на уже эксплуатируемых самолетах. А если этого не сделать, то авиаперевозчики будут вынуждены постепенно выводить эти самолеты из своих парков, а компенсировать выбывшие лайнеры можно будет за счет перераспределения налета на другие самолеты и поставок МС-21, отметил Александровский. Проблема касается примерно 160 оставшихся в России сухой Суперджет-100, крупнейший парк авиакомпании «Россия» из группы «Аэрофлот-78». Основной вопрос, насколько такая замена экономически оправдана, говорит главный редактор портала «Авиару» Роман Гусаров.
19: Стоимость, обозначенная, во всяком случае озвученная Александровским, 2 миллиарда за один самолет. На мой взгляд, она более-менее адекватна тому, что предстоит сделать. Это провести конструкторские работы по ремоторизации, провести летные испытания, провести сертификационные испытания. И ремоторизация – это не просто замена двигателей, а в процессе ремоторизации надо будет еще переделывать самолет, то есть дорабатывать самолет, потому что двигатели совершенно разные. Все это вместе, вся эта себестоимость, включая стоимость производства самих двигателей, ляжет на очень маленькую серию. Это всего 200 двигателей, потому что речь идет о ремоторизации около сотни суперджетов. По два двигателя, 200 двигателей. Поэтому и такая достаточно высокая цена. Если посмотреть реально на остаточную стоимость самолетов, то она может оказаться у большинства самолетов ниже, чем цена ремоторизации. То есть самые самолеты стоят дешевле установки новых двигателей. Поэтому это все в чистом виде теряет любой экономический смысл. Авиакомпании откажутся, они просто не подтянут и не окупят такую дорогую ремоторизацию. И самолеты будут просто списываться. Начиная с 28 года по 30 год мы рискуем потерять 150 самолетов в парке наших авиакомпаний без перспектив замещения на ближайшие сроки. Конечно же, заменой суперджетом может стать и сам суперджет нового поколения, импортозамещенный второй генерации, и даже самолеты МС-21. Но, учитывая предполагаемые темпы производства, списание произойдет значительно раньше, чем промышленность сможет произвести эти новые самолеты.
12: Роман Гусаров, главред портала «Авиару». На меж тем Минпромторг и Ростех обсуждает введение нового сбора с авиапассажиров, как ранее сообщил агентство «Авиастат». Предлагается взимать по 800 рублей с билета российского перевозчика и по 1800 рублей с иностранного. Вырученные средства планируется направить на ускорение выхода на рынок отечественных самолетов МС-21, а с Суперджет-100, Ил-114 и Ту-214 сбор по оценке может приносить от 120 до 240 миллиардов рублей в год.
5: Реклама.
20: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
21: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
22: Жизнь полна сюрпризов. И Jack RF8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
23: Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она приво» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова 14/5.
24: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
25: Пока звучит этот текст, мир израсходует 500 000 литров бензина. Успеть за 10 секунд на Business FM.
26: Кто надо, услышал. Психолог Любовь Неделько о распространенной проблеме заведомо ложных негативных отзывах на цифровых платформах, о которых мы рассказали в эфире.
0: И буквально через час Яндекс присылает мне письмо, что, Любовь, мы перепроверили отзывы, вы правы, сейчас они не соответствуют правилам. Вот так вот у нас ты разрешил, и ты огромная благодарность вам за содействие.
26: Ждем ваших сообщений по делу в директ телеграм-канала PFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал Business FM Нижний Новгород. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Business FM Нижний Новгород. Новости коротко.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Самородова. Минтранс России рассмотрит снижение бюрократической нагрузки и ускорение согласований для небольших российских производителей малой авиации, сообщил глава ведомства Андрей Никитин. Ранее он отмечал, что Минтранс России будет поддерживать малую авиацию небольших производителей как решение для обеспечения доступности малых и отдаленных поселков, в том числе ведомство намерено ускорить сертификацию гидропланов частных авиастроителей. Специальный раздел «Госуслуги Нижегородской области» появился на едином портале «Госуслуг». Раздел объединил все самые востребованные услуги и сервисы, доступные жителям региона, на одной странице. Среди них оформление родительского основного дохода, запись в детский сад, разрешение на парковку, отдых и оздоровление детей, регистрация брака и многое другое. В отдельный блок для удобства пользователей выведены ключевые сервисы региона. Карта жителей Нижегородской области, запись в МФЦ, меры поддержки участников СВО и запись ко врачу. Также Нижегородская страница предлагает пользователям поучаствовать в развитии своего населенного пункта, выбрав территорию для благоустройства. В Нижнем Новгороде стартовал снос частных строений на улице Станционной, где будет расположена будущая станция метро «Сормовская». Об этом сообщает региональное министерство транспорта и автодорог. Подготовка территории к строительным работам потребовала предварительного выкупа объектов недвижимости и их переоформления в муниципальную собственность. Этот процесс еще продолжается. Перед началом демонтажа все здания, сооружения и гаражи были отключены от инженерных сетей. По плану, работы по расчистке площадки должны быть полностью завершены до конца года. Заместитель министра транспорта и автодорог Нижегородской области Денис Рябинин покинет должность с 11 сентября. Он станет руководителем ООО «Нишикотранс». Предприятие специализируется на выпуске трамваев марки «Минин». Ранее в правительстве сообщали, что на производственной площадке компании планируется расширить ассортимент выпускаемой техники, включив в него другие виды общественного транспорта. Напомню, Денис Рябинин занимал пост в областном Минтрансе с июля 2022 года. В Нижнем Новгороде в преддверии старта хоккейного сезона на «Волга-арене» открывается новое парковочное пространство на территории расположенного по соседству футбольного стадиона. Начиная с первых домашних хоккейных матчей, открывается возможность въезда на территорию стадиона по билетной системе с четким регламентом времени. Попасть на территорию можно не ранее, чем за 2 часа до старта мероприятия, выехать не позднее, чем через 3 часа после его завершения. Решение об организации парковки было принято в связи с запросами болельщиков. Она позволит разместить личный автотранспорт гостей арены более комфортно и разгрузит близлежащие дворы, отметил министр спорта области Дмитрий Кабайло. Стоимость парковки фиксированная – 800 рублей. О развитии событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
26: Погода.
2: По данным Яндекс Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде будет малооблачное, плюс 8 градусов. Завтра утром ожидается облачное с прояснениями неба и плюс 10, днем будет пасмурно и плюс 14.
26: Валюта.
2: Официальный курс валют, установленный Центральным банком на 8 сентября. Доллар 86 рублей 19 копеек, евро 100 рублей 17 копеек. Курс китайского юаня 12 рублей 85 копеек. Держитесь курса.
26: Компании и корпорации.
1: Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» примет участие в международном авиакосмическом салоне в Египте, сообщает пресс-служба концерна. В рамках экспозиции производитель представит образцы зенитно-ракетных комплексов и радиолокационных станций последних поколений. В частности, на стенде концерна можно будет увидеть модели боевых средств из состава ЗРК большой дальности Ан-Т-4000, которая предназначена для поражения самолетов тактической и стратегической авиации, в том числе выполненных по технологии стелс, а также ЗРК средней дальности «Викинг», созданный для защиты войск и объектов от массированных воздушных ударов. Линейку ЗРК малой дальности представят боевые машины семейства «Тор». Кроме того, на стенде концерна будут представлены модели средств контроля воздушного пространства, в том числе вертолетный комплекс радиолокационной разведки наземных целей. Впервые за рубежом будет представлен макет многофункциональной малогабаритной РЛС, который обеспечивает обнаружение воздушных объектов, в том числе беспилотников, на дальности до 60 километров и благодаря небольшой излучаемой мощности остается малозаметной для средств радиоэлектронной разведки противника. Фармацевтическая компания «Мосфарм» отозвала в России партию антибиотика «Линезолид». Причиной стало несоответствие препарата критически важному показателю безопасности – бактериальные эндотоксины. Отзыв касается раствора для инфузии «Линезолид» с дозировкой 2 мг на миллилитр объемом 300 мл в бутылках, упакованных в картонные ящики. Министерство экономического развития и инвестиций Нижегородской области проводит опросы представителей бизнеса. Предприниматели имеют возможность оценить работу ведомства по трем направлениям. Каналы прямого взаимодействия инвесторов с руководством региона, деятельность инвесткомитета по стратегии развития и инвестициям при губернаторе, а также соблюдение положений региональной инвестиционной декларации. Задача инвесткомитета – помочь предпринимателям в досудебном порядке разрешить ситуации, мешающие им реализовать проект. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
25: Вы слушаете «Бизнес-ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. Осень – это время не только красивых пейзажей, но и отличная возможность для обновлений. В «Максидоме» по-осеннему выгодно. Весь сентябрь мы дарим скидки до 50% на посуду.
3: «Максидом».
4: Мечтаете о новом авто, но дилеры говорят «нет»? Агат РФ говорит «да». Мы запускаем новое направление «Агат РФ Импорт». В наличии и под заказ автомобили под любой ваш запрос. Японские, немецкие, корейские. В «Агат РФ Импорт» огромный выбор. И главное, каждая машина юридически проверена. Ждем вас на Казанском шоссе 1А. Звоните 239-37. Успейте выбрать свой идеальный автомобиль.
6: Агат. Покупай выгодно.
25: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
8: Через век. Главные капиталы России. Николай Петрович Балашов и сыновья Петр и Игорь. Состояние около 15 миллионов рублей. Осенью 17 года в Петрограде наследник старинного боярского рода, обер-егермейстер двора его императорского величества, отставной член Государственного совета Николай Петрович Балашов раздаривал друзьям, которые еще оставались в столице, богатые винные коллекции. Семья спешно собирала вещи и уезжала из страны. В начале века один из крупнейших землевладельцев империи Николай Балашов и сыновья владели более чем 500 000 гектаров земли и десятком промышленных предприятий, в числе которых были Симский горный округ на Урале, заводы, винокурни и пивоварни, лесопилки и соляные промыслы. До войны их состояние оценивалось в 15 миллионов рублей. Внук фельдмаршала Паскевича, член Госсовета с 1905 года, успел приложить руку ко многим важным законопроектам и реформам. Например, принимал деятельное участие по введению в действие положения 1861 года о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости. Заседал в комиссии при Министерстве народного просвещения по реформированию средней школы. С 1909 был членом особой комиссии Госсовета, которая рассматривала законы о землеустройстве и о страховании рабочих от несчастных случаев и об обеспечении рабочих на случай болезни. Старший сын Николая Балашова, Петр Николаевич, по примеру отца, много занимался политикой. Он был членом 3-й и 4-й Государственной Думы, где возглавлял фракцию националистов и последовательно поддерживал Столыпина. Младший сын Игорь больше времени уделял меценатству на посту вице-президента Общества поощрения художников. Февральскую революцию Балашовы не поддержали. Во время выступления генерала Корнилова Петр Балашов был арестован, затем участвовал в белом движении на юге России, эмигрировал вслед за отцом во Францию, а оттуда в Марокко. Принимал участие в белогвардейских объединениях русской эмиграции. Богатые земельные угодья Балашовых были розданы крестьянам. Николай Петрович активной деятельностью в эмиграции не занимался. Он умер в Шавиле на окраине Парижа 4 апреля 1931 года и был похоронен под именем князя Паскевича Балашова на русском кладбище Сан-Женевьев-Дубва.
7: Через век. Главные капиталы России. На Бизнес ФМ. Имя нарицательное. Истории привычных названий на Бизнес ФМ. Американец Честер Карлсон работал помощником юриста, и необходимость копирования огромного количества документов натолкнула его на мысль о создании сухой фотографии. Свой первый копировальный аппарат он создал в 1938-м. Поначалу Карлсон назвал детище «электрография». Слово как нельзя лучше отражало техническую сторону изобретения. Но звучало слишком научно, и это отпугивало потенциальных покупателей. С названием помог преподаватель греческого языка из университета Вагая. «Ксерос» по-гречески «сухой», а «графос» — «писать». Так появилось слово «ксерография», а после и название компании «Xerox», которая первой среди фирм копировальной техники пришла к советским потребителям. Представительство компании открылось в СССР еще в 1974 году, а в России по наследству от советской эпохи и сейчас в разговорной речи вместо «скопировать» говорят «отксерить», независимо от того, на технике какого производителя делается копия. Имя нарицательное. На Бизнес ФМ.
26: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес ФМ.
8: В 17 веке Московское царство еще не имело своих золотых и серебряных рудников, и в рубли преимущественно перечеканивались иностранные деньги. В 1654 году при царе Алексее Михайловиче стали чеканить копейку из меди, приравняв ее по стоимости к серебряной. Подданным высочайше было велено торговать на медные деньги. Ими же платили служилым людям, но при этом налоги продолжали собирать исключительно серебром. Недовольство народа обесцениванием медных денег вследствие их необеспеченности и массовой подделки вылилось летом 1662 года в Московское восстание, которое так и назвали «Медный бунт». Мятеж был жестоко подавлен, но в следующем году по царскому указу чеканка серебряной копейки возобновилась, а медные деньги были изъяты из обращения и отправлены в переплавку.
7: «Деньги к деньгам» на Бизнес ФМ. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Bailout.
8: Употребляется сегодня в обиходном английском в основном в значении «спасти», хотя отдельно слово «bail» переводится как «залог». Дело в том, что в 16 веке в Европе практически только залогом и можно было спасти попавшего в тюрьму человека, то есть, по сути, выкупить его. В наши дни выражение используют, говоря о помощи, благодаря которой компания на грани краха сможет избежать банкротства. Кроме того, термин удивительным образом стал популярным и у пилотов, означая на авиационном сленге «катапультироваться».
7: Срочные переводы на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 18.28, в студии Вероника Романова. Суд в Москве вынес приговор топ-менеджерам ГК «Пикет» по делу о поставке некачественных бронежилетов в Вооруженные силы России. Финансового директора компании Викторию Антонову приговорили к 10 годам колонии со штрафом 1 миллион рублей. Главе службы безопасности «Пикета» Михаилу Кальченко дали 7 лет общего режима и штраф 900 тысяч рублей. Подсудимых признали виновными в особо крупном мошенничестве. По версии следствия, Минобороны в 2022 году заключила госконтракт на поставку 30 тысяч касок и бронежилетов с пикетом. Однако поставленные бронежилеты не соответствовали критериям. В них отсутствовали смягчающий удар капы и противоосколочная защита. Объем Фонда национального благосостояния по итогам августа достиг 13 триллионов 195 миллиардов рублей или 5,6% ВВП. Это на 474 миллиарда больше, чем месяцем ранее, сообщается на сайте Минфина. При этом в долларовом выражении сумма снизилась на 5 миллиардов 150 миллионов, а до 154 миллиардов 145 миллионов. Такая динамика объясняется существенным ослаблением курса национальной валюты, что увеличило стоимость в рублях золота и юаней. Авиационные власти России и Сербии договорились расширить двухстороннее воздушное сообщение. Определенные сербские авиакомпании смогут выполнять регулярные рейсы из городов Сербии в Калининград и обратно, сообщает Минтранс. Какие именно авиаперевозчики будут летать в Калининград и дату начала полета в ведомстве пока не уточнили. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 18.30, студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Извержение вулкана Ана-Кракатау.

0: Реклама.
1: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%. ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес. 0+.
2: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
0: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru.
3: Извержение вулкана на Кракатау частично парализовало авиасообщение в Индонезии. Извержение с несколькими выбросами пепла и лава началось 5 сентября. Пепел поднялся на высоту до 15 километров и распространился над Явой и Суматрой. Власть страны предупреждает о возможности новых извержений. Из-за извержения приостановили работу 8 аэропортов страны. Задержаны или отменены более 1500 рейсов. Пострадали около 170 тысяч пассажиров. Авиаперевозчики корректируют расписание, в частности, Vietnam Airlines. Помимо на Кракатау, в Индонезии одновременно активно еще несколько вулканов. Всего специалисты фиксируют извержение 6, причем между ними нет прямой связи. Может ли нынешняя ситуация перерасти в масштабный международный авиаколлапс по сценарию 2010 года, когда извержение вулкана в Исландии привело к закрытию воздушного пространства в Европе, срыву более 100 тысяч рейсов, комментирует гендиректор туроператора Space Travel, вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян.
4: Ситуация в Индонезии принципиально отличается от исландского кризиса 2010 года. Тогда исландский вулкан выбросил пепел на высоту 10 километров прямо в зону атлантических воздушных трасс, что парализовало авиасообщение над всей Европой. Нынешняя активность сосредоточена в Юго-Восточной Азии. Закрыты 8 аэропортов, преимущественно на территории самой Индонезии, включая ключевой узел аэропорт Джакарты. Это региональная, не глобальная проблема. Общее число затронутых рейсов, по текущим данным, 467, из которых лишь 58 международных. Для сравнения, в 2010 году было отменено более 100 тысяч рейсов по всей Европе. Здесь речь идет о локальном сбое, хотя и крайне болезненном для самого региона. После уроков 2010 года авиаотрасль внедрила спутниковый мониторинг вулканического пепла и алгоритмы, позволяющие облетать опасные зоны, а не останавливать движение. Если говорить о российских туристах, то, насколько мы понимаем, их существенно не затронуло, и перевозчики планируют маршруты согласно расписанию. При всем при этом действительно случилась задержка во Вьетнаме. Вьетнамские авиалинии на пути в Россию отменили рейсы. Часть туристов была пересажена на рейсы альтернативных перевозчиков, которые, несмотря на опасность вулканического пепла в регионе, продолжают полеты. Поэтому говорить о том, насколько это долго продлится, пока невозможно, потому что извержение все еще продолжается, хотя интенсивность существенно снизилась. В любом случае, это, скажем так, локальное чрезвычайное происшествие не затронет глобальную авиационную маршрутную сетку.
3: Артур Мурадян, вице-президент АТОР. Извержение на Кракатау может отразиться не только на авиасообщении, но и на мировых поставках кофе и какао. Продолжительное выпадение вулканического пепла способно повредить растения и снизить урожайность культур. Пока говорить о неизбежном росте цен рано, но при существенном сокращении урожая последствия, по словам экспертов, могут выйти за пределы внутреннего рынка Индонезии. Пу-пу-пу! Это зумер выгорел. Несите следующего. Теми, кто в теме сегодня, о претендентах на слово года. Но не только. Почему одни слова ярко вспыхивают, но быстро забываются, а другие прочно укореняются в языке? Какие слова становятся мемами и что слова могут рассказать о времени, в котором появились? Об этом в интервью Максима Крангауза, лингвиста, доктора филологических наук, профессора НИО ВШЭ и РГГУ, беседует с ним Елена Марчукова.
5: Бизнес FM. Теми, кто в теме.
6: Здравствуйте, это «С теми, кто в теме» в студии Елена Марчукова. Тема сегодня словарная. Выигрышная, классная, сказали бы мои ровесники. А зумеры сказали бы «тема имба», ну или «имба». Вопросы сегодня задаю Максиму Крангаузу, лингвисту, доктору филологических наук, профессору НИУ ВШЭ и РГГУ. Максим Анисимович, здравствуйте. Так как все-таки правильно, имба или имба?
7: Здравствуйте, здесь хорошо, что правильного нет. Это так называемый некодифицированный язык. Встречается и так, и так.
6: Начала с имбы, не с

0: неспроста, потому что это слово один из претендентов на слово года 2025 по версии портала Грамота.ру. Журналисты часто пишут об этом проекте.
1: Таких конкурсов очень много, и на каждом конкурсе свои правила. Это касается английского языка, где много разных конкурсов, и русского, где тоже их появилось довольно много.
0: Какие из них самые крупные и авторитетные?
1: Ну, для английского самый престижный и крупный – это конкурс Оксфордского словаря. Есть еще Merriam-Webster, тоже хороший конкурс. Есть еще Dictionary.com. Русский есть конкурс, который недавно объявил Грамота.ру. Есть несколько объявленных в интернете, в соцсетях. Есть конкурс Института русского языка имени Пушкина. И вот конкурс, который недавно создана специально большая группа под названием «Конкурс слова года». Так что можно выбирать.
0: Обращаете ли вы внимание на эти конкурсы и опросы как специалист? Насколько велика их значимость с точки зрения лингвистики?
1: Ну вот тут важно, по какому принципу выбирается. Иногда выбирается, так сказать, на вкус, большого интереса в этом нет. А вот когда используются хотя бы какие-то статистические методы, например, словари используют такую характеристику, как количество запросов, это касается словарей и поисковых систем. Причем не в абсолютном измерении, не сколько всего было запрос, а вспышки. В этом году это слово стали запрашивать во столько-то раз больше, чем в прошлом. И вот это показатель того, что слово в этом году стало чрезвычайно активным. В конкурсе слова года участвуют не только слова, появившиеся в этом году. Это, конечно, особенно интересно. Иногда слово могло появиться давно, но оно вспыхивает очень ярким светом именно в этом году. А дальше, возможно, уже эксперты подключаются, голосуют, решают, какое все-таки важнее и несет какой-то важный смысловой заряд. За такими конкурсами следить интересно. Во-первых, видно, что в этом году вспыхнуло. А во-вторых, такие конкурсы создают целые тенденции. Слово года во многом отражает устремление человечества.
0: Есть ли слова значимые и заслуживающие, по вашему вниманию, но не вошедшие в рейтинги за прошедший год?
1: Ну, конкурсы же еще как таковые не начались. Вот это первая весточка была. Поэтому говорить о том, что кому-то не дали медальки, это преждевременно. Я люблю тихие слова, которые не являются модными, но ползают в нашу речь, сразу становятся довольно устойчивыми и укорененными. В этом году таким тихим, но важным словом, мне кажется, является слово «нишевый». Вроде бы в нем нет никакого особого политического, социального потенциала, но оно захватило довольно большое пространство. В нем какое-то наше стремление найти свою нишу. Когда мы все чувствуем себя очень неуютно, мы пытаемся найти вот это место уютное. Я думаю, что это хорошее слово, и случайно появившееся в этом году. У меня есть свои пристрастия. Это слово появилось пораньше. Недавно ехал с дачи и думал, как раздражают автомобилисты, которые отгоняют поток машин по обочине. Выяснил, что есть такое слово «обочечник». Вот оно меня очень порадовало. Такое слово «упрек». Есть еще смешные слова, часто придуманные, появляющиеся сразу в рамках какого-то мема или потом провоцирующие создание таких мемов. Вот мне очень понравилось слово «пухосос». По поводу этого слова сразу возникли и отдельные мемы, и даже песни, по-моему, где слово «пухосос» обыгрывается так и это.
0: А есть у вас нелюбимые слова? Бесячие, как сейчас говорят?
1: У меня, как у лингвиста, нет таких слов. А как у носителя языка, наверное, бывает. Но я сейчас скажу, может быть, о другом. В этом году до такого массового употребления докатились военные слова. Довольно активно стали использоваться слова «дрон», «беспилотник», аббревиатура «БПЛА». Это свидетельствует того, что это коснулось всех. Если раньше это было где-то далеко, и русский язык особо слова не ходили, то сейчас это вошло. И, конечно, разные слова, которые связаны с блокировками, с интернетом, вот эти белые списки и прочее тоже. Я не могу сказать, что я не люблю эти слова, но то, с чем они связаны, конечно, вызывает у меня не самые приятные. К языку никаких претензий нет. Язык отражает то, что волнует, но вот здесь интересно как раз, что это появилось не сразу.
0: В публичном поле мы все довольно долго уже видим борьбу за родной язык. Возникают все новые и новые требования закона в отношении бизнеса. Все переделывают вывески на русскоязычные. Вы видите, как специалист, тенденцию к делатинизации? Видно ли по языку, что люди хотят больше русскими словами называть свои бизнесы?
1: Ну, я бы поспорил со словом «хотят». Мне кажется, что не хотят, а вынуждены. Действительно, эта тенденция есть. Кроме того, появилась новая тенденция, когда люди запрашивают Институт русского языка и обращаются к лингвистам, пишут письма в официальные инстанции с просьбой включить в слова некое слово, не потому что оно пришло в русский язык, а потому что оно используется где-то в названиях, и если его не включить в слова, то его нельзя будет использовать. Это обеспокоило бизнес. Если слово не попадает в словарь, то его нельзя использовать, даже если оно уже используется как некая торговая марка или как-то еще.
0: Насколько новые слова, в том числе из молодежного сленга, важны для языка? И насколько они общеупотребимы? Вы пользуетесь ими, например? Можете что-то по-зумерски?
1: Да, ваш вопрос содержит в себе некоторое лукавство. Дело в том, что сленг уже язык. Это вот тенденция очень неприятная, когда языком считается только литературный язык. Вокруг литературного языка есть еще много разного, интересного, важного. В частности, молодежный сленг, язык интернета. И даже неправильность тоже важна. Не сленг – это очень важное явление для литературного языка. Мне кажется, это во многом является его питательной средой. Можно вспомнить ряд слов, которые приходят в словари, становятся вполне обычными словами литературного языка. Ну, слово «гламур», слово «тусовка», слова из интернета, такие как «блог» и «лайк». Все эти слова еще недавно не существовали, потом возникли и существовали в своей нише, а сейчас вполне употребительные. Из тех слов, которые не вошли, но очень близки к этому, и я считаю, что уже пора включать, я бы назвал слово «хайп», в свое время взорвавший язык, и более поздняя парочка «хейт» и «хейтер». Тоже запомнили определенную лакуну, вот такой демонстративной ненависти, прежде всего, конечно, в интернете. Ну и вообще, сленг очень интересно наблюдать, там происходят разнообразные, любопытнейшие процессы, и они происходят очень быстро, мы видим их начало и конец. Если в литературном языке изменения тоже, безусловно, существуют, но они протекают очень медленно и часто не доходят до конца, потому что есть сдерживающий фактор. Например, во многих глаголах ударение переходит с окончания на корень. Когда-то мы говорили «манит», сейчас «манит» считается устаревшим, правильно «мани». Но при этом, скажем, «звонит», вот тоже многие говорят, не буду это произносить, тоже это считается главным показателем неграмотности. Там как бы культура говорит «стоп». В этом глаголе ни за что не притянем ударение, не добить. Так что в литературном есть некие жесткие ограничения, которые часто не дают тенденциям дойти до конца. А в сленге таких механизмов нет, и все доходит до конца. Очень интересно смотреть на какие-то словообразовательные процессы. Появляются прекрасные ряды слов, но очень экспрессивные, скажем, «досвидос», «полтос», «видос», «скидос». Очень эмоционально и живо. Нежданчик, загулянчик. Я люблю слово, нет ли его тоже ненавидеть, вообще эти слова всегда вызывают дискуссию. Я люблю молодежное словечко «норм», да, от «нормально», вот эти сокращения, обрубки, но оно тоже часто употребляется, в том числе в комической поэзии. Но еще раз повторю, очень интересно, что это всегда неоднозначная реакция. Кто-то их использует, а кто-то бесится.
0: Спасибо, приоткрыли сегодня с вашей помощью тему лексикона. Максим Крангаус, лингвист, доктор филологических наук, профессор НИУФШЕ и РГГУ.
2: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
3: С Максимом Крангаузом, лингвистом, доктором филологических наук, профессором НИУФШЕ и РГГУ беседовала Елена Морчукова. Все выпуски «С теми, кто в теме» можно найти на всех подкаст-платформах через колонку «Алиса», конечно, на сайте BFM.ru, а в разделе «Подкасты и интервью».
2: Реклама.
4: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
5: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 200 000 рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган Сиэт 75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000 рублей в Чанган Центр BCR Motors на Гагарина. Предложение ограничено.
2: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Первое деловое радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах на Business FM. 5 апреля 1933 года президент США Франклин Рузвельт указом номер 6102 обязал всех американских физических и юридических лиц за месяц обменять все имеющееся у них золото в слитках и монетах на бумажные деньги. Обмен проходил по курсу 20,2 доллара за тройскую унцию. Граждане могли оставить себе золото на 100 долларов. Послабления предусматривались нумизматом, ювелиром, дантистом. За уклонение полагался штраф до 10 тысяч долларов или тюремный срок до 10 лет. После исполнения указа золото в США перестало быть легальным средством платежа. Официальная цена его поднялась до $35 за тройскую унцию и оставалась фиксированной почти 40 лет, пока другой американский президент Ричард Никсон не отменил окончательно золотое обеспечение доллара.
5: Деньги к деньгам. На Business FM. Компании и корпорации.
6: В студии Диана Чубанова. Здравствуйте.
5: Отчеты и планы.
6: Озон начнет привлекать сторонних логистических операторов к обработке товаров в разных регионах России. Их сортировочные центры дополнят сеть компаний, сообщили РБК в Озоне. На партнерских объектах будут принимать и сортировать поступающие товары, обрабатывать возвраты и передавать заказы курьерам. Ранее об использовании сторонних хабов для хранения товаров объявил Wildberries. Совет директоров Сибурхолдинга рекомендовал выплатить дивиденды по итогам второго квартала 22,5 миллиарда рублей, сообщила компания. В первом квартале акционерам направили около 7 миллиардов рублей. Таким образом, по итогам первого полугодия дивиденды компании составят свыше 29 миллиардов рублей. Ранее сообщалось, что чистая прибыль Сибура по МФСО в первом полугодии составила 68 миллиардов рублей. Немецкий автоконцерн Volkswagen достиг соглашения с немецкой федеральной землей Нижняя Саксония и хедж-фондом Aurelius Capital о продаже автомобильного завода в Оснабрюке, сообщил Volkswagen. Aurelius и Нижняя Саксония намерены превратить предприятие в экспертно-консультационный центр по вопросам безопасности и обороны. Завершение сделки зависит от окончательных соглашений, одобрения соответствующих корпоративных органов и согласования с регулирующими органами. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
3: В 18:48 в Москве вы слушаете Business FM. Россия и КНДР открыли движение по новому автомобильному мосту через реку Туманную. Это первый автопереход между двумя странами. Он соединил Приморский край с северокорейской территорией, а рядом заработал новый пункт пропуска Хасан на 10 полос движения. До этого момента, в течение 60 с лишним лет, существовало только железнодорожное сообщение между двумя странами. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, через пункт смогут проходить до 300 автомобилей в сутки. Мост должен увеличить грузовые и пассажирские перевозки между Россией и КНДР и дать новый импульс экономическому сотрудничеству стран. Правительство также рассчитывает на развитие туризма и на появление новых рабочих мест в регионе. Еще ни один объект в Приморском крае не возводили настолько быстро, говорит редактор портала новости vl.ru Сергей Ланин.
7: Действительно, в последние пару лет, когда после ковида границы были открыты и Корея пустила туристов, насколько я знаю, сейчас только российских туристов, через Приморский край, через эту границу периодически ездят тургруппы. Есть два способа полететь самолетом в Хинен, есть способ приехать поездом, но это действительно номинальное пересечение границы поездом. Как правило, туристов везут до села Шасан, самое южное село, самое близкое к границе, везут автобусами, там не пересаживаются в поезд, проезжают этот мост, снова пересаживаются в автобусы и дальше едут путешествовать. Когда запускали этот туристический маршрут, думали, что это будет очень популярно, но на самом деле в рамках там даже Приморского края это не самый популярный маршрут. За это все время несколько сотен туристов, наверное, туда попали, и все. Автомобильным мостом, наверное, количество туристов не станет больше, потому что Северная Корея не очень открыта в этом плане. Страна, все-таки там есть какое-то небольшое место, куда можно приехать, это побережье, и, честно говоря, приморцы, в том числе все россияне, которые приезжают в Приморский край, чтобы съездить в Северную Корею, чаще всего есть гораздо более дешевые и доступные варианты. Весь Приморский край ездит за границу в Китай, и вряд ли Северная Корея как-то переманит хотя бы часть туристов на себя. С точки зрения грузоперевозок очевидно, что теперь будут, наверное, увеличиться объемы, потому что автомобильный транспорт проще гораздо возить грузы. Но, опять же, большой ли объем товарооборота между Северной Кореей и Россией, на сейчас это очень небольшая цифра. Мы удивлены сегодня, что вообще так быстро построили мост. Удивительно, так в Приморском крае быстро объекты обычно не строятся.
3: Сергей Ланин, редактор портала новости vl.ru. Строительство нового моста началось весной 25 года. Переход называли в честь Якова Новиченко, офицера Красной Армии, который в 1946 году спас Ким Ир Сена, накрыв собой брошенную в него гранату. Колонна автомобилей с российской стороны во время церемонии открытия возглавил некогда принадлежавший Новиченко запорожец алого цвета.
5: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
3: Добрый вечер, Алексей.
8: Добрый вечер.
3: Ну что ж, днем сегодня консолидировались и под вечер пошли покупки. В итоге день мы закрываем в плюсе, по крайней мере, по отношению к пятнице.
8: Ну, видимо, здесь сказались еще и заявления Стива Виткофа, спецпосланника президента США, который заявил, что по итогам его и зять американского лидера Джареда Кушнера поездок в Москву и Киев есть значимые подвижки в переговорном процессе по урегулированию конфликта на Украине. Ну, вот такие интересные заявления сделал господин Виткоф, и вот это вот каким-то образом все-таки повлияло, на мой взгляд, на ход торгов на российском рынке акций. Все-таки даже сегодня пытались падать, но, видимо, уже по факту того, что завершились переговоры, не сильно, конечно, но пытались корректироваться, не получилось пока. И ближе к закрытию индекс Московской биржи растет на 0,6%, 2267 пунктов. Но рынок будет, конечно, постепенно переключаться уже на грядущее заседание Банка России, которое состоится в ближайшую пятницу. Пока кажется, что все однозначно. И вот если посмотреть на всеразличные опросы, то большинство респондентов считают, что все-таки Банк России возьмет паузу в цикле снижения ставки, в цикле смягчения денежно-кредитной политики, не будет менять ставку, хотя есть, конечно, прогнозы и снижение ставки на 25 базисных пунктов, но они, как мы все прекрасно понимаем, пока находятся в меньшинстве, хотя вряд ли что-то изменится. Будут данные еще по инфляции, может, они как-то там внесут какие-то коррективы в прогнозы, но в целом пока рынок так считает. Ну и самое главное, что денежный рынок тоже с этим на самом деле согласен, и если мы посмотрим на ставку однодневную РУСФАР в рублях, естественно, недельную ставку на месяц, то вот все эти ставки, они близки к 14%, то есть близки к ставке ключевой. Это говорит о том, что денежный рынок тоже не ожидает снижения ставки даже на 25 базисных пунктов. Здесь такая некая солидарность у нас присутствует перед грядущим заседанием Банка России. Ну и цены на нефть тоже, можно сказать, помогают расти российскому рынку акций, с учетом того, что пытались сегодня по смеси Brent приблизиться в район $98 за баррель. Но пока не то чтобы неудачно, все-таки цены на нефть растут, и в Лондоне баррель торгуется в районе 97,5. Но здесь понятно, что продолжение эскалации вот этой, которая привела даже к тому, что уже стали наноситься удары по торговым судам, конечно, сказывается на рынке.
9: Капитал на Бизнес FM. Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРА по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+. Тэнк 400 теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
10: Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери Тэнк Вагат. Только сейчас рамные внедорожники Тэнк с выгодой до 850 тысяч рублей у официального дилера Агат в Афонино на магистральной 137Б.
11: Не оферта.
12: Агат. Покупай выгодно.
13: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
14: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Май май бучхян цинь и дзай.
11: С китайского языка дословно эта фраза переводится как «сделка не состоялась, но дружеские отношения остались». У нас бы сказали «дружба дороже денег». Хотя в русском языке есть и гораздо более прагматичный оборот. «Дружба дружбы, а денежкам счет».
15: Срочные переводы на Business FM. Другим наука с Сергеем Корзуном.
16: Красота – страшная сила, но только непостоянная и еще сильно зависящая от окружения. На фоне менее выигрышной альтернативы вы действительно можете выглядеть привлекательнее. Правило некрасивой подружки – это не просто городская легенда, оно действует даже на смонтированных галереях лиц. Именно с их помощью психологи чаще всего изучают подобные эффекты. Хотя результаты иногда не совпадают и даже противоречат друг другу. Так в одних экспериментах неординарно красивое окружение существенно понижало рейтинг людей со сравнительно невысокой привлекательностью. Но в других одно и то же женское и даже мужское лицо нравилось больше, когда его показывали не само по себе, а в окружении других лиц. Это называют эффектом «черлидерш». При этом исследуемое лицо в одной из работ передвигали влево, вправо или в центр, а также меняли расположение соседей. Суть не менялась. Более того, эффект соседей по снимку вообще может быть не связан с восприятием лиц. В окружении домов лицо тоже казалось приятнее, хотя эффект был вдвое слабее, чем в компании других людей. Группа людей кажется в целом привлекательнее, чем средний рейтинг составляющих ее лиц. Это связывает с выборочным вниманием. Самые красивые непропорционально завышают впечатление обо всей компании. А эффект друга может быть не зрительным, а социальным. В исследованиях женщины оценивали привлекательность мужчины выше, если рядом с ним находилась обаятельная спутница. Но только в том случае, если она была представлена как романтический партнер. А вот если ее представляли сестрой или кузиной, такого эффекта не было. И это уже похоже не про внутренний мир личности, а про что-то более трофейное.
15: Другим наука на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
17: 18 часов 58 минут московское время. У микрофона Сердар Авликулеев. Здравствуйте. Министерство обороны России сообщило, что нанесены авиационные удары по мосту в городе Краматорске. Как сообщили ведомстве, были применены фугасные авиабомбы ФАБ-1500 с унифицированным модулем планирования и коррекции. Спецпосланник президента США Стив Уиткоф в понедельник заявил, что визиты в Россию и на Украину позволили добиться ряда успехов в украинском урегулировании, включая организацию возможных трехсторонних переговоров Вашингтона, Москвы и Киева. По данным Financial Times, Уиткоф и Кушнер привезли на встрече в Москве и Киеве обновленные документы, учитывающие изменения обстоятельств с момента приостановки в феврале переговоров по решению украинского конфликта. Режим ЧС из-за неблагоприятных для АПК метеорологических условий введен в Алтайском крае, где на ходе сельхозработ сказалось засушливое лето. Об этом в Макс-канале сообщил глава региона Виктор Томенко. По его словам, в течение месяца во всех муниципалитетах края, где идут полевые работы, будут созданы комиссии для оценки ущерба аграриев. Затем эта информация будет передана в Минсельхоз России, где будет приниматься решение о возможных дополнительных мерах поддержки. Правительство до конца года планирует внести в Госдуму третий пакет мер по борьбе с интернет-мошенничеством. Он будет включать 15-17 инициатив, сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Какие меры войдут в третий пакет, Григоренко не уточнил. При этом вице-премьер напомнил, что за последние два года принято два федеральных закона, которые предусмотрены более 50 различных мер, направленных на борьбу с интернет-мошенниками, от маркировки звонков до самозапретов на кредиты. Но новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
15: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
18: 7 вечера в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Суд арестовал еще двоих фигурантов дела Евротранса, владелец АЗС «Трасса». Им предъявлено обвинение в растрате. Ранее трое топ-менеджеров компании уже были арестованы по тому же уголовному делу о присвоении или растрате в особо крупном размере. Подробности через минуту. Иран испытал новую ракету на американских кораблях. США ее не сбили. В заявлении Центрального командования Вооруженных сил Соединенных Штатов говорится, что попадание по кораблям удалось избежать. В ответ Штаты ударили по трем иранским танкерам. А что будет с рынком нефти, если напряженность в Ормузском проливе сохранится? Мировое время планируют отвязать от вращения Земли, чтобы избежать сбоя в компьютерах. Вращение планеты в последние годы ускорилось, поэтому встает вопрос о том, чтобы впервые в истории вычесть одну секунду из всемирного координированного времени. Но возможность вычета секунды техника не предусматривает. Эти и другие темы на Business FM. Суд арестовал еще двоих фигурантов дела Евротранса. Следующие два месяца под стражей проведут бывший замначальника Главного управления МВД России по Московской области и его экс-коллега, которым предъявлено обвинение в растрате, сообщили Интерфаксу в правоохранительных органах. А в ближайшее время следствие обратится в суд за избранием меры пресечения другим фигурантам дела, а в том числе председателю Совета директоров ПАО «Евротранс» Игорю Мартышову. Ранее трое топ-менеджеров компании уже были арестованы по тому же уголовному делу о присвоении или растрате в особо крупном размере.
19: Подробности. В МВД выявили хищение топлива, принадлежавшего подмосковной полиции. Трое топ-менеджеров Евротранса уже заключены под стражу. По данным ведомства, помимо руководства Евротранса, к преступлению могут быть причастны также высокопоставленные полицейские. Сегодня же стало известно о том, что Евротранс перешел в полноценный дефолт по всем выпускам облигаций. Серьезные претензии к компании есть также у ее крупных партнеров и у банков. Так, 23 июля Банк России уведомил о намерении обратиться с заявлением о банкротстве Евротранса. 5 августа аналогичное уведомление опубликовал Сбербанк. В банке заявили, что более 5 месяцев обсуждали с компанией варианты урегулирования задолженности, но договориться не удалось. Сумму долга Сбер не раскрывал.
18: Кроме того, 26 августа Московское управление... Московское областное управление Федеральной антимонопольной службы возбудило в отношении Евротранса дело о злоупотреблении доминирующим положением. Однако проблемы Евротранса не стоит проецировать на все независимые АЗС в стране, уверена генеральный директор независимого аналитического агентства нефтегазового сектора Тамара Сафонова.
20: Здесь конкретно предварительное банкротство сети АЗС «Трасса», оно может связано быть исключительно с закредитованностью и с условиями привлечения облигаций. И, в общем-то, говорить о том, что вот сейчас, да, мы наблюдаем очень сложную ситуацию здесь независимых НПЗ, когда не хватает реально топлива для распределения. Но в целом, в случае, если рынок восстановится, производственные показатели нефтеперерабатывающих заводов и производство топлив восстановится к концу года, то в этом случае, конечно, эти независимые АЗС смогут восстановить свою работу.
18: Тамара Сафонова, генеральный директор независимого аналитического агентства нефтегазового сектора. Расследование уголовного дела ведет Следственный департамент МВД России. Устанавливаются обстоятельства дела, возможные соучастники и другие потерпевшие. Иран испытал новую ракету на американских кораблях. США ее не сбили. В заявлении Центрального командования Вооруженных сил Соединенных Штатов говорится, что попадание по кораблям удалось избежать. В ответ Штаты ударили по трем иранским танкерам. В Goldman Sachs уже предупредили, что нефть может вырасти до $120 за баррель, если нападения на суда в Ормузском проливе участятся. Валерий Убадоев продолжит.
21: Секретарь Высшего Совета национальной безопасности Ирана Махсен Резаи заявил, цитирую, «Впервые мы испытали нашу противокорабельную ракету над американским военным кораблем». К формулировке «испытали ракету над кораблем» уже есть ряд вопросов. Это с учетом того, что в американском Центком ранее заявляли, что два их корабля, цитата, «успешно уклонились от атаки». Трудно себе представить то, как массивные американские корабли уклоняются от ракет. Возможно, Иран просто промахнулся ракетой, но, чтобы не потерять лицо, назвал это испытанием. А штат, чтобы выставить себя умелыми воеводами, назвали это успешным уклонением. Такая себе словесная эквилибристика военных действий. Однако из этих заявлений следует, что иранские ракеты не были сбиты американскими силами ПВО, установленными на кораблях. И это важно. Во всей этой ситуации крайне много различных возможных переменных. Что-то утверждать наверняка нельзя, говорит военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
0: Та и другая сторона могут, в принципе, приукрашивать ситуацию, могут выдавать за действительность то, что на самом деле не соответствует реальности. Была информация о том, что Иран, возможно, работает над созданием сверхзвуковой противокорабельной ракеты. Мог ли он такую ракету испытать? Да, конечно, это возможно. Возможно и уклонение. Также это, конечно, достаточно сложно уклониться от современной противокорабельной ракеты. Но здесь, смотрите, либо все-таки ракета недостаточно точная, либо и та, и другая сторона что-то приукрашивают, и это тоже возможно.
21: Что уже точно известно и что никак не получится подвергнуть сомнению, это то, что в ответ на атаку США ударили по трем нефтяным танкерам, связанных с Ираном. Утверждалось, что эти суда были выведены из строя. Также, по данным Financial Times, американские военные по ночам в течение 4 месяцев проводили операцию по разминированию Ормузского пролива. Беспилотные катера и специальные аппараты, оснащенные гидроакустическими системами, находили в воде мину, после чего к ней спускались водолазы ВМС США, устанавливали на ней небольшой заряд взрывчатки и проводили детонацию. Но, во-первых, остается угроза того, что не были уничтожены все мины, а во-вторых, ничто не мешает Ирану заминировать пролив вновь, отмечали эксперты, опрошенные FT. И на всем этом фоне аналитики из Goldman Sachs предупреждают, что нефть может вырасти до $120 за баррель, если атаки на суда в Ормузском проливе продолжатся. Продолжает ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
1: Такой прогноз действительно может реализоваться, потому что тенденция сейчас к эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Цены на нефть в районе $90-100 для американцев в целом комфортные. Это позволяет сохранять рентабельность многим американским проектам. Они даже увеличивают объем добычи. И Трамп может говорить, ну я же обещал бурить. Вот я это и делаю. Поэтому Ирану как раз-таки нужно обострить ситуацию, чтобы затолкать цены на нефть в некомфортную для Соединенных Штатов позицию, в некий диапазон, как раз-таки там $120 более за баррель. Чем больше, тем лучше. Для того, чтобы вынудить Соединенные Штаты пойти на какие-то переговоры, на какие-то компромиссы. Поэтому я думаю, что Иран-то как раз с своей стороны будет стремиться поднять цены как можно выше.
21: Помимо атак на суда, продолжаются удары по НПЗ на Ближнем Востоке. В Саудовской Аравии в городе Джузан был атакован объект нефтяной компании «Сауди Арамко». Это один из крупнейших в стране НПЗ, мощностью 400 тысяч баррелей в сутки. Валерий Убадоев, Мария Голубева, Бизнес FM.
18: Мировое время планирует отвязать от вращения Земли, чтобы избежать сбоев в компьютерах. Вопрос рассмотрит Международное бюро мер и весов на собрании в середине октября, сообщает Financial Times. На данный момент существует 2 эталона измерения времени – на вращение Земли и атомные часы, которые отсчитывают секунды по колебаниям атомов цезия. А при этом эти 2 эталона расходятся, так как скорость вращения Земли постоянно меняется. К атомным часам из-за этого уже добавили 27 високосных секунд. Однако вращение планеты в последние годы ускорилось, поэтому встает вопрос о том, чтобы впервые в истории вычесть 1 секунду из всемирного координированного времени. А при этом возможность вычета секунды техника не предусматривает. Специалисты предупреждают о возможных системных ошибках в работе спутниковой навигации, телекоммуникации, энергосетей и финансовых рынков. И чтобы этого не произошло, предлагается вообще отвязать вращение Земли от подсчета времени. Переписывать программы и системы для этого точно не стоит, говорит соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
22: Действительно, все это очень сильно похоже на ту самую проблему 2000 года, проблему миллениума. Именно можно отметить, что, во-первых, это проект, где предлагается вычитать секунду. Во-вторых, если вдруг у нас внезапно ускорилось вращение Земли, а когда оно замедлится, они чтобы прибавлять, тогда все будет работать. То есть такая довольно интересная структура понимания мира у коллег, которые предлагают данный подход. Но по факту у процессора внутри, вот примерно как атомные часы сделаны в плане того, что там колебания цезия, также и у процессоров имеются внутри у компьютеров тактовые генераторы, которые генерируют в определенной последовательности повторяемые такты, из которых рассчитывается время и так далее, и так далее. И действительно, в компьютере минуса нет в этом плане, и вычитать будет очень сложно это переделывать, и, скорее всего, просто будет идти, как это сейчас и происходит, если мы говорим про какой-нибудь автомобиль современный, телефон какой-нибудь современный и так далее, и так далее, то не нужно никаких переписываний, просто через интернет сверяется точное время, передвигается оно внутри того промежутка, который нужен. То есть через интернет это давно все делается, и выдумывать какие-то велосипеды, мастерить, которые предлагают коллеги о том, чтобы международная организация перевести стандарт времени в компьютерах, мне кажется, какой-то крайне непонятной ситуации. По большому счету, да, нужно будет переписать программы, да, старые не будут работать, там будут расхождения, и окей, кто пользуется старыми программами, их довольно мало, они будут пользоваться на старых компьютерах, и эти старые компьютеры тоже никто переделать не будет. Это касается лишь того, что будет в ближайшее время.
18: Соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин. Ожидается, что Международное бюро мер и весов на собрании во французском Версале примет решение больше не привязывать вращение Земли к отчету времени. Согласно проекту, предложение использования високосных секунд для синхронизации прекратится с 20 мая следующего года.
2: Кто надо, услышал. Индивидуальный предприниматель Елена Солобоева попала на 1,5 миллиона рублей топ-налогов из-за ошибки в декларации на 10 рублей. По этой причине ее лишили налоговых льгот на полгода.
4: После выхода репортажа моей ситуации, через день моей декларации была принята налоговой, и через день по декларации по ИП обновился статус, что претензий к нам нет.
2: А власти Петербурга пересмотрели региональные правила льготного ОСН, поскольку Елена оказалась далеко не одна. Ждем ваших сообщений по делу в директ телеграм-канала PFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Реклама.
6: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне? Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%. ООО Яндекс 360 для бизнеса. Огранин 125-770-15-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business.
23: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024 АО «Альфа-банк» 16+.
24: Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем лето», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966.
25: Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она Приво» для семейных встреч. «Она Лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова, 14/5.
26: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
27: Деньги. При Николае II Петербургский монетный двор не справлялся с нагрузкой, и чеканка российских рублей заказывалась в Париже и Брюсселе. Мелкую монету 10, 15, 20 копеек чеканили даже в Японии.
28: История денег на Business FM.
29: В эфире радио не на словах, а на деле.
30: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород», зарегистрированный Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
29: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
31: Здравствуйте, в студии Наталья Самородова. Минцифры готовит изменения, которые позволят использовать единую государственную систему миграционного и регистрационного учета МИР в стационарных контрольных пунктах на российско-белорусской границе. Система предназначена для сканирования паспортов и мгновенной проверки виз иностранцев, которые прибывают транзитом через Белоруссию. Среди основных задач нововведения – соблюдение нормативов скорости прохождения границы и увеличение пропускной способности. Также это приведет к автоматизации процессов для повышения безопасности и созданию более комфортных условий как для сотрудников, так и для путешественников. Вузы Татарстана, а также Свердловской и Ростовской областей стали лидерами по количеству зачисленных абитуриентов на бюджетное и платное обучение по всем уровням высшего образования, сообщили в Миноборнауки. В среднем в каждом из этих регионов зачислены по 35 тысяч человек. В пятерке также вузы Краснодарского края и Новосибирской области. Также в рейтинг вошли Башкортостан, Самарская и Нижегородская области. В нашем регионе в вузы зачислено более 23 тысяч абитуриентов. Объем голосового трафика в российских мобильных сетях в первом полугодии увеличился на 25-30% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на участников рынка и экспертов. Одновременно мобильный интернет-трафик впервые начал сокращаться. По разным оценкам он снизился на 10-15%, тогда как объем данных, передаваемых через домашние и офисные сети, вырос примерно на 20%. Эксперты связывают изменения с периодическими ограничениями мобильного интернета и работы мессенджеров. Пользователи стали чаще совершать обычные телефонные звонки, а для выхода в сеть переключаются на домашний и офисный Wi-Fi. Проводной интернет активнее подключает и бизнес, в том числе для работы касс и информационных систем. Количество камер в лесах Нижегородской области увеличено до 205, об этом сообщили в Минлесхозе региона. Установка дополнительных 84 камер позволит охватить наиболее уязвимые и труднодоступные участки лесного фонда, а также повысит точность определения мест возгораний, что поможет минимизировать риски распространения лесных пожаров. Все средства дистанционного наблюдения интегрированы в единую систему мониторинга. Технические возможности камер обеспечивают оптическое увеличение не менее чем в 30 раз и автоматическое обнаружение задымления на расстоянии до 20 километров. Напомню, в минувшем году система видеомониторинга позволила выявить 76% всех лесных пожаров, произошедших на территории Нижегородской области. О развитии событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
3: Погода. По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде будет малооблачно, плюс 8 градусов. Завтра утром ожидается облачное с прояснениями неба и плюс 10, днем будет пасмурно и плюс 14.
5: Валюта.
3: Официальный курс валют, установленный Центральным банком на 8 сентября. Доллар 86 рублей 19 копеек, евро 100 рублей 17 копеек. Курс китайского юаня 12 рублей 85 копеек. Держитесь курса.
5: Компании и корпорации.
31: Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» примет участие в международном авиакосмическом салоне в Египте, сообщает пресс-служба концерна. В рамках экспозиции производитель представит образцы зенитно-ракетных комплексов и радиолокационных станций последних поколений. В частности, на стенде концерна можно будет увидеть модели боевых средств из состава ЗРК большой дальности «Антей-4000», которая предназначена для поражения самолетов тактической и стратегической авиации, в том числе выполненных по технологии «Стелс», а также ЗРК средней дальности «Викинг», созданной для защиты войск и объектов от массированных воздушных ударов. Линейку ЗРК малой дальности представят боевые машины семейства ТОР. Кроме того, на стенде концерна будут представлены модели средств контроля воздушного пространства, в том числе вертолетный комплекс радиолокационной разведки наземных целей. Впервые за рубежом будет представлен макет многофункциональной малогабаритной РЛС, который обеспечивает обнаружение воздушных объектов, в том числе беспилотников, на дальности до 60 километров и благодаря небольшой излучаемой мощности остается малозаметной для средств радиоэлектронной разведки противника. Фармацевтическая компания «Мосфарм» отозвала в России партию антибиотика «Линизолид». Причиной стало несоответствие препарата критически важному показателю безопасности – бактериальные эндотоксины. Отзыв касается раствора для инфузии «Линизолид» с дозировкой 2 мг на миллилитр объемом 300 мл в бутылках, упакованных в картонные ящики. Министерство экономического развития и инвестиций Нижегородской области проводит опросы представителей бизнеса. Предприниматели имеют возможность оценить работу ведомства по трем направлениям. Каналы прямого взаимодействия инвесторов с руководством региона, деятельность инвесткомитета по стратегии развития и инвестициям при губернаторе, а также соблюдение положений региональной инвестиционной декларации. Задача инвесткомитета – помочь предпринимателям в досудебном порядке разрешить ситуации, мешающие им реализовать проект. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
29: Вы слушаете «Бизнес-ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
8: Застройщик ООО «СЗ Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.
9: Жизнь полна сюрпризов. И Джак RF8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска и это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Джак Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
29: Телефон рекламной службы Бизнес FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
10: Через век. Главные капиталы России. Артур Антонович Анатра.
11: Родился в 1878 году в семье Антонио Анджеловича Анатры, в известном на юге России купеческом клане итальянцев-переселенцев, чья деятельность во многом способствовала развитию Одессы и оставила яркий след в ее истории. Торгово-промышленная фирма «Братья Анатра» включала экспортный дом, мукомольную мельницу и пароходство. Фирма специализировалась на транспортировке хлебных грузов, а также на производстве и экспорте зернопродуктов и импорте английского угля. В начале 20 века при финансовом участии Артура Антоновича в Одессе на улице Гаваны, 13, был открыт первый в городе стационарный иллюзион, то есть кинотеатр. В 1907 году Артур Анатра принял участие в одной из первых на территории Российской империи автомобильных гонок, организованных в том числе и на его деньги. А заинтересовавшись воздухоплаванием, он стал одним из учредителей Одесского аэроклуба, основанного в марте 1908, а через два года его президентом. 15 июня 1910 года по инициативе Артура Антоновича при Одесском аэроклубе был открыт военно-авиационный класс с бесплатной формой обучения. Для его устройства Анатра, занимавший также пост вице-президента Новороссийского общества поощрения конозаводства, предоставил ипподром. И заодно подарил будущим авиаторам французский аэроплан «Блерио». Через год авиационный класс был преобразован в авиашколу. К началу 1916 года она уже обучала около сотни курсантов. В программе обучения значились такие элементы пилотажа, как скольжение, крутой вираж, перевертывание, штопор, мертвая петля и бой в воздухе. Также в школе проходили специальный курс техники Одесского морского батальона. Они изучали авиадвигатели. После обучения эти мастера могли без чертежей, пользуясь только фотографической памятью, восстанавливать поврежденные аэропланы. Ремонтируя самолеты, принадлежащие аэроклубу, они приобрели опыт, достаточный, чтобы приступить к самолетостроению. И первый аэроплан был построен в мастерских Артура Антоновича 14 апреля 1911 года. Эта дата официально считается днем основания Одесского авиастроительного завода «Анатра». В первый год существования завода на нем было построено 7 самолетов. За следующий год было выпущено уже 20. В то время на заводе работали всего 100 человек. В июне 13 года «Анатра» получил первый госзаказ на 5 самолетов французской системы «Фарман». Толчок бурному росту предприятия дала Первая мировая война. Русская императорская армия нуждалась в самолетах. Завод аэропланов «Анатра» начал получать крупные заказы от военного ведомства, а Одесса стала одним из центров самолетостроения Российской империи. К концу сентября 1916 года на окраине Симферополя у реки Славянки был построен новый авиазавод. Симферопольский промышленный комплекс включал в себя авиастроительный, автомобильный,
0: и моторостроительные заводы. К концу существования Российской империи на фирме «Анатра», которая превратилась в крупнейший авиакомплекс, работало более 2500 человек. Потенциальная мощность фирмы составляла 100 самолетов в месяц. 9 января 1918 года на заседании Совета народных комиссаров был принят декрет о конфискации аэропланного завода «Анатра» в Симферополе. 28 июня вся авиапромышленность, находящаяся в пределах Советской России, была объявлена собственностью государства. Одесский филиал при этом пока оставался за владельцем, потому что в 18 году Одесса была сначала под властью Украинской Народной Республики, потом в австро-венгерской оккупации, и еще позже под контролем войск Антанты. В такой политико-экономической ситуации почти полностью прекратились поставки импортных моторов, и завод практически остановил работу. Не примирившись с новой реальностью, в начале 1919 года «Анатра» покинул Одессу на собственном самолете. О дальнейшей его судьбе известно мало. Артур Антонович умер в 1943 году в Италии.
29: Через век. Главные капиталы России на Бизнес-ФМ. Слова, проверенные делом.
1: Работающий без отдыха – жалок. Забавляющийся без перерыва – не в состоянии прокормиться. Стрелок из лука попадает в мишень, и мореплаватель достигает земли, ибо у каждого из них свое искусство, и они знают, когда нужно работать и когда расслабиться. Ричард Брэнсон, основатель корпорации Virgin Group.
29: Слова, проверенные делом. На Business FM.
30: Культ наличности. Лица на банкнотах.
0: Эвита – одна из самых известных женщин в Латинской Америке. В 1945 году она стала женой вице-президента Аргентины Хуана Перона и вдохновила его на борьбу за президентское кресло. Год спустя Перон стал президентом страны, а Эвита – первой леди. Тогда она посвятила себя благотворительности и создала фонд социальной помощи, на средства которого строились больницы, школы и приюты. После внезапной смерти Эвиты от недуга Папа Римский получил тысячи писем из Аргентины с просьбами канонизировать ее. Культ Эвиты Перон на родине не угасает, а ее портрет напечатан на банкноте в 100 аргентинских песо.
29: Культ наличности. На Бизнес-ФМ.
30: Бизнес-ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: концу августа в...
1: Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: 19:28, московское время, у микрофона Сердар Влекулиев. Российские военные ударами беспилотников «Герань-4» поразили в Одесской и Днепропетровской областях стоянки с фурами, которые перевозили украинские дроны и комплектующие к ним, заявили в понедельник в Минобороны России. Гипермаркет сгорел в Мариуполе в результате ночной атаки украинских беспилотников, передает корреспондент РИА Новости. Атака дронов произошла ночью, начался пожар. В результате частично обрушились стены здания, уничтожены строительные материалы, бытовая техника и другие продукции, находившиеся в гипермаркете. Глава дипломатической миссии Германии в России вручена нота российского МИДа о закрытии Генерального консульства Германии в Петербурге и немецких культурных центров имени Гёте в ответ на недружественные действия Берлина, сообщает МИД России. Глава МИД Германии Йохан Вадефуль 1 сентября заявил, что Германия закроет Генеральное консульство России в Бонне 18 сентября и расторгнет договор, касающийся деятельности Русского дома в Берлине. Военная делегация вооруженных сил Малайзии прибыла в Москву для обсуждения вопросов двустороннего сотрудничества, сообщили в Минобороны России. Достигнуты договоренности по дальнейшему наращиванию сотрудничества между сухопутными войсками в различных областях, отметили в военном ведомстве. Суд в Москве арестовал бывшего замначальника главка МВД по Подмосковью, начальника тыла, генерал-майора внутренней службы Сергея Малькова по делу о хищении служебного моторного топлива. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 19:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Новые случаи выхода медведей к людям. А в Красной Поляне медведь зашел в 5-звездочный отель, а на следующую ночь объявился возле коттеджа туристов. В Бурятии в минувшие выходные медведь растерзал мужчину, а в Красноярском крае после нападения медведей на грибников отстрелили уже более 30 особей. Что может изменить ситуацию? Извержение вулкана Анак-Кракатау частично парализовало авиасообщение в Индонезии. Пепел поднялся на высоту до 15 километров и распространился над Явой и Суматрой. Власти страны предупреждают о возможности новых извержений. Как это скажется на авиасообщении в регионе?

0: Другой мужчина чудом спасся от нападавшего медведя. В Красноярском крае после нападения медведей на женщин-грибников отстрелили уже более 30 особей. Почему, несмотря на предупреждение и отстрел, принятых мер оказалось недостаточно? И что годами мешало нормально регулировать численность медведей? Об этом Олеся Савоськина.
1: К концу августа в одном только Енисейском округе медведи более сотни раз заходили в населенные пункты. Среди мест, где замечали хищников, был и поселок Потесово. Власти собрали специальную рабочую группу. Жители просили не ходить в лес. Возле школ усилили патрулирование. Родители попросили провожать детей. Бизнес-ФМ обратилась за комментарием в пресс-службу губернатора и правительства Красноярского края. На момент выхода материала ответа не получила. По данным мониторинга, в Красноярском крае сейчас около 27-30 тысяч бурых медведей. В 2-3 раза больше нормы для местной кормовой базы. При этом охота, которая должна сдерживать рост популяции, с этой задачей не справляется. В прошлом сезоне лимит составлял больше 4,5 тысячи медведей, а отстрелили всего 244, около 5%. И такая картина сохраняется уже несколько лет. Охота на медведя сложная, опасная и дорогая, а желающих становится все меньше. Почему разовыми отстрелами накопившуюся проблему уже не решить, объясняет биолог-охотовед Валерий Кузенков.
2: Я всегда говорил, что численность надо регулировать, это надо было делать до гибели людей. А наша росла не вчера, она росла год.
3: Почему отстрел не прекращаются новые выходы?
2: Потому что нет отстрела, надо отстрелять половину популяции. И то, что там отстреляли 10 медведей, там отстреляли 15, это не приведет к решению проблемы. И вот эти вот пустые места после того, как зверей убрали, заполняются другими зверями. Это должно быть комплексное решение данного вопроса. Воссоздание охотхозяйственной отрасли, не надо давить охотников, надо заниматься обучением профессиональных охотоведов, биологов. Сегодня специалистов нет и охотоведов нет. Это привело к логическому такому завершению. Все было предсказуемо.
3: Возможно ли было решить эту проблему раньше и не допускать такого масштаба?
2: Конечно. Но для этого надо было выстроить грамотную профессиональную законодательную базу, не заниматься чехардой, ерундой, устраивать никому ненужные реформы, которые привели к разрушению охотхозяйственной деятельности и к уничтожению полной грамотной работы с диким животным миром. И это продолжается.
1: Теперь краевое Минприроды подготовило предложение снизить сборы для охотников, прописать процедуру вынужденного отстрела и исключить бурого медведя из перечня видов, для которых устанавливают лимит. Отдельно рассматривают денежные выплаты охотникам. Пока эти изменения не приняты. Все это не могло не отразиться и на туризме. Что происходит с поездками и маршрутами, рассказывает гид в Красноярском крае Алексей.
4: Где-то 30%, наверное, отказались у нас в Ергаке, в наш последний заезд. Здесь увеличивающееся количество медведей. В целом здесь, по окрестностям Красноярска, я вот что заметил, сам работаю в Гремячей Гриве, в экопарке, и меньше посетителей стало. В конце августа было еще достаточно много, а вот это неделя. Очень большой просадок именно по посещаемости. Люди просто переживают ходить в лес. Все туристические тропы, вся туристская рекреационная зона закрыта. Сам вот я лично встретил медведя, тоже 20 метров. Это было вот как раз вот во второй половине августа. Но мы были группой, и медведи ели ягоду. Мы обычно всегда о себе сигнализируем, предупреждаем, и поэтому медведь к человеку не выходит.
1: И это уже история ни одного региона. На Алтае в августе медведь убил 29-летнюю туристку. На Байкале из-за хищников закрывают туртропы. В начале сентября национальный парк в Забайкалье объявил о досрочном завершении турсезона. По отдельным регионам нынешний всплеск особенно хорошо виден в цифрах. В Томской области за одну неделю приняли 17 решений об отстреле медведей. Больше половины от показателя за весь прошлый год. А по данным сочинского нацпарка, в Сочи и на горных курортах с января по май медведи 150 раз выходили к людям. Вдвое больше, чем за весь 25-й год. И основной пик активности там еще впереди. Он обычно приходится на сентябрь-ноябрь. По словам охотоведов, ситуация может успокоиться ближе к декабрю, когда медведи залягут в берлоги. Но если животные не успеют нагулять достаточно жира, могут появиться шатуны, медведи, которые не ушли в спячку и продолжают искать пищу. Тогда опасный период может продолжиться и зимой. Олеся Савоськина, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
0: Извержение вулкана Анак-Кракатау частично парализовало авиасообщение в Индонезии. Извержение с несколькими выбросами пепла и лавы началось с 5 сентября. Пепел поднялся на высоту до 15 километров и распространился над Явой и Суматрой. И власти страны предупреждают о возможности новых извержений. Из-за извержения приостановили работу 8 аэропортов страны, задержаны или отменены более 1500 рейсов. Пострадали около 100.

0: 70 тысяч пассажиров. Авиаперевозчики корректируют расписание, в частности, Vietnam Airlines. А помимо Анак-Кракатау в Индонезии, одновременно активно еще несколько вулканов. Всего специалисты фиксируют извержение 6 вулканов, причем между ними нет прямой связи. Может ли нынешняя ситуация перерасти в масштабный международный авиаколлапс по сценарию 2010 года, когда извержение вулкана в Исландии Эйфель-Якудаль привело к закрытию воздушного пространства в Европе и срыву более 100 тысяч рейсов? Комментирует генеральный директор туроператора Space Travel, вице-президент Татор по вопросы международного туризма Артур Мурадян.
1: Ситуация в Индонезии принципиально отличается от исландского кризиса 2010 года. Тогда исландский вулкан выбросил пепел на высоту 10 километров прямо в зону атлантических воздушных трасс, что парализовало авиасообщение над всей Европой. Нынешняя активность сосредоточена в Юго-Восточной Азии. Закрыты 8 аэропортов, преимущественно на территории самой Индонезии, включая ключевой узел аэропорт Джакарты. Это региональная, не глобальная проблема. Общее число затронутых рейсов по текущим данным 467, из которых лишь 58 международных. Для сравнения, в 2010 году было отменено более 100 тысяч рейсов по всей Европе. Здесь речь идет о локальном сбое, хотя и крайне болезненном для самого региона. После уроков 2010 года авиаотрасль внедрила спутниковый мониторинг вулканического пепла и алгоритмы, позволяющие облетать опасные зоны, а не останавливать движение. Если говорить о российских туристах, то, насколько мы понимаем, их существенно не затронуло, и перевозчики планируют маршруты согласно расписанию. При всем при этом действительно случилась задержка во Вьетнаме. Вьетнамские авиалинии на пути в Россию отменили рейсы. Часть туристов была пересажена на рейсы альтернативных перевозчиков, которые, несмотря на опасность вулканического пепла в регионе, продолжают полеты. Поэтому говорить о том, насколько это долго продлится, пока невозможно, потому что извержение все еще продолжается, хотя интенсивность существенно снизилась. В любом случае, это, скажем так, локальное чрезвычайное происшествие не затронет глобальную авиационную маршрутную сетку.
0: Артур Мурадян, вице-президент АТОР по вопросам международного туризма. Извержение Анак-Кракатау может отразиться не только на авиасообщении, но и на мировых поставках кофе и какао. Продолжительное выпадение вулканического пепла способно повредить растения и снизить урожайность культур. Пока говорить о неизбежном росте цен рано, но при существенном сокращении урожая последствия, по словам экспертов, могут выйти за пределы внутреннего рынка Индонезии. АДГ после победы на выборах в Саксонии-Анхальт намерена добиться восстановления отношений с Россией. Сопредседатель «Альтернативы для Германии» Тина Хрупала заявил, что после победы партия будет добиваться восстановления отношений с Россией и изменения санкционной политики. «Мы хотим, чтобы у нас снова были хорошие отношения с Россией», отметил он и сказал, что санкционная политика должна измениться. На выборах в Саксонии-Анхальте АДГ получил рекордный для себя 43,8% голосов. ХДС канцлера Фридриха Мерца набрала 17,2%. Это худший результат партии в регионе. Для самостоятельного формирования правительства АДГ не хватает 3 мест в Ландтаге. Потенциальным партнером может стать союз Сары Вагенкнехт, набравший 5,3%. Лидер партии в регионе Томас Шульце заявил о готовности обсуждать сотрудничество. Сама Вагенкнехт призвала отменить санкции против России и заявила, что формирование правительства без АДГ стало бы оскорблением для избирателей. Победу АДГ и перспективу формирования правительства комментирует научный сотрудник ММРАН Мария Харольская.
2: Расклад очень сложный. Это мы сейчас говорим, да, про земельный расклад. Получается, что это определенный тупик. Если мы переведем получившиеся проценты на места в парламенте, то у АДГ 39 мест. Это недостаточно, чтобы сформировать правительство большинства. Но что интересно, у 4 партий, я имею в виду ХДС, христианских демократов, социал-демократов, зеленых и левых, тоже в сумме 39 мест. Соответственно, у них тоже нет возможности формировать правительство. А в данном случае, такой, да, делателем королей становится маленькая партия «Союз Сары Вагенкнехт», которые получили 5 голосов. Почему они? Потому что они в целом, они не говорят о том, что они вступят в коалицию. ситуацию с АДГ, но они и не отрицают возможность сотрудничества. Но ситуация тупиковая, соответственно, какие возможны расклады? Возможно, правительство меньшинства, где будет АДГ при поддержке союза Сара Вагенкнехт, то вообще правительство меньшинства – это очень нестабильное образование, потому что придется все время договариваться в случае голосования в Ландтаге. Другой вариант – это коалиция тоже меньшинства при поддержке союза Сара Вагенкнехт, упомянутых ранее 4 партий, или коалиция 5 партий, все без АДГ. Но здесь тоже есть большие проблемы. Во-первых, коалиция из 4 партий меньшинства или коалиция 5 партий, это Лебедь, Рак и Щука, слишком различаются их установки. Ну и, в принципе, даже такую коалицию без АДГ сейчас очень сложно образовать. Почему? Потому что у христианских демократов есть ограничения внутренние. Они сами решили на взаимодействие, на союз с левой партией. И это определенный политический тупик на земельном уровне, а это означает, что в следующие 4 года в этой федеральной земле маленькой, не очень богатой, не будет эффективного правительства, скорее всего.
0: Мария Харольская, научный сотрудник ММРАН. Созданный в 1924 году Союз Сара Вагенкнехт называют партией левых консерваторов. Они выступают за социальное государство и защиту работников, но занимают жесткую позицию по миграции, критикуют западную политику в отношении России, выступают против дальнейшей военной поддержки Украины. Сейчас, по данным немецких СМИ, партия переживает серьезный внутренний кризис после того, как в Тюринге большинство депутатов земельного парламента вышло из Союза из-за конфликта с федеральным руководством во главе с Вагенкнехта. О перспективах внутренней политики в Германии говорит немецкий политолог Александр Рар.
3: Традиционные партии в Германии перестают играть большую политическую роль. Радикальные партии, оппозиционные, настоящие оппозиционные партии, как их называют, альтернатива для Германии, но и союз Вагенкнехт начинает преобладать громадным и дочивым политическим весом. Это может привести к изменению политической системы в Германии в будущем. Результаты налицо. Большинство избирателей Восточной Германии, там просто люди хотят другую политику видеть, чем те немцы, которые живут в западных землях. Хотя, надо сказать, даже в западных немецких землях все больше и больше людей начинают выбирать именно эти 2 партии. Меньше Сарвагнехт, но в большом объеме альтернатива для Германии. Альтернатива для Германии стала вместе с христианско-демократической партией сегодня единственной народной партией в политической системе Германии. Правящие партии не справляются, экономический кризис не проходит, они не видят больше будущего. Поэтому люди пытаются цепляться за какие-то альтернативные источники, за какие-то другие политические программы, которые предлагает альтернатива Германии.
0: Александр Рар, немецкий политолог, канцлер Германии Фридрих Мерц по итогам выборов в Саксонии-Анхальт признал поражение, заявив, что ХДС, цитата, «драматически проиграли выборы». Следующие важные выборы в Германии пройдут 20 сентября в Берлине и Мекленбурге. Передние Померания.
4: Реклама. Никуда не спешить, успевать жить и брать все от жизни в центре. Эта простая формула давно известна жителям квартала «Символ». Здесь все под рукой и прямо в доме. Фитнес-зал, игровая комната, репетиторские и кинотеатр. Здесь можно делать то, что нравится, и жить так, как хочется. Новые квартиры в готовом квартале «Символ» от «Донстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Бизнес ФМ. Контекст. 20 и 21 октября. Театр «Шалом». Спектакль «Последние». Драма об отце, лишившемся власти, должности и любви. Взрослые дети пытаются вырваться из-под его влияния и ступить на свой путь. За закрытыми дверями кипят страсти, рвутся связи и рушатся судьбы. Пьеса Горького развернется на огромном поворотном круге, а зрители окажутся в самом сердце событий. Подробнее на сайте театра «Шалом». 16+.
6: Рестораны. Начало. Развитию ресторанного бизнеса очень поспособствовала Великая Французская революция. Аристократия лишилась кто денег, кто свободы, а кто и головы. И повара, которые десятилетиями вкусно, разнообразно и изысканно кормили знатные семейства, остались не у дел. Они разъехались по миру, устраиваясь на работу в уже существующие заведения или открывая свои – Например, бывший шеф-повар герцога Орлеанского Мео открыл свой ресторан в районе Пале-Рояль, недалеко от Лувра, в 1791 году. Посетителям заведения с роскошными интерьерами и изысканным обществом предлагалось меню из 100 блюд, 22 сорта красного вина и 27 белого. К началу 19 века только в Париже насчитывалось более 500 ресторанов.
5: Рестораны. Начало. На Бизнес ФМ. Компании и корпорации.
7: В студии Диана Чебанова. Здравствуйте.
5: Отчеты и планы.
7: Озон начнет привлекать сторонних логистических операторов к обработке товаров в разных регионах России. Их сортировочные центры дополнят сеть компаний, сообщили РБК в Озоне. На партнерских объектах будут принимать и сортировать поступающие товары, обрабатывать возвраты и передавать заказы курьерам. Ранее об использовании сторонних хабов для хранения товаров объявил Wildberries. Совет директоров Сибурхолдинга рекомендовал выплатить дивиденды по итогам второго квартала. 22,5 миллиарда рублей, сообщила компания. В первом квартале акционерам направили около 7 миллиардов рублей. Таким образом, по итогам первого полугодия дивиденды компании составят свыше 29 миллиардов рублей. Ранее сообщалось, что чистая прибыль Сибура по МФСО в первом полугодии составила 68 миллиардов рублей. Немецкий автоконцерн Volkswagen достиг соглашения с немецкой федеральной землей Нижняя Саксония и хедж-фондом Aurelius Capital о продаже автомобильного завода в Оснабрюке, сообщил Volkswagen. Aurelius и Нижняя Саксония намерены превратить предприятие в экспертно-консультационный центр по вопросам безопасности и обороны. Завершение сделки зависит от окончательных соглашений, одобрения соответствующих корпоративных органов и согласования с регулирующими органами. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: Девятнадцать сорок восемь в Москве. Без субсидий сухой Суперджет 100 начнут покидать парки авиакомпаний. Замена иностранных двигателей на российские на самолетах сухой Суперджет 100 потребует финансовой поддержки, заявил глава Аэрофлота Сергей Александровский. Речь идет о замене российско-французских двигателей на российские ПД-8 на уже эксплуатируемых самолетах. Если этого не сделать, то авиаперевозчики будут вынуждены постепенно выводить эти самолеты из своих парков. А компенсировать выбывшие лайнеры можно будет за счет перераспределения налета на другие самолеты и поставок МС-21, отметил Александровский. Проблема касается примерно 160 оставшихся в России лайнеров. Крупнейший парк у авиакомпании России из группы Аэрофлот 78 самолетов. Основной вопрос, насколько такая замена экономически оправдана, говорит главный редактор портала Авиа.ру Роман Гусаров.
8: Стоимость, обозначенная, во всяком случае озвученная Александровским, 2 миллиарда за один самолет. На мой взгляд, она более-менее адекватна тому, что предстоит сделать. Это провести конструкторские работы по ремоторизации, провести летные испытания, провести сертификационные испытания. И ремоторизация – это не просто замена двигателей, а в процессе ремоторизации надо будет еще переделывать самолет, то есть дорабатывать самолет, потому что двигатели совершенно разные. Все это вместе, вся эта себестоимость, включая стоимость производства самих двигателей, ляжет на очень маленькую серию. Это всего 200 двигателей, потому что речь идет о ремоторизации около сотни суперджетов. По два двигателя, 200 двигателей. Поэтому и такая достаточно высокая цена. Если посмотреть реально на остаточную стоимость самолетов, то она может оказаться у большинства самолетов ниже, чем цена ремоторизации. То есть самые самолеты стоят дешевле установки новых двигателей. Поэтому это все в чистом виде теряет любой экономический смысл. Авиакомпании откажутся, они просто не подтянут и не окупят такую дорогую ремоторизацию. И самолеты будут просто списываться. Начиная с 28 года по 30 год, мы рискуем потерять 150 самолетов в парке наших авиакомпаний без перспектив замещения на ближайшие сроки. Конечно же, заменой суперджетом может стать и сам суперджет нового поколения, импортозамещенный второй генерации, и даже самолеты МС-21. Но, учитывая предполагаемые темпы производства, списание произойдет значительно раньше, чем промышленность сможет произвести эти новые самолеты.
0: Роман Гусаров, главный редактор портала «Авиа.ру». Между тем, Минпромторг и Ростех обсуждают введение нового сбора с авиапассажиров. Как ранее сообщало агентство «Авиастат», предлагается взимать по 800 рублей с билета российского перевозчика и по 1800 рублей с иностранного. Вырученные средства планируется направить на ускорение выхода на рынок отечественных самолетов МС-21, Суперджет-100, Ил-114, Ту-214. Сбор, по оценкам, может приносить от 120 до 240 миллиардов рублей в год.
5: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
0: Приветствую, Алексей.
9: Добрый вечер.
0: Сегодня как-то все потихонечку растет. Ну, вот нефть в том числе подрастает. $97 за баррель. И это, видно, не предел, суть потому, что в Ормузском проливе происходит.
9: Не предел. И многие инвестиционные банки прогнозы свои публикуют. Ну, относительно свежие прогнозы. Но, в частности, вот аналитики Goldman Sachs, одного из крупнейших инвестиционных банков мира, говорят о том, что цены на нефть могут достичь и $120 за баррель, если атаки на суда станут более частым явлением. Пока мы видели в выходные продолжение, можно сказать, той эскалации, которая началась еще в начале прошлой недели. В минувшую субботу Центральное командование Вооруженных сил США сообщило, что американские военные атаковали 3 связанных с корпусом стражи Исламской революции танкера. Ну и, соответственно, Иран ответил атакой по даже военным кораблям США. Это был авианосец, как минимум. И также еще говорят про торговые суда, которые принадлежат тоже вроде как США или имеют какое-то отношение к США. Тоже здесь иранские СМИ сообщили о том, что по 6 связанным с США торговым судам, в том числе и в Ормузском проливе, в Персидском заливе, нанесли удар иранские вооруженные силы. Так что вот эта эскалация, она продолжается. Хотя вот сейчас появились сообщения, что судно для перевозки сжиженного природного газа из Катара идет к Ормузскому проливу. Вот за этим все следят сейчас, и об этом сообщает агентство Bloomberg. И это первая попытка Катара провести вот свой СПГ, поставить СПГ через пролив после атаки на свое судно в июле. После этого Катар даже не пытался. Ну вот посмотрим, может получится, может нет. Но много мы уже слышали сообщений, прежде всего, с американской стороны, что им как-то вроде удается обходить все это и проводить суда, там чуть ли не про 18 миллионов баррелей в сутки речь шла, но 18 миллионов это почти те довоенные уровни, о которых много говорилось в последнее время, там около 20. Но рынок как-то особо не верит в такие заявления Белого дома, больше смотрит на факты. Ну, а факты сейчас сводятся к тому, что все-таки эскалация продолжается. И никто не хочет уступать. Соответственно, и 97 мы видим, и почти $98 за баррель по смеси Brent сегодня наблюдали. Но отчасти это помогает расти российскому рынку акций. Сегодня пытались скорректироваться, но уже, можно сказать, по факту завершения переговоров американской делегации и в Москве, и в Киеве. Но не получилось пока скорректироваться. Все-таки выросли 0,5%, прибавил индекс Московской биржи. Закрытие основной торговой сессии 2265 пунктов. И вечером мы наблюдаем похожие темпы роста, те же 0,5%. Но рынок так взбодрился на заявление Стю Виткова, спецпосланника США. Он написал, что имели место значимые подвижки в переговорном процессе по урегулированию конфликта на Украине. Но, может быть, это сподвигло некоторых участников торгов на покупку. Ну, а основное событие у нас состоится, конечно, в ближайшую пятницу, очередное заседание Банка России по ключевой ставке.
5: «Капитал» на Бизнес FM.
10: Реклама.
11: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. А7-агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Не является публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
12: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан С50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
11: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Срок действия уточняйте у официальных дилеров.
10: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru.
13: Теории заговора. О тайном обществе иллюминатов впервые упоминается в европейских исторических хрониках конца 15 века. Название происходит от латинского «illuminatus», то есть «озаренный», «просвещенный». Изначально эта философско-религиозная группа проповедовала вдохновленное высшими силами внутреннее просветление. В разные времена иллюминатов обвиняли и в организации Великой Французской революции, и в стремлении уничтожить христианство, и в попытках перевернуть существующий миропорядок. Есть теория, что иллюминаты – это потомки древней расы, которая проникла на нашу планету несколько тысячелетий назад. По этой концепции именно иллюминаты теперь правят миром, сами предпочитая оставаться в тени. К ним относят представители богатейших семей планеты, в том числе и британскую королевскую династию. Согласно теории, цель иллюминатов проста – подготовить Землю к тому, чтобы стать колонией более развитых цивилизаций.
10: Теории заговора на Business FM.
14: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
15: 19:58 московское время. У микрофона Сердар Авликулиев. Расчеты герани в районе села Вишневой Днепропетровской области поразили железнодорожный состав ВСУ, используемый для доставки иностранных беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России. Иранские службы потушили пожар на одном из загоревшихся после американских ударов нефтяных танкеров, передает агентство «Фарс». По его данным, члены экипажа не пострадали. К настоящему моменту инцидент на танкере не привел к разливу нефти. Ранее центральное командование Пентагона сообщило, что американские силы атаковали 3 иранских нефтяных танкера у острова Харк в районе Джаска и в Оманском заливе. Совет директоров ПАО «ПИК-СЭ» принял решение о делистинге акций с биржи, следует из сообщения компании на сайте раскрытия информации. Рекомендовано определить цену выкупа акций у несогласных с решением в размере 537,9 рубля за одну обыкновенную акцию, передает ТАСС. Перечень правил по использованию искусственного интеллекта сформируют в России. Это следует из концепции повышения уровня цифровой грамотности граждан. В понедельник правительство утвердило концепцию повышения уровня цифровой грамотности россиян. Документ направлен на формирование навыков безопасного и эффективного использования цифровых технологий в повседневной и профессиональной деятельности. Компания «Алроса» передала крупнейший в России алмаз весом более 468 каратов в госфонд, сообщил ТАСС глава Якутии Айсен Николаев. О находке крупнейшего в России алмаза «Алроса» объявила в мае 2025 года. Камень ювелирного качества имеет янтарный цвет, вес 468,3 карата и размер 56 на 54,22 миллиметра. Алмаз получил имя 80 лет победы в Великой Отечественной войне. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
10: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле.
16: Главные темы.
17: В Москве 8 вечера, в студии Алексей Панцелеев. Здравствуйте. Задержаны 4 топ-менеджеров компании «Евротранс», а также генерал МВД, полковник и подполковник. Возбуждено уголовное дело о присвоении или о растрате. Часть фигурантов уже арестованы. Что будет с сетью АЗС-трассы и могут ли проблемы одной компании повлиять на весь российский рынок облигаций? Иран испытал новую ракету на американских кораблях США. Ее не смогли сбить. В ответ штат ударили по трем иранским гражданским танкерам. В Goldman Sachs уже предупредили, что нефть может вырасти до $120 за баррель. Сербские авиакомпании получили право летать в Калининград, однако пока они не подавали заявок, уточнили Минтрансе, полетят ли туда авиакомпании из Сербии. Что это дает? Подробности на Business FM. Евротранс. Уголовное дело, дефолты по облигациям и претензии кредиторов. Что будет с сетью АЗС-трассы? Могут ли проблемы одной компании повлиять на весь российский рынок облигаций? Об этом Иван Медведев.
18: В отношении руководства Евротранса возбуждено уголовное дело о присвоении или растрате в особо крупном размере. Трое топ-менеджеров компании арестованы. Председатель совета директоров задержан. В МВД выявили хищение топлива, принадлежавшего подмосковной полиции. По данным ведомства, помимо руководства Евротранса, к преступлению могут быть причастны также высокопоставленные полицейские. Трое уже уволены из органов, минимум двое арестованы. Как именно и сколько топлива у МВД было похищено, пока не сообщается. Но следствие продолжает искать других возможных соучастников и потерпевших. Параллельно у Евротранса нарастают проблемы в бизнесе. За первое полугодие этого года выручка снизилась на 28,5%. Валовая прибыль рухнула примерно с 10,5 миллиардов рублей до 642,5 миллионов, а чистый убыток составил 5,7 миллиарда против прибыли 3,2 миллиарда годом ранее. 23 июля Банк России уведомил о намерении обратиться с заявлением о банкротстве Евротранса. 5 августа аналогичное уведомление опубликовал Сбербанк. Сумму долга Сбер не раскрыл. Помимо этого, после череды технических дефолтов компания перешла в полноценный дефолт по всем выпускам облигаций. В совокупности все это оценил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и финансового университета Станислав Митрохович.
19: Если были кредиты со стороны банков, значит, банки-кредиторы и заберут себе активы Евротранса. Дальше будут пытаться эти активы продать каким-то игрокам, которые являются профильными на этом рынке. Вряд ли это купит вертикально интегрированные компании, потому что все, что было самое вкусное, что называется, уже давно вертикально интегрированные компании себе купили. Поэтому это, скорее всего, купит, может быть, какой-то участник. Может ли этот участник, например, не найтись в условиях бензинового кризиса, сказать, что это слишком невыгодный бизнес сейчас? Такой тоже может быть. Особенно, если правительство не пойдет на то, что разрешить более быстрый рост цен, тогда, соответственно, может быть, покупателя найти будет сложно. Могут ли это означать закрытие заправок? Но мы с вами в последние месяцы живем в условиях, когда многие заправки закрываются или не работают. Но, скорее всего, ситуация с бензином более-менее нормализуется где-нибудь там к середине осени, да, когда спадет сезонный пик потребления. Может быть, к тому времени появятся какие-то уже предприниматели, которые готовы будут купить этот актив, но я думаю, со скидкой.
18: Если говорить отдельно о дефолтах по облигациям Евротранса, то в сегменте высокодоходных облигаций это, к сожалению, не последняя жертва, считает генеральный директор инвестиционной компании «Инвестленд» Игорь Вагизов.
20: В условиях стагнирующей экономики компании с низким кредитным качеством просто не могут обслуживать свой долг. Сейчас растет количество банкротств, сейчас растет количество дефолтов. И, конечно, реакция российского рынка облигационного на это будет постепенное системное расширение спредов. Сегодня разница между доходностью высокодоходных облигаций и государственных облигаций, она достаточно невысокая. Соответственно, скорее всего, в ближайшие месяцы мы увидим еще большее расширение спредов, падение цен на высокодоходные облигаций, даже тех компаний, которые еще обслуживают долг, но тем не менее общая паника инвесторов будет сказываться на всех эмитентах. Поэтому то, что мы будем видеть в ближайшие месяцы, это продолжение дефолтов, к сожалению, и расширение спредов.
18: Возвращаясь к топливному рынку, стоит отметить, что Евротранс – это крупный игрок. Компания занимает второе место по объему продаж среди независимых операторов АЗС Москвы и Московской области. Всего компании принадлежат 57 автозаправочных комплексов «Трасса», парк бензовозов, нефтебаза, завод по производству стеклоомывающей жидкости, фабрика-кухня по производству продукции для собственных кафе, а также 4 ресторана площадью 800 квадратных метров каждый. Тем не менее, эксперты говорят о том, что проблемы одной одной компании не стоит экстраполировать на весь рынок независимых АЗС. Им всем сейчас тяжело, но проблемы Евротранса – это проблемы Евротранса. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
17: Иран испытал новую ракету на американских кораблях. США ее не сбили. А в заявлении Центрального командования ВС США говорится, что попадание по кораблям удалось избежать, и в ответ штат ударили по трем иранским гражданским танкерам. В Goldman Sachs уже предупредили, что нефть может вырасти до $120 за баррель, если нападения на суда в Армузском проливе участятся. Валерий Убадоев продолжит.
16: Секретарь Высшего Совета национальной безопасности Ирана Махсен Резаи заявил, цитирую, «Впервые мы испытали нашу противокорабельную ракету над американским военным кораблем». К формулировке «испытали ракету над кораблем» уже есть ряд вопросов. Это с учетом того, что в американском Центком ранее заявляли, что два их корабля, цитата, «успешно уклонились от атаки». Трудно себе представить то, как массивные американские корабли уклоняются от ракет. Возможно, Иран просто промахнулся ракетой, но, чтобы не потерять лицо, назвал это испытанием. А штат, чтобы выставить себя умелыми воеводами, назвали это успешным уклонением. Такая себе словесная эквилибристика военных действий. Однако из этих заявлений следует, что иранские ракеты не были сбиты американскими силами ПВО, установленными на кораблях. И это важно. Во всей этой ситуации крайне много различных возможных переменных. Что-то утверждать наверняка нельзя, говорит военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
21: Та и другая сторона могут, в принципе, приукрашивать ситуацию, могут выдавать за действительно то, что на самом деле не соответствует реальности. Была информация о том, что Иран, возможно, работает над созданием сверхзвуковой противокорабельной ракеты. Мог ли он такую ракету испытать? Да, конечно, это возможно. Возможно и уклонение. Также это, конечно, достаточно сложно уклониться от современной противокорабельной ракеты. Но здесь, смотрите, либо все-таки ракета недостаточно точная, либо и та, и другая сторона что-то приукрашивают. И это тоже возможно.
16: Что уже точно известно и что никак не получится подвергнуть сомнению, это то, что в ответ на атаку США ударили по трем нефтяным танкерам, связанных с Ираном. Утверждалось, что эти суда были выведены из строя. Также, по данным Financial Times, американские военные по ночам в течение 4 месяцев проводили операцию по разминированию Армузского пролива. Беспилотные катера и специальные аппараты, оснащенные гидроакустическими системами, находили в воде мину, после чего к ней спускались водолазы ВМС США, устанавливали на ней небольшой заряд взрывчатки и проводили детонацию. Но, во-первых, остается угроза того, что не были уничтожены все мины, а во-вторых, ничто не мешает Ирану заминировать пролив вновь, отмечали эксперты, опрошенные FT. И на всем этом фоне аналитики из Goldman Sachs предупреждают, что нефть может вырасти до $120 за баррель, если атаки на суда в Армузском проливе продолжатся. Продолжает ведущий эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
22: Такой прогноз действительно может реализоваться, потому что тенденция сейчас к эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Цены на нефть в районе $90-100 для американцев в целом комфортные. Это позволяет сохранять рентабельность многим американским проектам. Они даже увеличивают объем добычи. И Трамп может говорить, ну я же обещал бурить. Вот я это и делаю. Поэтому Ирану как раз-таки нужно обострить ситуацию, чтобы затолкать цены на нефть в некомфортную для Соединенных Штатов позицию. В некий диапазон как раз-таки там $120 более за баррель. Чем больше, тем лучше. Для того, чтобы вынудить Соединенные Штаты пойти на какие-то переговоры, на какие-то компромиссы. Поэтому я думаю, что Иран-то как раз с своей стороны будет стремиться поднять цены как можно выше.
16: Помимо атак на суда, продолжаются удары по НПЗ на Ближнем Востоке. В Саудовской Аравии в городе Джузан был атакован объект нефтяной компании «Сауди Арамко». Это один из крупнейших в стране НПЗ, мощностью 400 тысяч баррелей в сутки. Валерий Убадоев, Мария Голубева, Бизнес FM.
17: Сербские авиакомпании получили право летать в Калининград. Российский Минтранс сообщил, что авиавласти двух стран договорились о расширении двустороннего воздушного сообщения, однако пока сербские авиакомпании не подавали заявок на полеты по этому маршруту, уточнили ведомстве. Вероятность, что рейсы в итоге состоятся, невелика, считает гендиректор турсети «Розовый слон» Александр Мкрачан.
23: Это пока только заявление Минтранса РФ. Ни одно официальное лицо Air Сербии не подтвердило эту информацию. Рейсы, скорее всего, не состоятся. По крайней мере, в ближайшее время. То есть мы относимся с большим скепсисом. Пока не будет подтверждения с сербской стороны. В случае, если рейсы будут подтверждены, там где-то максимум 2 рейса в неделю. Больше там спроса нет. На небольшом самолете, 100-местном. Какой-то большой самолет ежедневно там не нужен. Калининград – это очень ограниченный рынок. Air Сербия очень хорошо зарабатывает в России. Плата за риск у них достаточно большая. Они берут примерно билеты с россиян в два раза дороже, чем они летают на подобные расстояния по Европе. Скажем, билет Москва-Белград стоит больше в одну сторону там 50 тысяч рублей, когда Белград-Лондон стоит от силы 25. Это такой же маршрут примерно по продолжительности.
17: Александр Макрачан, гендиректор турсети «Розовый слон». Сейчас Air Serbia совершает прямые регулярные рейсы по маршруту Белград-Москва. По данным сайта авиакомпании, полеты выполняются в аэропорт Шереметьево ежедневно от 2 до 4 раз в день.
1: Кто надо, услышал. Психолог Любовь Неделько о распространенной проблеме заведомо ложных негативных отзывах на цифровых платформах, о которых мы рассказали в эфире.
2: И буквально через чат Яндекс присылает мне письмо, что, Любовь, мы перепроверили отзывы, вы правы, сейчас они не соответствуют правилам. Вот так вот у нас ты разрешил, и ты огромная благодарность вам за содействие.
1: Ждем ваших сообщений по делу в директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Реклама.
3: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
24: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
25: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Band as nine bob note. Дословно с английского «мутный, как 9-шиллинговая банкнота». В Британии так говорят о сомнительных, нечистых на руку личностях, которых легко заподозрить в мошенничестве или деловой нечистоплотности. Дело в том, что до 1971 года в королевстве повсеместно в ходу были купюры в 10 шиллингов. 9-шиллинговых банкнот, естественно, никогда не существовало, поэтому упоминание такого номинала должно было сразу наводить на мысль о неких аферах или подлогах. Срочные переводы на Business FM. Business FM. Инструкция по применению. Показания.
26: Потребность быть в курсе в любой момент.
25: Особые показания.
26: Дефицит времени.
25: Способ применения и дозы.
26: Принимать в течение часа. От 1 до 3 раз в день с перерывом.
25: Передозировка.
26: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
25: и, очевидно, уже в курсе.
26: Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. Breaking news. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Business FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Business FM. Радио здравого смысла.
25: Консультация с врачом не требуется.
1: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
27: У микрофона Сердар Влекулиев. Объем фонда национального благосостояния в августе вырос на 474 миллиарда и 30 миллионов рублей после сокращения на 383 миллиарда и 300 миллионов рублей в июле. Таковы данные, опубликованные на сайте Минфина России. Объем ФНБ на 1 сентября составил 13 триллионов 194 миллиарда 880 миллионов рублей. Это эквивалент 154 миллиардов 145 миллионов долларов или 5,6% ВВП. Производство сельхозтехники в России за 7 месяцев года выросло почти на 4%, ее рынок на 4,3%. Об этом сообщает Минпромторг по итогам совещания, которое провели глава ведомства Антон Алиханов и министр сельского хозяйства Оксана Лут. Обновление парка техники остается одной из ключевых задач для российского АПК. К 30-му году доля новых российских и белорусских тракторов и комбайнов в общем парке должна составлять не менее 20%, отметила Лут на совещании. В России стремительно растут продажи новых электрокаров и гибридов. Так, спрос на такой транспорт за лето вырос на 23% год-году, а в августе на 71% год-году. С 12187 единиц в прошлом году до 26543 в этом, заявили в агентстве «Автостат». Там объяснили, что реализация электромобилей ограничена предложением, так как нехватка бензина застала врасплох производителей и импортеров авто. Ранее СМИ писали, что электромобили и гибриды в России начали дорожать, так как дистрибьюторы и дилеры отменяют скидки на фоне роста спроса из-за ситуации на топливном рынке. Goldman Sachs допустил скачок цен на нефть до $120 за баррель из-за эскалации на Ближнем Востоке, сообщает Bloomberg. Помимо сценария роста, эксперты банка также допускают стоимость нефти на уровне $80 за баррель, если морской экспорт из региона придет в норму. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
25: Погода в Москве.
17: В Москве сейчас плюс 10, осадки сегодня уже не ожидаются ночью около 9 градусов, завтра до 15 облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, в среду потеплее до 20, а в четверг прям летний день до 25 градусов, правда уже в пятницу похолодает до 19 и ожидаются дожди. «20.17 в Москве», вы слушаете «Бизнес FM». Бьюти-сети перехватывают электронику. Продажи мелкой бытовой техники неожиданно растут у ритейлеров в сфере красоты. Эксперты связывают это с перетоком покупателей с маркетплейсов. Параллельно владельцы торговых центров предлагают сдавать площади под склады и ПВЗ, чтобы заполнить залы, опустевшие после ухода крупных арендаторов. О том, как перестраивается рынок ритейла, Наталья Шашина.
0: Бьюти-сети активно перетягивают на себя спрос, и теперь это не только массажеры и фены, но и аудиоколонки, наушники и другая техника для дома. У «Золотого яблока» продажи электроники выросли за первое полугодие на 37% в денежном выражении. О росте спроса на девайсы сообщает и «Литуаль». С одной стороны, есть история про сопутствующий товар, когда вместе с шампунем покупают еще и фен. С другой, сами сети превратились в интернет-площадки, куда привлекают селлеров. В «Золотом яблоке» заявили «Бизнес FM», что видит приток новых российских поставщиков. Летом он был особенно заметен в технике, товарах для дома, украшениях, аксессуарах, отметили в компании. Эксперты считают, что продавцы и покупатели из-за атак на маркетплейсы вспомнили, что есть сети с интернет-заказом и физическими магазинами, комментирует основатель Академии ритейла, доцент МГИМО Алексей Филатов.
5: С точки зрения системы организации доставки товара, конечно, видимо, что сейчас происходит существенное изменение в силу тех атак, которые были на инфраструктуру, все больше розничных компаний, которые занимались продажами на маркетплейсах. Они стремятся развивать направление click and collect, когда заказы можно забирать в магазинах. Люди уверены, что заказав товар, они могут прийти и быстро забрать его в магазине. Не попадает в ситуацию, когда, возможно, товар, заказ придется ожидать больше, чем планировал. Все бренды, которые завоевали доверие большой аудитории, они сейчас находятся в, возможно, уникальной ситуации, когда могут предлагать своим покупателям услуги и решения не только в своей области. Я думаю, в этом смысле мы абсолютно точно находимся в состоянии перелома и очень вероятно развитие нового направления.
0: Когда цена на Dyson или Яндекс-станцию одинаковая и тут, и там, фактор, что товар точно привезут вовремя, играет роль. Тренд на мультиканальную модель видит и Максим Абушенков, основатель бренда товаров для ухода за полостью рта Revline.
6: Тренд действительно существует, и он и был изначально. Все компании, которые активно развиваются, растут, они изначально уже были на других площадках. трафика. Сейчас мы трафик перераспределили, мы больше трафика даем на Озон и на другие площадки. С Золотое Яблоко, МВидео, ДНС, Глобус, Лента. Сейчас мы ведем переговоры еще с сетями со многими. Где-то в общественных сетях мы стоим тоже. В принципе, все крупные компании так делают. Просто вопрос, что для маленьких компаний это бывает не под силу. То есть они не могут охватить сразу несколько каналов продаж, поставить везде менеджеров.
0: Пока бренды ищут новые каналы сбыта, торговые центры предлагают свои пустеющие площади под ПВЗ и мини-склады маркетплейсов. Такую инициативу собираются предложить Минпромторгу, сообщил сопредседатель Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла Павел Люлин. В ТЦ предлагается размещать хабы от микроформатов 150 квадратов до крупных в 5000 квадратов. По словам Люлина, около 70% ТЦ в стране были бы готовы разместить такие расширенные ПВЗ. Управляющая торговым центром Алтуфьевский Наталья Кузнецова считает предложение реалистичным. Ее ТЦ уже идет по этому пути.
7: Например, мы переоборудовали свой подземный паркинг, подвал, под Яндекс.Лавку, поскольку машин, желающих припарковаться у нас, тем более за деньги, нет. Но есть свободные отапливаемые площади, которые подходят под этот бизнес. Соответственно, мы уже давно идем по этому пути. Например, с уходом таких больших магазинов, как МВидео, у нас остались площади свободные, там, 3000 квадратных метров, 2,5. Ну, мы, конечно, производим какую-то нарезку, но, видимо, в глубине этой нарезки это никому не нужные площади. Но тут мы сталкиваемся с другой проблемой. Поможет ли нам наше государство ее решать? А если мы начинаем из торговых центров переделываться в складские, это другой вид разрешенного использования, который должен быть в выписке на земельный участок. То есть, когда у нас был магазин и складские помещения как вспомогательные, это не требовалось. А если у нас сейчас основным станет складской бизнес, начнутся ли проблемы у торговых центров?
0: Кроме того, один из вопросов, во сколько обойдется аренда такой немалой площади в ТЦ. Впрочем, пока это только предложение. Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
8: Нет времени и смысла притворяться. В «Сатириконе» большая премьера. Это накануне по пьесе Егора Балычев и другие 18+, режиссер Николай Рощин, в главной роли Константин Райкин. Это тот спектакль, который точно будут обсуждать столичные театралы. Александра Сидорова продолжит.
9: Пьесу «Егор Балычев и другие» много ставили в советское время. В современной России ее как будто забыли. Время действия – 1917 год. Война, раскол в обществе, грядущая революция. Но у главного героя, богатого купца Егора Балычева, своя трагедия. Он узнает, что у него рак печени. И весь спектакль про то, как он и его окружение переживают эти катастрофы. Разговоры Балычева с домашними звучат хлестко и злободневно. Моментами не верится, что текст был написан в 1931-м. Но Николай Рощин, который любит приближать материал к сегодняшнему дню, тут практически ничего не добавил от себя. Все по-горькому. Худрук «Сатирикона» Константин Райкин говорит, Максим Горький давно его интересует как драматург. Несмотря на то, что главный герой неизлечимо болен, автор видел в нем мощного, язвительного бунтаря. Роль Балычева требует колоссальных энергетических затрат, говорит Константин Райкин.
11: Это очень интересная драматургическая ситуация, когда человек обстоятельствами прижат к стенке уже, он как смертельно раненый зверь, начинает жизнь свою переоценивать и воспринимать по-другому, потому что ему уже нет времени и смысла притворяться. Это в большой степени похоже на обстоятельства других великих пьес. Это шекспировские какие-то обстоятельства, это «Король Лир», это трагизм, познание, которое постигает пожилого человека, когда он вдруг понимает, что он не так оценивал всю жизнь. Так и здесь. Его болезнь смертельная у Балычева, она обостряет восприятие жизни и заставляет его пытаться разрушить тот фальшивый, так сказать, фасад, интерьер. И он это делает со всей истовостью, которая свойственна вообще его натуре. Это вообще очень интересная ситуация. Экзистенциальная, когда на границе жизни человек что-то познает и пытается разрушить то, что ему кажется неверным, фальшивым, лживым, несправедливым. Это очень остро, это очень мощно. Это самое сердце смысла в драматургии вообще.
9: Спектакль идет чуть больше 2 часов и держит зрителя в постоянном напряжении. Тут немало режиссерских и сценографических решений, которые привозят в оторопь или даже вызывают омерзение, но тем сильнее эффект. Сцена, где Булычева лечит лекариха Забунова, так вообще хоррор. Иногда тебе кажется, что ты сходишь с ума вместе с героями. Спектакль злит, провоцирует, заставляет проводить параллели. Вначале на сцене 10 закрытых дверей. За каждой из них зрителя ждет сюрприз. И не один. Еще одна неожиданность – распределение ролей. Например, у Тимофея Трибунцева сразу 6 эпизодических персонажей. Но каждый – жемчужина. А Агриппина Стеклова одновременно играет 2 сестер – жену Булычева Ксению и ее родную сестру, которая стала настоятельницей женского монастыря.
10: Та роль, на которую я была распределена изначально, я очень ей дорожу, это игуменья. Роль жены, которую я получила в процессе уже репетиций, она для меня более сложная. Всегда какие-то проблематичные дети, они тоже вызывают какие-то особые чувства. Это природа даже не смешного, это не комедия, это трагифарс. А поскольку это глубоко любимый мной жанр, в принципе. И мне кажется, он нашей труппе и сатирикону тоже близок. И потом это так близко всегда в жизни не бывает.
9: Попасть на этот горький трагифарс, похоже, будет непросто. На сентябрьские премьерные показы уже все продано, но появилась афиша на октябрь и ноябрь. И там есть билеты от 1000 до 10 000 рублей. Александра Сидорова, Бизнес ФМ.
12: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
13: Любая область человеческой деятельности защищается от посторонних терминологий. Создайте профессиональный язык, и чужак уже не поймет, о чем речь, насколько сложные или простые, дорогие или дешевые вещи обсуждаются. На этой неделе взламываем жаргон искусственного интеллекта, пусть профессионалы защищаются от нас как-нибудь иначе. Сегодня токены – слово, которое чаще всего звучит, когда искусственный интеллект обсуждается в контексте бизнес-задач. Формально токен – минимальная единица текста, который оперирует модель. Неформально – универсальная валюта в мире искусственного интеллекта. Короткое английское слово укладывается в один токен. Обычное русское может биться на 3 или даже на 4. Раньше русский текст стоил заметно дороже, сейчас это отличие стирается. В токенах измеряются ключевые характеристики. Объем запроса, длина ответа, размер контекстного окна. О том, что это такое, подробно поговорим в следующей программе. Чем длиннее переписка с искусственным интеллектом, тем больше токенов модель приходится учитывать на каждом следующем шаге. И главное, в токенах написаны прайс-листы провайдеров искусственного интеллекта. При просчете бизнес-задачи мы оперируем опять же токенами. Они становятся особенно важны при подключении модели через внешний интерфейс. Прайс-листы оперируют стоимостью входящих и исходящих токенов. Тут есть нюанс, и не один. При подсчете входящих учитывается весь текст, который уходит в модель. Стартовый промпт, история диалога, новое сообщение. А вот почему длинный диалог может дорожать, и иногда выгоднее начать новый. При подсчете исходящих модель может учитывать и свои скрытые размышления. Мы их не видим на экране, но платим за них как за выход. Сколько в токенах будет стоить решение конкретной задачи, сказать можно очень приблизительно. И это не случайность. Так все и задумывалось.
12: Сумма технологий на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
14: 20:28 московское время. У микрофона Сердар Гликулеев. Российские военные ударили беспилотниками Герань-4 и поразили в Одесской и Днепропетровской областях стоянки с фурами, которые перевозили украинские дроны и комплектующие к ним, заявила в понедельник Минобороны России. Поисково-спасательные работы в ущелье Бизинги в Кабардино-Балкарии, где ищут 6 альпинистов, попавших под лавину, приостановлены до светлого времени суток. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. Страны-участницы БРИКС будут работать над созданием собственного фонда поддержки стартапов и бизнес-инкубаторов. Об этом заявил замглавы МИД России Шерпа России в БРИКС Сергей Рябков в интервью аналитическому центру ТАСС в преддверии саммита объединения в Нью-Дели 12-13 сентября.
27: Минэкономразвития России сохраняет прогноз по количеству въездных туристов в страну в этом году на уровне 6,5 миллионов человек. По итогам первого в России уже посетило на 20% больше иностранных туристов, чем год назад, заявил РИА Новости в рамках ВЭФ директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и спецпроектов Минэкономразвития Никита Кондратьев. Практика предсеансового обслуживания в кинотеатрах в России может завершиться. Об этом ТАСС сообщил глава Ассоциации владельцев кинотеатров России Алексей Воронков. Российские кинотеатры прибегают к схеме предсеансового обслуживания, чтобы показать зарубежные картины без прокатного удостоверения в России. Так зритель покупает билет на ленту, идущую в стране легально, однако перед ней кинотеатр якобы бесплатно показывает зарубежную новинку. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Но держитесь курса.
25: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
17: В Москве 20:30, студия Алексей Панчереев. Здравствуйте. Извержение вулкана Анак-Кракатау частично парализовало авиасообщение в Индонезии. Пепел распространился над Явой и Суматрой. Задержаны или отменены более 1500 рейсов? Может ли нынешняя ситуация перерасти в масштабный международный авиаколлапс? И каких еще проблем можно ждать? В Белграде прошли похороны генерала Ратка Младича. С воинскими почестями пришли тысячи людей. Присутствовали представители сербского руководства, а также посол России. Младич в Гаагской тюрьме скончался. Он там отбывал пожизненное заключение. В Брюсселе уже пригрозили Сербии осложнением отношений с Евросоюзом. И мировое время планируют отвязать от вращения Земли, чтобы избежать сбоев компьютерных вопросов распространения.

0: В Белграде прошли похороны генерала Ратка Младича. На церемонию прощения пришли тысячи людей, по данным «Франс Пресс». Среди прибывших много ветеранов югославских войн. Там присутствовали представители сербского руководства, в том числе министр обороны Братислав Гашич, министр юстиции Нинат Вуич и министр культуры Никола Селакович. Также на церемонии был посол России в Сербии Александр Бацан-Харченко. Генерала похоронили с воинскими почестями на Топчедерском кладбище, где также покоится свою дочь Анна. Младич умер 27 августа в возрасте 84 лет в следственном центре ООН в Гааге. Там он бывал пожизненное заключение за военные преступления и геноцид Сребреницы, совершенные во время Боснийской войны. На похоронах генерала журналист, автор канала «Новости Сербии» Виктория Мартынова.
1: На похороны генерала Младича в Белграде собрались несколько тысяч людей, включая и тех, кто приехал из Республики Сербской, из Черногории, военные ветераны, из Бьелины и так далее, и так далее. Но в Белграде живут почти 2 миллиона человек. Понятно, что это не супер большое количество.
2: Что касается воинских почестей, есть два варианта. Первый вариант, когда это похороны, которые организуют государство, они проходят на государственном уровне. Другой вариант, и это именно наш случай, когда Ассоциация генералов Сербии как бы самоорганизовалась.
1: Почему, собственно, Сербия отказалась проводить государственные похороны? И почему, например, Младича не похоронили на аллее почетных граждан? Во-первых, Ратко Младич никогда не был гражданином Сербии. У него было гражданство Югославии. Сражался он на стороне Республики Сербской. Это энтитет в составе Боснии и Герцеговины. А во-вторых, его похоронили на Топчедерском кладбище. Там похоронена его дочь Анна. И сам генерал при жизни говорил, что вот он хотел бы покоиться рядом с Анной. При этом, с учетом того, что отпевал его патриарх Сербской православной церкви, конечно, это частично государственное мероприятие. С третьей стороны, СПЦ у нас от государства отделена, и патриарх тоже, в общем-то, имеет право провести службу там, где он считает нужным или хочет.
2: Если очень кратко, то для одних он герой, для других он злодей. И здесь практически нету тех, кому все равно. Вся эта ситуация с Младичем, с приговором и так далее, она лежит в более цивилизационного, если угодно, разлома. То есть либералы считают, что, конечно, Младич преступник, конечно, место Сербии в Евросоюзе. Славянофилы считают, что Евросоюз нам не друг, они совершенно не забыли, как НАТО бомбило Югославию, а до этого бомбили и позиции генерала Младича в Республике Сербской и Федерации Боснии и Герцеговины. И он такой символ сербства. Плюс очень-очень-очень многие согласны, что Гаагский трибунал как таковой был ужасно предвзят. То есть совершало ли войско Республики Сербской военные преступления во время Боснийской войны? Да. И с трех сторон были ли сербы единственными, кто их совершал? Ну, конечно, нет. При этом именно сербов больше всего осудили, больше всего приговорили к пожизненным срокам.
0: Виктория Мартынова, автор канала «Новости Сербии». Как ранее заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, публичное чествование в Сербии Младича может негативно сказаться на отношениях Белграда с Евросоюзом. По ее словам, прославление военных преступников противоречит европейским ценностям и недопустимо не только в странах-членах ЕС, но и в странах-кандидатах. Ранее в связи со смертью Младича президента Сербии Александр Вучич обвинил суд ООН в нецивилизованном поведении. За отказ освободить его, находясь в заключении, генерал пережил несколько инсультов, комментируют журналисты Сербии Катарина Лане.
3: Сербия является страной-кандидатом на вступление в Евросоюз, а Брюссель, как мы знаем, однозначно осудил воздавание почести осужденному в Гааге генералу Ратко Младичу. Соответственно, Белграду идти против этой линии, это все равно, что заявить, что мы больше не собираемся в ЕС. Но при этом похороны были организованы при максимальной поддержке государства, которое вообще возможно в таких рамках. Тело генерала привезли на правительственном самолете при участии министра юстиции. Всю дорогу в Белграде, где стояли патрули, где везли тело генерала, полицейские отдавали ему честь. Также на похоронах были оружейные залпы и, собственно, и даже последняя воля генерала быть похороненным рядом.

0: рядом с дочерью в Белграде, она была уважена. Я думаю, что президент Вучич достаточно мудр и здесь в очередной раз смог пройти между Сциллой и Харибдой. И масштабно, в принципе, вот в отношениях Сербии и Евросоюза после этих похорон ничего не изменится. Ну, в конце концов, Вучич сам неоднократно припоминал европейским политикам ценность демократии. И вот в этом конкретном случае, когда всему народу была организована возможность проститься со своим героем, то здесь, несомненно, этот канон был абсолютно соблюден.
1: Катерина Лана, журналист из Сербии. Александр Вучич на траурной церемонии не присутствовал. В это время он принимал официальную делегацию из Узбекистана. Извержение вулкана Анак Кракатау частично парализовало авиасообщение в Индонезии. Извержение с несколькими выбросами пепла и лавы началось 5 сентября. Пепел поднялся на высоту до 15 километров, распространился над Явой и Суматрой. Власти страны предупреждают о возможности новых извержений. Из-за извержения приостановили работу 8 аэропортов страны, задержаны или отменены более 1500 рейсов, пострадали около 170 тысяч пассажиров. Авиаперевозчики корректируют расписание, в частности, Vietnam Airlines. Помимо Анак-Кракатау в Индонезии одновременно активны еще несколько вулканов. Всего специалисты фиксируют извержение 6 вулканов. Причем между ними нет прямой связи. Может ли нынешняя ситуация перерасти в масштабный международный авиаколлапс по сценарию 2010 года, когда извержение вулкана в Исландии привело к закрытию воздушного пространства в Европе и срыву более 100 тысяч рейсов, комментирует гендиректор туроператора Space Travel, вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян.
2: Ситуация в Индонезии принципиально отличается от исландского кризиса 2010 года. Тогда исландский вулкан выбросил пепел на высоту 10 километров прямо в зону атлантических воздушных трасс, что парализовало авиасообщение над всей Европой. Нынешняя активность сосредоточена в Юго-Восточной Азии. Закрыты 8 аэропортов, преимущественно на территории самой Индонезии, включая ключевой узел аэропорт Джакарты. Это региональная, не глобальная проблема. Общее число затронутых рейсов по текущим данным 467, из которых лишь 58 международных. Для сравнения, в 2010 году было отменено более 100 тысяч рейсов по всей Европе. Здесь речь идет о локальном сбое, хотя и крайне болезненном для самого региона. После уроков 2010 года авиаотрасль внедрила спутниковый мониторинг вулканического пепла и алгоритмы, позволяющие облетать опасные зоны, а не останавливать движение. Если говорить о российских туристах, то, насколько мы понимаем, их существенно не затронуло, и перевозчики планируют маршруты согласно расписанию. При всем при этом действительно случилась задержка во Вьетнаме. Вьетнамские авиалинии на пути в Россию отменили рейсы. Часть туристов была пересажена на рейсы альтернативных перевозчиков, которые, несмотря на опасность вулканического пепла в регионе, продолжают полеты. Поэтому говорить о том, насколько это долго продлится, пока невозможно, потому что извержение все еще продолжается, хотя интенсивность существенно снизилась. В любом случае, это, скажем так, локальное чрезвычайное происшествие не затронет глобальную авиационную маршрутную сетку.
1: Артур Мурадян, вице-президент АТОР. Извержение Анак-Кракатау может отразиться не только на авиасообщении, но и на мировых поставках кофе и какао. Продолжительное выпадение вулканического пепла способно повредить растения и снизить урожайность культур. Пока говорить о неизбежном росте цен рано, но при существенном сокращении урожая последствия, по словам экспертов, могут выйти за пределы внутреннего рынка Индонезии. Мировое время планирует отвязать от вращения Земли, чтобы избежать сбоев в компьютерах. Вопрос рассмотрит Международное бюро меры весов на собрании в середине октября, сообщает Financial Times. На данный момент существует два эталона измерения времени, вращения Земли и атомные часы, которые отсчитывают секунды по колебаниям атомов цезия. При этом эти два эталона расходятся, так как скорость вращения Земли постоянно меняется. К атомным часам из-за этого уже добавили 27 високосных секунд. Однако вращение планет последние годы ускорилось, поэтому стоит вопрос о том, чтобы впервые в истории вычесть одну секунду из всемирного координированного времени. При этом возможность вычета секунды техника не предусматривает. Специалисты предупреждают о возможных системных ошибках в работе спутниковой навигации, телекоммуникации, энергосетей и финансовых рынков. Чтобы этого не произошло, предлагается вообще отвязать вращение Земли от подсчета времени. Переписывать программы и системы для этого точно не стоит, говорит соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
3: Действительно, все это очень сильно похоже на ту самую проблему 2000 года, проблему миллениума. Именно важно отметить, что, во-первых, это проект, где предлагается вычитать секунду. Во-вторых, если вдруг у нас внезапно ускорилось вращение Земли, а когда оно замедлится, они чтобы прибавлять, это все будет работать. То есть такая довольно интересная структура понимания мира у коллег, который предлагает данный подход. Но по факту у процессора внутри, вот примерно как атомные часы сделаны в плане того, что там колебания цезия, также и у процессоров имеются внутри у компьютеров тактовые генераторы, которые генерируют в определенной последовательности повторяемые такты, из которых рассчитывается время и так далее, и так далее. И действительно, в компьютере минуса нет в этом плане, и вычитать будет очень сложно это переделывать, и, скорее всего, просто будет идти, как это сейчас и происходит, если мы говорим про какой-нибудь автомобиль современный, телефон какой-нибудь современный, и так далее, и так далее, то не нужно никаких переписываний, просто через интернет сверяется точное время, передвигается оно внутри того промежутка, который нужен. То есть через интернет это давно все делается, и выдумывать какие-то велосипеды, мастерить, которые предлагают коллеги о том, чтобы международная организация перевести стандарт времени в компьютерах, мне кажется, какой-то крайне непонятной ситуации. По большому счету, да, нужно будет переписать программы, да, старые не будут работать, там будут расхождения, и окей, кто пользуется старыми программами, их довольно мало, они будут пользоваться на старых компьютерах, и эти старые компьютеры точно никто переделать не будет. Это касается лишь того, что будет в ближайшее время.
1: Максим Горшенин, соучредитель ассоциации 2620, ожидает, что Международное бюро мер весов на собрании во французском Версале примет решение больше не привязывать вращение Земли к отсчету времени. Согласно проекту предложения, использование високосных секунд для синхронизации прекратится с 20 мая следующего года.
4: Реклама. Время российских технологий пришло. Предлагаем комплексное решение для бизнеса любого масштаба. Новиком. Банк технологического развития. Банк госкорпорации Ростех. А у АКБ Новиком Банк. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Теории заговора. О тайном обществе иллюминатов впервые упоминается в европейских исторических хрониках конца 15 века. Название происходит от латинского «illuminatus», то есть «озаренный», «просвещенный». Изначально эта философско-религиозная группа проповедовала вдохновленное высшими силами внутреннее просветление. В разные времена иллюминатов обвиняли и в организации Великой Французской революции, и в стремлении уничтожить христианство, и в попытках перевернуть существующий миропорядок. Есть теория, что иллюминаты – это потомки древней расы, которая проникла на нашу планету несколько тысячелетий назад. По этой концепции именно иллюминаты теперь правят миром, сами предпочитая оставаться в тени. К ним относят представители богатейших семей планеты, в том числе и британскую королевскую династию. Согласно теории, цель иллюминатов проста – подготовить Землю к тому, чтобы стать колонией более развитых цивилизаций. Теории заговора на Бизнес ФМ. Валюты. Брунейский доллар стал официальной валютой султаната Бруней в 1967 году. Привязан к сингапурскому доллару в соотношении 1:1. Долгое время на землях, ныне принадлежащих Брунею, распространенным платежным средством были бронзовые заварные чайники, которыми славились местные мастера. А до этого ракушки морских улиток каури. Валюты на Бизнес ФМ. Кстати, от Москвы до Уфы 107,5 раза дальше, чем от Турина до Риволи. Радио больших городов в большой стране. Легко запомнить. Уфа 107,5. Москва 87,5. Бизнес ФМ. Компании и корпорации.
5: В студии Диана Чубанова. Здравствуйте.
4: Отчеты и планы.
5: Во Вкусвилле теперь можно арендовать дрель, проектор и PlayStation 5, сообщает издание Shoppers. В 6 магазинах сети появились постаматы шеринг-сервиса «Бери-беру», позволяющие брать в аренду различную технику для уборки, ремонта и досуга, сообщил ритейлер. Стоимость услуги зависит от выбранной техники и срока аренды. Аналогичные постаматы установили также в некоторых магазинах сети «Суперлента» и «Магнит», а также пунктах выдачи «Озон». ВБ-банк запустил ВБ-кэш – кредитный лимит до 100 тысяч рублей, который можно подключить к дебетовой карте банка. Деньги можно использовать на любые цели, в том числе снятие наличных и переводы. Лимит устанавливают индивидуально. Старейшая в России косметическая фабрика «Свобода», выпускающая крем-балет и зубную пасту «Парадонтол», смогла избежать банкротства и привлекла инвестора. С требованием признать АО «Свобода» несостоятельным в суд обращалась структура, связанная с группой «Черноголовка». Расплатиться по долгам производство помогла компания «Актив». По данным источников издания «Коммерсант», знакомых с ситуацией в сделке, со стороны покупателя участвовал Максим Севрюков, бизнесмен из Курска и фронтмен рок-группы «Капитан Макс». Он подтвердил «Коммерсанту», что инвестировал в «Свободу», не раскрыв сумму вложений. Ранее у него не было интересов в косметическом бизнесе. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: «20:48 в Москве. Вы слушаете «Бизнес FM». Без субсидий сухой «Суперджет-100» начнут покидать парки авиакомпаний. Замена иностранных двигателей на российские на самолетах потребует финансовой господдержки, заявил глава Аэрофлота Сергей Александровский. Речь идет о замене российско-французских двигателей САМ-146 на российские ПД-8 на уже эксплуатируемых сухих Суперджет-100. А при этом, если этого не сделать, то авиаперевозчики будут вынуждены постепенно выводить эти самолеты из своих парков, а компенсировать выбывшие лайнеры можно будет за счет перераспределения налета на другие самолеты и поставок МС-21, отметил Александровский. Проблема касается примерно 160 оставшихся в России сухой Суперджет-100, крупнейший парк в авиакомпании России с группой Аэрофлот, 78 самолетов. Основной вопрос, насколько такая замена экономически оправдана, говорит главный редактор портала «Авиару» Роман Гусаров.
6: Стоимость, обозначенная, во всяком случае озвученная Александровским, 2 миллиарда за один самолет. На мой взгляд, она более-менее адекватна тому, что предстоит сделать. Это провести конструкторские работы по ремоторизации, провести летные испытания, провести сертификационные испытания. И ремоторизация — это не просто замена двигателей, а в процессе ремоторизации надо будет еще переделывать самолет, то есть дорабатывать самолет, потому что двигатели совершенно разные. Все это вместе, вся эта себестоимость, включая стоимость производства самих двигателей, ляжет на очень маленькую серию. Это всего 200 двигателей, потому что речь идет о ремоторизации около сотни суперджетов. По два двигателя, 200 двигателей. Поэтому и такая достаточно высокая цена. Если посмотреть реально на остаточную стоимость самолетов, то она может оказаться у большинства самолетов ниже, чем цена ремоторизации. То есть самые самолеты стоят дешевле установки новых двигателей. Поэтому это все в чистом виде теряет любой экономический смысл. Авиакомпании откажутся, они просто не подтянут и не окупят такую дорогую ремоторизацию. И самолеты будут просто списываться. Начиная с 28 года по 30 год мы рискуем потерять 150 самолетов в парке наших авиакомпаний без перспектив замещения на ближайшие сроки. Конечно же, заменой суперджетом может стать и сам суперджет нового поколения, импортозамещенный второй генерации, и даже самолеты МС-21. Но, учитывая предполагаемые темпы производства, списание произойдет значительно раньше, чем промышленность сможет произвести эти новые самолеты.
1: Роман Гусаров, главред портала «Авиару». А между тем, Минпромторг и Ростех обсуждают введение нового сбора с авиапассажиров. Как ранее сообщил агентство «Авиастат», предлагается взимать по 800 рублей с билета российского перевозчика и по 1800 с иностранного. Вырученные средства планируется направить на ускорение выхода на рынок отечественных самолетов МС-21, сухой Суперджет-100, Ил-114 и Ту-214. Сбор, по оценкам, может приносить от 120 до 240 миллиардов рублей в год.
4: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
7: Добрый вечер. Вырос российский рынок акций не сильно, но все-таки 0,5% прибавил по итогам основной торговой сессии индекс Московской биржи. Закрытие 2265 пунктов. И вечером даже улучшилась ситуация в плане роста. Индекс в моменте превысил 2270 пунктов. Казалось бы, прошли переговоры. Как говорят на рынке, прорывных решений не было. Была дана высокая оценка и со стороны России, и со стороны США, но, казалось бы, уже пора скорректироваться российскому рынку акций. Но пока коррекции не получается, и вечером спецпосланник президента США Стив Уиткоф написал о том, что имели место значимые подвижки в переговорном процессе по урегулированию конфликта на Украине. Но, может быть, это и немножко изменило ход торгов на российском рынке акций, хотя сегодня были попытки коррекции. Пока не получается. Ну и хорошо, на самом деле, что не получается. Может быть, когда-нибудь и скорректируемся на текущей неделе с учетом того, что впереди очередное заседание Банка России по ключевой ставке. Состоится оно уже в ближайшую пятницу, 11 сентября. И здесь много прогнозов, которые касаются паузы в цикле смягчения денежно-кредитной политики. Много очень опросов проводилось в последнее время, и практически все опрошенные респонденты говорят о том, что паузу возьмет Банк России по итогам грядущего заседания. Но, конечно, есть прогнозы, которые сводятся к тому, что все-таки ждут снижения на 25 базисных пунктов, но таких прогнозов мало на рынке. Они в большом-большом меньшинстве находятся. И здесь еще важный момент, то, что и денежный рынок, вот мнение денежного рынка, сделки, которые там реально совершаются на денежном рынке, они тоже совпадают с мнением большинства на российском финансовом рынке. Если мы посмотрим на рублевые ставки, прежде всего ставки РУСФАР, то и дневная ставка, она близка к уровням 13,9% годовых, и недельная ставка близка к этому, и даже ставка на месяц тоже очень близка к 14%, а 14% это сейчас ключевая ставка. В общем, даже денежный рынок не ждет изменения ключевой ставки. Во всяком случае, пока. Но впереди еще данные по инфляции. В среду недельные показатели. Посмотрим, что нам Росстат представит в этом отчете. Ну, если даже будет снижение цен, я думаю, что на мнение рынка сильно это уже не повлияет. Хотя, может, посмотрим. На самом деле, дождемся среды и данных от Росстата. Рубль перешел вновь к снижению. Даже несмотря на то, что сейчас с понедельника, с 7 сентября объемы покупок валюты Банком России, в том числе в рамках бюджетного правила, резко сократились практически до 2 миллиардов. В 3 раза были 6 миллиардов. Но это, как мы видим, пока на рубль не влияет. Больше влияет спрос на валюту со стороны импортеров. И китайский юань вырос на 11 копеек по итогам понедельника, закрытие 12 рублей 89 копеек, ну и подорожал американский доллар, не сильно, но все-таки вырос в пределах процента в район 86,5 рублей, это если рассматривать однодневные фьючерсные контракты. Цены на нефть продолжают расти, причем росли более заметно до начала американской торговой сессии, но тем не менее по-прежнему смесь Brent торгуется выше $97 за баррель. Эскалация сохраняется в Персидском заливе. В выходные стало известно, что США нанесли удары по танкерам, 3 иранским танкерам. Иран ответил ударами по авианосцу и ракетному эсминцу. Это то, что заявляет со стороны США, но и со стороны Ирана также заявляет то, что иранские военные нанесли серию ударов по 6 связанным с США торговым судам, в том числе по 3 танкерам в Ормузском проливе и в Персидском заливе. Ну и на этом фоне меняют свои прогнозы инвестиционные банки, в частности, в Goldman Sachs. Говорят о том, что цены на нефть могут достичь $120 за баррель, имея в виду смесь Brent, если атаки на суда станут более частым явлением.
4: Капитал на Business FM. Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. О, А7 агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-1.
8: Bet.ru не является публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию от Рэя по рынку бет-платежей 2026. 16+.
9: Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
10: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
11: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
12: Деньги. Еще в 13 веке деньги проверяли на подлинность. В специальных опечатанных ящиках для проверки монет хранились эталонные образцы, а подробные инструкции по использованию этих ящиков содержались в монетных уставах.
13: История денег на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
14: 20 часов 58 минут московское время. У микрофона Сардар Абликулеев. Российское ПВО в течение дня уничтожило над 7 регионами и Черным морем 32 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны России. Установлено внешнее энергоснабжение Запорожской АЭС от линии ферросплавной 1. Об этом говорится в заявлении гендиректора Росатома Алексея Лихачева. Станция с 20 августа, получавшая электроэнергию исключительно от собственных дизель-генераторов, переключилась на внешнее питание и работает в штатном режиме, сообщил глава Росатома, выразив благодарность всем ведомствам, благодаря которым стало возможным установление временного режима тишины и проведение ремонтных работ. Финляндия завершила строительство 200-километрового забора на границе с Россией, сообщила министр внутренних дел страны Мари Рантанен. Работы начались в апреле 23-го после решения, принятого осенью 22-го. По словам Рантанен, власти рассчитывают в будущем оценить необходимость дальнейшего финансирования подобных проектов, в том числе за счет средств ЕС для восточных стран-членов. Протяженность российско-финляндской границы превышает 1300 километров. Новый забор закрывает около 15% ее общей длины. Судьба шестерых альпинистов, попавших под лавину в горах Кабардино-Балкарии минувшее воскресенье, по-прежнему остается неизвестной, сообщили в региональном главке МЧС России. 6 сентября главка МЧС по республике информировал, что лавина сошла со склона, накрыла группу альпинистов в Безенгийском ущелье в горах Кабардино-Балкарии. По данным спасателей, на утро понедельника погибли 11 человек, шестеро пострадали, судьба еще шестерых не ясна. Поисково-спасательные работы сейчас временно приостановлены из-за непогоды. Погоды и наступления ночи. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
13: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В Москве 9 вечера, в студии Алексей Пунцелеев. Здравствуйте. Задержаны четверо топ-менеджеров компании «Евротранс», а также 3 офицера МВД, включая генерала. Почти все уже арестованы. Возбуждено уголовное дело о присвоении или растрате. Что будет с сетью АЗС «Трасса» и повлияет ли дефолты «Евротранса» на рынок облигаций? Россия выходит в урановые монополисты. Как пишет Financial Times, к 40-му году более трети мировых поставок урана может приходиться на Россию. Это грозит Западу зависимостью от Москвы, отмечает издание. Так ли это и в чем смысл статьи? Сербские авиакомпании получили право летать в Калининград, однако пока заявок они не подавали, уточнили Минтранссе. Полетят ли туда авиакомпании из Сербии? И что это дает? Подробности на Business FM. Евротранс. Уголовное дело. Дефолт по облигациям и претензии кредиторов. Что будет с сетью АЗС «Трасса» и могут ли проблемы одной компании повлиять на весь российский рынок облигаций? Об этом Иван Медведев.
15: В отношении руководства Евротранса возбуждено уголовное дело о присвоении или растрате в особо крупном размере. Трое топ-менеджеров компании арестованы. Председатель совета директоров задержан. В МВД выявили хищение топлива, принадлежавшего подмосковной полиции. По данным ведомства, помимо руководства Евротранса, к преступлению могут быть причастны также высокопоставленные полицейские. Трое уже уволены из органов, минимум двое арестованы. Как именно и сколько топлива у МВД было похищено, пока не сообщается. Но следствие продолжает искать других возможных соучастников и потерпевших. Параллельно у Евротранса нарастают проблемы в бизнесе. За первое полугодие этого года выручка снизилась на 28,5%. Валовая прибыль рухнула примерно с 10,5 миллиардов рублей до 642,5 миллионов, а чистый убыток составил 5,7 миллиарда против прибыли 3,2 миллиарда годом ранее. 23 июля Банк России уведомил о намерении обратиться с заявлением о банкротстве Евротранса. 5 августа аналогичное уведомление опубликовал Сбербанк. Сумму долга Сбер не раскрыл. Помимо этого, после череды технических дефолтов компания перешла в полноценный дефолт по всем выпускам облигаций. В совокупности все это оценил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и финансового университета Станислав Митрохович.
16: Если были кредиты со стороны банков, значит, банки-кредиторы и заберут себе активы Евротранса. Дальше будут пытаться эти активы продать каким-то игрокам, которые являются профильными на этом рынке. Вряд ли это купит вертикально интегрированные компании, потому что все, что было самое вкусное, что называется, уже давно вертикально интегрированные компании себе купили. Поэтому это, скорее всего, купит, может быть, какой-то участник. Может ли этот участник, например, не найтись в условиях бензинового кризиса, сказать, что это слишком невыгодный бизнес сейчас? Такой тоже может быть. Особенно, если правительство не пойдет на то, что разрешить более быстрый рост цен, тогда, соответственно, может быть, покупателя найти будет и сложно. Могут ли это означать закрытие заправок? Но мы с вами последние месяцы живем в условиях, когда многие заправки закрываются или не работают. Но, скорее всего, ситуация с бензином более-менее нормализуется где-нибудь там к середине осени, да, когда спадет сезонный пик потребления. Может быть, к тому времени появятся какие-то уже предприниматели, которые готовы будут купить этот актив, но я думаю, со скидкой.
15: Если говорить отдельно о дефолтах по облигациям Евротранса, то в сегменте высокодоходных облигаций это, к сожалению, не последняя жертва, считает генеральный директор инвестиционной компании «Инвестленд» Игорь Вагизов.
17: В условиях стагнирующей экономики компании с низким кредитным качеством просто не могут обслуживать свой долг. Сейчас растет количество банкротств, сейчас растет количество дефолтов. И, конечно, реакция российского рынка облигационного на это будет постепенное системное расширение спредов. Сегодня разница между доходностью высокодоходных облигаций и государственных облигаций, она достаточно невысокая. Соответственно, скорее всего, в ближайшие месяцы мы увидим еще большее расширение спредов, падение цен на высокодоходные облигаций, даже тех компаний, которые еще обслуживают долг, но тем не менее общая паника инвесторов будет сказываться на всех эмитентах. Поэтому то, что мы будем видеть в ближайшие месяцы, это продолжение дефолтов, к сожалению, и расширение спредов.
15: Возвращаясь к топливному рынку, стоит отметить, что Евротранс – это крупный игрок. Компания занимает второе место по объему продаж среди независимых операторов АЗС Москвы и Московской области. Всего компании принадлежат 57 автозаправочных комплексов «Трасса», парк бензовозов, нефтебаза, завод по производству стеклоомывающей жидкости, фабрика-кухня по производству продукции для собственных кафе, а также 4 ресторана площадью 800 квадратных метров каждый. Тем не менее, эксперты говорят о том, что проблемы одной компании не стоит экстраполировать на весь рынок независимых АЗС. Им всем сейчас тяжело, но проблемы Евротранса – это проблемы Евротранса. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
1: Иран испытал новые ракеты на американских кораблях, США их не сбили. В заявлении Центрального командования Вооруженных сил США говорит, что попадание по кораблям удалось избежать. В ответ штаты ударили по трем иранским танкерам. В Тегеране заявляют, что Иран атаковал авианосец и эсминец в ответ на удары по танкерам. В Goldman Sachs уже предупредили, что нефть может вырасти до $120 за баррель, если нападение на суда в Армузском проливе участятся. Валерий Бадоев продолжит.
18: Секретарь Высшего Совета национальной безопасности Ирана Махсен Резаи заявил, цитирую, «Впервые мы испытали нашу противокорабельную ракету над американским военным кораблем». К формулировке «испытали ракету над кораблем» уже есть ряд вопросов. Это с учетом того, что в американском Центком ранее заявляли, что два их корабля, цитата, «успешно уклонились от атаки». Трудно себе представить то, как массивные американские корабли уклоняются от ракет. Возможно, Иран просто промахнулся ракетой, но, чтобы не потерять лицо, назвал это испытанием. А штаты чтобы выставить себя умелыми воеводами, назвали это успешным уклонением. Такая себе словесная эквилибристика военных действий. Однако из этих заявлений следует, что иранские ракеты не были сбиты американскими силами ПВО, установленными на кораблях. И это важно. Во всей этой ситуации крайне много различных возможных переменных. Что-то утверждать наверняка нельзя, говорит военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
19: Та и другая сторона могут, в принципе, приукрашивать ситуацию, могут выдавать за действительность то, что на самом деле не соответствует реальности. Была информация о том, что Иран, возможно, работает над созданием сверхзвуковой противокорабельной ракеты. Мог ли он такую ракету испытать? Да, конечно, это возможно. Возможно и уклонение. Также это, конечно, достаточно сложно уклониться от современной противокорабельной ракеты. Но здесь, смотрите, либо все-таки ракета недостаточно точная, либо и та, и другая сторона что-то приукрашивают, и это тоже возможно.
18: Что уже точно известно и что никак не получится подвергнуть сомнению, это то, что в ответ на атаку США ударили по трем нефтяным танкерам, связанных с Ираном. Утверждалось, что эти суда были выведены из строя. Также, по данным Financial Times, американские военные по ночам в течение 4 месяцев проводили операцию по разминированию Ормузского пролива. Беспилотные катера и специальные аппараты, оснащенные гидроакустическими системами, находили в воде мину, после чего к ней спускались водолазы ВМС США, устанавливали на ней небольшой заряд взрывчатки и проводили детонацию. Но, во-первых, остается угроза того, что не были уничтожены все мины, а во-вторых, ничто не мешает Ирану заминировать пролив вновь, отмечали эксперты, опрошенные FT. И на всем этом фоне аналитики из Goldman Sachs предупреждают, что нефть может вырасти до $120 за баррель, если атаки на суда в Ормузском проливе продолжатся. Продолжает ведущий эксперт финансового университета и фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
20: Такой прогноз действительно может реализоваться, потому что тенденция сейчас к эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Цены на нефть в районе $90-100 для американцев в целом комфортные. Это позволяет сохранять рентабельность многим американским проектам, они даже увеличивают объем добычи. И Трамп может говорить, ну я же обещал бурить. Вот я это и делаю. Поэтому Ирану как раз-таки нужно обострить ситуацию, чтобы затолкать цены на нефть в некомфортную для Соединенных Штатов позицию, в некий диапазон, как раз-таки там $120 более за баррель. Чем больше, тем лучше. Для того, чтобы вынудить Соединенные Штаты пойти на какие-то переговоры, на какие-то компромиссы. Поэтому я думаю, что Иран-то как раз с своей стороны будет стремиться поднять цены как можно выше.
18: Помимо атак на суда, продолжаются удары по НПЗ на Ближнем Востоке. В Саудовской Аравии в городе Джизан был атакован объект нефтяной компании «Сауди Арамко». Это один из крупнейших в стране НПЗ, мощностью 400 тысяч баррелей в сутки. Валерий Убадоев, Мария Голубева, Бизнес FM.
1: Россия выходит в урановые монополисты. Как пишет газета Financial Times со ссылкой на доклад британской неправительственной организации Центр стратегических исследований, к 40-му году более трети мировых поставок урана, возможно, будет приходиться на Россию. В этих обстоятельствах у стран Запада может возникнуть зависимость от Москвы, подобно зависимости от российского газа и нефти в 2022 году. Россия все еще остается крупным поставщиком топлива для АЭС в Европе, развивает проекты в Танзании и Намибии, а в прошлом году было подписано соглашение с Нигером о развитии сотрудничество в сфере добычи урана, добавляет издание. Какие перспективы у российского концерна в случае, если Запад будет всерьез претендовать на санкционное изъятие зарубежных урановых копий, оценивает директор АНО «Атоминфоцентр», главный редактор издания «Атоминфо.ру» Александр Уваров.
21: У нас есть, между прочим, кладовая своя урановая в Якутии, Элькон, которая еще, по сути дела, не разрабатывалась. При необходимости Росатом потихонечку начинает распечатывать. По поводу наших проектов в Казахстане и Африке, честно говоря, я там не вижу каких-то тоже на данный момент особых проблем. С казахстанской государственной компанией «Казатомпром» у Росатома вообще хорошие деловые отношения, долгосрочные обязательства, долгосрочные контракты, и там в ближайшее время вряд ли что-то изменится. Европа заинтересована в зарубежном уране, так как не желает добывать на своей территории, да, собственно, там же нечего добывать практически. С другой стороны, есть Китай, у которого очень мощный рост атомного парка. У них поставлена задача догнать и перегнать Америку, выйти на первое место в мире. Сейчас они уже на втором месте по атомному парку, по количеству блоков. И, конечно, китайские компании, они очень заинтересованы в уране. Китай закрывает данные о своей добыче на своей территории, но по осторожным оценкам от наблюдателей, Китай обеспечивает себя только на треть. То есть две трети урана ему требуется из-за рубежа. Вообще-то, чем отличается атомная отрасль Российской Федерации, то, что именно сырье за границу мы не поставляем. Когда говорят, что Россия поставляет куда-то там уран, это имеется в виду обогащенный уран. То есть это услуги по его обогащению, а не само сырье, добытое из земли. Собственно, мы не собираемся конкурировать на продаже сырья. Мы конкурируем на продаже высокотехнологичных услуг и высокотехнологичных проектов, как строительство АЭС. А за сырье конкурируют пусть другие страны. Достаточно обеспечивать самих себя и наших друзей.
1: Александр Уваров, главред издания «Атом.Инфорум». Стоит отметить, что еще два года назад президент США Джо Байден подписал закон о запрете на импорт из России в Штаты необлученного низкообогащенного урана. Однако даже в этом случае норма предусматривает наличие исключений до января 2028 года. В итоге закупки в России все еще продолжаются. Сербские авиакомпании получили право летать в Калининград. Российский Минтранс сообщил, что авиавласти двух стран договорились о расширении двустороннего воздушного сообщения, однако пока сербские авиакомпании не подавали заявок на полеты по этому маршруту, уточнили ведомстве. Вероятность, что рейсы в итоге состоятся, невелика, считает гендиректор турсети «Розовый слон» Александр Магарчан.
0: Это пока только заявление Минтранса РФ. Ни одно официальное лицо Air Сербии не подтвердило эту информацию. Рейсы, скорее всего, не состоятся. По крайней мере, в ближайшее время. То есть мы относимся с большим скепсисом. Пока не будет подтверждения с сербской стороны. В случае, если рейсы будут подтверждены, там где-то максимум 2 рейса в неделю. Больше там спроса нет. На небольшом самолете, 100-местном. Какой-то большой самолет ежедневно там не нужен. Калининград – это очень ограниченный рынок. Air Сербия очень хорошо зарабатывает в России. Плата за риск у них достаточно большая. Они берут примерно билеты с россиян в 2 раза дороже, чем они летают на подобные расстояния по Европе. Скажем, билет Москва-Белград стоит больше в одну сторону там 50 тысяч рублей, когда Белград-Лондон стоит от силы 25. Это такой же маршрут примерно по продолжительности.
1: Александр Крычан, гендиректор сети «Розовый слон». Сейчас Air Serbia совершает прямые регулярные рейсы по маршруту Белград-Москва. По данным сайта авиакомпании, полеты выполняются в аэропорт Шереметьево ежедневно от 2 до 4 раз в день.
2: Бизнес FM. Инструкция по применению.
22: Показания.
2: Потребность быть в курсе в любой момент.
22: Особые показания.
2: Дефицит времени.
22: Способ применения и дозы.
2: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
22: Передозировка.
2: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
22: и, очевидно, уже в курсе.
2: Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
23: Консультация с врачом не требуется.
24: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
25: У микрофона Сардар Авликулеев. Правительство России утвердило стратегию социально-экономического развития Дальнего Востока до 2030 года с прогнозом до 36-го, сообщил премьер Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. Глава Кабмина подчеркнул, что документ направлен на то, чтобы продолжить преобразование Дальневосточного федерального округа в конкурентоспособный, комфортный для жизни макрорегион с высокотехнологичной и диверсифицированной экономикой современной инфраструктурой. Доля золотых резервов России в августе выросла после 6 подряд месяцев снижения до максимальных с мая 43,4% или 333 миллиардов 480 миллионов долларов. Таковы результаты анализа РИА Новости данных Банка России. В понедельник регулятор сообщил, что международные резервы России на 1 сентября составили 769 миллиардов и 22 миллиона долларов против 720 миллиардов 348 миллионов долларов на 1 августа. Более 300 малых технологических компаний привлекли с начала года 21 миллиард 300 миллионов рублей капитала при помощи финансовых инструментов участников национальной гарантийной системы, оператором которой является корпорация МСП, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе поездки в подмосковный город Лобню. Россия за первые 7 месяцев года продала чуть более миллиарда литров колы на 110 миллиардов 300 миллионов рублей. За год продажи выросли на 102,5 миллиона литров. Их сумма сразу на 17 миллиардов 900 миллионов рублей, сообщили аналитики «Честного знака». Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
24: Погода в Москве.
1: А в Москве сейчас плюс 10, осадки сегодня не ожидается, ночью плюс 9, завтра днем до 15 градусов предварительно без осадков, в среду потеплее до 20, а в четверг аж до 25 градусов, но это ненадолго, с пятницы уже ожидаются дожди и температура опустится до плюс 18-19. Двадцать один семнадцать в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. Бьюти-сети перехватывают электронику. Продажи мелкой бытовой техники неожиданно растут у ритейлеров в сфере красоты. Эксперты связывают это с перетоком покупателей из маркетплейсов. Параллельно владельцы торговых центров предлагают сдавать площади под склады и ПВЗ, чтобы заполнить залы, опустевшие после ухода крупных арендаторов. О том, как перестраивается рынок ритейла, Наталья Шашина.
3: Бьюти-сети активно перетягивают на себя спрос, и теперь это не только массажеры и фены, но и аудиоколонки, наушники и другая техника для дома. У «Золотого яблока» продажи электроники выросли за первое полугодие на 37% в денежном выражении. О росте спроса на девайсы сообщает и «Элитуаль». С одной стороны, есть история про сопутствующий товар, когда вместе с шампунем покупают еще и фен. С другой, сами сети превратились в интернет-площадки, куда привлекают селлеров. В «Золотом яблоке» заявили Business FM, что видит приток новых российских поставщиков. Летом он был особенно заметен в технике, товарах для дома, украшениях, аксессуарах, отметили в компании. Эксперты считают, что продавцы и покупатели из-за атак на маркетплейсы вспомнили, что есть сети с интернет-заказом и физическими магазинами, комментирует основатель Академии ритейла, доцент МГИМО Алексей Филатов.
4: С точки зрения системы организации доставки товара, конечно, видимо, что сейчас происходят существенные изменения в силу тех атак, которые были на инфраструктуру, все больше розничных компаний, которые занимались продажами на маркетплейсах. Они стремятся развивать направление click and collect, когда заказы можно забирать в магазинах. Люди уверены, что заказав товар, они могут прийти и быстро забрать его в магазине. Не попадает в ситуацию, когда, возможно, товар, заказ придется ожидать больше, чем планировал. Все бренды, которые завоевали доверие большой аудитории, они сейчас находятся в, возможно, уникальной ситуации, когда могут предлагать своим покупателям услуги и решения не только в своей области. Я думаю, в этом смысле мы абсолютно точно находимся в состоянии перелома и очень вероятно развития нового направления.
3: Когда цена на Dyson или Яндекс-станцию одинаковая и тут, и там, фактор, что товар точно привезут вовремя, играет роль. Тренд на мультиканальную модель видит и Максим Абушенков, основатель бренда товаров для ухода за полостью рта Revline.
5: Тренд действительно существует, и он и был изначально. Все компании, которые активно развиваются и растут, они изначально уже были на других площадках. А сейчас мы трафик перераспределили, мы больше трафика даем на Озон и на другие площадки. Золотое яблоко, МВидео, ДНС, Глобус, Лента. Сейчас мы ведем переговоры еще с сетями со многими. Где-то в общественных сетях мы стоим тоже. В принципе, все крупные компании так делают. Просто вопрос, что для маленьких компаний это бывает не под силу. То есть они не могут охватить сразу несколько каналов продаж, поставить везде менеджеров.
3: Пока бренды ищут новые каналы сбыта, торговые центры предлагают свои пустеющие площади под ПВЗ и мини-склады маркетплейсов. Такую инициативу собираются предложить Минпромторгу, сообщил сопредседатель Ассоциации Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла Павел Люлин. В ТЦ предлагается размещать хабы от микроформатов 150 квадратов до крупных в 5000 квадратов. По словам Люлина, около 70% ТЦ в стране были бы готовы разместить такие расширенные ПВЗ. Управляющая торговым центром Алтуфьевский Наталья Кузнецова считает предложение реалистичным. Ее ТЦ уже идет по этому пути.
6: Например, мы переоборудовали свой подземный паркинг, подвал, под Яндекс.Лавку, поскольку машин, желающих припарковаться у нас, тем более за деньги нет, но есть свободные отапливаемые площади, которые подходят под этот бизнес. Соответственно, мы уже давно идем по этому пути. Например, с уходом таких больших магазинов, как МВидео, у нас остались площади свободные, там, 3000 квадратных метров, 2,5. Ну, мы, конечно, производим какую-то нарезку, но, видимо, в глубине этой нарезки это никому не нужные площади. Но тут мы сталкиваемся с другой проблемой. Поможет ли нам наше государство ее решать? А если мы начинаем из торговых центров переделываться в складские, это другой вид разрешенного использования, который должен быть в выписке на земельный участок. То есть, когда у нас был магазин и складские помещения как вспомогательные, это не требовалось. А если у нас сейчас основным станет складской бизнес, не начнутся ли проблемы у торговых центров?
3: Кроме того, один из вопросов, во сколько обойдется аренда такой немалой площади в ТЦ. Впрочем, пока это только предложение. Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
1: Нет времени и смысла притворяться. В Сетериконе большая премьера. Это накануне по пьесе «Егор Балычев и другие 18+». Режиссер Николай Рощин, в главной роли Константин Райкин. Это тот спектакль, который точно будут обсуждать столичные театралы. Александра Сидорова продолжит.
7: Пьесу «Егор Балычев и другие» много ставили в советское время. В современной России ее как будто забыли. Время действия – 1917 год. Война, раскол в обществе, грядущая революция. Но у главного героя, богатого купца Егора Балычева, своя трагедия. Он узнает, что у него рак печени. И весь спектакль про то, как он и его окружение переживают эти катастрофы. Разговоры Балычева с домашними звучат лёстко и злободневно. Моментами не верится, что текст был написан в 1931-м. Но Николай Рощин, который любит приближать материал к сегодняшнему дню, тут практически ничего не добавил от себя. Все по-горькому. Худрук «Сатирикона» Константин Райкин говорит, Максим Горький давно его интересует как драматург. Несмотря на то, что главный герой неизлечимо болен, автор видел в нем мощного, язвительного бунтаря. Роль была Балычева требует колоссальных энергетических затрат, говорит Константин Райкин.
8: Это очень интересная драматургическая ситуация, когда человек обстоятельствами прижат к стенке уже, он как смертельно раненый зверь, начинает жизнь свою переоценивать и воспринимать по-другому, потому что ему уже нет времени и смысла притворяться. Это в большой степени похоже на обстоятельства других великих пьес. Это шекспировские какие-то обстоятельства, это «Король Лир», это трагизм, познание, которое постигает пожилого человека, когда он вдруг понимает, что он не так оценивал всю жизнь. Так и здесь. Его болезнь смертельная у Балычева, она обостряет восприятие жизни и заставляет его пытаться разрушить тот фальшивый, так сказать, фасад, интерьер. И он это делает со всей истовостью, которая свойственна вообще его натуре. Это вообще очень интересная ситуация. Экзистенциальная, когда на границе жизни человек что-то познает и пытается разрушить то, что ему кажется неверным, фальшивым, лживым, несправедливым. Это очень остро, это очень мощно. Это самое сердце смысла в драматургии вообще.
7: Спектакль идет чуть больше 2 часов и держит зрителя в постоянном напряжении. Тут немало режиссерских и сценографических решений, которые привозят в оторопь или даже вызывают омерзение, но тем сильнее эффект. Сцена, где Балычева лечит лекариха Забунова, так вообще хоррор. Иногда тебе кажется, что ты сходишь с ума вместе с героями. Спектакль злит, провоцирует, заставляет проводить параллели. Вначале на На сцене 10 закрытых дверей. За каждой из них зрителя ждет сюрприз. И не один. Еще одна неожиданность – распределение ролей. Например, у Тимофея Трибунцева сразу 6 эпизодических персонажей. Но каждый – жемчужина. А Агриппина Стеклова одновременно играет двух сестер – жену Булычева Ксению и ее родную сестру, которая стала настоятельницей женского монастыря.
9: Та роль, на которую я была распределена изначально, я очень ей дорожу, это игуменья. Роль жены, которую я получила в процессе уже репетиций, она для меня более сложная. Всегда какие-то проблематичные дети, они тоже вызывают какие-то особые чувства. Это природа даже не смешного, это не комедия, это трагифарс. А поскольку это глубоко любимый мной жанр, в принципе. И мне кажется, он нашей труппе и сатирикону тоже близок. И потом это так близко всегда в жизни не бывает.
7: Попасть на этот горький трагифарс, похоже, будет непросто. На сентябрьские премьерные показы уже все продано, но появилась афиша на октябрь и ноябрь. И там есть билеты от 1000 до 10 тысяч рублей. Александра Сидорова, Бизнес ФМ.
1: Из-за жары во Франции некоторые виды сыров под угрозой. Всему виной засушливое лето на территории страны. Коровы недополучили свежую пастбищную траву, из-за чего фермеры перешли на искусственные корма, которые меняют жирность молока. И как следствие меняется вид производимого сыра. Подробности приводит журналист CNN.
10: Из-за беспрецедентных волн жары французские молочные коровы, которые обычно пасутся на открытом воздухе летом, испытывают тепловой стресс. Вдобавок остаются без привычной пышной зелени с полей, важнейшего элемента питания. Ученые-сыровары из департамента Канталь на юго-востоке Франции предупреждают. Уникальный вкус местных сыров находится под угрозой. Этим летом 3/4 французских производителей полутвердого сыра Солерс были вынуждены прекратить производство из-за жары и сопутствующей засухи. Сыр Солерс – один из 47 французских сыров, имеющих маркировку, гарантирующую, что все этапы производства происходили в пределах ограниченной географической зоны. Местный терруар формирует уникальный вкусовой профиль, который может варьироваться от грецких орехов, фундука и травы до ферментированных сливок, перечных специй и копченого жареного лука. Поэтому фермеры были вынуждены переключиться на изготовление другого сыра – полутвердого Канталь. Производителям сыров Бафор, Комте и Абонданс уже разрешили увеличить долю корма для коров, чтобы компенсировать нехватку травы, что неизменно скажется и на вкусе продукта. Ожидается, что данный список сыров будет расти.
1: Изменение климата не только влияет на качество сыров, но и представляет угрозу для самих коров, страдающие от теплового истощения, не дают на 10% меньше молока. Кроме того, нехватка травы вынуждает фермеров использовать запас сена, который они накопили за зиму. В итоге за год это приводит к убыткам в десятки тысяч евро на каждого французского фермера.
24: Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
25: 21 час 28 минут, московское время, у микрофона Сердар Абликулиев. Военный суд в Петербурге приговорил к 10 годам лишения свободы Саида Амина Рузикулова за видео, на котором он оправдывает терроризм и призывает к террористической деятельности, сообщает пресс-служба городской прокуратуры. Он признан виновным в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных сетей. Мосгорсуд признал законным решение приговорить бывших заместителей губернатора Белгородской области Рустема Зайнуллина и Владимира Базарова по делу о хищениях при строительстве оборонительных сооружений в регионе к 20 и 19 годам соответственно. Об этом ТАСС сообщил один из участников процесса. Перечень правил по использованию искусственного интеллекта сформируют в России. Это следует из концепции повышения уровня цифровой грамотности граждан, передает РИА Новости. Отмечается, что правила будут включать в себя методы верификации контента на предмет наличия признаков дипфейков и правила минимизации рисков при передаче биометрических и иных персональных данных алгоритмам машинного обучения. Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил на фоне торговых разногласий между Вашингтоном и Оттавой, что самолеты канадского авиаконцерна «Бомбардье» больше не должны продаваться в Соединенных Штатах. «Их продукция недостаточно хороша», — написал Трамп в соцсети Truth Social. Он отметил, что канадский концерн получает в Штатах больше половины своих доходов. Молодежная сборная России по футболу проведет товарищеские матчи против команд Северной Македонии и Сербии. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
24: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В Москве 21.30, студия Алексей Панцулеев. Здравствуйте. Извержение вулкана Анак-Кракатау частично парализовало авиасообщение в Индонезии. Пепел распространился над Явой и Суматрой. Задержаны или отменены более 1500 рейсов. Может ли нынешняя ситуация перерасти в масштабный международный авиаколлапс? И каких еще проблем можно ждать? В Белгороде прошли похороны генерала Ратка Младича. С воинскими почестями пришли тысячи людей. Присутствовали представители сербского руководства, также посол России. Младич недавно скончался в Гаагской тюрьме, где отбывал пожизненное заключение. Брюссель уже пригрозили Сербии осложнением отношений с Евросоюзом. Мировое время планирует отвязать от вращения Земли, как заявлено, чтобы избежать сбоя в компьютерах и навигации. Вопрос рассмотрит Международное бюро мера весов. Там отмечают, что вращение планеты последние годы ускорилось. На что и как это влияет, и как тогда считать время? Подробности на Business FM. В Белграде прошли похороны генерала Ратка Младича. На церемонии прощения пришли тысячи людей. По данным Франс-Пресс, среди прибывших много ветеранов югославских войн. Там присутствовали и представители сербского руководства, в том числе министр обороны Братислав Гашич. Также на церемонии был посол России в Сербии Александр Бацан-Харченко. Генерала похоронили с воинскими почестями на Топчедерском кладбище, где также покоится его дочь Анна. Младич умер 27 августа в возрасте 84 лет в следственном центре ООН в Гааге. Там он отбывал пожизненное заключение за, как утверждается, военные преступления и геноцид Сребреницы, совершенные во время Боснийской войны. А похорона генерала – журналист, автор канала «Новости Сербии» Виктория Мартынова.
11: На похороны генерала Младича в Белграде собрались несколько тысяч людей, включая и тех, кто приехал из Республики Сербской,

0: Сербии. У него было гражданство Югославии. Сражался он на стороне Республики Сербской. Это энтитет в составе Боснии и Герцеговины. А во-вторых, его похоронили на Топчедерском кладбище. Там похоронена его дочь Анна. И сам генерал при жизни говорил, что вот он хотел бы покоиться рядом с Анной. При этом, с учетом того, что отпевал его патриарх Сербской православной церкви, конечно, это частично государственное мероприятие. Хотя, с третьей стороны, СПЦ у нас от государства отделена, и патриарх тоже, в общем-то, имеет право провести службу там, где он считает нужным или хочет.
1: Если очень кратко, то для одних он герой, для других он злодей. И здесь практически нету тех, кому все равно.
0: Вся эта ситуация с Младичем, с приговором и так далее, она лежит в более цивилизационного, если угодно, разлома. То есть либералы считают, что, конечно, Младич преступник, конечно, место Сербии в Евросоюзе. Славянофилы считают, что Евросоюз нам не друг, они совершенно не забыли, как НАТО бомбило Югославию, а до этого бомбили и позиции генерала Младича в Республике Сербской и Федерации Боснии и Герцеговины, и он такой символ сербства. Плюс очень-очень-очень многие согласны, что Гаагский трибунал как таковой был ужасно предвзят. То есть совершало ли войско Республики Сербской военное преступление во время Боснийской войны? Да. Из трех сторон были ли сербы единственными, кто их совершал? Ну, конечно, нет. При этом именно сербов больше всего осудили, больше всего приговорили к пожизненным срокам.
2: Виктория Мартынова, автор канала «Новости Сербии». Как ранее заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, публичное чествование в Сербии Младича может негативно сказаться на отношениях Белграда с Евросоюзом. По ее словам, прославление военных преступников противоречит европейским ценностям и недопустимо не только в странах-членах ЕС, но и в странах-кандидатах. Ранее в связи со смертью Младича президент Сербии Александр Вучич обвинил суд ООН в нецивилизованном поведении из-за отказа освободить его, находясь в заключении. Генерал пережил несколько инсультов. Комментирует журналист из Сербии Катарина Лане.
3: Сербия является страной-кандидатом на вступление в Евросоюз, а Брюссель, как мы знаем, однозначно осудил воздавание почести осужденному в Гааге генералу Ратко Младичу. Соответственно, Белграду идти против этой линии, это все равно, что заявить, что мы больше не собираемся в ЕС. Но при этом похороны были организованы при максимальной поддержке государства, которое вообще возможно в таких рамках. Тело генерала привезли на правительственном самолете при участии министра юстиции. Всю дорогу в Белграде, где стояли патрули, где везли тело генерала, полицейские отдавали ему честь. Также на похоронах были оружейные залпы и, собственно, и даже последняя воля генерала быть похороненным рядом с дочерью в Белграде, она была уважена. Я думаю, что президент Вучич достаточно мудр и здесь в очередной раз смог пройти между Сциллой и Харибдой. И масштабно, в принципе, вот в отношениях Сербии и Евросоюза после этих похорон ничего не изменится. Ну, в конце концов, Вучич сам неоднократно припоминал европейским политикам ценность демократии. И вот в этом конкретном случае, когда всему народу была организована возможность проститься со своим героем, то здесь, несомненно, этот канон был абсолютно соблюден.
2: Катарина Лана, журналист из Сербии. Александр Вучич на траурной церемонии не присутствовал. В это время он принимал официальную делегацию из Узбекистана. Извержение вулкана на Кракатау частично парализовало авиасообщение в Индонезии. Извержение с несколькими выбросами пепла и лавы началось 5 сентября. Пепел поднялся на высоту до 15 километров и распространился над Явой и Суматрой. Власти страны предупреждают о возможности новых извержений. Из-за извержения приостановили работу 8 аэропортов страны. Задержаны или отменены более 1500 рейсов. Пострадали около 170 тысяч пассажиров. Авиаперевозчики корректируют расписание, в частности, Vietnam Airlines. Помимо Анак-Кракатау, в Индонезии на время активны еще несколько вулканов. Всего специалисты фиксируют извержение 6 вулкана, причем между ними нет прямой связи. Может ли нынешняя ситуация перерасти в масштабный международный авиаколлапс по сценарию 2010 года, когда извержение вулкана в Исландии привело к закрытию воздушного пространства в Европе и срыву более 100 тысяч рейсов? Комментирует гендиректор туроператора Space Travel, вице-президент АТУР по вопросам международного туризма Артур Мурадян.
4: Ситуация в Индонезии принципиально отличается от исландского кризиса

0: до 2010 года. Тогда исландский вулкан выбросил пепел на высоту 10 километров прямо в зону атлантических воздушных трасс, что парализовало авиасообщение над всей Европой. Нынешняя активность сосредоточена в Юго-Восточной Азии. Закрыты 8 аэропортов, преимущественно на территории самой Индонезии, включая ключевой узел аэропорт Джакарты. Это региональная, не глобальная проблема. Общее число затронутых рейсов, по текущим данным, 467, из которых лишь 58 международные. Для сравнения, в 2010 году было отменено более 100 тысяч рейсов по всей Европе. Здесь речь идет о локальном сбое, хотя и крайне болезненном для самого региона. После уроков 2010 года авиаотрасль внедрила спутниковый мониторинг вулканического пепла и алгоритмы, позволяющие облетать опасные зоны, а не останавливать движение. Если говорить о российских туристах, то, насколько мы понимаем, их существенно не затронуло, и перевозчики планируют маршруты согласно расписанию. При всем при этом действительно случилась задержка во Вьетнаме. Вьетнамские авиалинии на пути в Россию отменили рейс. Часть туристов была пересажена на рейсы альтернативных перевозчиков, которые, несмотря на опасность вулканического пепла в регионе, продолжают полеты. Поэтому говорить о том, насколько это долго продлится, пока невозможно, потому что извержение все еще продолжается, хотя интенсивность существенно снизилась. В любом случае, это, скажем так, локальное чрезвычайное происшествие не затронет глобальную авиационную маршрутную сетку.
1: Артур Мурадян, вице-президент АТОР. Извержение на Каракатау может отразиться не только на авиасообщении, но и на мировых поставках кофе и какао. Продолжительное выпадение вулканического пепла способно повредить растения и снизить урожайность культур. Пока говорить о неизбежном росте цен рано, но при существенном сокращении урожая последствия, по словам экспертов, могут выйти за пределы внутреннего рынка Индонезии. Мировое время планирует отвязать от вращения Земли, чтобы избежать сбоя в компьютерах. Вопрос рассмотрит Международное бюро меры весов на собрании в середине октября, сообщает Financial Times. На данный момент существует два эталона измерения времени вращения Земли и атомные часы, которые отсчитывают секунды по колебаниям атомов цезия. При этом эти два эталона расходятся, так как скорость вращения Земли постоянно меняется. К атомным часам из-за этого уже добавили 27 високосных секунд. Однако вращение планет последние годы ускорилось, поэтому встает вопрос о том, чтобы впервые в истории вычесть одну секунду из всемирного координированного времени. При этом возможность вычета секунды техника не предусматривает. Специалисты предупреждают о возможных системных ошибках в работе спутниковой навигации, телекоммуникаций, энергосетей и финансовых рынков. И чтобы этого не произошло, предлагается вообще отвязать вращение Земли от подсчета времени. Переписывать программы и системы для этого точно не стоит, говорит соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферического оборудования 2620 Максим Горшенин.
2: Действительно, все это очень сильно похоже на ту самую проблему 2000 года, проблему миллениума. Именно важно отметить, что, во-первых, это проект, где предлагается вычитать секунду. Во-вторых, если вдруг у нас внезапно ускорилось вращение Земли, а когда оно замедлится, они чтобы прибавлять, тогда все будет работать. То есть такая довольно интересная структура понимания мира у коллег, который предлагает данный подход. Но по факту у процессора внутри, вот примерно как атомные часы сделаны, в плане того, что там колебания цезия, также и у процессоров имеются внутри у компьютеров тактовые генераторы, которые генерируют в определенной последовательности повторяемые такты, из которых рассчитывается время и так далее, и так далее. И действительно, в компьютере минуса нет в этом плане, и вычитать будет очень сложно это переделывать, и, скорее всего, просто будет идти, как это сейчас и происходит, если мы говорим про какой-нибудь автомобиль современный, телефон какой-нибудь современный, и так далее, то не нужно никаких переписываний, просто через интернет сверяется точное время, передвигается оно внутри того промежутка, который нужен. То есть через интернет давно все делается, и выдумывать какие-то велосипеды, мастерить, которые предлагают коллеги о том, чтобы международная организация перевести стандарт времени в компьютерах, мне кажется, какой-то крайне непонятной ситуации. По большому счету, да, нужно будет переписать программы, да, старые не будут работать, там будут расхождения, и окей, кто пользуется старыми программами, их довольно мало, они будут пользоваться на старых компьютерах, и эти старые компьютеры точно никто переделать не будет. Это касается лишь того, что будет в ближайшее время.
1: Максим Горшенин, соучредитель Ассоциации 2620, ожидает, что Международное бюро меры весов на собрании во французском Версале примет решение больше не привязывать вращение Земли к отсчету времени. Согласно проекту предложения, использование високосных секунд для синхронизации прекратится с 20 мая следующего года.
3: мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
4: Реклама. Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
3: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
4: Деньги. Состоятельные граждане Рима держали свои деньги в банках. Полководец Крас имел от 7 до 8 тысяч талантов. Знаменитый своими перами Лукул владел состоянием в 1 миллион сестерциев. Богатым человеком был и Брут, убивший Цезаря. Его капитал оценивают в 40 миллионов сестерциев. Наконец, Сенека, учитель Нерона, имел 300 миллионов сестерциев. История денег на Бизнес FM.
3: Кто надо, услышал. Индивидуальный предприниматель Елена Солобоева попала на 1,5 миллиона рублей топ-налогов из-за ошибки в декларации на 10 рублей. По этой причине ее лишили налоговых льгот на полгода.
5: После выхода репортажа моей ситуации, через день моей декларации была принята налоговой, и через день по декларации по ИП обновился статус, что претензий к нам нет.
3: А власти Петербурга пересмотрели региональные правила льготного ОСН, поскольку Елена оказалась далеко не одна. Ждем ваших сообщений по делу в директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Компании и корпорации.
6: В студии Диана Чубанова. Здравствуйте.
4: Отчеты и планы.
6: Во Вкусвилле теперь можно арендовать дрель, проектор и PlayStation 5, сообщает издание Shoppers. В 6 магазинах сети появились постаматы шеринг-сервиса Бери-Беру, позволяющие брать в аренду различную технику для уборки, ремонта и досуга, сообщил ритейлер. Стоимость услуги зависит от выбранной техники и срока аренды. Аналогичные постаматы установили также в некоторых магазинах сети «Суперлента» и «Магнит», а также пунктах выдачи «Озон». ВБ-банк запустил ВБ-кэш – кредитный лимит до 100 тысяч рублей, который можно подключить к дебетовой карте банка. Деньги можно использовать на любые цели, в том числе снятие наличных и переводы. Лимит устанавливают индивидуально. Старейшая в России косметическая фабрика «Свобода», выпускающая крем-балет и зубную пасту «Парадонтол», смогла избежать банкротства и привлекла инвестора. С требованием признать АО «Свобода» несостоятельным в суд обращалась структура, связанная с группой «Черноголовка». Расплатиться по долгам производство помогла компания «Актив». По данным источников издания «Коммерсант», знакомых с ситуацией в сделке, со стороны покупателя участвовал Максим Севрюков, бизнесмен из Курска и фронтмен рок-группы «Капитан Макс». Он подтвердил «Коммерсанту», что инвестировал в «Свободу», не раскрыв сумму вложений. Ранее у него не было интересов в косметическом бизнесе. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: «21:47 в Москве. Вы слушаете Business FM». Все новые и новые случаи выхода медведей к людям. В Красной Поляне 2 случая. Медведь зашел в 5-звездочный отель, а на следующую ночь объявился возле коттеджа туристов, которые спугнули его своим криком. В Бурятии минувшие выходные медведь растерзал мужчину, а до этого другой мужчина чудом спас от напавшего медведя. В Красноярском крае после нападения медведей на женщин-грибников отстрелили уже более 30 зверей. Почему, несмотря на предупреждение отстрел, принятых мер оказалось недостаточно, и что годами мешало нормально регулировать численность медведей, об этом Олеся Савоськина.
7: К концу августа в одном только Енисейском округе медведи более сотни раз заходили в населенные пункты. Среди мест, где замечали хищников, был и поселок Потесово. Власти собрали специальную рабочую группу. Жители просили не ходить в лес. Возле школ усилили патрулирование. Родители попросили провожать детей. Бизнес-ФМ обратилась за комментарием в пресс-службу губернатора и правительства Красноярского края. На момент выхода материала ответа не получила. По данным мониторинга, в Красноярском крае сейчас около 27-30 тысяч бурых медведей. В 2-3 раза больше нормы для местной кормовой базы. При этом охота, которая должна сдерживать рост популяции, с этой задачей не справляется. В прошлом сезоне лимит составлял больше 4,5 тысячи медведей, а отстрелили всего 244, около 5%. И такая картина сохраняется уже несколько лет. Охота на медведя сложная, опасная и дорогая, а желающих становится все меньше. Почему разовыми отстрелами накопившуюся проблему уже не решить, объясняет биолог-охотовед Валерий Кузенков.
8: Я всегда говорил, что численность надо регулировать, это надо было делать до гибели людей. Она же росла не вчера, она росла год.
9: Почему отстрел не прекращает новые выходы?
8: Потому что нет отстрела, надо отстрелять половину популяции. И то, что там отстреляли 10 медведей, там отстреляли 15, это не приведет к решению проблемы. И вот эти вот пустые места после того, как зверей убрали, заполняются другими зверями. Это должно быть комплексное решение данного вопроса. Воссоздание охотхозяйственной отрасли, не надо давить охотников, надо заниматься обучением профессиональных охотоведов, биологов. Сегодня инициалистов нет и охотоведов нет. И это привело к логическому такому завершению. Все было предсказуемо.
9: Возможно ли было решить эту проблему раньше и не допускать такого масштаба?
8: Конечно. Но для этого надо было выстроить грамотную профессиональную законодательную базу, не заниматься чехардой, ерундой, устраивать никому ненужные реформы, которые привели к разрушению охотхозяйственной деятельности и к уничтожению полной грамотной работы с диким животным миром. И это продолжается.
7: Теперь краевое Минприроды подготовило предложение снизить сборы для охотников, прописать процедуру вынужденного отстрела и исключить бурого медведя из перечня видов, для которых устанавливают лимит. Отдельно рассматривают денежные выплаты охотникам. Пока эти изменения не приняты. Все это не могло не отразиться и на туризме. Что происходит с поездками и маршрутами, рассказывает гид в Красноярском крае Алексей.
10: Где-то 30%, наверное, отказались у нас в Ергаке, в наш последний заезд, здесь увеличивающееся количество медведей. В целом здесь по окрестностям Красноярска, я вот что заметил, сам работаю в Гремячей Гриве, в экопарке, и меньше посетителей стало. В конце августа было еще достаточно много, а эта неделя очень большой просадок именно по посещаемости. Люди просто переживают ходить в лес, все туристические тропы, вся туристская рекреационная зона закрыта. Сам вот я лично встретил медведя, тоже 20 метров, это было вот как раз вот во второй половине августа. Но мы были группой, и медведи ели ягоду. Мы обычно всегда о себе сигнализируем, предупреждаем, и поэтому медведь к человеку не выходит.
7: И это уже история ни одного региона. На Алтае в августе медведь убил 29-летнюю туристку. На Байкале из-за хищников закрывают туртропы. В начале сентября Национальный парк в Забайкалье объявил о досрочном завершении турсезона. По отдельным регионам нынешний всплеск особенно хорошо виден в цифрах. В Томской области за одну неделю приняли 17 решений об отстреле медведей. Больше половины от показателя за весь прошлый год. А по данным Сочинского нацпарка, в Сочи и на горных курортах с января по май медведи 150 раз выходили к людям. Вдвое больше, чем за весь 25-й год. И основной пик активности там еще впереди. Он обычно приходится на сентябрь-ноябрь. По словам охотоведов, ситуация может успокоиться ближе к декабрю, когда медведи залягут в берлоги. Но если животные не успеют нагулять достаточно жира, могут появиться шатуны, медведи, которые не ушли в спячку и продолжают искать пищу. Тогда опасный период может продолжиться и зимой. Олеся Савоськина, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
3: Капитал с Алексеем Завьяловым.
11: Добрый вечер. Вырос российский рынок акций не сильно, но все-таки 0,5% прибавил по итогам основной торговой сессии индекс Московской биржи. Закрытие 2265 пунктов. И вечером даже улучшилась ситуация в плане роста. Индекс в моменте превысил 2270 пунктов. Казалось бы, прошли переговоры. Как говорят на рынке, Прорывных решений не было. Была дана высокая оценка и со стороны России, и со стороны США. Но, казалось бы, уже пора скорректироваться российскому рынку акций. Но пока коррекции не получается. И вечером спецпосланник президента США Стив Уиткоф написал о том, что имели место значимые подвижки в переговорном процессе по урегулированию конфликта на Украине. Но, может быть, это и немножко изменило ход торгов на российском рынке акций, хотя сегодня были попытки коррекции. Пока не получается. Ну и хорошо, на самом деле, что не получается. Может быть, когда-нибудь и скорректируемся на текущей неделе с учетом того, что впереди очередное заседание Банка России по ключевой ставке. Состоится оно уже в ближайшую пятницу, 11 сентября. И здесь много прогнозов, которые касаются паузы в цикле смягчения денежно-кредитной политики. Много очень опросов проводилось в последнее время, и практически все опрошенные респонденты говорят о том, что паузу возьмет Банк России по итогам грядущего заседания. Но, конечно, есть прогнозы, которые сводятся к тому, что все-таки ждут снижения на 25 базисных пунктов, но таких прогнозов мало на рынке. Они в большом-большом меньшинстве находятся. И здесь еще важный момент, то, что и денежный рынок, вот мнение денежного рынка, сделки, которые там реально совершаются на денежном рынке, они тоже совпадают с мнением большинства на российском финансовом рынке. Если мы посмотрим на рублевые ставки, прежде всего ставки РУСФАР, то и дневная ставка, она близка к уровням 13,9% годовых, и недельная ставка близка к этому, и даже ставка на месяц тоже очень близка к 14%, а 14% это сейчас ключевая ставка. В общем, даже денежный рынок не ждет изменения ключевой ставки. Во всяком случае, пока. Ну, впереди еще данные по инфляции. В среду недельные показатели. Посмотрим, что нам Росстат представит в этом отчете. Ну, если даже будет снижение цен, я думаю, что на мнение рынка сильно это уже не повлияет. Хотя, может, посмотрим. На самом деле, дождемся среды и данных от Росстата. Рубль перешел вновь к снижению. Даже несмотря на то, что сейчас с понедельника, с 7 сентября, объемы покупок валюты Банком России, в том числе в рамках бюджетного правила, резко сократились, практически до 2 миллиардов, в 3 раза были 6 миллиардов, но это, как мы видим, пока на рубль не влияет. Больше влияет спрос на валюту со стороны импортеров, и китайский юань вырос на 11 копеек по итогам понедельника, закрытие 12 рублей 89 копеек, ну и подорожал американский доллар, не сильно, но все-таки вырос в пределах процента в район 86,5 рублей. Это если рассматривать однодневные фьючерсные контракты. Цены на нефть продолжают расти, причем росли более заметно до начала американской торговой сессии, но тем не менее по-прежнему смесь Brent торгуется выше $97 за баррель. Эскалация сохраняется в Персидском заливе. В выходные стало известно, что США нанесли удары по танкерам, 3 иранским танкерам. Иран ответил ударами по авианосцу и ракетному эсминцу. Это то, что заявляет со стороны США, ну и со стороны Ирана также заявляет то, что иранские военные нанесли серию ударов по 6 связанным с США торговым судам, в том числе по 3 танкерам в Ормузском проливе и в Персидском заливе. Ну и на этом фоне меняют свои прогнозы инвестиционные банки, в частности в Goldman Sachs. Говорят о том, что цены на нефть могут достичь $120 за баррель, имея в виду смесь Brent, если атаки на суда станут более частым явлением.
3: Капитал на Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Наизусть. Вольтер. Искусство медицины ныне заключается в том, чтобы развлекать пациента, пока природа сама занимается лечением болезни. Наизусть. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
12: У микрофона Сердар Авликулиев. Восстановлено внешнее энергоснабжение Запорожской АЭС от линии Ферросплавная-1. Об этом говорится в заявлении гендиректора Росатом Алексея Лихачева. Станция с 20 августа, получавшая электроэнергию исключительно от собственных дизель-генераторов, переключилась на внешнее питание и работает в штатном режиме, сообщил глава Росатома, выразив благодарность всем ведомствам, благодаря которым стало возможным установление временного режима тишины и проведение ремонтных работ. Главе дипломатической миссии Германии в России вручена нота российского МИДа о закрытии Генерального консульства ФРГ в Санкт-Петербурге и немецких культурных центров имени Гёте в ответ на недружественные действия Берлина, сообщает МИД России. Глава МИД Германии Йохан Вадефуль 1 сентября заявил, что Германия закроет Генеральное консульство России в Бонне 18 сентября и расторгнет договор, касающийся деятельности русского дома в Берлине. Страны-участницы БРИКС будут работать над созданием собственного фонда поддержки стартапов и бизнес-инкубаторов. Об этом заявил замглавы российского МИДа Шерпа России БРИКС Сергей Рябков в интервью аналитическому центру ТАСС в преддверии саммита объединения в Нью-Дели 12-13 сентября. Искусственный интеллект представляет экзистенциальную угрозу для человечества, заявил Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, призвав к жестким мерам его регулирования. Тюрк сообщил, что направит соответствующее письмо всем ведущим компаниям-разработчикам ИИ в ближайшие дни. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут. Держитесь курсом.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
13: В студии Алексей Пунцелиев. Здравствуйте. Задержаны 4 топ-менеджеров компании «Евротранс», а также 3 офицера МВД, включая генерала. После почти все уже арестованы, возбуждено уголовное дело о присвоении или растрате. Что будет с сетью АЗС трассы и повлияет ли дефолты «Евротранса» на рынок облигаций? Развитие искусственного интеллекта угрожает человечеству, заявили в ООН и призвали принять меры, чтобы гарантировать безопасность ИИ технологий. Все это на фоне новых сообщений, как автономные ИИ-агенты взламывают различные системы. И Россия выходит в урановые монополисты. Как пишет Financial Times, к 40-му году более трети мировых поставок урана может приходиться на Россию. Это грозит Западу зависимостью от Москвы, отмечает издание. Так ли это и в чем смысл статьи? Подробности на Business FM. Евротранс. Уголовное дело, дефолты по облигациям и претензии кредиторов. Что будет с сетью АЗС трассы и могут ли проблемы одной компании повлиять на весь российский рынок облигаций? Об этом Иван Медведев.
14: В отношении руководства Евротранса возбуждено уголовное дело о присвоении или растрате в особо крупном размере. Трое топ-менеджеров компании арестованы. Председатель совета директоров задержан. В МВД выявили хищение топлива, принадлежавшего подмосковной полиции. По данным ведомства, помимо руководства Евротранса, к преступлению могут быть причастны также высокопоставленные полицейские. Трое уже уволены из органов, минимум двое арестованы. Как именно и сколько топлива у МВД было похищено, пока не сообщается. Но следствие продолжает искать других возможных соучастников и потерпевших. Параллельно у Евротранса нарастают проблемы в бизнесе. За первое полугодие этого года выручка снизилась на 28,5%. Валовая прибыль рухнула примерно с 10,5 миллиардов рублей до 642,5 миллионов, а чистый убыток составил 5,7 миллиарда против прибыли 3,2 миллиарда годом ранее. 23 июля Банк России уведомил о намерении компании обратиться с заявлением о банкротстве Евротранса. 5 августа аналогичное уведомление опубликовал Сбербанк. Сумму долга Сбер не раскрыл. Помимо этого, после череды технических дефолтов компания перешла в полноценный дефолт по всем выпускам облигаций. В совокупности все это оценил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и финансового университета Станислав Митрохович.
15: Если были кредиты со стороны банков, значит, банки-кредиторы и заберут себе активы Евротранса. Дальше будут пытаться эти активы продать каким-то игрокам, которые являются профильными на этом рынке. Вряд ли это купят вертикально интегрированные компании, потому что все, что было самое вкусное, что называется, уже давно вертикально интегрированные компании себе купили. Поэтому это, скорее всего, купит, может быть, какой-то участник. Может ли этот участник, например, не найтись в условиях бензинового кризиса, сказать, что это слишком невыгодный бизнес сейчас? Такой тоже может быть. Особенно, если правительство не пойдет на то, что разрешить более быстрый рост цен, тогда, соответственно, может быть, покупателя найти будет и сложно. Могут ли это означать закрытие заправок? Но мы с вами последние месяцы живем в условиях, когда многие заправки закрываются или не работают. Но, скорее всего, ситуация с бензином более-менее нормализуется где-нибудь там к середине осени, да, когда спадет сезонный пик потребления. Может быть, к тому времени появятся какие-то уже предприниматели, которые готовы будут купить этот актив, но я думаю, со скидкой.
14: Если говорить отдельно о дефолтах по облигациям Евротранса, то в сегменте высокодоходных облигаций это, к сожалению, не последняя жертва, считает генеральный директор инвестиционной компании «Инвестленд» Игорь Вагизов.
16: В условиях стагнирующей экономики компании с низким кредитным качеством просто не могут обслуживать свой долг. Сейчас растет количество банкротств, сейчас растет количество дефолтов. И, конечно, реакция российского рынка облигационного на это будет постепенное системное расширение спредов. Сегодня разница между доходностью высокодоходных облигаций и государственных облигаций, она достаточно невысокая. Соответственно, скорее всего, в ближайшие месяцы мы увидим еще большее расширение спредов, падение цен на высокодоходные облигации, даже тех компаний, которые еще обслуживают долг, но тем не менее общая паника инвесторов будет сказываться на всех эмитентах. Поэтому то, что мы будем видеть в ближайшие месяцы, это продолжение дефолтов, к сожалению, и расширение спредов.
14: Возвращаясь к топливному рынку, стоит отметить, что Евротранс – это крупный игрок. Компания занимает второе место по объему продаж среди независимых операторов АЗС Москвы и Московской области. Всего компании принадлежат 57 автозаправочных комплексов «Трасса», парк бензовозов, нефтебаза, завод по производству стеклоомывающей жидкости, фабрика кухни по производству продукции для собственных кафе, а также 4 ресторана площадью 800 квадратных метров каждый. Тем не менее, эксперты говорят о том, что проблемы одной компании не стоит экстраполировать на весь рынок независимых АЗС. Им всем сейчас тяжело, но проблемы Евротранса – это проблемы Евротранса. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
13: В ООН заявили, что развитие искусственного интеллекта угрожает человечеству. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал принять меры, чтобы гарантировать безопасность и технологии, пока не стало слишком поздно. Он считает, что нужно проработать красные линии в этой области. И это на фоне постоянно появляющихся новостей о том, как автономные ИИ-агенты взламывают какие-либо системы. Валерий Убадоев продолжит.
17: «Передовой искусственный интеллект может представлять экзистенциальную угрозу для человечества», заявил Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк. Он также указал, что лишь горстка людей обладает почти неограниченной властью над ИИ-технологиями. Конкретных людей он не упомянул, но агентство Рейтера предполагает, что речь шла о компаниях, которые занимаются разработками. Это OpenAI, Anthropic, Google и прочие ИИ-лаборатории. По мнению Тюрка, необходимо, чтобы страны, развивающие искусственный интеллект, и все участники цепочек поставок согласовали некие красные линии, за пределы которых ИИ не должен выходить. То есть подразумевается разработка некоего механизма контроля. Но координация между странами в данный момент времени вряд ли возможна, считает генеральный директор АЯ-эксперт, профессор МНИИПУ Роман Душкин.
18: Есть много разных нюансов. И чтобы не получилось так же, как с ядерным оружием, с ядерными технологиями в свое время, конечно бы человечеству вот сейчас договориться, взяться за руки и работать совместно вот над всеми этими вещами. Не потому, что искусственный интеллект угрожает человечеству. Человечеству угрожает человечество, которое разделено. И первое, что начинает делать, это, конечно, военный искусственный интеллект для уничтожения себе подобных. Текущая геополитическая обстановка в мире не способствует тому, чтобы страны объединились, договорились и занимались бы вместе развитием технологий искусственного интеллекта для того, чтобы развивать научно-технический прогресс и решать глобальные задачи.
17: Предупреждения со стороны ООН появились на фоне регулярных новостей о том, как автономные ИИ-агенты сбегают из песочниц и как они взламывают различные системы. Особенно громкой была атака на сервис Hugging Face. Ее осуществил рой ИИ-агентов от ChatGPT. Тогда атаку удалось отразить с помощью, кстати, китайской модели. Кроме того, на днях OpenAI представила новую модель Astra. Как писал Рейтер, она способна самостоятельно, среди прочего, подготавливать налоговую отчетность, разрабатывать видеоигры, искать квартиры на покупку или аренду и многое-многое другое. Одновременно со всем этим Astra заставляет отрасль беспокоиться. В частности, она скрывает методы того, как она решает те или иные задачи. То есть проводить мониторинг, следить за ее действиями становится сложнее. Создать какую-то платформу, площадку, с помощью которой будет проводиться общемировое регулирование в сфере ИИ, нужно в ближайшее время, считает партнер по Legal Tech и автоматизации процессов BGP Litigation Евгений Журба.
19: Развитие инструментов искусственного интеллекта происходит очень быстро и скачкообразно. Понятно, таких агентов регулировать надо. Вопрос, кто может это регулировать? Очень может быть, что чтобы не разработал ООН, это будет носить какой-то декларативный характер. Выглядит так, что ООН не самая профильная организация, где нужно такие вещи регулировать. А про площадку надо думать отдельно. Кажется, что у людей есть всего полгода-год до того, чтобы договориться, кто может быть такой площадкой, найти правильный формат и чтобы выпустить какие-то акты.
17: Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк также указывает на то, что разрабатывать какой-то совместный механизм контроля нужно как можно скорее. Он призвал предпринять все усилия для введения гарантий безопасности искусственного интеллекта. Цитата: «Пока не стало слишком поздно». Валерий Ободоев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
1: Россия выходит в урановые монополисты. К 40-му году более трети мировых поставок урана, возможно, будет приходиться на Россию, пишет Financial Times. В этих обстоятельствах у стран Запада может возникнуть зависимость от Москвы, поскольку Россия все еще остается крупным поставщиком топлива для АЭС в Европе, развивает проект в Танзании и Намибии и подписала соглашение о сотрудничестве с Нигером. Статья агитации к тому, чтобы ограничить санкциями и отобрать зарубежные объекты Росатома, считает независимый промышленный эксперт Максим Худалов.
20: Та динамика, которая идет у Росатома, прежде всего по казахстанским проектам и прежде всего по Буденновскому месторождению, по африканским проектам, действительно позволяет рассчитывать на то, что объемы производства урана, контролируемого российской компанией, вырастут. При этом европейцы и США говорят о том, что у них таких темпов нет. Почему? Потому что цены на уран долгое время, начиная с Фукусимской аварии, находились на крайне низком уровне. Они не обеспечивали добычу на новых месторождениях и, соответственно, никакой капитальной деятельности по этому направлению не велось. И этот период, когда западные страны категорически не вкладывались в развитие новых месторождений, он привел к тому, что сейчас новых хороших месторождений нет. Тот факт, что на Западе заговорили о том, что атомная энергетика получит второй шанс, он указывает на то, что потребность в топливе может иметь место. И здесь совершенно не затронут момент переработки уранасодержащего топлива в ядерное топливо, где действительно доля российской компании уже сейчас порядка 33% мощностей по обогащению, и вероятнее всего вся эта компания конечной целью имеет ограничение российского доступа именно к первичному сырью. Росатом найдет себе сырье, может быть, по более высоким ценам, но опять же с учетом того, что в себестоимости производства обогащенного топлива доля первичного сырья невелика, это существенно не ухудшит экономику компании. А вот призывать к санкциям против самого Росатома пока остерегаются. Почему? Потому что это может действительно повлечь за собой резкую потерю доступного для переработки обогащенного топлива, которое может использоваться атомными электростанциями мира.
1: Максим Худалов, независимый эксперт. Какие перспективы у российского концерна в случае, если Запад будет всерьез претендовать на санкционное изъятие зарубежных урановых копий, оценивает директор АНО «Атоминфоцентр», главный редактор издания «Атоминфо.ру» Александр Уваров.
21: У нас есть, между прочим, кладовая своя урановая в Якутии, Эльком, которая еще, по сути дела, не разрабатывалась. При необходимости Росатом потихонечку начинает распечатывать. По поводу наших проектов в Казахстане и Африке, честно говоря, я там не вижу каких-то тоже на данный момент особых проблем. С казахстанской государственной компанией «Казатомпром» у Росатома очень хорошие деловые отношения, долгосрочные обязательства, долгосрочные контракты, и там в ближайшее время вряд ли что-то изменится. Европа заинтересована в зарубежном уране, так как не желает добывать на своей территории, да, собственно, там же нечего добывать практически. С другой стороны, есть Китай, у которого очень мощный рост атомного парка. У них поставлена задача догнать и перегнать Америку, выйти на первое место в мире. Сейчас они уже на втором месте по атомному парку, по количеству блоков. И, конечно, китайские компании, они очень заинтересованы в уране. Китай закрывает данные о своей добыче на своей территории, но по осторожным оценкам от наблюдателей Китай обеспечивает себя только на треть. То есть две трети урана ему требуется из-за рубежа. Вообще-то, чем отличается атомная отрасль Российской Федерации, то, что именно сырье за границу мы не поставляем. Когда говорят, что Россия поставляет куда-то там уран, это имеется в виду обогащенный уран. То есть это услуги по его обогащению, а не само сырье, добытое из земли. Собственно, мы не собираемся конкурировать на продаже сырья. Мы конкурируем на продаже высокотехнологичных услуг и высокотехнологичных проектов, как строительство АЭС. А за сырье конкурируют пусть другие страны.
1: Александр Уваров, главред издания «Атом-Инфорум». 2 года назад президент США Джо Байден подписал закон о запрете на импорт из России в Штаты низкообогащенного урана, однако предусмотрены исключения до января 2028 года. В итоге закупки в России все еще продолжаются.
3: Кто надо, услышал. Психолог Любовь Неделько о распространенной проблеме заведомо ложных негативных отзывах на цифровых платформах, о которых мы рассказали в эфире.
0: И буквально через чат Яндекс присылает мне письмо, что, Любовь, мы перепроверили отзывы, вы правы, сейчас они не соответствуют правилам. Вот так вот у нас все разрешилось, и огромная благодарность вам за содействие.
3: Ждем ваших сообщений по делу. В директ телеграм-канала PFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
2: У микрофона Сардар Авликулеев. Правительство России утвердило стратегию социально-экономического развития Дальнего Востока до 2030 года с прогнозом до 36-го, сообщил премьер Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. Глава Кабмина подчеркнул, что документ направлен на то, чтобы продолжить преобразование Дальневосточного федерального округа в конкурентоспособный, комфортный для жизни макрорегион с высокотехнологичной и диверсифицированной экономикой и современной инфраструктурой. Доля золотых резервов России в августе выросла после 6 подряд месяцев снижения до максимальных с мая 43,4% или 333 миллиардов 480 миллионов долларов. Таковы результаты анализа РИА Новости данных Банка России. В понедельник регулятор сообщил, что международные резервы России на 1 сентября составили 769 миллиардов и 22 миллиона долларов против 720 миллиардов 348 миллионов долларов на 1 августа. Более 300 малых технологических компаний привлекли с начала года 21 миллиард 300 миллионов рублей капитала при помощи финансовых инструментов участников национальной гарантийной системы, оператором которой является корпорация МСП, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе поездки в подмосковный город Лобню. Россия за первые 7 месяцев года продала чуть более миллиарда литров колы на 110 миллиардов 300 миллионов рублей. За год продажи выросли на 102,5 миллиона литров. Их сумма сразу на 17 миллиардов 900 миллионов рублей, сообщили аналитики «Честного знака». Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Бьюти-сети перехватывают электронику. Продажи мелкой бытовой техники неожиданно растут у ритейлеров в сфере красоты. Эксперты связывают это с перетоком покупателей с маркетплейсов. Параллельно владельцы торговых центров предлагают сдавать площади под склады и ПВЗ, чтобы заполнить залы, опустевшие после ухода крупных арендаторов. О том, как перестраивается рынок ритейла, Наталья Шашина.
6: Бьюти-сети активно перетягивают на себя спрос, и теперь это не только массажеры и фены, но и аудиоколонки, наушники и другая техника для дома. У «Золотого яблока» продажи электроники выросли за первое полугодие на 37% в денежном выражении. О росте спроса на девайсы сообщает и «Литуаль». С одной стороны, есть история про сопутствующий товар, когда вместе с шампунем покупают еще и фен. С другой, сами сети превратились в интернет-площадки, куда привлекают селлеров. В «Золотом яблоке» заявили бизнес-ФМ, что видит приток новых российских поставщиков. Летом он был особенно заметен в технике, товарах для дома, украшениях, аксессуарах, отметили в компании. Эксперты считают, что продавцы и покупатели из-за атак на маркетплейсы вспомнили, что есть сети с интернет-заказом и физическими магазинами, комментирует основатель Академии ритейла, доцент МГИМО Алексей Филатов.
4: С точки зрения системы организации доставки товара, конечно, видимо, что сейчас происходит существенное изменение в силу тех атак, которые были на инфраструктуру, все больше розничных компаний, которые занимались продажами на маркетплейсах. Они стремятся развивать направление click and collect, когда заказы можно забирать в магазинах. Люди уверены, что заказав товар, они могут прийти и быстро забрать его в магазине. Не попадает в ситуацию, когда, возможно, товар, заказ придется ожидать больше, чем планировал. Все бренды, которые завоевали доверие большой аудитории, они сейчас находятся в, возможно, уникальной ситуации, когда могут предлагать своим покупателям услуги и решения не только в своей области. Я думаю, в этом смысле мы абсолютно точно находимся в состоянии перелома и очень вероятно развитие нового направления.
6: Тренд на мультиканальную модель видит и Максим Абушенков, основатель бренда товаров для ухода за полостью рта «Ревилайн».
5: Тренд действительно существует, и он и был изначально. Те компании, которые активно развиваются и растут, они изначально уже были на других площадках. А сейчас мы трафик перераспределили, мы больше трафика даем на Озон и на другие площадки. «Золотое яблоко», «МВидео», ДНС, Глобус, Лента. Сейчас мы ведем переговоры еще с сетями со многими. Где-то в общественных сетях мы стоим тоже. В принципе, все крупные компании так делают. Просто вопрос, что для маленьких компаний это бывает не под силу. То есть они не могут охватить сразу несколько каналов продаж, поставить везде менеджеров.
6: Пока бренды ищут новые каналы сбыта, торговые центры предлагают свои пустеющие площади под ПВЗ и мини-склады маркетплейсов. Такую инициативу собираются предложить Минпромторгу, сообщил сопредседатель Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла Павел Люлин. В ТЦ предлагается размещать хабы от микроформатов 150 квадратов до крупных в 5000 квадратов. По словам Люлина, около 70% ТЦ в стране были бы готовы разместить такие расширенные ПВЗ. Управляющая торговым центром Алтуфьевский Наталья Кузнецова считает предложение реалистичным. Ее ТЦ уже идет по этому пути.
22: Например, мы переоборудовали свой подземный паркинг, подвал, под Яндекс.Лавку, поскольку машин желающих припарковаться у нас, тем более за деньги, нет. Но есть свободные отапливаемые площади, которые подходят под этот бизнес. Соответственно, мы уже давно идем по этому пути. Например, с уходом таких больших магазинов, как МВидео, у нас остались площади свободные, там, 3000 квадратных метров, 2,5. Ну, мы, конечно, производим какую-то нарезку, но ведь в глубине этой нарезки это никому не нужные площади. Но тут мы сталкиваемся с другой проблемой. Поможет ли нам наше государство ее решать? А если мы начинаем из торговых центров переделываться в складские, это другой вид разрешенного использования, который должен быть в выписке на земельный участок. То есть, когда у нас был магазин и складские помещения как вспомогательные, это не требовалось. А если у нас сейчас основным станет складской бизнес, начнутся ли проблемы у торговых центров?
6: Кроме того, один из вопросов, во сколько обойдется аренда такой немалой площади в ТЦ. Впрочем, пока это только предложение. Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
1: Сербские авиакомпании получили право летать в Калининград. Российский Минтранс сообщил, что авиавласти двух стран договорились о расширении двустороннего воздушного сообщения, однако пока сербские авиакомпании не подавали заявок на полеты по этому маршруту, уточнили в ведомстве. Вероятность, что рейсы в итоге состоятся, невелика, считает гендиректор туристической сети «Розовый слон» Александр Мкратчан.
23: Это пока только заявление Минтранса РФ. Ни одно официальное лицо Air Serbia не подтвердило эту информацию. Рейсы, скорее всего, не состоятся. По крайней мере, в ближайшее время. То есть мы относимся с большим скепсисом. Пока не будет подтверждения с сербской стороны. В случае, если рейсы будут подтверждены, там где-то максимум 2 рейса в неделю. Больше там спроса нет. На небольшом самолете, 100-местном. Какой-то большой самолет ежедневно там не нужен. Калининград – это очень ограниченный рынок. Air Serbia очень хорошо зарабатывает в России. Плата за риск у них достаточно большая. Они берут примерно билеты с россиян в два раза дороже, чем они летают на подобные расстояния по Европе. Скажем, билет Москва-Белград стоит больше в одну сторону там 50 тысяч рублей, когда Белград-Лондон стоит от силы 25. Это такой же маршрут примерно по продолжительности.
1: Александр Крачан, гендиректор турсети «Розовый слон». Сейчас Air Serbia совершает прямые регулярные рейсы по маршруту Белград-Москва. По данным сайта авиакомпании, полеты выполняются в аэропорт Шереметьево ежедневно от 2 до 4 раз в день. Яндекс.Самокат оштрафовал москвичку за чужое нарушение. Девушка рассказала бизнес-ФМ, что несколько недель не может оспорить санкции за проезд на самокате, который она не совершала. Поводом для штрафа стало фото, которое сделал прохожий и отправил Яндексу. Тему продолжит Диана Чубанова.
7: Поездка с работы домой на Яндекс.Самокате обернулась для московской аспирантки Марии штрафом в 3000 рублей. Сумма небольшая, но платить девушка не хочет из принципа. Дело в том, что кикшеринговый сервис назначил штраф по фотографии, которую сделал на свой телефон случайный прохожий. На фото парень и девушка едут на одном самокате вдвоем, что строжайше запрещено, причем снимок сделан со спины, так что лиц тех, кто катался на самокате, не видно. Распознать можно только номер СИМ. Самокат этот Мария действительно в тот день арендовала, но на фото не она, и ехала она на самокате одна, рассказала девушка Бизнес ФМ.
8: Я возвращалась с работы, взяла самокат своим обычным маршрутом. Дома мне прилетает штраф через час или два о том, что я ехала на самокате вдвоем. Маршрут некорректный в приложении. Видно, что я буквально по рельсам туда-сюда назад ездила. Пишу в поддержку, я не ехала вдвоем. Можете, пожалуйста, предоставить доказательства. Они присылают мне на почту фотографии, где за рулем самоката мальчик, а сзади него девочка. Какой-то человек просто сфоткал, отправил в поддержку, написал, видимо, некорректное время, либо они сами не уточнили время. И по геолокации посмотрели, что самокат находился в том месте недалеко, где я его оставила, и повесили штраф на меня. Я в поддержку разъясняю ситуацию, что на фотографии не я, у меня совершенно нет такой одежды, я была одета в другой. Во-вторых, место, на котором зафиксировано в фотографии, находится чуть дальше, чем я оставила самокат. В этом месте я физически не была.
7: Мария просила службу поддержки Яндекс.Самоката проверить любые камеры наружного видеонаблюдения, которых по пути было много. Она говорит, что проезжала мимо нескольких магазинов и считает, что, скорее всего, виноват тот, кто арендовал самокат после нее. Но на свой запрос она получала шаблонные ответы ботов. Один из таких о том, что самокат девушка могла передать сторонним лицам. Дальнейшие ее возражения игнорировались. Мария написала письмо на электронную почту поддержки. Результат тот же. Штраф требует заплатить ежедневно. Девушка собирается из-за этого перевыпустить банковскую карту, чтобы деньги не могли снять, и намерена проконсультироваться с юристом. Дальше составлять досудебную претензию к Яндекс.Самокат. Этот случай далеко не единственный. Фиксирующих устройств в городах становится все больше, а штрафы продолжают прилетать по ошибке, рассказал партнер адвокатского бюро «Интеллектуальный капитал» Андрей Завьялов.
9: Ситуация носит не единичный характер и вызывает множество споров. Агрегатор должен доказать, что нарушили правила именно вы. Фотография, где не видно ни лица, ни номера самоката, это крайне слабое доказательство. Оно не позволит с достоверностью установить вашу личность и факт того, что именно вы управляли этим самокатом в момент нарушения. Сервисы, как правило, используют внутренние инструменты для привязки фоток, поездки. Но если они не предоставляют прозрачных доказательств, например, данные GPS, это можно оспаривать. С большей долей вероятности суд откажет агрегатору при рассмотрении дела.
10: Если агрегатор не идет на контакт, единственный выход – обращение в суд. Что касается получения камер видеонаблюдения, в идеале девушке обратиться к адвокату, адвокат уже оформит запрос и получит записи с камер видеонаблюдения.
7: Бизнес ФМ направила запрос к шеринговому сервису Яндекс. На вопросы редакции там не ответили, но попросили контакты оштрафованной девушки. Возможно, хотя бы процент ботов в этом конфликте теперь станет заметно меньше. Диана Чубанова, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
24: Между делом с Кирой Альтман.
25: Между делом спрашиваю у Нюты Федермессер, общественного деятеля, директора благотворительного фонда помощи хосписам «Вера», как она относится к формальным фразам, вроде «прими мое соболезнование». И есть ли у нее свой способ не быть формальным во время разговоров о смерти?
26: Во-первых, формальные фразы все равно нужны, потому что они обозначают
11: ситуацию. Позвонить кому-то, у кого умер близкий, и сказать «я соболезную», это значит позвонить и сказать, что я в курсе. Многие люди считают, говорят, вот мне он даже не позвонил, он даже не сказал, даже не выразил соболезнования. Хотя мало кто задумывается о значении слова «соболезнование». «Соболь». «Я горюю, у меня болит вместе с тобой». Но вот ушло значение этого слова, и потерялась его эмоциональная окраска. Так же, как никто не задумывается, что спасибо – это спаси Господь, да, что здравствуйте – это будьте здоровы. Самое правильное, что может сказать человек, который не знает, что сказать, это «я не знаю, что сказать». Вот максимальная искренность. Вот искренность и есть поддержка. Позвонить и сказать «я не знаю, что тебе сказать, но я не мог не позвонить». И все. У нас есть замечательный учитель Андрей Владимирович Гнездилов. Он был основателем одного из самых первых хосписов в России. Это хоспис под Санкт-Петербургом в Лахте. И он такую фразу сказал: «Если не знаешь, как говорить с пациентом и с его родственником, и не можешь честно ответить на вопросы, честно молчи, честно смотри в глаза, честно бери за руку и честно плачь».
25: Нюта Федермессер, директор благотворительного фонда помощи хосписам «Вера». Кира Альтман, Бизнес FM.
24: «Между делом» на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: У микрофона Сардар Авликулиев. Режим ЧС муниципального характера введен после повреждения беспилотником жилого дома в Перми. Об этом сообщает пресс-служба мэрии по итогам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям. Власти отмечают, что сейчас организован прием заявлений от жильцов по возмещению утраченного имущества, а также установлена горячая линия. Утром в понедельник в результате атаки беспилотника был поврежден многоквартирный дом в Перми. Один человек погиб, четверо ранены. Все жильцы эвакуированы, для них развернут пункт временного размещения. Спецпосланник президента США Стив Уиткоф в понедельник заявил, что визиты в Россию и на Украину позволили добиться ряда успехов в украинском урегулировании, включая организацию возможных трехсторонних переговоров Вашингтона, Москвы и Киева. По данным Financial Times, Уиткоф и Кушнер привезли на встречу в Москве и Киеве обновленные документы, учитывающие изменения обстоятельств с момента приостановки в феврале переговоров по решению украинского конфликта. Правительство до конца года планирует внести в Госдуму третий пакет мер по борьбе с интернет-мошенничеством. Он будет включать 15-17 инициатив, сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Какие меры войдут в третий пакет, Григоренко не уточнил. За последние два года приняты два федеральных закона, которыми предусмотрено более 50 различных мер, направленных на борьбу с интернет-мошенниками. Молодежная сборная России по футболу проведет товарищеские матчи против команд Северной Македонии и Сербии. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
24: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Альтернатива для Германии победила на выборах в Ландтаг Саксонии. Она набрала почти 44% голосов у правящей партии ХДС канцлера Мерца всего 17. Какое значение это будет иметь для Германии и самого Мерца? Комментарии Георгия Бофта. Иран испытал новую ракету на американских кораблях. Сбить не удалось, но и попадания не было. В Тегеране утверждают, что перед этим США ударили по трем гражданским танкерам, а в Вашингтоне что после. А в Goldman Sachs уже предупредили, что нефть может вырасти до $120 за баррель. И мировое время планирует отвязать от вращения Земли, как заявлено, чтобы избежать сбоев в компьютерах и навигации. Вопрос рассмотрит Международное бюро мера весов. Там отмечают, что вращение планеты последние годы ускорилось. На что и как это влияет, и как тогда считать время? Подробности на Business FM. Альтернативой для Германии стала альтернативой для Саксонии. А партия АДГ победила на выборах Ландтаг земли Саксония-Анхальт, набрав почти 44% голосов, вдвое больше, чем было в 2021 году. Результат ХДС канцлера Мерца валился с 37 до 17%. Из 83 мандатов у АДГ 39, то абсолютного большинства партии не хватило 3. При этом явка составила почти 78%. Это стало рекордом для земли за всю историю после объединения страны. Какое значение это будет иметь для Германии и канцлера Фридриха Мерца? Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
12: Саксония-Анхальт – самый бедный регион Германии. Валовой продукт сокращается третий год подряд, причем быстрее общегерманского. В химико-технологическом кластере Лойна-Шкопау-Биттерфельд загрузка мощностей упала ниже 70%. Сказалось прекращение поставок российского газа, который был для местной промышленности не только энергоносителем, но и сырьем. Газ в Европе теперь дороже, чем в США или Китае. Но главным фактором победы АДГ стала не безработица более 8%, что выше среднего показателя по Германии – около 6,5, и не низкий уровень доходов, а демография. Здесь высокая доля жителей старше 60 лет. Не прекращается отток молодежи, падает доля выпускников гимназий среди оставшихся. Доля иммигрантов тоже оказалась не так важна. На востоке Германии АДГ вообще сильнее там, где иммигрантов мало. Сказался и личный фактор. Прежний местный лидер Райнер Хазелов, правивший 15 лет, ушел в январе, и ХДС шел на выборы с новичком Шульце. Результаты голосования при этом не похожи на протест меньшинства. Среди избирателей моложе 60 АДГ взяла почти половину голосов. Среди людей моложе 35 с низким образованием – 2/3. Хуже всего показатель среди имеющих высшее образование. Что касается ХДС, то партия вообще

0: перезапуск газопровода «Северный поток», сохранение преподавания русского языка, возобновление школьных обменов. Хотя почти ничего из этого не относится к компетенции земельных властей. За пределами Германии АДГ часто называют нацистской, однако сами немецкие власти этот термин не употребляют. Юридическая формула другая, достоверно правоэкстремистская. Земельное ведомство по охране Конституции Саксонии и применяет ее ко всему региональному отделению. В отчете за прошлый год сказано, что программа отделения партии в Саксонии заметно пронизана российской идеологией, его функционеры поддерживают связи с другими правоэкстремистскими партиями, а во внешней политике партия агитирует за сближение с Россией. Кстати, среди сторонников АДГ в Саксонии-Анхальт лишь треть считают Россию серьезной угрозой для Запада, против более 2/3 у всех остальных избирателей. На федеральном уровне АДГ подала иск, оспаривая присвоенный ей термин «достоверно правоэкстремистская». В феврале нынешнего года административный суд Кёльна временно запретил федеральным ведомствам применять это определение, после чего уже заглох и импульс к запрету партии в целом. А замысел такой у властей был. Получит ли теперь АДГ мандат на формирование земельного правительства? Лидер партии Алиса Вайдель настаивает на этом. Однако юридически все сложно. Число мандатов АДГ равны сумме мандатов ХДС, СДПГ, зеленых и левых. А 5 голосов партии Сары Вагенкнехт дали бы 44 голоса тем, кого она поддержит. Для выборов нового премьера нужно набрать 42 голоса в двух турах. Если их нет, то Ландтаг может самораспуститься и назначить новые выборы. Но если сам роспуск отклонен, а для этого нужно все те же 42 голоса, назначается третий тур, где для выборов премьера достаточно относительного большинства. Если депутаты Сары Вагенкнехт воздержатся, то кандидат АДГ пройдет. Однако лидеры партии настаивают на единоличном мандате без внешней поддержки и коалиции или перевыборы. Пока будет длиться эта неопределенность, нынешний премьер от ХДС продолжит исполнять обязанности. Так что ситуация патовая, и она может затянуться на месяцы. Для канцлера Мерца все это стало сильным ударом, при том, что его рейтинг и так бьет один антирекорд за другим. Внутри самой ХДС 3/4 считают, что Мерц навредил результату ХДС. А среди сторонников партии так думает почти половина. Полезным его называют лишь 5%. Теперь следует ждать выборов 20 сентября в Берлине и Мекленбурге, где рейтинги ХДС вообще выражены в однозначных числах. В краткосрочном плане курс федерального правительства, впрочем, будет продолжен, в том числе в части роста расходов на оборону и инфраструктуру. Однако дальнейшие успехи АДГ могут поставить под вопрос управляемость уже федеральной политики по ключевым вопросам.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». Иран испытал новую ракету на американских кораблях, США ее не сбили. Заявление Центрального командования США говорит, что попадание по кораблям удалось избежать. В ответ штаты ударили по 3 иранским танкерам. В Тегеране другая версия. Они атаковали авианосец и эсминец после удара по гражданским судам. В Goldman Sachs уже предупредили, что нефть может вырасти до $120 за баррель, если нападение на суда в Ормузском проливе участятся. Валерий Убадоев продолжит.
2: Секретарь Высшего Совета национальной безопасности Ирана Махсен Резаи заявил, цитирую, «Впервые мы испытали нашу противокорабельную ракету над американским военным кораблем». К формулировке «испытали ракету над кораблем» уже есть ряд вопросов. Это с учетом того, что в американском Центком ранее заявляли, что 2 их корабля, цитата, «успешно уклонились от атаки». Трудно себе представить то, как массивные американские корабли уклоняются от ракет. Возможно, Иран просто промахнулся ракетой, но, чтобы не потерять лицо, назвал это испытанием. А штат, чтобы выставить себя умелыми воеводами, назвали это успешным уклонением. Такая себе словесная эквилибристика военных действий. Однако из этих заявлений следует, что иранские ракеты не были сбиты американскими силами ПВО, установленными на кораблях. И это важно. Во всей этой ситуации крайне много различных возможных переменных. Что-то утверждать наверняка нельзя, говорит военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
3: Та и другая сторона могут, в принципе, приукрашивать ситуацию, могут выдавать за действительно то, что на самом деле не соответствует реальности. Была информация о том, что Иран, возможно, работает над созданием сверхзвуковой противокорабельной ракеты. Мог ли он такую ракету испытать? Да, конечно, это возможно. Возможно и уклонение. Также это, конечно, достаточно сложно уклониться от современной противокорабельной ракеты. Но здесь, смотрите, либо все-таки ракета недостаточно точная, либо и та, и другая сторона что-то приукрашивают. И это тоже возможно.
2: Что уже точно известно и что никак не получится подвергнуть сомнению, это то, что в ответ на атаку США ударили

0: или по трем нефтяным танкерам, связанных с Ираном. Утверждалось, что эти суда были выведены из строя. Также, по данным Financial Times, американские военные по ночам в течение 4 месяцев проводили операцию по разминированию Ормузского пролива. Беспилотные катера и специальные аппараты, оснащенные гидроакустическими системами, находили в воде мину, после чего к ней спускались водолазы ВМС США, устанавливали на ней небольшой заряд взрывчатки и проводили детонацию. Но, во-первых, остается угроза того, что не были уничтожены все мины, а во-вторых, ничто не мешает Ирану заминировать пролив вновь, отмечали эксперты, опрошенные FT. И на всем этом фоне аналитики из Goldman Sachs предупреждают, что нефть может вырасти до $120 за баррель, если атаки на суда в Ормузском проливе продолжатся. Продолжает ведущий эксперт финансового университета и фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
1: Такой прогноз действительно может реализоваться, потому что тенденция сейчас к эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Цены на нефть в районе $90-100 для американцев в целом комфортные. Это позволяет сохранять рентабельность многим американским проектам. Они даже увеличивают объем добычи. И Трамп может говорить: ну я же обещал бурить. Вот я это и делаю. Поэтому Ирану как раз-таки нужно обострить ситуацию, чтобы затолкать цены на нефть в некомфортную для Соединенных Штатов позицию, в некий диапазон, как раз-таки там $120 более за баррель. Чем больше, тем лучше. Для того, чтобы вынудить Соединенные Штаты пойти на какие-то переговоры, на какие-то компромиссы. Поэтому я думаю, что Иран-то как раз с своей стороны будет стремиться поднять цены как можно выше.
0: Помимо атак на суда, продолжаются удары по НПЗ на Ближнем Востоке. В Саудовской Аравии в городе Джузан был атакован объект нефтяной компании «Сауди Арамко». Это один из крупнейших в стране НПЗ, мощностью 400 тысяч баррелей в сутки. Валерий Убадоев, Мария Голубева, Бизнес FM.
2: Мировое время планируется отвязать от вращения Земли, чтобы избежать сбоя в компьютерах. Вопрос рассмотрит Международное бюро меры весов на собрании в середине октября, сообщает Financial Times. На данный момент существует 2 эталона измерения времени – вращение Земли и атомные часы, которые отсчитывают секунды по колебаниям атомов цезия. При этом эти 2 эталона расходятся, так как скорость вращения Земли постоянно меняется. К атомным часам из-за этого уже добавили 27 високосных секунд. Однако вращение планеты последние годы ускорилось, поэтому вопрос о том, чтобы впервые в истории вычесть одну секунду из всемирного координированного времени. При этом возможность вычета секунды техника не предусматривает. Специалисты предупреждают о возможных системных ошибках в работе спутниковой навигации, телекоммуникации, энергосетей и финансовых рынков. И чтобы всего этого не произошло, предлагается вообще отвязать вращение Земли от подсчета времени. Переписывать программы и системы для этого точно не стоит, говорит соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
3: Действительно, все это очень сильно похоже на ту самую проблему 2000 года, проблему миллениума. Именно важно отметить, что, во-первых, это проект, где предлагается вычитать секунду. Во-вторых, если вдруг у нас внезапно ускорилось вращение Земли, а когда оно замедлится, они чтобы прибавлять, тогда все будет работать. То есть такая довольно интересная структура понимания мира у коллег, который предлагает данный подход. Но по факту у процессора внутри, вот примерно как атомные часы сделаны в плане того, что там колебания цезия, также и у процессоров имеются внутри у компьютеров тактовые генераторы, которые генерируют в определенной последовательности повторяемые такты, из которых рассчитывается время и так далее, и так далее. И действительно, в компьютере минуса нет в этом плане, и вычитать будет очень сложно это переделывать, и, скорее всего, просто будет идти, как это сейчас и происходит, если мы говорим про какой-нибудь автомобиль современный, телефон какой-нибудь современный, и так далее, и так далее, то не нужно никаких переписываний, просто через интернет сверяется точное время, передвигается оно внутри того промежутка, который нужен. То есть через интернет это давно все делается, и выдумывать какие-то велосипеды, мастерить, которые предлагают коллеги о том, чтобы международная организация перевести стандарт времени в компьютерах, мне кажется, какой-то крайне непонятной ситуации. По большому счету, да, нужно будет переписать программы, да, старые не будут работать, там будут расхождения, и окей, кто пользуется старыми программами, их довольно мало, они будут пользоваться на старых компьютерах, и эти старые компьютеры точно никто переделать не будет. Это касается лишь того, что будет в ближайшее время.
2: Максим Горшенин, соучредитель Ассоциации 2620. Ожидает, что Международное бюро меры весов на собрании во французском Версале примет решение больше не привязывать вращение Земли к отсчету времени. Согласно проекту предложения, использование високосных секунд для синхронизации прекратится с 20 мая следующего года. Торговым центрам могут срезать паркинги, снизить на 30% нормативы по обеспечению парковкой. ТЦ в российских городах предложила Ассоциация торговой недвижимости и экспертов ритейла. Инициатива обсуждается на фоне снижения ввода торговой недвижимости и смены покупательского поведения. Насколько своевременно данная инициатива на фоне атак на логистические хабы, маркетплейсов и сложностей с онлайн-доставкой, об этом в дальнейшем эфире «Бизнес-ФМ».
4: Реклама. Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она приво» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова 14/5.
5: Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем лето», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966.
6: Осень – это время не только красивых пейзажей, но и отличная возможность для обновлений. В «Максидоме» по-осеннему выгодно. Весь сентябрь мы дарим скидки до 50% на посуду.
7: «Максидом».
8: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
9: «Бизнес FM». Инструкция по применению.
10: Показания.
9: Потребность быть в курсе в любой момент.
10: Особые показания.
9: Дефицит времени.
10: Способ применения и дозы.
9: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
10: Передозировка.
9: Чревато побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
10: и, очевидно, уже в курсе.
9: Исключения. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. «Бизнес FM» не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. «Бизнес FM». Радио здравого смысла.
10: Консультация с врачом не требуется.
11: Компании и корпорации.
12: В студии Диана Чубанова. Здравствуйте.
11: Отчеты и планы.
12: Во «Вкусвилле» теперь можно арендовать дрель, проектор и PlayStation 5, сообщает издание «Шоперс». В 6 магазинах сети появились постаматы шеринг-сервиса «Бери-беру», позволяющие брать в аренду различную технику для уборки, ремонта и досуга, сообщил ритейлер. Стоимость услуги зависит от выбранной техники и срока аренды. Аналогичные постаматы установили также в некоторых магазинах сети «Суперлента» и «Магнит», а также пунктах выдачи «Озон». ВБ-банк запустил ВБ-кэш – кредитный лимит до 100 тысяч рублей, который можно подключить к дебетовой карте банка. Деньги можно использовать на любые цели, в том числе снятие наличных и переводы. Лимит устанавливают индивидуально. Старейшая в России косметическая фабрика «Свобода», выпускающая крем-балет и зубную пасту «Парадонтол», смогла избежать банкротства и привлекла инвестора. С требованием признать АО «Свобода» несостоятельным в суд обращалась структура, связанная с группой «Черноголовка». Расплатиться по долгам производство помогла компания «Актив». По данным источников издания «Коммерсант», знакомых с ситуацией в сделке, со стороны покупателя участвовал Максим Севрюков, бизнесмен из Курска и фронтмен рок-группы «Капитан Макс». Он подтвердил «Коммерсанту», что инвестировал в «Свободу», не раскрыв сумму вложений. Ранее у него не было интересов в косметическом бизнесе. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. В Белграде прошли похороны генерала Ратка Младича. На церемонию прощания пришли тысячи людей. По данным France Press, среди прибывших много ветеранов югославских войн. Там присутствовали представители сербского руководства, в том числе министр обороны Братислав Гашич, министр юстиции Нинат Вуич и министр культуры Никола Силакович. Также на церемонии был посол России в Сербии Александр Боцин-Харченко. Генерала похоронили с воинскими почестями на Топчедерском кладбище, где также покоится его дочь Анна. Младич умер 27 августа в возрасте 84 лет в Следственном центре ООН в Гааге. Там он бывал пожизненное заключение, как заявлено, за военное преступление и геноцид в Сребренице, совершенные во время Боснийской войны. О похоронах генерала журналист, автор канала «Новости Сербии» Виктория Мартынова.
13: На похороны генерала Младича в Белграде собрались несколько тысяч людей, включая и тех, кто приехал из Республики Сербской, из Черногории, военные ветераны, из Бьелины и так далее, и так далее. Но в Белграде живут почти 2 миллиона человек. Понятно, что это не супер большое количество.
14: Что касается воинских почестей, есть два варианта. Первый вариант, когда это похороны, которые организуют государство, они проходят на государственном уровне. Другой вариант, и это именно наш случай, когда Ассоциация генералов Сербии как бы самоорганизовалась. Если очень кратко, то для одних он герой, для других он злодей. И здесь практически нету тех, кому все равно. Вся эта ситуация с Младичем, с приговором и так далее, она лежит в более цивилизационного, если угодно, разлома. То есть либералы считают, что, конечно, Младич преступник, конечно, место Сербии в Евросоюзе. Славянофилы считают, что Евросоюз нам не друг, они совершенно не забыли, как НАТО бомбило Югославию, а до этого бомбили и позиции генерала Младича в Республике Сербской и Федерации Боснии и Герцеговины, и он такой символ сербства. Плюс очень-очень-очень многие согласны, что Гаагский трибунал как таковой был ужасно предвзят. То есть совершало ли войско Республики Сербской военное преступление во время Боснийской войны? Да. И с трех сторон были ли сербы единственными, кто их совершал? Ну, конечно, нет. При этом именно сербов больше всего осудили, больше всего приговорили к пожизненным срокам.
2: Виктория Мартынова, автор канала «Новости Сербии». Как ранее заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, публичное чествование в Сербии Младича может негативно сказаться на отношениях Белграда с Евросоюзом. По ее словам, прославление военных преступников противоречит европейским ценностям и недопустимо не только в странах-членах ЕС, но и в странах-кандидатах. Ранее в связи со смертью Младича президент Сербии Александр Вучич обвинил суд ООН в нецивилизованном поведении из-за отказа освободить его, находясь в заключении. Генерал пережил несколько инсультов, комментируя журналист из Сербии Катарина Лана.
15: Сербия является страной-кандидатом на вступление в Евросоюз, а Брюссель, как мы знаем, однозначно осудил воздавание почести осужденному в Гааге генералу Ратко Младичу. Соответственно, Белграду идти против этой линии, то есть все равно, что заявить, что мы больше не собираемся в ЕС. Но при этом похороны были организованы при максимальной поддержке государства, которое вообще возможно в таких рамках. Тело генерала привезли на правительственном самолете при участии министра юстиции. Всю дорогу в Белграде, где стояли патрули, где везли тело генерала, полицейские отдавали ему честь. Также на похоронах были оружейные залпы и, собственно, и даже последняя воля генерала быть похороненным рядом с дочерью в Белграде, она была уважена. Я думаю, что президент Вучич достаточно мудр и здесь в очередной раз смог пройти между Сциллой и Харибдой. И масштабно, в принципе, вот в отношениях Сербии и Евросоюза после этих похорон ничего не изменится. Ну, в конце концов, Вучич сам неоднократно припоминал европейским политикам ценность демократии. И вот в этом конкретном случае, когда всему народу была организована возможность проститься со своим героем, то здесь, несомненно, этот канон был абсолютно соблюден.
2: Катарина Лана, журналист из Сербии. Александр Вучич на траурной церемонии не присутствовал. В это время он принимал официальную делегацию из Узбекистана. В резюме все чаще стали встречаться шутки и мемы. Такие примеры стали распространяться в сети. Основная цель тут — обмануть алгоритмы искусственного интеллекта, которые многие компании используют при поиске сотрудников. А работает ли это на практике, решает ли основную задачу соискателей? Мнение экспертов в дальнейшем эфире Business FM. Ну а сейчас индекс Мосбиржи начал неделю с роста. По итогам основных торгов он прибавил 0,7%. Ноябрьский фьючерс на Brent превысил $97 за баррель из-за новой эскалации конфликта США и Ирана. Биржевые итоги дня подвел обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
16: По итогам понедельника российский рынок акций не сильно, но все-таки вырос. 0,5% за основную торговую сессию прибавил индекс Московской биржи. Закрытие 2265 пунктов, хотя были попытки скорректироваться уже, видимо, по факту встречи американской делегации и в Москве, и в Киеве. Но, тем не менее, с одной стороны, на рынке говорят, что нету каких-то прорывных решений, с другой стороны, была дана высокая оценка этим переговорам. Но, в частности, помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков сказал, что встреча президента Российской Федерации с представителями президента США Стюм Виткофом и Джаредом Кушнером была содержательной, конструктивной, предельно откровенной и доверительной. Ну и уже вечером появились сообщения с американской стороны. Спецпосланник президента США Стив Виткоф написал, что имели место значимые подвижки в переговорном процессе по урегулированию конфликта на Украине. В общем, пока коррекции на российском рынке акций не получилось. При этом к падению вернулся российский рубль. Китайская валюта превысила 12 рублей почти 90 копеек на закрытии. На 11 копеек китайский юань вырос. Вырос и доллар США. Если рассматривать однодневный фьючерсный контракт, стоимость доллара превысила 86,5 рублей. При этом росли цены на нефть. Вечером немножко сбавили темпы роста, но, тем не менее, смесь Brent на вечер понедельника осталась в районе $97 за баррель. Эскалация, вот этот новый виток эскалации на Ближнем Востоке в целом и в Персидском заливе, в частности, продолжается. Центральное командование вооруженных сил США сообщило о том, что американские военные атаковали 3 связанных с корпусом стражи Исламской революции эволюции танкера. После этого в КСИР заявили о том, что нанесли ракетный удар и по американскому авианосцу, и по ракетному эсминцу. Ну и помимо этого в иранских СМИ пошли сообщения о том, что иранские военные нанесли серию ударов по 6 связанным с США торговым судам. Ну и на этом фоне аналитики крупнейших инвестиционных банков вновь повышают свои прогнозы. В Goldman Sachs считают, что цены на нефть могут достичь $120 за баррель, если атаки на суда станут более частым явлением.
2: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов. Отмечу, официальный курс доллара с 8 сентября 86.19, евро 100 рублей 17 копеек и юаня 12.85.
17: Другим наука. Сергеем Корзуном.
18: Красота – страшная сила, но только непостоянная и еще сильно зависящая от окружения. На фоне менее выигрышной альтернативы вы действительно можете выглядеть привлекательнее. Правило некрасивой подружки – это не просто городская легенда, оно действует даже на смонтированных галереях лиц. Именно с их помощью психологи чаще всего изучают подобные эффекты. Хотя результаты иногда не совпадают и даже противоречат друг другу. Так в одних экспериментах неординарно красивое окружение существенно понижало рейтинг людей со сравнительно невысокой привлекательностью. Но в других одно и то же женское и даже мужское лицо нравилось больше, когда его показывали не само по себе, а в окружении других лиц. Это называют эффектом «черлидерш». При этом исследуемое лицо в одной из работ передвигали влево, вправо или в центр, а также меняли расположение соседей. Суть не менялась. Более того, эффект соседей по снимку вообще может быть не связан с восприятием лиц. В окружении домов лицо тоже казалось приятнее, хотя эффект был вдвое слабее, чем в компании других людей. Группа людей кажется в целом привлекательнее, чем средний рейтинг составляющих ее лиц. Это связывают с выборочным вниманием. Самые красивые непропорционально завышают впечатление обо всей компании. А эффект друга может быть не зрительным, а социальным. В исследованиях женщины оценивали привлекательность мужчины выше, если рядом с ним находилась обаятельная спутница. Но только в том случае, если она была представлена как романтический партнер. А вот если ее представляли сестрой или кузиной, такого эффекта не было. И это уже похоже не про внутренний мир личности, а про что-то более трофейное.
19: Другим наука на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
20: У микрофона Сердар Авликулиев. Восстановлено внешнее энергоснабжение Запорожской АЭС от линии Ферросплавная-1. Об этом говорится в заявлении гендиректора Росатом Алексея Лихачева. Станция с 20 августа, получавшая электроэнергию исключительно от собственных дизель-генераторов, переключилась на внешнее питание и работает в штатном режиме, сообщил глава Росатома, выразив благодарность всем ведомствам, благодаря которым стало возможным установление временного режима тишины и проведение ремонтных работ. Главе дипломатической миссии Германии в России вручена нота российского МИДа о закрытии Генерального консульства ФРГ в Санкт-Петербурге и немецких культурных центров имени Гёте в ответ на недружественные действия Берлина, сообщает МИД России. Глава МИД Германии Йохан Вадефуль 1 сентября заявил, что Германия закроет Генеральное консульство России в Бонне 18 сентября и расторгнет договор, касающийся деятельности русского дома в Берлине. Страны-участницы БРИКС будут работать над созданием собственного фонда поддержки стартапов и бизнес-инкубаторов. Об этом заявил замглавы российского МИДа Шерпа России БРИКС Сергей Рябков в интервью аналитическому центру ТАСС в преддверии саммита объединения в Нью-Дели 12-13 сентября. Искусственный интеллект представляет экзистенциальную угрозу для человечества, заявил Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, призвав к жестким мерам его регулирования. Тюрк сообщил, что направит соответствующее письмо всем ведущим компаниям-разработчикам ИИ в ближайшие дни. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут. Держитесь курса.
19: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пунцелиев. Здравствуйте. Задержаны четверо топ-менеджеров компании «Евротранс», а также три офицера МВД, включая генерала. После почти все уже арестованы, возбуждено уголовное дело о присвоении или растрате. Что будет с сетью АЗС трассы и повлияет ли дефолт «Евротранса» на рынок облигаций? Развитие искусственного интеллекта угрожает человечеству, заявили в ООН и призвали принять меры, чтобы гарантировать безопасность и технологии. Все это на фоне новых сообщений, как автономные ИИ-агенты взламывают различные системы. И Россия выходит в урановые монополисты. Как пишет Financial Times, к 40-му году более трети мировых поставок урана может приходиться на Россию. Это грозит Западу зависимостью от Москвы, отмечает издание. Так ли это и в чем смысл статьи? Подробности на Business FM. Евротранс. Уголовное дело, дефолты по облигациям и претензии кредиторов. Что будет с сетью АЗС трассы и могут ли проблемы одной компании повлиять на весь российский рынок облигаций? Об этом Иван Медведев.
21: В отношении руководства Евротранса возбуждено уголовное дело о присвоении или растрате в особо крупном размере. Трое топ-менеджеров компании арестованы. Председатель совета директоров задержан. В МВД выявили хищение топлива, принадлежавшего подмосковной полиции. По данным ведомства, помимо руководства Евротранса, к преступлению могут быть причастны также высокопоставленные полицейские. Трое уже уволены из органов, минимум двое арестованы. Как именно и сколько топлива у МВД было похищено, пока не сообщается. Но следствие продолжает искать других возможных соучастников и потерпевших. Параллельно у Евротранса нарастают проблемы в бизнесе. За первое полугодие этого года выручка снизилась на 28,5%. Валовая прибыль рухнула примерно с 10,5 миллиардов рублей до 642,5 миллионов, а чистый убыток составил 5,7 миллиарда против прибыли 3,2 миллиарда годом ранее. 23 июля Банк России уведомил о намерении Словении обратиться с заявлением о банкротстве Евротранса. 5 августа аналогичное уведомление опубликовал Сбербанк. Сумму долга Сбер не раскрыл. Помимо этого, после череды технических дефолтов компания перешла в полноценный дефолт по всем выпускам облигаций. В совокупности все это оценил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и финансового университета Станислав Митрохович.
0: Если были кредиты со стороны банков, значит, банки-кредиторы и заберут себе активы Евротранса. Дальше будут пытаться эти активы продать каким-то игрокам, которые являются профильными на этом рынке. Вряд ли это купят вертикально интегрированные компании, потому что все, что было самое вкусное, что называется, уже давно вертикально интегрированные компании себе купили. Поэтому это, скорее всего, купит, может быть, какой-то участник. Может ли этот участник, например, не найтись в условиях бензинового кризиса, сказать, что это слишком невыгодный бизнес сейчас? Такой тоже может быть. Особенно, если правительство не пойдет на то, что разрешить более быстрый рост цен, тогда, соответственно, может быть, покупателя найти будет и сложно. Могут ли это означать закрытие заправок? Но мы с вами последние месяцы живем в условиях, когда многие заправки закрываются или не работают. Но, скорее всего, ситуация с бензином более-менее нормализуется где-нибудь там к середине осени, да, когда спадет сезонный пик потребления. Может быть, к тому времени появятся какие-то уже предприниматели, которые готовы будут купить этот актив. Но я думаю, со скидкой.
21: Если говорить отдельно о дефолтах по облигациям Евротранса, то в сегменте высокодоходных облигаций это, к сожалению, не последняя жертва, считает генеральный директор инвестиционной компании «Инвестленд» Игорь Вагизов.
1: В условиях стагнирующей экономики компании с низким кредитным качеством просто не могут обслуживать свой долг. Сейчас растет количество банкротств, сейчас растет количество дефолтов. И, конечно, реакция российского рынка облигационного на это будет постепенное системное расширение спредов. Сегодня разница между доходностью высокодоходных облигаций и государственных облигаций, она достаточно невысокая. Соответственно, скорее всего, в ближайшие месяцы мы увидим еще большее расширение спредов, падение цен на высокодоходные облигаций, даже тех компаний, которые еще обслуживают долг, но тем не менее общая паника инвесторов будет сказываться на всех эмитентах. Поэтому то, что мы будем видеть в ближайшие месяцы, это продолжение дефолтов, к сожалению, и расширение спредов.
21: Возвращаясь к топливному рынку, стоит отметить, что Евротранс – это крупный игрок. Компания занимает второе место по объему продаж среди независимых операторов АЗС Москвы и Московской области. Всего компании принадлежат 57 автозаправочных комплексов «Трасса», парк бензовозов, нефтебаза, завод по производству стеклоомывающей жидкости, фабрика-кухня по производству продукции для собственных кафе, а также 4 ресторана площадью 800 квадратных метров каждый. Тем не менее, эксперты говорят о том, что проблемы одной компании не стоит экстраполировать на весь рынок независимых АЗС. Им всем сейчас тяжело, но проблемы Евротранса – это проблемы Евротранса. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
2: В ООН заявили, что развитие искусственного интеллекта угрожает человечеству. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал принять меры, чтобы гарантировать безопасность и технологий, пока не стало слишком поздно. Он считает, что нужно проработать красные линии в этой области. Это на фоне постоянно появляющихся новостей о том, как автономные агенты взламывают какие-либо системы. Валерий Убадуев продолжит.
22: Передовой искусственный интеллект может представлять экзистенциальную угрозу для человечества, заявил Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк. Он также указал, что лишь горстка людей обладает почти неограниченной властью над ИИ-технологиями. Конкретных людей он не упомянул, но агентство Рейтера предполагает, что речь шла о компаниях, которые занимаются разработками. Это OpenAI, Anthropic, Google и прочие ИИ-лаборатории. По мнению Тюрка, необходимо, чтобы страны, развивающие искусственный интеллект, и все участники цепочек поставок согласовали некие красные линии, за пределы которых ИИ не должен выходить. То есть подразумевается разработка некоего механизма контроля. Но координация между странами в данный момент времени вряд ли возможна, считает генеральный директор АЯ-эксперт, профессор МНИИПУ Роман Душкин.
23: Есть много разных нюансов. И чтобы не получилось так же, как с ядерным оружием, с ядерными технологиями в свое время, конечно бы человечеству вот сейчас договориться, взяться за руки и работать совместно вот над всеми этими вещами. Не потому что искусственный интеллект угрожает человечеству. Человечеству угрожает человечество, которое разделено. И первое, что начинает делать, это, конечно, военный искусственный интеллект для уничтожения себе подобных. Текущая геополитическая обстановка в мире не способствует тому, чтобы страны объединились, договорились и занимались бы вместе развитием технологий искусственного интеллекта для того, чтобы развивать научно-технический прогресс и решать глобальные задачи.
22: Предупреждения со стороны ООН появились на фоне регулярных новостей о том, как автономные ИИ-агенты сбегают из песочниц и как они взламывают различные системы. Особенно громкой была атака на сервис Hugging Face. Ее осуществил рой ИИ-агентов от ChatGPT. Тогда атаку удалось отразить с помощью, кстати, китайской модели. Кроме того, на днях OpenAI представила новую модель Astra. Как писала Рейтер, она способна самостоятельно, среди прочего, подготавливать налоговую отчетность, разрабатывать видеоигры, искать квартиры на покупку или аренду и многое-многое другое. Одновременно со всем этим Astra заставляет отрасль беспокоиться. В частности, она скрывает методы того, как она решает те или иные задачи. То есть проводить мониторинг, следить за ее действиями становится сложнее. Создать какую-то платформу, площадку, с помощью которой будет проводиться общемировое регулирование в сфере ИИ, нужно в ближайшее время, считает партнер по Legal Tech и автоматизации процессов BGP Litigation Евгений Журба.
3: Развитие инструментов искусственного интеллекта происходит очень быстро и скачкообразно. Понятно, таких агентов регулировать надо. Вопрос, кто может это регулировать? Очень может быть, что, чтобы не разработал ООН, это будет носить какой-то декларативный характер. Выглядит так, что ООН не самая профильная организация, где нужно такие вещи регулировать. А про площадку надо думать отдельно. Кажется, что у людей есть всего полгода-год до того, чтобы договориться, кто может быть такой площадкой, найти правильный формат и чтобы выпустить какие-то акты.
22: Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк также указывает на то, что разрабатывать какой-то совместный механизм контроля нужно как можно скорее. Он призвал предпринять все усилия для введения гарантий безопасности искусственного интеллекта. Цитата: «Пока не стало слишком поздно». Валерий Ободоев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
2: Россия выходит в урановые монополисты. К 40-му году более трети мировых поставок урана, возможно, будет приходиться на Россию, пишет Financial Times. В этих обстоятельствах у стран Запада может возникнуть зависимость от Москвы, поскольку Россия все еще остается крупным поставщиком топлива для АЭС в Европе, развивает проект в Танзании и Намибии и подписала соглашение о сотрудничестве с Нигером. Статья агитации к тому, чтобы ограничить санкциями и отобрать зарубежные объекты Росатома, считает независимый промышленный эксперт Максим Худалов.
4: Та динамика, которая идет у Росатома, прежде всего, по казахстанским проектам и, прежде всего, по Буденновскому месторождению, по африканским проектам, действительно позволяет рассчитывать на то, что объемы производства урана, контролируемого российской компанией, вырастут. При этом европейцы и США говорят о том, что у них таких темпов нет. Почему? Потому что цены на уран долгое время, начиная с Фукусимской аварии, находились на крайне низком уровне. Они не обеспечивали добычу на новых месторождениях и, соответственно, никакой капитальной деятельности по этому направлению не велось. И этот период, когда западные страны категорически не вкладывались в развитие новых месторождений, он привел к тому, что сейчас новых хороших месторождений нет. Тот факт, что на Западе заговорили о том, что атомная энергетика получит второй шанс, он указывает на то, что потребность в топливе может иметь место. И здесь совершенно не затронут момент переработки уранасодержащего топлива в ядерное топливо, где действительно доля российской компании уже сейчас порядка 33% мощности по обогащению, и вероятнее всего вся эта компания конечной целью имеет ограничение российского доступа именно к первичному сырью. Росатом найдет себе сырье, может быть, по более высоким ценам, но опять же с учетом того, что в себестоимости производства обогащенного топлива доля первичного сырья невелика, это существенно не ухудшит экономику компании. А вот призывать к санкциям против самого Росатома пока остерегаются. Почему? Потому что это может действительно повлечь за собой резкую потерю доступного для переработки обогащенного топлива, которое может использоваться атомными электростанциями мира.
2: Максим Худалов, независимый эксперт. Какие перспективы у российского концерна в случае, если Запад будет всерьез претендовать на санкционное изъятие зарубежных урановых копий, оценивает директор АНО «Атоминфоцентр», главный редактор издания «Атоминфо.ру» Александр Уваров.
5: У нас есть, между прочим, кладовая своя урановая в Якутии, Эльком, которая еще, по сути дела, не разрабатывалась. При необходимости Росатом потихонечку начинает распечатывать. По поводу наших проектов в Казахстане и Африке, честно говоря, я там не вижу каких-то тоже на данный момент особых проблем. С казахстанской государственной компанией «Казатомпром» у «Росатома» очень хорошие деловые отношения, долгосрочные обязательства, долгосрочные контракты, и там в ближайшее время вряд ли что-то изменится. Европа заинтересована в зарубежном уране, так как не желает добывать на своей территории, да, собственно, там уже нечего добывать практически. С другой стороны, есть Китай, у которого очень мощный рост атомного парка. У них поставлена задача догнать и перегнать Америку, выйти на первое место в мире. Сейчас они уже на втором месте по атомному парку, по количеству блоков. И, конечно, китайские компании, они очень заинтересованы в уране. Китай закрывает данные о своей добыче на своей территории. Но по осторожным оценкам от наблюдателей, Китай обеспечивает себя только на треть. То есть две трети урана ему требуется из-за рубежа. Вообще-то, чем отличается атомная отрасль Российской Федерации, то, что именно сырье за границу мы не поставляем. Когда говорят, что Россия поставляет куда-то там уран, это имеется в виду обогащенный уран. То есть это услуги по его обогащению, а не само сырье, добытое из земли. Собственно, мы не собираемся конкурировать на продаже сырья. Мы конкурируем на продаже высокотехнологичных услуг и высокотехнологичных проектов, как строительство АЭС. А за сырье конкурируют из других стран.
2: Александр Уваров, главред издания «Атом-Инфорум». 2 года назад президент США Джо Байден подписал закон о запрете на импорт из России в Штаты низкообогащенного урана, однако предусмотрены исключения до января 2028 года. В итоге закупки в России все еще продолжаются.
6: Кто надо, услышал. Индивидуальный предприниматель Елена Солобоева попала на 1,5 миллиона рублей доп-налогов из-за ошибки в декларации на 10 рублей. По этой причине ее лишили налоговых льгот на полгода.
7: После выхода репортажа моей ситуации, через день моей декларации была принята налоговой, и через день по декларации по ИП обновился статус, что претензий к нам нет.
6: А власти Петербурга пересмотрели региональные правила льготного ОСН, поскольку Елена оказалась далеко не одна. Ждем ваших сообщений по делу в директ телеграм-канала PFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
8: У микрофона Сердар Авликулеев. Правительство России утвердило стратегию социально-экономического развития Дальнего Востока до 2030 года с прогнозом до 36-го, сообщил премьер Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. Глава Кабмина подчеркнул, что документ направлен на то, чтобы продолжить преобразование Дальневосточного федерального округа в конкурентоспособный, комфортный для жизни макрорегион с высокотехнологичной и диверсифицированной экономикой и современной инфраструктурой. Доля золотых резервов России в августе выросла после 6 подряд месяцев снижения до максимальных с мая 43,4% или 333 миллиардов 480 миллионов долларов. Таковы результаты анализа РИА Новости данных Банка России. В понедельник регулятор сообщил, что международные резервы России на 1 сентября составили 769 миллиардов и 22 миллиона долларов против 720 миллиардов 348 миллионов долларов на 1 августа. Более 300 малых технологических компаний привлекли с начала года 21 миллиард 300 миллионов рублей капитала при помощи финансовых инструментов участников национальной гарантийной системы, оператором которой является корпорация МСП, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе поездки в подмосковный город Лобню. Россия за первые 7 месяцев года продала чуть более 1 миллиард литров колы на 110 миллиардов 300 миллионов рублей. За год продажи выросли на 102,5 миллиона литров. Их сумма сразу на 17 миллиардов 900 миллионов рублей, сообщили аналитики «Честного знака». Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Бьюти-сети перехватывают электронику. Продажи мелкой бытовой техники неожиданно растут у ритейлеров в сфере красоты. Эксперты связывают это с перетоком покупателей с маркетплейсов. Параллельно владельцы торговых центров предлагают сдавать площади под склады и ПВЗ, чтобы заполнить залы, опустевшие после ухода крупных арендаторов. О том, как перестраивается рынок ритейла, Наталья Шашина.
9: Бьюти-сети активно перетягивают на себя спрос. И теперь это не только массажеры и фены, но и аудиоколонки, наушники и другая техника для дома. У «Золотого яблока» продажи электроники электроники выросли за первое полугодие на 37% в денежном выражении. О росте спроса на девайсы сообщает и Литуаль. С одной стороны, есть история про сопутствующий товар, когда вместе с шампунем покупают еще и фен. С другой, сами сети превратились в интернет-площадки, куда привлекают селлеров. В «Золотом яблоке» заявили Business FM, что видит приток новых российских поставщиков. Летом он был особенно заметен в технике, товарах для дома, украшениях, аксессуарах, отметили в компании. Эксперты считают, что продавцы и покупатели из-за атак на маркетплейсы вспомнили, что есть сети с интернет-заказом и физическими магазинами, комментирует основатель Академии ритейла, доцент МГИМО Алексей Филатов.
10: С точки зрения системы организации доставки товара, конечно, видим, что сейчас происходит существенное изменение в силу тех атак, которые были на инфраструктуру. Все больше розничных компаний, которые занимались продажами на маркетплейсах, они стремятся развивать направление Click and Collect, когда заказы можно забирать в магазинах. Люди уверены, что заказав товар, они могут прийти и быстро забрать его в магазине. Не попадает ситуация, когда, возможно, товар, заказ придется ожидать больше, чем планировал. Все бренды, которые завоевали доверие большой аудитории, они сейчас находятся в, возможно, уникальной ситуации, когда могут предлагать своим покупателям услуги и решения не только в своей области. Я думаю, в этом смысле мы абсолютно точно находимся в состоянии перелома и очень вероятно развитие нового направления.
9: Тренд на мультиканальную модель видит и Максим Абушенков, основатель бренда товаров для ухода за полостью рта «Ревилайн».
11: Тренд действительно существует, и он и был изначально. Те компании, которые активно развиваются и растут, они изначально уже были на других площадках. А сейчас мы трафик перераспределили, мы больше трафика даем на Озон и на другие площадки. Золотое яблоко, МВидео, ДНС, Глобус, Лента. Сейчас мы ведем переговоры еще с сетями со многими. Где-то в общественных сетях мы стоим тоже. В принципе, все крупные компании так делают. Просто вопрос, что для маленьких компаний это бывает не под силу. То есть они не могут охватить сразу несколько каналов продаж, поставить везде менеджеров.
9: Пока бренды ищут новые каналы сбыта, торговые центры предлагают свои пустеющие площади под ПВЗ и мини-склады маркетплейсов. Такую инициативу собираются предложить Минпромторгу, сообщил сопредседатель Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла Павел Люлин. В ТЦ предлагается размещать хабы от микроформатов 150 квадратов до крупных в 5000 квадратов. По словам Люлина, около 70% ТЦ в стране были бы готовы разместить такие расширенные ПВЗ. Управляющая торговым центром Алтуфьевский Наталья Кузнецова считает предложение реалистичным. Ее ТЦ уже идет по этому пути.
12: Например, мы переоборудовали свой подземный паркинг, подвал, под Яндекс.Лавку, поскольку машин, желающих припарковаться у нас, тем более за деньги, нет. Но есть свободные отапливаемые площади, которые подходят под этот бизнес. Соответственно, мы уже давно идем по этому пути. Например, с уходом таких больших магазинов, как МВидео, у нас остались площади свободные, там, 3000 квадратных метров, 2,5. Ну, мы, конечно, производим какую-то нарезку, но, видимо, в глубине этой нарезки это никому не нужные площади. Но тут мы сталкиваемся с другой проблемой. Поможет ли нам наше государство ее решать? А если мы начинаем из торговых центров переделываться в складские, это другой вид разрешенного использования, который должен быть в выписке на земельный участок. То есть, когда у нас был магазин и складские помещения как вспомогательные, это не требовалось. А если у нас сейчас основным станет складской бизнес, начнутся ли проблемы у торговых центров?
9: Кроме того, один из вопросов, во сколько обойдется аренда такой немалой площади в ТЦ. Впрочем, пока это только предложение. Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Алексей Шевцов, Business FM.
2: Сербские авиакомпании получили право летать в Калининград. Российский Минтранс сообщил, что авиавласти двух стран договорились о расширении двустороннего воздушного сообщения, однако пока сербские авиакомпании не подавали заявок на полеты по этому маршруту, уточнили ведомстве. Вероятность, что рейсы в итоге состоятся, невелика, считает гендиректор туристической сети «Розовый слон» Александр Мкратчан.
13: Это пока только заявление Минтранса РФ. Ни одно официальное лицо Air Сербии не подтвердило эту информацию. Рейсы, скорее всего, не состоятся, по крайней мере, в ближайшее время. То есть мы относимся с большим скепсисом. Пока не будет подтверждения с сербской стороны. В случае, если рейсы будут подтверждены, там где-то максимум 2 рейса в неделю, больше там спроса нет. На небольшом самолете 100-местном. Какой-то большой самолет ежедневно там не нужен. Калининград — это очень ограниченный рынок. Сербия очень хорошо зарабатывает в России. Плата за риск у них достаточно большая. Они берут примерно билеты с россиян в 2 раза дороже, чем они летают на подобные расстояния по Европе. Скажем, билет Москва-Белград стоит больше в одну сторону там 50 тысяч
14: рублей, когда Белград-Лондон стоит от силы 25. Это такой же маршрут примерно по продолжительности.
2: Александр Крачан, гендиректор турсети «Розовый слон». Сейчас Air Serbia совершает прямые регулярные рейсы по маршруту Белград-Москва. По данным сайта авиакомпании, полеты выполняются в аэропорт Шереметьево ежедневно от 2 до 4 раз в день. Яндекс Самокат оштрафовал москвичку за чужое нарушение. Девушка рассказала Бизнес ФМ, что несколько недель не может оспорить санкции за проезд на самокате, который она не совершала. Поводом для штрафа стало фото, которое сделал прохожий и отправил Яндексу. Тему продолжит Диана Чубанова.
15: Поездка с работы домой на Яндекс.Самокате обернулась для московской аспирантки Марии штрафом в 3000 рублей. Сумма небольшая, но платить девушка не хочет из принципа. Дело в том, что кикшеринговый сервис назначил штраф по фотографии, которую сделал на свой телефон случайный прохожий. На фото парень и девушка едут на одном самокате вдвоем, что строжайше запрещено, причем снимок сделан со спины, так что лиц тех, кто катался на самокате, не видно. Распознать можно только номер СИМ. Самокат этот Мария действительно в тот день арендовала, но на фото не она, и ехала она на самокате одна, рассказала девушка Бизнес ФМ.
16: Я возвращалась с работы, взяла самокат своим обычным маршрутом. Дома мне прилетает штраф через час или два о том, что я ехала на самокате вдвоем. Маршрут некорректный в приложении. Видно, что я буквально по рельсам туда-сюда назад ездила. Пишу в поддержку. Я не ехала вдвоем. Можете, пожалуйста, предоставить доказательства. Они присылают мне на почту фотографии, где за рулем самоката мальчик, а сзади него девочка. Какой-то человек просто сфоткал, отправил в поддержку, написал, видимо, некорректное время, либо они сами не уточнили время. И в геолокации посмотрели, что самокат находился в том месте недалеко, где я его оставила, и повесили штраф на меня. Я поддержку разъясняю ситуацию, что на фотографии не я, у меня совершенно нет такой одежды, я была одета в другой. Во-вторых, место, на котором зафиксировано фотографии, находится чуть дальше, чем я оставила самокат. В этом месте я физически не была.
15: Мария просила службу поддержки Яндекс.Самоката проверить любые камеры наружного видеонаблюдения, которых по пути было много. Она говорит, что проезжала мимо нескольких магазинов и считает, что, скорее всего, виноват тот, кто арендовал самокат после нее. Но на свой запрос она получала шаблонные ответы ботов. Один из таких о том, что самокат девушка могла передать сторонним лицам. Дальнейшие ее возражения игнорировались. Мария написала письмо на электронную почту поддержки. Результат тот же. Штраф требует заплатить ежедневно. Девушка собирается из-за этого перевыпустить банковскую карту, чтобы деньги не могли снять, и намерена проконсультироваться с юристом. Дальше составлять досудебную претензию к Яндекс.Самокат. Этот случай далеко не единственный. Фиксирующих устройств в городах становится все больше, а штрафы продолжают прилетать по ошибке, рассказал партнер адвокатского бюро «Интеллектуальный капитал» Андрей Завьялов.
17: Ситуация носит не единичный характер и вызывает множество споров. Агрегатор должен доказать, что нарушили правила именно вы. Фотография, где не видно ни лица, ни номера самоката, это крайне слабое доказательство. Она не позволит с достоверностью установить вашу личность и факт того, что именно вы управляли этим самокатом в момент нарушения. Сервисы, как правило, используют внутренние инструменты для привязки фоток поездки, но если они не предоставляют прозрачных доказательств, например, данные GPS, это можно оспаривать. С большей долей вероятности суд откажет агрегатору при рассмотрении дела.
24: Если агрегатор не идет на контакт, единственный выход – обращение в суд. Что касается получения камер видеонаблюдения, в идеале девушке обратиться к адвокату, адвокат уже оформит запрос и получит записи с камер видеонаблюдения.
15: Бизнес ФМ направила запрос к шеринговому сервису Яндекс. На вопросы редакции там не ответили, но попросили контакты оштрафованной девушки. Возможно, хотя бы процент ботов в этом конфликте теперь станет заметно меньше. Диана Чубанова, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
25: Первое деловое радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес ФМ. Двоюродные деды Александра Сергеевича Пушкина, Сергей и Михаил Пушкины, в 1772 году были уличены в подделке 75-рублевых государственных ассигнаций. Правительствующий сенат осудил их на смерть, но Екатерина II смягчила приговор. Сергей Пушкин, доставивший за границу специальный инструмент для производства подделок, как главный преступник был лишен чинов и дворянства, заключен в крепость и клеймен на лбу буквой «В», то есть «вор». Михаил Пушкин, также лишенный чинов и дворянского звания, как соучастник, был сослан в Сибирь. Именовать их впредь было велено бывшими Пушкиными.
6: Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Вначале был бизнес. Как появлялись города?
25: Северодвинск, 180 тысяч жителей. В 1936 году у Никольского устья Северной Двины началось возведение судостроительного завода. Возникший рядом рабочий поселок в 1938 получил статус города, а еще через 20 лет современное название.
6: Как появлялись города на Бизнес FM. Наизусть. Лев Ландау.
25: Учеными бывают собаки, и то после того, как их научат. А мы – научные работники.
6: Наизусть. На Бизнес FM.
25: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
6: «Бизнес FM». Новости. Коротко.
0: У микрофона Сердар Авликулеев. Режим ЧС муниципального характера введен после повреждения беспилотником жилого дома в Перми. Об этом сообщает пресс-служба мэрии по итогам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям. Власти отмечают, что сейчас организован прием заявлений от жильцов по возмещению утраченного имущества, а также установлена горячая линия. Утром в понедельник в результате атаки беспилотника был поврежден многоквартирный дом в Перми. Один человек погиб, четверо ранены. Все жильцы эвакуированы, для них развернут пункт временного размещения. Спецпосланник президента США Стив Уиткоф в понедельник заявил, что визиты в Россию и на Украину позволили добиться ряда успехов в украинском урегулировании, включая организацию возможных трехсторонних переговоров Вашингтона, Москвы и Киева. По данным Financial Times, Уиткоф и Кушнер привезли на встречи в Москве и Киеве обновленные документы, учитывающие изменения обстоятельств с момента приостановки в феврале переговоров по решению украинского конфликта. Правительство до конца года планирует внести в Госдуму третий пакет мер по борьбе с интернет-мошенничеством. Он будет включать 15-17 инициатив, сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Какие меры войдут в третий пакет, Григоренко не уточнил. За последние два года приняты два федеральных закона, которыми предусмотрено более 50 различных мер, направленных на борьбу с интернет-мошенниками. Молодежная сборная России по футболу проведет товарищеские матчи против команд Северной Македонии и Сербии. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Альтернатива для Германии победила на выборах в Ландтаг-Саксонии. Она набрала почти 44% голосов у правящей партии ХДС канцлера Мерца всего 17. Какое значение это будет иметь для Германии и самого Мерца? Комментарии Георгия Бофта. Иран испытал новую ракету на американских кораблях. Сбить не удалось, но и попадания не было. В Тегеране утверждают, что перед этим США ударили по трем гражданским танкерам, а в Вашингтоне что после. А в Goldman Sachs уже предупредили, что нефть может вырасти до $120 за баррель. И мировое время планирует отвязать от вращения Земли, как заявлено, чтобы избежать сбоев в компьютерах и навигации. Вопрос рассмотрит Международное бюро меры весов. Там отмечают, что вращение планеты последние годы ускорилось. На что и как это влияет, и как тогда считать время? Подробности на Business FM. Альтернативой для Германии стала альтернативой для Саксонии. А партия АДГ победила на выборах Ландтаг земли Саксония-Анхальт, набрав почти 44% голосов, вдвое больше, чем было в 2021 году. Результат ХДС канцлера Мерца обвалился с 37 до 17%. Из 83 мандатов у АДГ 39, то абсолютного большинства партии не хватило 3. При этом явка составила почти 78%. Это стало рекордом для земли за всю историю после объединения страны. Какое значение это будет иметь для Германии и канцлера Фридриха Мерца? Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
1: Саксония-Анхальт – самый бедный регион Германии. Валовый продукт сокращается третий год подряд, причем быстрее общегерманского. В химико-технологическом кластере Лойна-Шкопау-Биттерфельд загрузка мощностей упала ниже 70%. Сказалось прекращение поставок российского газа, который был для местной промышленности не только энергоносителем, но и сырьем. Газ в Европе теперь дороже, чем в США или Китае. Но главным фактором победы АДГ стала не безработица, более 8%, что выше среднего показателя по Германии, около 6,5%, и не низкий уровень доходов, а демография. Здесь высокая доля жителей старше 60 лет. Не прекращается отток молодежи, падает доля выпускников гимназий среди оставшихся. Доля иммигрантов тоже оказалась не так важна. На востоке Германии АДГ вообще сильнее там, где иммигрантов мало. Сказался и личный фактор. Прежний местный лидер Райнер Хазелов, правивший 15 лет, ушел в январе, и ХДС шел на выборы с новичком Шульце. Результаты голосования при этом не похожи на протест меньшинства. Среди избирателей моложе 60 АДГ взяла почти половину голосов. Среди людей моложе 35 с низким образованием 2/3. Хуже всего показатель среди имеющих высшее образование. Что касается ХДС, то партия вообще провалилась среди молодежи, получив лишь 5%. Кстати, судя по общефедеральным опросам, большинство немцев, решающие для себя повесткой, считают земельную и лишь чуть более трети федеральную. Программа, с которой АДГ шла на земельные выборы, а это более 250 страниц, тянет на будущую правительственную программу для всей страны. Самая длинная глава посвящена эмиграции. Она предполагает фактическую

0: Саксония и применяет ее ко всему региональному отделению. В отчете за прошлый год сказано, что программа отделения партии в Саксонии заметно пронизана российской идеологией, его функционеры поддерживают связи с другими правоэкстремистскими партиями, а во внешней политике партия агитирует за сближение с Россией. Кстати, среди сторонников АДГ в Саксонии-Анхальт лишь треть считают Россию серьезной угрозой для Запада, против более 2/3 у всех остальных избирателей. На федеральном уровне АДГ подала иск, оспаривая присвоенный ей термин «достоверно правоэкстремистская». В феврале нынешнего года административный суд Кёльна временно запретил федеральным ведомствам применять это определение, после чего уже заглох и импульс к запрету партии в целом. А замысел такой у властей был. Получит ли теперь АДГ мандат на формирование земельного правительства? Лидер партии Алиса Вайдель настаивает на этом. Однако юридически все сложно. Число мандатов АДГ равны сумме мандатов ХДС, СДПГ, Зеленых и Левых. А 5 голосов партии Сары Вагенкнехт дали бы 44 голоса тем, кого она поддержит. Для выборов нового премьера нужно набрать 42 голоса в двух турах. Если их нет, то Ландтаг может самораспуститься и назначить новые выборы. Но если сам роспуск отклонен, а для этого нужно все те же 42 голоса, назначается третий тур, где для выборов премьера достаточно относительного большинства. Если депутаты Сары Вагенкнехт воздержатся, то кандидат АДГ пройдет. Однако лидеры партии настаивают на единоличном мандате без внешней поддержки и коалиции или перевыборы. Пока будет длиться эта неопределенность, нынешний премьер от ХДС продолжит исполнять обязанности. Так что ситуация патовая, и она может затянуться на месяцы. Для канцлера Мерца все это стало сильным ударом, при том, что его рейтинг и так бьет один антирекорд за другим. Внутри самой ХДС 3/4 считают, что Мерц навредил результату ХДС. А среди сторонников партии так думает почти половина. Полезным его называют лишь 5%. Теперь следует ждать выборов 20 сентября в Берлине и Мекленбурге, где рейтинги ХДС вообще выражены в однозначных числах. В краткосрочном плане курс федерального правительства, впрочем, будет продолжен, в том числе в части роста расходов на оборону и инфраструктуру. Однако дальнейшие успехи АДГ могут поставить под вопрос управляемость уже федеральной политики по ключевым вопросам.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофта знает». Иран испытал новую ракету на американских кораблях, США ее не сбили. Заявление Центрального командования США говорит, что попадание по кораблям удалось избежать. В ответ штаты ударили по 3 иранским танкерам. В Тегеране другая версия. Они атаковали авианосец и эсминец после удара по гражданским судам. В Goldman Sachs уже предупредили, что нефть может вырасти до $120 за баррель, если нападение на суда в Армузском проливе участятся. Валерий Убадоев продолжит.
2: Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Махсен Резаи заявил, цитирую, «Впервые мы испытали нашу противокорабельную ракету над американским военным кораблем. К формулировке «испытали ракету над кораблем» уже есть ряд вопросов. Это с учетом того, что в американском Центком ранее заявляли, что два их корабля, цитата, «успешно уклонились от атаки». Трудно себе представить то, как массивные американские корабли уклоняются от ракет. Возможно, Иран просто промахнулся ракетой, но, чтобы не потерять лицо, назвал это испытанием. А Штаты, чтобы выставить себя умелыми воеводами, назвали это успешным уклонением. Такая себе словесная эквилибристика военных действий. Однако из этих заявлений следует, что иранские ракеты не были сбиты американскими силами ПВО, установленными на кораблях. И это важно. Во всей этой ситуации крайне много различных возможных переменных. Что-то утверждать наверняка нельзя, говорит военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
3: Та и другая сторона могут, в принципе, приукрашивать ситуацию, могут выдавать за действительность то, что на самом деле не соответствует реальности. Была информация о том, что Иран, возможно, работает над созданием сверхзвуковой противокорабельной ракеты. Мог ли он такую ракету испытать? Да, конечно, это возможно. Возможно и уклонение. Также это, конечно, достаточно сложно уклониться от современной противокорабельной ракеты. Но здесь, смотрите, либо все-таки ракета недостаточно точная, либо и та, и другая сторона что-то приукрашивают. И это тоже возможно.
2: Что уже точно известно и что никак не получится подвергнуть сомнению, это то, что в ответ на атаку США ударили по 3 нефтяным танкерам, связанных с Ираном. Утверждалось, что эти суда были выведены из строя. Также, по данным Financial Times, американские военные по ночам в течение 4 месяцев проводили операцию по разминированию Армузского пролива. Беспилотные катера и специальные аппараты, оснащенные гидроакустическими системами, находили в воде мину, после чего к ней спускались водолазы ВМС США, устанавливали на ней небольшой заряд взрывчатки и проводили детонацию. Но

0: Во-первых, остается угроза того, что не были уничтожены все мины, а во-вторых, ничто не мешает Ирану заминировать пролив вновь, отмечали эксперты, опрошенные FT. И на всем этом фоне аналитики из Goldman Sachs предупреждают, что нефть может вырасти до $120 за баррель, если атаки на суда в Ормузском проливе продолжатся. Продолжает ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
1: Такой прогноз действительно может реализоваться, потому что тенденция сейчас к эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Цены на нефть в районе $90-100 для американцев в целом комфортные. Это позволяет сохранять рентабельность многим американским проектам. Они даже увеличивают объем добычи. И Трамп может говорить, ну я же обещал бурить. Вот я это и делаю. Поэтому Ирану как раз-таки нужно обострить ситуацию, чтобы затолкать цены на нефть в некомфортную для Соединенных Штатов позицию, в некий диапазон, как раз-таки там $120 более за баррель. Чем больше, тем лучше. Для того, чтобы вынудить Соединенные Штаты пойти на какие-то переговоры, на какие-то компромиссы. Поэтому я думаю, что Иран-то как раз с своей стороны будет стремиться поднять цены как можно выше.
0: Помимо атак на суда, продолжаются удары по НПЗ на Ближнем Востоке. В Саудовской Аравии в городе Джузан был атакован объект нефтяной компании «Сауди Арамко». Это один из крупнейших в стране НПЗ, мощностью 400 тысяч баррелей в сутки. Валерий Убадоев, Мария Голубева, Бизнес FM.
2: Мировое время планируется отвязать от вращения Земли, чтобы избежать сбоя в компьютерах. Вопрос рассмотрит Международное бюро меры весов на собрании в середине октября, сообщает Financial Times. На данный момент существует два эталона измерения времени, вращение Земли и атомные часы, которые отсчитывают секунды по колебаниям атомов цезия. При этом эти два эталона расходятся, так как скорость вращения Земли постоянно меняется. К атомным часам из-за этого уже добавили 27 високосных секунд. Однако вращение планеты последние годы ускорилось, поэтому вопрос о том, чтобы впервые в истории вычесть одну секунду из всемирного координированного времени. При этом возможность вычитать секунды техника не предусматривает. Специалисты предупреждают о возможных системных ошибках в работе спутниковой навигации, телекоммуникации, энергосетей и финансовых рынков. И чтобы всего этого не произошло, предлагается вообще отвязать вращение Земли от подсчета времени. Переписывать программы и системы для этого точно не стоит, говорит соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
3: Действительно, все это очень сильно похоже на тот самую проблему 2000 года, проблему миллениума. Именно важно отметить, что, во-первых, это проект, где предлагается вычитать секунду. Во-вторых, если вдруг у нас внезапно ускорилось вращение Земли, а когда оно замедлится, они чтобы прибавлять, тогда все будет работать. То есть такая довольно интересная структура понимания мира у коллег, который предлагает данный подход, но по факту у процессора внутри, вот примерно как атомные часы сделаны в плане того, что там колебания цезия, также и у процессоров имеются внутри, у компьютеров тактовые генераторы, которые генерируют в определенной последовательности повторяемые такты, из которых рассчитывается время и так далее, и так далее. И действительно, в компьютере минуса нет в этом плане, и вычитать будет очень сложно это переделывать, и, скорее всего, просто будет идти, как это сейчас и происходит, если мы говорим про какой-нибудь автомобиль современный, телефон какой-нибудь современный и так далее, то не нужно никаких переписываний, просто через интернет сверяется точное время, передвигается оно внутри того промежутка, который нужен. То есть через интернет это давно все делается, и выдумывать какие-то велосипеды, мастерить, которые предлагают коллеги о том, чтобы международная организация перевести стандарт времени в компьютерах, мне кажется, какой-то крайне непонятной ситуации. По большому счету, да, нужно будет переписать программы, да, старые не будут работать, там будут расхождения, и окей, кто пользуется старыми программами, их довольно мало, они будут пользоваться на старых компьютерах, и эти старые компьютеры точно никто переделать не будет. Это касается лишь того, что будет в ближайшее время.
2: Максим Горшенин, соучредитель Ассоциации 2620. Ждать, что Международное бюро меры весов на собрании во французском Версале примет решение больше не привязывать вращение Земли к отсчету времени. Согласно проекту предложения, использование високосных секунд для синхронизации прекратится с 20 мая следующего года. Торговым центрам могут срезать паркинги, снизить на 30% нормативы по обеспечению парковкой. ТЦ в российских городах предложила Ассоциация торговой недвижимости и экспертов ритейла. Инициатива обсуждается на фоне снижения ввода торговой недвижимости и смены покупательского поведения. Насколько своевременно данная инициатива на фоне атак на логистические хабы, маркетплейсов и сложностей с онлайн-доставкой, об этом в дальнейшем эфире Business FM.
4: Бизнес FM. Инструкция по применению.
5: Показания.
4: Потребность быть в курсе в любой момент.
5: Особые показания.
4: Дефицит времени. Способ применения дозы. Принимать в течение часа. От 1 до 3 раз в день с перерывом. Передозировка. Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе. Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла. Консультация с врачом не требуется. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Компании и корпорации.
5: В студии Диана Чубанова. Здравствуйте.
4: Отчеты и планы.
5: Во Вкусвилле теперь можно арендовать дрель, проектор и PlayStation 5, сообщает издание Shoppers. В 6 магазинах сети появились постаматы шеринг-сервиса Бери-Беру, позволяющие брать в аренду различную технику для уборки, ремонта и досуга, сообщил ритейлер. Стоимость услуги зависит от выбранной техники и срока аренды. Аналогичные постаматы установили также в некоторых магазинах сети «Суперлента» и «Магнит», а также пунктах выдачи «Озон». ВБ-банк запустил ВБ-кэш – кредитный лимит до 100 тысяч рублей, который можно подключить к дебетовой карте банка. Деньги можно использовать на любые цели, в том числе снятие наличных и переводы. Лимит устанавливают индивидуально. Старейшая в России косметическая фабрика «Свобода», выпускающая крем-балет и зубную пасту «Парадонтол», смогла избежать банкротства и привлекла инвестора. С требованием признать АО «Свобода» несостоятельным в суд обращалась структура, связанная с группой «Черноголовка». Расплатиться по долгам производство помогла компания «Актив». По данным источников издания «Коммерсант», знакомых с ситуацией в сделке, со стороны покупателя участвовал Максим Севрюков, бизнесмен из Курска и фронтмен рок-группы «Капитан Макс». Он подтвердил «Коммерсанту», что инвестировал в «Свободу», не раскрыв сумму вложений. Ранее у него не было интересов в косметическом бизнесе. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. В Белграде прошли похороны генерала Ратка Младича. На церемонию прощания пришли тысячи людей. По данным «Франс Пресс», среди прибывших много ветеранов югославских войн. Там присутствовали представители сербского руководства, в том числе министр обороны Братислав Гашич, министр юстиции Нинат Вуич и министр культуры Никола Силакович. Также на церемонии был посол России в Сербии Александр Боцин-Харченко. Генерала похоронили с воинскими почестями на Топчедерском кладбище, где также покоится его дочь Анна. Младич умер 27 августа в возрасте 84 лет в следственном центре ООН в Гааге. Там он бывал пожизненное заключение, как заявлено, за военное преступление и геноцид Сребреницы, совершенные во время Боснийской войны. О похоронах генерала журналист, автор канала «Новости Сербии» Виктория Мартынова.
6: На похороны генерала Младича в Белграде собрались несколько тысяч людей, включая и тех, кто приехал из Республики Сербской, из Черногории, военные ветераны, из Бьелины и так далее, и так далее. Но в Белграде живут почти 2 миллиона человек. Понятно, что это не супер большое количество.
7: Что касается воинских почестей, есть два варианта. Первый вариант, когда это похороны, которые организует государство, они проходят на государственном уровне. Другой вариант, и это именно наш случай, когда Ассоциация генералов Сербии как бы самоорганизовалась. Если очень кратко, то для одних он герой, для других он злодей. И здесь практически
6: нету тех, кому все равно. Вся эта ситуация с Младичем, с приговором и так далее, она лежит в более цивилизационного, если угодно, разлома. То есть либералы считают, что, конечно, Младич преступник, конечно, место Сербии в Евросоюзе. Славянофилы считают, что Евросоюз нам не друг, они совершенно не забыли, как НАТО бомбило Югославию, а до этого бомбили и позиции генерала Младича в Республике Сербской и Федерации Боснии и Герцеговины, и он такой символ сербства. Плюс очень-очень-очень многие согласны, что Гаагский трибунал как таковой был ужасно предвзят. То есть совершало ли войско Республики Сербской военные преступления во время Боснийской войны? Да. Из трех сторон были ли сербы единственными, кто их совершал? Ну, конечно, нет. При этом именно сербов больше всего осудили, больше всего приговорили к пожизненным срокам.
2: Виктория Мартынова, автор канала «Новости Сербии». Как ранее заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, публичное чествование в Сербии Младича может негативно сказаться на отношениях Белграда с Евросоюзом. По ее словам, прославление военных преступников противоречит европейским ценностям и недопустимо не только в странах-членах ЕС, но и в странах-кандидатах. Ранее в связи со смертью Младича президент Сербии Александр Вучич обвинил суд ООН в нецивилизованном поведении из-за отказа освободить его, находясь в заключении. Генерал пережил несколько инсультов, комментируя журналист из Сербии Катарина Лана.
8: Сербия является страной-кандидатом на вступление в Евросоюз, а Брюссель, как мы знаем, однозначно осудил воздавание почести осужденному в Гааге генералу Ратко Младичу. Соответственно, Белграду идти против этой линии, это все равно, что заявить, что мы больше не собираемся в ЕС. Но при этом похороны были организованы при максимальной поддержке государства, которое вообще возможно в таких рамках. Тело генерала привезли на правительственном самолете при участии министра юстиции. Всю дорогу в Белграде, где стояли патрули, где везли тело генерала, полицейские отдавали ему честь. Также на похоронах были оружейные залпы и, собственно, и даже последняя воля генерала быть похороненным рядом с дочерью в Белграде, она была уважена. Я думаю, что президент Вучич достаточно мудр и здесь в очередной раз смог пройти между Сциллой и Харибдой. И масштабно, в принципе, вот в отношениях Сербии и Евросоюза после этих похорон ничего не изменится. Ну, в конце концов, Вучич сам неоднократно припоминал европейским политикам ценность демократии. И вот в этом конкретном случае, когда всему народу была организована возможность проститься со своим героем, то здесь, несомненно, этот канон был абсолютно соблюден.
2: Катарина Лана, журналист из Сербии. Александр Вучич на траурной церемонии не присутствовал. В это время он принимал официальную делегацию из Узбекистана. В резюме все чаще стали встречаться шутки и мемы. Такие примеры стали распространяться в сети. Основная цель тут – обмануть алгоритмы искусственного интеллекта, которые многие компании используют при поиске сотрудников. А работает ли это на практике, решает ли основную задачу соискателей, мнение экспертов в дальнейшем эфире «Бизнес FM». Ну а сейчас индекс Мосбиржи начал неделю с роста. По итогам основных торгов он прибавил 0,7%. Ноябрьский фьючерс на Brent превысил $97 за баррель из-за новой эскалации конфликта США и Ирана. Биржевые итоги дня подвел обозреватель «Бизнес FM» Алексей Завьялов.
9: По итогам понедельника российский рынок акций не сильно, но все-таки вырос. 0,5% за основную торговую сессию прибавил индекс Московской биржи. Закрытие 2265 пунктов, хотя были попытки скорректироваться уже, видимо, по факту встречи американцев делегации и в Москве, и в Киеве, но тем не менее, с одной стороны, на рынке говорят, что нету каких-то прорывных решений, с другой стороны, была дана высокая оценка этим переговорам, но в частности помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков сказал, что встреча президента Российской Федерации с представителями президента США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером была содержательной, конструктивной, предельной довольно откровенный и доверительный. Ну и уже вечером появились сообщения с американской стороны. Спецпосланник президента США Стив Уиткоф написал, что имели место значимые подвижки в переговорном процессе по урегулированию конфликта на Украине. В общем, пока коррекции на российском рынке акций не получилось. При этом к падению вернулся российский рубль, китайская валюта превысила 12 рублей почти 90 копеек на закрытии, на 11 копеек китайский юань вырос. Вырос и доллар США, если рассматривать однодневный фьючерсный контракт, стоимость доллара превысила 86,5 рублей. При этом росли цены на нефть. Вечером немножко сбавили темпы роста, но тем не менее смесь Brent на вечер понедельника осталась в районе 97 долларов за баррель. Эскалация, вот этот новый виток эскалации на Ближнем Востоке в целом и в Персидском заливе в частности продолжается. Центральное командование вооруженных сил США сообщило о том, что американские военные атаковали 3 связанных с корпусом стражи Исламской революции танкера. После этого в КСИР заявили о том, что нанесли ракетный удар и по американскому авианосцу, и по ракетному эсминцу. Ну и помимо этого в иранских СМИ пошли сообщения о том, что иранские военные нанесли серию ударов по 6 связанным с США торговым судам. Ну и на этом фоне аналитики крупнейших инвестиционных банков вновь повышают свои прогнозы. В Goldman Sachs считают, что цены на нефть могут достичь 120 долларов за баррель, если атаки на суда станут более частым явлением.
2: Это был биржевой обозреватель бизнес-фм Алексей Завьялов. Отмечу, официальный курс доллара с 8 сентября 86,19, евро 100 рублей 17 копеек, юаня 12,85.
4: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на бизнес-фм. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Карьера с Ольгой Дементьевой.
10: Что общего у самых интересных людей, которых вы встречали? Скорее всего, вы сейчас вспомнили не их должность, не подумали, он был прекрасным финансистом или она отличный маркетолог. Скорее, вы вспомнили что-то другое. Нанимают за экспертизу, а запоминают личность. Давайте обсудим, как это использовать в карьерном продвижении. Недавно в разговоре я услышала интересную фразу. На собеседовании надо показывать весь свой человеческий диапазон. Я поймала себя на мысли. Действительно, самопрезентацию с пресловутым вопросом «Расскажите о себе» воспринимают очень уж узко. А ведь главная задача на собеседовании – запомниться, а не пересказывать резюме. Если разговаривать только про задачи и достижения, это убеждает в экспертности. А вот если еще блеснуть своей многогранностью, то это уже объясняет, почему человек успешен, что ему помогает достигать целей. Например, пока вы рассказываете о том, что увлекаетесь скалолазанием, ваш собеседник думает, это про концентрацию, умение просчитывать риски, про волевые качества, то, что важно и для работы. А если окажется, что ваш собеседник любит театр, как и вы, то у вас будет что обсудить за пределами рабочих тем. И это отличный шанс продемонстрировать свой кругозор. Замечаю, что часто интервью заканчивается оффером не в тот момент, когда кандидат перечислил все свои проекты, а когда между людьми возникло настоящее человеческое совпадение. Потому что экспертность вызывает уважение, а вот многогранность приводит к выводу «мы совпали» или «нам интересно вместе», «есть о чем поговорить». И именно интерес очень часто становится конкурентным преимуществом, началом новых проектов, новых знакомств и карьерных возможностей.
4: Карьера на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости коротко.
11: У микрофона Сердар Авликулеев. Восстановлено внешнее энергоснабжение Запорожской АЭС от линии Ферросплавная 1. Об этом говорится в заявлении гендиректора Росатом Алексея Лихачева. Станция с 20 августа, получавшая электроэнергию исключительно от собственных дизель-генераторов, переключилась на внешнее питание и работает в штатном режиме, сообщил глава Росатома, выразив благодарность всем ведомствам, благодаря которым стало возможным установление временного режима тишины и проведение ремонтных работ. Главе дипломатической миссии Германии в России вручена нота российского МИДа о закрытии Генерального консульства ФРГ в Санкт-Петербурге и немецких культурных центров имени Гёте в ответ на недружественные действия Берлина, сообщает МИД России. Глава МИД Германии Йохан Вадефуль 1 сентября заявил, что Германия закроет Генеральное консульство России в Бонне 18 сентября и расторгнет договор, касающийся деятельности Русского дома в Берлине. Страны-участницы БРИКС будут работать над созданием собственного фонда поддержки стартапов и бизнес-инкубаторов. Об этом заявил замглавы российского МИДа Шерпа России БРИКС Сергей Рябков в интервью аналитическому центру ТАСС в преддверии саммита объединения в Нью-Дели 12-13 сентября. Искусственный интеллект представляет экзистенциальную угрозу для человечества, заявил Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, призвав к жестким мерам его регулирования. Тюрк сообщил, что направит соответствующее письмо всем ведущим компаниям-разработчикам ИИ в ближайшие дни. Новости на Business FM. Каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Студия Алексей Пунцелеев. Здравствуйте. Задержаны четверо топ-менеджеров компании «Евротранс», а также три офицера МВД, включая генерала. После почти все уже арестованы, возбуждено уголовное дело о присвоении или растрате. Что будет с сетью АЗС «Трассы» и повлияет ли дефолт «Евротранса» на рынок облигаций? Развитие искусственного интеллекта угрожает человечеству, заявили в ООН и призвали принять меры, чтобы гарантировать безопасность и технологии. Все это на фоне новых сообщений, как автономные ИИ-агенты взламывают различные системы. И Россия выходит в урановые монополисты. Как пишет Financial Times, к 40-му году более трети мировых поставок урана может приходиться на Россию. Это грозит Западу зависимостью от Москвы, отмечает издание. Так ли это и в чем смысл статьи? Подробности на Business FM. Евротранс. Уголовное дело, дефолты по облигациям и претензии кредиторов. Что будет с сетью АЗС «Трасса» и могут ли проблемы одной компании повлиять на весь российский рынок облигаций? Об этом Иван Медведев.
12: В отношении руководства Евротранса возбуждено уголовное дело о присвоении или растрате в особо крупном размере. Трое топ-менеджеров компании арестованы. Председатель совета директоров задержан. В МВД выявили хищение топлива, принадлежавшего подмосковной полиции. По данным ведомства, помимо руководства Евротранса, к преступлению могут быть причастны также высокопоставленные полицейские. Трое уже уволены из органов, минимум двое арестованы. Как именно и сколько топлива у МВД было похищено, пока не сообщается. Но следствие продолжает искать других возможных соучастников и потерпевших. Параллельно у Евротранса нарастают проблемы в бизнесе. За первое полугодие этого года выручка снизилась на 28,5%. Валовая прибыль рухнула примерно с 10,5 миллиардов рублей до 642,5 миллионов, а чистый убыток составил 5,7 миллиарда против прибыли 3,2 миллиарда годом ранее. 23 июля Банк России уведомил о намерении обратиться с заявлением о банкротстве Евротранса. 5 августа аналогичное уведомление опубликовал Сбербанк. Сумму долга Сбер не раскрыл. Помимо этого, после череды технических дефолтов компания перешла в полноценный дефолт по всем выпускам облигаций. В совокупности все это оценил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и финансового университета Станислав Митрохович.
13: Если были кредиты со стороны банков, значит, банки-кредиторы и заберут себе активы Евротранса. Дальше будут пытаться эти активы продать каким-то игрокам, которые являются профильными на этом рынке. Вряд ли это купят вертикально интегрированные компании, потому что все, что было самое вкусное, что называется, уже давно вертикально интегрированные компании себе купили. Поэтому это, скорее всего, купит, может быть, какой-то участник. Может ли этот участник, например, не найтись в условиях бензинового кризиса, сказать, что это слишком невыгодный бизнес сейчас? Такой тоже может быть. Особенно, если правительство не пойдет на то, что разрешить более быстрый рост цен, тогда, соответственно, может быть, покупателя найти будет и сложно. Могут ли это означать закрытие заправок? Но мы с вами в последние месяцы живем в условиях, когда многие заправки закрываются или не работают. Но, скорее всего, ситуация с бензином более-менее нормализуется где-нибудь там к середине осени, да, когда спадет сезонный пик потребления. Может быть, к тому времени появятся какие-то уже предприниматели, которые готовы будут купить этот актив. Но я думаю, со скидкой.
12: Если говорить отдельно о дефолтах по облигациям Евротранса, то в сегменте высокодоходных облигаций это, к сожалению, не последняя жертва, считает генеральный директор инвестиционной компании «Инвестленд» Игорь Вагизов.
14: В условиях стагнирующей экономики компании с низким кредитным качеством просто не могут обслуживать свой долг. Сейчас растет количество банкротств, сейчас растет количество дефолтов. И, конечно, реакция российского рынка облигационного на это будет постепенное системное расширение спредов. Сегодня разница между доходностью высокодоходных облигаций и государственных облигаций, она достаточно невысокая. Соответственно, скорее всего, в ближайшие месяцы мы увидим еще большее расширение спредов, падение цен на высокодоходные облигации, даже тех компаний, которые еще обслуживают долг, но тем не менее общая паника инвесторов будет сказываться на всех эмитентах. Поэтому то, что мы будем видеть в ближайшие месяцы, это продолжение дефолтов, к сожалению, и расширение спредов.
12: Возвращаясь к топливному рынку, стоит отметить, что Евротранс – это крупный игрок. Компания занимает второе место по объему продаж среди независимых операторов АЗС Москвы и Московской области. Всего компании принадлежат 57 автозаправочных комплексов «Трасса», парк бензовозов, нефтебаза, завод по производству стеклоомывающей жидкости, фабрика-кухня по производству продукции для собственных кафе, а также 4 ресторана площадью 800 квадратных метров каждый. Тем не менее, эксперты говорят о том, что проблемы одной компании не стоит экстраполировать на весь рынок независимых АЗС. Им всем сейчас тяжело, но проблемы Евротранса – это проблемы Евротранса. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
2: В ООН заявили, что развитие искусственного интеллекта угрожает человечеству. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал принять меры, чтобы гарантировать безопасность и технологий, пока не стало слишком поздно. Он считает, что нужно проработать красные линии в этой области. Это на фоне постоянно появляющихся новостей о том, как автономные ИИ-агенты взламывают какие-либо системы. Валерий Убадуев продолжит.
15: Передовой искусственный интеллект может представлять экзистенциальную угрозу для человечества, заявил Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк. Он также указал, что лишь горстка людей обладает почти неограниченной властью над ИИ-технологиями. Конкретных людей он не упомянул, но агентство Рейтера предполагает, что речь шла о компаниях, которые занимаются разработками. Это OpenAI, Anthropic, Google и прочие ИИ-лаборатории. По мнению Тюрка, необходимо, чтобы страны, развивающие искусственный интеллект, и все участники цепочек поставок согласовали некие красные линии, за пределы которых ИИ не должен выходить. То есть подразумевается разработка некоего механизма контроля. Но координация между странами в данный момент времени вряд ли возможна, считает генеральный директор АЯ-эксперт, профессор МНИИПУ Роман Душкин.
16: Есть много разных нюансов. И чтобы не получилось так же, как с ядерным оружием, с ядерными технологиями в свое время, конечно бы человечеству вот сейчас договориться, взяться за руки и работать совместно вот над всеми этими вещами. Не потому что искусственный интеллект угрожает человечеству. Человечеству угрожает человечество, которое разделено. И первое, что начинает делать, это, конечно, военный искусственный интеллект для уничтожения себе подобных. Текущая геополитическая обстановка в мире не способствует тому, чтобы страны объединились, договорились и занимались бы вместе развитием технологий искусственного интеллекта для того, чтобы развивать научно-технический прогресс и решать глобальные задачи.
15: Предупреждения со стороны ООН появились на фоне регулярных новостей о том, как автономные ИИ-агенты сбегают из песочниц и как они взламывают различные системы. Особенно громкой была атака на сервис Hugging Face. Ее осуществил рой ИИ-агентов от ChatGPT. Тогда атаку удалось отразить с помощью, кстати, китайской модели. Кроме того, на днях OpenAI представила новую модель Astra. Как писал Рейтер, она способна самостоятельно, среди прочего, подготавливать налоговую отчетность, разрабатывать видеоигры, искать квартиры на покупку или аренду и многое-многое другое.
0: Одновременно со всем этим Астра заставляет отрасль беспокоиться. В частности, она скрывает методы того, как она решает те или иные задачи. То есть проводить мониторинг, следить за ее действиями становится сложнее. Создать какую-то платформу, площадку, с помощью которой будет проводиться общемировое регулирование в сфере ИИ, нужно в ближайшее время, считает партнер по Legal Tech и автоматизации процессов BGP Litigation Евгений Журба.
17: Развитие инструментов искусственного интеллекта происходит очень быстро и скачкообразно. Понятно, таких агентов регулировать надо. Вопрос, кто может это регулировать? Очень может быть, что, чтобы не разработал ООН, это будет носить какой-то декларативный характер. Выглядит так, что ООН не самая профильная организация, где нужно такие вещи регулировать. А про площадку надо думать отдельно. Кажется, что у людей есть всего полгода-год до того, чтобы договориться, кто может быть такой площадкой, найти правильный формат, и чтобы выпустить какие-то акты.
0: Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк также указывает на то, что разрабатывать какой-то совместный механизм контроля нужно как можно скорее. Он призвал предпринять все усилия для введения гарантий безопасности искусственного интеллекта. Цитата: «Пока не стало слишком поздно». Валерий Ободоев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
2: Россия выходит в урановые монополисты. К 1940 году более трети мировых поставок урана, возможно, будет приходиться на Россию, пишет Financial Times. В этих обстоятельствах у стран Запада может возникнуть зависимость от Москвы, поскольку Россия все еще остается крупным поставщиком топлива для АЭС в Европе, развивает проект в Танзании и Намибии и подписала соглашение о сотрудничестве с Нигером. Статья агитации к тому, чтобы ограничить санкциями и отобрать зарубежные объекты Росатома, считает независимый промышленный эксперт Максим Худалов.
18: Та динамика, которая идет у Росатома, прежде всего по казахстанским проектам и прежде всего по Буденновскому месторождению, по африканским проектам, действительно позволяет рассчитывать на то, что объемы производства урана, контролируемого российской компанией, вырастут. При этом европейцы и США говорят о том, что у них таких темпов нет. Почему? Потому что цены на уран долгое время, начиная с Фукусимской аварии, находились на крайне низком уровне. Они не обеспечивали добычу на новых месторождениях и, соответственно, никакой капитальной деятельности по этому направлению не велось. И этот период, когда западные страны категорически не вкладывались в развитие новых месторождений, он привел к тому, что сейчас новых хороших месторождений нет. Тот факт, что на Западе заговорили о том, что атомная энергетика получит второй шанс, он указывает на то, что потребность в топливе может иметь место. И здесь совершенно не затронут момент переработки уранасодержащего топлива в ядерное топливо, где действительно доля российской компании уже сейчас порядка 33% мощности по обогащению, и вероятнее всего вся эта компания конечной целью имеет ограничение российского доступа именно к первичному сырью. Росатом найдет себе сырье, может быть, по более высоким ценам, но опять же с учетом того, что в себестоимости производства обогащенного топлива доля первичного сырья невелика, это существенно не ухудшит экономику компании. А вот призывать к санкциям против самого Росатома пока остерегаются. Почему? Потому что это может действительно повлечь за собой резкую потерю доступного для переработки обогащенного топлива, которое может использоваться атомными электростанциями мира.
2: Максим Худалов, независимый эксперт. Какие перспективы у российского концерна в случае, если Запад будет всерьез претендовать на санкционное изъятие зарубежных урановых копий, оценивает директор АНО «Атоминфоцентр», главный редактор издания «Атоминфо.ру» Александр Уваров.
19: У нас есть, между прочим, кладовая своя урановая в Якутии, Ирком, которая еще, по сути дела, не разрабатывалась. При необходимости Росатом потихонечку начинает распечатывать. По поводу наших проектов в Казахстане и Африке, честно говоря, я там не вижу каких-то тоже на данный момент особых проблем. С казахстанской государственной компанией «Казатомпром» у «Росатома» вообще хорошие деловые отношения, долгосрочные обязательства, долгосрочные контракты, и там в ближайшее время вряд ли что-то изменится. Европа заинтересована в зарубежном уране, так как не желает добывать на своей территории, да, собственно, там же нечего добывать практически. С другой стороны, есть Китай, у которого очень мощный рост атомного парка. У них поставлена задача догнать и перегнать Америку, выйти на первое место в мире. Сейчас они уже на втором месте по атомному парку, по количеству блоков. И, конечно, китайские компании, они очень заинтересованы в уране. Китай закрывает данные о своей добыче на своей территории, но по осторожным оценкам от наблюдателей, Китай обеспечивает себя только на треть. То есть две трети урана ему требуется из-за рубежа. Вообще-то, чем отличается атомная отрасль Российской Федерации, то, что именно сырье за границу мы не поставляет. Когда говорят, что Россия поставляет куда-то там уран, это имеется в виду обогащенный уран. То есть это услуги по его обогащению, а не само сырье, добытое из земли. Собственно, мы не собираемся конкурировать на продаже сырья. Мы конкурируем на продаже высокотехнологичных услуг и высокотехнологичных проектов, как строительство АЭС. А за сырье конкурируют пусть другие страны.
2: Александр Уваров, главред издания «Атом-Инфорум». 2 года назад президент США Джо Байден подписал закон о запрете на импорт из России в Штаты низкообогащенного урана, однако предусмотрены исключения до января 2028 года. В итоге закупки в России все еще продолжаются.
4: Кто надо, услышал. Индивидуальный предприниматель Елена Солобоева попала на 1,5 миллиона рублей топ-налогов из-за ошибки в декларации на 10 рублей. По этой причине ее лишили налоговых льгот на полгода.
20: После выхода репортажа моей ситуации, через день моей декларации была принята налоговой, и через день по декларации по ИП обновился статус, что претензий к нам нет.
4: А власти Петербурга пересмотрели региональные правила льготного ОСН, поскольку Елена оказалась далеко не одна. Ждем ваших сообщений по делу в директ телеграм-канала PFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
21: У микрофона Сердар Авликулеев. Правительство России утвердило стратегию социально-экономического развития Дальнего Востока до 2030 года с прогнозом до 36-го, сообщил премьер Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. Глава Кабмина подчеркнул, что документ направлен на то, чтобы продолжить преобразование Дальневосточного федерального округа в конкурентоспособный, комфортный для жизни макрорегион с высокотехнологичной и диверсифицированной экономикой и современной инфраструктурой. Доля золотых резервов России в августе выросла после 6 подряд месяцев снижения до максимальных с мая 43,4% или 333 миллиардов 480 миллионов долларов. Таковы результаты анализа РИА Новости данных Банка России. В понедельник регулятор сообщил, что международные резервы России на 1 сентября составили 769 миллиардов и 22 миллиона долларов против 720 миллиардов 348 миллионов долларов на 1 августа. Более 300 малых технологических компаний привлекли с начала года 21 миллиард 300 миллионов рублей капитала при помощи финансовых инструментов участников национальной гарантийной системы, оператором которой является корпорация МСП, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе поездки в подмосковный город Лобню. Россия за первые 7 месяцев года продала чуть более 1 миллиард литров колы на 110 миллиардов 300 миллионов рублей. За год продажи выросли на 102,5 миллиона литров. Их сумма сразу на 17 миллиардов 900 миллионов рублей, сообщили аналитики «Честного знака». Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Бьюти-сети перехватывают электронику. Продажи мелкой бытовой техники неожиданно растут у ритейлеров в сфере красоты. Эксперты связывают это с перетоком покупателей с маркетплейсов. Параллельно владельцы торговых центров предлагают сдавать площади под склады и ПВЗ, чтобы заполнить залы, опустевшие после ухода крупных арендаторов. О том, как перестраивается рынок ритейла, Наталья Шашина.
22: Бьюти-сети активно перетягивают на себя спрос. И теперь это не только массажеры и фены, но и аудиоколонки, наушники и другая техника для дома. У «Золотого яблока» продажи электроники выросли за первое полугодие на 37% в денежном выражении. О росте спроса на девайсы сообщает Элитуаль. С одной стороны, есть история про сопутствующий товар, когда вместе с шампунем покупают еще и фен. С другой, сами сети превратились в интернет-площадки, куда привлекают селлеров. В «Золотом яблоке» заявили Business FM, что видит приток новых российских поставщиков. Летом он был особенно заметен в технике, товарах для дома, украшениях, аксессуарах, отметили в компании. Эксперты считают, что продавцы продавцы и покупатели из-за атак на маркетплейсы вспомнили, что есть сети с интернет-заказом и физическими магазинами, комментирует основатель Академии ритейла, доцент МГИМО Алексей Филатов.
1: С точки зрения системы организации доставки товара, конечно, видимо, что сейчас происходит существенное изменение в силу тех атак, которые были на инфраструктуру. Все больше розничных компаний, которые занимались продажами на маркетплейсах, они стремятся развивать направление click and collect, когда заказы можно забирать в магазинах. Люди уверены, что заказав товар, они могут прийти и быстро забрать его в магазине. Не попадает в ситуацию, когда, возможно, товар-заказ придется ожидать больше, чем планировал. Все бренды, которые завоевали доверие большой аудитории, они сейчас находятся в, возможно, уникальной ситуации, когда могут предлагать своим покупателям услуги и решения не только в своей области. Я думаю, в этом смысле мы абсолютно точно находимся в состоянии перелома и очень вероятно развития нового направления.
22: Тренд на мультиканальную модель видит и Максим Абушенков, основатель бренда товаров для ухода за полостью рта Revline.
3: Тренд действительно существует, и он и был изначально. Все компании, которые активно развиваются, растут, они изначально уже были на других площадках. А сейчас мы трафик перераспределили, мы больше трафика даем на Озон и на другие площадки. Кстати, Золотое Яблоко, МВидео, ДНС, Глобус, Лента. Сейчас мы ведем переговоры еще с сетями со многими. Где-то в общественных сетях мы стоим тоже. В принципе, все крупные компании так делают. Просто вопрос, что для маленьких компаний это бывает не под силу. То есть они не могут охватить сразу несколько каналов продаж, поставить везде менеджеров.
22: Пока бренды ищут новые каналы сбыта, торговые центры предлагают свои пустеющие площади под ПВЗ и мини-склады маркетплейсов. Такую инициативу собираются предложить Минпромторгу, сообщил сопредседатель Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла Павел Люлин. В ТЦ предлагается размещать хабы от микроформатов 150 квадратов до крупных в 5000 квадратов. По словам Люлина, около 70% ТЦ в стране были бы готовы разместить такие расширенные ПВЗ. Управляющая торговым центром Алтуфьевский Наталья Кузнецова считает предложение реалистичным. Ее ТЦ уже идет по этому пути.
5: Например, мы переоборудовали свой подземный паркинг, подвал, под Яндекс.Лавку, поскольку машин, желающих припарковаться у нас, тем более за деньги, нет. Но есть свободные отапливаемые площади, которые подходят под этот бизнес. Соответственно, мы уже давно идем по этому пути. Например, с уходом таких больших магазинов, как МВидео, у нас остались площади свободные, там, 3000 квадратных метров, 2,5. Ну, мы, конечно, производим какую-то нарезку, но, видимо, в глубине этой нарезки это никому не нужные площади. Но тут мы сталкиваемся с другой проблемой. Поможет ли нам наше государство ее решать? А если мы начинаем из торговых центров переделываться в складские, это другой вид разрешенного использования, который должен быть в выписке на земельный участок. То есть, когда у нас был магазин и складские помещения как вспомогательные, это не требовалось. А если у нас сейчас основным станет складской бизнес, не начнутся ли проблемы у торговых центров?
22: Кроме того, один из вопросов, во сколько обойдется аренда такой немалой площади в ТЦ. Впрочем, пока это только предложение. Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
2: Сербские авиакомпании получили право летать в Калининград. Российский Минтран сообщил, что авиавласти двух стран договорились о расширении двустороннего воздушного сообщения, однако пока сербские авиакомпании не подавали заявок на полеты по этому маршруту, уточнили в ведомстве. Вероятность, что рейсы в итоге состоятся, невелика, считает гендиректор туристической сети «Розовый слон» Александр Мкратчан.
23: Это пока только заявление Минтранса РФ. Ни одно официальное лицо Air Сербии не подтвердило эту информацию. Рейсы, скорее всего, не состоятся, по крайней мере, в ближайшее время. То есть мы относимся с большим скепсисом, пока не будет подтверждения с сербской стороны. В случае, если будут подтверждены, там где-то максимум 2 рейса в неделю, больше там спроса нет. На небольшом самолете 100-местном. Какой-то большой самолет ежедневно там не нужен. Калининград – это очень ограниченный рынок. Сербия очень хорошо зарабатывает в России. Плата за риск у них достаточно большая. Они берут примерно билеты с россиян в 2 раза дороже, чем они летают на подобные расстояния по Европе. Скажем, билет Москва-Белград стоит больше в одну сторону, там, 50 тысяч рублей, когда Белград-Лондон стоит от силы 25. Это такой же маршрут примерно по продолжительности.
2: Александр Крачан, гендиректор турсети «Розовый слон». Сейчас Air Serbia совершает прямые регулярные рейсы по маршруту Белград-Москва. По данным сайта авиакомпании, полеты выполняются в аэропорт Шереметьево ежедневно от 2 до 4 раз в день. Яндекс.Самокат оштрафовал москвичку за чужое нарушение. Девушка рассказала Business FM, что несколько недель не может оспорить санкции за проезд на самокате, который она не совершала. Поводом для штрафа стало фото, которое сделал прохожий и отправил Яндексу. Тему продолжит Диана Чубанова.
6: Поездка с работы домой на Яндекс.Самокате обернулась для московской аспирантки Марии штрафом в 3000 рублей. Сумма небольшая, но платить девушка не хочет из принципа. Дело в том, что кикшеринговый сервис назначил штраф по фотографии, которую сделал на свой телефон случайный прохожий. На фото парень и девушка едут на одном самокате вдвоем, что строжайше запрещено, причем снимок сделан со спины, так что лиц тех, кто катался на самокате, не видно. Распознать можно только номер СИМ. Самокат этот Мария действительно в тот день арендовала, но на фото не она, и ехала она на самокате одна, рассказала девушка Business FM.
7: Я возвращалась с работы, взяла самокат своим обычным маршрутом, но мне прилетает штраф через час или два о том, что я ехала на самокате вдвоем. Маршрут некорректный. В приложении видно, что я буквально по рельсам туда-сюда назад ездила. Пишу в поддержку, я не ехала вдвоем. Можете, пожалуйста, предоставить доказательства. Они присылают мне на почту фотографии, где за рулем самоката мальчик, а сзади него девочка. Какой-то человек просто сфоткал, отправил в поддержку, написал, видимо, некорректное время, либо они сами не уточнили время. И по геолокации посмотрели, что самокат находился в том месте недалеко, где я его оставила, и повесили штраф на меня. Я в поддержку разъясняю ситуацию, что на фотографии не я, у меня совершенно нет такой одежды, я была одета в другой. Во-вторых, место, на котором зафиксировано фотографии, находится чуть дальше, чем я оставила самокат. В этом месте я физически не была.
6: Мария просила службу поддержки Яндекс.Самоката проверить любые камеры наружного видеонаблюдения, которых по пути было много. Она говорит, что проезжала мимо нескольких магазинов и считает, что, скорее всего, виноват тот, кто арендовал самокат после нее. Но на свой запрос она получала шаблонные ответы ботов. Один из таких о том, что самокат девушка могла передать сторонним лицам. Дальнейшие ее возражения игнорировались. Мария написала письмо на электронную почту поддержки. Результат тот же. Штраф требует заплатить ежедневно. Девушка собирается из-за этого перевыпустить банковскую карту, чтобы деньги не могли снять, и намерена проконсультироваться с юристом. Дальше составлять досудебную претензию к Яндекс.Самокат. Этот случай далеко не единственный. Фиксирующих устройств в городах становится все больше, а штрафы продолжают прилетать по ошибке, рассказал партнер адвокатского бюро «Интеллектуальный капитал» Андрей Завьялов.
8: Ситуация носит не единичный характер и вызывает множество споров. Агрегатор должен доказать, что нарушили правила именно вы. Фотография, где не видно ни лица, ни номера самоката, это крайне слабое доказательство. Она не позволит с достоверностью установить вашу личность и факт того, что именно вы управляли этим самокатом в момент нарушения. Сервисы, как правило, используют внутренние инструменты для привязки фоток поездки, но если они не предоставляют прозрачные доказательства, например, данные GPS, это можно оспаривать. С большей долей вероятности суд откажет агрегатору при рассмотрении дела.
9: Если агрегатор не идет на контакт, единственный выход – обращение в суд. Что касается получения камер видеонаблюдения, в идеале девушке обратиться к адвокату, адвокат уже оформит запрос и получит записи с камер видеонаблюдения.
6: Business FM направила запрос к шеринговому сервису Яндекс. На вопрос редакции там не ответили, но попросили контакты оштрафованной девушки. Возможно, хотя бы процент ботов в этом конфликте теперь станет заметно меньше. Диана Чубанова, Дарья Горшкова, Business FM.
24: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
25: Аналитический центр ВЦИОМ по заказу РИА Новости провел опрос, в ходе которого выяснил мнение москвичей об удобстве проживания в столице. В целом люди высоко оценивают комфортность городской среды. 9 из 10 опрошенных считают Москву комфортным городом для жизни, в том числе каждый четвертый – очень комфортным. Позитивные оценки преобладают и на локальном уровне. 82% отметили, что им удобно жить в своем районе. В общей сложности 73% считают, что в последние годы Москва стала более комфортной. Хотя 17% респондентов заявили, что комфортность городской среды снизилась, а 8% сказали, что вообще-то не видят никаких значимых изменений. Больше всего москвичи довольны уличным освещением – 83%. Следом идут чистота улиц и общественных пространств, состояние пешеходных зон и тротуаров, состояние уличной навигации и указателей. И опять же, каждый раз есть недовольная часть – от 15 до 24% в зависимости от конкретного пункта. Почти три четверти опрошенных признали, что благоустройство поменяло их повседневные привычки. Один из наиболее заметных эффектов – рост физической активности. 40% стали чаще гулять на улице или в парке, а 32% чаще отдавать предпочтение пешим маршрутам вместо использования транспорта. Но и здесь не обошлось без доли негатива. Среди ответов на вопрос о влиянии городской среды на повседневную жизнь были и такие. Все перекопано, грязь, шум, ходить гулять невозможно. Реже гуляю на улице и в парке. Не заметил благоустройства. Впрочем, подобные оценки со стороны москвичей все-таки редкость. А вот ответ, заслуживающий внимания тем, что набрал 25% голосов, из-за благоустройства городской среды мое повседневное поведение особо не изменилось. Подробности в мобильном приложении «Бизнес-ФМ» и на портале BFM.ru.
24: Недвижимость на «Бизнес-ФМ». «Бизнес-ФМ». Новости. Коротко.
10: У микрофона Сардар Авликулеев. Режим ЧС муниципального характера введен после повреждения беспилотником жилого дома в Перми. Об этом сообщает пресс-служба мэрии по итогам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям. Власти отмечают, что сейчас организован прием заявлений от жильцов по возмещению утраченного имущества, а также установлена горячая линия. Утром в понедельник в результате атаки беспилотника был поврежден многоквартирный дом в Перми. Один человек погиб, четверо ранены. Все жильцы эвакуированы, для них развернут пункт временного размещения. Спецпосланник президента США Стив Уиткоф в понедельник заявил, что визиты в Россию и на Украину позволили добиться ряда успехов в украинском урегулировании, включая организацию возможных трехсторонних переговоров Вашингтона, Москвы и Киева. По данным Financial Times, Уиткоф и Кушнер привезли на встречу в Москве и Киеве обновленные документы, учитывающие изменения обстоятельств с момента приостановки в феврале переговоров по решению украинского конфликта. Правительство до конца года планирует внести в Госдуму третий пакет мер по борьбе с интернет-мошенничеством. Он будет включать 15-17 инициатив, сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Какие меры войдут в третий пакет, Григоренко не уточнил. За последние два года приняты два федеральных закона, которыми предусмотрено более 50 различных мер, направленных на борьбу с интернет-мошенниками. Молодежная сборная России по футболу проведет товарищеские матчи против команд Северной Македонии и Сербии. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
24: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
11: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Альтернатива для Германии победила на выборах в Ландтаг Саксонии. Она набрала почти 44% голосов у правящей партии ХДС канцлера Мерца всего 17%. Какое значение это будет иметь для Германии и самого Мерца? Комментарии Георгия Бофта. Иран испытал новую ракету на американских кораблях. Сбить не удалось, но и попадания не было. В Тегеране утверждают, что перед этим США ударили по трем гражданским танкерам, а в Вашингтоне что после. А в Goldman Sachs уже предупредили, что нефть может вырасти до $120 за баррель. И мировое время планирует отвязать от вращения Земли, как заявлено, чтобы избежать сбоев в компьютерах и навигации. Вопрос рассмотрит Международное бюро меры весов. Там отмечают, что вращение планеты последние годы ускорилось. На что и как это влияет, и как тогда считать время? Подробности на Бизнес-ФМ. А
2: Альтернативой для Германии стала альтернативой для Саксонии. А партия АДГ победила на выборах Ландтаг земли Саксония-Анхальт, набрав почти 44% голосов, вдвое больше, чем было в 2021 году. Результат ХДС канцлера Мерца обвалился с 37 до 17%. Из 83 мандатов у АДГ 39, то абсолютного большинства партии не хватило трех. При этом явка составила почти 78%. Это стало рекордом для земли за всю историю после объединения страны. Какое значение это будет иметь для Германии и канцлера Фридриха Мерца? Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
12: Саксония-Анхальт – самый бедный регион Германии. Валовый продукт сокращается третий год подряд, причем быстрее общегерманского. В химико-технологическом кластере Лойна-Шкопау-Биттерфельд загрузка мощностей упала ниже 70%. Сказалось прекращение поставок российского газа, который был для местной промышленности не только энергоносителем, но и сырьем. Газ в Европе теперь дороже, чем в США или Китае. Но главным фактором победы АДГ стала не безработица, более 8%, что выше среднего показателя по Германии, около 6,5%, и не низкий уровень доходов, а демография. Здесь высокая доля жителей старше 60 лет. Не прекращается отток молодежи, падает доля выпускников гимназий среди оставшихся. Доля иммигрантов тоже оказалась не так важна. На востоке Германии АДГ вообще сильнее там, где иммигрантов мало. Сказался и личный фактор. Прежний местный лидер Райнер Хазелов, правивший 15 лет, ушел в январе, и ХДС шел на выборы с новичком Шульце. Результаты голосования при этом не похожи на протест меньшинства. Среди избирателей моложе 60 АДГ взяла почти половину голосов. Среди людей моложе 35 с низким образованием – 2/3. Хуже всего показатель – среди имеющих высшее образование. Что касается ХДС, то партия вообще провалилась среди молодежи, получив лишь 5%. Кстати, судя по общефедеральным опросам, большинство немцев, решающие для себя повесткой, считают земельную и лишь чуть более трети – федеральную. Программа, с которой АДГ шла на земельные выборы, а это более 250 страниц, тянет на будущую правительственную программу для всей страны. Самая длинная глава посвящена эмиграции. Она предполагает фактическую отмену права на убежище, отказ с земли принимать беженцев и создание оперативной группы по депортации. Даже иностранные квалифицированные кадры, включая врачей, объявлены непригодными из-за культурных различий. В школах партия предлагает ввести, помимо охраны, вооруженной слезоточивым газом, отдельные классы для беженцев. Много предложений по отношениям с Россией, а именно отмена вредящих экономике санкций, перезапуск газопровода «Северный поток», сохранение преподавания русского языка, возобновление школьных обменов. Хотя почти ничего из этого не относится к компетенции земельных властей. За пределами Германии АДГ часто называют нацистской, однако сами немецкие власти этот термин не употребляют. Юридическая формула другая, достоверно правоэкстремистская. Земельное ведомство по охране Конституции Саксонии и применяет ее ко всему региональному отделению. В отчете за прошлый год сказано, что программа отделения партии в Саксонии заметно пронизана российской идеологией. Его функционеры поддерживают связи с другими правоэкстремистскими партиями,

0: дали бы 44 голоса тем, кого она поддержит. Для выборов нового премьера нужно набрать 42 голоса в двух турах. Если их нет, то Ландтаг может самораспуститься и назначить новые выборы. Но если сам роспуск отклонен, а для этого нужно все те же 42 голоса, назначается третий тур, где для выборов премьера достаточно относительного большинства. Если депутаты Сары Вагенкнехт воздержатся, то кандидат АДГ пройдет. Однако лидеры партии настаивают на единоличном мандате без внешней поддержки и коалиции или перевыборы. Пока будет длиться эта неопределенность, нынешний премьер от ХДС продолжит исполнять обязанности. Так что ситуация патовая, и она может затянуться на месяцы. Для канцлера Мерца все это стало сильным ударом, при том, что его рейтинг и так бьет один антирекорд за другим. Внутри самой ХДС 3/4 считают, что Мерц навредил результату ХДС. А среди сторонников партии так думает почти половина. Полезным его называют лишь 5%. Теперь следует ждать выборов 20 сентября в Берлине и Мекленбурге, где рейтинги ХДС вообще выражены в однозначных числах. В краткосрочном плане курс федерального правительства, впрочем, будет продолжен, в том числе в части роста расходов на оборону и инфраструктуру. Однако дальнейшие успехи АДГ могут поставить под вопрос управляемость уже федеральной политики по ключевым вопросам.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофта знает». Иран испытал новую ракету на американских кораблях, США ее не сбили. Заявление Центрального командования США говорит, что попадание по кораблям удалось избежать. В ответ штаты ударили по трем иранским танкерам. В Тегеране другая версия. Они атаковали авианосец и эсминец после удара по гражданским судам. В Goldman Sachs уже предупредили, что нефть может вырасти до $120 за баррель, если нападения на суда в Армузском проливе участятся. Валерий Убадоев продолжит.
2: Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Махсен Резаи заявил, цитирую, «Впервые мы испытали нашу противокорабельную ракету над американским военным кораблем. К формулировке «испытали ракету над кораблем» уже есть ряд вопросов. Это с учетом того, что в американском Центком ранее заявляли, что два их корабля, цитата, «успешно уклонились от атаки». Трудно себе представить то, как массивно американские корабли уклоняются от ракет. Возможно, Иран просто промахнулся ракетой, но, чтобы не потерять лицо, назвал это испытанием. А Штаты, чтобы выставить себя умелыми воеводами, назвали это успешным уклонением. Такая себе словесная эквилибристика военных действий. Однако из этих заявлений следует, что иранские ракеты не были сбиты американскими силами ПВО, установленными на кораблях. И это важно. Во всей этой ситуации крайне много различных возможных переменных. Что-то утверждать наверняка нельзя, говорит военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
3: Та и другая сторона могут, в принципе, приукрашивать ситуацию, могут выдавать за действительность то, что на самом деле не соответствует реальности. Была информация о том, что Иран, возможно, работает над созданием сверхзвуковой противокорабельной ракеты. Мог ли он такую ракету испытать? Да, конечно, это возможно. Возможно и уклонение. Также это, конечно, достаточно сложно уклониться от современной противокорабельной ракеты. Но здесь, смотрите, либо все-таки ракета недостаточно точная, либо и та, и другая сторона что-то приукрашивают. Это тоже возможно.
2: Что уже точно известно и что никак не получится подвергнуть сомнению, это то, что в ответ на атаку США ударили по трем нефтяным танкерам, связанных с Ираном. Утверждалось, что эти суда были выведены из строя. Также, по данным Financial Times, американские военные по ночам в течение 4 месяцев проводили операцию по разминированию Армузского пролива. Беспилотные катера и специальные аппараты, оснащенные гидроакустическими системами, находили в воде мину, после чего к ней спускались водолазы ВМС США, устанавливали на ней небольшой заряд взрывчатки и проводили детонацию. Но, во-первых, остается угроза того, что не были уничтожены все мины, а во-вторых, ничто не мешает Ирану заминировать пролив вновь, отмечали эксперты, опрошенные FT. И на всем этом фоне аналитики из Goldman Sachs предупреждают, что нефть может вырасти до $120 за баррель, если атаки на суда в Армузском проливе продолжатся. Продолжает ведущий эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
4: Такой прогноз действительно может реализоваться, потому что тенденция сейчас к эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Цены на нефть в районе $90-100 для американцев в целом комфортные. Это позволяет сохранять рентабельность многим американским проектам. Они даже увеличивают объем добычи. И Трамп может говорить, ну я же обещал бурить, бурить, бурить. Вот я это и делаю. Поэтому Ирану как раз-таки нужно обострить ситуацию, чтобы затолкать цены на нефть в некомфортную для Соединенных Штатов позицию. В некий диапазон как раз-таки там $120 более за баррель. Чем больше, тем лучше. Для того, чтобы вынудить Соединенные Штаты пойти на какие-то переговоры, на какие-то компромиссы. Поэтому я думаю, что Иран-то как раз со своей стороны будет стремиться

0: Поднять цены как можно выше.
1: Помимо атак на суда, продолжаются удары по НПЗ на Ближнем Востоке. В Саудовской Аравии в городе Джизан был атакован объект нефтяной компании «Сауди Арамко». Это один из крупнейших в стране НПЗ, мощностью 400 тысяч баррелей в сутки. Валерий Убадоев, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
2: Мировое время планируется отвязать от вращения Земли, чтобы избежать сбоя в компьютерах. Вопрос рассмотрит Международное бюро меры весов на собрании в середине октября, сообщает Financial Times. На данный момент существует два эталона измерения времени, вращения Земли и атомные часы, которые отсчитывают секунды по колебаниям атомов цезия. При этом эти два эталона расходятся, так как скорость вращения Земли постоянно меняется. К атомным часам из-за этого уже добавили 27 високосных секунд. Однако вращение планеты последние годы ускорилось, поэтому вопрос о том, чтобы впервые в истории вычесть одну секунду из всемирного координированного времени. При этом возможность вычитать секунды техника не предусматривает. Специалисты предупреждают о возможных системных ошибках в работе спутниковой навигации, телекоммуникации, энергосетей и финансовых рынков. И чтобы всего этого не произошло, предлагается вообще отвязать вращение Земли от подсчета времени. Переписывать программы и системы для этого точно не стоит, говорит соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
3: Действительно, все это очень сильно похоже на ту самую проблему 2000 года, проблему миллениума. Именно можно отметить, что, во-первых, это проект, где предлагается вычитать секунду. Во-вторых, если вдруг у нас внезапно ускорилось вращение Земли, а когда оно замедлится, они чтобы прибавлять, тогда все будет работать. То есть такая довольно интересная структура понимания мира у коллег, который предлагает данный подход, но по факту у процессора внутри, вот примерно как атомные часы сделаны в плане того, что там колебания цезия, также и у процессоров имеются внутри, у компьютеров тактовые генераторы, которые генерируют в определенной последовательности повторяемые такты, из которых рассчитывается время и так далее, и так далее. И действительно, в компьютере минуса нет в этом плане, и вычитать будет очень сложно это переделывать, и скорее всего просто будет идти, как это сейчас и происходит, если мы говорим про какой-нибудь автомобиль современный, телефон какой-нибудь современный и так далее, то не нужно никаких переписываний, просто через интернет сверяется точное время, передвигается оно внутри того промежутка, который нужен. То есть через интернет это давно все делается, и выдумывать какие-то велосипеды, мастерить, которые предлагают коллеги о том, чтобы международная организация перевести стандарт времени в компьютерах, мне кажется, какой-то крайне непонятной ситуации. По большому счету, да, нужно будет переписать программы, да, старые не будут работать, там будут расхождения, и окей, кто пользуется старыми программами, их довольно мало, они будут пользоваться на старых компьютерах, и эти старые компьютеры тоже никто переделать не будет. Это касается лишь того, что будет в ближайшее время.
2: Максим Горшенин, соучредитель Ассоциации 2620. Ждать, что Международное бюро меры весов на собрании во французском Версале примет решение больше не привязывать вращение Земли к отсчету времени. Согласно проекту предложения, использование високосных секунд для синхронизации прекратится с 20 мая следующего года. Торговым центрам могут срезать паркинги, снизить на 30% нормативы по обеспечению парковкой. ТЦ в российских городах предложила Ассоциация торговой недвижимости и экспертов ритейла. Инициатива обсуждается на фоне снижения ввода торговой недвижимости и смены покупательского поведения. Насколько своевременно данная инициатива на фоне атак на логистические хабы, маркетплейсов и сложностей с онлайн-доставкой, об этом в дальнейшем эфире «Бизнес FM».
4: Бизнес FM. Инструкция по применению.
5: Показания.
4: Потребность быть в курсе в любой момент.
5: Особые показания.
4: Дефицит времени.
5: Способ применения и дозы.
4: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
5: Передозировка.
4: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
5: и, очевидно, уже в курсе.
4: Исключения. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
5: Консультация с врачом не требуется.
4: Правило двух пиц. Правило застегнутой толстовки. Правило дневного фитнеса. По каким бы правилам вы ни выстраивали свой день, главное, чтобы они работали и помогали приносить деньги. Верхушка списка Forbes в своих привычках и правилах, жизненных режимах и ритмах. В специальном проекте «Органайзер миллиардера». Скоро на Business FM. Компании и корпорации.
6: В студии Диана Чубанова. Здравствуйте.
4: Отчеты и планы.
6: Во Вкусвилле теперь можно арендовать дрель, проектор и PlayStation 5, сообщает издание Shoppers. В 6 магазинах сети появились постаматы шеринг-сервиса «Бери-беру», позволяющие брать в аренду различную технику для уборки, ремонта и досуга, сообщил ритейлер. Стоимость услуги зависит от выбранной техники и срока аренды. Аналогичные постаматы установили также в некоторых магазинах сети «Суперлента» и «Магнит», а также пунктах выдачи «Озон». ВБ-банк запустил ВБ-кэш – кредитный лимит до 100 тысяч рублей, который можно подключить к дебетовой карте банка. Деньги можно использовать на любые цели, в том числе снятие наличных и переводы. Лимит устанавливают индивидуально. Старейшая в России косметическая фабрика «Свобода», выпускающая крем-балет и зубную пасту «Парадонтол», смогла избежать банкротства и привлекла инвестора. С требованием признать АО «Свобода» несостоятельным в суд обращалась структура, связанная с группой «Черноголовка». Расплатиться по долгам производство помогла компания «Актив». По данным источников издания «Коммерсант», знакомых с ситуацией в сделке, со стороны покупателя участвовал Максим Севрюков, бизнесмен из Курска и фронтмен рок-группы «Капитан Макс». Он подтвердил «Коммерсанту», что инвестировал в «Свободу», не раскрыв сумму вложений. Ранее у него не было интересов в косметическом бизнесе. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. В Белграде прошли похороны генерала Ратка Младича. На церемонию прощания пришли тысячи людей. По данным «Франс Пресс», среди прибывших много ветеранов югославских войн. Там присутствовали представители сербского руководства, в том числе министр обороны Братислав Гашич, министр юстиции Ненад Вуич и министр культуры Никола Селакович. Также на церемонии был посол России в Сербии Александр Боцин-Харченко. Генерала похоронили с воинскими почестями на Топчедерском кладбище, где также покоится его дочь Анна. Младич умер 27 августа в возрасте 84 лет в следственном центре ООН в Гааге. Там он бывал пожизненное заключение, как заявлено, за военное преступление и геноцид в Сребренице, совершенные во время Боснийской войны. О похоронах генерала журналист, автор канала «Новости Сербии» Виктория Мартынова.
7: На похороны генерала Младича в Белграде собрались несколько тысяч людей, включая и тех, кто приехал из Республики Сербской, из Черногории, военные ветераны, из Бьелины и так далее, и так далее. Но в Белграде живут почти 2 миллиона человек. Понятно, что это не супер большое количество. Что касается воинских почестей, есть два варианта. Первый вариант, когда это похороны, которые организуют государство, они проходят на государственном уровне. Другой вариант, и это именно наш случай, когда Ассоциация генералов Сербии как бы самоорганизовалась. Если очень кратко, то для одних он герой, для других он злодей. И здесь практически нету тех, кому все равно. Вся эта ситуация с Младичем, с приговором и так далее, она лежит в более цивилизационного, если угодно, разлома. То есть либералы считают, что, конечно, Младич преступник, конечно, место Сербии в Евросоюзе. Славянофилы считают, что Евросоюз нам не друг, они совершенно не забыли, как НАТО бомбило Югославию, а до этого бомбили и позиции генерала Младича в Республике Сербской и Федерации Боснии и Герцеговины. И он такой символ сербства. Плюс очень-очень-очень многие согласны, что Гаагский трибунал как таковой был ужасно предвзят. То есть совершало ли войско Республики Сербской военные преступления во время Боснийской войны? Да. И с трех сторон были ли сербы единственными, кто их совершал? Ну, конечно, нет. При этом именно сербов больше всего осудили, больше всего приговорили к пожизненным срокам.
2: Виктория Мартынова, автор канала «Новости Сербии». Как ранее заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, публичное чествование в Сербии Младича может негативно сказаться на отношении Белграда с Евросоюзом. По ее словам, прославление военных преступников противоречит европейским ценностям и недопустимо не только в странах-членах ЕС, но и в странах-кандидатах. Ранее в связи со смертью Младича президент Сербии Александр Вучич обвинил суд ООН в нецивилизованном поведении из-за отказа освободить его, находясь в заключении. Генерал пережил несколько инсультов, комментируя журналист из Сербии Катарина Лана.
8: Сербия является страной-кандидатом на вступление в Евросоюз, а Брюссель, как мы знаем, однозначно осудил воздавание почести осужденному в Гааге генералу Ратко Младичу. Соответственно, Белграду идти против этой линии, это все равно, что заявить, что мы больше не собираемся в ЕС. Но при этом похороны были организованы при максимальной поддержке государства, которое вообще возможно в таких рамках. Тело генерала привезли на правительственном самолете при участии министра юстиции. Всю дорогу в Белграде, где стояли патрули, где везли тело генерала, полицейские отдавали ему честь. Также на похоронах были оружейные залпы и, собственно, и даже последняя воля генерала быть похороненным рядом с дочерью в Белграде, она была уважена. Я думаю, что президент Вучич достаточно мудр и здесь в очередной раз смог пройти между Сциллой и Харибдой и масштабно, в принципе, вот в отношениях Сербии и Евросоюза после этих похорон ничего не изменится. Ну, в конце концов, Вучич сам неоднократно припоминал европейским политикам ценность демократии. И вот в этом конкретном случае, когда всему народу была организована возможность проститься со своим героем, то здесь, несомненно, этот канон был абсолютно соблюден.
2: Катарина Лана, журналист из Сербии. Александр Вучич на траурной церемонии не присутствовал. В это время он принимал официальную делегацию из Узбекистана. В резюме все чаще стали встречаться шутки и мемы. Такие примеры стали распространяться в сети. Основная цель тут – обмануть алгоритмы искусственного интеллекта, которые многие компании используют при поиске сотрудников. А работает ли это на практике, решает ли основную задачу соискателей, мнение экспертов в дальнейшем эфире «Бизнес FM». Ну а сейчас индекс Мосбиржи начал неделю с роста. По итогам основных торгов он прибавил 0,7%. Ноябрьский фьючерс на Brent превысил $97 за баррель из-за новой эскалации конфликта США и Ирана. Биржевые итоги дня подвел обозреватель «Бизнес FM» Алексей Завьялов.
9: По итогам понедельника российский рынок акций не сильно, но все-таки вырос. 0,5% за основную торговую сессию прибавил индекс Московской биржи. Закрытие 2265 пунктов, хотя были попытки скорректироваться уже, видимо, по факту встречи американцев делегации и в Москве, и в Киеве, но тем не менее, с одной стороны, на рынке говорят, что нету каких-то прорывных решений, с другой стороны, была дана высокая оценка этим переговорам, но в частности помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков сказал, что встреча президента Российской Федерации с представителями президента США Стюартом Виткоффом и Джаредом Кушнером была содержательной, конструктивной, предельно откровенный и доверительный. Ну и уже вечером появились сообщения с американской стороны. Спецпосланник президента США Стив Виткофф написал, что имели место значимые подвижки в переговорном процессе по урегулированию конфликта на Украине. В общем, пока коррекции на российском рынке акций не получилось. При этом к падению вернулся российский рубль. Китайская валюта превысила 12 рублей почти 90 копеек на закрытии, на 11 копеек китайский юань вырос. Вырос и доллар США, если рассматривать однодневный фьючерсный контракт. Стоимость доллара превысила 86,5 рублей. При этом росли цены на нефть. Вечером немножко сбавили темпы роста, но, тем не менее, смесь Brent на вечер понедельника осталась в районе $97 за баррель. Эскалация, вот этот новый виток эскалации на Ближнем Востоке в целом и в Персидском заливе, в частности, продолжается. Центральное командование вооруженных сил США сообщило о том, что американские военные атаковали 3 связанных с корпусом стражи исламской революции танкера. После этого в КСИ СИР заявили о том, что нанесли ракетный удар и по американскому авианосцу, и по ракетному эсминцу. Ну и помимо этого в иранских СМИ пошли сообщения о том, что иранские военные нанесли серию ударов по 6 связанным с США торговым судам. Ну и на этом фоне аналитики крупнейших инвестиционных банков вновь повышают свои прогнозы. В Goldman Sachs считают, что цены на нефть могут достичь $120 за баррель, если атаки на суда станут более частым явлением.
2: Это был биржевой обозреватель бизнес-фм Алексей Завьялов. Отмечу, официальный курс доллара на 8 сентября 86.19, евро 100 рублей 17 копеек и юаня 12.85.
4: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. «Сумма технологий» с Денисом Самсоновым.
10: Ведете диалог с чат-ботом и замечаете, что собеседник внезапно поглупел, не помнит факты, которые еще два запроса назад вы живо обсуждали. Загрузили большой документ какими-то его частями, искусственный интеллект пользуется эффективно, а некоторые словно не замечают. В этот момент айтишники начинают говорить про контекстное окно. На этой неделе мы разбираемся с их жаргоном, сегодня как раз про него. Контекстное окно – объем информации, который языковая модель может учитывать одновременно. Туда попадает текущий запрос, история диалога, нужные фрагменты загруженных документов. Объем окна измеряется в токенах, минимальных единицах текста, которыми оперирует модель. Сколько окна уже занято, в обычном чате на глаз не видно. В длинном диалоге модель может хуже использовать информацию из его начала. Старые сообщения не помещаются в окно целиком, и система начинает их сокращать. Чем больше контекстное окно, тем лучше. Да, но не всегда. Исследователи из Стэнфорда показали, даже если вся информация помещается в окно, протестированные модели лучше использовали данные в начале и в конце контекста, а хуже те, что были в середине. Контекстное окно – рабочий стол модели. Часть знаний уже находится внутри нее. Спросите, в чем смысл встречи князя Андрея с дубом? И искусственный интеллект, скорее всего, ответит без внешних источников. Если нужна точная цитата, модели надо дать настоящий текст или подключить ее к источнику. Нужный фрагмент займет часть контекстного окна. Практический вывод. Если чат начал путаться и забывать, сохраняйте главное, закрывайте старый и открывайте новый. Если айтишники предлагают перейти на более дорогой тариф ради большего контекстного окна, спросите у них, не стоит ли сначала эффективнее работать с данными, отбирать только нужную информацию и правильно собирать контекст для каждого запроса.
4: Сумма технологий на Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
11: У микрофона Сердар Авликулиев. Восстановлено внешнее энергоснабжение Запорожской АЭС от линии Ферросплавная-1. Об этом говорится в заявлении гендиректора Росатом Алексея Лихачева. Станция с 20 августа, получавшая электроэнергию исключительно от собственных дизель-генераторов, переключилась на внешнее питание и работает в штатном режиме, сообщил глава Росатома, выразив благодарность всем ведомствам, благодаря которым стало возможным установление временного режима тишины и проведение ремонтных работ. Главе дипломатической миссии Германии в России вручена нота российского МИДа о закрытии Генерального консульства ФРГ в Санкт-Петербурге и немецких культурных центров имени Гёте в ответ на недружественные действия Берлина, сообщает МИД России. Глава МИД Германии Йохан Вадефуль 1 сентября заявил, что Германия закроет Генеральное консульство России в Бонне 18 сентября и расторгнет договор, касающийся деятельности русского дома в Берлине. Страны-участницы БРИКС будут работать над созданием собственного фонда поддержки стартапов и бизнес-инкубаторов. Об этом заявил замглавы российского МИДа Шерпа России БРИКС Сергей Рябков в интервью аналитическому центру ТАСС в преддверии саммита объединения в Нью-Дели 12-13 сентября. Искусственный интеллект представляет экзистенциальную угрозу для человечества, заявил Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, призвав к жестким мерам его регулирования. Тюрк сообщил, что направит соответствующее письмо всем ведущим компаниям-разработчикам ИИ в ближайшие дни. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут. Держитесь курса.
12: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пунцелиев. Здравствуйте. Задержаны четверо топ-менеджеров компании «Евротранс», а также три офицера МВД, включая генерала. После почти все уже арестованы, возбуждено уголовное дело о присвоении или растрате. Что будет с этим за эстрасы и повлияет ли дефолты «Евротранса» на рынок облигаций? Развитие искусственного интеллекта угрожает человечеству, заявили в ООН и призвали принять меры, чтобы гарантировать безопасность и технологии. Все это на фоне новых сообщений, как автономные ИИ-агенты взламывают различные системы. И Россия выходит в урановые монополисты. Как пишет Financial Times, к 40-му году более трети мировых поставок урана может приходиться на Россию. Это грозит Западу зависимостью от Москвы, отмечает издание. Так ли это и в чем смысл статьи? Подробности на Business FM. Евротранс. Уголовное дело, дефолты по облигациям и претензии кредиторов. Что будет с сетью АЗС-трасса и могут ли проблемы одной компании повлиять на весь российский рынок облигаций? Об этом Иван Медведев.
13: В отношении руководства Евротранса возбуждено уголовное дело о присвоении или растрате в особо крупном размере. Трое топ-менеджеров компании арестованы. Председатель совета директоров задержан. В МВД выявили хищение топлива, принадлежавшего подмосковной полиции. По данным ведомства, помимо руководства Евротранса, к преступлению могут быть причастны также высокопоставленные полицейские. Трое уже уволены из органов, минимум двое арестованы. Как именно и сколько топлива у МВД было похищено, пока не сообщается. Но следствие продолжает искать других возможных соучастников и потерпевших. Параллельно у Евротранса нарастают проблемы в бизнесе. За первое полугодие этого года выручка снизилась на 28,5%. Валовая прибыль рухнула примерно с 10,5 миллиардов рублей до 642,5 миллионов, а чистый убыток составил 5,7 миллиарда против прибыли 3,2 миллиарда годом ранее. 23 июля Банк России уведомил о намерении обратиться с заявлением о банкротстве Евротранса. 5 августа аналогичное уведомление опубликовал Сбербанк. Сумму долга Сбер не раскрыл. Помимо этого, после череды технических дефолтов компания перешла в полноценный дефолт по всем выпускам облигаций. В совокупности все это оценил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и финансового университета Станислав Митрохович.
14: Если были кредиты со стороны банков, значит, банки-кредиторы и заберут себе активы Евротранса. Дальше будут пытаться эти активы продать каким-то игрокам, которые являются профильными на этом рынке. Вряд ли это купит вертикально интегрированные компании, потому что все, что было самое вкусное, что называется, уже давно вертикально интегрированные компании себе купили. Поэтому это, скорее всего, купит, может быть, какой-то участник. Может ли этот участник, например, не найтись в условиях бензинового кризиса, сказать, что это слишком невыгодный бизнес сейчас? Такой тоже может быть. Особенно, если правительство не пойдет на то, что разрешить более быстрый рост цен, тогда, соответственно, может быть, покупателя найти будет условно. Могут ли это означать закрытие заправок? Но мы с вами последние месяцы живем в условиях, когда многие заправки закрываются или не работают. Но, скорее всего, ситуация с бензином более-менее нормализуется где-нибудь там к середине осени, да, когда спадет сезонный пик потребления. Может быть, к тому времени появятся какие-то уже предприниматели, которые готовы будут купить этот актив. Но я думаю, со скидкой.
13: Если говорить отдельно о дефолтах по облигациям Евротранса, то в сегменте высокодоходных облигаций это, к сожалению, не последняя жертва, считает генеральный директор инвестиционной компании «Инвестленд» Игорь Вагизов.
15: В условиях стагнирующей экономики компании с низким кредитным качеством просто не могут обслуживать свой долг. Сейчас растет количество банкротств, сейчас растет количество дефолтов. И, конечно, реакция российского рынка облигационного на это будет постепенное системное расширение спредов. Сегодня разница между доходностью высокодоходных облигаций и государственных облигаций, она достаточно невысокая. Соответственно, скорее всего, в ближайшие месяцы мы увидим еще большее расширение спредов, падение цен на высокодоходные облигаций, даже тех компаний, которые еще обслуживают долг, но тем не менее общая паника инвесторов будет сказываться на всех эмитентах. Поэтому то, что мы будем видеть в ближайшие месяцы, это продолжение дефолтов, к сожалению, и расширение спредов.
13: Возвращаясь к топливному рынку, стоит отметить, что Евротранс – это крупный игрок. Компания занимает второе место по объему продаж среди независимых операторов АЗС Москвы и Московской области. Всего компании принадлежат 57 автозаправочных комплексов «Трасса», парк бензовозов, нефтебаза, завод по производству стеклоомывающей жидкости, фабрика кухни по производству продукции для собственных кафе, а также 4 ресторана площадью 800 квадратных метров каждый. Тем не менее, эксперты говорят о том, что проблемы одной компании не стоит экстраполировать на весь рынок независимых АЗС. Им всем сейчас тяжело, но проблемы Евротранса – это проблемы Евротранса. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: В ООН заявили, что развитие искусственного интеллекта угрожает человечеству. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал принять меры, чтобы гарантировать безопасность и технологий, пока не стало слишком поздно. Он считает, что нужно проработать красные линии в этой области. Это на фоне постоянно появляющихся новостей о том, как автономные ИИ-агенты взламывают какие-либо системы. Валерий Убадуев продолжит.
16: Передовой искусственный интеллект может представлять экзистенциальную угрозу для человечества, заявил Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк. Он также указал, что лишь горстка людей обладает почти неограниченной властью над ИИ-технологиями. Конкретных людей он не упомянул, но агентство Рейтера предполагает, что речь шла о компаниях, которые занимаются разработками. Это OpenAI, Anthropic, Google и прочие ИИ-лаборатории. По мнению Тюрка, необходимо, чтобы страны, развивающие искусственный интеллект, и все участники цепочек поставок согласовали некие красные линии, за пределы которых ИИ не должен выходить. То есть подразумевается разработка некоего механизма контроля. Но координация между странами в данный момент времени вряд ли возможна, считает генеральный директор АЯ-эксперт, профессор МНИИПУ Роман Душкин.
17: Есть много разных нюансов. И чтобы не получилось так же, как с ядерным оружием, с ядерными технологиями в свое время, конечно бы человечеству вот сейчас договориться, взяться за руки и работать совместно вот над всеми этими вещами. Не потому что искусственный интеллект угрожает человечеству. Человечеству угрожает человечество, которое разделено. И первое, что начинает делать, это, конечно, военный искусственный интеллект для уничтожения себе подобных. Текущая геополитическая обстановка в мире не способствует тому, чтобы страны объединились, договорились и занимались бы вместе развитием технологий искусственного интеллекта для того, чтобы развивать научно-технический прогресс и решать глобальные задачи.
16: Предупреждения со стороны ООН появились на фоне регулярных новостей о том, как автономные ИИ-агенты сбегают из песочниц и как они взламывают различные системы. Особенно громкой была атака на сервис Hugging Face. Ее осуществил рой ИИ-агентов от ChatGPT. Тогда атаку удалось отразить с помощью, кстати, китайской модели. Кроме того, на днях OpenAI представила новую модель Astra. Как писал Рейтер, она способна самостоятельно, среди прочего, подготавливать налоговую отчетность, разрабатывать видеоигры, искать квартиры на покупку или аренду и многое-многое другое. Одновременно со всем этим Astra заставляет отрасль беспокоиться. В частности, она скрывает методы того, как она решает те или иные задачи. То есть проводить мониторинг, следить за ее действиями становится сложнее. Создать какую-то платформу, площадку, с помощью которой будет проводиться общемировое регулирование в сфере ИИ, нужно в ближайшее время, считает партнер по Legal Tech и автоматизации процессов BGP Litigation Евгений Журба.
18: Развитие инструментов искусственного интеллекта происходит очень быстро и скачкообразно. Понятно, таких агентов регулировать надо. Вопрос, кто может это регулировать? Очень может быть, что, чтобы не разработал ООН, это будет носить какой-то декларативный характер. Выглядит так, что ООН не самая профильная организация, где нужно такие вещи регулировать. А про площадку надо думать отдельно. Кажется, что у людей есть всего полгода-год до того, чтобы договориться, кто может быть такой площадкой, найти правильный формат и чтобы выпустить какие-то акты.
16: Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк также указывает на то, что разрабатывать какой-то совместный механизм контроля нужно как можно скорее. Он призвал предпринять все усилия для введения гарантий безопасности искусственного интеллекта. Цитата: «Пока не стало слишком поздно». Валерий Обадоев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
2: Россия выходит в урановые монополисты. К 40-му году более трети мировых поставок урана, возможно, будет приходиться на Россию, пишет Financial Times. В этих обстоятельствах у стран Запада может возникнуть зависимость от Москвы, поскольку Россия все еще остается крупным поставщиком топлива для АЭС в Европе, развивает проект в Танзании и Намибии и подписала соглашение о сотрудничестве с Нигером. Статья агитации к тому, чтобы ограничить санкциями и отобрать зарубежные объекты Росатома, считает независимый промышленный эксперт Максим Худалов.
19: Та динамика, которая идет у Росатома прежде всего, всего по казахстанским проектам и прежде всего по Буденновскому месторождению, по африканским проектам, действительно позволяет рассчитывать на то, что объемы производства урана, контролируемого российской компанией, вырастут. При этом европейцы и США говорят о том, что у них таких темпов нет. Почему? Потому что цены на уран долгое время, начиная с Фукусимской аварии, находились на крайне низком уровне. Они не обеспечивали добычу на новых месторождениях и, соответственно, никакой капитальной деятельности по этому направлению не велось. И этот период, когда западные страны категорически не вкладывались в развитие новых месторождений, он привел к тому, что сейчас новых хороших месторождений нет. Тот факт, что на Западе заговорили о том, что атомная энергетика получит второй шанс, он указывает на то, что потребность в топливе может иметь место. И здесь совершенно не затронут момент переработки уранасодержащего топлива в ядерное топливо, где действительно доля российской компании уже сейчас порядка 33% мощностей по обогащению. И вероятнее всего вся эта компания конечной целью имеет ограничение российского доступа именно к первичному сырью. Росатом найдет себе сырье, может быть, по более высоким ценам, но опять же, с учетом того, что в себестоимости производства обогащенного топлива доля первичного сырья невелика, это существенно не ухудшит экономику компании. А вот призывать к санкциям против самого Росатома пока остерегаются. Почему? Потому что это может действительно повлечь за собой резкую потерю доступного для переработки обогащенного топлива, которое может использоваться атомными электростанциями мира.
2: Максим Худалов, независимый эксперт. Какие перспективы у российского концерна в случае, если Запад будет всерьез претендовать на санкционное изъятие зарубежных урановых копий, оценивает директор АНО «Атоминфоцентр», главный редактор издания «Атоминфо.ру» Александр Уваров.
20: У нас есть, между прочим, кладовая своя урановая в Якутии, Илькон, которая еще, по сути дела, не разрабатывалась. При необходимости Росатом потихонечку начинает распечатывать. По поводу наших проектов в Казахстане и Африке, честно говоря, я там не вижу каких-то тоже на данный момент особых проблем. С казахстанской государственной компанией «Казатомпром» у Росатома вообще хорошие деловые отношения, долгосрочные обязательства, долгосрочные контракты, и там в ближайшее время вряд ли что-то изменится. Европа заинтересована в зарубежном уране, так как не желает добывать на своей территории, да, собственно, там же нечего добывать практически. С другой стороны, есть Китай, у которого очень мощный рост атомного парка. У них поставлена задача догнать и перегнать Америку, выйти на первое место в мире. Сейчас они уже на втором месте по атомному парку, по количеству блоков. И, конечно, китайские компании, они очень заинтересованы в уране. Китай закрывает данные о своей добыче на своей территории, но по осторожным оценкам от наблюдателей, Китай обеспечивает себя только на треть. То есть две трети урана ему требуется из-за рубежа. Вообще-то, чем отличается атомная отрасль Российской Федерации, то, что именно сырье за границу мы не поставляем. Когда говорят, что Россия поставляет куда-то там уран, это имеется в виду обогащенный уран. То есть это услуги по его обогащению, а не само сырье, добытое из земли. Собственно, мы не собираемся конкурировать на продаже сырья. Мы конкурируем на продаже высокотехнологичных услуг и высокотехнологичных проектов, как строительство АЭС. А за сырье конкурируют пусть другие страны.
2: Александр Уваров, главред издания «Атоминфо.ру». 2 года назад президент США Джо Байден подписал закон о запрете на импорт из России в Штаты низкообогащенного урана, однако предусмотрены исключения до января 2028 года. В итоге закупки в России все еще продолжаются.
12: Кто надо, услышал. Психолог Любовь Неделько о распространенной проблеме заведомо ложных негативных отзывов на цифровых платформах, о которых мы рассказали в эфире.
21: И буквально через чат Яндекс присылает мне письмо, что, Любовь, мы перепроверили отзывы, вы правы, сейчас они не соответствуют правилам. Вот так вот у нас все разрешилось, и огромная благодарность вам за содействие.
12: Ждем ваших сообщений по делу в директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
11: У микрофона Сердар Авликулеев. Правительство России утвердило стратегию социально-экономического развития Дальнего Востока до 2030 года с прогнозом до 36-го, сообщил премьер Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. Глава Кабмина подчеркнул, что документ направлен на то, чтобы продолжить преобразование Дальневосточного федерального округа в конкурентоспособный, комфортный для жизни макрорегион с высокотехнологичной и диверсифицированной экономикой и современной инфраструктурой. Доля золотых резервов России в августе выросла после 6 подряд месяцев снижения до максимальных с мая 43,4% или 333 миллиардов 480 миллионов долларов. Таковы результаты анализа РИА Новости данных Банка России. В понедельник регулятор сообщил, что международные резервы России на 1 сентября составили 769 миллиардов и 22 миллиона долларов против 720 миллиардов 348 миллионов долларов на 1 августа. Более 300 малых технологических компаний привлекли с начала года 21 миллиард 300 миллионов рублей капитала при помощи финансовых инструментов участников национальной гарантийной системы, оператором которой является корпорация МСП, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе поездки в подмосковный город Лобню. Россия за первые 7 месяцев года продала чуть более миллиарда литров колы на 110 миллиардов 300 миллионов рублей. За год продажи выросли на 102,5 миллиона литров. Их сумма сразу на 17 миллиардов 900 миллионов рублей, сообщили аналитики «Честного знака». Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Бьюти-сети перехватывают электронику. Продажи мелкой бытовой техники неожиданно растут у ритейлеров в сфере красоты. Эксперты связывают это с перетоком покупателей с маркетплейсов. Параллельно владельцы торговых центров предлагают сдавать площади под склады и ПВЗ, чтобы заполнить залы, опустевшие после ухода крупных арендаторов. О том, как перестраивается рынок ритейла, Наталья Шашина.
0: Бьюти-сети активно перетягивают на себя спрос. И теперь это не только массажеры и фены, но и аудиоколонки, наушники и другая техника для дома. У «Золотого яблока» продажи электроники выросли за первое полугодие на 37% в денежном выражении. О росте спроса на девайсы сообщает и Литуаль. С одной стороны, есть история про сопутствующий товар, когда вместе с шампунем покупают еще и фен. С другой, сами сети превратились в интернет-площадки, куда привлекают селлеров. В «Золотом яблоке» заявили Бизнес FM, что видит приток новых российских поставщиков. Летом он был особенно заметен в технике, товарах для дома, украшениях, аксессуарах, отметили в компании. Эксперты считают, что продавцы и покупатели из-за атак на маркетплейсы вспомнили, что есть сети с интернет-заказом и физическими магазинами, комментирует основатель Академии ритейла, доцент МГИМО Алексей Филатов.
1: С точки зрения системы организации доставки товара, конечно, видимо, что сейчас происходит существенное изменение в силу тех атак, которые были на инфраструктуру. Все больше розничных компаний, которые занимались продажами на маркетплейсах, они стремятся развивать направление click and collect, когда заказы можно забирать в магазинах. Люди уверены, что, заказав товар, они могут прийти и быстро забрать его в магазине. Не попадает в ситуацию, когда, возможно, товар, заказ придется ожидать больше, чем планировал. Все бренды, которые завоевали доверие большой аудитории, они сейчас находятся в, возможно, уникальной ситуации, когда могут предлагать своим покупателям услуги и решения не только в своей области. Я думаю, в этом смысле мы абсолютно точно находимся в состоянии перелома и очень вероятно развития нового направления.
0: Тренд на мультиканальную модель видит и Максим Абушенков, основатель бренда товаров для ухода за полостью рта «Ревилайн».
22: Тренд действительно существует, и он и был изначально. В те компании, которые активно развиваются, растут, они изначально уже были на других площадках. А сейчас мы трафик перераспределили, мы больше трафика даем на Озон и на другие площадки. С Светлотой Яблоко, М-Видео, ДНС, Глобус, Лента. Сейчас мы ведем переговоры еще с сетями со многими. Где-то в общественных сетях мы стоим тоже. В принципе, все крупные компании так делают. Просто вопрос, что для маленьких компаний это бывает не под силу. То есть они не могут охватить сразу несколько каналов продаж, поставить везде менеджеров.
0: Пока бренды ищут новые каналы сбыта, торговые центры предлагают свои пустеющие площади под ПВЗ и мини-склады маркетплейсов. Такую инициативу собираются предложить Минпромторгу, сообщил сопредседатель Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла Павел Люлин. В ТЦ предлагается размещать хабы от микроформатов 150 квадратов до крупных в 5000 квадратов. По словам Люлина, около 70% ТЦ в стране были бы готовы разместить такие расширенные ПВЗ. Управляющая торговым центром Алтуфьевский Наталья Кузнецова считает предложение реалистичным. Ее ТЦ уже идет по этому пути.
3: Например, мы переоборудовали свой подземный паркинг, подвал, под Яндекс.Лавку, поскольку машин, желающих припарковаться у нас, тем более за деньги, нет. Но есть свободные отапливаемые площади, которые подходят под этот бизнес. Соответственно, мы уже давно идем по этому пути. Например, с уходом таких больших магазинов, как МВидео, у нас остались площади свободные, там, 3000 квадратных метров, 2,5. Ну, мы, конечно, производим какую-то нарезку, но, видимо, в глубине этой нарезки это никому не нужные площади. Но тут мы сталкиваемся с другой проблемой. Поможет ли нам наше государство ее решать? А если мы начинаем из торговых центров переделываться в складские, это другой вид разрешенного использования, который должен быть в выписке на земельный участок. То есть, когда у нас был магазин и складские помещения как вспомогательные, это не требовалось. А если у нас сейчас основным станет складской бизнес, начнутся ли проблемы у торговых центров?
0: Кроме того, один из вопросов, во сколько обойдется аренда такой немалой площади в ТЦ. Впрочем, пока это только предложение. Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
2: Сербские авиакомпании получили право летать в Калининград. Российский Минтранс сообщил, что авиавласти двух стран договорились о расширении двустороннего воздушного сообщения, однако пока сербские авиакомпании не подавали заявок на полеты по этому маршруту, уточнили ведомстве. Вероятность, что рейсы в итоге состоятся, невелика, считает гендиректор туристической сети «Розовый слон» Александр Мкратчан.
5: Это пока только заявление Минтранса РФ. Ни одно официальное лицо Air Сербии не подтвердило эту информацию. Рейсы, скорее всего, не состоятся, по крайней мере, в ближайшее время. То есть мы относимся с большим скепсисом. Пока не будет подтверждения с сербской стороны. В случае, если будут подтверждены, там где-то максимум 2 рейса в неделю, больше там спроса нет. На небольшом самолете 100-местном. Какой-то большой самолет ежедневно там не нужен. Калининград — это очень ограниченный рынок. Сербия очень хорошо зарабатывает в России. Плата за риск у них достаточно большая. Они берут примерно билеты с россиян в 2 раза дороже, чем они летают на подобные расстояния по Европе. Скажем, билет Москва-Белград стоит больше в одну сторону, там, 50 тысяч рублей, когда Белград-Лондон стоит от силы 25. Это такой же маршрут примерно по продолжительности.
2: Александр Мкратчан, гендиректор турсети «Розовый слон». Сейчас Air Serbia совершает прямые регулярные рейсы по маршруту Белград-Москва. По данным сайта авиакомпании, полеты выполняются в аэропорт Шереметьево ежедневно от 2 до 4 раз в день. Яндекс.Самокат оштрафовал москвичку за чужое нарушение. Девушка рассказала Бизнес ФМ, что несколько недель не может оспорить санкции за проезд на самокате, который она не совершала. Поводом для штрафа стало фото, которое сделал прохожий и отправил Яндексу. Тему продолжит Диана Чубанова.
6: Поездка с работы домой на Яндекс.Самокате обернулась для московской аспирантки Марии штрафом в 3000 рублей. Сумма небольшая, но платить девушка не хочет из принципа. Дело в том, что кикшеринговый сервис назначил штраф по фотографии, которую сделал на свой телефон случайный прохожий. На фото парень и девушка едут на одном самокате вдвоем, что строжайше запрещено, причем снимок сделан со спины, так что лиц тех, кто катался на самокате, не видно. Распознать можно только номер СИМ. Самокат этот Мария действительно в тот день арендовала, но на фото не она, и ехала она на самокате одна, рассказала девушка Бизнес ФМ.
23: Я возвращалась с работы, взяла самокат своим обычным маршрутом, но мне прилетает штраф через час или два о том, что я ехала на самокате вдвоем. Маршрут некорректный в приложении. Видно, что я буквально по рельсам туда-сюда назад ездила. Пишу в поддержку. Я не ехала вдвоем. Можете, пожалуйста, предоставить доказательства. Они присылают мне на почту фотографии, где за рулем самоката мальчик, а сзади него девочка. Какой-то человек просто сфоткал, отправил в поддержку, написал, видимо, некорректное время, либо они сами не уточнили время. И по геолокации посмотрели, что самокат находился в том месте недалеко, где я его оставила, и повесили штраф на меня. Я в поддержку разъясняю ситуацию, что на фотографии не я, у меня совершенно нет такой одежды, я была одета в другой. Во-вторых, место, на котором зафиксировано фотографии, находится чуть дальше, чем я оставила самокат. В этом месте я физически не была.
6: Мария просила службу поддержки Яндекс.Самоката проверить любые камеры наружного видеонаблюдения, которых по пути было много. Она говорит, что проезжала мимо нескольких магазинов и считает, что, скорее всего, виноват тот, кто арендовал самокат после нее. Но на свой запрос она получала шаблонные ответы ботов. Один из таких о том, что самокат девушка могла передать сторонним лицам. Дальнейшие ее возражения игнорировались. Мария написала письмо на электронную почту поддержки. Результат тот же. Штраф требует заплатить ежедневно. Девушка собирается из-за этого перевыпустить банковскую карту, чтобы деньги не могли снять, и намерена проконсультироваться с юристом. Дальше составлять досудебную претензию к Яндекс.Самокат. Этот случай далеко не единственный. Фиксирующих устройств в городах становится все больше, а штрафы продолжают прилетать по ошибке, рассказал партнер адвокатского бюро «Интеллектуальный капитал» Андрей Завьялов.
7: Ситуация носит не единичный характер и вызывает множество споров. Агрегатор должен доказать, что нарушили правила именно вы. Фотография, где не видно ни лица, ни номера самоката, это крайне слабое доказательство. Оно не позволит с достоверностью установить вашу личность и факт того, что именно вы управляли этим самокатом в момент нарушения. Сервисы, как правило, используют внутренние инструменты для привязки фоток, поездки, но если они не предоставляют прозрачных доказательств, например, данные GPS, это можно оспаривать. С большей долей вероятности суд откажет агрегатору при рассмотрении дела.
8: Если агрегатор не идет на контакт, единственный выход – обращение в суд. Что касается получения камер видеонаблюдения, в идеале девушке обратиться к адвокату, адвокат уже оформит запрос и получит записи с камер видеонаблюдения.
6: Бизнес FM направила запроски к шеринговому сервису Яндекс. На вопросы редакции там не ответили, но попросили контакты оштрафованной девушки. Возможно, хотя бы процент ботов в этом конфликте теперь станет заметно меньше. Диана Чубанова, Дарья Горшкова, Бизнес FM.
9: Между делом с Кирой Альтман.
10: Как поговорить, когда слов нет? Когда слова буквально не находятся, а близкому человеку важно помочь. Об этом спрашиваю Нюту Фидермессер, общественного деятеля, директора благотворительного фонда помощи хосписам «Вера».
24: В том, чтобы быть рядом и в том, чтобы держать за руку, в этом гораздо больше помощи, чем в слове «держись», которое оставляет ощущение опустошенности у обеих сторон. А вот в этом прикосновении, в «держи мою руку» и в тексте, я не представляю, что ты чувствуешь, я не знаю, что ты чувствуешь. Я не знаю, что сказать. Но я с тобой, я рядом. Можно я тебя просто обниму? В этом намного больше силы. И опять же, признание собственной слабости, оно дает силу и нам, и другому человеку. Это удивительным образом работает. Но есть люди, которые вообще не про разговор. И это тоже нормально, и не про слова. И тогда помощь в самом простом действии, о котором мы не думаем. Человек, переживающий тяжелую ситуацию, горе, его выбивает из повседневности. У нас есть такой странный показатель. Вот мама, у которой умер ребенок, она очень часто, рассказывая потом про свои переживания, она говорит, я 4 месяца не могла помыть голову. Вот для меня помыть голову, это было какое-то просто невероятное усилие. Я не могла. Я от одного это услышала, родители от другого. А потом я стала думать, надо друзьям говорить, а предложите ей помыть голову. Сказать, давай я тебе помою голову. Не можете сами помыть голову, сказать, пошли в парикмахерскую. Ничего не спрашивая, взять и вынести мусор, уходя. Зашел в магазин, позвонил и сказал, слушай, я в магазине, ничего тебе купить, ничего не надо, я сама схожу. А вот это вот я вот уже взяла, покупаю, есть будешь? Я все равно уже это делаю, я в аптеке уже покупаю тебе вот там чего.
10: Нюда Фидермессер, директор благотворительного фонда помощи хосписам «Вера». Кира Альтман, Бизнес FM.
9: Между делом на Бизнес FM. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
11: У микрофона Сердар Авликулеев. Режим ЧС муниципального характера введен после повреждения беспилотником жилого дома в Перми. Об этом сообщает пресс-служба мэрии по итогам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям. Власти отмечают, что сейчас организован прием заявлений от жильцов по возмещению утраченного имущества, а также установлена горячая линия. Утром в понедельник в результате атаки беспилотника был поврежден многоквартирный дом в Перми. Один человек погиб, четверо ранены. Все жильцы эвакуированы, для них развернут пункт временного размещения. Спецпосланник президента США Стив Уиткоф в понедельник заявил, что визиты в Россию и на Украину позволили добиться ряда успехов в украинском урегулировании, включая организацию возможных трехсторонних переговоров Вашингтона, Москвы и Киева. По данным Financial Times, Уиткоф и Кушнер привезли на встречи в Москве и Киеве обновленные документы, учитывающие изменения обстоятельств с момента приостановки в феврале переговоров по решению украинского конфликта. Правительство до конца года планирует внести в Госдуму третий пакет мер по борьбе с интернет-мошенничеством. Он будет включать 15-17 инициатив, сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Какие меры войдут в третий пакет, Григоренко не уточнил. За последние два года приняты два федеральных закона, которыми предусмотрено более 50 различных мер, направленных на борьбу с интернет-мошенниками. Молодежная сборная России по футболу проведет товарищеские матчи против команд Северной Македонии и Сербии. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
12: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Альтернатива для Германии победила на выборах в Ландтаг Саксонии. Она набрала почти 44% голосов у правящей партии ХДС канцлера Мерца всего 17%. Какое значение это будет иметь для Германии и самого Мерца? Комментарии Георгия Бофта. Иран испытал новую ракету на американских кораблях. Сбить не удалось, но и попадания не было. В Тегеране утверждают, что перед этим США ударили по трем гражданским танкерам, а в Вашингтоне что после. А в Goldman Sachs уже предупредили, что нефть может вырасти до $120 за баррель. И мировое время планирует отвязать от вращения Земли, как заявлено, чтобы избежать сбоев в компьютерах и навигации. Вопрос рассмотрит Международное бюро мера весов. Там отмечают, что вращение планеты последние годы ускорилось. На что и как это влияет, и как тогда считать время? Подробности на Business FM. Альтернативой для Германии стала альтернативой для Саксонии. А партия АДГ победила на выборах Ландтаг земли Саксония-Анхальт, набрав почти 44% голосов, вдвое больше, чем было в 2021 году. А результат ХДС канцлера Мерца валился с 37 до 17%. Из 83 мандатов у АДГ 39, то абсолютного большинства партии не хватило трех. При этом явка составила почти 78%. Это стало рекордом для земли за всю историю после объединения страны. Какое значение это будет иметь для Германии и канцлера Фридриха Мерца? Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
4: Саксония-Анхальт – самый бедный регион Германии. Валовой продукт сокращается третий год подряд, причем быстрее общегерманского. В химико-технологическом кластере Лойна-Шкопау-Биттерфельд загрузка мощностей упала ниже 70%. Сказалось прекращение поставок российского газа, который был для местной промышленности не только энергоносителем, но и сырьем. Газ в Европе теперь дороже, чем в США или Китае. Но главным фактором победы АДГ стала не безработица, более 8%, что выше среднего показателя по Германии, около 6,5%, и не низкий уровень доходов, а демография. Здесь высокая доля жителей старше 60 лет. Не прекращается отток молодежи, падает доля выпускников гимназий среди оставшихся. Доля иммигрантов тоже оказалась не так важна. На востоке Германии АДГ вообще сильнее там, где иммигрантов мало. Сказался и личный фактор. Прежний местный лидер Райнер Хазелов Орлов, правивший 15 лет, ушел в январе, и ХДС шел на выборы с новичком Шульце. Результаты голосования при этом не похожи на протест меньшинства. Среди избирателей моложе 60 АДГ взяла почти половину голосов. Среди людей моложе 35 с низким образованием – 2/3. Хуже всего показатель среди имеющих высшее образование. Что касается ХДС, то партия вообще провалилась среди молодежи, получив лишь 5%. Кстати, судя по общефедеральным опросам, большинство немцев, решающие для себя повесткой, считают земельную и лишь чуть более трети – федеральную. Программа, с которой АДГ шла на земельные выборы, а это более 250 страниц, тянет на будущую правительственную программу для всей страны. Самая длинная глава посвящена эмиграции. Она предполагает фактическую отмену права на убежище, отказ с земли принимать беженцев и создание оперативной группы по депортации. Даже иностранные квалифицированные кадры, включая врачей, объявлены непригодными из-за культурных различий. В школах партия предлагает ввести, помимо охраны, вооруженной слезоточивым газом, отдельные классы для беженцев. Много предложений по отношениям с Россией, а именно отмена вредящих экономике санкций, перезапуск газопровода «Северный поток», сохранение преподавания русского языка, возобновление школьных обменов. Хотя почти ничего из этого не относится к компетенции земельных властей. За пределами Германии АДГ часто называют нацистской, однако сами немецкие власти этот термин не употребляют. Юридическая формула другая, достоверно правоэкстремистская. Земельное ведомство по охране Конституции Саксонии и применяет ее ко всему региональному отделению. В отчете за прошлый год сказано, что программа отделения партии в Саксонии заметно пронизана российской идеологией, его функционеры поддерживают связи с другими правоэкстремистскими партиями, а во внешней политике партия агитирует за сближение с Россией. Кстати, среди сторонников АДГ в Саксонии-Анхальт лишь треть считают Россию серьезной угрозой для Запада, против более 2/3 у всех остальных избирателей. На федеральном уровне АДГ подала иск, оспаривая присвоенный ей термин «достоверно правоэкстремистская». В феврале нынешнего года административный суд Кёльна временно запретил федеральным ведомствам применять это определение, после чего уже заглох и импульс к запрету партии в целом. А замысел такой у властей был. Получит ли теперь АДГ мандат на формирование земельного правительства? Лидер партии Алиса Вайдель настаивает на этом. Однако юридически все сложно. Число мандатов АДГ равны сумме мандатов ХДС, СДПГ, зеленых и левых.

0: ХДС. 3/4 считает, что Мерц навредил результату ХДС. А среди сторонников партии так думает почти половина. Полезным его называют лишь 5%. Теперь следует ждать выборов 20 сентября в Берлине и Мекленбурге, где рейтинги ХДС вообще выражены в однозначных числах. В краткосрочном плане курс федерального правительства, впрочем, будет продолжен, в том числе в части роста расходов на оборону и инфраструктуру. Однако дальнейшие успехи АДГ могут поставить под вопрос управляемость уже федеральной политики по ключевым вопросам.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофта знает». Иран испытал новую ракету на американских кораблях, США ее не сбили. Заявление Центрального командования США говорит, что попадание по кораблям удалось избежать. В ответ штаты ударили по трем иранским танкерам. В Тегеране другая версия. Они атаковали авианосец и эсминец после удара по гражданским судам. В Goldman Sachs уже предупредили, что нефть может вырасти до $120 за баррель, если нападения на суда в Ормузском проливе участятся. Валерий Убадоев продолжит.
2: Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Махсен Резаи заявил, цитирую, «Впервые мы испытали нашу противокорабельную ракету над американским военным кораблем. К формулировке «испытали ракету над кораблем» уже есть ряд вопросов. Это с учетом того, что в американском Центком ранее заявляли, что два их корабля, цитата, «успешно уклонились от атаки». Трудно себе представить то, как массивные американские корабли уклоняются от ракет. Возможно, Иран просто промахнулся ракетой, но, чтобы не потерять лицо, назвал это испытанием. А Штаты, чтобы выставить себя умелыми воеводами, назвали это успешным уклонением. Такая себе словесная эквилибристика военных действий. Однако из этих заявлений следует, что иранские ракеты не были сбиты американскими силами ПВО, установленными на кораблях. И это важно. Во всей этой ситуации крайне много различных возможных переменных. Что-то утверждать наверняка нельзя, говорит военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
3: Та и другая сторона могут, в принципе, приукрашивать ситуацию, могут выдавать за действительность то, что на самом деле не соответствует реальности. Была информация о том, что Иран, возможно, работает над созданием сверхзвуковой противокорабельной ракеты. Мог ли он такую ракету испытать? Да, конечно, это возможно. Возможно и уклонение. Также это, конечно, достаточно сложно уклониться от современной противокорабельной ракеты. Но здесь, смотрите, либо все-таки ракета недостаточно точная, либо и та, и другая сторона что-то приукрашивают. И это тоже возможно.
2: Что уже точно известно и что никак не получится подвергнуть сомнению, это то, что в ответ на атаку США ударили по трем нефтяным танкерам, связанных с Ираном. Утверждалось, что эти суда были выведены из строя. Также, по данным Financial Times, американские военные по ночам в течение 4 месяцев проводили операцию по разминированию Ормузского пролива. Беспилотные катера и специальные аппараты, оснащенные гидроакустическими системами, находили в воде мину, после чего к ней спускались водолазы в МС США, устанавливали на ней небольшой заряд взрывчатки и проводили детонацию. Но, во-первых, остается угроза того, что не были уничтожены все мины, а во-вторых, ничто не мешает Ирану заминировать пролив вновь, отмечали эксперты, опрошенные FT. И на всем этом фоне аналитики из Goldman Sachs предупреждают, что нефть может вырасти до $120 за баррель, если атаки на суда в Ормузском проливе продолжатся. Продолжает ведущий эксперт финансового университета и фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
4: Такой прогноз действительно может реализоваться, потому что тенденция сейчас к эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Цены на нефть в районе $90-100 для американцев в целом комфортные. Это позволяет сохранять рентабельность многим американским проектам. Они даже увеличивают объем добычи. И Трамп может говорить, ну я же обещал бурить, бурить, бурить. Вот я это и делаю. Поэтому Ирану как раз-таки нужно обострить ситуацию, чтобы затолкать цены на нефть в некомфортную для Соединенных Штатов позицию, в некий диапазон, как раз-таки там $120 более за баррель. Чем больше, тем лучше. Для того, чтобы вынудить Соединенные Штаты пойти на какие-то переговоры, на какие-то компромиссы. Поэтому я думаю, что Иран-то как раз с своей стороны будет стремиться поднять цены как можно выше.
2: Помимо атак на суда, продолжаются удары по НПЗ на Ближнем Востоке. В Саудовской Аравии в городе Джузан был атакован объект нефтяной компании «Сауди Арамко». Это один из крупнейших в стране НПЗ, мощностью 400 тысяч баррелей в сутки. Валерий Убадоев, Мария Голубева, Бизнес FM.
1: Мировое время планируется отвязать от вращения Земли, чтобы избежать сбоев в компьютерах. Вопрос рассмотрит Международное бюро меры весов на собрании в середине октября, сообщает Financial Times. На данный момент существует два эталона измерения времени, вращения Земли и атомные часы, которые отсчитывают секунды по колебаниям атомов цезия. При этом эти два эталона расходятся, так как скорость вращения Земли постоянно меняется. К атомным часам из-за этого уже добавили

0: 27 високосных секунд. Однако вращение планеты последние годы ускорилось, поэтому вопрос о том, чтобы впервые в истории вычесть одну секунду из всемирного координированного времени. При этом возможность вычета секунды техника не предусматривает. Специалисты предупреждают о возможных системных ошибках в работе спутниковой навигации, телекоммуникации, энергосетей и финансовых рынков. И чтобы всего этого не произошло, предлагается вообще отвязать вращение Земли от подсчета времени. Переписывать программы и системы для этого точно не стоит, говорит соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
1: Действительно, все это очень сильно похоже на ту самую проблему 2000 года, проблему миллениума. Именно можно отметить, что, во-первых, это проект, где предлагается вычитать секунду. Во-вторых, если вдруг у нас внезапно ускорилось вращение Земли, а когда оно замедлится, они чтобы прибавлять, тогда все будет работать. То есть такая довольно интересная структура понимания мира у коллег, который предлагает данный подход, но по факту у процессора внутри, вот примерно как атомные часы сделаны в плане того, что там колебания цезия, также и у процессоров имеются внутри у компьютеров тактовые генераторы, которые генерируют в определенной последовательности повторяемые такты, из которых рассчитывается время и так далее, и так далее. И действительно, в компьютере минуса нет в этом плане, и вычитать будет очень сложно это переделывать, и, скорее всего, просто будет идти, как это сейчас и происходит, если мы говорим про какой-нибудь автомобиль современный, телефон какой-нибудь современный и так далее, то не нужно никаких переписываний, просто через интернет сверяется точное время, передвигается оно внутри того промежутка, который нужен. То есть через интернет давно все делается, и выдумывать какие-то велосипеды, мастерить, которые предлагают коллеги о том, чтобы международная организация перевести стандарт времени в компьютерах, мне кажется, какой-то крайне непонятной ситуации. По большому счету, да, нужно будет переписать программы, да, старые не будут работать, там будут расхождения, и окей, кто пользуется старыми программами, их довольно мало, они будут пользоваться на старых компьютерах, и старый компьютер точно никто переделать не будет. Это касается лишь того, что будет в ближайшее время.
0: Максим Горшенин, соучредитель Ассоциации 2620. Ожидает, что Международное бюро меры весов на собрании во французском Версале примет решение больше не привязывать вращение Земли к отсчету времени. Согласно проекту предложения, использование високосных секунд для синхронизации прекратится с 20 мая следующего года. Торговым центрам могут срезать паркинги, снизить на 30% нормативы по обеспечению парковкой. ТЦ в российских городах предложила Ассоциация торговой недвижимости и экспертов ритейла. Инициатива обсуждается на фоне снижения ввода торговой недвижимости и смены покупательского поведения. Насколько своевременно данная инициатива на фоне атак на логистические хабы, маркетплейсов и сложностей с онлайн-доставкой, об этом в дальнейшем эфире Business FM.
2: Бизнес FM. Инструкция по применению.
3: Показания.
2: Потребность быть в курсе в любой момент.
3: Особые показания.
2: Дефицит времени.
3: Способ применения и дозы.
2: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
3: Передозировка.
2: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
3: и, очевидно, уже в курсе.
2: Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
3: Консультация с врачом не требуется.
4: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Компании и корпорации.
5: В студии Диана Чубанова. Здравствуйте.
4: Отчеты и планы.
5: Во Вкусвилле теперь можно арендовать дрель, проектор и PlayStation 5, сообщает издание Shoppers. В 6 магазинах сети появились постаматы шеринг-сервиса «Бери-беру», позволяющие брать в аренду различную технику для уборки, ремонта и досуга, сообщил ритейлер. Стоимость услуги зависит от выбранной техники и срока аренды. Аналогичные постаматы установили также в некоторых магазинах сетей «Суперлента» и «Магнит», а также пунктах выдачи «Озон». ВБ-банк запустил ВБ-кэш – кредитный лимит до 100 тысяч рублей, который можно подключить к дебетовой карте банка. Деньги можно использовать на любые цели, в том числе снятие наличных и переводы. Лимит устанавливают индивидуально. Старейшая в России косметическая фабрика «Свобода», выпускающая крем-балет и зубную пасту «Парадонтол», смогла избежать банкротства и привлекла инвестора. С требованием признать АО «Свобода» несостоятельным в суд обращалась структура, связанная с группой «Черноголовка». Расплатиться по долгам производство помогла компания «Актив». По данным источников издания «Коммерсант», знакомых с ситуацией в сделке, со стороны покупателя участвовал Максим Севрюков, бизнесмен из Курска и фронтмен рок-группы «Капитал». Капитан Макс. Он подтвердил «Коммерсанту», что инвестировал в «Свободу», не раскрыв сумму вложений. Ранее у него не было интересов в косметическом бизнесе. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. В Белграде прошли похороны генерала Ратка Младича. На церемонию прощания пришли тысячи людей. По данным France Press, среди прибывших много ветеранов югославских войн. Там присутствовали представители сербского руководства, в том числе министр обороны Братислав Гашич, министр юстиции Нинат Вуич и министр культуры Никола Силакович. Также на церемонии был посол России в Сербии Александр Боцин-Харченко. Генерала похоронили с воинскими почестями на Топчедерском кладбище, где также покоится его дочь Анна. Младич умер 27 августа в возрасте 84 лет в Следственном центре ООН в Гааге. Там он бывал пожизненное заключение, как заявлено, за военное преступление и геноцид в Сребренице, совершенные во время Боснийской войны. О похоронах генерала журналист, автор канала «Новости Сербии» Виктория Мартынова.
6: На похороны генерала Младича в Белграде собрались несколько тысяч людей, включая и тех, кто приехал из Республики Сербской, из Черногории, военные ветераны, из Бьелины и так далее, и так далее. Но в Белграде живут почти 2 миллиона человек. Понятно, что это не супер большое количество.
7: Что касается воинских почестей, есть два варианта. Первый вариант, когда это похороны, которые организуют государство, они проходят на государственном уровне. Другой вариант, и это именно наш случай, когда ассоциация генералов Сербии как бы самоорганизовалась. Если очень кратко, то для одних он герой, для других он злодей. И здесь практически нету тех, кому все равно. Вся эта ситуация с Младичем, с приговором и так далее, она лежит в более цивилизационного, если угодно, разлома. То есть либералы считают, что, конечно, Младич преступник, конечно, место Сербии в Евросоюзе. Славянофилы считают, что Евросоюз нам не друг, они совершенно не забыли, как НАТО бомбило Югославию, а до этого бомбили и позиции генерала Младича в Республике Сербской и Федерации Боснии и Герцеговины. И он такой символ сербства. Плюс очень-очень-очень многие согласны, что Гаагский трибунал как таковой был ужасно предвзят. То есть совершало ли войско Республики Сербской военное преступление во время Боснийской войны? Да. И с трех сторон были ли сербы единственными, кто их совершал? Ну, конечно, нет. При этом именно сербов больше всего осудили, больше всего приговорили к пожизненным срокам.
0: Виктория Мартынова, автор канала «Новости Сербии». Как ранее заявила еврокомиссар по вопросам расчленения Марта Кос, публичное чествование в Сербии Младича может негативно сказаться на отношениях Белграда с Евросоюзом. По ее словам, прославление военных преступников противоречит европейским ценностям и недопустимо не только в странах-членах ЕС, но и в странах-кандидатах. Ранее в связи со смертью Младича президент Сербии Александр Вучич обвинил суд ООН в нецивилизованном поведении из-за отказа освободить его, находясь в заключении. Генерал пережил несколько инсультов, комментирует журналист из Сербии Катерина Лана.
8: Сербия является страной-кандидатом на вступление в Евросоюз, а Брюссель, как мы знаем, однозначно осудил воздавание почести осужденному в Гааге генералу Ратко Младичу. Соответственно, Белграду идти против этой линии, это все равно, что заявить, что мы больше не собираемся в ЕС. Но при этом похороны были организованы при максимальной поддержке государства, которое вообще возможно в таких рамках. Тело генерала привезли на правительственном самолете при участии министра юстиции. Всю дорогу в Белграде, где стояли патрули, где везли тело генерала, полицейские отдавали ему честь. Также на похоронах были оружейные залпы и, собственно, и даже последняя воля генерала быть похороненным рядом с дочерью в Белграде, она была уважена. Я думаю, что президент Вучич достаточно мудр и здесь в очередной раз смог пройти между Сциллой и Харибдой. И масштабно, в принципе, вот в отношениях Сербии и Евросоюза после этих похорон ничего не изменится. Ну, в конце концов, Вучич сам неоднократно припоминал европейским политикам ценность демократии. И вот в этом конкретном случае, когда всему народу была организована возможность проститься со своим героем, то здесь, несомненно, этот канон был абсолютно соблюден.
0: Катерина Лана, журналист из Сербии. Александр Вучич на траурной церемонии не присутствовал. В это время он принимал официальную делегацию из Узбекистана. В резюме все чаще стали встречаться шутки и мемы. Такие примеры стали распространяться в сети. Основная цель тут – обмануть алгоритмы искусственного интеллекта, которые многие компании используют при поиске сотрудников. Работает ли это на практике, решает ли основную задачу соискателей? Мнение экспертов в дальнейшем эфире Business FM. Ну а сейчас индекс Мосбиржи начал неделю с роста. По итогам основных торгов он прибавил 0,7%. Ноябрьский фьючерс на Brent превысил $97 за баррель из-за новой эскалации конфликта США и Ирана. Биржевые итоги дня подвел обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
9: По итогам понедельника российский рынок акций не сильно, но все-таки вырос. 0,5% за основную торговую сессию прибавил индекс Московской биржи. Закрытие 2265 пунктов, хотя были попытки скорректироваться уже, видимо, по факту встречи американцев делегации и в Москве, и в Киеве. Но, тем не менее, с одной стороны, на рынке говорят, что нету каких-то прорывных решений, с другой стороны, была дана высокая оценка этим переговорам. Но, в частности, помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков сказал, что встреча президента Российской Федерации с представителями президента США Стюм Виткофом и Джаредом Кушнером была содержательной, конструктивной, предельно откровенный и доверительный. Ну и уже вечером появились сообщения с американской стороны. Спецпосланник президента США Стив Виткоф написал, что имели место значимые подвижки в переговорном процессе по урегулированию конфликта на Украине. В общем, пока коррекции на российском рынке акций не получилось. При этом к падению вернулся российский рубль. Китайская валюта превысила 12 рублей почти 90 копеек на закрытии, на 11 копеек китайский юань вырос. Вырос и доллар США, если рассматривать однодневный фьючерсный контракт. Стоимость доллара превысила 86,5 рублей. При этом росли цены на нефть. Вечером немножко сбавили темпы роста, но, тем не менее, смесь Brent на вечер понедельника осталась в районе $97 за баррель. Эскалация, вот этот новый виток эскалации на Ближнем Востоке в целом и в Персидском заливе, в частности, продолжается. Центральное командование вооруженных сил США сообщило о том, что американские военные атаковали 3 связанных с корпусом стражи Исламской революции танкера. После этого в КСИР заявили о том, что нанесли ракетный удар и по американскому авианосцу, и по ракетному эсминцу. Ну и помимо этого в иранских СМИ пошли сообщения о том, что иранские военные нанесли серию ударов по 6 связанным с США торговым судам. Ну и на этом фоне аналитики крупнейших инвестиционных банков вновь повышают свои прогнозы. В Goldman Sachs считают, что цены на нефть могут достичь $120 за баррель, если атаки на суда станут более частым явлением.
0: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов. Отмечу официальный курс доллара на 8 сентября 86,19 евро, 100 рублей 17 копеек и юаня 12,85.
10: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Другим наука. Сергеем Корзуном.
11: Все свое носить с собой лучше всего в рюкзаке на двух лямках на спине. Особенно если вес этой поклажи превышает 10-15% массы тела, что нередко бывает у современных школьников даже в младших классах. В сравнительном исследовании боковое отклонение позвоночника составляло менее 2 градусов без сумки и с рюкзаком на двух плечах, при этом в несколько раз больше с сумкой на одном плече и еще больше с одноплечным рюкзаком. При этом положение плеч менялось гораздо существеннее, особенно для одностороннего рюкзака. Это искривление называют функциональным, то есть сиюминутной адаптацией позвоночника под ношу. Профессиональное медицинское сообщество утверждает, что ношение тяжелой школьной сумки не считается сегодня причиной сколиоза. Но тем, у кого сколиоз уже есть, рекомендуют для лучшей устойчивости все же классический рюкзак на двух лямках. Такие обычные рюкзаки тоже меняют позу, но не так сильно, как плечевые сумки. А пояс на рюкзаке перераспределяет усилия на таз, там кости прочнее. Исключительные по весу и дистанции нагрузки в экспедициях и на военной службе документированно приводят к болям стоп и коленей и могут повредить плечевое сплетение. 2 огромных арбуза лучше нести в двух руках, а не в одной. 30 килограмм в одной руке дают более 2800 ньютон компрессии поясницы, а 2 по 15 в разных руках почти вдвое меньше. Для пожилых добавляется фактор равновесия. Особенно опасны болтающиеся тяжелые предметы, даже в рюкзаке. А вот небольшие и уравновешенные нагрузки не ухудшают показатели походки или равновесия.
10: Другим наука на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
12: У микрофона Сердар Авлекулиев. Восстановлено внешнее энергоснабжение Запорожской АЭС от линии Ферросплавная-1. Об этом говорится в заявлении гендиректора Росатом Алексея Лихачева. Станция с 20 августа, получавшая электроэнергию исключительно от собственных дизель-генераторов, переключилась на внешнее питание и работает в штатном режиме, сообщил глава Росатома, выразив благодарность всем ведомствам, благодаря которым стало возможным установление временного режима тишины и проведение ремонтных работ. Главе дипломатической миссии Германии в России вручена нота российского МИДа о закрытии Генерального консульства ФРГ в Санкт-Петербурге и немецких культурных центров имени Гёте в ответ на недружественные действия Берлина, сообщает МИД России. Глава МИД Германии Йохан Вадефуль 1 сентября заявил, что Германия закроет Генеральное консульство России в Бонне 18 сентября и расторгнет договор, касающийся деятельности русского дома в Берлине. Страны-участницы БРИКС будут работать над созданием собственного фонда поддержки стартапов и бизнес-инкубаторов. Об этом заявил замглавы российского МИДа Шерпа России БРИКС Сергей Рябков в интервью аналитическому центру ТАСС в преддверии саммита объединения в Нью-Дели 12-13 сентября. Искусственный интеллект представляет экзистенциальную угрозу для человечества, заявил Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, призвав к жестким мерам его регулирования. Тюрк сообщил, что направит соответствующее письмо всем ведущим компаниям-разработчикам ИИ в ближайшие дни. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут. Держитесь курса.
10: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В студии Алексей Панцелеев. Здравствуйте. Задержаны 4 топ-менеджеров компании «Евротранс», а также 3 офицера МВД, включая генерала. После почти все уже арестованы, возбуждено уголовное дело о присвоении или растрате. Что будет с сетью АЗС трассы и повлияет ли дефолт «Евротранса» на рынок облигаций? Развитие искусственного интеллекта угрожает человечеству, заявили в ООН и призвали принять меры, чтобы гарантировать безопасность и технологии. Все это на фоне новых сообщений, как автономные ИИ-агенты взламывают различные системы. И Россия выходит в урановые монополисты. Как пишет Financial Times, к 40-му году более трети мировых поставок урана может приходиться на Россию. Это грозит Западу зависимостью от Москвы, отмечает издание. Так ли это и в чем смысл статьи? Подробности на Business FM. Евротранс. Уголовное дело, дефолты по облигациям и претензии кредиторов. Что будет с сетью АЗС-трассы и могут ли проблемы одной компании повлиять на весь российский рынок облигаций? Об этом Иван Медведев.
13: В отношении руководства Евротранса возбуждено уголовное дело о присвоении или растрате в особо крупном размере. Трое топ-менеджеров компании арестованы. Председатель совета директоров задержан. В МВД выявили хищение топлива, принадлежавшего подмосковной полиции. По данным ведомства, помимо руководства Евротранса, к преступлению могут быть причастны также высокопоставленные полицейские. Трое уже уволены из органов, минимум двое арестованы. Как именно и сколько топлива у МВД было похищено, пока не сообщается. Но следствие продолжает искать других возможных соучастников и потерпевших. Параллельно у Евротранса нарастают проблемы в бизнесе. За первое полугодие этого года выручка снизилась на 28,5%. Валовая прибыль рухнула примерно с 10,5 миллиардов рублей до 642,5 миллионов, а чистый убыток составил 5,7 миллиарда против прибыли 3,2 миллиарда годом ранее. 23 июля Банк России уведомил о намерении обратиться с заявлением о банкротстве Евротранса. 5 августа аналогичное уведомление опубликовал Сбербанк. Сумму долга Сбер не раскрыл. Помимо этого, после череды технических дефолтов компания перешла в полноценный дефолт по всем выпускам облигаций. В совокупности все это оценил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и финансового университета Станислав Митрохович.
14: Если были кредиты со стороны банков, значит, банки-кредиторы и заберут себе активы Евротранса. Дальше будут пытаться эти активы продать каким-то игрокам, которые являются профильными на этом рынке. Вряд ли это купит вертикально интегрированные компании, потому что все, что было самое вкусное, что называется, уже давно вертикально интегрированные компании себе купили. Поэтому это, скорее всего, купит, может быть, какой-то участник. Может ли этот участник, например, не найтись в условиях бензинового кризиса, сказать, что это слишком невыгодный бизнес сейчас? Такой тоже может быть. Особенно, если правительство не пойдет на то, что разрешить более быстрый рост цен, тогда, соответственно, может быть, покупателя найти будет и сложно. Могут ли это означать закрытие заправок? Но мы с вами последние месяцы живем в условиях, когда многие заправки закрываются или не работают. Но, скорее всего, ситуация с бензином более-менее нормализуется где-нибудь там к середине осени, да, когда спадет сезонный пик потребления. Может быть, к тому времени появятся какие-то уже предприниматели, которые готовы будут купить этот актив. Но я думаю, со скидкой.
13: Если говорить отдельно о дефолтах по облигациям Евротранса, то в сегменте высокодоходных облигаций это, к сожалению, не последняя жертва, считает генеральный директор инвестиционной компании «Инвестленд» Игорь Вагизов.
15: В условиях стагнирующей экономики компании с низким кредитным качеством просто не могут обслуживать свой долг. Сейчас растет количество банкротств, сейчас растет количество дефолтов. И, конечно, реакция российского рынка облигационного на это будет постепенное системное расширение спредов. Сегодня разница между доходностью высокодоходных облигаций и государственных облигаций, она достаточно невысокая. Соответственно, скорее всего, в ближайшие месяцы мы увидим еще большее расширение спредов, падение цен на высокодоходные облигаций, даже тех компаний, которые еще обслуживают долг, но тем не менее общая паника инвесторов будет сказываться на всех эмитентах. Поэтому то, что мы будем видеть в ближайшие месяцы, это продолжение дефолтов, к сожалению, и расширение спредов.
13: Возвращаясь к топливному рынку, стоит отметить, что Евротранс – это крупный игрок. Компания занимает второе место по объему продаж среди независимых операторов АЗС Москвы и Московской области. Всего компании принадлежат 57 автозаправочных комплексов «Трасса», парк бензовозов, нефтебаза, завод по производству стеклоомывающей жидкости, фабрика-кухня по производству продукции для собственных кафе, а также 4 ресторана площадью 800 квадратных метров каждый. Тем не менее, эксперты говорят о том, что проблемы одной компании не стоит экстраполировать на весь рынок независимых АЗС. Им всем сейчас тяжело, но проблемы Евротранса – это проблемы Евротранса. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Business FM.
0: В ООН заявили, что развитие искусственного интеллекта угрожает человечеству. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал принять меры, чтобы гарантировать безопасность и технологии, пока не стало слишком поздно. Он считает, что нужно проработать красные линии в этой области. Это на фоне постоянно появляющихся новостей о том, как автономные ИИ-агенты взламывают какие-либо системы. Валерий Убадуев продолжит.
16: Передовой искусственный интеллект может представлять экзистенциальную угрозу для человечества, заявил Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк. Он также указал, что лишь горстка людей обладает почти неограниченной властью над ИИ-технологиями. Конкретных людей он не упомянул, но агентство Рейтера предполагает, что речь шла о компаниях, которые занимаются разработками. Это OpenAI, Anthropic, Google и прочие ИИ-лаборатории. По мнению Тюрка, необходимо, чтобы страны, развивающие искусственный интеллект, и все участники цепочек поставок согласовали некие красные линии, за пределы которых ИИ не должен выходить. То есть подразумевается разработка некоего механизма контроля. Но координация между странами в данный момент времени вряд ли возможна, считает генеральный директор АЯ-эксперт, профессор МНИИПУ Роман Душкин.
17: Есть много разных нюансов. И чтобы не получилось так же, как с ядерным оружием, с ядерными технологиями в свое время, конечно бы человечеству вот сейчас договориться, взяться за руки и работать совместно вот над всеми этими вещами. Не потому что искусственный интеллект угрожает человечеству. Человечеству угрожает человечество, которое разделено. И первое, что начинает делать, это, конечно, военный искусственный интеллект для уничтожения себе подобных. Текущая геополитическая обстановка в мире не способствует тому, чтобы страны объединились, договорились и занимались бы вместе развитием технологий искусственного интеллекта для того, чтобы развивать научно-технический прогресс и решать глобальные задачи.
16: Предупреждения со стороны ООН появились на фоне регулярных новостей о том, как автономные ИИ-агенты сбегают из песочниц и как они взламывают различные системы. Особенно громкой была атака на сервис Hugging Face. Ее осуществил рой ИИ-агентов от ChatGPT. Тогда атаку удалось отразить с помощью, кстати, китайской модели. Кроме того, на днях OpenAI представила новую модель Astra. Как писал Рейтер, она способна самостоятельно, среди прочего, подготавливать налоговую отчетность, разрабатывать видеоигры, искать квартиры на покупку или аренду и многое-многое другое. Одновременно со всем этим Astra заставляет отрасль беспокоиться. В частности, она скрывает методы того, как она решает те или иные задачи. То есть проводить мониторинг, следить за ее действиями становится сложнее. Создать какую-то платформу, площадку, с помощью которой будет проводиться общемировое регулирование в сфере ИИ, нужно в ближайшее время, считает партнер по Legal Tech и автоматизации процессов BGP Litigation Евгений Журба.
18: Развитие инструментов искусственного интеллекта происходит очень быстро и скачкообразно. Понятно, таких агентов регулировать надо. Вопрос, кто может это регулировать? Очень может быть, что, чтобы не разработал ООН, это будет носить какой-то декларативный характер. Выглядит так, что ООН не самая профильная организация, где нужно такие вещи регулировать. А про площадку надо думать отдельно. Кажется, что у людей есть всего полгода-год до того, чтобы договориться, кто может быть такой площадкой, найти правильный формат и чтобы выпустить какие-то акты.
16: Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк также указывает на то, что разрабатывать какой-то совместный механизм контроля нужно как можно скорее. Он призвал предпринять все усилия для введения гарантий безопасности искусственного интеллекта. Цитата: «Пока не стало слишком поздно». Валерий Обадоев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
0: Россия выходит в урановые монополисты. К 40-му году более трети мировых поставок урана, возможно, будет приходиться на Россию, пишет Financial Times. В этих обстоятельствах у стран Запада может возникнуть зависимость от Москвы, поскольку Россия все еще остается крупным поставщиком топлива для АЭС в Европе, развивает проект в Танзании и Намибии и подписала соглашение о сотрудничестве с Нигером. Статья агитации к тому, чтобы ограничить санкциями и отобрать зарубежные объекты Росатома, считает независимый промышленный эксперт Максим Худалов.
19: Та динамика, которая идет у Росатома, прежде всего, по казахстанским проектам и, прежде всего, по Буденновскому месторождению, по африканским проектам, действительно позволяет рассчитывать на то, что объемы производства урана, контролируемого российской компанией, вырастут. При этом европейцы и США говорят о том, что у них таких темпов нет. Почему? Потому что цены на уран долгое время, начиная с Фукусимской аварии, находились на крайне низком уровне. Они не обеспечивали добычу на новых месторождениях и, соответственно, никакой капитальной деятельности по этому направлению не велось. гвоздь. И этот период, когда западные страны категорически не вкладывались в развитие новых месторождений, он привел к тому, что сейчас новых хороших месторождений нет. Тот факт, что на Западе заговорили о том, что атомная энергетика получит второй шанс, он указывает на то, что потребность в топливе может иметь место. И здесь совершенно не затронут момент переработки уранасодержащего топлива в ядерное топливо, где действительно доля российской компании уже сейчас порядка 33% мощностей по обогащению. И вероятнее всего вся эта компания конечной целью имеет ограничение российского доступа именно к первичному сырью. Росатом найдет себе сырье, может быть, по более высоким ценам, но опять же, с учетом того, что в себестоимости производства обогащенного топлива доля первичного сырья невелика, это существенно не ухудшит экономику компании. А вот призывать к санкциям против самого Росатома пока остерегаются. Почему? Потому что это может действительно повлечь за собой резкую потерю доступного для переработки обогащенного топлива, которое может использоваться атомными электростанциями мира.
0: Максим Худалов, независимый эксперт. Какие перспективы у российского концерна в случае, если Запад будет всерьез претендовать на санкционное изъятие зарубежных урановых копий, оценивает директор АНО «Атоминфоцентр», главный редактор издания «Атоминфо.ру» Александр Уваров.
20: У нас есть, между прочим, кладовая своя урановая в Якутии, Элькон, которая еще, по сути дела, не разрабатывалась. При необходимости Росатом потихонечку начинает распечатывать. По поводу наших проектов в Казахстане и Африке, честно говоря, я там не вижу каких-то тоже на данный момент особых проблем. С казахстанской государственной компанией «Казатомпром» у Росатома очень хорошие деловые отношения, долгосрочные обязательства, долгосрочные контракты, и там в ближайшее время вряд ли что-то изменится. Европа заинтересована в зарубежном уране, так как не желает добывать на своей территории, да, собственно, там же нечего добывать практически. С другой стороны, есть Китай, у которого очень мощный рост атомного парка. У них поставлена задача догнать и перегнать Америку, выйти на первое место в мире. Сейчас они уже на втором месте по атомному парку, по количеству блоков. И, конечно, китайские компании, они очень заинтересованы в уране. Китай закрывает данные о своей добыче на своей территории, но по осторожным оценкам от наблюдателей, Китай обеспечивает себя только на треть. То есть две трети урана ему требуется из-за рубежа. Вообще-то, чем отличается атомная отрасль Российской Федерации, то, что именно сырье за границу мы не поставляем. Когда говорят, что Россия поставляет куда-то там уран, это имеется в виду обогащенный уран. То есть это услуги по его обогащению, а не само сырье, добытое из земли. Собственно, мы не собираемся конкурировать на продаже сырья. Мы конкурируем на продаже высокотехнологичных услуг и высокотехнологичных проектов, как строительство АЭС. А за сырье конкурируют пусть другие страны.
0: Александр Уваров, главред издания «Атоминфо.ру». 2 года назад президент США Джо Байден подписал закон о запрете на импорт из России в Штаты низкообогащенного урана, однако предусмотрены исключения до января 2028 года. В итоге закупки в России все еще продолжаются.
21: Кто надо, услышал. Индивидуальный предприниматель Елена Солобоева попала на 1,5 миллиона рублей доп-налогов из-за ошибки в декларации на 10 рублей. По этой причине ее лишили налоговых льгот на полгода.
22: После выхода репортажа моей ситуации, через день моей декларации была принята налоговой, и через день по декларации по ИП обновился статус, что претензий к нам нет.
21: А власти Петербурга пересмотрели региональные правила льготного ОСН, поскольку Елена оказалась далеко не одна. Ждем ваших сообщений по делу в директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
23: У микрофона Сердар Влекулеев. Правительство России утвердило стратегию социально-экономического развития Дальнего Востока до 2030 года с прогнозом до 36-го, сообщил премьер Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. Глава Кабмина подчеркнул, что документ направлен на то, чтобы продолжить преобразование Дальневосточного федерального округа в конкурентоспособный, комфортный для жизни макрорегион с высокотехнологичной и диверсифицированной экономикой и современной инфраструктурой. Доля золотых резервов России в августе выросла после 6 подряд месяцев снижения до максимальных с мая 43,4% или 333 миллиардов 480 миллионов долларов. Таковы результаты анализа РИА Новости данных Банка России. В понедельник регулятор сообщил, что международные резервы России на 1 сентября составили 769 миллиардов и 22 миллиона долларов против 720 миллиардов 348 миллионов долларов на 1 августа. Более 300 малых технологических компаний привлекли с начала года 21 миллиард 300 миллионов рублей капитала при помощи финансовых инструментов участников национальной гарантийной системы, оператором которой является корпорация МСП, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе поездки в подмосковный город Лобню. Россия за первые 7 месяцев года продала чуть более миллиарда литров колы на 110 миллиардов 300 миллионов рублей. За год продажи выросли на 102,5 миллиона литров. Их сумма сразу на 17 миллиардов 900 миллионов рублей, сообщили аналитики «Честного знака». Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Бьюти-сети перехватывают электронику. Продажи мелкой бытовой техники неожиданно растут у ритейлеров в сфере красоты. Эксперты связывают это с перетоком покупателей с маркетплейсов. Параллельно владельцы торговых центров предлагают сдавать площади под склады и ПВЗ, чтобы заполнить залы, опустевшие после ухода крупных арендаторов. О том, как перестраивается рынок ритейла, Наталья Шашина.
1: Бьюти-сети активно перетягивают на себя спрос. И теперь это не только массажеры и фены, но и аудиоколонки, наушники и другая техника для дома. У «Золотого яблока» продажи электроники выросли за первое полугодие на 37% в денежном выражении. О росте спроса на девайсы сообщает и Литуаль. С одной стороны, есть история про сопутствующий товар, когда вместе с шампунем покупают еще и фен. С другой, сами сети превратились в интернет-площадки, куда привлекают селлеров. В «Золотом яблоке» заявили Business FM, что видит приток новых российских поставщиков. Летом он был особенно заметен в технике, товарах для дома, украшениях, аксессуарах, отметили в компании. Эксперты считают, что продавцы и покупатели из-за атак на маркетплейсы вспомнили, что есть сети с интернет-заказом и физическими магазинами, комментирует основатель Академии ритейла, доцент МГИМО Алексей Филатов.
2: С точки зрения системы организации доставки товара, конечно, видимо, что сейчас происходит существенное изменение в силу тех атак, которые были на инфраструктуру. Все больше розничных компаний, которые занимались продажами на маркетплейсах, они стремятся развивать направление click and collect, когда заказы можно забирать в магазинах. Люди уверены, что, заказав товар, они могут прийти и быстро забрать его в магазине. Не попадает в ситуацию, когда, возможно, товар, заказ придется ожидать больше, чем планировал. Все бренды, которые завоевали доверие большой аудитории, они сейчас находятся в, возможно, уникальной ситуации, когда могут предлагать своим покупателям услуги и решения не только в своей области. Я думаю, в этом смысле мы абсолютно точно находимся в состоянии перелома и очень вероятно развитие нового направления.
1: Тренд на мультиканальную модель видит и Максим Абушенков, основатель бренда товаров для ухода за полостью рта «Ревилайн».
3: Тренд действительно существует, и он и был изначально. В те компании, которые активно развиваются и растут, они изначально уже были на других площадках. А сейчас мы трафик перераспределили, мы больше трафика даем на Озон и на другие площадки. «Золотое яблоко», «МВидео», «ДНС», «Глобус», «Лента». Сейчас мы ведем переговоры еще с сетями со многими. Где-то в общественных сетях мы стоим тоже. В принципе, все крупные компании так делают. Просто вопрос, что для маленьких компаний это бывает не под силу. То есть они не могут охватить сразу несколько каналов продаж, поставить везде менеджеров.
1: Пока бренды ищут новые каналы сбыта, торговые центры предлагают свои пустеющие площади под ПВЗ и мини-склады маркетплейсов. Такую инициативу собираются предложить Минпромторгу, сообщил сопредседатель Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла Павел Люлин. В ТЦ предлагается размещать хабы от микроформатов 150 квадратов до крупных в 5000 квадратов. По словам Люлина, около 70% ТЦ в стране были бы готовы разместить такие расширенные ПВЗ. Управляющая торговым центром Алтуфьевский Наталья Кузнецова считает предложение реалистичным. Ее ТЦ уже идет по этому пути.
4: Например, мы переоборудовали свой подземный паркинг, подвал, под Яндекс.Лавку, поскольку машин, желающих парковаться у нас, тем более за деньги, нет. Но есть свободные отапливаемые площади, которые подходят под этот бизнес. Соответственно, мы уже давно идем по этому пути. Например, с уходом таких больших магазинов, как МВидео, у нас остались площади свободные, там, 3000 квадратных метров, 2,5. Ну, мы, конечно, производим какую-то нарезку, но, видимо, в глубине этой нарезки это никому не нужные площади. Но тут мы сталкиваемся с другой проблемой. Поможет ли нам наше государство ее решать? А если мы начинаем из торговых центров переделываться в складские, это другой вид разрешенного использования, который должен быть в выписке на земельный участок. То есть, когда у нас был магазин и складские помещения как вспомогательные, это не требовалось. А если у нас сейчас основным станет складской бизнес, начнутся ли проблемы у торговых центров?
1: Кроме того, один из вопросов, во сколько обойдется аренда такой немалой площади в ТЦ. Впрочем, пока это только предложение. Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
0: Сербские авиакомпании получили право летать в Калининград. Российский Минтранс сообщил, что авиавласти двух стран договорились о расширении двустороннего воздушного сообщения, однако пока сербские авиакомпании не подавали заявок на полеты по этому маршруту, уточнили ведомстве. Вероятность, что рейсы в итоге состоятся, невелика, считает гендиректор туристической сети «Розовый слон» Александр Мкратчан.
5: Это пока только заявление Минтранса РФ. Ни одно официальное лицо Air Сербии не подтвердило эту информацию. Рейсы, скорее всего, не состоятся, по крайней мере, в ближайшее время. То есть мы относимся с большим скепсисом. Пока не будет подтверждения с сербской стороны. В случае, если рейсы будут подтверждены, там где-то максимум 2 рейса в неделю, больше там спроса нет. На небольшом самолете 100-местном. Какой-то большой самолет ежедневно там не нужен. Калининград — это очень ограниченный рынок. Сербия очень хорошо зарабатывает в России. Плата за риск у них достаточно большая. Они берут примерно билеты с россиян в 2 раза дороже, чем они летают на подобные расстояния по Европе. Скажем, билет Москва-Белград стоит больше в одну сторону, там, 50 тысяч рублей, когда Белград-Лондон стоит от силы 25. Это такой же маршрут примерно по продолжительности.
0: Александр Крачан, гендиректор турсети «Розовый слон». Сейчас Air Serbia совершает прямые регулярные рейсы по маршруту Белград-Москва. По данным сайта авиакомпании, полеты выполняются в аэропорт Шереметьево ежедневно от 2 до 4 раз в день. Яндекс.Самокат оштрафовал москвичку за чужое нарушение. Девушка рассказала Бизнес ФМ, что несколько недель не может оспорить санкции за проезд на самокате, который она не совершала. Поводом для штрафа стало фото, которое сделал прохожий и отправил Яндексу. Тему продолжит Диана Чубанова.
6: Поездка с работы домой на Яндекс.Самокате обернулась для московской аспирантки Марии штрафом в 3000 рублей. Сумма небольшая, но платить девушка не хочет из принципа. Дело в том, что кикшеринговый сервис назначил штраф по фотографии, которую сделал на свой телефон случайный прохожий. На фото парень и девушка едут на одном самокате вдвоем, что строжайше запрещено, причем снимок сделан со спины, так что лиц тех, кто катался на самокате, не видно. Распознать можно только номер СИМ. Самокат этот Мария действительно в тот день арендовала, но на фото не она, и ехала она на самокате одна, рассказала девушка Бизнес ФМ.
7: Я возвращалась с работы, взяла самокат своим обычным маршрутом. Дома мне прилетает штраф через час или два о том, что я ехала на самокате вдвоем. Маршрут некорректный в приложении. Видно, что я буквально по рельсам туда-сюда назад ездила. Пишу в поддержку. Я не ехала вдвоем. Можете, пожалуйста, предоставить доказательства. Они присылают мне на почту фотографии, где за рулем самоката мальчик, а сзади него девочка. Какой-то человек просто сфоткал, отправил в поддержку, написал, видимо, некорректное время, либо они сами не уточнили время. И по геолокации посмотрели, что самокат находился в том месте недалеко, где я его оставила, и повесили штраф на меня. Я поддержку разъясняю ситуацию, что на фотографии не я, у меня совершенно нет такой одежды, я была одета в другой. Во-вторых, место, на котором зафиксировано фотографии, находится чуть дальше, чем я оставила самокат. В этом месте я физически не была.
6: Мария просила службу поддержки Яндекс.Самоката проверить любые камеры наружного видеонаблюдения, которых по пути было много. Она говорит, что проезжала мимо нескольких магазинов и считает, что, скорее всего, виноват тот, кто арендовал самокат после нее. Но на свой запрос она получала шаблонные ответы ботов. Один из таких о том, что самокат девушка могла передать сторонним лицам. Дальнейшие ее возражения игнорировались. Мария написала письмо на электронную почту поддержки. Результат тот же. Штраф требует заплатить ежедневно. Девушка собирается из-за этого перевыпустить банковскую карту, чтобы деньги не могли снять, и намерена проконсультироваться с юристом. Дальше составлять судебную претензию к Яндекс.Самокат. Этот случай далеко не единственный. Фиксирующих устройств в городах становится все больше, а штрафы продолжают прилетать по ошибке, рассказал партнер адвокатского бюро «Интеллектуальный капитал» Андрей Завьялов.
8: Ситуация носит не единичный характер и вызывает множество споров. Агрегатор должен доказать, что нарушили правила именно вы. Фотография, где не видно ни лица, ни номера самоката, это крайне слабое доказательство. Она не позволит с достоверностью установить вашу личность и факт того, что именно вы управляли этим самокатом в момент нарушения. Сервисы, как правило, используют внутренние инструменты для привязки фоток, поездки. Но если они не предоставляют прозрачных доказательств, например, данные GPS, это можно оспаривать. С большей долей вероятности суд откажет агрегатору при рассмотрении дела.
9: Если агрегатор не идет на контакт, единственный выход – обращение в суд. Что касается получения камер видеонаблюдения, в идеале девушке обратиться к адвокату, адвокат уже оформит запрос и получит записи с камер видеонаблюдения.
6: Бизнес-ФМ направила запрос к шеринговому сервису Яндекс. На вопросы редакции там не ответили, но попросили контакты оштрафованной девушки. Возможно, хотя бы процент ботов в этом конфликте теперь станет заметно меньше. Диана Чубанова, Дарья Горшкова, Бизнес-ФМ.
21: Правила двух пиц. Правила застегнутой толстовки. Правила дневного фитнеса. По каким бы правилам вы ни выстраивали свой день, главное, чтобы они работали и помогали приносить деньги. Верхушка списка Forbes в своих привычках и правилах, жизненных режимах и ритмах. В специальном проекте «Органайзер миллиардера». Скоро на Business FM. Карьера с Ольгой Дементьевой.
11: У каждого поколения свой язык, свои мемы, поговорки, фразы, отражающие то, как люди смотрят на мир. Пословица – это культурный код поколений. А как известно, про работу как раз очень много поговорок. Некоторые из них звучат как мудрость, а другие – как спорное утверждение, которое мы не перестали бубнить себе под нос. Мол, работа не волк, в лес не убежит. Знакомо вам такое? Давайте обсудим, могут ли эти фразы и утверждения оказаться такими иррациональными установками, сбивающими с толку. Раньше говорили: терпение и труд все перетрут, помните? А вот сегодня можно работать вдвое больше, но, как в той поговорке про рабочую лошадь, которая не стала председателем, получить наоборот, меньше, чем хотел. С появлением искусственного интеллекта надо работать не больше, а по стратегии, добиваясь результата благодаря новым технологиям и навыкам. Согласны? Хотя терпение никто не отменял, конечно. Раньше говорили: молчание – золото. Или менее поэтично: не высовывайся. Есть еще японская поговорка на ту же тему: гвоздь, который торчит, забивают молотком. Простыми словами, установка «молчи, не высовывайся» и сегодня может очень мешать строить карьеру. Для нового поколения, выросшего в социальных сетях, все наоборот. Если ты молчишь, то никто не узнает про тебя и твои способности, опыт и профессионализм. Нужны новые, современные поговорки, разрешающие человеку делиться своим мнением, особенно если ему есть что сказать. Хорошая поговорка «семь раз отмерь», но мы живем в быстро меняющемся мире, где выигрывает тот, кто быстрее тестирует гипотезы и принимает решения, перестраивает бизнес-процессы быстрее конкурентов. Возможно, каждая эпоха заслуживает свой сборник поговорок, потому что меняется наш язык и меняемся мы сами. А иногда одна фраза точно описывает время. Например, лучшее время посадить дерево было 20 лет назад, второе лучшее время – сегодня.
21: Карьера на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
23: У микрофона Сардар Авликулеев. Режим ЧС муниципального характера введен после повреждения беспилотником жилого дома в Перми. Об этом сообщает пресс-служба мэрии по итогам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям. Власти отмечают, что сейчас организован прием заявлений от жильцов по возмещению утраченного имущества, а также установлена горячая линия. Утром в понедельник в результате атаки беспилотника был поврежден многоквартирный дом в Перми. Один человек погиб, четверо ранены. Все жильцы эвакуированы, для них развернут пункт временного размещения. С
10: Спецпосланник президента США Стив Уитков в понедельник заявил, что визиты в Россию и на Украину позволили добиться ряда успехов в украинском урегулировании, включая организацию возможных трехсторонних переговоров Вашингтона, Москвы и Киева. По данным Financial Times, Уитков и Кушнер привезли на встречу в Москве и Киеве обновленные документы, учитывающие изменения обстоятельств с момента приостановки в феврале переговоров по решению украинского конфликта. Правительство до конца года планирует внести в Госдуму третий пакет мер по борьбе с интернет-мошенничеством. Он будет включать 15-17 инициатив, сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Какие меры войдут в третий пакет, Григоренко не уточнил. За последние два года приняты два федеральных закона, которыми предусмотрено более 50 различных мер, направленных на борьбу с интернет-мошенниками. Молодежная сборная России по футболу проведет товарищеские матчи против команд Северной Македонии и Сербии. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
21: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Альтернатива для Германии победила на выборах в Ландтаг Саксонии. Она набрала почти 44% голосов у правящей партии ХДС канцлера Мерца всего 17%. Какое значение это будет иметь для Германии и самого Мерца? Комментарии Георгия Бофта. Иран испытал новую ракету на американских кораблях. Сбить не удалось, но и попадания не было. В Тегеране утверждают, что перед этим США ударили по трем гражданским танкерам, а в Вашингтоне, что после. А в Goldman Sachs уже предупредили, что нефть может вырасти до $120 за баррель. И мировое время планирует отвязать от вращения Земли, как заявлено, чтобы избежать сбоев в компьютерах и навигации. Вопрос рассмотрит Международное бюро меры весов. Там отмечают, что вращение планеты последние годы ускорилось. На что и как это влияет, и как тогда считать время? Подробности на Business FM. Альтернативой для Германии стала альтернативой для Саксонии. А партия АДГ победила на выборах Ландтаг земли Саксония-Анхальт, набрав почти 44% голосов, вдвое больше, чем было в 2021 году. Результат ХДС канцлера Мерца валился с 37 до 17%. Из 83 мандатов у АДГ 39, то абсолютного большинства партии не хватило трех. При этом явка составила почти 78%. Это стало рекордом для земли за всю историю после объединения страны. Какое значение это будет иметь для Германии и канцлера Фридриха Мерца? Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
12: Саксония-Анхальт – самый бедный регион Германии. Валовый продукт сокращается третий год подряд, причем быстрее общегерманского. В химико-технологическом кластере Лойна-Шкопау-Биттерфельд загрузка мощностей упала ниже 70%. Сказалось прекращение поставок российского газа, который был для местной промышленности не только энергоносителем, но и сырьем. Газ в Европе теперь дороже, чем в США или Китае. Но главным фактором победы АДГ стала не безработица, более 8%, что выше среднего показателя по Германии, около 6,5%, и не низкий уровень доходов, а демография. Здесь высокая доля жителей старше 60 лет. Не прекращается отток молодежи, падает доля выпускников гимназий среди оставшихся. Доля иммигрантов тоже оказалась не так важна. На востоке Германии АДГ вообще сильнее там, где иммигрантов мало. Сказался и личный фактор. Прежний местный лидер Райнер Хазел, правивший 15 лет, ушел в январе, и ХДС шел на выборы с новичком Шульце. Результаты голосования при этом не похожи на протест меньшинства. Среди избирателей моложе 60 АДГ взяла почти половину голосов. Среди людей моложе 35 с низким образованием 2/3. Хуже всего показатель среди имеющих высшее образование. Что касается ХДС, то партия вообще провалилась среди молодежи, получив лишь 5%. Кстати, судя по общефедеральным опросам, большинство немцев, решающие для себя повесткой, считают земельную и лишь чуть более трети федеральную. Программа, с которой АДГ шла на земельные выборы, а это более 250 страниц, тянет на будущую правительственную программу для всей страны. Самая длинная глава посвящена эмиграции. Она предполагает фактическую отмену права на убежище, отказ с земли принимать беженцев и создание оперативной группы по депортации. Даже иностранные квалифицированные кадры, включая врачей, объявлены непригодными из-за культурных различий. В школах, пожалуйста, партия предлагает ввести, помимо охраны, вооруженной слезоточивым газом, отдельные классы для беженцев. Много предложений по отношениям с Россией, а именно отмена вредящих экономике санкций, перезапуск газопровода «Северный поток», сохранение преподавания русского языка, возобновление школьных обменов. Хотя почти ничего из этого не относится к компетенции земельных властей. За пределами Германии АДГ часто называют нацистской, однако сами немецкие власти этот термин не употребляют. Юридическая формула другая, достоверно правоэкстремистская. Земельное ведомство по охране Конституции Саксонии и применяет ее ко всему региональному отделению. В отчете за прошлый год сказано, что программа отделения партии в Саксонии заметно пронизана российской идеологией, его функционеры поддерживают связи с другими правоэкстремистскими партиями, а во внешней политике партии агитирует за сближение с Россией. Кстати, среди сторонников АДГ в Саксонии-Анхальт лишь треть считают Россию серьезной угрозой для Запада, против более 2/3 у всех остальных избирателей. На федеральном уровне АДГ подала иск, оспаривая присвоенный ей термин «достоверно правоэкстремистская». В феврале нынешнего года административный суд Кёльна временно запретил федеральным ведомствам применять это определение, после чего уже заглох и импульс к запрету партии в целом. А замысел такой у власти был. Получит ли теперь АДГ мандат на формирование земельного правительства? Лидер партии Алиса Вайдель настаивает на этом. Однако юридически все сложно. Число мандатов АДГ равны сумме мандатов ХДС, СДПГ, зеленых и левых. А 5 голосов партии Сары Вагенкнехт дали бы 44 голоса тем, кого она поддержит. Для выборов нового премьера нужно набрать 42 голоса в 2 турах. Если их нет, то Ландтаг может самораспуститься и назначить новые выборы. Но если самороспуск отклонен, а для этого нужно все те же 42 голоса, назначается 3-й тур, где для выборов премьера достаточно относительного большинства. Если депутаты Сары Вагенкнехт воздержатся, то кандидат АДГ пройдет. Однако лидеры партии настаивают на единоличном мандате без внешней поддержки и коалиции или перевыборы. Пока будет длиться эта неопределенность, нынешний премьер от ХДС продолжит исполнять обязанности. Так что ситуация

0: Иран испытал новую ракету на американских кораблях, США ее не сбили. Заявление Центрального командования США говорит, что попадание по кораблям удалось избежать. В ответ штаты ударили по трем иранским танкерам. В Тегеране другая версия. Они атаковали авианосец и эсминец после удара по гражданским судам. В Goldman Sachs уже предупредили, что нефть может вырасти до $120 за баррель, если на нападение на суда в Ормузском проливе участятся. Валерий Убадоев продолжит.
1: Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Махсен Резаи заявил, цитирую, «Впервые мы испытали нашу противокорабельную ракету над американским военным кораблем. К формулировке «испытали ракету над кораблем» уже есть ряд вопросов. Это с учетом того, что в американском Центком ранее заявляли, что два их корабля, цитата, «успешно уклонились от атаки». Трудно себе представить то, как массивные американские корабли уклоняются от ракет. Возможно, Иран просто промахнулся ракетой, но, чтобы не потерять лицо, назвал это испытанием. А Штаты, чтобы выставить себя умелыми воеводами, назвали это успешным уклонением. Такая себе словесная эквилибристика военных действий. Однако из этих заявлений следует, что иранские ракеты не были сбиты американскими силами ПВО, установленными на кораблях. И это важно. Во всей этой ситуации крайне много различных возможных переменных. Что-то утверждать наверняка нельзя, говорит военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
2: Та и другая сторона могут, в принципе, приукрашивать ситуацию, могут выдавать за действительность то, что на самом деле не соответствует реальности. Была информация о том, что Иран, возможно, работает над созданием сверхзвуковой противокорабельной ракеты. Мог ли он такую ракету испытать? Да, конечно, это возможно. Возможно и уклонение. Также это, конечно, достаточно сложно уклониться от современной противокорабельной ракеты. Но здесь, смотрите, либо все-таки ракета недостаточно точная, либо и та, и другая сторона что-то приукрашивают. Это тоже возможно.
1: Что уже точно известно и что никак не получится подвергнуть сомнению, это то, что в ответ на атаку США ударили по трем нефтяным танкерам, связанных с Ираном. Утверждалось, что эти суда были выведены из строя. Также, по данным Financial Times, американские военные по ночам в течение 4 месяцев проводили операцию по разминированию Ормузского пролива. Беспилотные катера и специальные аппараты, оснащенные гидроакустическими системами, находили в воде мину, после чего к ней спускались водолазы ВМС США, устанавливали на ней небольшой заряд взрывчатки и проводили детонацию. Но, во-первых, остается угроза того, что не были уничтожены все мины, а во-вторых, ничто не мешает Ирану заминировать пролив вновь, отмечали эксперты, опрошенные FT. И на всем этом фоне аналитики из Goldman Sachs предупреждают, что нефть может вырасти до $120 за баррель, если атаки на суда в Ормузском проливе продолжатся. Продолжает ведущий эксперт финансового университета и фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
3: Такой прогноз действительно может реализоваться, потому что тенденция сейчас к эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Цены на нефть в районе $90-100 для американцев в целом комфортные. Это позволяет сохранять рентабельность многим американским проектам. Они даже увеличивают объем добычи. И Трамп может говорить, ну я же обещал бурить, бурить, бурить. Вот я это и делаю. Поэтому Ирану как раз-таки нужно обострить ситуацию, чтобы затолкать цены на нефть в некомфортную для Соединенных Штатов позицию, в некий диапазон, как раз-таки там $120 более за баррель. Чем больше, тем лучше. Для того, чтобы вынудить Соединенные Штаты пойти на какие-то переговоры, на какие-то компромиссы. Поэтому я думаю, что Иран-то как раз с своей стороны будет стремиться поднять цены как можно выше.
1: Помимо атак на суда, продолжаются удары по НПЗ на Ближнем Востоке. В Саудовской Аравии в городе Джизан был атакован объект нефтяной компании «Сауди Арамко». Это один из крупнейших в стране НПЗ, мощностью 400 тысяч баррелей в сутки. Валерий Убадоев, Мария Голубева, Бизнес FM.
0: Мировое время планируется отвязать от вращения Земли, чтобы избежать сбоев в компьютерах. Вопрос рассмотрит Международное бюро меры весов на собрании в середине октября, сообщает Financial Times. На данный момент существует 2 эталона измерения времени, вращения Земли и атомные часы, которые отсчитывают секунды по колебаниям атомов цезия. При этом эти 2 эталона расходятся, так как скорость вращения Земли постоянно меняется. К атомным часам из-за этого уже добавили 27 високосных секунд. Однако вращение планеты последние годы ускорилось, поэтому вопрос о том, чтобы впервые в истории вычесть одну секунду из всемирного координированного времени. При этом возможность вычета секунды техника не предусматривает. Специалисты предупреждают о возможных системных ошибках в работе спутниковой навигации, телекоммуникации, энергосетей и финансовых рынков. И чтобы всего этого не произошло, предлагается вообще отвязать вращение Земли от подсчета времени. Переписывать программы и системы для этого точно не стоит, говорит соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшков.

0: решения.
1: Действительно, все это очень сильно похоже на тот самую проблему 2000 года, проблему миллениума. Именно важно отметить, что, во-первых, это проект, где предлагается вычитать секунду. Во-вторых, если вдруг у нас внезапно ускорилось вращение Земли, а когда оно замедлится, они чтобы прибавлять, тогда все будет работать. То есть такая довольно интересная структура понимания мира у коллег, который предлагает данный подход. Но по факту у процессора внутри, вот примерно как атомные часы сделаны в плане того, что там колебания цезия, также и у процессоров имеются внутри у компьютеров тактовые генераторы, которые генерируют в определенной последовательности повторяемые такты, из которых рассчитывается время и так далее, и так далее. И действительно, в компьютере минуса нет в этом плане, и вычитать будет очень сложно это переделывать, и, скорее всего, просто будет идти, как это сейчас и происходит, если мы говорим про какой-нибудь автомобиль современный, телефон какой-нибудь современный и так далее, то не нужно никаких переписываний, просто через интернет сверяется точное время и передвигается оно внутри того промежутка, который нужен. То есть через интернет это давно все делается, и выдумывать какие-то велосипеды, мастерить, которые предлагают коллеги о том, чтобы международная организация перевести стандарт времени в компьютерах, мне кажется, какой-то крайне непонятной ситуации. По большому счету, да, нужно будет переписать программы, да, старые не будут работать, там будут расхождения, и окей, кто пользуется старыми программами, их довольно мало, они будут пользоваться на старых компьютерах, и старый компьютер точно никто переделать не будет. Это касается лишь того, что будет в ближайшее время.
0: Максим Горшенин, соучредитель ассоциации 2620, ожидает, что Международное бюро меры весов на собрании во французском Версале примет решение больше не привязывать вращение Земли к отсчету времени. Согласно проекту предложения, использование високосных секунд для синхронизации прекратится с 20 мая следующего года. Торговым центрам могут срезать паркинги, снизить на 30% нормативы по обеспечению парковкой. ТЦ в российских городах предложила Ассоциация торговой недвижимости и экспертов ритейла. Инициатива обсуждается на фоне снижения ввода торговой недвижимости и смены покупательского поведения. Насколько своевременно данная инициатива на фоне атак на логистические хабы, маркетплейсов и сложностей с онлайн-доставкой, об этом в дальнейшем эфире Business FM.
2: Бизнес FM. Инструкция по применению.
3: Показания.
2: Потребность быть в курсе в любой момент.
3: Особые показания.
2: Дефицит времени.
3: Способ применения и дозы.
2: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
3: Передозировка.
2: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
3: и, очевидно, уже в курсе.
2: Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
3: Консультация с врачом не требуется.
4: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
2: Компании и корпорации.
5: В студии Диана Чубанова. Здравствуйте.
2: Отчеты и планы.
5: Во Вкусвилле теперь можно арендовать дрель, проектор и PlayStation 5, сообщает издание Shoppers. В 6 магазинах сети появились постаматы шеринг-сервиса «Бери-беру», позволяющие брать в аренду различную технику для уборки, ремонта и досуга, сообщил ритейлер. Стоимость услуги зависит от выбранной техники и срока аренды. Аналогичные постаматы установили также в некоторых магазинах сети «Суперлента» и «Магнит», а также пунктах выдачи «Озон». ВБ-банк запустил ВБ-кэш – кредитный лимит до 100 тысяч рублей, который можно подключить к дебетовой карте банка. Деньги можно использовать на любые цели, в том числе снятие наличных и переводы. Лимит устанавливают индивидуально. Старейшая в России косметическая фабрика «Свобода», выпускающая крем-балет и зубную пасту «Парадонтол», смогла избежать банкротства и привлекла инвестора. С требованием признать АО «Свобода» несостоятельным в суд обращалась структура, связанная с группой «Черноголов». Ставка. Расплатиться по долгам производству помогла компания «Актив». По данным источников издания «Коммерсант», знакомых с ситуацией в сделке со стороны покупателя участвовал Максим Севрюков, бизнесмен из Курска и фронтмен рок-группы «Капитан Макс». Он подтвердил «Коммерсанту», что инвестировал в «Свободу», не раскрыв сумму вложений. Ранее у него не было интересов в косметическом бизнесе. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. В Белграде прошли похороны генерала Ратка Младича. На церемонию прощания пришли тысячи людей. По данным France Press, среди прибывших много ветеранов югославских войн, там присутствовали представители сербского руководства, в том числе министр обороны Братислав Гашич, министр юстиции Нинат Вуич и министр культуры Никола Силакович. Также на церемонии был посол России в Сербии Александр Боцин-Харченко. Генерала похоронили с воинскими почестями на Топчедерском кладбище, где также покоится его дочь Анна. Младич умер 27 августа в возрасте 84 лет в следственном центре ООН в Гааге. Там он бывал пожизненное заключение, как заявлено, за военное преступление и геноцид Сребреницы, совершенные во время Боснийской войны. О похоронах генерала журналист, автор канала «Новости Сербии» Виктория Мартынова.
6: На похороны генерала Младича в Белграде собрались несколько тысяч людей, включая и тех, кто приехал из Республики Сербской, из Черногории, военные ветераны, из Бьелины и так далее, и так далее. Но в Белграде живут почти 2 миллиона человек. Понятно, что это не супер большое количество.
7: Что касается воинских почестей, есть два варианта. Первый вариант, когда это похороны, которые организует государство, они проходят на государственном уровне. Другой вариант, и это именно наш случай, когда ассоциация генералов Сербии как бы самоорганизовалась. Если очень кратко, то для одних он герой, для других он злодей. И здесь практически нету тех, кому все равно. Вся эта ситуация с Младичем, с приговором и так далее, она лежит в более цивилизационного, если угодно, разлома. То есть либералы считают, что, конечно, Младич преступник, конечно, место Сербии в Евросоюзе. Славянофилы считают, что Евросоюз нам не друг, они совершенно не забыли, как НАТО бомбило Югославию, а до этого бомбили и позиции генерала Младича в Республике Сербской и Федерации Боснии и Герцеговины. И он такой символ сербства. Плюс очень-очень-очень многие согласны, что Гаагский трибунал как таковой был ужасно предвзят. То есть совершало ли войско Республики Сербской военное преступление во время Боснийской войны? Да. И с трех сторон были ли сербы единственными, кто их совершал? Ну, конечно, нет. При этом именно сербов больше всего осудили, больше всего приговорили к пожизненным срокам.
0: Виктория Мартынова, автор канала «Новости Сербии». Как ранее заявил еврокомиссар по вопросам расчленения Марта Кос, публичное чествование в Сербии Младича может негативно сказаться на отношениях Белграда с Евросоюзом. По ее словам, прославление военных преступников противоречит европейским ценностям и недопустимо не только в странах-членах ЕС, но и в странах-кандидатах. Ранее в связи со смертью Младича президент Сербии Александр Вучич обвинил суд ООН в нецивилизованном поведении из-за отказа освободить его, находясь в заключении. Генерал пережил несколько инсультов, комментирует журналист из Сербии Катарина Лана.
8: Сербия является страной-кандидатом на вступление в Евросоюз, а Брюссель, как мы знаем, однозначно осудил воздавание почести осужденному в Гааге генералу Ратко Младичу. Соответственно, Белграду идти против этой линии, это все равно, что заявить, что мы больше не собираемся в ЕС. Но при этом похороны были организованы при максимальной поддержке государства, которое вообще возможно в таких рамках. Тело генерала привезли на правительственном самолете при участии министра юстиции. Всю дорогу в Белграде, где стояли патрули, где везли тело генерала, полицейские отдавали ему честь. Также на похоронах были оружейные залпы и, собственно, и даже последняя воля генерала быть похороненным рядом с дочерью в Белграде, она была уважена. Я думаю, что президент Вучич достаточно мудр и здесь в очередной раз смог пройти между Сциллой и Харибдой и масштабно, в принципе, вот вот в отношениях Сербии и Евросоюза после этих похорон ничего не изменится. Ну, в конце концов, Вучич сам неоднократно припоминал европейским политикам ценность демократии. И вот в этом конкретном случае, когда всему народу была организована возможность проститься со своим героем, то здесь, несомненно, этот канон был абсолютно соблюден.
0: Катарина Лана, журналист из Сербии. Александр Вучич на траурной церемонии не присутствовал. В это время он принимал официальную делегацию из Узбекистана. В резюме все чаще стали встречаться шутки и мемы. Такие примеры стали распространяться в сети. Основная цель тут – обмануть алгоритмы искусственного интеллекта, которые многие компании используют при поиске сотрудников. А работает ли это на практике, решает ли основную задачу соискателей, мнение экспертов в дальнейшем эфире «Бизнес FM». Ну а сейчас индекс Мосбиржи начал неделю с роста. По итогам основных торгов он прибавил 0,7%. Ноябрьский фьючерс на Brent превысил $97 за баррель из-за новой эскалации конфликта США и Ирана. Биржевые итоги дня подвел обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
9: По итогам понедельника российский рынок акций не сильно, но все-таки вырос. 0,5% за основную торговую сессию прибавил индекс Московской биржи. Закрытие 2265 пунктов, хотя были попытки скорректироваться уже, видимо, по факту встречи американцев делегации и в Москве, и в Киеве. Но, тем не менее, с одной стороны, на рынке говорят, что нету каких-то прорывных решений, с другой стороны, была дана высокая оценка этим переговорам. Но, в частности, помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков сказал, что встреча президента Российской Федерации с представителями президента США Стюм Виткофом и Джаредом Кушнером была содержательной, конструктивной, предельно откровенный и доверительный. Ну и уже вечером появились сообщения с американской стороны. Спецпосланник президента США Стив Виткоф написал, что имели место значимые подвижки в переговорном процессе по урегулированию конфликта на Украине. В общем, пока коррекции на российском рынке акций не получилось. При этом к падению вернулся российский рубль. Китайская валюта превысила 12 рублей почти 90 копеек на закрытии, на 11 копеек китайский юань вырос. Вырос и доллар США, если рассматривать однодневный фьючерсный контракт. Стоимость доллара превысила 86,5 рублей. При этом росли цены на нефть. Вечером немножко сбавили темпы роста, но, тем не менее, смесь Brent на вечер понедельника осталась в районе $97 за баррель. Эскалация, вот этот новый виток эскалации на Ближнем Востоке в целом и в Персидском заливе, в частности, продолжается. Центральное командование вооруженных сил США сообщило о том, что американские военные атаковали 3 связанных с корпусом стражи исламской революции танкера. После этого в КСИР заявили о том, что нанесли ракетный удар и по американскому авианосцу, и по ракетному эсминцу. Ну и помимо этого в иранских СМИ пошли сообщения о том, что иранские военные нанесли серию ударов по 6 связанным с США торговым судам. Ну и на этом фоне аналитики крупнейших инвестиционных банков вновь повышают свои прогнозы. В Goldman Sachs считая, что цены на нефть могут достичь $120 за баррель, если атаки на суда станут более частым явлением.
0: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов. Отмечу официальный курс доллара на 8 сентября 86,19, евро 100 рублей 17 копеек и юаня 12,85.
4: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
10: Аналитический центр ВЦИОМ по заказу РИА Новости провел опрос, в ходе которого выяснил мнение москвичей об удобстве проживания в столице. В целом люди высоко оценивают комфортность городской среды. 9 из 10 опрошенных считают Москву комфортным городом для жизни, в том числе каждый четвертый – очень комфортным. Позитивные оценки преобладают и на локальном уровне. 82% отметили, что им удобно жить в своем районе. В общей сложности 73% считают, что в последние годы Москва стала более комфортной. Хотя 17% респондентов заявили, что комфортность городской среды снизилась, а 8% сказали, что вообще-то не видят никаких значимых изменений. Больше всего москвичи довольны уличным освещением – 83%. Следом идут чистота улиц и общественных пространств, состояние пешеходных зон и тротуаров, состояние уличной навигации и указателей. И опять же, каждый раз есть недовольная часть – от 15 до 24% в зависимости от конкретного пункта. Почти 3/4 опрошенных признали, что благоустройство поменяло их повседневные привычки. Один из наиболее заметных эффектов – рост физической активности. 40% стали чаще гулять на улице или в парке, а 32% чаще отдавать предпочтение пешим маршрутам вместо использования транспорта. Но и здесь не обошлось без доли негатива. Среди ответов на вопрос о влиянии городской среды на повседневную жизнь были и такие. Все перекопано, грязь, шум, ходить гулять невозможно. Реже гуляю на улице и в парке. Не заметил благоустройства. Впрочем, подобные оценки со стороны москвичей все-таки редкость. А вот ответ, заслуживающий внимания тем, что набрал 25% голосов, из-за благоустройства городской среды мое повседневное поведение особо не изменилось. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
4: Недвижимость на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
11: У микрофона Сердар Авликулиев. Восстановлено внешнее энергоснабжение Запорожской АЭС от линии Ферросплавная-1. Об этом говорится в заявлении гендиректора Росатом Алексея Лихачева. Станция с 20 августа, получавшая электроэнергию исключительно от собственных дизель-генераторов, переключилась на внешнее питание и работает в штатном режиме, сообщил глава Росатома, выразив благодарность всем ведомствам, благодаря которым стало возможным установление временного режима тишины и проведение ремонтных работ. Главе дипломатической миссии Германии в России вручена нота российского МИДа о закрытии Генерального консульства ФРГ в Санкт-Петербурге и немецких культурных центров имени Гёте в ответ на недружественные действия Берлина, сообщает МИД России. Глава МИД Германии Йохан Вадефуль 1 сентября заявил, что Германия закроет Генеральное консульство России в Бонне 18 сентября и расторгнет договор, касающийся деятельности русского дома в Берлине. Страны-участницы БРИКС будут работать над созданием собственного фонда поддержки стартапов и бизнес-инкубаторов. Об этом заявил замглавы российского МИДа Шерпа России БРИКС Сергей Рябков в интервью аналитическому центру ТАСС в преддверии саммита объединения в Нью-Дели 12-13 сентября. Искусственный интеллект представляет экзистенциальную угрозу для человечества, заявил Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, призвав к жестким мерам его регулирования. Тюрк сообщил, что направит соответствующее письмо всем ведущим компаниям-разработчикам ИИ в ближайшие дни. Новости на Business FM. Каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
12: В студии Алексей Пунцелиев. Здравствуйте. Задержаны 4 топ-менеджеров компании «Евротранс», а также 3 офицера МВД, включая генерала. После почти все уже арестованы, возбуждено уголовное дело о присвоении или растрате. Что будет с сетью АЗС трассы и повлияет ли дефолт «Евротранса» на рынок облигаций? Развитие искусственного интеллекта угрожает человечеству, заявили в ООН и призвали принять меры, чтобы гарантировать безопасность и технологии. Все это на фоне новых сообщений, как автономные ИИ-агенты взламывают различные системы. И Россия выходит в урановые монополисты. Как пишет Financial Times, к 40-му году более трети мировых поставок урана может приходиться на Россию. Это грозит Западу зависимостью от Москвы, отмечает издание. Так ли это и в чем смысл статьи? Подробности на Business FM. Евротранс. Уголовное дело, дефолты по облигациям и претензии кредиторов. Что будет с сетью АЗС трассы и могут ли проблемы одной компании повлиять на весь российский рынок облигаций? Об этом Иван Медведев.
13: В отношении руководства Евротранса возбуждено уголовное дело о присвоении или растрате в особо крупном размере. Трое топ-менеджеров компании арестованы. Председатель совета директоров задержан. В МВД выявили хищение топлива, принадлежавшего подмосковной полиции. По данным ведомства, помимо руководства Евротранса, к преступлению могут быть причастны также высокопоставленные полицейские. Трое уже уволены из органов, минимум двое арестованы. Как именно и сколько топлива у МВД было похищено, пока не сообщается. Но следствие продолжает искать других возможных соучастников и потерпевших. Параллельно у Евротранса нарастают проблемы в бизнесе. За первое полугодие этого года выручка снизилась на 28,5%. Валовая прибыль рухнула примерно с 10,5 миллиардов рублей до 642,5 миллиардов.